0: У меня вот помощник.
1: На улице, Глеб? Да? Вот так, но мне лично
2: это не... я почему-то удивился, смотрю, да. Человек прям, как это, патронтаж весь зубочист. А что, действительно ведь это ведь и лебеди тоже глотают, я знаю, вот птицы.
1: Презервативы.
2: Все подряд, просто они...
0: Гориллы, кстати.
2: Да вообще, и птицы снег зимой клюют, кстати. Почему они сейчас такие, у них же шеи все жирные? Не от того, что они сами толстые и пухлые, а у них у всех ангина просто это мощная.
1: Да, ну, может быть, какое-то проявление, да, от вируса иммунодефицита, который содержит...
2: Да, выход-то какой из создавшейся ситуации?
3: Вот на Западе,
1: да
3: кстати,
1: нет, какой выход, послушайте, как бы...
3: С совочком ходят люди.
1: Ну, как в лесах ходят волки, лисы, там, зайцы бегают, они тоже,
0: да,
1: наверное,
0: они, кстати,
1: не святые, да?
0: Они, кстати, без совочка, да, ходят.
1: Лес,
0: они
1: как бы не святые.
0: Лес, Вадим Михайлович, лес и организация городской жизни – это совершенно разные вещи.
1: Так вот, я хочу заметить, что как экологу я вам хочу сделать большой прокол.
0: Экологическая ситуация как в городе...
1: Экологу я совершенно хочу вам сделать, да, большой
0: просто
1: прокол.
0: Просто ее нет вообще никакой.
1: Вы не понимаете следующие вещи. Все дело в том, что благодаря этому навозу, как вы изволили прежде сказать, растут наши деревца, зелененькая травка и прочее.
0: А может быть, птичьего хватит?
2: Нет, кстати, вот
1: ваши
2: деревца растут благодаря студенчеству, которое их высаживает за пределы кольцевой дороги периодически.
1: Ну это и, вот, и слава этому студенчеству.
0: У нас, да, передовые отряды есть.
2: Подождите,
0: я
2: давайте...
0: Я не исключаю возможности, на которую указывает Вадим Михайлович.
2: Я тут целиком не согласен ни с кем, потому что, нет, ну как, с кое с кем согласен, но так, какое с кем нет. Вот собаки, наоборот, всем известно, почему во всяких вот жутких империалистических кинофильмах говорят, ты собачья, там следует слово, да? Поскольку химанализ, взятый в нашей лаборатории, вот, то есть каждый принес, как говорится, по горстке, все сложили, взяли срез, смешали, в смысле, взяли срез, проанализировали и увидели, что там такое вообще количество едких веществ, вот и фосфаты, и гидрофосфаты, и сульфаты тоже наличествуют, что...
0: Гидросульфаты, кстати,
2: да,
0: тоже.
2: Что практически на том месте, куда мы потом это положили, уже вообще ничего не растет, остается желтое выжженное пятно, в отличие, скажем, от Кошкиного, значит, соответственно, конь тоже, вот он в этом смысле полезен весьма, и свинка, да.
0: Так вот, с точки зрения Вадима Михайловича хотелось бы пояснить, он, в принципе, просто психолог, а ведь физиологические процессы, то есть в чем заключается? Вот это самое собачье, то, что вы сказали, дальше слово следует, в таком количестве, да, экскременты, что, соответственно, деревце, оно же тоже хочет жить. Они, почему они так усиленно растут? Вам кажется, что оно на этом месте выросло? На самом деле им остается столько мало места, и у них остается столько жизненной энергии, вот у елочек, да?
4: У елочек очень много,
0: в городской, кстати, черте, да, что они прямо, прорываются в свободном месте, вот где
2: сквозь
0: бы...
2: Сквозь щели.
0: Да, да, сквозь щели. А вам кажется, между что это на том же месте,
4: местами,
0: и вы,
4: да,
0: наводите нас на то, что это именно экскременты собачьи стали причиной активного роста.
4: Нет, ну...
0: Я вам как эколог,
1: ну,
0: скажу,
1: бы,
0: Вадим Михайлович,
1: что вы... Я как бы проконсультируюсь по этому вопросу еще.
0: Конечно,
1: в других инстанциях, конечно, по своим знакомым поговорю. Но я не согласен. Я думаю, что...
0: Вам
1: вот эти...
0: помощник мой, Глеб, все скажет. Правда?
2: Нет, ну,
0: Глеб...
2: а подождите, а вот скажите, пожалуйста, вот вы затронули тему сейчас и деревьев, да? Вот опадание, значит, постосеннее опадание листвы. Вот по мнению многих, для деревьев это, в общем, тот же процесс дефекации. Раз. Либо, если там на листве, наряду с листвой присутствуют, скажем, какие-то семена, то это, в общем-то, оплодотворение. То есть, ну, попросту говоря, как бы дерево, собственно, испытывает оргазм по осени. Вот. И, ну, вот эту часть, если мы отставим, а оставим только часть с листвой, с дефекацией. То есть, получается, что, значит, по осени, значит, они все там, извиняюсь, ходят. То есть, лиса, значит, медведь, зайцы, там, кони, деревья, все-все-все.
0: Деревья оргазмируют, да.
2: Да. А кто же тогда все это убирает? Получается, мама природа, а и куда? Вот я вижу, Вадим Михайлович, что вот вы знаете ответ на этот вопрос. Вот.
1: Ну, безусловно, я думаю, что мы все в школе учились, как получили среднее образование.
0: Да, в общем-то, да.
1: Вот, да, и знаем, просто как бы по природоведению, по-моему, еще проходили. Вот я помню свои...
0: А у вас только среднее, да, образование?
1: Ну, если я, извините меня, имею профессорскую степень, как вы думаете, со средним образованием?
0: Извините, пожалуйста.
1: Вот, и тем более, читая мои книги, я думаю, вы могли бы
3: о всех моих титулах
1: узнать из начального листа. Да. Я никогда не упускаю такую возможность как бы рассказать о том,
0: о себе, сколько... конечно,
1: да,
0: тоже
1: я
0: упускать
1: имею
0: такую возможность.
1: Меньше, чем вы, кстати.
0: Ну, нет, вот. В общем, нет.
1: И книжки надо почаще читать, да.
2: Да, друзья. Вот. Вы же ученые. Почему же вы ученые так друг друга не любите?
1: Это наша, так сказать, основная функция. Спорить, потому что спорить познается истина, как известно.
0: Рождается, я бы сказал.
1: Да, и рождается, и познается. Сначала познается, потом рождается.
0: Сначала рождается, потом
1: познается. Да, вы правы. Вот с вами я, коллега,
0: согласен. Сначала познается, потом рождается.
2: Не, ну, в принципе, так, вот, да? Ответ достаточно исчерпывающий. А вот вопрос к Александру Борисовичу. Александр, тут сразу ко всем. Александр Вадим Михайлович. Ну, в общем, непонятно, к кому. В общем, могу с вами поспорить насчет породы собак. У меня их 3. Угу. Вот совершенно непонятно. Ну, 3 мы
0: очень
2: не спорим.
0: Очень разносторонние.
1: 3 породы, а собак-то сколько?
2: Вот, видимо, тоже 3.
0: Видимо, каждой породы по 3.
2: По экземпляру, да. Александр, а как же поедание с собаками своих же собственных экскрементов?
0: А я не встречал такого, кстати.
1: А я встречал.
2: А я не встречал.
0: Нет, за гориллами такой же, я простите.
3: Ну, гориллы, да, но собаки.
0: Я продолжу тему, которую начал Александр. То есть конкретный пример. Гориллы, да? Вот я, кстати, даже по телевизору иногда вот наглядный пример, но я-то знаю.
3: Что прям показывают такие вещи?
0: Да, гориллы прям берут свои собственные зеленые экскременты и поедают их. Я видел недавно. Главное, это в телепередаче. С деревьями это то же самое. То есть у него же свое, как бы, свое упало.
1: Богу,
0: и свое идет на пользу. Да. Всего говорят,
3: да,
0: что
3: леса одобряет
0: почву. То есть дерево, оно, соответственно, оргазм произошел, свое, оно идет на пользу. Так же, как у человека свое, для кожи, вот говорят, женщин там полезно.
2: Да, безусловно. А вот
3: продукт оргазма.
2: Вот вопрос сразу ко всем вам, уважаемые наши 5 гостей, расскажите, пожалуйста, об использовании собак в Якутии, а также хоть немного о кошках. Вяземский нас спрашивает. Вообще, действительно, вот давайте все-таки начнем с эксперта-кинолога Александра Борисовича Птягина. Александр Борисович, все-таки это же тоже служебное собаководство. Павильон, я помню, такой был на ВДНХ, там рядом газировка.
0: Сейчас, да,
2: а в нем сейчас продают мебель, кстати.
0: На рядом газировку, кстати.
2: Продают,
0: да, до сих пор.
2: Надо же, никак не знаю. Так вот, там же вот тоже служебная собака, которая возит вот этих вот якутов на охоту на нарпу. Они, знаешь, подъезжают, даже бывает с помощью собак используют не только как тяговую силу, да, но и как варежки. В лютые морозы одевая их, в общем-то, через естественное отверстие собачьего организма на свои голые руки, чтобы спастись таким образом от обморожения. И вообще всячески, даже в голодную пору они их едят, но об этом у нас отдельный разговор.
0: Да, в общем говоря, даже ничего такого.
2: Да, ну, а вот что все-таки касается об использовании их в Якутии, как вы считаете, нужна ли это специальная выучка? Можно ли сделать на этом бизнес?
0: Для Якутии?
2: Ну, почему? Выучка. Можно и тут. Выручка-то?
0: Выручка.
2: А, да. Ну, да, да.
0: Ну,
2: нет, вы не хотите, можете не отвечать.
0: Нет, конечно, почему же я отвечу? Очень животрепещущий вопрос. Он задел меня за живое практически. Последний раз я в Якутии, к сожалению, был очень давно.
3: До сих пор колышется ваше.
0: Ну, что же делать? Так вот, по поводу Якутии. Давно я там был последний раз. Когда я последний раз там был, там все обстояло несколько проще, чем сейчас.
2: Да, это тенденция
0: вообще. И с выручкой, кстати, тоже. Но с выручкой там лучше обстояло, чем сейчас, а с выучкой хуже. Ну, так вот.
2: Нет, а с выучкой как? Я помню, бывало, что он садится, вроде едет к нарпе. Уже прорубь прорублен, а они, в общем, непроизвольно куда-то сворачивают и уходят попросту.
0: Собаки.
2: Увозят, бывало, завозят куда-то там. А
0: ну, я думаю,
2: они...
0: что они знают этот путь, куда они увозят. Либо это к местному магазину, либо это, наверное, в какой-то большой туши мяса.
2: Либо колени.
0: Будет гораздо интереснее.
2: Так как же там кормят-то вяленым? Вяленым, а вяленый...
0: Я бы сказал, не вяленым, а мороженым, наверное.
2: Вяленым мороженым. А как вы считаете, вяленое мороженое, он же в себе не содержит витаминов?
0: Ну почему же, если это очень быстро заморожено, при 50 градусах, когда это достается из проруби, я думаю, что никакие витамины не теряются, пока это успевает заморозиться.
2: Ага. А скажите, а вот то
0: количество... С вяленым хуже, конечно, чем с мороженым.
2: С вяленым хуже. А вяленые они вроде сами вяленые едят.
0: Ну, сами, да.
2: Так,
0: поэтому зубы там
2: момент,
0: попадают.
2: Момент интересен, скажем, этого попадания, скажем, например, в прорубь упряжки. Вот они же настолько мощны сами по себе, что выгребают попросту. Бывает даже, что вместе с этим, с наседником, они в один, значит, прорубь происходит, у них провал, заныр так называемый, а потом, значит, подлёдный какой какой-то судорожный прорыв где-то, что будет выбиться, значит, они, видят, вылетают из другого, ну, это вот, реальные вещи.
3: Это как раз тренировка, да.
2: Это тренировка или это инстинкт, конечно, все-таки?
3: Нет,
2: инстинкт
3: вряд ли
2: природный.
3: Это инстинкт, я думаю, что это какие-то зачатки инстинкта, развитые определенной тренировкой.
1: Вы как к северным народам странно относитесь, ведь у них тоже...
3: Мы хорошо к ним относимся, мы, в принципе, к ним не относимся.
1: Нет, я не говорю, что плохо, я сказал, что странно.
0: Мне кажется, что просто в данном вопросе радиослушатель надеялся, мы, мол, тут подсмеемся над якутами, какие-то анекдоты вот эти
3: после... Да, на самом деле якуты хорошие люди.
0: Культурная нация, и, во-первых, у них хороший баланс.
2: Скульптуры очень хорошие, и баллады хорошие.
1: Из-за льда. Очень хорошее отношение к экскрементам. Очень хорошее отношение к экскрементам.
0: Это вы не без иронии, конечно,
1: Нет, это без иронии.
2: Только, ну, а как же быть-то? Вообще к любому выделению энергии это должно быть.
0: Хорошее отношение с природой. И вот именно вот этот...
2: Сравнимы только что вот с жителями жарких стран. Вот что там, что там.
0: Два полюса.
2: В принципе, холод и жара — это одно и то же, если так разобраться. Что минус 30,
3: условия,
2: что плюс 30.
3: Конечно,
2: да, вот это, в принципе. Но только умножить на 2. Нет, нет, давайте так, значит, вот минус 60, да?
3: Минус 60,
2: и умножить на 2, плюс...
3: 55, когда я последний раз был, там было все время.
2: Да, и плюс 100, то есть, в принципе, тепло, вот это тепло, надо умножать на 2, чтобы сравнить. То есть, получается, знаешь, при минус 60, там у них, значит, плюс 120. Вот получается, и тут ожог термо, и тут термоожог.
3: Ну,
2: поэтому,
3: кстати, при минус 60 они на улицу даже, в общем, местное население.
0: На психику редко, влияет практически
3: очень редко. Только собак.
2: А и практически поэтому отношение вот ко всем, то есть, у них одинаковое. То есть, мы, например, сравнивали, что за некоторые повадки засылали жители, значит, южных каких-то очень таких, где вот там жарко туда, а этих туда. И смотрели, как они будут, в общем-то, себя вести. И вот в самые естественные моменты как-то поедания пищи, процесс обратный и процесс размножения. Практически все повадки были очень-очень вот схожие.
3: Идентичные.
2: Да, ну, за исключением некоторых мелочей, касающихся, в общем, физиологических особенностей данного индивидуума.
3: А физиологические особенности индивидуумов различались, да?
2: Безусловно, нельзя подобрать. То есть мы смотрим по росту, там, по ширине там, плечевых суставов, по количеству коленных суставов. Вы же знаете, что цепляющий сустав, в общем-то, он свойственен некоторым...
3: Ну, только определенным племенам, да, я
1: слышал. Ну, и по количеству выделительных тоже.
2: Выделительных масс.
3: Однозначно, правда.
1: Различия.
0: Вот, мне кажется, Вадим Михайлович обязательно должен продолжить эту тему о взаимоотношениях, о том, как мы должны брать пример с этих народов. Потому что нас, экологов, наиболее, конечно, привлекает вот эта вот северная ситуация.
2: Утилизация, вы имеете в виду.
0: Да. То есть с экологической.
3: Вы считаете, что мы должны все-таки, да, с них
0: брать? Мы должны брать с них пример и учиться у них взаимоотношениям с природой. Правильно? Ну, как люди взаимоотношения?
3: Я могу вам несколько рецептов дать даже.
2: А вот если мы посмотрим, скажем, на жизнь обитателей метеостанций, можем ли мы, вот, скажем, на их обиходе как-то, ну, сравнить? По идее, это такое микро-внедрение живой жизни практически в девственную природу, в морозную. Вот они там живут, то есть это как бы новая вселенная. Мы, например, смотрели из космоса там, и там, там вместе бывших стоянок метеостанций, да, такое темное пятно, как бы прогалина, которое не заживает. То есть на теле девственно чистой Антарктиды, с позволения сказать, появляется этакий как бы гнойничок. То есть она же не принимает, она говорит им кыш, она говорит им доколь. А они вот все это. А поэтому мы сейчас контракт с ними разрываем, поскольку снег. Мы вроде как на тепло, а тут снег. Он говорит, я с вами, говорит, контракт разрываю, они все следят, гнилички растут.
1: Александр, вот да. Знаете, вот сейчас были как бы две немножко разные темы.
2: Конечно.
1: С одной стороны, мы говорили о коренном населении какой-то территории, да, то есть там о различных ненцах, там, якутах и прочих, жителях север, да?
2: Нет, об малых... австралийских говорили народах.
1: И аборигенах, понятно. Вот о малых народах, так сказать, да. Которые... Не будем углубляться в тему, но вопрос был очень интересно задан с двух сторон сразу. Значит, Айрат...
2: Коньячок, вы имеете в виду вот этот?
1: Да.
2: Плохой
3: вам,
2: коньяк.
3: Вам налить еще?
1: Нет, спасибо.
3: Достаточно. Я понял, что вы просили. Да.
1: Значит, что касается
2: темы... Я-то не могу себе, я за рулем.
1: Да,
3: ну, конечно, мы все у руля.
1: Дениса Феоктистовича...
3: У одного плеча.
1: Да, он как бы задал тему о том, что как нам учиться у северных народов, да? То есть северные народы, они как бы... Изначально были рождены на этой земле, изначально получили там свои традиции, как себя вести, то есть в данных климатических условиях, правильно же?
3: Климатические условия влияют, да, я думаю,
1: безусловно,
3: на поведение народа.
1: Да. То есть есть такие разговоры о том, что люди как бы пошли по неправильному пути. Вот этот процесс цивилизации, как бы разрушающий нашу экологию, изначально был неправильным, потому что не имеет права никакой человек разрушать экологию. Но мы как бы уже не можем от этого отойти. Созданы телевизоры, созданы лампы, создано то, все, пятое, десятое. Поэтому мы сейчас от вопроса собак как бы плавно переходим в очень гремучие темы. И поднимать ее я бы не стал. Потому что это правильно, да? А вот что мне понравилось в наших обсуждениях, то, что мы коснулись психологии. Я как психолог, мне, конечно, дорога эта тема.
0: Взаимоотношения человека. Взаимоотношения
1: человека,
2: человека, с женщиной, с другими людьми.
1: Нет,
2: животными.
1: Зачем? Мы здесь другими собрались. Женщинами. Нет, здесь мы собрались как бы обсудить собак. Давайте
2: не будем. Нет, не только собак. Почему мы
1: взаимоотношения людей собачников с людьми антисобачников.
2: А вот давайте вот новое изобретение антисобачников активно рекламируем. Это вот это какая-то штука, издающая ультразвуковую сигнал, отпугивающий бедных четвероногих. Вот вы, Александр Борисович, дайте оценку этому. Реально, я же знаю, вы проводили тесты, там, и часть борзых, она, в общем-то, после этого неадекватно себя месяц вела. То есть, там,
3: не только месяц.
2: Где же видно, что по борзой хвост был трубой? И даже ближе вот к спине задран. Это же черти что. То есть гуманность вообще всех этих средств. Еще я знаю такую милую особенность борзых, что они не терпят намордников. Как говорит им намордник,
3: абсолютно.
2: Они сразу прям и... прям дохнут, мрут как мухи.
3: Да, от намордников это просто проблема большая.
4: Здесь же как жуки, да, английский ансамбль-то начал, это, помните, там писали еще в газетах.
3: Я помню,
4: да,
3: конечно.
4: Записали они там на какой-то пластинке там, или пауки, я не помню, как ансамбль, какую-то такую штучку на пластинке записали, которая на собак плохо влияла, и они все прям выть начинали, да, туда-сюда. Mm-hmm. Вот начало, кстати, этому было положено. И собак очень много, на самом деле, развелось. Это хорошее начинание, кстати, я его поддерживаю с точки зрения...
3: Я бы сказал, не развелось, а развели.
4: Развели, да. Развели, а зачем так много развели?
3: Но это уже вопрос другой.
4: Чтобы такие вот, как Вадим Михайлович, простите, при всем уважении, писали книги, обсуждали, получали за это деньги.
3: Ну, правильно? Вадим Михайлович тоже.
4: А мы потом расхлебываем. Он вот говорит, значит, это Вадим цивилизация, Михайлович. Цивилизация.
3: Вадим... Знаете, ну, вы знаете, Денис Феоктистович, я Михайлович. Все-таки с вами не соглашусь по поводу Вадима Михайловича.
4: Сейчас, секундочку, я докончу. Конечно, по поводу. Я очень уважаю, пожалуйста, раннего Вадима Михайловича, так же, как и раннего Флойд.
3: Раннего Вадима Михайловича,
4: да. Значит, смотрите. Он говорит, значит, цивилизация. Да сейчас проще простого выйти там против цивилизации там и так далее. Не нравится тебе, езжай в лес, живи. Так мы-то чем занимаемся? Мы пытаемся уже в современных условиях, так сказать, в условиях развития цивилизации найти какие-то компромиссы, как приспособить человека, как приспособить цивилизацию друг к другу, понимаете? То есть от цивилизации уже никуда не деться, к сожалению.
3: Ну, что поделать. К большому.
1: Ну, в общем, как бы...
4: Гринпис это все это...
1: Это понятно.
3: Ужасно, да. Почти.
1: Как вы к своим коллегам?
4: Это
1: пощадно.
2: Нет, вы знаете, они друг друга не любят.
4: Они, конечно, наши коллеги, да, они помощники, но сам принцип организации работы у нас совершенно другой государственный подход, вы поймите.
1: Я, конечно, не буду углубляться, Глеб, да, и не буду отвечать на ваше оскорбление.
4: Ну, Вадим Михайлович,
1: перестаньте. И отвечать вам на то, за что я получаю деньги.
4: Пожалуйста, вы, Вадим Михайлович, не воспринимайте.
1: Деньги я получаю за следующие вещи.
3: За книги, да, вы пишете. Кстати, хотелось бы узнать, вот, кстати, зрители, слушатели обычно спрашивают, сколько денег вы получаете.
1: Ну, как вы знаете, умные люди...
3: Я знаю, что вопрос не обсуждаем.
1: В любой стране мира, ну, а тем более в нашей развивающейся, поднимающейся так к уровню цивилизованных стран нашей родине...
4: Вы считаете, наша страна не цивилизованная?
1: Нет, я считаю, очень цивилизованная. Просто вот эти экономические условия немножко пошатнули. Вот в последние десятилетия,
4: да,
1: как бы это устойчивость.
4: Есть в этой области,
1: вот,
4: да.
1: И поэтому в нашей стране, в отличие от других более устойчивых стран... Uh-huh. Вот, такие люди, как я, обычно либо ничего не получают, живя на энтузиазме,
3: ну, суть, по-моему,
1: либо подрабатывают на рынках, а за свои книги получают такие смешные гонорары.
3: А смешные это сколько?
1: Ну, какая вам разница, собственно? Нет, сколько я получаю? Ну, нисколько, я живу на энтузиазме.
2: Борисович, давайте,
1: я 12 тысяч за щенка не получил.
2: Давайте,
4: спросите у моего Глеба,
2: давайте,
4: сколько он получил.
2: Давайте, меньше, давайте меньше. Не будем спорить, уважаемые ученые. Давайте, обратимся к нашему пейджеру. Вот вопрос действительно злободневный. Моя собака, пес Фил, громко пускает газы. Насколько это типично для собак? Объясните. Подпись Терентий. Ну, судя по всему, к вам, Александр Борисович, как эксперт-кинолог.
3: Даже очень типический случай. Ну что же теперь делать?
2: Нет, ну в смысле, то есть вы хотите сказать, что с ними это бывает прямо на каждом шагу?
3: Ну не на каждом, но через шаг бывает, конечно. Обычно после еды это даже на каждом иногда бывает.
1: Как вы беспощадны к своим питомцам?
3: Ну я не к своим, я вообще в принципе.
2: А скажите, от возраста там вот животного?
3: Зависит однозначно. От породы, от возраста. В общем-то и у людей, я думаю, что пошлые люди, они...
2: Скажите, а как же мозг...
1: Нет, так устроен просто... органы пищеварения, безусловно, это бывает. Так у меня тоже такие проблемы. В свое время врачи объяснили. Специалисты
3: проходят. С собаками, да, у вас бывают такие проблемы? У меня вот не бывает.
1: Я вопрос обсуждаю с вами.
2: А почему же вот такое редко с кошками бывает? Ну, относительно. Это действительно тоже факт. Мы наблюдали.
5: У них отрыжки, кстати, часто бывают.
2: В общем, логично.
3: Да, кошки, они более, кстати.
2: По моим наблюдениям, последние месяцы каждая вторая домашняя собака одета в комбинезон. Что это? Тенденция новой собачьей моды или элементарно практичность хозяев? Комбинезон-то легче постирать, чем искупать собаку. Но ведь животные потеют, а это очень вредно.
3: А последние спрашивает
2: нас гражданка Ванякина. Вот нет, действительно такая.
3: А последние сколько месяцев?
2: Последние 2 месяца.
3: Ну, я думаю, что это вопрос серьезный на самом деле. Как бы
2: даже нет, последние месяцы.
3: Месяц, более важный.
1: Я
3: думаю, что на самом деле это все происходит от того, что улицы нашего города посыпаются разными химикалиями, от которых страдают собаки. Страдает их и шерсть, страдают их лапы, страдают всякие остальные нежные кожные покровы, которые доступны к попаданию данных солей.
2: Простите, Александр Борисович, а ноги-то надо ботиночки одевать?
3: Конечно, сейчас существует очень много моделей, тапочек, да, вот даже рекламы висят сейчас по городу.
2: То есть, в принципе, это не термо какая-то защита, как я думал.
3: Нет, конечно, это вот от химикалий, от солей.
1: Александр, вот послушайте, действительно существует такая проблема. Вот моль, о которой мы говорили в начале передачи, да?
3: Да,
1: моль. Существует еще, помимо моли, очень много паразитов, гельминтов, различных инфекционных заболеваний.
2: Подобойные вот паразитам. Да, сейчас по весне.
1: Да. Вот поэтому, но это вы, это как по-другому. Бы, ну еще естественно влияние Запада, как бы, ну идет такая тенденция модной одежды.
2: Культурологическая агрессия, собственно, мощная.
1: Безусловно.
2: Да. Ну, я вот хотел все-таки спросить сейчас у Дениса Феоктистовича Белухи. Денис Феоктистович, вот что касается вообще экологических проблем, да, и вот хотелось вернуться немножечко назад. Был вопрос, касающийся использования животных в рекламе. Лесси мы связали с появлением породы колли и модой на них, да. Сейчас вот по телевидению недавно прошел фильм о рыбе, значит, называемый дельфин.
1: Млекопитающим.
2: Да.
1: Млекопитающим, а не рыбе.
2: Да, млекопитающая рыбе, дельфин. Вот.
3: Рыба, в сущности, Вадим Михайлович.
2: А сейчас проходит фильм про какого-то, в общем-то, морского котика. То есть, к чему это может привести? То есть, либо, значит, создатели этих фильмов несколько поумнели и решили все-таки каким-то образом популяризировать естественные животные виды. Вот. Либо, может быть, вообще как-то они бездумно к этому подошли, приведет к тому, что люди будут стремиться дома завести морского котика или млекопитающую рыбу-дельфина в ванной.
5: Это все стремление, западные же все фильмы, да?
2: Конечно, западные. Конечно, причем очень все... старые, обратите внимание, очень старые.
5: Издревле.
2: И Ковар там
5: подпитан. А я видел и свежие, кстати. Вот про морского котика есть сериал, есть еще сериал. Вот, недавно был фильм.
1: Нет, послушайте, извините.
5: Такой односерийный про морского котика. Это значит стремление к чему? То есть у них там существуют корпорации, целые огромные концерны, которые делают деньги на, так сказать, использование каких-то частей этих животных.
2: В зверьках, собственно.
5: Да, но в зверьках делают деньги.
1: Речь идет о браконьерстве в этих странах.
5: Нет, не об этом, об этом. С браконьерством борются. Правительство борется. Дело не в этом. Дело в том, что существуют корпорации, связанные с правительством. Правительство за счет них кормится и так далее.
2: Вы хотите сказать, правительство наше?
5: Нет. Вот там на Западе.
1: А наши другим кормятся.
5: А наши, почему? Они, собственно, эти фильмы покупают, чтобы пытаться как бы вот это вот у нас внести тоже. Они делают деньги на каких-то частях животных, и все эти котики, вот эти рыбы, как вы сказали, Лесси там, или я не знаю, кто еще, они истребляются в неимоверных количествах там. А чтобы как бы люди этого не замечали, им показывают такие добренькие картинки, в которых все хорошо, бегают детишки за этими котиками, гладят их.
2: Загорелые такие.
5: Да-да-да-да-да-да-да. И у людей возникает совершенно другая система восприятия их как зоологических. Да, они уже не в курсе, что там происходит что-то страшное. Они думают, что вот везде так, в любой город, Владимир Михайлович, куда они...
1: Для эколога вы человек очень жесткий, надо признаться. Вы забываете роль ребенка и формирование его влияния нашей культуры на ребенка. Итак, фильмы перестали сниматься. Раньше были фильмы Ролана Быкова, да, многих талантливых режиссеров. Чем вам не нравятся фильмы, которые в ребенке такие хорошие, позитивные чувства вызывают? Любовь к чему-то живому.
5: Они хорошие. Эколог. Правильно. Так а если не будет этих фильмов, то ребенок будет интересоваться сам жизнью этих зверьков. И что он узнает? Нет, пойдя учиться, читая умные взрослые
1: вырастет
5: газеты.
1: Мальчик или девочка взрослая и не поедет убивать котиков на Северный полюс.
2: Нет, простите. Нет. Вообще вот странные складываются ситуации, хочу вам заметить. Вот люди все, они как бы склонны, да, к тому, чтобы как бы животному давать, ну, какое-то одушевление, к тому, что вот оно все понимает. Ведь вот вам, например, Александр Борисович, я знаю известную эту фразу, она все понимает, только сказать не может наверняка.
3: Это моя фраза, в общем-то.
2: Да, вот без... Да, ну, а ведь реально, если так посмотреть на вещи, то ни черта животные вот не понимают. Они не способны оценить практически то, что там происходит. У них совершенно своя... Да даже не то, что система ценностей, а у них полностью отсутствует система ценностей, живут они в основном инстинктами. Или вот эти инстинкты в них вдалбливает человек там посредством, например, там палки, там вот как это, да, с кошками, кто дрессирует кошек, как же очень жестоко на самом деле подвергают дрессировке, там побои.
1: Вы знаете, вот как психолог могу такой небольшой тест провести. Мы знаем, как бы уже многие, сейчас много книг об этом пишут, знаем, что такое сознательное, что такое подсознательное. То есть люди как бы отличаются от животных тем, что имеют как бы то есть надкорку сознательную. Вот все, что мы чувствуем с вами, знаем с вами, догадываемся, что такое подсознательное, это и есть животное. У них нет сознания. Вот поэтому животному научить чему-то очень сложно. Нельзя животное очеловечить, ни в коем случае.
2: А эти фильмы этим-то, получается, занимаются. То есть дети тем самым теряют... Надо всегда помнить, что любое животное, даже хомячок, это прежде всего дикий зверь, который может вцепиться в палец и так далее.
1: Согласен.
2: У меня одна знакомая была попросту загрызана, заметьте, загрызана, а не затоптана конем. Конь загрыз. Живого,
1: ну, понимаешь? Я как-то в свое время был в детстве загрызан хомячком.
2: Белух.
1: Почти что.
2: Белух, ты понимаешь? Конь загрыз.
5: Правильно?
2: Я не могу вообще без
3: страха. Ну, просто слов даже нет.
5: Саша, не успокойся. Так вот, Вадим Михайлович мне напомнил, что дети. В том-то и дело, что дети, вырастая, они не знают, что вот эти зверьки, они такие опасные.
1: Узнают.
5: И производители этих фильмов, они заинтересованы в том, чтобы они не знали. И думали, что со зверьками все хорошо, они такие же умные, как люди, они выживут сами. Они же истребляются в огромных количествах. Они не могут себя защитить. Они не могут за себя постоять. И люди, вырастая, думают, ну, как они там...
1: Денис Фертисович,
5: они там
1: вы работали
5: разберутся.
1: В детских садах логопедом? Никогда не работали? А я работал. И знаю, что это такое. Вот я долго на эту тему как бы размышлял, думал и понял, что как это мы иногда, взрослые люди, неправильно преподносим ребенку информацию. То есть как бы это все закладывается в детстве, там, до 5 лет, как Толстой Лев Николаевич говорил, да? А вот, а потом долго думая, размышляя на эту тему, я пришел к такому вот интересному заключению. А ведь действительно, вот нам в детстве тоже какой-то маразм рассказывали. Там про Ленина, про Бога. И вот мы не могли как бы в нашем маленьком сознании объединить эти два понятия. Вот. А потом как бы выросли, и ничего, живем, да, хорошенькие все.
5: Надо нормально. Просто в конце этих всех фильмов, знаете ли, про котиков, в конце каждой серии там писать, скажем, вот в прошлом месяце поголовье снизилось настолько-то. Дети потом вырастают, идут со знаменами, так сказать, бороться за наше дело уже.
2: Я хочу напомнить номер пейджера нашей программы, который к вашим услугам постоянно, круглосуточно, еженедельно. 913-29-29 абонент Монморанси. И я позволю все-таки зачитать некоторые сообщения. сообщение для вас. Вот всех, значит, в армии резко урезан паёк для собак. Сейчас кормим репой. Чем еще посоветуете? Капитан Пистонов спрашивает. Я думаю, что вот Птягин Александр Борисович ответит на этот вопрос.
3: Ну, в общем-то, репа не так плохо, на самом деле.
2: Кстати, очень почему-то у меня, извините, что я перебил вас вот с вопросом о испускании газов, как-то ассоциируется.
3: Ну, сейчас, да, мы обсудим этот вопрос. Я думаю, что с репой не так плохо. Я предлагаю ему перейти дальше на оставшиеся подножные корма. И, в общем-то, я думаю, что если он не затруднит себя походом в ближайшую столовую, он найдет чем покормить собак.
2: Угу. Хороший ответ. Уважаемый Вадим Михайлович, на какой адрес высылать рисунки и фотографии для вашей книги? Не молчите, ответьте, пожалуйста, Дятлов. Если позволите, я назову адрес своей программы, потому что все равно
1: вам... Ну, почему? Могут многие отправлять мне, значит, на мой email-адрес в интернет, через интернет. Это очень просто. Угу. Капитан, знаете, там галочка такая, Москва, портал.ру. Все ваши пожелания, все ваши... Я очень тронут, конечно. Если вы читали мои книги, дай вам Бог. Как называется, понять их, о чем я написал. А что касается, значит, дальнейшей части нашей программы, то есть мы здесь как бы посвящались и решили посвятить ее полностью обсуждению вопросов людей. То есть мы как бы эту тему уже затрагивали. Ну так она не получила продолжения, но мы ее продолжим.
2: Хорошо. Вопросы людей, вопросы людей. Вот сразу же приходит на наш пейджер вопрос так скажем, одичалых собаках, которые, в общем-то, изначально, будучи привязаны к человеку, затем каким-то образом они лишаются хозяев. Сперва они ведут какой-то такой индивидуальный образ жизни, затем сбиваются в стаи, вот, и уже становятся таким коллективом. Ну, банда. Попросту банда. Одно слово банда. С позволения сказать, это пятый вопрос от пенсионерки Прорухи. Тамара Георгиевна Проруха нам пишет. Так вот, что касается человека, вот, как вам кажется, если всех индивидуалов, например, ну, взять индивидуалиста там Гитлера и же с ним, да, там... Фрейда Зигмунда вместе с его братом Михаилом, да, и объединить их в стаю. Это будет более злобная стая, нежели те, кто трутся на, в общем-то, демонстрациях протеста или за.
1: Я думаю, что более злобная первая будет. Почему? Потому что это люди, которые получили в своей жизни что-то, и, то есть, читая Сартар, там другие, как называется-то, известные... биографические вещи о Гитлере или... Это люди, обладающие определенным типом мышления. Это же шизофреники. Понимаете, если мы распустим шизофреник, что лучше, стадо дебилов или стадо шизофреников? Как вы считаете?
2: Дебилов.
1: Опаснее?
2: Нет, лучше. Лучше, вы спросили, конечно, что лучше.
1: Конечно, лучше.
2: Конечно, лучше.
3: Ну, ими можно управлять как-то, да?
1: Они управляемы. Они внушаемы, пускай плохо, но они выполняют.
3: А у вас имеете такой опыт, да?
1: Ну, конечно, я же психолог.
3: А мне кажется, вот Саша вот сказал вот это вот, скажем так, вариант с толпой, беснующейся на улице, проявляющей демонстрации, это более опасный вариант. Что вторые, вот эти все, да, которых вы перечислили, там, Миша, они же опираются на первых, они без первых ничто. У них весь талант заключается в том, что они агитируют эту толпу и идут, и пользуются ей, вот как бы одни управляют другими.
1: Вы как бы опасных шизофреников немножко умаляете, понимаете?
3: Нет. Нет, не оборот, их вызвали.
1: Они такие же, как называется, как и дебилы, только еще покруче. Вот дебилы, что такое дебильность? Понимаете, это органическое нарушение головного мозга вследствие, то есть классическая картина, то есть плохо усваивается какая-то информация на протяжении жизни.
3: Экология плохая, да.
1: На протяжении информации.
2: Она все-таки усваивается, в отличие, например, от идиотизма. Там,
1: старый, старый дебил – это очень... Это обыватель обыкновенный, нормальный, в концу жизни.
2: Мозг, у которого немножко высыхает.
3: Да как все мы здесь собрались.
2: Или человек, злоупотребляющий какими-то средствами.
3: Я бы общался, кстати.
2: Тоже. Да. А скажите, пожалуйста, вот что касается вот идиотии среди вот ваших подопечных, это вопрос коллективного Александру Борисовичу Птягину. Как происходит селекционирование вот щенков? Какое-то тестирование или что? Ведь, например, известно, что почему такой мощный был Спартак и его банда. Потому что женщины, например, сажали грудничка в каску Спартака. Если грудничок туда помещался, то этот грудничок считался забракованным. И женщины его метали грудничка с высокого обрыва, со скалы. Да, это известный факт. То есть меркой служит оранжевая каска, вот это вот самое. Кстати, оттуда произошел такой вид спорта, как-то метание, в общем-то, камней и дисков. Вот бабы метают, мечут диски мощные, да. Вот. Что касается вот в собаководстве, как производите латев и куда вы деваете брак?
3: Это, кстати, очень интересный вопрос, я бы даже сказал такой. Он несколько... как бы это так сказать? Вы застали просто меня врасплох даже. Ну что же, я попробую ответить на этот вопрос. Значит, совсем полный брак мы как бы пытаемся уничтожать. У нас существуют определенные инструкторы, которые занимаются этим делом.
2: Если не секрет, сразу способы, потому что многие наши радиослушатели...
3: А в различном возрасте различные способы бывают. Я не буду сейчас это говорить по радио, чтобы...
1: Кинетическое осушение.
3: Чтобы зрители вдруг наши не воспользовались случайно этим способом. Вдруг они не того, так сказать, уничтожат, кого надо. Поэтому... А остальных собак, которые более-менее похожи как бы на собак...
1: То есть, чтобы не принимали эту передачу как...
3: как пособие просто по уничтожению.
1: Да, конечно.
3: Да, я не буду...
1: Ну, понятно,
3: понятно. А то Гринпис меня просто уже внизу тогда будет ждать.
2: Понятно, понятно.
3: Угу. Вот. А по поводу остальных собак, которые уже более во взрослом состоянии воспринимаются такими, какие они есть. Ну что же, мы пристраиваем их очень разным людям, которых они просто живут, доживают свою жизнь, прекрасно себя чувствуют, но не участвуют в разведении данной популяции или данного вида. И, так сказать, просто спокойно живут.
5: Ну вот женщины стоят в переходах с табличками и с щенками на руках. Наверное, они с ними... Да,
3: ну, я не уверен, как бы, что это они. Там вполне они может быть и нормально. Да. Нет, там они не доживают. Там они начинают только вот около табличек.
1: Не покупайте таких собак.
3: Не надо. Да. Нет, абсолютно. Я считаю, что если вы хотите купить
5: сын говорит,
3: настоящую
5: мимо
3: собаку...
5: Женщина так, говорит, бежала за мной, купите, купите.
3: Ну что же, убежал.
2: Я видел эту сцену, кстати, я же вас и спас. То есть, ну, извините, что так не скрываю, но даже за ногу эта собака вывалилась с подмышки, она ее уже за ногу волочила.
3: Бедная собака.
2: Ну, кстати, вот пришел еще вопрос на пейджер, я отвечу, если вы позволите сам на него. А что делать тому, кто не хочет писать, спрашивает нас Карабульбиков. Ну, я, в принципе, советую отвар из укропа. Нет, я думаю, сам Карабульбиков не хочет.
5: Не хочет.
2: Ну что же, а мы ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу встречу с замечательными учеными.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня эксперт-кинолог, председатель клуба «Псовая охота» Александр Борисович Птягин, психолог Вадим Михайлович Книга и председатель независимой экологической комиссии при ИАП РФ Денис Феоктистович Белуха. И я напоминаю еще раз вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. А сейчас мы посовещались и решили все-таки пообщаться с вами впрямую, так сказать, посредством нашего эфирного телефона 203-19-22. Вы сами понимаете, что люди сегодня в студии собрались весьма разносторонние, поэтому, может быть, вам показалось что-то неясным в наших вот рассуждениях, поэтому вы можете смело задавать ваши вопросы и просить каких-то пояснений от наших гостей. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте.
2: Вот, во-первых, я хотел бы вас поправить. Вот вы в прошлом часе говорили, кажется, что собаки поедают свои экскременты. Хочу вас поправить, что они поедают не свои экскременты, а человеческие.
1: Вот. Извините, я тоже сразу хочу вас поправить. Это пришло сообщение на пейджер, и мы его просто зачитывали.
2: Хорошо. Вот, и у меня назрело два вопроса. Я хотел бы, значит, затронуть тему об обильно рекламируемой собачьей еде. Что можете сказать об этом, и стоит ли вообще кормить собаку этим товаром? Вот, и второй вопрос такой. Какие действия должен предпринять человек, если его покусала собака? Спасибо.
0: Угу, спасибо. Ну как, кто будет говорить?
3: Ну, в принципе, хотя я и психолог, но я отвечу на этот вопрос, потому что, в принципе, нормально был задан, и я понял мысль основную. Значит, дело все в том, что почему они поедают. И причем, заметьте, это происходит все время весной, потому что у собак не хватает каких-то питательных веществ, безусловно. Те, которые в кормах, найти в данный момент невозможно. Потому что собака в живой природе, вообще, я извиняюсь, не собака, а там волк, лиса, ну, представители собачьего, так сказать, вида, отряда собачьих. Они живут в природе, они знают, что им скушать инстинктивно. Они пошли, там съели там такой листочек, съели там такой камушек, там еще что-то такое. Они получили то количество органических веществ, им необходимо. То есть те же самые витамины, минеральные соли, которые необходимы. Мы подобрать собачники в условиях нашей жизни сейчас ничего не можем. Потому что, а корма, что вот касается кормов, значит, как бы были такие обсуждения, уже давно стоят. Самые лучшие корма – это Science Diet, Yams, это Юканоба, вот эти корма, и Royal Canin's. Остальные корма я не буду рекламировать, потому что не могу ничего о них толком сказать. В принципе, они считаются очень неплохими, но я вот не делаю им никакой рекламы, просто зная такой вот рейтинг среди покупателей. Им нравятся эти корма, они как бы полностью соответствуют рациону собаки.
0: То есть вы, как вот психолог, занимались сбором какой-то статистики?
3: Да, безусловно.
0: Понятно. И я думаю, вот на вопрос, касающийся первых действий после покуса собаки. Я думаю, тут не только после покуса собаки, а вообще покуса любого или поклёва, там, поскольку сейчас, в общем-то, в гнездевании происходит вылуп яйцевой, то близится и поклёва также, и, в общем-то, обильное нанесение царапин другими представителями, в общем-то, животного мира. На этот вопрос ответит наш эксперт-кинолог Птягин Александр Борисович. Пожалуйста, Александр Борисович.
4: Ну, вопрос на самом деле серьезный, затронута такая тема обширная. По поводу покусов и поклевов и остальных пощипов я могу сказать, что первые действия должны быть такие. Человек должен пойти в травмпункт. Правда, перед этим, конечно, нужно выяснить личность владельца, хозяина или того, у кого живет, с кем живет эта собака, птица или остальные там, значит, животные, которые, да, но они, может быть, не четвероногие, там какие-нибудь другие. Должен взять у него, да, бывают даже одноногие иногда, должен взять у него адрес и пойти в травмпункт, заявить об этом, получить справку о нанесенных телесных повреждениях. А дальше, я думаю, что если владелец данного животного откажется оплатить моральную, так сказать, компенсацию, все это решается посредством суда.
0: Угу, понятно. А так вот, типа там, какие-то действия, скажем, по самолечению экстренному, как-то залезать рану или вот поклеванное место самому, или попросить кого-то из прохожих, потому что поклев обычно в голову происходит, туда языковая лопасть не дотягивается у нормального человека. То есть, потому что ведь до травмпункта можно и не добраться при сильном покусе. К тому же я знаю, что определенные породы собак, например, дог породы мастиф, он напрыгивает и просто передними лапами ломает человеку плечи. Вот он не кусает даже. У него такой есть прием, как у этого Джеки Чана.
4: Ну, бывают, да,
0: как же он дойдет это, в таком состоянии?
4: Ну, я думаю, что перед тем, как довериться человеку, который будет зализывать ваши раны, нужно, наверное, спросить у него определенные справки о наличии у него определенных инфекционных и заразных и передаваемых и непередаваемых заболеваний, которые могут потом в итоге в процессе зализывания передаться вам. А в общем-то, это достаточно приемлемый способ. Я знаю, некоторые этим пользуются успешно. И говорят, даже помогает лучше, чем всякие медикаментозные методы.
3: Да, особенно когда вас кусает змея. Высасывать надо все эти дела. Но это как бы к нам не относится. Но вот животные тоже.
4: Ну, я думаю, что змеи редко за голову, наверное.
0: Спасибо вам, Александр Борисович. Сейчас следующий вопрос. Вот я не знаю, кто из вас ответит. Он пришел на пейджер. Неоднократно наблюдала поедание людьми собачьего корма. Не вредно ли это, Зоя? Вы знаете, Зоя, я тоже наблюдал. Особенно это, в общем-то, производят такие люди. Вот около пивных почему-то с пивом. Они действительно реально это употребляют. Ну, кто из вас...
4: Ну, я думаю, что я, наверное, отвечу на этот вопрос.
0: Как кинолог, конечно.
4: Да, в общем-то, у меня есть опыт определенный. Ну, да, что же делать, бывает иногда такое.
0: Приходилось дегустировать.
4: То есть был у нас случай такой, да, когда мы были на охоте, достаточно далеко от местного райцентра, где был сельмак, где можно было купить еду. Вот, и в данную деревню приезжала автолавка, к сожалению, только раз в неделю, но вот однажды на неделю не приехала. Кушать хочется, что же. Я могу сказать, что чаппи достаточно приемлемый корм, если его правильно подогреть и посолить вполне. Консервы, я имею в виду, сухие корма, ну, по поводу сухих кормов как-то.
0: Я просто могу...
3: Я думаю, что я ответил на этот вопрос, в принципе... Человек вправе покупать то, что ему позволяет средства, потому что какие-то корма дешевле, какие-то дороже, поэтому это их личное право.
0: Просто ситуация следующая. На гастролях одного известного симфонического оркестра вот по Франции случайно там были куплены красивые консервы одним из артистов и съедены. Потом оказалось, что это, в общем-то, консервы для кошек. Ничего страшного с ним не случилось. Хотя, конечно, в привычку лучше это не вводить, я полагаю. Да, то есть,
4: достаточно дорогая привычка, да, наверное, будет.
3: Потому что я не знаю, как, в принципе, во всем мире, но все-таки отношение к человеческой пище все-таки было все время достаточно серьезным. И,
0: безусловно.
3: Я думаю, что надо есть те продукты, которые как бы...
0: предназначены для данной точки.
3: Для данного человека.
0: Кстати, как ваши гости относятся к проведению собачьих боев? Спрашивает нас господин Пушков. Ну, я вот могу про себя, вот так я вижу, в растерянности все в глазах господина Белухи. Я опять, в общем-то, вижу недобрую искорку. Тут вопрос понятен. С точки зрения холодного психолога Вадима Михайловича, это, видимо, является растормаживающим психомоторику, в общем-то, зрелище. С точки зрения Александра Борисовича Птягина, как, в общем-то, профессионала, может быть, это физкультура, но за вас я так расписываю, мы, например, устраиваем воробьиные бои. Вот здесь у себя реально. Вот. Причем предварительно на клювы им надеваем, ну и на мордочки тоже, пробки от шампанского. Вот. Потом снимаем, они этими пробками так долбятся забавно. Потом выпускаем, и, в общем-то, животному вреда нет, и нам вроде как весело. Все радиостанции забавляемся.
4: А, кстати, у вас как-нибудь приглашают? Повреждений нет.
0: Практически нет.
5: А с собаками делают то же самое, кстати, в наше время. Используют различные технические приспособления, вплоть до, если порода очень сильная, мощная, вплоть до, вот эти старые локомотивы же остались в депо. Ну, то есть они и с ними забавляются. Вот самки тоже, ящики тоже. Вот то, что у вас пробки, как бы, там ящики, тары для фруктов.
0: Или одеваются
5: деревянные,
0: там,
5: да. То есть, во-первых, ну, много вони, конечно.
0: Не, ну а в целом-то отношения все-таки?
5: В целом негативные.
0: Правильно ли я так смело позволил трактовать ваши отношения, Вадим Михайлович? Может быть, как-то я...
3: Я затрудняюсь, потому что человек я очень продвинутый, на самом деле. самом деле, в этих вопросах. И, честно говоря, мне нравятся собачьи бои, потому что я отношусь как, ну, к любым нормальным единоборствам очень хорошо. Ну, вот люди морды друг друга бьют там. Мы же не воспринимаем это как какой-то вандализм, правильно? Все это нормально, по-моему. Это официальный вид спорта, этим занимаются. Ну, вот с собаками, в принципе, когда существуют нормальные правила, то есть, потому что бывает как бы официально и неофициально, сколько мне известно, да? Официально, когда какие-то правила соблюдаются, еще что-то. Для собаки тоже необходимо, если это бойцовая порода, то, понимаете, как и борзой, необходимо бегать за зайцами. Ну, что здесь нам
4: сказать? Позвольте заметить, что, кстати, бои собак у нас в России запрещены, и не только у нас.
3: Нет, я говорю вообще как бы о мировой практике, не о нашей стране в данном случае.
4: Ну и о мировой практике тоже. Они везде существуют на полулегальном или нелегальном.
3: А, ну, тогда я, может быть, заблуждаюсь. Но мне, в принципе, я видел некоторые кассеты с этими вещами.
4: Ну, это естественно, они проводятся, несмотря на то, что они запрещены, но дело в том, что в принципе каждый бой заканчивается одинаково. Заканчивается смертью какого-либо животного, одного из двух, трех или сколько их там участвует в бою.
3: А обычно я видел, что не заканчивается это ничем. Обычно тот победитель, тот, кто на лопатки другого положил.
0: Просто вырезают концовку, вот, чтобы щадить, потому что распространение продукции в последнее время, где реально засняты вот такие моменты, так скажем, они запрещены. Ну, я, в общем-то, я в среднем, как и наш радиослушатель, составил все ваше представление об этом явлении.
5: Пошла еще мода брать пример с людей и выпускать только самок. То есть двух сук, они, значит, там, ну, как бы используют все. То есть пытаются укусить друг друга за вот вымя, да? Вот, то есть как-то используют вот это все.
0: То есть какие-то свои приемы, да?
5: Да, люди, вот ужасно, что как бы один биологический вид забавляется, просто глядя на другой.
0: Вот это неприятно.
5: Неприятно.
0: Вот на Пейджер пришло сообщение, правда ли, что в широкорекламируемый корма добавляют животные экскременты? Бобик нас спрашивает.
5: Нет,
0: собака,
5: конечно.
0: Какая умная, ты подумай. Абсолютно. Я думаю, что это как вы, Александр Борисович. Как-то.
4: Нет, абсолютно неправда.
0: А может быть, для запаха еще что-то? Ведь они...
4: Нет, я даже вот просто ничего другого ответить не могу.
0: Вопрос,
5: а мне кажется, вы знаете, Саша...
0: А вот, то, что вам кажется, неважно, поскольку специалист ответил, вы уж
5: нет,
0: не обижаетесь.
5: Вот, о том, о чем говорил Вадим
0: этом,
5: Михайлович,
0: конечно,
5: да, он говорил, что некоторые хорошие, что вроде как собаки, они, значит, почему они это, он говорил, едят-то все, потому
3: что не
5: хватает вот этих питательных. Да, так вот в эти хорошие, значит, их туда и добавляют. А те, которые он рекламировать не стал, плохие, то просто не добавляют, поскольку это, ну, производится в таких странах, где, видимо, мало.
3: Я понимаю, почему вы как бы защищали шизофреников. Ну ладно.
0: Ну давайте послушаем телефонные звонки 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, мы готовы вас выслушать. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи главному бузитологу Александру Лаевскому, а также его коллегам, научным сотрудникам. Вот, поздравляю вас встречу с праздником вступившим. Вот. И, несомненно, ваша передача очень ценна и в познавательном плане, а также она даже несет, я бы сказал, богатый потенциал, так сказать, для бодрствования. То есть захочешь спать, но спать не будешь. Вот даже мой вот Бобик ходит, вот, понимаешь, интересуется, что я тут делаю, понимаешь, трубку облизываю. Так что такие дела. Удачи вам.
0: Спасибо. Ну, пожелания тоже, но все-таки хотелось бы, чтобы как-то вопросы тоже приходили. Те, кто не могут дозвониться в прямой эфир, еще раз напоминаю, круглосуточно, еженедельно, ежедневно к вашим услугам пейджер. Нужно набрать телефон 913-29-29 и послать сообщение для абонента Монморанси. Все сообщения приходят и обязательно прочитываются, обрабатываются. Наиболее интересные из них, ну, не то, что наиболее, а практически все, кроме самых, извиняюсь, неинтересных, мы обязательно в эфире обсуждаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
7: У меня вопрос к экологу.
0: То есть к Денису Феоктистовичу.
7: Да, к Денису Феоктистовичу.
0: Да.
7: Вы знаете, вот грядет весна, она очень сильно дает о себе знать, тает снега. И вот как противопехотные мины лежит везде собачий кал. Как влияет это на экологию? Не страшно ли это для людей? И как с этим бороться?
0: Спасибо, спасибо за вопрос. Я просто немножечко хотел все-таки пояснить, в чем ситуация. Реально, это же вот не слова. То есть в местах массового выгула собак, а это, как правило, к сожалению, детские площадки и так далее, в момент таяния снегов реально стоит духан мощнейший, что, проходя, приходится ноздрю зажимать. А вы видите, у меня единственная ноздря, да? Это вторая зашита. Видите, зашита.
4: Это дело удобно, кстати.
0: Удобно, экономит, да. Но все-таки вот, Денис Феоктистович, как вообще экологическая ваша комиссия, какие меры? Может быть, вы организуете, например, субботник с участием всех владельцев собак, а также их производителей, председателей клубов по уборке, к примеру?
5: Вы знаете, да, апрель месяц, раньше всегда, каждый апрель мы проводили такие субботники, я, как сейчас у меня перед глазами, вот все прошлые годы, когда действительно выходили люди, и не только собаководы, и домохозяйки, и пионеры, вот, и все выходили с граблями, то есть с метлами, все это делали. Сейчас как-то пришло это все в запустение, поэтому вот ближайшее, через воскресенье, это какое будет число, 26 апреля будет субботник, все московские, поэтому мы, так сказать, усилены.
0: Поэты, вы сказали? Поэты, все московские поэты, вы сказали сейчас?
5: Нет, вам послышалось. Поэтому мы именно 26-го просим...
0: Простите.
5: Ну, вы, кстати,
0: прибудьте.
5: Тоже,
0: я буду,
5: естественно,
0: буду
5: все поэты, вы как...
0: Да, обязательно, я
5: естественно, все... скидки не будет никому.
0: Понятно.
5: Председатели клубов, психологи, то есть все...
0: Женщины
5: они,
0: тоже.
5: Женщины, нас, естественно, до 26-го числа.
3: И пожелаем сознательности остальным, так сказать, слоям населения тоже принять в этом участие, потому что...
5: А потом вот позвонила девушка, сама же наверняка не пойдет, вот мне так кажется.
0: Почему? Если мне все кажется, выйдут, пойдет...
5: Ну, все возмущаются, а никто не идет. Я, например, пойду 26-го числа.
0: Вы знаете, пришло еще сообщение на пейджер, где можно купить работы или книги Карно. Книги и работы, работа имеется в виду художественные, Вениамина Герасимовича Карно, можно вообще купить в любых салонах художественных, поскольку, попросту говоря, сейчас все это активно тиражируется. И неудивительно, что, так сказать, человек с такой фамилии, физика, и сам тоже, будучи известным физиком, занялся художественной деятельностью. Вы, кстати, не видели его работы? Это же чума полная. Это, например, лепнина, да, которая, в общем-то, в форме закона Ньютона. Угу. Или там первый закон гидравлики. Человек влепляет, то есть это ранний.
5: Да.
0: Но мне ранний Карно, кстати, нравится и ценится больше. Он не так тиражировался, как сейчас. Так что в любых салонах приходите и спрашиваете, что у вас есть из Карно. Вам обязательно обязаны показать. Ну, а сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок. Да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброе утро.
0: Доброе утро.
8: У меня вот такой парадоксальный случай. Мне, пожалуйста, любой из вас пускай ответит.
0: Безусловно.
8: Да, вот, знаете, кто может в этом разобраться? Вот у меня пес Анвар.
0: Это порода или имя?
8: Имя.
0: Угу.
8: Вот, когда я с ним гуляю, он обязательно укусит какого-нибудь человека. Я его на поводке держу, но иногда приходится отпускать. Человек идет, жалуется, понимаете, в милицию ведут. И всегда это оказывается швед. Уже милиция смеется. Приходит человек, жалуется, говорит, вы швед? Пропал в паспорте, точно швед. Скажите, пожалуйста, вот это вот собаки, они чувствуют национальность? Я живу на Мосфильмовской, и вот я уже стараюсь подальше уходить.
0: Понятно.
8: Все равно какой-нибудь появится, какой-нибудь рядом гуящий, он бросается, кусает, и вот на шведов все. Я их сам не вижу, они поганые люди, шведы.

0: такой народной мудрости, что собака как бы является прототипом своего хозяина. Естественно, какие-то берет от него черты. Поэтому будем судить о том, что, может быть, действительно где-то у вас в корнях какая-то есть, может, там ваш прапрадедушка когда-то участвовал в шведской войне, и вот, понимаете, что-то там осталось. А собака это чувствует, они же, понимаете, они как бы чувствуют нас изнутри, они обладают такой энергетикой чувствовать нас. Так что не удивляйтесь этому. Вот, я думаю, такой вопрос.
1: А, то есть это вот в глубину надо копнуть.
0: Да, в глубину.
1: А есть ли вот у кого-то из наших четырех, из ваших четырех коллег какое-то мнение на эту тему отдельное? Или вы согласны с утверждением господина Книга? Кстати, склоняется ваша фамилия или нет? Извините за такой вопрос.
0: Да, какой известный женский не склоняется, а мужская склоняется.
1: Господина Книги.
0: Да.
1: Понятно, все согласны. Ну что ж, да, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Можно задать такой вопрос? Вот почему попугай лает по-собачьи и общается с собакой и с кошкой, мяукает, а по-человечьи говорить не хочет?
1: Спасибо. Ну, это, в принципе, видимо, вопрос ко мне, как к орнитологу. Дело в том, что, видимо, у вас в семье как-то очень часто домашние животные остаются наедине сами с собой. Вот вообще, чтобы ваша птица, да и любое живое существо заговорило, вот, то есть, например, можно птицу заставить работать кротом, а крота петь по-птичьи. Только нужно заниматься воспитанием. Вот.
0: Ну, а еще я как психолог хотел бы добавить такую вещь, что, наверное, для попугаев это свойственно. Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. Наверное, поэтому еще тоже.
1: Безусловно. Безусловно. Вот, кстати, на пейджер пришло сообщение гигиенического плана. Я не знаю, кто из вас возьмется ответить на него. Можно ли позволять песикам лизать нас в губы? Просьба объяснить часто встречающуюся физическую и психологическую зависимость от сухих кормов типа Фролик, спрашивает Такса Остап. Имя у девки, а? Да, ну кто возьмется? Я думаю, что наверное, я вижу по взгляду Александра Борисовича, что искорку-искорку, там камин в глазах загорелся.
3: Ну, глубокий вопрос, конечно. Я думаю, что можно позволять лизать в губы, если это никому не доставляет неприятных ощущений.
1: А, кстати, он не только в губы попадает. Обычно вот этот песик у нас, который тут вы видели на входе,
3: да, конечно, там...
1: он прям всю мордашку зализывает.
3: Ну, в общем, если это никому не доставляет каких-то дискомфорта какого-то, я думаю, что да.
1: Даже, говорят, рану вот можно им подставлять реально домашним собакам. Вот если вы порезались, вы домохозяйка, к примеру, и ножом мужу готовили пельмени и решили настругать огурец к ним. Да, он уже придет, сейчас будет орать: пельмени давай, типа, и товарищи, там, моих тоже накорми, дескать, вы уже нервничаете. Раз по пальцу, да, Бобика своего подозвали, палец подставили ему немножко там, и говорят, помогает, правда ли это?
3: Ну, конечно, однозначно.
1: Или, то есть все-таки в собачьей слюне есть целебный?
3: Есть.
1: Именно
3: есть.
1: Поэтому при вашем центре продаются бутылочки с собачьей слюной?
3: Ну, вы открыли, конечно, наш секрет.
1: Извините.
3: Да, мы только недавно начали продавать эти бутылочки. Только для постоянных покупателей нашего центра. Но сейчас, я так полагаю, что уже все, значит, знают об этом, могут воспользоваться.
4: Подписку можно организовать.
3: Можно.
4: А, кстати, тут все такое...
0: Это безопасно, потому что некоторые собаки, они как бы могут там инфекции на улице, они же там...
3: Да, главное, чтобы лизали только одного человека.
1: У нас выдает сертификат, одного, конечно, каждый бутылочек.
0: Здесь все проверено, все естественно.
4: И, чтобы соблюдалась, соответственно, очередность. Так же, как вы берете полотенце, вы же сначала вытираете голову, потом вытираете тело, потом ягодицы, потом ноги. Так, соответственно, чтобы он лизал, у вас
1: теперь
4: тоже все
1: знаем,
4: органы
1: в порядке. Теперь мы знаем, теперь порядок. Порядок вашей гигиены, Денис Феоктистович. Какой необычный порядок, да, у Белухи? Вы просто подумайте.
3: Ну, что же делать?
4: Ну, даже как у всех.
3: У каждого, да.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание.
5: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
5: У меня вот такой вопрос ко всем. Вот известно ли вам, что вот сейчас продолжаются безобразнейшие опыты вот над собаками? Некоторые мясокомбинаты свою продукцию прежде дают пробовать собакам. Вот это вот первый такой вопрос. И второй вопрос. Вот расскажите, пожалуйста, про академика Павлова. Известно, что он постоянно добивался собачьей слюны, там что-то вытягивал, и за это был покусан. Как? Вот расскажите, пожалуйста.
1: Спасибо. Кто возьмется отвечать на столь сложный вопрос?
0: Да, вопрос действительно.

0: действительно очень сложный, поэтому и ответ, конечно, на него какой-то нужен особенный, поэтому в голову мне особо не приходит ничего, что касается собачьей слюны, которой добивался Павлов. Ну, это, понимаете, как бы... давайте не будем заслуг Павлова забывать тоже, как бы, перед обществом. В принципе, он тоже, как бы, и памятник собакам поставил, поэтому... А что касается того, что собачьи кормят на заводах, на халяву, в принципе, я думаю, что это тоже, как бы, и собачкам хорошо, я думаю... многие инфекционные заболевания, которые может заболеть человек, как бы на собак не распространяются. Поэтому, думаю, здесь проблемы такой особой-то и нет, как бы.
1: Наверное, много заговорили в последнее время о Павлове, то есть вот это опять действие этой пошлой телевизионной рекламы. Там, я не верю в закон, в теорию Павлова, поэтому там думаю, что мои собаки...
0: Нет, нет.
1: Ведь это так же самое можно сказать, знаете, я не верю в закон Ома, сую два пальца в розетку, и мне ничего не
0: бывает. Да, то есть надо сказать такое, что Павлов, он как бы не только здесь, в нашей стране, то есть как бы западная, там, западная Европа, Америка, они как бы приняли Зигмунда Фрейда в свое время как основную там, точку зрения, касающуюся психологии, то есть вот это фрейдизм, так называемый. А вот Южная Америка, как бы это на полном серьезе совершенно, Южная Америка, Россия, там Вьетнам и другие развивающиеся социалистические страны бывшего Союза, да. Вот они как бы, в принципе, собственно, приняли именно эту теорию, теорию Павлова, не будем забывать, это несправедливо будет,
1: ну, да,
0: исторически.
1: Она легла в основу многих вот
0: ну,
1: многих национальных условный,
0: безусловный рефлекс,
1: программ,
0: который, да, во всем мире, как бы это все, да, закономерность.
1: Детские такая... сады, ясли.
0: Это
1: конечно,
0: и все Павлов, это все благодаря ему и собакам.
1: А потом же он еще страдал малокровием, и, в принципе, это был первый человек, который вот выяснил целебные свойства слюны. Он просто как бы выделял ее в огромных количествах, потому что ему она нужна была постоянно для поддержания.
2: Влажности, да, естественно, вокруг. И опрыскивание, в общем-то, в сборах своих коллег.
0: Да, да, это было.
2: Объясните, пожалуйста, на пейджер пришло сообщение, следующий феномен. Почему моя беременная хозяйка съедает за день весь мой недельный запас корма? И не будет ли это вредно для ее будущего грудничка? Опять бобик какой-то, но я так думаю.
3: То же самое, я думаю.
2: То же самое, да.
1: Распространенный имя.
3: Бобик, ну, может быть.
2: Вообще неадекватное, я скажу, поведение беременных женщин вот в это время года, оно... объясняется.
0: Да не только в этом, просто есть как бы так называемый синдром беременности. Вот об этом я
2: называю. Да, СБ сокращенный.
0: Да.
2: Вот, то есть переизбыток определенных каких-то гормонов, несущих ответственность. У кого сработала сигнализация в автомобиле?
3: Да, это, наверное, у меня.
1: Это у моего Глеба Тамагочи.
3: А. Умер, да, Тамагочи?
1: Ну,
3: нет, еще жив.
2: Вот, то есть, в общем-то, поэтому все их действия, в данном случае, то есть беременные женщины, они чувствуют то, что им нужно на физиологическом уровне. То есть, если она начнет вдруг неожиданно, например, выливать в чашку вот, ароматизатор воздуха для общественных уборных, это я говорю не для красоты, а буквально такие случаи, сейчас и пить его, им нужно позволять это делать, потому что в этот момент весь организм женщины обостренно чувствует необходимость, значит, именно в веществах, содержащихся в данном конкретном, в общем-то, продукте. Вы понимаете, да?
3: Конечно. Вот. Ну, с беременными женщинами, я думаю, тут несколько все проще. Я думаю, что не надо обращать такое внимание на то, что они делают. Поскольку, ну что же, все это пройдет и будет все нормально через определенное количество времени.
0: Беременность там, как понятно, там плацента вместо кое-какого органа на время заменяет. Это, естественно, 9 месяцев всего лишь. Вот. Но есть как бы проблема более серьезная, то есть касается людей, у которых в данный момент климакс. То есть это касается как бы и мужчин, и женщин.
3: Это ужасная проблема, да.
0: Да. Но в первую очередь, наверное, женщин, потому что это у них как бы более ярко проявляется.
2: Угу.
0: Вот. Вот, кстати, что касается... работа клуба «Псовый охот», с которым я в свое время сотрудничаю, которые помогали мне с материалами для моей книги и прочих вещей. Вот, и, может быть, Александр Борисович вот расскажет о женщинах, которые...
3: Конечно.
0: Климакс которых повлиял на работу клуба. Почему очень серьезно? Пускай он расскажет.
3: Конкретно у нас просто дело в том, что очень много, так сказать, климаксов у женщин, особенно они очень сильно влияют на работу нашего клуба. А конкретно какие женщины вас интересовали?
0: А, вот я знаю, как бы очень много приходит писем, потому что я как бы очень много статей в своей эпилогии часто книгам посвящаю не только собакам, но и их обладателям, владельцам собак. Потому что это очень важно. Поверьте мне, мы живем в одном обществе. Вот всем нам приходится.
3: Как
0: нам приходится как-то совместно, как я уже говорил об этом неоднократно, общаться. Вот, и вот поступают такие вот совершенно дикие сообщения вот от Вилковой Татьяне Федоровне, а Эстерной Инне Юльевне, которые совершенно не понимают, что они творят, разрушая действия солидных организаций, то есть своим неумелым, так сказать, обращением, ну, с начальством. Причем это связано, вот, как я понимаю, так их возраст где-то...
3: Критический, вот, критический, я бы сказал, да. Но вот у них, в общем, возраст критический, я так думаю, был с самого младенчества. Вот, состояние души у них критическое. Вот, поэтому... Ну что же, конкретно по поводу Эстрины Инны Юльевны, я думаю, говорить особо... Ну что же, Инна Юльевна?
0: Нет, просто мне пришлось как-то однажды столкнуться с ней в жизни. Это был совершенно безумный... Ну,
3: в общении, в общем, достаточно приятный человек.
2: Ну, единственное, у нее фамилия очень сомнительная. Эстрина. Она у нас работала одно время, после чего, в общем-то, как-то быстро уволилась, не задержалась.
3: Но она обычно не задерживается, да. Я знаю просто то, что она работала в многих местах. Мне приходили на нее жалобы с мест работы. А по поводу Вилковой Татьяны Федоровны, я, кстати, до сих пор не могу понять, Вилкова.
0: А, кстати, вот по Вилковой в свое время, как бы, мы писали диссертацию, вот у нас в институте один мужчина, как бы, да, вот, используя ее письма к Ельцину, там, в различные такие высокие инстанции, ну, знаете, это иногда встречается среди людей больных паранойей, шизофренией. Вот. И вот что самое удивительное, достаточно интересные были письма, надо признаться. Интересные. Другие шизофреники на это не способны.
3: Дело в том, что госпожа Вилкова, к сожалению, не способна сама сочинить данные письма. Все это она пишет по диктовку той же Инны Юльевны Эстриной. Вот. Но, слава богу, значит...
2: Вот, фамилия, я вспомнил, Экстрин.
3: Экстрин, ну, почти Эстрин, Экстрин, так же, как
2: Вилкова. Нет, я вспомнил, была обида, потому что вышел в коридор, у нас курьер закричал «Экстрина к боссу». И все ломанулись к боссу, кто сидел в этот момент, а кроме нее, потому что она как-то, в общем-то, всегда была немножко завышенное самомнение, и она как-то считала, что к ней нужно обращаться индивидуально. Я вот хотел немножко перевести тему нашего разговора все-таки в сферу кулинарии. Будучи в Сочах на Дысь, я наблюдал, в общем-то, китайский ресторан или корейский, ну, в общем, неважно, южный ресторан. Оттуда доносился лай собак. Мне сказали, там же псарни и спецсобаки, которых, в общем-то, едят и выращивают для кухни. С виду эти собаки похожи, как мне сказали, на овчарок, только помохнать, я не знаю. Вот, уважаемый Александр Борисович, не могли бы вы пояснить о породе именно этих собак? Могут ли вот эти, так сказать, кормовые породы нести какие-то служебные функции вообще, если их воспитывать, да? Или в них уже все это убито? И откуда они вообще взялись? То есть это тоже специально синтетически выведено? Или издревле вот в Корее, или где там вот они их поедали там?
3: Ну, к сожалению, может быть, к счастью, я, правда, не пробовал, мне не удавалось возможности попробовать. У них это издавна, да, идет, уходит своими корнями в язычество, поэтому они выводят специальную породу, так сказать, съедобных собак, которые не умеют делать ничего, кроме того, как есть и спать.
2: Но они лают.
3: Ну, лают это они уже потом, когда они понимают, зачем их выводят.
0: Это уже период эволюции, да.
3: Вот, это когда в последние моменты своей жизни они понимают, что их сейчас съедят, они, конечно, начинают лаять. Ну, что же тут теперь?
0: Очень неумело.
3: Ну, как бы поздно уже, да. Что же лаять-то раньше надо было? Ну, говорят, в общем, неплохо получается из них.
2: А внешний вид их?
3: А внешний вид, ну, я бы так сказал, это такие небольшого роста, да, с умеренным жировым отложением. В основном преимущественно рыжего такого цвета, средней мохнатости. И с большими такими ушами, синими языками.
0: Не, ну, в принципе,
2: просто... Но они способны, скажем, любить хозяина, вот если вот щенком его взять или нет? Вот
3: я думаю, что просто как бы никто не пробовал выводить их для этой цели.
2: То есть это практически как фрукты.
3: Да, конечно.
2: А конечно, давайте проведем такой эксперимент все-таки.
3: Любить хозяина?
2: Да, нет, ну дело в том, что корова, она же любит, вот, например, Фроська, это у нас так иногда она кричит, ну, Фроська и Фроська, вот из этой комнаты 418, она идет прям сразу в коридор, то есть она даже на имя отзывается, коза Фроська, вы не подумайте, коровы тоже отзываются, вот.
0: Ну, куза особенно.
2: Да, поэтому здесь...
3: Она невосприимчивая вообще животное.
2: Не, ну вот с этими собаками это как-то не дает мне покоя. Или не будем их трогать?
3: Собак? Да я думаю, что как бы... Ну что же, мы можем их, конечно, потрогать.
0: Нет, просто для нас как бы сам вид собаки немножко как бы удивительный. Никогда не ели собак. Ну как бы французы едят лягушек, скажем. Нам тоже это как бы странно. Да, кто там тараканов пожирает в бешеном количестве. Вот мы же кушаем.
2: Ну лягушка, она пресмыкающаяся.
0: Ну что?
2: Ну как бы...
3: Мы же едим как бы хорошо.
0: Ну мы-то не кушаем лягушек. Их внешний вид вызывает нас, так скажем, вот этот frog and flakes. так называемые лапки лягушачьи, они нас вызывают такие немножко ассоциации не самые лучшие.
2: Ну, в общем, да.
0: Когда мы с российской лягушкой сравниваем.
2: Скажите, Александр Борисович, а вот если, например, в стаю вот ваших, скажем так, борзых собак угу. просто взять и запустить к ним в загон вот эту корейскую пищевую собаку. Вот каковы будут действия ваших собак? Нападение или испуг? Вот и как вы спрогнозируете ситуацию как специалист?
1: Ну, вообще, мне сложно, конечно, прогнозировать такие ситуации. Но я думаю, что у них будет одна единственная реакция, которая должна быть. Я думаю, что они просто ее принесут мне.
0: В задушенном виде?
1: Ну, я не думаю, что в задушенном, но в придавленном.
2: Угу. Понятно. Вот вопрос пришел к нам на пейджер. Вадим Михайлович, расскажите, как вы снимались в рекламе со спаниелями? Мы все знаем.
0: Со спаниелями?
2: Вы действительно, я тут смотрю лицо, какое знакомое. Вы уж, извините, я не осмелился спросить, где я вас видел. Вот,
0: да, безусловно, я снимался. Там как раз были карманы.
2: Карманы. Да. Ой, вот откуда.
0: Там бегут такие веселые собачки.
2: И в конце замирает. Он прыгает так. Но, раз, и он замирает.
0: А что интересного в этом вопросе? Да, снимался, что дальше? Интересная была реклама, такая солидная, достаточно солидная фирма.
1: Я думаю, наверное, интересует...
0: Денежный вопрос.
1: Опять же, материальный, конечно, вопрос. Он всегда интересует.
0: Но мне отсыпали много кормов для моих собак. Все.
1: И все?
0: Да, ну как это обычно бывает?
4: Потом вам предоставили возможность не только этим бобикам стать звездами, а и вам тоже. Видите, люди уже знают.
0: Да, ну спаниели-то просто не мои были, как бы.
1: А, то есть все-таки открываются секреты, что спаниели-то были не ваши. А откуда спаниели?
0: Я просто для антураж как бы приглашу.
1: Ну, насколько я знаю, у вас спаниели-то и нет, да?
2: Скажите, а вот спаниель, это вообще собака, в общем-то, почтенная, важная собака считается. Вот они же разного вида бывают. Кокер, спаниель, еще какой-то спаниель, да?
1: Ну, спрингер еще бывает.
2: А вот скажите насчет спаниелей. Вот клуб по спаниелям вообще существует?
1: Конечно,
2: какой-то?
1: Существует, да. У меня есть одна знакомая, зовут ее Маша. Вот она как раз является председателем этого клуба. Я, к сожалению, с ней не согласовал данный вопрос. Если бы я знал, что будет такой вопрос, я бы, может быть, дал в эфире ее телефон, кого это интересует, угу. по спаниелям. Вот. Но я думаю, что кто заинтересовался этим вопросом, они могут сюда позвонить. Мы с ним пообщаемся.
2: Да, или на пейджер нам
1: скинуть. Конечно, скинуть информацию. Да, существует очень неплохой даже клуб.
2: Угу. Вопрос на пейджер. Скажите, пожалуйста, где можно достать раннего Вадима Михайловича книги? И как он относится к проблеме шапок из собаки, Дуся? Действительно, Дуся права. Вы помните, что раньше, скажем так, мужик без собачьей шапки, это был не мужик. И вот они повсюду ходили тут вот из песцовых. Те, кто не мог песцовых добыть, они, значит, собачьи надевали.
4: Это был
2: кто...
4: такой вариант, петушок-шапочка. Да.
2: Петушок из собачьей
0: шапки. Нет, да? Нет, почему петушок? Насколько я помню, это были ушанки?
4: Ну, средние.
0: Российские.
1: Да. Ушанки это круглые. Кролики. Вы ходили в шапочки с собачки?
0: Да. Ну, это как бы принято в деревнях, насколько мне известно. Там действительно песца было достать практически невозможно. И вот было такое браконьерство на... Я не знаю, как ему удавалось, потому что обычно деревенские псы такие... Ну, они для чего, в принципе, создаются? Для того, чтобы охранять там участок, добро, там...
1: материальные, опять же,
0: да, склад там своих вот этих запасов. Вот, и как-то удавалось увести, там, заманить какими-то определенными, там, жестами. Вот, делали в свое время. Как я плохо отношусь, потому что, в принципе, это не ценная порода неха. Поэтому с данной точки
1: зрения
0: плохо.
1: У меня к вам такой вопрос есть. Ничего, Вадим Михайлович, а у вас была шапочка?
0: У меня не было.
1: Никогда.
0: Никогда.
4: Ну, кстати, жалко, что эта мода ушла, потому что сколько живых шапок еще бегает. И,
1: а у вас, Денис Феоктистович,
0: много таких шапок? Я хожу в этих пилоточках, в таких вот.
4: Была у меня такая шапочка. А что было? Надо, а что можно было делать в то время? Все были такие шапочки.
1: Ну, можно было бы, наверное,
4: у кого не было, тогда петушки эти носили.
2: Так, а скажите, а вот мне интересно, вот может быть, это тоже была специальная порода каких-то таких пушных собак? Ну,
1: для шапочек?
2: Да, ну как-то слабо верится, что вот...
0: Я думаю, что история-то умалчивает. Я таких случаев как
1: ну,
0: бы
1: вот
0: не
1: я
0: слышу.
1: Знаю, как бы специально разводили собачек для лайковых перчаток.
2: А, да-да-да, но это в древние времена, ну... это особо, скажем так, богатые люди там...
1: Потом просто рецепт выведения данных собак был утерян.
2: Ага.
0: Ну, как бы само общество само выбирает, что ему делать, да?
4: Вот общество...
0: Да,
4: простите.
0: Да нет,
4: говорите.
1: Общество выбирает, а на самом деле обществу надо указывать. То есть мы сейчас разрабатываем систему сертификатов, которые будут выдаваться людям на право владения собаками, как это делается в других странах. То есть люди будут поставлены на самом деле в экстремальной ситуации, ведь как космонавтов. Это мы на самом деле опыт байконурцев перенимаем, как космонавтов уже сначала. Их сначала под воду, в центрифугу, в бочки их заколачивают, да, там с гвоздями, там в какие-то помещения без воздуха их загоняют, сколько продержатся. Потом выпускают, смотрят, если лицо абсолютно каменное, такое же, даже если нога не двигается, значит, человек годен, да, он силен. Также мы будем как бы заводить желающих, то есть это будет организовано везде, повсеместно, я даже думаю, при ЖЭКах, то есть там же будет выдаваться разрешение, там же вот эти совочки, которые мы хотим ввести с мешочками, как это в других странах, там же будут проводиться эти эксперименты, то есть достоин ли этот человек с определенной психикой на владение, на управление собакой, то есть нанимаем несколько человек, вот нашли мы им применение, у ларьков они ходят, просят иногда деньги, собирают бутылки и так далее. Они будут заниматься легким таким истязанием, значит, домашних животных, претендентов на, так сказать, объектов для владения, претенденты на, чтобы стать хозяевами этих животных, они будут на это смотреть, они будут за определенным ограждением, то есть несколько милиционеров будут их охранять, и те, значит, соответственно, будут немножко подхлёстывать тех собачек, без определенного места жительства, там, пощипывать, подносить какие-то пинцеты и так далее. Те, кто, послушайте, вот это же очень ценная мысль, те, кто не пощадят ни жизни, ни жизни, рвануть туда, понимаете, спасти эту собаку. Ведь некоторые же как подумают, шут с ним. Если я сейчас рванусь к ней, понимаете, мне вот чем-то дубинкой по голове. Вот тот, кто преодолеет этот барьер, тот настоящий хозяин. Тому мы сразу даем, выпустили вот эти тамагочи. Специально там не цыплята, там только собачки. Сначала вот этот период они должны пройти. Самая современная японская версия, она не просто там рисует экскременты, она конкретно выделяет. То есть положил в карман, тебе в карман. Привыкай. Простите. Ты собачник, привыкай.
2: Денис Феоктистович, насколько я знаю, что, в общем-то, тамагочи были придуманы для, скажем так, лишения террористов, занимающихся захватом заложников, захватывать физических лиц. То есть достаточно захватить тамагочи все-таки и не рисковать лицами спасателей, службами ФСБ, поскольку человек привыкает к тамагочи как к родному, и достаточно сказать, мы вернем тебе твое тамагочи там за 10 штучек гринца, к примеру, а вовсе не с целью какой-то там приучать кого-то. То есть это разработка спецслужб конкретная.
1: Да, в данном случае она как используется? Если он подсел на тамагочи, вот эту собачку, да, которая, кстати, распылитель шерсти там будет, без чего не могут все собачники жить, у них в квартире огромное количество шерсти, то есть ты приходишь к ним в гости, у тебя все черные штаны, они налипают, все носочки налипают. Неважно в чем, да. Вот, у меня у Глеба есть эти две борзые, я, значит, как заеду, там вроде его, там это жена-то Валя вроде там и чайку поставит, а невозможно, сидишь, пьешь чай, весь шерсти. Вот эти распылители шерсти. Если он подсел на это тамагочи, все, не нужна тебе собака, не нужна. Какой ты собачник,
2: если тебе интересно? Даже бывает, спят с ними и в ушах носят вместо Сергея.
1: Сергей.
2: То же самое.
1: Вроде как так, знаете, нашли какую-то эстетику собачью, образ жизни собаковида.
0: Сейчас, кстати,
1: распылители шерсти им хватает.
0: Ориентация даже у многих поменялась по тамагочи. Вы слышите такие вещи? Да, вот я как сейчас сталкиваюсь с такими фактами.
1: То есть тамагочи фильм.
0: Меняется ориентация буквально. Да, только тамагочи подавай. Понимаешь?
3: Ну, в общем, это неплохая, на самом деле, ориентация-то.
0: Тамагочи? Да, в принципе, как бы еще общество к этому
3: не созрело. Если тамагочи приятные, она не против.
1: Но вы имеете в виду, что создаются какие-то модели, когда может быть в половой контакт вступить с тамагочи, когда она зазреет полового возраста?
0: Да, ты просто ее спрашиваешь, ты хочешь, она там иногда тебе да, отвечает. Или сама хочет, и какое-то определенное время она тебя вызывает на половую.
1: Ну, что касается приучения к собаководству, даже собаководству, этого там не будет.
2: Не горячитесь, все нормально. Он сейчас скоро уйдет. Это ремонтный работник. Рабочий, он тут белит потолки, ничего страшного, вы так прям волнуетесь.
3: Он
2: активен, ему нужно просто успеть. Я предлагаю, у нас остается совсем немножко времени, послушать все-таки последний на сегодня телефонный звонок.
1: Конечно.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да-да, говорите.
5: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, уважаемый.
5: У меня к вам два вопроса, поэтому у меня просьба, не кладите сразу трубку.
2: Нет, вы только задавайте вопросы быстрее.
5: Значит, первый вопрос такой. Вот собаки и кошки, они летом, весной поедают какую-то травку. А вы знаете, какую?
2: Записали. И дальше. И второй вопрос.
5: Вот И это в дополнение к первому вопросу. У них одинаковая травка. И второй вопрос. А вот собаки и кошки, они себя облизывают. И при этом они шерсть не сплевывают, а шерсть попадает вовнутрь. И как же, интересно, это отражается на их здоровье?
2: Спасибо. Вопрос действительно интересный. Спасибо вам большое. Я думаю, что на него, на этот заключительный вопрос в нашей сегодняшней программе ответит Птягин Александр Борисович.
3: Да, значит, по поводу первого вопроса, что я могу сказать? Ну, название травки, наверное, проще спросить у собачки и у кошечки. Я думаю, что они абсолютно разные, у собачек, у кошечек и даже у разных собачек. Вот, ну, не рекомендую людям пробовать, кстати.
1: А недавно, кстати, извините, перебью вас, законы сдали, что как бы...
3: По поводу травок, я слышал.
1: Да-да-да, психотропных, да.
3: Да, вот я про это говорю,
1: многие, кстати, пытаются есть вот эту собачкину травку.
3: Потому что с собачками проще, да.
1: Депутаты
3: постарались. С собачками проще, в этом плане их домой у него ввел, и все, тут схватят, значит, повяжут, и будут неприятные моменты. А по поводу второго вопроса, что там, кстати, был?
2: Насчет слиза шерсти.
3: Слиза шерсти.
2: Я просто про кошечек, если позволите, отвечу. Они регулярно раз в месяц отрыгивают огромный комок этой самой шерсти в укромном месте.
3: Вот я хотел, кстати, сказать.
2: А собаки?
3: Про укромные места. Шерсть, которая попадает внутрь, в желудок, она даже полезна для собак в определенном количестве. Значит, если не больше этого количества, а она чистит желудок. То есть она
0: как
3: все...
0: Как
2: ёршик для кефирочных бутылок.
3: Ну вот знаете,
2: бутылок.
3: Когда корабли долго плавают, в море на них там ракушки нарастают, все. То же самое в желудке происходит у собачек, у кошечек, кстати, у человека тоже. А когда шерсть туда попадает, она, значит, со стенок желудка счищает все эти вещи и выходит вместе с ними. Поэтому я думаю, что...
1: А вот скажите, тот самый момент, когда выходит, вы говорите, что морские канаты, да, делают из конопли. То есть на самом деле вот она выходит, ее берут сразу и используют в мореходстве.
3: Наплют?
1: Уже... Нет, ну вот в канаты.
2: Ну что же.
1: Морские, да.
2: И на этой замечательной ноте, сказанной нашим авторитетным председателем независимой экологической комиссии при ИАП РФ Денисе Феоктистовиче Белуха, мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» были эксперт-кинолог, председатель клуба «Псовая охота» Птягин Александр Борисович, психолог Вадим Михайлович Книга и Денис Феоктистович Белуха. Я благодарю вас всех за то, что вы нашли время в такую трудную ночь, в общем-то, прийти сюда, просидеть так долго, рассказать столько много интересного. Нашим уважаемым радиослушателям еще раз напоминаю, что вы можете в течение недели присылать свои сообщения на пейджер 913-29-29 для абонента «Монморанси». Спасибо и удачи.
1: Спасибо вам. Спасибо.
3: Да, хочется пожелать вам, чтобы это...
6: нашу землю плоской, исторические викторины и этнические танцы, неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку, неизвестные нам жидкости и выделения организма, как легко и просто выйти замуж и наоборот, как с трудом развестись, рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще, в ком находится стрелец и близнецы и многое другое в программе «Поршень».
7: Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции «Ивр-Самх». Монморанси. Монморанси. Монморанси.

0: И сегодняшние гости нашей программы, ну, я все-таки начну с представительницы женского пола, тем более у них на Дисне случился праздник, хотя и полностью, на мой взгляд, выдуманный, не имеющий даже, не побоюсь этого слова, права на существование, в силу того, что первый день весны – это, прежде всего, хорошая погода, а когда с неба сыпется жуткая перхоть, то делать вид, что у тебя хорошее настроение, бегать за каким-то веником, именным цветами – это, в общем-то, не по кайфу и неприлично даже в какой-то степени, но тем не менее. Это Лилия Витольдовна Вьюгина-Ноздрачева, независимый эксперт, генеральный директор женского консультационного центра Инесса Армант имени Николая Мышкина и лидер неформального движения «Женское достоинство». Да, здравствуйте. И гость в студии – это Владимир Вольфович Жириновский, лидер Либерально-демократической партии России, заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации. Здравствуйте, Владимир Вольфович.
1: Доброй ночи.
0: Вот вы знаете, в последнее время меня, например, и по мне это видно, да, очень сложно чем-то напугать. Но я был нешуточно напуган, включив как-то по ошибке телевизор и увидев там такую агитацию настойчивую на тему того, что, дескать, купите вашим детям неких телепузиков. Причем, значит, этих уродцев 6. На мой взгляд, они одинаково уродливы, но почему-то цены у них разные. То есть там один дороже. Мне стало очень страшно до слез, представляете, на тему того, что когда-нибудь мой ребенок подрастет, придет и скажет: «Саша, а купи мне телепузика». Я считаю, что от телепузика до покупки в школьном туалете героина, в общем-то, всего два шага. Это всего лишь один из таких случаев, когда на девственно чистое детское сознание оказывается, на мой взгляд, весьма профессиональное давление. Я не думаю, что это ошибка чья-то или, попросту говоря, небрежность, да, в детском воспитании. Я считаю, что это конкретная диверсия. Может быть, не сочтите меня параноиком, может быть, это есть, так сказать, новый виток холодной войны, потому что старшее поколение России практически полностью побеждено, и, значит, нужно вот начать нахлобучивать детские мозги. Вы вообще знакомы с этим явлением, вот то, о чем я сейчас сказал, телепузики? Это реально существующая вещь?
1: Это вот типа...
0: Да, они...
1: Выходят таких 6, что ли, зеленые,
0: да,
1: желтые.
0: Махнатые.
1: Махнатые такие. Все что-то они веселенькие, бегают, да, за дружкой, да. А у них позже батарейки, батарейки на спине.
0: Да, у них, да, да, у них. Позже я узнал, что еще ведь есть, оказывается, видеокассеты выпускаются с данными монстрами. И что самое меня поразило, я проконсультировался у специалистов, то есть эти монстры заведены на определенные монотонно повторяющиеся фразы. Ну, образно говоря, там, к примеру, Маша пришла. То есть, что само по себе является, скажем, зомбированием мощным. Потому что вложи туда, а потом «иди убей папу» или «иди купи у дилера героин». И вот неокрепший телесный болван ребенка пойдет и это произведет. Вот мне стало по-настоящему страшно, я вот клянусь.
1: Ну, это есть вообще. На Западе вот такая, как бы, культура или такое направление пропаганды, когда превращают в идиота, так сказать, человека. Такое абстрактное что-то, облывание. Оно опасно. Вот у нас этого не было никогда. У нас были конкретные какие-то персонажи, сказка это, или мультфильм, или какой-то, в любом случае, положительный персонаж. А это вот как бы совсем что-то отвлеченное. Вот какие-то телепузики, вот они радуются. Какой-то искусственный мир, так сказать. У нас мир, который может возникнуть в голове уже у наркомана, когда он ничего не понимает. Это как бы с детства приучить и малышей к этому. В этом плане вы правы. Я считаю, что с этим нужно бороться.
0: А каким образом, вот вы все-таки, так сказать, находитесь несколько ближе к орудию, с помощью которого можно кого-то нахлобучить, нежели я. Каким образом вот эта интервенция это произошла? Потому что буквально недавно по телевидению транслировался замечательный, на мой взгляд, мультфильм «Маленький цветочек» с теплыми красками, да, с реальными какими-то даже людьми. Вот самая настоящая такая добрая российская мелодрама, снятая в стиле, в жанре, вернее, мультипликации, не побоюсь этого слова. То есть и вот на грани этого я не понимаю, где этот канал, через который сюда проходит мультфильм про китайских всяких трансформеров, про каких-то черепашек, бдить, вот эти вот это самые телепузики. Может быть, давно уже пора бы найти этот канал и нахлобучить, отнять у них деньги и поделить попросту.
1: Надо найти, можно найти. Это все должны заниматься определенные органы, так сказать. Это может быть в системе Министерства по печати, это может быть Комитет информационной политики Государственной Думы, это может быть даже какое-то подразделение Федеральной службы безопасности, это может быть отдел какой-то в администрации президента, это может быть какой-то общественный совет, так сказать, который бы отслеживал, смотрел. Ведь наркотик не только опасен, который вот порошок купил где-то человек или шприц укололся, а это еще вот... Вот такой идеологический наркотик. Мы как бы думали, что холодная война при коммунистах, а сейчас она идет еще в более жутких формах. Она идет через торговлю, когда вроде бы все должно быть снято, не должно быть никаких границ. И когда снимаются границы для любой информации, для передвижения любых услуг, то нам забраться специально то, что приводит к деградации человека. С самого начала. Восприятие этой новой информации.
0: Но ведь снятие вот этих границ, они, кстати, не были, так скажем, даже осязаемы. Просто это, ну, на уровне какого-то вот ощущения, может быть, ну, ощущения культурного, да, внутри человека. То есть даже любой, скажем, чиновник, будучи самым там, самым тупым, он понимал, что та продукция, которую через него пытаются продвинуть на российский рынок, она, ну, вот как-то попахивает несвежими креветками. Не знаю, как объяснить это чувство. Вдруг какой-то миг это все вот прорвало. Может быть, им платят большие деньги.
1: Вот. Самый страшный наркотик в мире – это деньги. Страшнее его нету. И он засасывает человека еще даже сильнее, чем обычный такой вот наркотик. Или даже вот, не знаю, какая-нибудь игра в казино, или там фанаты спорта. Самые страшные деньги. То есть человек не может остановиться.
0: А вот вы обратили внимание, кстати, если так проследить динамику вот развития событий в этой области, то опять же, возвращаясь к телепузикам, то они появились вот спустя определенное, достаточно короткое время, после того, как автор «Чебурашки» дико, в общем-то, зажал и начал судиться с детьми за своего персонажа. То есть, ну, там, конфеты «Чебурашка», вот все это, типа, как же это так выпускать, на мой взгляд. А при этом цитирую, значит, автора вот этого. То есть, я годами пишу одну детскую книгу, а при этом некоторые, не буду говорить, кто это, эти некоторые, убивают в ребенке за один час, все светлое и все так, ну, понятно. И тут же он судится. То есть, практически на российском рынке не осталось своего «Чебурашки», появились импортные адские телепузики. Пузики адские, это я не говорю ради красивого слова, я вообще считаю, что это сатанизм, попросту говоря, то есть меня это искренне испугало. Может быть, тут еще связано с тем, что внутри нашей страны нет никого, кто смог бы сгенерировать хоть какую-то альтернативу вот этому вот дебиляторству, которое прет со страшной силой. Оно же яркое, оно цветное, да?
1: А все дурацкое и все такое противное, оно всегда как бы сразу впечатляет. Как пьяный человек. Уже производит впечатление. Трезвый такой он, серый человек, молчит, а максимальное впечатление производит пьяный или хулиган на улице. Все идут, не замечают, сколько там гениев мимо проходит. Стоит хулигану что-то начать делать, сразу максимум внимания. Это все действительно вот воздействие на мозги молодого поколения. Потому что старшему не втемяшить это, и оно закаленное. А вот чтобы выросло инфантильное совершенно поколение. Я уже вижу по ним, 20-летние уже, они тупые до упора.
0: Они родничками называют.
1: Они ничего не хотят, ничего не хотят. Только интересуют деньги. Сколько платят? Сколько платят? То есть он будет делать любую работу, лишь бы там была бы зарплата, ну, 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, все. И он будет делать, не задумываясь.
0: О последствиях.
1: И ничего не хочет. То есть уже выросло это поколение страшное.
0: А вот вы сказали, о старших людях. Да. Извините, что вот вас перебиваю. Но тем не менее, к примеру, я наблюдал вот на те безумия, за теми безумиями, которые периодически происходят на улицах. Да, там то, значит, одни бегут защищать Белый дом, там этот другие. Там я слабо в этом разбираюсь. Но там при этом участвуют достаточно взрослые особи, причем обоих полов. То есть мужчины и женщины. женщины. То есть, видимо, есть какой-то рычаг психологического воздействия не только на 20-25-летних грудников, но и на 40-летних грудничище.
1: Есть, есть. Вот 20-летние, они уже выросли, тут как бы горбачевцы, так сказать, молодые горбачевцы. Они родились в 80-м году, условно, при свержении, как бы, в начале свержения советского режима им было еще 5 лет, они не понимали. И уже выросли вот в этой новой эпохе. Поэтому они уже плод, так сказать, новой эпохи. И они опасны. Вот. То есть они готовы будут к любым действиям. Их можно будет повернуть в любую... А если мы, допустим, вот то, что сегодня нас пугает, вот тем, кто сегодня 3 года, 5 лет смотрит телевизор, вот этих телепузиков или еще какие-то там персонажи, эти еще хуже будут. То есть мы дождемся того, что в школах будут стрелять.
0: То есть вот мой сегодня... страх, он не беспочвен.
1: Конечно. Америка к этому пришла. Это самая страна бездуховная. Они уничтожают собственное поколение. Там нету ничего. Там страшно, что происходит. Там люди... Ну, только у него одна проблема. Дом, машина, бештекс, так сказать, ключи.
0: Попкорн еще.
1: Ну, вот там, да, какие-то вот все, вот его вот, какие-то цифры, цифры, цифры.
0: А вот вы заметили, что меня еще, ну, не напугало, а сперва порезвило. То есть немножко так я думаю. Вот думаю, дебилы-то... А потом тоже такой ужас немножко стал, в общем-то, в мою душу пробираться. Это показывают по телевизору, по-моему, по этому жуткому каналу MTV, какую-то, значит, девку, и типа там вот напишите сценарий для клипа, и вы будете там стоять на одной сцене, цитирую, с перчинкой, и дальше какое-то имя идет. То есть она, оказывается, певица. Вот, а ведь, кстати, через музыку наиболее активно можно воздействовать на мозги своих, так сказать, да, потенциальных жертв.
1: Идиотский канал. И MTV, и СТС. Они сделали клип, например, на MTV, когда максимальный эффект достигается, когда вся группа взрывается, на куске она взрывается. То есть не сводит с ума человека. Что ты достигнешь этого вот эффекта оргазма, когда все сгорит, все лопнет, все, так сказать, одни ошмотья полетят. Это самый лучший у них клип, так сказать, когда все уже, ничего не действует, люди не запоминают ничего. Или СТС, там эти чаты, так сказать. Там вообще ничего нет, непонятно.
0: Это
1: там
0: то, кстати, то, что
1: имена.
0: Меня тоже дико пугает. Вы знаете,
1: там
0: что
1: имен
0: мне это
1: нету, там же кличек нету. Ты приди, ты мне отдай. Где твоя фотография? Ты,
0: да.
1: Уже нету ни человека, ни понятия, ничего. Он просто вот как бы как животное. Так сказать.
0: Помните,
1: как
0: раньше животное, в периферийных газетах еще до того, как появились электронные средства массовой информации, была вот такая там переписка. Ну, то есть, как бы частная переписка. И там можно было посылать приветы там в газеты. Типа там, Митечка, я тебя люблю, у меня в комодике твои сырнички, там имеется в виду, носочки. Вот такой полный дебилизм он перенес сейчас в сеть. Вот насчет чатов, кстати, меня порадовало. Так не хотелось бы так в политику, да, ну, как, поскольку я и напуган, то и надо как-то надо это сглаживать, компенсировать.
2: Давай лучше
0: вот,
2: не в политику,
0: да, подожди секунду,
2: люди, дай. Вы же об оргазме сказали.
0: Нет,
2: я хотела вопрос задать.
0: Я еще хочу вкратце, тихонько, закончить фразу. Да?
1: Давайте,
0: вот насчет рекламы многие говорят, что там ваши вот дебаты насчет рекламы, там пустым занимаются, ничего подобного. Я считаю, это одно из первоочередных дел, да. Вот, а второе дело очередное, это вот эта служба R5, по-моему, которая занимается средствами массовой информации, и в том числе интернетом, попросту прикрыть все вообще эти чаты, как оболванивающие такое место сборища, в общем, потенциальных, причем анонистов, да.
1: И вообще вот по рекламе тут как раз и политика есть. Например, отец Кирилл, владыка Кирилл, он вел свои передачи для православной России, мы же в православной стране живем, по воскресеньям в 9 утра, по субботам в 9. Сейчас его переместили в воскресенье в 7 утра. А в его время выступает зарубежный проповедник. Почему в нашей стране? За рубежом бы никогда не допустили бы, чтобы русский священник вдруг бы по парижскому телевидению в 9 утра выступал бы в самое смотрибельное время в субботу. Это французы возмутились бы. Как это с переводчиком на французский язык к Франции, ко всей обращается какой-то чужак. Они были возмущены. Это вообще было бы надругательством. У нас элементарно русского священника задвинули на 7 утра в воскресенье. Все спят в 7 утра в воскресенье. А он выступал раньше в 9 утра в субботу, когда еще люди привыкли бодрствовать, еще как бы только начало выходных, дали зарубежного проповедника. Чем они обосновывают? Что он, русский священник, не может платить за это хорошее время. А это зарубежный платит. Да почему он платит, зарубежный? Кто за него платит эти деньги-то?
3: Ты же об этом подумать. Кто-то кому-то выгодно.
0: Англичане, видать, платят.
3: Кому-то выгодно, чтобы зарубежный проповедник оболванивал бы миллионы верующих. Миллионы верующих.
0: А вот Владимир Вольфович, вот проблема, ситуация в русской церкви, она тоже печальная. Я просто своими глазами видел, к примеру, вот на Кропоткинской стоит этот здоровый храм, да, то есть он, ну, я не знаю, выглядит, что мой Хаммер, когда я его новый брал, только растаможил. И в то же время я посетил Нилову пустынь, это вот недалеко от Осташкова, где живут истинно верующие люди в дикой нищете. То есть я считаю, что, к примеру, если есть, пусть это плохое слово, да, но такое слово есть, общак, да, он есть у воров. Назовем этим словом и общую собственность церкви, да, то очень неравномерно распределены эти средства, понимаете, поэтому...
3: Здесь причина в том, что светское вмешательство. Церковь никогда бы этого не сделала. Церкви выгоднее восстановить уже старые храмы, которые есть по всей стране. Это делает московское правительство. Ему это выгодно было, как бы, вот мы создадим храм. То есть элементарно деньги собрали с предпринимателей Москвы. Поступило письмо, 100 тысяч там, теми старыми, 100 миллионов на такой-то счет. А потом это народ собрал. Да народ ничего не собирал. У народа нет денег. Собрались с богатой Москвы, те, у кого действительно есть деньги, и построили. Это вот определенная фальшивка опять. Это опять вот, как бы, коммунисты старые, они все сидят. Вот к такому-то числу мы воздвигнем храм. То есть они сами разрушали, теперь сами их воздвигают.
0: Да. Именно к числу это было. Да. А вот скажите, вот на самом деле, ведь там же тоже сидят взрослые люди, вроде как, ну, не дураки, я имею в виду московское правительство, да. Вот когда они создают из такого культурного, да, города, попросту говоря, квартиру с евроремонтом, они создают иллюзию, особенно даже вот у западных, там, назовем их так, инвесторов, сокращенно ЗИП, да, что вот вся Россия, она как Москва. То есть тем самым они ходят по какой-то такой серьезной грани. То есть они взяли на себя ответственность заявить, что, скажем, где-нибудь малые ярославцы, люди живут не хуже, как в Москве. Пусть это напрямую не говорится, да, к примеру, но у людей там недалеких, которые жрут свои гамбургеры, такое впечатление складывается по Москве.
3: Ну, Москва...
0: Самоконтроль-то как, должен быть.
3: Как витрина. Это чисто витринный город. Он чужой город. Он не является такой вот столицей государства. Его искусственно снова создали, чтобы показать, что вот можно так. Но так можно всю страну делать. Нужно, нам уже 200 лет. Но у нас нет, этих 200 лет нету. То есть это останется как бы как картинка. Как Брежнев хотел сделать Москву коммунистическим городом. Сегодня мы без лозунга действительно сделали Москву капиталистическим городом. Как капитализм в Москве все отлично сделали. Но этого не хватит ресурса на всю страну. То есть остается игрушкой.
0: До Урала, может, долезем. Но
3: и до Урала не дойдет. Не уже за кольцевой дорогой все совсем по-другому. Про Московскую область резко отличается. Совершенно.
0: Согласен.
3: Это другой мир. Другой мир. Это а вот опасно.
0: Вы знаете, у нас в прошлом эфире был Андрей Туманов, главный редактор газеты «Ваши 600». И он выдвинул, на мой взгляд, очень интересную идею. Я понимаю, что она уйдет, как говорится, в никуда, но тем не менее идея интересна. Он говорит, я, говорит, могу судить по о благосостоянии населения, да, это по количеству самозахватов под картошку вдоль полотна железной дороги, являющегося по сути собственностью железнодорожных этих самых, да, железнодорожного хозяйства. Вот, говорит, после вот того всем печально известного кризиса резко увеличились эти вот, скажем, самозахваты, затем пошли на нет. Вполне возможно, что имеется смысл какого-то отдельного чиновника, назвав его, например, ну, не знаю, там, картофельник, неважно как, сажать в поезд или несколько и направлять, и смотреть, чтобы он снимал на камеру вот это все. Ага, вот там что-то стало много самозахватов, значит, в стране не все в порядке, значит, надо принимать какие-то меры, потому что есть опасения, что вот из-за кольцевой дороги скоро придут и начнут, в общем-то, дико рубать нас тут штыками, топорами, прочими острыми предметами. Причем начнется это очень неожиданно.
3: Да, это как стихийное бедствие внезапно. Вот да. Едут, нормальная дорога. Раз лавина, через полчаса дорога занесло, и 200 человек оказались под снегом. Так сказать. Хотя они прекрасно понимали, что это лавина опасной участок. Каждый год там сходит лавина. Так и здесь. Мы как бы вот страна, где вечная революция. Сейчас богатая Москва, все хорошо, но провинция все беднее и беднее живет. Благодаря тому, что богаче наш город. И это кому-то всегда выгодно. Это вот разделение страны вот по такому принципу. То есть география сегодня. Сегодня нет уже классовой борьбы. А именно география, когда определенные точки живут великолепно. То есть там Москва, Петербург, там могут еще какие-то несколько точек по стране. А остальное все в таком в ожидании и с тяжелыми последствиями. То есть это все, все делается деньгами. Все деньги. Помните, у нас шахтеры стучали на Горбатом мосту?
0: Помню.
3: А что сейчас не стучат? Условия жизни у них сейчас сегодня хуже. Хуже. Вот у них есть совесть. Все оплачено было.
0: Ну, вы знаете,
3: как революции все оплачены. Вот значит, есть... все революции оплачены.
0: Конечно,
3: никто
0: конечно.
3: На революцию никогда не подымется.
0: Ни один нормальный
3: сегодня
0: человек.
3: В Москве и Петербурге куда больше людей обездоленных, голодных и жаждущих революции. И никакой революции не происходит. То есть нету группы товарищей, которые вы прислали бы, которым мы заплатили, и они бы писали. Вот вчера рано, завтра поздно. Сегодня мы. 7 ноября 2001 года. Мы будем брать Кремль. Нет таких. То есть вопрос искусственный. То есть условия есть, нету группы захвата. А в 17-м условия были лучше жизни, чем сегодня.
0: Ну, видимо,
3: но
0: кто-то...
3: смогли поднять.
0: Да, смогли
3: поднять.
0: Да,
3: то есть
0: да,
3: это вот имеет большое значение, вот такой вопрос.
2: А вот смотрите, в Приморье еще на самом деле революцию сделали даже без денег. Просто людей поморозили для того, чтобы Ноздратенко снять. Ведь
3: да?
2: Это же вообще просто садизм какой-то вышел.
0: Ну почему? Это политическая борьба. Извините, я волнуюсь.
2: Но люди-то мерзли.
0: Ну мерзли, так мерзли.
2: И горели, потому что печурки топили, и что-то не успевали сидеть там.
3: Новые технологии. А даже вот... в этом происходит
2: причем, видите,
3: сегодня.
2: Да,
0: да, кстати, новые технологии революционные. Действий, да. Да, да, да.
3: Чтобы убрать какого-то губернатора, такую могут акцию провести, что люди сходят с ума и уже рады, наконец, допустим, он ушел. Хотя он может быть хорошим быть. Действительно, он плохой. Но чтобы добиться результата, иной раз совершаются действия очень, так сказать...
2: А теперь у нас рыбу поглушат, потому что он главный по рыбе. Рыбу поглушат,
0: главный
2: рыбы не будет,
0: рыбе.
2: И его оттуда, да, он главный по рыбе теперь, Ноздратенко.
0: А вот хотелось бы тут немножко, про, так сказать, отследить спираль вот эту. Вот вы спросили, вспомните ли вот там шахтеров, которые касками стучали, да? А я вот вспоминаю еще более ранние времена.
3: Не только касками стучали, им туалет дали. Забастовка.
2: Так они бы загадили.
3: Им, нет. Ну, то дело нет. Им баню предлагали. Им предлагали, как будто вообще приехали отдыхать в Москву. Готовы были взять полностью на обеспечение. Вот до чего доходит. Это же так дико, это же искусственно.
2: А, им из ресторана возили еду еще.
3: Да, посмотрите, какие забастовки на Ближнем Востоке. Люди погибают в течение дня. Это сидят весь день, стучат. Ну, поехали в баню.
0: На тепле причем.
3: Их отвезли, тепло, все нормально.
0: А еще им приносили люди пирожки.
3: Люди, то есть люди отдыхали. И потом моментально свернули все свои, так сказать, и уехали.
0: Кончился прайс.
3: Да. А или вот... захват железнодорожных путей. Еще сейчас не захватывают. Те же проблемы. Но кто-то не подталкивает к этому. Кто-то им не говорит, что, ребята, давай. А знаете, почему делали? Только наметилась возможность использования Транссиба для переброски грузов с Тихого океана в Европу. Все стали подсчитывать. Дешевле, лучше, удобнее. Раз, начались захваты. И западный инвестор говорит, нельзя, опасная дорога. Мы на нее переместим грузы, они перепроводят пути,
0: захватят,
3: мы больше потеряем. Сейчас западные инвесторы не собираются вкладывать деньги в эту дорогу, никаких захватов. Никто не выходит на железнодорожное полотно. То есть все то, что происходило 100 лет в России, все было оплачено. Все, до сих пор. И уже будущие войны оплачены. Понимаете? Мы пока сидим здесь, где-то уже идут переводы денег на совершение каких-то акций.
0: Кому-то уже греют сердца.
3: Вот война в Средней Азии. Да, вот она уже готовится. Мы пока сидим, кажется, все только там статую Будды разрушают. Это уже набат.
2: Уже
3: это
2: вроде уже... все разрушили.
3: Да. Это уже набат. Скоро будет гореть Ташкент, там Дюшанбе, Бишкек, Алма-Ата. То есть уже это оплачено. То есть это будет 2002 год, а может быть даже в этом году. То есть мир стал сегодня весь как бы вот капиталистическим в этом смысле. Действительно, капитал правит миром. Капитал. И духовность, она нигде никому не нужна, потому что человек задумается, ему станет страшно. Как же так? Так что это происходит?
0: Кто а вы согласны делает? Вот с таким утверждением, что в мире, с утверждением Яна Густавича Бортновского, политолога, что в мире существует всего два типа денег. Первый тип денег – это американские, или они же англосаксонские деньги. И второй тип денег – это деньги, сворованные у американцев и англосаксов.
3: Ну, это в определенном смысле да. Да. То есть это англосаксы – это как бы правители мира. То есть...
0: И причем они не рассчитали. То есть сейчас Америка-то она немножко расправила, пиджак купила помощнее, уже, в общем-то, лупцует и нахлобучивает самих несчастных англосаксов. Я там побывал, они уже такие опущенные все ходят.
3: Да, потому что это бумеранг.
4: банк, такой механизм, который разрушает их самих. Их самих тоже разрушает. И это опасно. То есть они могут ради денег и на это пойти. То есть какая-то кучка дельцов в самой Америке приведет к тому, что Америку будут разрушать. Но они где-то заперевшись на высоком 108 этаже где-то с последним банком их денег, они будут продолжать эту линию проводить. То есть на полное такое вот самоуничтожение. Это вот опасен мир бездуховный, когда кроме денег никаких тормозов нету. Это очень
0: вот
4: опасно.
0: Если бы действительно это осознавали все, а вот не только вот мы тут присутствующие в студии и еще небольшая часть людей, то давно бы Россия, например, порвала бы все отношения с Интерполом в силу полной глупости этих отношений и каким-то образом даже пыталась бы поощрять, например, похищение оттуда дорогих автомобилей. То есть пригнал оттуда ворованный джип, здесь получает нему сменные диски. Или, например, там зарезал там банкира, ограбил банк, приезжай сюда, здесь, значит, положи немножечко там в наш национальный банк этого прайса, остальное возьми себе, живи. То есть, ну, грубо говоря, да, это можно назвать второй Мексикой, но, с другой стороны, это схема, опять же, по которой действовала Америка вот на заре своего становления. Зачем изобретать что-то новое? И что вообще за ерунда такая этот Интерпол?
4: Вот это нас только и спасает. То есть они бы с удовольствием нас бы уничтожили, но они просчитали, что если Россию разрушить как государство, то здесь именно это и будет. То есть такая неуправляемая масса, хаос, и столько опасных вариантов, что допадут наркотики. Вся Россия начнет заниматься наркобизнесом. И всю Европу мы уничтожим именно чисто наркотиками. Шпаяются бешеные деньги, потому что наркобизнес самый дорогой. Контрабанда оружия, это второе, на втором месте, так сказать. И все остальное, там золото, нефть, газ. Все это пойдет до контрабанды. Не будет государства, будут сплошные убийства. Вот это как раз и будет. То есть Европа погибнет. Если не будет России, Европа будет уничтожена. И Америка на пороге огромного кризиса. Там тоже все вот-вот держится чуть-чуть. Это может уже кризис начаться в этом месяце или через год. В любом случае, в течение пяти лет эти страшные события могут произойти. И сегодня дилемма у Америки. Или способствовать уничтожению России и напугать весь мир и Америку пролить существование. Или естественным путем, пускай все идет, Америка рухнет естественным путем. И у России появится шанс. Не потому, что мы набрались здоровья, и у нас много талантливых людей, и мы поднимаем свою страну. А именно в результате гибели Америки, финансовой, экономической гибели. В этом смысле лишь. Именно денежная масса долларовая, она обрушивает саму Америку. Ибо уже количество долларов необеспеченных так привалило все.
0: Фальшивки.
4: Любая страна может предъявить все доллары эти вот, собранные в этой стране только. Америке начнется страшнейший финансовый кризис, из которого Америка не выпутается никак уже.
0: А вот в связи, скажем так, с территориями, вот приветствуете ли вы мнение господина Дугина, касающееся единой Евразии? То есть, что, ну, образно говоря, что немец может котомку за плечи положить и пешочком пойти за Урал, а какой-нибудь сибиряк пойти в Швейцарию. То есть смысл в том, что, по идее, что есть, например, Англия, небольшой островок. То есть, по идее, раньше до армии я мог просто, так сказать, пух, и его нету, да. Вот. Япония также, Америка, как ни крути, тоже остров, да. Вот. А люди, они, ну, не имеют, мне так кажется, права делить на границы землю. Это могут быть какие-то границы, например, там вот лес там посажен. Ну, не более, чем административные. А то, что существует серьезная граница между, например, нами там, или вот и Чехией сейчас, да, там, это уже заведомо сатанизм какой-то, живя на одном куске земли, нельзя его дробить.
4: Вот это как бы возврат бумеранга в Европу. Она все время обвиняла нас, что мы за железным занавесом, а сегодня от нас отгородилась шенгенской зоной.
0: Да.
4: Шенгены, где
0: тут надо это ломать
4: только
0: как-то.
4: Поэтому будущее человечества только за этим. Никаких виз, никаких таможен, никаких границ, никакого понятия национальности. Это же самое страшное сегодня.
0: Причем унизительная и какая-то непонятная вообще.
4: Да, и вот пытаются нам навязать какую-то половую, так сказать, дискриминацию. Что такое 8 марта? Это дикость какая-то.
0: Дикость.
4: Женский день. Представляете, был бы мужской день. Нам бы, мне было бы неприятно. Если был бы мужской день.
2: Да какая разница? Главное, что это еще одной один выходной.
0: А это вот тоже неправильный подход. Потому что, значит, свою работу не любите. Слушайте, ну... Я дико злюсь о празднике.
4: Не должно быть их. Это разврат.
0: Но только день рождения может быть.
4: Собственный.
0: Да, собственный. Еще один каждый человек имеет право. Это когда, ну, на праздник. Это когда он встает с утра. Это один раз в году ему дается. И чувствует, что сегодня у него хорошее настроение. И он не в силах идти на работу, потому что у него праздник. Он звонит.
4: Пусть отдыхает.
0: Да. Пусть отдыхает. А все календарные праздники – это дебилизм.
2: Очень важному мне политическому вопросу. Дело в том, что я как уроженец Прибалтики хочу спросить, почему вот русским, да, вот в этих самых республиках, сейчас называемых странами, да, не заплатили тот же прайс, как ты говоришь, да, вот как тем шахтерам, чтобы удержать эти территории. Ведь там столько русских было. У меня мама с бабушкой до сих пор там живут, их невозможно сюда перетащить, потому что цены на квартиры несравнимы.
4: Это будет, это будет, это будет. Это еще как бы
2: так
4: запасной вариант.
2: Так там чем
4: вариант.
2: Дальше, тем больше они увязают именно в Запад.
0: Птички коготок увяз, нет, всему клюву кранты.
2: Они увязают как раз в западном влиянии и стремятся в НАТО. Так чем дальше они туда там увязнут, мы-то их оттуда уже не вытащим.
4: Никуда, никуда не увязнут. Дорогая штучка НАТО.
0: Они
4: НАТО
0: там полы будут мыть, нет, если
2: ну,
0: пойдут.
2: Ну почему тогда, 10 лет назад, нельзя было их как тех шахтеров купить? Ну то есть заплатить там кому-то,
4: можно
2: тем же русским.
4: Можно
2: почему?
4: Было, можно. В Кремле были другие.
2: Предательство.
4: Предательство. В Кремлевске не хотели чиновникам было не до этого. То есть у русского правительства столько вариантов. Полмира можно купить. Даже сегодня мы можем на нашу оружейную иглу посадить полмира. На нашу нефтяную иглу. У нас столько изобретений сегодня. У нас золото лежит в стране на 2 триллиона долларов. Оно отравленное. Это его нужно очищать. Можно несколько миллиардов в месяц, в год иметь. Элементарно. То есть денег иметь можно огромным количеством. Не хотят. Слабые, слабые. У нас следует будет вот у недоверие. Но оно противное правительство. Оно слабое до упора. Понимаете? Оно не вызывает никаких положительных эмоций. Люди...
0: Ну, в основном за счет возраста вот оно как-то...
4: Они,
0: так...
4: знаете, не могут они.
2: У нас, когда правительство что-то делает, оно плохое становится. Ничего не делает, тоже плохое. Как-то вот у нас...

0: 10 лет, ну, да, предположим. И вдруг, например, не дай бог, конечно, амнезии, вдруг вот раз сейчас очнулись, да, и видите вот все, что вокруг происходит. Вот каковы эмоции у вас будут бурлить, все-таки положительные в первую очередь или отрицательные? Я имею в виду всю природу там, и людей, взгляды, кстати, тоже очень немаловажно на улицах.
1: Конечно, совсем такой резкий мир. 40 лет назад, я помню, мне было 11 лет, 57-й год наступал, я запомнил такой зримо. То есть, другие года я не помню. Вот 57-й почему-то у меня перед глазами стоит. Помните цифры? 1957 год. И погода была другая, так сказать. Как-то люди были другие. Подарки там настоящие, какие-то конфеты вкусные, эти мандаринка. То есть, конечно, если бы вот можно было восприятие сегодняшнее заложить в голову того 11-летнего, 10-летнего мальчика, через 40 лет его кого пробудить, то очень тяжелое, конечно, восприятие. Другая страна уже, другая карта, другие границы, другое отношение. У нас вообще сегодня сложно, так сказать, ну как-то человека сделать спокойным. Мы бы очень волновались.
0: Да,
1: а
0: да.
1: Вот новое поколение, оно не волнуется. То есть мы бы даже, это хорошо. С одной стороны, они неприятны, что они такие какие-то тупые, инфантильные, не что-нибудь воспринимающие.
0: А с другой стороны, самозащита.
1: Да, да, да.
0: Иммунитет выработался.
1: Если им дать наше восприятие, то они все будут сумасшедшие просто.
0: Да. Вот нас, да, наше поколение. Не выдержат, башню посрывает вообще.
1: Наверное, это какой-то действительно внутренняя защита.
2: Вот насчет поколений и долгожительства. А как вы считаете, Владимир Вольфович? Вот,
0: Извините, Лилия Витальевна, давайте уже после новостей. Ладно, а то мы не успеем. Сейчас на песню прервемся. Ну, вы запомните вопрос, хорошо?
2: Да вы меня, как всегда, перебьете, Александр.
0: Естественно, перебьют. Праздник кончился женский. Что я говорю?

0: я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Владимир Вольфович Жириновский и Лилия Витольдовна Вьюгина-Моздрачева. Мы, как-то заканчивая предыдущую беседу, прервали практически на полуслове, наступили, я бы сказал, модной кроссовкой на нежный кадычок нашей очаровашки. Да. А продолжайте, скажите, пожалуйста, что-нибудь, уважаемые.
1: Лилия, полезно выступать, полезно.
2: Но мы просто говорили про долгожителей, про поколения там разные, да. Вот. Я как лидер неформального движения «Женское достоинство» хочу задать вот первый вопрос. Наконец-то мне дали слово. Вот как вы считаете, Владимир Вольфович, молодая женщина и пожилой мужчина – это альянс или мезальянс?
1: Да как хотят, как получится. Вопрос, так сказать, чистоты отношений.
2: А почему
1: если
2: тогда пожилая женщина?
1: Если молодая женщина с пожилым мужчиной дождаться его смерти и захватить имущество, то это плохо. Если она действительно уважает человека, хочет ему помочь в старости, действительно быть просто помощником, это хорошо. То же самое бывает наоборот, молодой человек и пожилая женщина. То есть, наверное, здесь везде все-таки корыстные побуждения.
0: Или геронтофилия.
1: И это нормально все, нормально. Ну пусть люди живут, пусть они существуют. Самое страшное – это одиночество. Даже с корыстных побуждений, пусть кто-то будет рядом, пусть там за ручку держатся, что-то там они делают. Но это неизбежно. Это опять деньги. Мы говорили про идеологию. Там культура, там эти все эти карапузики, пузики, телепузики, это деньги, мультики и все остальное. Здесь тоже деньги. То есть человек этим опутан всегда и постоянно. Даже находится чудак, который уехал в путешествие, там какой-нибудь Коняхин, куда-то, там уплыл куда-то, извините, сколько денег стоит его яхта. Все, посчитайте, сколько стоит. Восхождение на Эверест.
2: А,
1: он вроде бы один.
2: Коняхин, да.
0: Причем там, да, еще.
1: Да, это огромные деньги. Много, за ним, да, вся страна за ним следит. Это же дурдом. Поэтому...
0: Согласен, кстати.
1: В нормальной ситуации человек не может оторваться от общества, от людей. И все это материально все равно... Материальное все...
0: Висит на обществе.
1: Висит на нем. Как он... Я не хочу есть. Но все равно он проголодается, все равно захочет есть.
0: Мне нужна какая одежда. Потом в пять раз больше.
1: В том-то и дело. Да. Одежду он не хочет. А сам хочет какие-то модные, сверхмодные кроссовки. В конечном итоге ему подавая это он не хочет, так сказать. Походил в грязном, рваном какое-то время. То есть человек все равно тянется к хорошему, к благополучию. Заболел, тебя будут лечить. Нужны деньги опять.
0: Доктор,
1: ты никуда не денешься.
0: Конечно.
1: Никуда не денешься. Нет, поэтому достойно.
0: К тому же тут еще, Лилия Витольевна, вы, так сказать, свой вопрос несколько не уточнили. То есть речь идет о каком возрасте. То есть если, скажем, там женщина там, ну, до 30, мужчина там, до 70, это одно. Если речь идет действительно...

0: ну, там, этой геронтофилии, или как ее называют, как глубокая древность и розовая юность. Это уже психологическое такое, психическое отклонение.
1: Мне кажется,
0: собственно,
1: что как раз мужчины, переступая порог, допустим, там, так, 55 так, лет, так. Ну, даже иногда 60, это ближе к правде, они всегда выбирают себе в спутницы жизни правильно. Молодых, красивых девушек, правильно. Тем самым показывая обществу, что они еще ого-гось.
0: Но это понты называются.
1: Еще детей любят.
0: Это называется понты. Потому что, на самом деле, нормальный мужчина должен выбирать себе в жены женщину немножко старше его. Это потому что у любого мужчины внутри, как ни крути, как ни верти, есть...
1: Ты сейчас хочешь сказать про Эдипов комплекс. Главное, маму любить.
0: Ну а что, мама земля наша тоже. Вот это отсюда идет. Земля наша, мама.
2: Не, молодые мальчики, они как раз любят женщин старшего возраста. Им легче с ней. А мужчина старшего возраста, ему нужна молодая девушка, чтобы это продлить его молодость.
0: Вампиризм.
2: Это все нормально.
0: Уже.
2: Это вампиризм. Все нормально. Это все хорошо. Так должно и быть. Я очень не понимаю людей, которые, допустим, им по 60 обоим или по 70, вот они за ручку ходят уже 30-40 лет. Я не знаю, на чем основываются эти отношения. Неужели такая глубокая любовь? Возможно, чтобы 30-40 лет и самой дряхлой старости уже они все еще не могут друг без друга. Это
1: нет,
2: хорошо,
1: а вообще
2: это
1: люди,
2: есть,
1: люди но... по природе своей полигамны, что мужчины, что женщины. Ведь это же ненормально, действительно, 40 лет жить с одним человеком.
0: Ну почему ненормально? Во-первых, не жить, а вести совместное хозяйство. Если вы имеете в виду жизнь всестороннюю, там, включая сексуальные отношения, то они могут быть на стороне, просто тактично сделано все это красиво, так что вот половина и не узнает. А если узнает, то, исходя из вот вашего же недоумения, в общем-то, чтобы снять его, будет это принимать как должное, видимо.
2: В общем, у нас экономика в тупике. Демократия в тупике и семья в тупике. Мы встречаем 21 век, когда все пришло в тупик.
0: Под знаком большого кирпича.
2: Да.
1: Который,
2: что,
1: говорят, будет веком матриархата.
2: Не надо. Какой матриархат? Тоже вы опять возвращаетесь.
1: Нет, тут тетеньки недавно собрались в пресс-клубе и стали выяснять, и выяснили, что, оказывается, 21 век это будет век матриархата. И очень доказывали так вот прям...
2: Ну, правильно, в больнице медсестра лучше уберет там все, подотрет, все сделает. Если бы мы превращаемся в больницу, все мы сошли уже с ума, и все мы больные, то, конечно, пускай женщины ходят, там, подтирают, наливают, кофе там где-то все, пойдут что-то сделают. В этом смысле матриархат, но не в смысле развития. Творческий мозг только у мужчины. Только у мужчины.
0: А вот он скажите, Владимир Львович, не чувствовали ли вы никогда, то есть, кстати, к вам в полной мере это относится, вот, скажем так, генерация идеи, некая такая живость, самое главное, энергия, она чувствуется, это факт. То есть энергетика, в общем-то, прет, и, естественно, вам приходится общаться порой с людьми, ну, конкретно безмозолыми, то есть, ну, так, с дохлыми уже, то есть они там перемещаются, но они дохлые, да, вот. Мало того, что происходит постоянное отсасывание энергии вашей, вот, но вы тут должны вести какую-то определенную политику общения с ними, да, то есть варианта два. Либо вы прикидываетесь одним из них, то есть поскольку они, ну, я имею в виду, скажем так, эмоциональные и психические инвалиды, то есть вы тоже должны сесть вот в это виртуальное инвалидное кресло и также вот ездить, чтобы... И постепенно, кстати, сжиться с этим образом. Либо вы должны бегать, значит, сперва среди них, дико их раздражая, а потом уже от них, потому что они поймут, что вы здоровы, что вы полны сил, и надо вас, в общем-то, нахлобучить. Вот как вы выходите из этой ситуации?
2: Вот у меня самый тяжелый период сейчас. Мне легче было при коммунистах. Я видел их тупизну. Ну, видел их враждебность развитию человечества, общества, я заряжался от них, понимая, что они тупик человечества. А я не был в их среде. Когда их нет сейчас, то у меня идет разрядка, то есть нет подзарядки. Я все отдаю тем, кто нормально воспринимает меня. Они со мной согласны, у меня нет обратной связи. То есть я боксер, который некому наносить удар. То есть у меня тяжелые перчатки на руках, а бить некого. Когда были коммунисты, это было нормально. Я бил их, все хорошо. Я видел, что мои удары меткие, что я поражаю цель. А сегодня, это вот, я считаю, что вот как бы для Америки это страшная ситуация. Вакуум, нету врага, противника нету. То есть Америка будет погибать не потому, что мы, Россия, будем подниматься. Потому что нету противника. Идет самодеградация. Как только человек поднялся куда-то высоко, как у меня сейчас. Нет коммунистов, я деградирую. Ну, демократ мне не мог бы сказать.
0: Большой папочка Зю.
2: Ну вот он ничего, он согласен со всем. Я вижу его красное лицо, я понимаю, ему неприятно. И вот я вижу его, как бы, вот глаза какой-то какой-то вот как девки с панели, понимаю. Ей нужно заработать, это девки, и все. Я понимаю, что они женщина, которой нужна любовь. Так и тут. КПРФ осталось как то бы для бизнеса.
0: То есть там и не идейные уже.
2: Конечно. Понятно. Им просто нужно остаться. Ну что им делать сейчас? Вот их там несколько сот тысяч осталось. Просто а реально в Москве сотни их. Да. Ну куда им идти? Вот от них можно было подкупиться. Я бы на примере Кремля просто дал бы им деньги. Сказал, ребят, у вас 100 человек, вот на тебе послом поезжай, вот туда пойди, на тебе это.
0: Вот,
2: и все.
0: Да, правильно.
2: Элементарно да. от них откупиться, они сами распустят партию. Все закончится. Они столько в Москве, их нет нигде уже. Вот и сотни, там Лукьянов, Зюганов, там еще несколько человек.
0: Еще вот этот, Илюхин. Такой, с таким лицом все кричит. Старичок.
2: Шандыбин.
0: Нет, Шандыбин, я с ним встречался, он классный.
2: Все,
0: он...
2: Да, элементарно с ним договориться.
0: Ампилов.
2: Ампилов
0: вот.
2: Тоже.
0: Да, вот мне подсказали. Точно, вот, очень там, он что, он нормальный, там, машет руками всегда, и его бабушки любят.
2: Со всем можно с ним договориться, и легче было бы стране. До сих пор не можем с землей разобраться. Представляете, 100 лет обманывают. Вон наркотик, чего ваши телепузики? 100 лет говорим, земля народу, и ничего не даем.
0: А может народ быть и верит. Правильно, кстати, потому что это как можно дать на народу, любому народу, так сказать, то, что является ну, не просто даже не общенациональной собственностью, а вообще мамой. Но я вот этого никак не понимал, как кто-то там говорит, это мои деревья, они растут на моем участке, хочу их и вырублю. Я говорю, ты скотина, я говорю, ты не имеешь на эти деревья никакого права, потому что я житель данной планеты, не думайте, что такой-то Гринпис и так далее. Mm-hmm. И мне эти деревья нравятся. Я говорю тебе сейчас бородавкой все родинки посрезай, если ты их это спилишь, эти деревья. Я считаю себя правым. Не должно быть частной собственности на землю. Должна быть аренда на землю. И инспекция раз в месяц.
2: Пускай будет аренда на 50 лет с правом наследования. Прошло 50 лет. Если мой сын способен дальше управлять хозяйством, конечно, автоматом нотариус ему на 50 лет продлевает этот договор.
0: Да, ну не, уже... но не постоянно.
2: Ради конечно. Бога. Но мы должны дать возможность человеку развиваться. Чтобы он развивался. Чтобы он не был временщиком. Пассажиры. Меня раздражают пассажиры. Мы все пассажиры.
0: Нет, вот мы-то автобус, нет. Мы не пассажиры.
2: Я имею в виду большинстве. Вот Россия, есть такой большой автобус. Заскочил и едет человек. Все, ничего не делает. Mm-hmm. Он ждет, что кто-то что-то ему сделает. Вот мы сделали людей пассажирами и иждивенцами. Это сделали это, коммунисты. Кстати, да, они виноваты. Да, да. Мы строим. Ну, кто-то думает, ну вы строите, я подожду. Вот мне было когда 15 лет. Объявили программу построения коммунизма. 61-й год. Я и ждал, думаю, вот они построят коммунизм, я приду в магазин, возьму конфет, сколько я хочу.
0: Или есть, знаете, такое понятие вечные дембеля, ВД сокращенно, которые в 50 лет говорят, да как мне было хорошо в армии. С утра встанешь, покормят, скажут, что делать. То есть попросту боясь взять на себя инициативу. И вот эта поговорка совершенно идиотская. Любая инициатива должна быть наказуемой. То есть,
2: да, да, да.
0: Тоже, кстати, пришла, я думаю, из какого-то красного такого вот этого
2: вот
0: ящичка.
2: Вот почему полно идиотов в стране. Они большинство были в армии. Понимаете, армия? Армия отупляет. То есть она нужна. Но она человека отупляет. И вот я служил всего 2 года. Но эти 2 года до сих пор у меня остались в голове как провал. То есть я бездельничал. Ну, мне было 200 рублей, столовая, комната, все было. Я 2 года ждал конца рабочего дня, недели, месяц, год ждал, когда это кончится. Это страшно. Теплый южный город. Но армия, она только для войны нужна. А война-то бывает очень редко.
0: И причем помните, как все это подводилось? Страшно. Типа, защитники Родины. А встает резонный вопрос. А от кого ее сейчас защищать? В данный момент от кого ее защищать?
2: Да,
0: кто
2: да,
0: нападает?
2: Да,
0: что
2: да,
0: за фикция? Вот, что пугать-то все время?
2: Вот
0: да?
2: Это вот проблема. Это проблема как бы... Вот врачу нужны больные. Знаете, он внутренне ждет этого. Ему приятно это. Привезли больного человека, он балдеет.
1: Да, да. А где на всех зубов найти, значит, безработица?
2: Можно начать работать, понимаете? Да, человеку тяжело, он умирает, а врач радуется. Наконец-то дали ему клиента, он может им заняться.
0: А знаете, как хирурги толкаются около стола, кому это разрезать? Нет, серьезно. То есть там главный хирург, он не подпускает второго. Да, самый слой смерти.
2: Это же очень дефицит для них. Это конечно, скорее конечно. Подойти к телу и начать так там кромсать, что-то делать. Да. Что, это профессия его. Он, если полгода не работает, он уже боится войти в операционную. То есть это тоже как бы ну, опасная профессия. Вот солдат, должна война, иначе он ненужно разлагается. Хирург, нету больных, он разлагается. Сцена. Уберите сцену от Пугачевой, она же умерла давно бы уже.
0: Или, например, не дайте женщину рожать, и все.
2: Тоже загнивание организма
0: сразу
2: женского.
0: Сразу сгниет в 5 минут.
2: Вот большинство всех женских болезней, это только от неправильной половой жизни и отсутствия детородного периода.
0: Да.
2: Отлично, когда женщина, например, начала в 14-15 лет половую жизнь, жизнь и родила 5-6 детей, нет проблем.
0: У нее, ну, кстати, труба, все у нее идет. Нету при этом и какого-то такой социальной адаптации чрезмерной, которая порой вредит. Потому что, там, например, также вот тут показывали одну какую-то совершенно некрасивую, она тоже певица, поет мерзко, дерет все Светлицкой. Ну, в общем, тьфу. И у нее спрашивают, ну, чем же ты, кума, будешь заниматься, когда наконец все просекут фишку, что ты никто. А она вот отвечает, дословно говорю, как есть. Я бы хотела стать бизнес-вумен.
2: Да.
0: Ну, вот, кстати, тоже меня дико напугало. Я чуть не заплакал от своего бессилия. Я думаю, ну как же это так? Я вообще ненавижу людей, которые вставляют в русский язык английские слова как-то yes, или там окей. Okay, вот, или вот это oh my darling. Вот если бы вам женщина, извините, шепнула oh my darling.
1: О май гад, это
0: да, американский. Да, гад. Да, да. А вот скажите, Владимир Вольфович, была благоприятная, на мой взгляд, для России ситуация в Америке вот с выборами, когда эти, значит, тупаки не могли между собой там перетереть, значит, кому достанется, да, поделились почти 50 на 50. При определенном усилии, грамотно направленном, да, при определенной, скажем так, постановке, можно было бы чиркнуть небольшую искорку, и там была бы мощная гражданская война. А почему этой искоркой не чиркнули? Для меня до сих пор загадка. Причем тянулось это, типа, ну, нате, ребята, нате, вот уже бензин мы разлили, ну, чиркните кто-нибудь. Это же был гигантский шанс. Ни один человек мне на этот вопрос не может ответить.
2: Но мы в пассиве сейчас, понимаете? В пассивной ситуации государство не проявляет инициативу. Мы ждем, что произойдет. Сами ждем. Я давно предлагал Кремлю провести ряд активных акций. Даже не ждать на Балканах, а самим что-то там сделать. И сегодня мы бы там господствовали.
0: А теперь они спрашивают разрешение у НАТО. Ввести ли им там солдатиков?
2: За Кавказье можно было бы такую заваруху устроить. Сегодня какая Чечня? Сегодня Баку бы горело, там, не знаю. Могли бы там господствовать сегодня. Средняя Азия. Мы бы давно там уже сделали. Сейчас бы не Будду разрушали бы. Сейчас бы весь Кабул бы горел бы. От того, что там они бы не могли бы, так сказать, договориться друг с другом. А сегодня запросто, в тупую разрушают эту великую буддийскую культуру. То есть мы в пассиве. Это нам как бы месть или нам, ну, бумеранг коммунистического режима. Тогда все было в активе. Мы создавали режимы в Мозамбике, Куба, Вьетнам. Десятки тысяч километров от Москвы. То есть мы были слишком активны.
0: Ну почему слишком? Сейчас? Кстати, не слишком.
2: По всему миру мы. По всему
0: миру не слишком,
2: везде.
0: Это нормально.
2: Везде были наши флоты. Это было хорошо, но конечно. Теперь как бы компенсация. Мы отдыхаем.
0: Это как с шахтерами. Помните, были времена, еще так называемые советские, когда они приезжали с гигантским прайсом в больших шапках и прогуливали тут в кабаках деньги. Ну. Затем по спиральке хлоп, платить перестали, вот у них голод. Да, то есть все так развивается. А как вы считаете, все-таки каковы вероятности того, что вот... опять же, начнут наконец нас, я не побоюсь этого слова, кстати, мне не стыдно именно бояться, потому что уважение все-таки в том положении, в котором мы сейчас находимся, уважение к нам должно все-таки начинаться с чувства боязни и страха.
2: Конечно, только это и нужно.
0: Да.
2: Почему как нужна это? Армия, подводный флот? Вот надо, чтобы не Курск лег бы на дно Баренцева моря, а несколько американских лодок.
0: Ну вот одна протаранила япошек.
2: Расколошматить, допустим, там турецкий подводный флот. То есть мы должны все это делать.
0: А мы закупаем турецкие эти мерседесы сюда, кстати. Да, кто закупает? Вот ответьте. Вот. Товарищ, который закупает турецкие мерседесы.
2: Или автобусы?
0: Автобусы, да. Вот.
2: Мерседесы. Это сборка. Это куда хуже, чем немецкие.
0: Они почему закупают? Хуже. Ответьте, вот. Если или, вы нас или, сейчас слышите.
2: Или карусы. И карусы. Они же гадят. Да. Это же очень тяжелый автобус. Тоже очень много плохого этого делается. Это вот тоже вот такая вот слабость. Чиновник творит, что хочет. Ну где наши эти зеленые ведь? Ну где что, не выйдут на улицы Москвы?
1: Так зеленые, это же тоже мафия, их все покупают.
2: Вот именно. Наших зеленых некому заплатить им, чтобы они подняли этот шум. Вот это в этом проблема. То есть везде деньги, везде сценарий, так сказать. Ведь можно было много акций провести. Вот сейчас попытались закупить мясо отравленное в Баварии.
0: Еще
2: я единственный поднял шум в Государственной Думе. Вроде приостановили. Но ни один же москвич ничего не сделал. И впечатление, что москвичам, да, отравленное мясо, они сожрут, сдохнут, и никто ничего не сделает.
0: Ну, доверие, во-первых, определенное, наверное, присутствует.
2: Должно быть такого доверия.
0: Хотя, скажу по себе и по своей семье, я принципиально не покупаю замороженное, не французское мясо, вот, и вообще вот эти
1: ты
0: все...
1: Ты соевое, что ли, только?
0: Почему соевое? У меня есть своя ферма, где люди работают, и я только туда приезжаю, говорю, отрежешь мне сегодня, Федор, тут ляжку от той-то коровки. Буквально так. То есть, а вот это покупки вот этих вот брикетов, они сами по себе опасны. Естественно, мало того, есть у меня все-таки такое мнение, что большинство поставляемого сюда товара, оно принципиально слегонца подпорчено. Начиная, кстати, от оргтехники. То есть, не говорю, что вся партия бракованная, но, по крайней мере, если из всей партии какая-то одна там штуковина бракована, ее надо на списание. Они типа, дай в совок ее давай. Вот я...
2: Да, а продовольствие чем опасно? Не только само мясо, которое может быть от бешеных коров, но ведь полно добавок.
1: Субпродукты.
2: Добавок
0: еще.
2: Полно.
0: Да, химия
2: всякая. Даже возьмите косметика, крем. Сколько женщин покупают крем,
0: кладут они.
2: Мажутся, а они травят свою кожу. Это не сразу проявляется. 20 лет использования этого крема, и потом эта женщина будет мучиться, страдать.
0: То есть, или знаете, они как делают еще так, делают такие штуки. То есть, к примеру, это действительно факт, мы проверяли. Некоторые шампуни, то есть, вот, ну, женщина начинает мыть голову, да, вот волосы становятся там симпатичнее, да, пропадает перхоть, все вот это исчезает, да. Затем вдруг неожиданно вот это средство пропадает с рынка. То есть, это, кстати, регламентирование. Комментируется фирмой, поставщиком. Сразу же у бабы там вообще чуть ли не рога растут, комья падают, она бегает с вытаращенными глазами.
1: Это как таблетки для похудения. На них подсаживают, и потом ищет, всю жизнь
0: бегает,
1: приходится,
0: да,
1: есть.
0: Затем возвращается вот этот же вот, это же байда в три раза дороже, там, в другой упаковке. То есть практически это происходит не лечение, а попросту как бы, ну, тонирование болезни.
2: Мучаем, да, калечим людей.
0: Да, да.
1: Владимир,
0: да,
1: Вольфович,
2: это
1: а вот...
2: Это очень опасно все.
1: Я все опять про женские, да, про женские, ну, мужские,
0: давайте,
1: отношения.
0: Давайте,
1: ну, вот известно, что женщины всегда падки на известных людей, а вы вообще такой импозантный мужчина. Я думаю, что даже если бы вы были не политиком, а просто вот просто мужчиной, на вас бы прям женщины гроздьями вешались бы. Я думаю, так оно и есть. Но...
2: Заблуждение. Только потому, что я известный в политическом смысле, какое-то внимание оказывают. Если бы этого не было бы, полное бы безразличие было.
1: Ну, да нет, не, да нет, неправда. Ну что вы? Ну что вы, я прямо сейчас рассыплюсь в комплименты.
0: Лидия Витольдовна, да, она физиономист хороший. Да. Я просто, так сказать, могу ей доверять. Она может, так сказать, человека четко отделить, ну,
2: хорошо,
0: от рода его занятий.
1: Да-да-да. Так вот, шалости. А вот не кажется ли вам такой высокой ценой, что вы не можете себе позволить некоторые шалости в личной жизни, а то ведь получится как со Скуратовым. И вот вынуждены себя вот прижимать.
2: Естественно, естественно. Это многие завидуют известным людям, но у них самое мерзкое существование. Я мечтал, например, побыть один. Нигде невозможно мне побыть. Даже в самой глухой деревне тебя может узнать человек. У нас же нет такого глухомани. Все, телевизоры ездят, а газеты. То есть нельзя остаться самим собой. Мало того, что узнать. Мне просто хочется, чтобы вот зайти в магазин и быть покупателем. Нельзя, все, уже, так сказать, тебя знают. В пивнушку,
0: ну,
2: зайти.
0: Перешептывание.
1: А вы знаете, я
0: вообще
1: как-то была на Кипре и встретила...
2: Мерзко,
1: и переходила пляж пятизвездочной гостиницы к пляжу трехзвездочной.
0: Мне больше опять сумки
1: воровала. И там
0: воровала.
1: Видела Владимира Вольфовича, между прочим, да, и даже не подошла.
2: Ну и хорошо. И хорошо, я там, может быть, нашел какой-то кусочек постоять.
0: Нет, а вот
2: две минуты в одиночестве.
0: Тут действительно, если позволите, я, так сказать, озвучу вопрос, который вот Лилия Витольдовна в силу своей, так сказать, половой принадлежности, ну, просто посчитала, может быть, нескромным. Вот, понимаете, ну, я не буду скрывать, что мне приходилось, так сказать, общаться на стороне с разными женщинками. Вот, я, конечно, не столь известен, как вы.
1: Греха.
0: Да, но тем не менее, потом проходил. Идя там или идя где-то, вдруг там идут две девки, одна там, другой говорит, вот, типа, это Саня, я там с ним тот. Ну, соответственно, меня срамота бьет, и все это, да. Вот как вы выкручиваетесь в такой ситуации? Ну, не может же мужчина быть без женщины. Либо, значит, это должен быть какой-то штат, очень четкий, женщин, молчу, не, которые, в общем-то... Потому что, ну, представьте себе, она всем подружкам...
1: За молчание надо платить.
0: Какая разница, все равно. Типа, та спросит, откуда у тебя...
2: покажут, да.
0: Все. Да, все равно растриндят. Либо они должны быть как-то в заточении находиться, ну, типа вот, и не выпускать их на волю. Вот. Либо это должны быть какие-то свои, но я вот, честно говоря, допустим, не обидится на меня думские женщины, но я там был несколько раз, но что-то аппетитного ничего не увидел. Либо что-то третье. Нет, если вы не хотите, вы не отвечайте на этот вопрос.
2: Нет, конечно. Нет, что это все тяжело по всем позициям. Быть известным человеком тяжело по всем позициям. И личная жизнь, и общественная, и все контакты, и связи. Все, все в худшем варианте.
1: То есть, а у вас были какие-то разочарования, связанные с женщинами?
2: Все было, наверное. Но я все уже мне опротивило, все, все в таком в тупом варианте. Я говорю, что все в тупике сейчас, даже это все.
1: То есть, если хочешь жениться на умный, красивый и богатый, нужно жениться 3 раза, это точно, да?
2: Я думаю,
1: нет, я сейчас не по поводу женитьбы, да. Не по поводу вас, а вообще, что вот в одной женщине это вот сложно, да, сразу найти все 3 компонента.
2: Конечно, да никто ничего не находит.
1: Ну, как, впрочем, и в мужчине.
2: Да никто ладно? Ничего не находит. Мужчине. Мучаются все, как бы, о, всеобщее сожительство, сосуществование. Раньше был такой лозунг мирного сосуществования 2 систем. Капиталистическое, социалистическое. Это все лопнуло. Теперь есть сосуществование человека. Мы все сосуществуем.
0: Причем мирно, живем, вот тут слово мирное сосуществование.
2: Мирно, да. Что война есть невозможно. Ибо у всех у нас одинаковые недостатки, всем одинаково что-то хотим. Немного жадные, алчные, там, скупые и так далее. То есть мы все одинаковые.
1: Но вы говорите, что мужчина творческий человек, это понятно, генератор идей.
2: Да.
1: Но почему-то все генераторы, вот моих подружек, просто живут на диване и ничего не генерируют. Кроме выхлопных газов своих.
2: Это все, так сказать, как бы, ну, не может быть сразу. То есть вся мужская часть общества как бы творческая. Какой-то отдельно взятый мужчина, он может ничего-то не делать.
1: Нет, очень
2: внутри
1: много
2: него.
1: Примеров негативных.
0: Нет, действительно много. Я видел забиваем многих мужей и подружек.
2: Забиваем их. Нужна для них большая свобода.
0: Как то, называется, обломовщина какая-то.
2: На диване, потому что это его протест. Он не хочет ничего делать. Мы его загнали в эту ловушку. Нужно отдельное жилье совсем. Отдельное жилье нужно. Не трогать его нужно.
0: А вот скажите, Владимир Владимирович, да, вот
2: ну,
0: вы, скажем так, ну, вполне состоялись, как вот, скажем, уважаемый член общества, как человек известный, как мужчина, у вас сын есть, да, то есть наверняка дерево тоже посадили, дом построили,
2: да,
0: может,
2: все
0: не
2: есть,
0: один. То есть
2: деревья, все... дома, все сделали.
0: А вот представьте себе, что вдруг в какой-то момент вот вы вернулись на, скажем, рубеж, с которого все это начиналось, и путь пошел не туда. То есть вы стали обычным таким вот обывателем. Mm-hmm. Но так как-то, опять же, обстоятельства сложились, что вы, вот как нынче модно говорить, при бабках, да? Вот в какую бы вы сейчас область вложили эти деньги? Ну, то есть что это? Ночной клуб открыли, были там продуктовый магазинчик. Или если, например, сейчас, знаете, наша жизнь, она штука хитрая. Вот сейчас мы с вами тут беседуем, а завтра уже не знаем где, да? Вдруг, например, завтра все прекратится вообще, и вы перестанете вот быть тем, кем являетесь. Что в запасе? Что вы будете делать? На какой почве функционировать?
2: Ну, у меня в этом смысле как раз очень тяжело. Я не люблю торговлю, не люблю строительство какое-то. То есть мне нужна духовная сфера. Духовная сфера.
1: А вот я бы с удовольствием бы...
2: Нет, не хочу я.
0: Чем, извините?
2: Я бы с удовольствием перебил бы этих проповедников. Вот которые выступают у нас по воскресеньям. Я бы с удовольствием на хорошем русском языке, без всякого перевода, бы обращался бы к миллионам и, так сказать, находил бы путь к их сердцу, к их душе. То есть общение с огромной аудиторией, вот это мне доставляло бы удовольствие. Это было бы вне политики, допустим. Это было бы,
0: ну, да.
2: Это преподавательская деятельность, там, допустим, литература, там, история человечества, или вот, на религиозные темы. То есть я могу взять все это вместе взятое, потому что чисто религиозная тема не очень может волновать всех. Это узко. Чисто литературная не всех. А вот общее взять, так сказать, о жизни, так сказать. Человек и жизнь, человек и общество. И здесь подать вот все, что есть в этом нашем мировосприятии. Вот такой вот вариант проповедей. Это бы меня устроило.
0: А вот
2: я бы с удовольствием этим занимался.
0: А вы сказали, что вас вот, в принципе, так волнует духовная сторона как-то вопроса. Многие, например, состоятельные, известные люди, политики, да, они каким-то образом, ну, ангажируют определенных деятелей культуры, да. То есть я не буду там называть имен, но, тем не менее, есть факты, как определенной политической партии или определенный, там, скажем, банкир выдает прайс какому-то музыканту или содержит театр, да, то есть скажите, Владимир Владимирович, да, вот, вот ну, вы, скажем так, ну, вполне состоялись, как вот, скажем, уважаемый член общества, как человек известный, как мужчина, у вас сын есть, да, то есть наверняка дерево тоже посадили, дом построили, да, может, не один. То есть
2: деревья, все... дома, все сделали.
0: А вот представьте себе, что вдруг в какой-то момент вот вы вернулись на, скажем, рубеж, с которого все это начиналось, и путь пошел не туда. То есть вы стали обычным таким вот обывателем. Mm-hmm. Но так как-то опять же обстоятельства сложились, что вы вот, как нынче модно говорить, при бабках, да? Вот в какую бы вы сейчас область вложили эти деньги? Ну, то есть что это? Ночной клуб открыли, были там продуктовый магазинчик. Или если, например, сейчас, знаете, наша жизнь, она штука хитрая. Вот сейчас мы с вами тут беседуем, а завтра уже не знаем где, да? Вдруг, например, завтра все прекратится вообще, и вы перестанете вот быть тем, кем являетесь. Что в запасе? Что вы будете делать? На какой почве функционировать?
2: Ну, у меня в этом смысле как раз очень тяжело. Я не люблю торговлю, не люблю строительство какое-то. То есть мне нужна духовная сфера. Духовная сфера.
1: Вот я бы с удовольствием бы...
2: Нет, не хочу я.
0: Чем, извините?
2: Я бы с удовольствием перебил бы этих проповедников. Вот, которые выступают так, у нас по воскресеньям. Я бы с удовольствием на хорошем русском языке, без всякого перевода, бы обращался бы к миллионам и к миллионам. И, так сказать, находил бы путь к их сердцу, к их душе. То есть общение с огромной аудиторией. Это мне доставляло бы удовольствие. Это было бы вне политики, допустим. Это было бы,
0: ну, да, да.
2: Это преподавательская деятельность, там, допустим, литература, там, история человечества, идет на религиозные темы. То есть я могу взять все это вместе взятое. Потому что чисто религиозная тема не очень может волноваться. Всех. Это узко. Чисто литературно не всех. А вот общее взять, так сказать, о жизни. Согласен. О жизни, так сказать. Человек и жизнь. Человек и общество. И здесь подать вот все, что есть в этом нашем мировосприятии. Вот такой вот вариант проповедей. Это бы меня устроило.
0: А вот
2: я бы с удовольствием этим занимался.
0: Вы сказали, что вас вот, в принципе, так волнует духовная сторона как-то вопроса. Многие, например, состоятельные, известные люди, политики, да, они каким-то образом, ну, ангажируют определенных деятелей культуры, да. То есть я не буду там называть имен, но, тем не менее, есть факты. Определенной политической партии или определенный, там, скажем, банкир выдает прайс какому-то музыканту или содержит театр, да, то есть попросту. Причем все это делается по старинному русскому рецепту. Это не есть вот это новомодное слово как-то спонсорство, да, а это есть меценатство, это разные вещи. Вот вам доводилось ли и приходится ли сейчас заниматься меценатством по отношению к кому бы то ни было из людей творческих?
2: Нет, я, кстати, с этим напрямую не сталкивался. Конечно, где-то можно было бы это сделать, там, особенно предвыборная кампания, использовать именно в целях, так сказать, пропаганды, так сказать.
0: Нет, но это опять спонсорство.
2: Это спонсорство.
0: А именно безвозмездно.
2: А вот безвозмездно, да. Так вот, скажем, я должен искать средства для собственной политической структуры. Если я был бы богач, богатый человек, имеющий фабрики, заводы, и часть денег мог бы тратить на политическую деятельность, а часть бы, может быть, вот бросить на меценатство. А так мне нужно каждый день находить средства для осуществления собственных функций. Поэтому это нужно, чтобы делал тот, у кого есть вот именно свой бизнес. И тогда он сам решает, куда направить. То есть он производит деньги. А я деньги достаю так же, как их ждет, допустим, какой-то деятель культуры от мецената, так я не жду, а выпрашиваю для осуществления своих функций. Мы еще закон не приняли, по которому, может быть, какие-то копейки будут давать парламентским партиям. До сих пор же наша страна единственная в мире, которая считается, что есть партии, но деньги им не нужны. Тогда на что они существуют, эти партии?
0: То есть... На членские взносы.
2: Так взносы никто не платит сегодня, потому что люди бедные, так сказать, или жадные. Это все ушло, это было в КПСС, там прямо на работе собирали по ведомости.
0: А как же идеология? То есть сейчас идеология на первом плане, вступил, например, в ЛДПР, свято веришь в эти идеи, и там не заплатить какой-то мелкий прайс, это уже предать самого себя как-то.
2: Ну вот, к сожалению, сейчас в основном вот такие люди, они не до этого им.
0: Ну а среди вот ваших ближайших помощников, я понимаю, что это уж так, может быть, и такой вопрос, на который и отвечать не принято, но тем не менее, часто ли случаются разочарования? Ну там, тот-то напился, тот в офисе посуду побил. То есть, ну, какой-то попросту...
2: Конечно. Конечно, конечно. Полно, это же люди обычные, наши, с нашего общества, они со всеми теми же недостатками. десятками. Это же десятилетия пройдут, прежде чем в какой-то партии сформируется ее постоянный состав, и уже дети вступают в эту партию, внуки, то есть идет семейная традиция. А сейчас 10 лет. Что это 10 лет? Это же как бы первые шаги,
0: да,
2: еще.
0: Дети,
2: это еще дети. Поэтому это все только еще на пути к созреванию, и обычно мы опоздаем уже. Уже будет интернет, уже не будут нужны ни партии, ни избирательные комиссии, а из дома люди будут голосовать и решать все проблемы.
0: Слушайте, кстати, вот еще, прежде чем мы сейчас начнем звонки телефонные принимать, такая утопическая идея, но, на мой взгляд, не лишенная интереса. Вот я, например, считаю, да, что я, как гражданин Земли, имею полное право участвовать в выборах американского президента и любого другого президента. Теми же правами я бы наделил даже тупорылого вот американца или его тетку жирную, которая вот жрет курицу. Вот и говорит, что my God, да, то есть по отношению к своему президенту. Я считаю, что я имею право влиять вот таким образом на мировую политику. Если бы это было осуществимо с точки зрения технической, материальной, как вы считаете, идея хорошая или она просто дебильная? Если дебильная, вы так и говорите.
2: Нет. Будущее за этим. Я уже говорил. Мы уберем границы, уберем понятие национальности, гражданства, и в том числе вот эти вот вопросы. Это действительно будет всеобщее избирательное право. Голосуйте, ехать с Новой Зеландии, с Японии. Давайте ваши отношения. Ведь жизнь людей одинаковая везде. Все хотят безопасности, конечно, надежности, да, благополучия, спокойствия, нормальных детей. И везде одинаковые негативные процессы. Везде разрушается семья, экономика, идеология. Везде всеобщее отупление, преступность, наркотики. Все везде одинаково. Только пока мы в искусственных этих национальных государственных клетках. То есть язык. Нам нужен единый мировой язык. Мы и к этому придем еще.
0: А еще я, знаете, хочу чего
2: еще. Это и будет всеобщий коммунизм. В чем беда?
0: Да,
2: была,
0: да,
2: Ленина.
0: Да,
2: ведь,
0: да.
2: Маркс был умнее его. Он сказал, одновременно во всех странах мира возможно создание какой-то новой общества.
0: Этот в отдельном...
2: Это взял, как вор. Взял и все. Вот, да, здесь я сделаю. Ты здесь можешь украсть.
0: Ох, не слышал сейчас Шандыбин нас.
2: Он украл власть в 17 году и все. И сам написал, а удержат ли большевики государственную власть.
0: То есть тихонечко так это самое...
2: Украл и
0: сам сделал. Он такой, типа,
2: и
0: я
2: тут
0: понимаю,
2: же вел НЭП. Смотрите, тут же вел НЭП. Он тоже понял, что нельзя рабочим и крестьянам отдать экономику. Пускай снова собственники ею занимаются. Тут же, года не прошло. В 21-м году с трудом разбили они...
0: Типа он окснился такой,
2: бах,
0: что я сделал?
2: И тут же вводит НЭП. Да, вводит, да, НЭП. Ну что это такое? Для чего вы брали-то власть? Вот это беда.
0: Вот насчет телевидения еще хотел выступить. Я постоянно тут насчет телевидения выступаю. Уж больно я его не люблю во всех его проявлениях. Вот как вы считаете, вот телевидение будущего. В моем представлении, да, это, во-первых, никаких политических комментаторов. То есть я имею в виду вот этих мудрых в очках,
2: да,
0: и склянках.
2: Да, да,
0: да, вот. А второе, это если новости и будут, то они будут в стиле, скажем так, ну, назовем вот так, тоталитарном стиле. Это диктор, который строго отбирается по внешним данным, никаких бород, усов, вот всей этой, вот всех этих безобразий, который читает холодно новости, без всяких своих комментариев. А все остальное время это не художественные фильмы, а это прямая трансляция, значит, которая будет идти через спутник на телеэкраны с нескольких камер в каждом городе мира. Камеры могут быть установлены на спине или голове негра, неважно где, да. Но я, сидя дома, так хочу побывать сейчас, например, в Амстердаме, там щелкаю, и типа там вижу, что данный амстердамский негр перемещается там по такой-то улице. И я как бы вместе с ним иду. Я слышу живые звуки города реальные. Вот, это реальная жизнь, потому что ее нам активно телевидение сатанинское пытается подменить на какую-то сценарную жизнь. Вот заметили, даже среди милиционеров уже идет подражалово их западным коллегам, которых они увидели по телевизору. Недавно тут меня брали. Вы бы видели. Это смех. Они, во-первых, друг друга называли там Джо и Гарри. Гарри, дай наручники. И так картинно махали кольтами, что это с вами поэмами, что одного даже упал прям. Вот. То есть сплошное подражалово. Вот. Я считаю, что телевидение нужно для того, чтобы показывать реальную жизнь других стран.
2: Это можно остановить только тем, что телезритель будет отключать передачу, где она фальшивая. Вот там уберем всех комментаторов ненужных, потому что они поймут, их не смотрят и не слушают.
3: А смотрят
0: все
3: там,
0: равно
3: где...
0: будут, для себя будут.
3: Это нет, же... нет, но они увидят, владельцы телекомпании увидят, что там, где появился комментатор, и там он вот лишний, люди переключают на другой
0: а
3: канал.
0: А как, кстати, это
3: не
0: делается?
3: Хотят.
0: Это, конечно, может быть,
3: обратной
0: несколько
3: связью. С обратной связью.
0: То есть не звонят
3: видно.
0: Просто им.
3: Да нет, будет просто видно, мониторы будут стоять. Все видят, что вот началась передача, все хоп, ушли с нее. С
0: вот
3: передачи.
0: Я не понимаю устройство этих счетчиков.
3: Счетчики, во многих странах мира это уже есть. Да. Счетчики стоят, и телекомпания моментально определяет, сколько миллионов смотрит эту передачу сегодня. У нас этого нет. Нас сегодня обманывают. Что делают? Допустим, ставят датчики в определенном жилом массиве. Условно, допустим, в Перми есть...
1: В домах повышенной элитарности.
3: Да, вот и все. И есть говорят, же, что да, Пермь да. хочет это. Да не Пермь хочет. А вот группа чиновников Перми этого хочет. А вы все поставьте равно. В разных точках Перми, там мы узнаем, что хочет город Пермь. Эти рейтинги дурацкие. 1600 опросили. Кого вы опросили?
1: Да, да, да.
3: Кто опрашивал?
1: Это, вы знаете,
3: где?
1: Как Жванецкий сказал, рейтинг — это послание тупых тупым.
3: Вот страшно это дело. Это страшное дело. Поэтому эту фальшивку техника разобьет. Не будет больше этой фальшивки.
1: Владимир Вольфович, а вот каково ваше вообще настроение, когда вы выходите там с кучей всяких законопроектов, инициатив и так далее, и там нервами своими, ведь видно, как вы выступаете, да, пытаясь что-то там кому-то доказать, а выходит какой-нибудь Шандыбин или еще что-то такое,
0: да
1: который
0: ладно,
1: по бумажке...
0: Шандыбин, нормальный
1: не,
0: Шандыбин.
1: Ну, хорошо, но кто-нибудь,
0: у него глаза
1: да?
0: очень хитрые,
1: и
0: скажите,
1: уже никому ничего не доказать.
0: У него хитрые глаза. Ну,
1: это же просто ужасно. Я
0: почему ужасно?
1: Состояние, да, вот когда вы никому ничего не можете доказать, и вы не можете что-то такое протолкнуть. Но вот,
3: да,
1: а как с этим
3: да,
1: бороться?
3: Да,
1: и это... все время топчет, все топчутся на одном месте. А как с этим бороться? Что,
3: да, это...
1: что делать-то нужно?
3: Как бы впечатление расстрела. Здесь стоит офицер, допустим, я белый офицер, это Красная гвардия, по мне стреляет, все. Я ничего не могу сделать, меня обезоруживают.
1: Но состояние-то это ужасно.
3: А что сделаешь? Ничего не сделаешь. Вот с этой тупизной ты должен смириться и ждать снова.
1: То есть радикально у нас ничего, радикальные методы мы вроде от них отказались, да? А без них тоже никуда.
3: Ну что делать? Ждать, другое поколение придет.
0: Или, пойму, ну, да, хотя бы показывать.
3: Пока животных инстинктов больше всего у нас. В политике пока животные действуют у нас.
1: Ну это страшно.
3: Пока интеллект не действует, к сожалению, это вот наша беда. Нету среднего класса, понимаете? Вот он, его погубили коммунисты. Он сейчас сегодня был. Средний класс.
1: А договориться
3: ультрабогатый и ультрабедный. И они все портят. Ультрабогатые консерваторы, не трогайте мое богатство, ультрабедные отобрать. Чем быстрее, тем лучше.
0: Это, кстати, контингент. Вот
3: средний
0: этот,
3: провал.
0: Очень хорошо наблюдать у церквей. То есть я вот посмотрел, насколько сменилось, вот, сменились верующие, их вид. То есть туда, значит, либо подъезжают на модных автомобилях, я даже марок порой не знаю, хотя у меня их перебывало 1000. Да, вот. Либо это совсем какие-то бедные, больные, убогие люди. То есть, как вот правильно вы выразились, именно средний класс, то есть там человек, который там, ну, на котором и должно, кстати, общество все стоять.
1: А
0: его
1: мне кажется,
0: там не
1: что
0: увидишь.
1: Можно просто договориться иногда, чтобы не тратить нервы.
0: Ну, как договоришься? Ну, с кем?
1: Ну, с кем-нибудь
0: с
1: можно
0: кем?
1: Договориться. Чтобы так потихоньку, так приглашая в гости на хорошие разговоры и договориться. И тогда вот можно.
0: Нет, как? Потому что как только потом договоришься, вот получится какой-то, ну, скажем, пирожок, то самый хитрый попытается от него оторвать самую часть.
1: Потом к тебе самый хитрый придет.
0: Понимаешь, договоренность любая, это тоже ведь правильно, договоры и переговоры, это своего рода тоже такая, тоже политика, тоже шпионаж.
3: Торг.
0: Вот, именно.
3: И у каждого свои мысли. То
0: да.
3: есть, на какой-то момент договорились, а мысли совсем другие.
1: И все равно придадут в какой-то момент, да?
3: Конечно, так обмануть. Временный договор, согласие, а потом искать вариант, как его компенсировать и с другими заключить союз и так далее. То есть все построено на обмане в этом мире.
1: Саш, мне
3: любого
1: кажется,
3: человека.
1: Да, вот, может быть, о том мы все беседуем.
0: Да,
1: беседуем,
0: я предлагаю дать слово нашим уважаемым москвичам.
3: Кто не хотят, а то, может
0: узнаем,
3: быть,
0: да.
3: Тема их не интересует, то, что мы говорим.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
5: Алло.
0: Да. Рассказывайте только громче, да. Уважаемый. Вас...
5: Хочу, чтобы вы вели передачи на моей любимой радиостанции и убирайтесь.
0: Непонятный голос. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
0: И вам аналогично. Рассказывайте.
6: Мне интересно узнать прогноз Владимира Вольфовича. Чем закончится кутерьма сейчас с разговорами о перевыборах Думы и смены правительства? И, пожалуйста, не нападайте на Шандыбина. Колоритная фигура. Спасибо, Галина.
0: Спасибо. Я думал, Галина спросит что-нибудь такое, например. Ну, что-нибудь там, ну, не знаю, там, Ну, вот, да, опять опа.
3: Политизированные наши женщины.
0: Политизированная Галина. ПГ.
3: Тоже, то есть, как бы, ну, тоже, ну, что делать?
0: Ну, не значит, хотите, давайте следующий звонок.
3: Нет, я обязательно отвечу. Да. В конце года обязательно будет Дума распущена. Будут новые выборы в Государственную Думу или уже в декабре, или в начале марта. В любом случае, там год остался. И обязательно будет новое правительство. Обязательно. Это нормальная процедура, как во всех странах мира. И Дума не подходит уже новой России, и, значит, и правительство будет новое. Поэтому одним ударом двух зайцев, как говорится. А Шандыбин колоритная фигура, но с этим колоритом мы 100 лет мучаемся. Дело не в Шандыбине, а дело в коммунистах. Это страшная болезнь. Я приезжаю в регионы, до сих пор люди говорят, при них было лучше. Представляете, Сонушка говорит, что вот жулик мне вчера дал пирожок, я это, за этого жулика буду голосовать. Но тебе же жулик дал. Он у кого-то украл, тебе дал. И люди этого не могут до сих пор понять. Никак не могут понять.
0: Но они потому что пьяные в большинстве.
3: Это колоритность, своем. Это да. То, что до сих пор дурман стоит. Самый страшный политический наркотик – коммунизм. Фашизм быстрее проходит. Вот в психиатрии есть понятие значит, буйного помешательства и тихого. Вот буйное, оно страшно, опасно, но оно легче поддается лечению. Буйного успокоит. Тихое на всю жизнь остается. То есть тихий шизоид,
1: и
3: он всю жизнь.
1: Еще можно распознать, еще можно не распознать. Да.
3: А буйный пошумел, побил, даже кого-то избил, даже убил, его можно вылечить. Тихое помешательство. Вот коммунизм это тихое помешательство.
0: Ну, там тоже могут быть рецидивы неожиданные, в общем-то. Да. Ну, следующий звоночек. Да. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам просто беспредельно.
7: Здравствуйте, это Федор беспокоит.
0: Здравствуйте, Федор.
7: У меня вот вопрос к Владимиру Вольфовичу. Владимир Вольфович, скажите, пожалуйста, вот та ситуация, когда была в преддверии выборов, когда вас там пытались снять с голосования и так далее, там Верховный суд вмешивался... Все-таки, вот если честно, это была все-таки пиаровская акция ваша? Или это действительно была вот такая вот против вас организованная какая-то компания?
0: Спасибо,
3: компания в чистом виде. Это сумасшедшая пиаровская акция. Зачем мне уже человеку становиться самоубийцей, так сказать? Это в чистом виде, если бы в нормальной стране бы... Большинство людей проголосовали за ЛДПР. Они поняли, что как нападают на партию. Единственную партию. То есть законы готовились против Примакова, против ОВР, чтобы их убрать. Предполагалось по сценарию, Примаков у него, помните, нашли машину? Угу. Вот да, за да. это, за эту машину, которую нашли у него под окном, и он забыл про нее, убрать ОВР с выборов, чтобы лужковских депутатов не было в Госдуме. А прицепились ко мне, потому что влияние левых. В Центризбиркоме в основном левые сидят. И Вишняков сам левый. То есть они мне мстят за импичмент. То есть они думали в 99-м году захватить власть. Был готов дворцовый переворот, как Хрущев. Хотели Ельцина убрать, как Хрущева. Совет Федерации, Госдума, Верховный суд раз и убрали. И привести к власти других людей. Поэтому это месть. То есть я остановил вот этот вот приход коммунистов к власти. Еще это не оценили должным образом просто. И это за это мне мстили и ударили по партии. Вот,
0: ну, мощно,
3: октябре.
0: Мощно.
3: Ну, страшно.
0: Я,
3: страшно.
0: Кстати, хочу сказать, что там, так бы, невзирая на свои политические пристрастия, вот я бы назвал все вот тогда происходящее конкретным галимым свинством. Попросту говоря, то, что происходило с ЛДПР. Ну что, следующий сразу звонок. Владимир Вольфович.
3: Да, я готов, пожалуйста.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Нашего внимания к вам, собственно, беспредельно. Алло. Алло.
8: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Это из Санкт-Петербурга беспокоит.
0: Только говорите, если можно, слегка погромче.
8: Я вот, просто ночью боюсь громко кричать.
0: А вы вместе можно, с трубкой можно. Свестись в окно, собственно.
8: Хорошо, спасибо, так и сделаю.
0: Да.
8: Владимир Вольфович.
3: Да.
8: Так, к вам вопрос.
3: Да.
8: Я вообще первый раз вообще общаюсь с таким большим политическим деятелем, тем более в прямом эфире. Вообще я на самом деле в политике не силен. Но вот вы меня сегодня шокировали. То есть я думал, что вы человек такой, ну извините, недалекий.
3: Вот, вот, вы видите, как
8: делаете? А сейчас я думаю, что вы очень умный человек. И спасибо, что вы есть. То есть это какая-то, наверное, как это сказать?
3: Ночь, наверное, ночь
8: антипод,
3: пробуждения.
8: Антипод некоторым нашим партиям.
3: Спасибо. И вот
0: спасибо.
3: Это, не только от вас закрывают меня. Весь мир блокирует меня.
1: Приходите почаще.
3: Нет, я предложил Бжезинскому. Давай выйдем в эфир. Ну пусть планета послушает. Вы же главный идеолог Америки. Я не претендую быть главным идеологом России, но я как бы лидер одной из парламентских партий. Ну давайте вместе обратимся к планете. Пусть планета скажет, кто прав. Бжезинский или Жириновский? Тем более, с фамилией как бы польские корни. И мы оба боится. Зюганов предлагал эфир. Боится. То есть все боятся выйти со мной в элементарный прямой эфир. Я не знаю вопросов. Я не знаю аудитории. Давайте, боятся. Не говорите эфира, едем в любой город России. Выбирайте, я плачу. Поездку в любой город России, выступаем перед любой аудиторией. Вы за рабочих, идем на завод. И Зюганов боится этого.
0: Не, ну он же...
3: Явлинский демократ, идем в интеллигенцию. Идемте к любым писателям, художникам. Не хотят, боятся.
0: Но они же, поймите, они же, во-первых, как они же не музыканты, они скучные. Буквально так. То есть, к примеру, я тоже не вышел бы на одну сцену там с Фрэнком Заппой играть музыку. Это вполне естественно.
3: Но они обязаны. Они претендуют на голоса избирателей. Избиратель хочет их слышать. Если что, женщина отказывается лечь в постель. Ты вышла замуж, ты выходила, ты да, свадебная ночь, да? Так и тут. Он как отказывается прийти к избирателям. Твои избиратели. Выходи к ним, вообще-то и отвечай на их вопросы.
0: Стороны,
3: он обязан это делать. В искусстве можно. Я жду свою роль, я жду свой театр, своего кинорежиссера. Но здесь ты обязан выйти. Вот чем мне нравится Америка. Они заставляют прямой эфир. И почему там выборы быстрее проходят? И почему там голоса как бы всего 0.5% отличаются? Там действительно максимально честный выбор. Максимально честный, потому что люди слышат этих двух человек.
0: Но тоже у них там, видите, какие-то были...
3: Есть. Но это...
0: И к тому же, пределов... что меня возмутило, ведь они же засранцы, они же очень, так сказать, свои глаза пораскидали на чужие территории проверять, как там в России происходит выбор, а у себя да, в своем болоте. И вообще, я, честно говоря, вот что-то не понимаю. Пусть мои слова прозвучат как чересчур молодежно, может быть, там радикально, да, но о каких долгах можно говорить, о возрастах? Каких долгов, когда они нам должны прайсы немерено. Вот конкретно этот самый Питер, ты мне должен денег. Вот любой Питер, на которого пальцем ткни, Питер, живущий в Копенгагене, в Германии, в Америке, он мне должен 300 грим. Я это заявляю. Должен их привезти сейчас. Если не привезет, я ему оторву все, что торчит при помощи. Да, пусть потом этот негр, этот Кофор Аннан из ООН, который забзделка Югославию бомбили, орет нарушение права человека, нарушение права человека. А ты где был перец-то? Где ты был, когда бомбили белых людей? Причем конкретно бандитская акция. Извините, я волнуюсь. Конкретно бандитская акция. Да? Скотство да, какое-то.
3: Да, да. Все правильно. Мы никому не должны.
0: Никому.
3: У нас воруют уже 100 лет. У нас. На нас нападают.
0: Пользуются
3: вот за Кавказ сегодня. Кавказ-то они подожгли. А нас обвиняют, что ли? Завтра Среднюю Азию подожгут они, и нас же будут обвинять.
0: Будут говорить.
3: То есть это постоянно, это вот страшная политика. Это вот разоблачать ее нужно, разоблачать. Сейчас, ну, чем страшно? Вот возьмите, техника ушла вперед, да, казалось бы, должно быть выгодно американцам. Нет. 2 марта хакеры взламывают компьютерную сеть ВМФ США. То есть они способны влиять на безопасность США. То есть США не безопасны. Сегодня не наши ракеты им угроза. Их американские мальчики. Хакеры из Швеции и Германии. Они ворвались туда. А это компьютерная система безопасности, это корректировка ракет. Их не только можно остановить пуск, их можно развернуть и ударить по США. То есть США можно уничтожить их собственными ракетами. Достаточно двум чудакам-хакерам ворваться в эту компьютерную сеть. Представляете, какой опасный мир сегодня?
0: Опасный.
3: Это страшно. Когда мы можем проснуться, и нам скажут, что Америки нет, и пол Европы нет.
0: Да ладно, это не страшно, это праздник будет.
1: Для нет, меня, как насчет мира? А я просто про мир. Это хочу самое вспомнить по нашей стране, может быть. Я хочу вспомнить про мир, про станцию. Какой подарок подождите, мы сделали
0: подождите,
1: американцам?
0: Подождите, секунду, извините. Давайте буквально...
3: Давайте
0: вот
3: людей послушаем, да.
0: Нет, сейчас прервемся буквально на одну песенку. Давайте, а то тут мне надо пойти проверить торговые точки.
9: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: И для тех, кто только что подключился к нашей программе, напоминаю, что сегодня у нас в гостях лидер Либерально-демократической партии России Владимир Вольфович Жириновский, он же заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, и Лилия Витольевна Вьюгина Ноздрачева, независимый эксперт, генеральный директор Женского консультационного центра Инесса Арманд имени Николая Мышкина. Также Лилии Витольдовны. Для меня просто Лилек, поскольку мы знаем уже друг друга почти 30 с лишним лет, является лидером неформального движения «Женское достоинство». И вот в связи с этим хотелось бы такой небольшой вопрос. Все-таки как сейчас обстоят дела вот у твоего неформального движения «Женское достоинство»? И насколько вот это вот понятие «женское достоинство» все-таки динамично меняет свои рамки и само понятие, насколько меняется в ходе времени? Потому что я знаю, что на прошлой неделе ты совершенно иначе, нежели сейчас, определяла вот «женское достоинство».
1: Ну, дело в том, что я хотела бы переадресовать этот вопрос Владимиру Вольфовичу, потому что мне очень интересно узнать, каковы, по его мнению, каково, по его мнению, главное женское достоинство и главное мужское?
2: Я считаю, что идет война полов. То есть вот все войны могут закончиться, но эта война будет вечная. И никогда мы здесь найдем примирение. Всегда будут неравные браки, всегда будут слезы, всегда будут расторжения, всегда будут рождаться дети, уроды. То есть это вечная война. Вот здесь ничего нельзя сделать. Ничего абсолютно нельзя сделать. И ненависть будет расти. То есть будет расти ненависть между мужчинами и женщинами. И вот это будет способствовать тому, что, в общем-то, семья в тупике. Все меньше и меньше молодых людей будут желать вступить в брак. И будет какое-то вот... не воспринимать будут женщину. Вот почему растет, допустим, количество импотенции среди мужчин? Это не физическая импотенция. То есть он может, он не хочет. Не хочет. То есть он не хочет унижать себя, просить кого-то, он не хочет пользоваться услугами проститутки. То есть невозможно найти здесь гармонию.
1: Да и лень, наверное, в общем, тоже.
2: И лень есть. А самое главное, если по-настоящему заниматься какой-то работой, то человек практически не может. Нести жизнь, у него не хватит жизни, потому что она требует какого-то героизма даже. То же самое у женщины. Или она должна замкнуться в семье, она не хочет этого, потому что она же развивается. А раз она развивается, она не может понять, как это она должна обслуживать мужчину, допустим.
0: А зачем потом еще ребенка, к примеру.
2: А потом ребенок, это же крепостное право, это страшнее. То есть мы идем к периоду, когда просто не нужны будут никакие там медицинские вмешательства, люди просто прекратят контакты между собой.
0: Ну, кстати, может
2: противно.
0: Быть, вот отсюда и происходит инстинктивно там такие вещи, как-то, так сказать, антибожественные, как-то гомосексуализм и лесбиянство, то есть...
2: Это как выход,
0: да.
2: Как протест, так сказать. Но это своего рода революция.
0: Может быть, не протест, а вот именно как коридор, знаете,
2: как коридор, единственный уйти, открытый. Да. Уйти, так сказать, в какой-то коридор, а потом что-то еще новое появится. В любом случае,
0: это уже будет,
2: мы
0: вообще страшно,
2: ударим по детородному периоду. То есть человечество прекратит развиваться.
0: Это с другой стороны, человечество вряд ли, поскольку, вот, например, вот эти наши, так сказать, мусульманские собратья, они плодятся не бей лежачего. Вот. А вот, в общем-то, у нас как-то дела идут совсем плохо. И я, вот опять же, не сочтите меня параноиком, я очень волнуюсь, правда, я уверен, что это тоже определенный, так сказать, маленький монументик вот в очередной победе вот англосаксов в холодной войне над Россией, не более того.
1: Но вообще, кстати, считаю, да. Вот утверждение, унижающее женское достоинство... Это...
0: А мы сегодня ни разу не унизили, я попросил бы.
1: Нет, конечно, да. Мне просто приятно, это бальзам на раны, что Владимир Вольфович как раз и говорит что о крепостном праве, там, что нужно обслуживать мужчину, а потом, как ты говоришь, ребенка и так далее. Почему-то некоторые утверждают, что главное предназначение женщины это родить ребенка и все. То есть больше, а в остальном ей как бы отказывается.
2: Но это отдушина. То есть каждый мужчина, он воин. Он революционер. И поскольку на большое уже мы не поднимемся, то мы-то ударяем мы по женщине, ударяем по молодежи, ударяем по старикам. То есть внутренняя такая вот дедовщина. Дедовщина, так сказать, да. Вот как бы найти все-таки виноватого, так сказать. Кто виноват? Кто моложе меня? Я могу его там обвинить, что он еще малоопытный, слабый. Это вот молодое поколение, там, от 5 там, до 25 лет. Кто они такие еще? Ничего еще не смыслят. Или по женщине, так сказать. Ударить по женщине, хоть здесь какой-то найти отрыв, солидарность. То есть люди ищут точки солидарности. Мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Старший возраст со старшим, молодой с молодым. То есть мы к этому будем еще идти. Это еще будут бои, так сказать, эти вот студенческие выступления в Париже 40 лет назад, это ерунда. Вот что будет дальше, когда молодежь будет громить, так сказать, дома престарелых, интернат, так сказать, там на учителей будут нападать, это еще нам предстоит впереди.
0: А на флаге у них будет нарисован Тургенев.
2: Да. И вот это вот отражение мужчины и женщины, когда
3: Например, я и сейчас стараюсь этот процесс смягчить чем? Нужно вводить снова раздельное обучение. Отдельно мужские школы, отдельно женские.
0: Кстати.
3: Отрывать мальчиков и девочек.
0: Да, да.
3: Тогда у них будет хоть какая-то тяга. А где эти девочки? Уже это женская гимназия. Где эти косички? Где какой-то образ? Сегодня мы их вместе сплели. Они уже вместе. Они ненавидят.
0: Они даже курят вместе. Расширяются вместе,
3: да,
0: сортиры.
3: Да,
1: и так же, как жена и муж должны обязательно жить в разных квартирах. Я уж не говорю, ну, конечно, на худой конец можно в разных комнатах, самое. Но вообще, правда, приходящие...
3: Хотя бы разная кровать должна быть.
0: Да, вот да. Это да, это уже страшно. В разных квартирах это перебор.
3: Это нет, идеальный вариант.
0: Ну,
3: вот как, посмотрите, у мусульман, женская половина дома и мужская. Давайте дадим две квартиры на лестничной клетке, чтобы он мог уйти в свою квартиру.
0: А то он, как правило, на горшок уходит, садится и сидит.
1: Нет, а шалить как же, ну как?
0: Ну ладно, ты хорош уже, типа шалить.
3: Чем реже будем видеться, тем будет лучше.
0: Ну, в общем, да.
3: Все конфликты, скандалы, это когда вместе день и ночь они все видят, все слышат.
0: И, кстати, приедаются. Уже нет никакого, да, никакой изюминки. Хотя, как мне один тут сказал, говорит, а изюминка это всего лишь засохший виноград. Да? Люди говорят, изюминка. Есть в ней какая-то изюминка. А это засохший виноград конкретно. Вот вы знаете, тут на пейджер для всех пришло сообщение. Я бы даже сказал, крик души, если позволите, зачитаю. Да, да. Да? Владимир Вольфович, посоветуйте, пожалуйста, мне, как мне жить. Я живу у храма Христа Спасителя 55 лет. В общем, она живет там. Сколько ей лет физических тут не написано. Значит, она ветеран труда. Живет в антисанитарийных условиях. Без ванны, представляете? Без горячей воды. Денег нет. Приватизационный чек, это, видимо, ваучер, я так помню. Да, был. Обманули. Как мне действовать?

0: 42. Мы постараемся как-то помочь, найти какой-то вариант. Но, в принципе, большинство людей живут плохо, даже в Москве. Это красивая Москва, ветреный город, но есть миллионы москвичей, которые ютятся даже в отдельной квартире, там очень много людей. И,
1: ну да, да,
0: и туалет какой-то гадкий, это маленькая кухонка, это, кстати, в холодильнике не то, что ходит. То есть проблем много. Мы постоянно в мучительном процессе, так сказать, вот, осуждение жизненных функций.
1: Вы знаете, извините, что перебиваю, но если Лиза действительно, так сказать, там евроремонта нет и все такое, судя по всему, по месту, это там, в общем, типа Карапоткинский бульвар, недалеко здесь, мажорное место, да,
0: да,
1: то можно ей, видимо, посоветовать сдать эту квартиру вот так, как она есть, за большой прайс каким-то людям, которые ценят центр, да, вот они сами там сделают ремонт, поставят горшок, унт-ванну, вот, а ей снять где-нибудь, пусть даже маленькую, однокомнатную.
0: Не будет делать этого, не будет.
1: А почему?
0: Она так привыкла видеть из окна.
1: Но идея-то хорошая.
0: Идея хорошая, но неосуществимая, понимаете? Она лучше умрет в этой квартире, в этих антисанитарных условиях, но попробуйте ее куда-то перетащить в Митино, в новенькую квартирку там со всеми удобствами, она не поедет, потому что она хоть из окна хочет видеть этот храм Христа Спасителя и набережную Москвы, то есть она умрет. Все, судя по всему, ей за 70, то есть она уже 55 лет там живет, то наверняка она себя помнит, видимо, ей уже было лет 20, как там она живет. То есть это пожилая, старая московская дама, так сказать, вот, и ее нельзя перетаскивать. То есть она... Другой вопрос, что какой-то вариант можно найти, там, попробовать, посмотреть, но, к сожалению, тут как-то есть какая-то обреченность. То есть она должна выбирать или центр Москвы,
1: или вот
0: приятный
1: Митина,
0: взгляд,
1: да,
0: или она переезжает, но тогда ей будет неприятно, как бы...
1: А вот,
0: совсем другое будет впечатление для ее души. Я уверен, что ей захочется остаться в этих условиях, но вот в этой
1: этот
0: старой московской квартире.
1: Я не учел. Кстати, вы знаете, ну, не знаю, есть ли там вот у Лизы дети, да, но, к примеру, мне кажется, что нужно еще проводить такую политику, то есть как-то стимулировать деторождаемость в семьях, которые живут в центре, и вокруг которых там лесопарковые зоны, потому что я уверен, что те образы, которые запечатлевает ребенок через вот эту периферийную часть мозга, то есть через глаза, потом непосредственно влияет на его развитие, на его психику в дальнейшем. Если он видит перед собой какие-то монстрилы девятиэтажные с загаженными, заплеванными подъемами, он вырастет подонком. Или, по крайней мере, велик риск, да, этого. А если он, ну, увидит, конечно, там пряничные домики Праги, он тоже может вырасти каким-нибудь не вполне нормальной, там, по крайней мере, сексуальной ориентацией. Должно быть что-то среднее. К примеру, вот мне подходит, например, Кропоткинский бульвар. Человек, который вырос там, вот здесь, вот, да, вот, мне кажется, он будет красив душой, телом, и мозг у него будет достаточно нормален. Ну, то есть запретить как-то в таком в жестоком порядке красить дома в некрасивые цвета, запретить самострой, убрать, наконец, садомийные ракушки. Пусть лучше будут красивые автомобили стоять, которые хоть покрашены там в разный цвет, нежели. Только из-за детей, я заметьте. Мне-то он наплевать, у меня психика нормальная, железные. Мне хоть там это, хоть рыбу там под нос повесь вонючую, я никак не отреагирую. А дети видят это.
0: Конечно,
1: и растут уродами,
0: конечно,
1: из-за этого.
0: Конечно. О них нужно думать, но здесь трудно повлиять на процесс деторождения, как бы их, они не будут все равно иметь детей. Чем ближе к центру города, тем более культурная семья, то наступает вот этот процесс, что они не хотят иметь детей.
1: Пожить
0: вся
1: для
0: эта
1: себя.
0: Красота,
1: типа.
0: И вся эта красота уходит в пустоту. А рядом вырастают в Капотне, Бирюлево отъявленные хулиганы, так сказать, будущие наркоманы, бандиты, и мы, получается, в вечной войне.
1: Сужается кольцо. Вот,
0: вот то российское
1: такое
0: общество при царе, оно было хорошо тем, что, да, если жена не может родить, служанка родит. Потому что в доме были еще женщины. Это можно было процесс рождения осуществлять. А сегодня мы зажали человека, вот, жена, да, она не может рожать, да, они не хотят, и получается у нас тупиковая ситуация. Рожают на окраинах, там, где плохая социальная среда. И это опять проблема. Опять проблема. Поэтому здесь нужно обязательно богатство. Нужен допинг социальный, чтобы мужчина мог содержать и жену, и служанку, и еще какую-то женщину, иметь несколько квартир, несколько офисов, и там у него наверняка кто-то забеременеет обязательно.
1: Ну вот было, например, у Гитлера, при всех его отрицательных, скажем, сторонах, и, так сказать, положительный один момент, это как программа, посвященная именно вот детовоспроизводству, когда...
0: Да, он заставлял.
1: Говорил, причем с отборными эсэсовцами.
0: Да. Вот, да. Сегодня ни один наш министр об этом не говорит. Никто не говорит.
1: Хотя это факт.
0: Это можно говорить. Если бы

0: президент страны и премьер-министр обращался и говорил, мы хотим, чтобы женщины наши были в состоянии беременности. Если 8 марта дать цветы только женщинам беременным.
1: Да. Вот. Да, я так считаю. Я считаю, что если она еще не рожала, это не женщина, это пробирка с чисто вымытым стеклом.
0: О ней говорить. Мы приветствуем только женщину, будущую мать.
1: Мать, да. Все. Вот.
0: Вот это вот было праздником.
1: А что ты так морщишься?
2: Нет, просто женщина, будущая мать, она похожа, вот для меня ассоциируется с таким тараканом, с такой тараканом, не сам.
1: Внешность не важна. Речь о том, что психики все равно нет.
0: И мэры городов вручают им ключи от квартиры от нового.
1: Да, да.
0: Стимулировать, пожалуйста. И мужчины перед ними преклоняются, становятся перед ними на колени. То есть показать, мы эту женщину боготворим.
1: Или просто за нее побьем любого, если кто
0: обидит. Она нам даст нового гражданина. Да. Он нам нужен. Мы не знаем, кто ее муж, как она, что.
1: Она общая считается.
0: Мы приветствуем.
1: Случае, да.
0: Это новый гражданин. Мы хотим, чтобы пришло новое поколение, доброе, хорошее, культурное. Вот этим нужно заниматься. Но никто этого не делает. Ни депутаты, ни министры, ни власть, никто. Одна и та же гадость идет из их уст. Какие-то слова, какая-то инфляция. Добавим пенсию. Почему из пенсии? Пенсия — это умирать уже.
1: То есть бредят вообще.
0: Да, да, да. Да. Вот, пропаганда вся, ну, совершенно пустая. Я им всем говорил, Черномырдину, всем премьер-министрам. Ну, наладьте пропаганду. Ведь вот армию возьмите. Вот дурь. Ведь может такую пропаганду поставить, что будут только добровольцы. Оставьте в этих парней, кто не хочет служить. У нас полно тех, кто хотят. Очередь станет. Может так поставить пропаганду, что в военкоматы будет очередь. Даже при нашем низком жаловании. Никак у американцев. Ну, пропаганды нет.
1: Вы знаете, я просто буквально недавно закончил просмотр документальных хроник о поездке, опять же, того же пресловутого Адольфа Гитлера вот на 6-й съезд их партии, да, и вот посмотрел, как немножко наивно, но насколько сильно работали пропагандистские органы, вот, ну, да, уже тогда, уже в фашистской Германии. То есть там есть чему поучиться, я серьезно говорю.
2: А у них была Лени Рифеншталь, вообще женщина, которая, смотри, как, какие красивые фильмы делала.
1: То есть,
2: это немаловажно.
1: Это попробуйте же сейчас, да, вот попробуйте сейчас в нынешней России силой убеждения доказать, что, например, труд чернорабочего, да, ничем не позорнее, нежели труд банкира. А вот они смогли это сделать. То есть вот эти вот дауны, извиняюсь, с лопатами, там они маршировали. Это самый, это сюжет был в фильме, который меня вообще убил. Я его отсматривал раз пять. Думаю, ну как же, как лица у них, вы знаете, кого-то они Гамлета играют, они с лопатой идут.
0: Если бы Гитлер и вообще немцы убрали бы нацизм, а оставили бы только пропаганду, чисто государство. Германия, государство, они бы достигли бы огромных бы успехов.
1: А так их вот...
0: Ошибка была вот то, что они поставили свою нацию выше других и удар по евреям. Не надо было этого делать.
2: Так в ремесле пропаганды, они у нас учились. Ремесло пропаганды,
0: да,
2: кстати.
0: Да, да. Но они научились и нас обошли, так сказать. А мы, победив их, сегодня считаемся побежденными. Понимаете? По истории мы их победили. А по реальной жизни и в экономике, и в пропаганде мы сегодня побеждены. Нам немцы говорят, что мы им должны. Представляете, мы сегодня больше всего вот должны оказываться Германии. Представляете, что говорят.
1: Вообще.
0: При этом это долги ГДР.
1: А вообще, так, вот, знаете, да?
0: Мы вложили в ГДР столько денег. Это не считалось, долгами. А когда ГДР нам решили поставить товары, это оформили как долг. Ну, это же идиоты наши министры. Что они сделали?
1: Нет, а я вот хочу еще сказать. Вот такую вещь хочу сказать. Вот в ФРГ существует программа, ну, как, в общем-то, и в Израиле, да, по вывозу, так сказать, пострадавших якобы от геноцида, вот это, и от Холокоста евреев. То есть, или их потомство, да. То есть, к примеру, живут здесь евреи, там, дедушку там, скажем, ну, как бы Холокост.
0: Сделали.
1: Нет, а я вот хочу еще сказать. Вот такую вещь хочу сказать. Вот в ФРГ существует программа, ну, как, в общем-то, и в Израиле, да, по вывозу, так сказать, пострадавших якобы от геноцида, вот это, и от Холокоста евреев. То есть, или их потомство, да. То есть, к примеру, живут здесь вот евреи, там, дедушку там, скажем, ну, как бы Холокост, труба сгорел. Значит, внучек может подать, типа, апелляцию, да, его там в какой-то земле принять. Да. А я, простите, что, то есть, я-то что, извините, мой дедушка воевал, вместо того, чтобы сидеть дома пшеницу растить, я типа не считаю, да еще я должен им какой-то прайс выплатить. Фигу с маслом.
0: То есть продолжается гитлеровская политика.
1: Абсолютно.
0: То есть люди второго сорта. Русские, славяне, все, кто погиб, все, кто мучились.
1: Это типа
0: так. Им ничего не положено.
1: Как бы фуфел.
0: А теперь, оказывается, положено только евреям. Представляете, что сделали?
1: Ну, а кто согласился выплачивать долги?
0: И этим снова вызывают антисемитизм.
1: Конечно.
0: Они опять провоцируют антиеврейские настроения. Те, тем, что евреев ставят в привилегированное положение. Теперь они немцев поставили и вызвали этот нацизм, который человечество отвергло человечество. Теперь они евреев поднимают выше других народов в каждой стране и вновь вызывают антиеврейские настроения. А цель какая? Чтобы они снова ехали в Израиль. Уже Израиль говорит по-русски. Еще 10-15 лет, и Израиль будет практически...
1: Кстати, евреям тоже подстава мощная.
0: Русское государство. То есть это вот они делают специально. А для чего это конечная цель? То есть это первый этап был создать Израиль как государство. Второй – доукомплектовать еврейским населением. Третий этап, который начинается сегодня, чтобы там говорили по-русски, чтобы вызвать ненависть у арабов. Чтобы поссорить Россию с арабским миром.
1: С мусульманами, да, попросту.
0: Какая страшная операция идеологическая. И это никто не видит. Об этом никто не говорит. То есть евреи жертвы этой политики. То есть они снова евреями играют. Тогда они их гнали в газовые камеры. Сейчас вся Палестина — это газовая камера для евреев. То есть арабов 200 миллионов. Что мы будем делать? Как спасти евреев? Их будет всего 5 миллионов. И 300 миллионов арабов. 400 миллионов арабов. То есть они закидают песком. Кстати, не нужно каких ракет. Они просто песок будут кидать и засыпят Тель-Авив. И у них смертники будут. 50 миллионов смертников пошлют туда, и израильские солдаты ничего не сделают. Вот что страшное готовят для еврейского народа в Палестине и в Израиле. И они еще об этом не знают.
1: И, кстати, это все уже
2: оплачено. Поскольку
1: не понимают.
2: Я знаю, что многих беженцев из Европы, допустим, которые хотели переплыть на кораблике в Америку, их обманным путем все-таки переселяли в Палестину.
0: И это делалось, и это делалось, и это делалось то же самое. То есть специально разрешили Гитлеру взять антисемитизм как государственная политика, чтобы напугать всех европейских евреев, сжечь их миллионы в камерах, чтобы заставить в 1948 году под страхом уехать в Палестину. То есть определенным лицам еврейской элиты хотелось, чтобы воссоздать это государство. Им хотелось. Вот наркотик какой, знаете? Это сверхнаркотик. У коммунистов хотя бы наркотик 100 лет. А у сионизма наркотику уже 4000 лет. 4000 лет бедный еврейский народ хотел иметь свое государство. Это правильная мечта. Они имеют право на это. Но путь, каким это делалось, это жестокий. Представляете, евреев всего 15 миллионов, чтобы человек миллионов 4 переселилось в Палестину, 6 миллионов уничтожили в газовых камерах. Чтобы 4 миллиона сегодня жили в Израиле.
1: А существует еще и другой народ, который тоже как-то сейчас все пытается определиться. Это вот курды. Вот.
0: Курды. Обязательно будет война.
1: Ведь нужно было бы, наверное, тоже... Я не хочу показаться корыстным человеком, но вот в том конфликте, который возник вот в Югославии, еще до введения туда этих демонов, всех миротворческих, да, видимо, нужно было вооружить как-то курдское население, чтобы оно на нашей стороне, в общем-то, этих чертей там немножко, так сказать, понахлобучивало. А почему-то тоже не воспользовались. То есть очень много каких-то вещей очевидных.
0: Курдскую карту можно было разыграть нам, и сегодня бы мы бы господствовали бы на Ближнем Востоке. Их 40 миллионов.
1: Ну а чего же?
2: Вроде ее начали разыгрывать и помогали.
0: Лидер курдов, турецких курдов, был здесь, в Москве.
1: Его сдали.
0: Абдулла Оджилан. Вместо того, чтобы ему здесь остаться, он не просил ни денег, ни оружия. Он просил просто элементарного политического убежища или хотя бы возможности находиться здесь. Нет, опять дурацкая позиция. Раз, вышвырнули его.
1: Вот так.
0: Теперь он сидит в тюрьме в турецкой. Американцы его перевербуют и создадут Курдистан. Но проамериканскую ориентацию. Мы получим нового врага.
1: В натовском
0: исполнении. Мы опять получим противника на Ближнем Востоке. Вот наша политика.
2: Ну а почему же мы так все время везде проигрываем?
1: Я тебе скажу другую вещь. То есть, например, человек, который непосредственно, так сказал, отвечал за утилизацию нелояльных, в общем-то, вот этих албанцев в Араховцах, он герой России. Да, здесь он оказался, попросту говоря, в федеральном розыске. То есть он там всех выстрелил конкретно, кто был как-то недоволен и вел себя очень грубо. Утилизировал. Это геройство еще до введения. Опять же, вот вы только еще призывали. А человек уже был там, и я его лично знаю. Почему? Не знаю я почему. Правда, не знаю.
2: У меня вот еще такой вопрос. По поводу населения окраин. Это как Александр Гордон, даже небезызвестный, говорит, что это не культура городских окраин, это культура слободки. Вот я, например, живу. Станция метро Пролетарская. Слободская. Вот это не Слободка, это центр. Ну, то есть я имею в виду не окраина, но это та же самая Слободка. То есть там посмотреть на лица бабушек, потом их мужей, сыновей и так далее, вот это вот такие династии. Рабочие, алкоголические, там какие угодно. Сейчас из алкоголя выходят там их внуки, этих бабушек, они колются в подъездах. У меня в подъезде там разбросанные шприцы лежат. Спокойно.
1: Ты
2: так,
1: гонишь.
2: Запросто.
1: У нет, тебя нет, в подъезде серьезно. Швейцар сидит. Гонит, гонит.
2: Так это я кто? Ну, вот у меня, нет, у меня вопрос такой. А вот есть. Селекцию какую-то, вот мы должны проводить какую-то селекцию. Как вот нам все-таки повысить культурный уровень народа и как-то вот... Ну, это не шанская теория, конечно, тоже какая-то фашистская, но как, какую-то селекцию-то надо проводить.
0: Опять нужны деньги. Нужны деньги, чтобы были особые школы, особые какие-то культурные центры, спортивные центры. И запчасть требуется. Ведь социальный организм тоже требует запчастей. Мы могли бы завести население более здоровое из других регионов планеты, особенно мужскую часть. Создать возможность их спарования, так сказать, с нашими свободными женщинами. У нас женщин на 10 миллионов больше, чем мужчин. То есть проблемы никакой нет. Нужно только завести еще 10 миллионов мужчин, мы получим какие-то дополнительные браки,
1: из-за Урала,
2: контакты. Да, но уровень, уровень культуры-то надо
0: уровень
2: как-то
0: культуры, конечно,
2: интеллекта повышать.
0: Конечно.
1: Но это вторично.
0: Можно.
1: То есть сперва нужно повысить
0: физическая
1: уровень
0: масса.
1: Физической.
0: Люди,
1: да,
0: чтобы были,
1: да.
0: Чтобы эти люди, а потом уже, на них соответствующее воздействие. Конечно, нужно, но это же все пролетариат. Ведь поймите, что такое пролетариат? Это слово расшифруйте. Про летальный исход. Так, как бы это к смерти нас звал Карл Маркс. Ведь кого призвали к объединению? Бомжей, получается. Вы знаете, сегодня кто-то лозунг «Бомжи всей России, соединяйтесь». Скажут, ну сумасшедший. А чем марксовский лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»? То же самое.
1: Абсурдно.
0: То есть самые бедные.
1: И, кстати, во имя чего соединяйтесь?
0: Чтобы
1: непонятно.
0: Отобрать богатство у тех, кто их заработал.
1: Вместо того, чтобы создать что-то. То есть, понятно, там объединяйтесь ради создания. А то, типа, объединяйтесь и кого-нибудь нахлобучить. Бред.
0: Вот это вот как бы у коммунистов это страшные эти лозунги.
1: Страшные, страшные.
0: Два лозунга очень страшных. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и превратим войну империалистическую в гражданскую. То есть они призывали к убийству людей.
1: То есть, причем своих же.
0: Своих, собственных.
1: Внутри, да.
0: Самая страшная революционная партия.
1: Конкретные преступления.
0: Хоть немецкие фашисты хотя бы говорили, что плохие там чехи, словаки, поляки.
2: Они своих хотя бы жалели, да.
0: Хоть про немцев собственных говорили хорошо, а эти уничтожают собственный народ. Вот чем самая опасная партия коммунистов? Что она готова к уничтожению собственного народа.
1: И звезда у них пятиконечная, что наводит на определенные нехорошие мысли. Ну, давайте, может быть, опять же к звонкам вернемся.
0: То, может быть, наша тема им не очень интересна, что они хотят.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Хочу приветствовать Владимира Вольфовича.
0: Спасибо. Чувствует себя в кровати, сидит, нежится за сезон, да, полусонный.
1: Под торшером типа.
0: И у него там ручка. Не надо стесняться. Все делай, что ты хочешь, и говори, что хочешь. Раскрепостись, расслабься.
4: Я вас
0: свободная
4: очень уважаю,
0: страна. Да.
4: Владимир Вольфович.
0: Да.
4: Вот такой вопрос. Вот все-таки ваши высказывания вот насчет кавказцев, они такие.
0: Ну, я понял акцент. Это грузин или армянин говорит? Как я определил, правильно?
4: Армянин.
1: Армянин, да.
0: Вот значит, он добрый хотел... должен быть ко мне. Армяне любят меня.
4: Да, я знаю. Я бы хотел узнать, все-таки вы вот к армянам, вот просто к армянам на бытовом уровне, не вот не таком политическом, а вот бытовом уровне, как к ним относитесь? И как вы относитесь к тому, что Турция все-таки по большому счету кормит Россия? И нравится вам это или что вообще можно против этого сделать? И вот Аджалан все-таки на вашей даче жил или как? Вот по телевизору там по-всякому говорили.
1: Извините, а как ваше имя?
4: Меня Алик зовут.
1: Да, Алик, вот такой вопрос. Вот вы знаете ли о существовании в Армении русской диаспоры? Что вам известно?
4: Да, русские есть.
1: Нет, я имею в виду именно диаспору, которая, так сказать, оказывает финансовое мощное влияние на внутреннюю политику от вашей республики, на внешнюю, да. Там есть ли конкретно хотя бы один банк, председателем которого является русский человек?
4: Да, есть. Там, ну, вот русский алюминий, группа такая вот, Абрамович, там они заводы покупают, потом Потанин активно работает в Армении. И у нас есть старообрядцы, их очень много, и они живут очень хорошо в Армении. Так что в этом плане, может, этого не видно. Может, видно, что только у армян есть здесь диаспоры, там банки и все такое. Но в Армении русские есть, и им всегда рады в Армении. Это я могу сказать однозначно.
1: Понятно. Слушай, если я приеду, скажу, ребята, я от Алика. Спасибо.
5: Я отвечу.
1: Конечно.
5: Отвечу Алику на вопрос. В бытовом отношении, я нормально отношусь к армянам, я знаю, что наш союзник, партнер, и нам выгодно всегда это, цари учитывали. Но в бытовом отношении, допустим, в Краснодарском крае или еще где-то, к ним отношения как бы не очень хорошие. Они об этом знают, потому что они сплочены, они в хорошие места занимают, и где-то бывает такое вот отчуждение, может быть, к ним, потому что их сравнивают в целом, как кавказцы, так сказать, как бы, из-за чеченской этой войны и других проблем, общее отношение может быть иногда отрицательное. Вообще это, вот скажем, четыре народа есть. Евреи, армяне, цыгане и русские. Сегодня мучаются. Они как изгои по планете, путешествуют, их как-то не все любят. Это вот четыре народа. Но если цыгане еще как-то, они уже всегда так были, как бы это, выходцы из Индии, они разбились по всей планете, то евреи и армяне из-за того, что их лишают родины, вытесняют. Евреев 4000 лет назад вытеснили, а армян сейчас сжимают до сих пор это вот кольцо. А русских то же самое получается сегодня. У нас тоже сжимают, просто у нас пока еще большая территория. Поэтому насчет курдов мы уже говорили. Я считал, что нужно было помогать лидеру курдских повстанцев, но это наше руководство пока не сделало. А вот в плане отношения к Турции, прав Алик, мы сами сегодня вскармливаем своих будущих противников. Мы оказываем активную помощь Китаю и Турции. Это единственные две страны, которые когда-либо смогут начать войну против нас. Больше никто не пойдет против нас войной. Только Турция и Китай. Это может случиться. И сегодня мы им помогаем, как в свое время мы Германии помогали. Давали им, так сказать. Но это было вынужденная мера, это с Германией. Единственная страна с нами сотрудничала с 22 года по 41. Сейчас у нас есть выбор, возможность выбора. Давайте с Ираном сотрудничать. Вот сегодня прилетает к нам в Москву президент Ирана. Вот нужно скорректировать политику. Но дипломаты слабые. Дипломаты не могут. Они могут понять, давайте про иранскую линию, она безопасная. Про турецкую, она опасная. Про корейскую, про японскую менее опасная, чем про китайскую. Это вот проблемы большие.
1: Хитрые они очень все. Хитрые.
5: Хитрые, но мы должны быть еще хитрее. Еще хитрее должны быть наши дипломаты. Они пока слабые тоже, к сожалению.
1: А потому что в посольствах разруха. Вот так вот.
5: И в посольствах за мизерные деньги не стоит специалистов. Потому конечно, что в Москве конечно. Любой специалист заработает куда больше или за границей. Он Козырев уехал зав аптекой, да, в Америке. Он получает больше, чем наш дипломат, который сидит в нашем посольстве в Вашингтоне там или
1: в да сейчас даже при ООН. У них в среде выгоднее типа, поехать куда-нибудь там на Украину, там, к примеру, послом. Потому что тот прайс, который он получает, на Украине что-то стоит, нежели быть где-нибудь в Непале послом. Или...
5: Это проблема,
1: Вы знаете, тут на пейджер еще приходит сообщение. Тут хотите, вот телегу зачитаю, но она хвалебная.
5: Давайте.
1: Хвалебная. Нет, я
5: люблю лучше, когда меня критикуют, когда нападают.
1: А я тоже, кстати, не в кайфе.
5: А когда неудобно хвалят, так. Это приятно.
1: Не, ну зачитаю.
5: Давайте.
1: Так, Жириновский пророк в своем отечестве. Но люди поймут это гораздо позже, пишет Валентина. Вот
5: правильно, телега. Да, да.
1: Так, вот вопрос от Оксаны.
5: Да.
1: Да. Тоже к вам. От каких человеческих радостей вы испытываете удовольствие? И чем будете заниматься на пенсии, спрашивает Оксана.
5: Ну, до пенсии далеко. У нас новый закон, по которому нужно иметь стаж 45 лет и возраст 65 для мужчин. Поэтому практически нужно до 70 лет работать. Ибо только к 70 годам у нас будет стаж 45 лет, ибо раньше было 30 лет. На пенсии я уже говорил, с удовольствием буду на какой-то преподавательской работе там, или найду какой-то вариант общения с нашими гражданами, чтобы помогать нашему поколению молодому. Вот. А радости, очень трудно мне сейчас какие-то радости испытать. Я все перепробовал, у меня все было, все переживания, все эмоции, я всю планету исколесил, я все перепробовал в смысле пищи, в смысле одежды, каких-то там сексуальных развлечений, культурных, так сказать, все переслушал, пересмотрел, переодевал, так сказать. То есть, ну все. Поэтому вот люди, которые, у них есть желание куда-то полететь или... Некоторые вообще джакузи не знают, что такое. Представляете, вот он мечтает побывать в джакузи.
2: А может,
5: это как бы... праздник.
1: Ездим в джакузи, вот так вот они, да.
5: Джакузи, или там какая-то вкусная пища тоже для него, это еще как бы загадка. Или там купить вторую рубашку, человеку радость доставит.
1: А некоторые, знаете, когда же, вот меня это, честно говоря, убивает. Типа, например, звонишь там куда-то, но у меня сейчас все меньше таких знакомых, почти нет. Типа, где он там? Там или она? А она, типа, вот что, сегодня же суббота, она моется. То есть человек... Суббота такая.
5: Да, суббота, день помывки.
2: А вот внукам потетешкаться.
5: Но чтобы ответить, я все-таки отвечу. Внуки, это все надоедает, и дети. Самое хорошее, это когда какие-то есть откровенные, чистые отношения, просто духовные. Когда кто-то кому-то сказал добрые слова и сказал это без всякой корысти. Я говорю, написал там Валентина, да, эту строчку, да, что там есть пророк в своем отечестве. Вот. Просто какое-то доброе отношение, еще когда не видят друг друга. Это вот. Потому что все материальное, оно надоедает. Все, я заранее могу сказать всем молодым. Бесполезное количество половых контактов, бесполезное количество съеденных там блюд. Некоторые до сих пор много едят. У меня есть работник, у меня сегодня вилка, он сегодня ел. Ему уже 60 лет, он продолжает как свинья жрать. У него как бы наркотик. Вот он съест целое ведро пищи.
1: У него такая...
5: Нет. Это чисто как бы уход человека от действительности. Хоть на этом себя доказать.
1: Вообще-то вот еда это интимный
5: съест
1: процесс.
5: Ведро.
1: Кстати,
5: а ему приятно это. Вот он ведро съел при всех, как-то он чувствует себя человеком. Вот он в этом получил удовольствие.
1: Я тоже отвращение испытываю.
5: А вот он нет. Для него это как бы вот такой вот
1: нет,
5: вариант.
1: Нет, я имею в виду видя
5: да,
1: людей,
5: да,
1: вот, которые...
5: Когда он именно пожирает, даже свинья останавливается.
1: Я поэтому не хожу в кабаки, в рестораны, живу, никуда, да. Потому что...
5: Поэтому вот это радости очень мало у людей. Очень мало людей радости, когда действительно им что-то так суть приятное. В основном прикидываются. Да. Детьми играют, надоели уже дети. Он прикидывается, о, какой-то там хорошенький.
1: А сам думает о своем.
5: Быстрее бы они ушли, бы эти дети, так сказать, ушли, да. Выросли и так далее. То есть,
2: я с вами совершенно согласна.
1: Вот тут еще сообщение на пейджер такое. Это звонит к вам, причем на ты, да, Володя. Это звонит твой коллега по военной службе в Тбилиси, Шашков. Ответь, пожалуйста, если ты меня помнишь.
5: Помню. Помню даже его национальность. Чуваш.
1: Ну
5: да,
1: вот.
5: И он занимался Персией, так сказать. Все помню его.
1: В смысле Персии?
5: Я как тюрколог там был, мы вместе, Турция рядом. А в Тбилиси мы служили, а он занимался Ираном, так сказать. Он иронист. Подполковником был, сейчас уже, наверное, полковник, и на пенсии. Ему уже, наверное, под 80, потому что прошло 30 лет, так что ему под 80 лет. Хорошо, что он еще жив. Что он хочет?
1: А он просто передает привет.
5: Я помню его.
2: Видите, тоже чисто.
5: Помню.
1: А вот, скажите,
5: вредный был, кстати. Вредный? Был такой вот Дан такой, знаете, все такое...
1: Он сейчас нас слышит.
5: Да, ну так зато, в принципе, это правильно было. Хорошая дисциплина, все выполнять. То есть он... В этом смысле мы всегда же злимся на людей, которые заставляют все делать хорошо. Это вечное отношение. К любому учителю строгому, к любому там...
1: Не, ну с другой стороны, бывает так, что... Вот
5: ну надоедает как... просто это, когда человек не может расслабиться. Вот он не мог расслабиться. Служба.
1: Я лейтенант. Мне
5: 23 года, я молодой лейтенант. Дай мне как-то немножко какую-то нишу занять. То есть он не понял разницу в возрасте. Как сегодня я не понимаю тех, кто не хотят работать. Мне это нравится работа. Я ей наслаждаюсь. Потому что я все испытал, все надоело.
1: Ну вот праздники злят вас. Вот, например,
5: конечно.
1: Эти восьмые. Я дико, я говорю, да ненавижу я. Когда же закончится все это?
5: Да.
1: Или вот оправдание. Вот Лилия тут нас сообщила. Говорит, ну это как выходной. Ну не ходи ты на такую работу, на которую тебе не в кайф ходить.
5: Вот посмотрите ее мысли. Какое достоинство? Ну какое достоинство?
1: Да никакого достоинства.
5: Ну какие достоинства?
1: Вообще.
5: О чем говорить? Какого-то лига женщин каких-то за
2: что-то. Вы не ответили, кстати, что является мужским достоинством главное.
5: Я знаю, что он нравится. Но не должно быть ничего этого. Вы не должны об этом думать даже. Так сказать. Должно быть
1: мозг
5: все вслепую.
1: Вслепую,
5: так сказать. Вслепую.
1: Только на чувствах.
5: А вам вот именно нужно это толстый кошелек и другие какие-то толстые места.
1: И вон она вся в золотых украшениях сидит.
5: Вот, все, видите, все обвешано. Сколько у нее колец. У нее чистые руки, ничего нет.
2: А как вы относитесь к татуировкам на тельце женщины?
5: Так сейчас у всех татуировки. Это страшно. Какая-то мода пошла.
1: Портит скафандр.
5: Дети.
1: Прокат
5: уже, плечи, спина, все везде, так сказать.
2: Да у них переводные картинки.
5: 40 лет назад это считалось плохим тоном. Значит, человек сидел в тюрьме. Как минимум во флоте 4 года служил, а сегодня это все
2: а 2000 лет назад это считалось принадлежностью к какому-нибудь культу?
5: Может
2: там,
5: быть, пусть делают.
1: Да ладно, я сколько, 30 лет назад
5: все
1: может в пеленке писался.
5: Не хочу.
1: Давайте звонок послушаем.
5: Давайте, прямое общение.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте. Меня Алексей зовут.
1: Здравствуйте, Алеша.
6: У меня вопрос по Владимиру Вольфовичу.
5: Да.
6: Во-первых, должен сказать, что, на мой взгляд, ЛДПР является самой народной российской партией.
1: Какой вы сказали?
6: самой народной партии, то есть партии русских патриотов, действительно.
7: Спасибо.
6: Но про такие вот партии, как СПС, «Яблоко», у меня лично складывается такое впечатление, что их создали спецслужбы США с их непосредственным финансированием.
7: Все правильно.
6: С целью развала и порабощения Великой России. Вот что вы по этому поводу думаете?
5: Абсолютно, абсолютно правильно вы говорите. Как нам забросили большевиков в 17 году, также забросили некоторые демократические группировки сейчас. Вспомните фразу Немцова. Хотите жить как на Западе, голосуйте за СПС. Но мы никогда не будем жить как на Западе. Такой же призыв коммунистов. Давайте построим коммунизм. То есть обман. Идеологический наркотик.
1: Причем с такими глазами, вот он это, у него так пучит их, ему бы лучше взять фамилию не Немцов, а Смирнов.
5: И потом, посмотрите, он же обманывал нас, говорил, Волга машина, а теперь будут там делать опять итальянцы Фиат. Ну где же Волга твоя? Ты же орал год назад еще. Волга, отличный завод.
1: Он же зацепился за Москву. Давай. Цель-то свой парень выполнил. Все, теперь его отсюда как зубочистка не выдернешь.
5: Отсертировали выборы ему, всю ночь же считали. По его выборам, по автозаводскому, рабочие не хотели с ним голосовать никогда в жизни. Но сделали, и Пугин сделал. Теперь Пугина нету, там другой директор, Беляев. И его там, и он там никогда больше не победит. Но он орал. Волги, Волги, но не рассыпаются эти Волги. Они холодные машины. Всем же понятно, что Мерседес лучше, и Фиат лучше, и Вольво лучше.
1: А вот тут, кстати, действительно, ведь какое количество там рабочих рук, рабочих сил, да, обычного железа, которое вот из земли, руды достают, тратится на изготовление этих монстров по типу там «Москвич», там, и это...
5: Все впустую.
1: Все впустую. Полный бред.
5: То есть у нас самолеты отличные, давайте все на самолеты.
1: На самолет.
5: А внизу пускай немцы, шведы все это делают.
1: И, а мы будем ездить на нормальных это, и BMW. Все, вот, все. Да, я вот...
5: И чище, и проще, и быстрее. Нет, да. Давай свое. Так свое давай вдруг там, где хорошо, где получается.
1: Где умеешь, чтобы срама не было.
5: Должна быть ниша. Вот танки отличные, делайте танки. Они лучшие в мире танки.
1: Или пускай... шоколад бабаевский тоже
5: вот
1: классный.
5: Вот, тоже, вот. Где-то что-то мы можем хорошее делать. Блины. Вот давайте блинами закормим весь мир. Не гамбургеры эти идиотские, не Макдональдс. А блины русские, это отличная
1: вещь. Будем поставлять
5: вещь.
1: Им туда.
5: Наши пельмени. То есть мороженое возьмите сегодня. Мы же холодная страна. На самое лучшее в мире мороженое, но даже у нас продают этот дурацкий, этот, как его, реклама его.
1: Ну, это да, не будем их называть.
5: Да, даже не буду рекламировать их. То есть мы можем, должны заниматься тем, что у нас хорошо получается, и весь мир будет это все делать.
1: Как называется мире, рациональный подход.
5: Тельняшки. Нигде в мире нет тельняшек. Давайте тельняшки эти везде экспортируются.
1: Нельзя.
5: Ну, к примеру. Там,
1: есть вещи, которые я бы не стал одежды, торговать.
5: Косоворотка, рубашка.
1: Чтобы какой-то, извиняюсь, негр, я не расист, негр носил тельняшку. Да я его первый в Нью-Йорке порву. Но... Нет, есть вещи.
5: Будет. Свои ребята.
1: Не будут они свои.
2: Я вспомнила, о чем мы говорили перед новостями. Мы затронули мир, станцию «Мир». Какой мы подарок сделали американцам. Вот.
1: Ну, правильно
2: вот,
1: сделали.
2: Вот, станцию «Мир». Ведь
5: вот,
2: обидно.
5: Хотят ее затопить.
2: Так уже
5: все,
2: я прямо плакала.
5: Ну вот, опять обманывают нас. Эта станция могла бы обеспечить экологическую безопасность, военную безопасность. И есть страны, которые заплатили бы за то, чтобы эта станция оставалась на орбите, даже для туристических целей. То есть это опять безрассудство наших русских чиновников. Вот Коптев решил, что пора, мол, она отработала. Слушайте, самолеты летают некоторые с отработанным режимом еще лет 20.
1: Извините,
5: а эта станция ничего не отработала.
1: А могу я вот, да, вот как гражданин, то есть я уже старый парень достаточно, и когда строили станцию «Мир», мои родители, естественно, там, отрывая от меня прайс, платили за эту станцию. Да. Я не знаю, кто этот Коптев, о котором вы сказали, но если он сейчас меня слышит, дружище, я против, чтобы ты мою собственность топил. Если ты это сделаешь, нам придется тебя нахлобучить.
5: Да,
1: нет,
5: да.
1: Ну а как? Я имею право быть против.
5: Враг, конечно.
2: Теперь американцы будут первыми в мире и не дадут даже нам места на
1: Да у нас в космосе не останется
2: станции.
1: Даже калоши ни одной. Уже вообще все.
5: И никакой опасности не было. Никуда бы она не упала. Еще лет 5 у нее был ресурс, а сама она может была продлевать.
1: А сейчас одно утешение, если упадет, то на Японию.
5: Да, вот чтобы она, может было бы здесь какой-то выигрыш сделать.
1: Да, хоть чего-то.
5: Поставить с них, где опасная зона падения, взять с них деньги срочно, что мы отведем эту опасность.
1: Да, да.
5: И они бы заплатили сейчас, бешеные деньги заплатили бы. Бешеные. Но опять ничего не делают. Мы гарантируем падение в Тихий океан. Наоборот, сказать уже, мы не можем гарантировать.
1: На Токио упадет.
5: Что падает на Токио или на Сидней падает, допустим, на Йоганнесбург, а может быть даже на...
1: Типа, спасайте кенгуру.
2: Мы не гарантируем безопасное затопление, сказал Семенов так. Ну, в никуда.
5: И вообще должны все восстать. А что за станция? А что там находится? Откуда вы знаете, что там находится?
1: Это
5: вообще океан вообще отравим.
1: Может быть, ну там, кстати, что какой-то был репортаж о том, что там какие-то грибки, да, какие-то там.
5: Потом, там может быть полно вредных веществ. Это может привести к очень плохому.
2: Вы знаете, летчик реакции. Серебров, с которым я недавно разговаривала, он сказал, что когда полгода не было на станцию людей, и он туда вошел через полгода, там, говорит, пахло так, как будто куча трупов прямо была. То есть она
7: живет.
2: Там что-то такое живет, да, оно.
5: И потом мы будем все есть отравленную рыбу и купаться на курортах, где это отравленная вода. Мировой океан соединен вместе, поэтому его в любом месте отрави, и все человечество. Не хватает воды сегодня. У человечества, треть человечества не может получить нормальную, сырую, хорошую воду.
1: Несмотря на наводнение постоянно.
5: Топят ледники, растапливают. Представляете, морскую воду превращают в нормальную воду, питьевую. Только мы сегодня еще наслаждаемся нормальной водой, а весь мир мучается.
1: Ну что, еще один звоночек.
5: Давай.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло.
8: Доброй ночи.
1: Аналогично.
8: Я вот по такому вопросу звоню, значит. Вот говорите, евреев там, значит, 200 миллионов задавят. Ну, исторически возьмем пример такой, значит. Сколько там миллионов китайцев на Вьетнам полезло в свое время?
1: Китайцев?
8: Да. Так там всего 10 тысяч пограничников их задержали.
5: На том этапе, да. На том этапе это, может быть, и произошло. Но время-то меняется.
8: Времена не меняются.
5: А посмотрите, сколько албанцев. И что они творят на Балканах? Вот на Балканах что они творят, албанцы? Их очень мало. Сербов куда больше, славян. А что они творят? Ну?
8: Так, идем дальше.
5: Да, чтобы вы правильно поняли, мы не хотим этого. А то мы решили, что мы хотим, чтобы так было. Мы прогнозируем, что так может быть.
1: Мы предупреждаем в какой-то степени. Да, дальше, продолжайте.
8: Значит, второе, говорит, артисты, когда они вот переигрывают, это называется фальшивит. Политик, когда переигрывает, называется демагогия. Это я не подумать, что оскорбляю вас или еще что, но вот очень часто у вас, может быть, просто своя публика или еще что-либо, и у вас сквозит демагогия очень сильно.
1: Да ладно, извините, тут я ступлюсь, потому что я, скажем так, профессионал своего рода, и я прекрасно отличаю, когда человек по делу выступает, а когда просто гонит. И как раз вот Жириновского можно отнести к наименее гонящему человеку, то есть он свою, извините, что я так в третьем лице, но тем не менее свою политику держит постоянно в течение уже нескольких многих лет. То есть он постоянен, в отличие от всех этих там вот перебежчиков туда-сюда, которых по настроению мотает как это. Так что тут я с вами не соглашусь.
5: Ну пусть закончит.
1: Ну пусть.
5: Тоже хочет.
8: Нет, ну давайте так, значит. Вот великолепно он выступал, значит, там прочее. Вот сегодня просто я думаю, ну что, человек исправился. И все равно срывается где-то.
1: Ну, понятно, то есть где-то срывается, где-то там,
5: нельзя,
1: за туманами, называется.
5: Нельзя быть, ну, как бы удовлетворять всех людей.
1: Безусловно.
5: Вот ему какая-то тема не понравилась, допустим. Вот наверняка еврейская тема не понравилась. Я не имею в виду, что я хочу этого. Упаси Бог, пускай живут и в Израиле евреи. Но угроза есть. Уже идет 6-я война между евреями и арабами. Она же идет.
1: Причем она
5: войн.
1: Как-то ну, вот, начинает раскрутка.
5: Да,
1: вот
5: с октября
1: вот,
5: она идет. И самое главное, что этот виток, это же в конечном итоге и по нам ударит. Имеется в виду резкое повышение цен на нефть. Конечно. Или падение. Вот сегодня мы живем на нефтяном наркотике.
1: Но я
5: вот
1: даже...
5: Через год, через два он рухнет, и что мы будем делать?
1: Извините, я мельче, конечно, затрону тему, но как конкретный пример, да, вот лично меня касаемый. То есть моя, например, поездка вот в Израиль сорвалась реально, потому что там, типа, какие-то черти бегают и стреляют. Вот, вот пример. Уже как отразилось на мне, русском гражданине, вот, хотя...
5: Но возьмите Ирак. За 10 лет блокады погибло 1,5 миллиона иракцев. Почему мы в этом молчим? Что? Ирак
1: потому
5: третьего
1: что далеко,
5: сорта.
1: Потому что
5: нет,
1: далеко.
5: Третий, потому что третьего сорта.
1: Далеко, да.
5: Про русских молчат второго сорта. И вспоминают только, когда гибнет европеец. Поднимают шум.
1: Там причем несколько... даже если он там просто погиб в каком-то туристическом самолете.
5: Все. А посмотрите, вот несколько солдат только заболели какой-то болезнью, не умерли.
1: Понос
5: сколько шума
1: да,
5: на всю планету. Но когда гибли русские солдаты, до сих пор гибнут.
1: А вы знаете, кстати, что вот этот шухер, который они поднимают по поводу поноса у своих солдат, на самом деле их, он не искренен тоже. Это просто такая политика. Это инструкция, по которой они, видимо, действуют, чтобы, так сказать, поднять свой приоритет в глазах остального мира.
5: Да,
1: но не заботятся они искренне о них, я не верю в этом.
5: Вообще это подготовка ухода их оттуда. И нужно будет основание, как уходить оттуда. Вот условия, как бы тяжелые условия для натовских солдат.
1: Да.
5: И пора уйти с Балкан. То есть ранее готовят идеологическое обоснование. Чтобы было обоснование, операцию свернуть и уйти. Ибо успеха не добьются. Там будет продолжаться конфликт всегда.
1: Конечно.
5: Потому что,
1: конечно.
5: Как нам говорят, силой нельзя людей к чему-то приучить. Вот к коммунизму. Сколько было у нас КГБ кое мощное, К-армия, сколько погибло. И все равно этот коммунизм отбросили все. Так и на Балканах. Все равно натовцы уйдут, и там будет та же ситуация, как она и была. Так сказать, как на Ближнем Востоке. То есть везде процессы будут продолжаться. Силы ничего не остановить.
1: Давайте
5: бесполезно
1: сейчас...
5: бомбить Югославию, бесполезно бомбить Багдад. Все останется, как было.
1: Давайте прервемся на музыку, если вы не против.
5: Хорошо. Нам очень выгодны ядерные отходы. Мы можем посадить на иглу, связанную с тем, что только мы будем держателями этих отходов, всю планету. То есть все атомные станции мира будут к нам привозить ядерные отходы. И мы можем регулировать процесс. Мы можем отказаться в принятии ядерных отходов, и эта страна погибнет. Куда она их повезет? То есть она не сможет, у нее не будет могильников, не будет складов. Это одна сторона. Вторая сторона, мы можем дальше использовать это. Это будущее человечества в смысле энергоносителей. Нефть кончится, нефть кончится, газ кончится, уголь. Все кончится. Останется только атомная энергетика. А ядерных отходов еще огромное количество энергии. Их можно продолжать использовать. И это военная безопасность наша. Мы можем это использовать для создания оружия.
1: Или они даже будут бояться количестве. Сюда стрельнуть.
5: В том-то что... и дело. Но... Потому что взрыв всей России приведет к уничтожению всей планеты. Это наш щит. Это мы себя защитим. То есть и нам это позволяет в плане безопасности для нашего населения. Именно у нас огромные пустые пространства, где люди просто не живут. Можем там, где сегодняшние склады существуют, отселить людей, если они сегодня там проживают. То есть полная безопасность. Но при этом мы, ключик у нас будет в руках от всей ядерной энергетики всей планеты. И будем иметь огромные доходы от переработки этого топлива. Вот это все. Это же отлично. Это мы спасем себя.
1: Ну,
5: это
1: а
5: вперед
1: вот,
5: на 50, на 100 лет. Для нас будут хорошие источники для обогащения.
1: В принципе, все правильно. Но я думаю, что вот приславшего или приславшую данное сообщение волнует не, так скажем, не сама судьба земель, где будут вот это вот захоронения произведены, а волнует попросту прайс. Как он будет поделен, достанется ли что-нибудь автору послания. Потому что, ну, сами понимаете.
5: Конечно. Имеется в виду, что все население получит доходы. А испуг такой же, как первого паровоза. Всем казалось, дымит, дорогу строить нужно, железо, как это так? Вот лошадь, она как бы, даже навоз ее идет на поля, как удобрение. От паровоза только плохое. Самолеты как испугались. Помните, железная птица. Якут смотрит там, или Чукча.
1: Да.
5: Птица железная летит. Шум, гам, все это ему тяжело, воздействие. То есть то же самое ядерные отходы. Это просто, ну вот, восприятие такое. Все боятся еще Чернобыля, боятся там Хиросимы и Нагасаки, но это будущее человечества. Как это будет крутим. В наших руках. В наших... Поэтому бояться не надо. Надо быстрее все это использовать, чтобы быстрее стать богатыми. Быстрее отдыхать. Мы все должны у себя хранить ядерные отходы, а жить на Багамах, на Кипре жить, в Арабских Эмиратах. То есть наслаждаться жизнью далеко-далеко от этих отходов. Но получая деньги за их захоронение, мы сможем отдыхать, жить и учиться, и лечиться, и культурный досуг проводить в самых безопасных местах и собственной страны, и за рубежом.
1: А вот чтобы впредь не возникало таких вопросов, опасений, вот касаемых там отходов и так далее, вообще утилизации, проблем утилизации, не приходило ли вам в голову мысль, скажем так, ввести какой-то законопроект, там, я не знаю, как это называется, но он должен быть очень жесткий, да, чтобы там человек, который, значит, что-то изобрел, обязательно, как отдельное приложение к своему изобретению, прикладывал также вот методику утилизации вот, результатов своего изобретения, потому что повсюду валяются эти покрышки от 600-х мерседесов, повсюду, ну, в общем, честно говоря, да, вот давайте откровенно скажем, загадили все, то есть как говорится, после меня хоть потоп. Я изобрел там трактор дизельный, он там везде нагадил, трава не растет, зато я прайс свой срубил, купил маньки, шубу и все. А ты должен был подумать о том, об этих пятнах, как их вывести. Вот это надо узаконить как-то, видимо.
5: Это тяжело сделать.
1: Да просто.
5: Потому что...
1: Не платить деньги за те изобретения, которые...
5: Тогда становится прогресс.
1: Да и пусть.
5: Да, но...
1: Уже же надо его как-то...
5: Но это неизбежный спутник. Это невозможно остановить, потому что всегда сперва вред, потом мы начинаем с ним бороться. Сперва Хиросима и Нагасаки, потом мы построили атомные станции. И будущее России — это огромное количество атомных станций. Еще, может, будет 1-2 Чернобыля. Но мы всегда будем обеспечены энергией. А кто-то предпочитает умереть в хорошем воздухе и замерзнуть от того, что не хватает энергии. Вот в чем проблема. Не надо.
1: Я пугаюсь.
5: Может, часть, например, людей будут инвалидами, но мы дадим возможность рывка резкого вперед. И родится новое поколение, но оно будет жить. А потом самое хуже, это замерзнуть в собственной стране, когда якобы не хватает энергии, или умереть от голода, когда тоже не хватает энергии для воспроизводства продовольствия.
1: Ну,
5: поэтому
1: это
5: спутник чести. Ну, возьмите автомобили. От этих автомобилей ежегодно на планете Земля гибнет 10 миллионов человек. Это же целая мировая война.
1: Кстати. А знаете почему?
5: Мы осуждаем мировую войну, допустим, Первая мировая. Погибло всего 10 миллионов. Сколько людей было осуждено? Что это преступники, да? А от автомобилей каждый год планета теряет 10 миллионов человек. Но мы не останавливаем автомобили. Иначе
1: это потому, что происходит этот прогресс. Я, например, искренне считаю, да, что не нужно, и, кстати, Генри Форд также считал, что не нужно человеку перемещаться на автомобиле со скоростью больше 70 километров в час. То есть, если это не спецмашина, я имею в виду медицинская, да, или какая-то машина там спецслужбы, то есть надо ставить, да, ограничитель конкретный.
5: Закон торговли. Не покупать. Торговли. Закон.
1: Как алкоголь. А не будет выбора.
5: Давайте алкоголь.
1: А выбора не будет.
5: Да, будет
1: не
5: выбор.
1: Будет, не будет.
5: Другие будут. Подпольно будут производить. Вот в чем дело.
1: Подпольно. Расстрел.
5: Вот
1: достали? Нету такого.
5: Расстреляем всех.
1: Расстрел.
5: Вот то же самое.
1: Да,
5: аборты. Аборты. Давайте их запретим сейчас. Аборты запретить.
1: Да,
5: алименты
1: легко.
5: Отменить. И отменить наказание за изнасилование. И мы решим демографическую проблему. Но все женщины будут насиловать каждый день туда.
1: Что это нам правда, Лилия Витольдовна?
5: Лилия, она согласна? Будут насиловать всех.
1: Ты согласна?
5: Все. Ну, она согласна.
2: Ну,
5: она
2: нет, потому что какой-нибудь вонючий там паршивый попадет.
5: Ну что,
2: зачем
5: ничего,
2: же?
5: Ничего,
2: нет,
5: ничего.
2: Нет, ну неприятно.
5: Потом забеременеете. Забеременеете,
1: да.
5: И мы решим демографическую
2: упаси
5: проблему.
2: Упаси Боже, нет.
5: А вас спрашивать не будут.
1: Да.
5: То, что предлагает наш Александр, он же говорит, запретить, расстрелять. А здесь мы предлагаем, чтобы вы забеременели, вас не убьют.
1: Да.
5: Вы еще удовольствие получите.
1: Да,
5: может быть, вас здесь человек изнасилует, только 11, от 11 вы забеременеете. Представляете, какое удовольствие?
1: Радость для
5: женщины. И вы будете реабилитированы, то есть вас насилуют. Это же удовольствие для женщин. То есть государство разрешило вас насиловать.
1: В законе.
5: Без вашего разрешения с вами вступают в половой контакт. И вы должны молчать.
1: И радоваться.
5: Чуть поплакала,
2: нет,
5: и опять ждет следующего.
2: Нет, но если я детей не хочу даже добровольно, зачем же мне...
5: спрашивает. Ваш биологический организм готов забеременеть.
1: Вы должны это
5: стране
1: сделать для
5: нужен,
1: нации.
5: Нужен стране нужен человек.
1: Да.
5: Вы должны породить человека, а потом отдыхать.
1: Вы живете на территории этой страны, вы обязаны родить
5: сегодня.
1: Этой стране грудничину.
5: Вы потребляете. Вот
1: вы только едите свитер.
5: Кто вас повезет сегодня?
1: Кто домой? Для вас кольца эти выплывет?
5: Нам нужны человек, нужны запчасти.
1: Да.
5: Запчасти нужны.
2: Ну что-то вы на меня напали. Я сейчас подумаю, как на вас напасть.
1: Ну ты пока думай, мы звонки будем принимать, да?
5: Да, давайте.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло.
7: Алло.
1: Говорите, как-то вас там двое.
5: Пускай двое будет. Но...
7: Алло.
1: Да.
7: Это Нижний Новгород.
5: Давайте.
7: Это Георгий.
1: Давайте, знаете, так, извините, уважаемый, простите, давайте так, сперва говорит Нижний Новгород, а потом Георгий, поскольку...
7: Хорошо.
1: Да. Говорите Новгород.
7: Да.
5: Его отключили.
1: Да, Георгий, тут еще.
5: Давай, Георгий.
7: Да, я здесь.
5: Давай,
7: да,
5: ты быстрее.
1: Давай, Георгий,
5: а ты. Тебя
7: у меня одно пожелание к Саше.
1: Да.
7: И вопрос к Владимиру Вольфовичу.
1: Готовы, слушаем.
5: Давай.
7: Значит, Саша, к вам пожелание такое. Вот вы много говорите о патриотизме. Я предлагаю вам сделать одну конкретную вещь. Просто во время своих передач по воскресеньям.
1: Программ.
7: Да, программ. Начинайте и кончайте гимном Советского Союза. Ну, то есть России сейчас.
1: Угу.
7: Как вам такое предложение?
1: Я посмотрю, я просто не слышал новой версии гимна, если она мне
7: поможет. Нет, слова совершенно здесь не обязательно, они не важны.
1: Просто музыкой.
7: Одну музыку, часть А, часть Б, достаточно.
1: Я подумаю об этом. Да, теперь...
7: Вот это конкретное дело. Говорить можно много, а дело раз...
1: Ну, это не дело. Давайте так, это не дело. Вообще, трансляция, это не дело. И, да, конкретное дело я делаю вне работы, когда стою с полосатым жезлом на перекрестке, понимаете, и обеспечиваю ваши водители безопасность. Давайте теперь вопрос к Владимиру Вольфовичу.
7: Вопрос такой. Владимир Вольфович.
5: Да.
7: Значит, в свое время, когда исполнялся тот же самый гимн Новой России в Думе, два человека не встали. Это был Юрий Рыбаков, по-моему, да?
5: Да. И Юшенков, по-моему, да. Ну?
7: Почему вы не предложили проголосовать за то, чтобы их лишили, там, скажем, месяца на три голоса в Думе?
1: Понятно, спасибо.
5: Я согласен с вами. Какой бы гимн ни был, кому он нравится, не нравится, это неуважение к стране в целом. Раз принят сегодня этот гимн, этот флаг, эта атрибутика, то есть это должно быть всеобщее уважение. Потому что это государство, как есть флаг Европейского Совета, есть флаг ООН, то есть это общее. Униформа солдат, униформа полицейских, ГИБДД, врач, белый халат, кому-то это, может быть, не нравится. Я с вами согласен.
1: Это, вот это даже своего рода позерство.
5: Они разгильдяйство. Они хотели обозначиться. Как Шандыбин не вставал никогда при гимне России на музыку Глинка. Это просто, ну, это революционеры, левые эсеры, это экстремисты. Это...
1: Причем, если бы они знали, что, например, по выходе из этого здания их нахлобучат, они бы встали. А
5: тут и обязательно как... нужно наказание за это, хотя бы моральное осуждение, я в этом плане согласен, согласен. Нужно обязательно их морально наказывать за это.
1: Следующий звонок.
2: Давай. Ой, простите, а я придумала, как на вас напасть.
1: Давай.
2: Ну, по поводу изнасилования. Ну, если меня каждый день будут насиловать, или Владимир Вольфович, или ты, тогда я согласна.
5: Не надо, ваше согласие никого не интересует.
1: Вот в том-то
5: весь
1: и
5: смысл
1: дело.
5: Насилия, это когда пришли, увидели, так сказать, и
2: нет,
5: сделали.
1: Ну, захватил, да, пальцем показал.
5: А когда вы будете выбирать кого-то, это уже не насилие. Какое это, насилие?
2: Это... Вы же не будете этого знать, это... что я вас выбрала.
1: Ну, так, нет. Так никто не будет
5: так
1: выбирать.
5: Так и насиловать не будут. Весь смысл конечно. Насилия внезапно, когда появилось желание,
2: да.
5: И напали. Как желание поесть. Я нет. же не буду заранее заказывать какой-нибудь ужин через 8
1: месяц,
5: часов.
1: Там,
5: можно захотеть, вот увидеть эту лапшу лагман. Не люблю там узбекскую.
1: Напрыгнул.
5: И тут же я ее съел, так сказать. А если сказать, что вы будете кушать, тогда мне не хочу на эту тему рассуждать.
1: Так что...
5: Как и женщина. Вот захотел и получил, что надо. Вот тогда будут только дети рожаться. А если будете готовиться к этому половому акту, вы никогда не забеременеете.
1: Да, кстати. Да, так, да,
2: если
1: да, да,
2: если женщины будут знать, что их все равно будут насиловать, но не будут знать, кто.
1: Они будут в ожидании. Они... Во-первых, да. они будут лучше следить за собой, чтобы да. не осрамить.
2: Да. Да. Тогда это да. хорошо.
1: Конечно, хорошо.
2: Да.
1: Ну так, о, победили.
5: Да. Я уверен, что большинство этого хотят.
1: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к Владимиру Вольфовичу.
5: Да, пожалуйста.
9: Владимир Вольфович. Алло.
5: Да, я вас слушаю.
9: Владимир Вольфович.
5: Да.
9: Вот я к вам как к юристу,
5: да.
9: очень, как вам сказать, очень опытному, умному.
5: Да.
9: Вот у нас имеет такое явление, как рост преступности.
5: Да.
9: Тут очень много причин, вы их знаете.
5: Да.
9: Но, однако, имеют место и многочисленные случаи, когда сажают невиновных.
5: Да.
9: Избивают. Пытки. Это я, в частности, Нижний Новгород.
5: Угу.
9: Пристегивают наручниками, бьют вот этими резиновыми палками. В конце концов, фальсификация. Причем даже и следователь прокуратуры принимает участие в этом. В суде всякие жалобы бесполезные. Выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
5: Да.
9: В суде прокуратура поддерживает обвинение. Судьи вот на эти нарушения смотрят сквозь пальцы. В частности, вот член областного суда Волков вот в процессе такой был. Я адвокат по специальности.
5: Да.
9: И поэтому говорю уже, вот и волнуюсь немножко. Вот сейчас, почему я к вам обращаюсь? Сейчас говорят много о судебной реформе, о повышении зарплаты судьям. Надо, я не возражаю, но ничего не...
1: Я ничего не делал. Видимо, ничего не делал.
5: Нет, это чисто телефоны. Телефоны не выдерживают.
1: Понятен вопрос.
5: Я понял вопрос, я отвечаю. Я согласен абсолютно. Очень много мы издеваемся над нашими людьми. Я когда выступал в одной школе милиции, говорю, ребята, вы подумайте, когда вы кого-то задерживаете. Вы лишаете человека свободы. Ведь он самый главный. Наш гражданин, подумайте, даже на 3 часа вы задерживаете, а когда вы на двое-трое суток сажаете его в СИЗО, вы понимаете, что такое ночь в СИЗО? Человек может сойти с ума. То есть вы виновники его будущей трагедии. То есть обязательно относиться бережно к человеку. В любом случае не бить никогда. То есть это культура наших милиционеров. В полицию, я бы вот переименовал бы нашу милицию, именно в полицию, новая российская полиция. Надо...
10: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И я представляю гостей нашей сегодняшней программы. Это психоаналитик Дмитрий Зима, автор книги «Расшифрованная Нострадамус», а также книги «Имя и судьба». И, соответственно, психоаналитик он же. И Айрат Дашков, молодой диджей, так сказать, представитель, яркий представитель поколения, которое сменит, собственно говоря, нас. И, как говорится, штурвал будет у них. Да, штурвал штурвал, чья поверхность потерта многими мужественными мозолистыми руками геройских, скажем так, капитанов, первопроходцев, в общем-то, в областя неизведанные, назовем это так. Ну и, соответственно, здравствуйте, дорогие гости, я очень волнуюсь.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, сразу вопрос к Дмитрию. Дмитрий, в последнее время в средствах массовых информаций, особенно обладающих, скажем так, возможностью визуально воздействовать на свою аудиторию, то есть, в частности, телевидение, да, активно муссируется тема о неких, в общем-то, метеоритах, которые постоянно летают, и даже создаются красочные такие видеомодели, которые, опять же, выносятся на широкое массовое обозрение, в общем-то, и, безусловно, каким-то образом корректирует и массовое сознание, да, вот с этими самыми метеоритами. Исходя из этого, если вы видели эти замечательные ролики, речь там в них идет о так называемом конце, в общем, конце света, безусловно. И там, в общем, бегут дикие здоровые животные, именуемые динозаврами, и их лупит вот этот метеоритный дождь. Соответственно, по простоте своей душевной, эти наивные, милые люди искренне полагают, что Армагеддон — это и есть, в общем-то, либо Третья мировая война с ядерным взрывом, либо вот как раз метеоритный дождь, который, в общем-то, убьет всех нас, подобно динозаврам. Все это ничего, каждый имеет, так сказать, право на свою личную точку зрения. Меня беспокоит другое. Меня беспокоит, что теперь же все начнут ходить с мощными противоударными зонтами, попросту говоря. То есть само воздействие на психику. Или, может быть, я тут немножко не прав, может быть, действительно вот в их гипотезе есть какой-то смысл и связь с этими милыми ящерками на лицо, в общем-то.
2: Да, вы их очень хорошо так назвали ящерками. Это действительно ящерки.
0: Да.
2: Вот, кстати, кто не знает, что такое динозавр, а то мы говорим динозавр. А что такое динозавр? В принципе, это та же ящерка, только большая-большая. Она кушала много. Вот чем-то похоже на наших олигархов. Вот олигарх – это тоже как человек, только он кушает много. Вот нормальный человек, он на 10 долларов нормально поест в день, да? А олигарх на 10 долларов его не прокормишь. Ему надо больше. Вот так же и динозавры. И созвучно, опять же, олигарх, динозавр, на «ре» кончается, вроде как даже почти что согласная рифма. Вот. А насчет метеоритных дождей, это, конечно же, серьезная проблема, да, это очень серьезная проблема. Если не одно «но». Вот некий классик однажды вот очень умно сказал, он вообще-то про кирпичи говорил, да?
0: Да,
2: вот,
0: да.
2: Что вот кирпич никому просто так на голову не падает. Вот метеориты, по-моему, тоже никому просто так на голову не падает. Это первое соображение. Поэтому все вот эти гипотезы, что динозавры, они вроде как погибли от того, что там метеорит упал. Вот, то ли всех динозавров перебил, сразу же задавил. Вот.
0: Ну, либо они впали в панику, там еще,
2: да,
0: есть такая
2: вещь,
0: и дико притоптали сами друг друга, будучи животными, собственно, бестолковыми и доверчивыми.
2: Безусловно, безусловно. Если с неба валится такая каменюка, тут не грех и испугаться, а
0: тут
2: он большой.
0: Тут вон град-то мелкий падает, какой базитизм поднимается, в общем-то, среди всех, да.
2: Точно. Вот. Это, конечно, вот версия такая есть. Ну, вот, в принципе, она необоснована. С научной точки зрения, вот, потому что именно вот эти космические булыжники просто так на Землю не падают. Вот, есть три другие версии. Вот они, кстати говоря, более логичны и более научны. На самом деле. Вот первая версия, она мне вот нравится. Вот на самом деле предполагается, что динозавры, они не вымерли, а просто измельчали. Вот измельчали и стали маленькими ящерками. Вот они бегают такие. Вот вы знаете, да, Александр, вот если за хвост ящерку поймать...
0: Отрыв будет в хвостовой части.
2: И он снова вырастет.
0: Снова вырастет,
2: вот.
0: Да.
2: Но это, конечно, к гибели динозавров не имеет никакого отношения. Но вот...
0: Нет, но тут реально встает вопрос. Хорошо, если, значит, вот гигаящерицы, в общем-то, все передохли, да, то каким образом мы имеем сейчас вот этих маленьких ящеров, которые, в общем-то, суть генетически есть яркий прообраз.
2: Если бы умерли динозавры, ящерки бы
0: ветвь.
2: С ним, конечно.
0: Ну, конечно. Значит, либо они измельчали, то есть, ну, мутировали, в ходе мутации.
2: Вот, просто кушали мало, стали мало кушать и измельчали. Вот я думаю, вот если олигархов опять наших от кормушки, если отогнать, они же тоже могут измельчать и станут обычными людьми. Вот был олигарх, а стал обычным человеком. Ну, если, ну, нечего кушать.
0: Ну, в принципе, я вот, как тут мы совещались с всеми сотрудниками, сели и подумали, ну, что думаем, будем ли мы прекращать всю эту вот байду с олигархами вообще, а будем ли менять и ставить уже, наконец, других людей, ну, на их посты. Согласитесь, что, в принципе, любое государство без олигарха, это как певица диско без панталона от микрофона. То есть, по сути, то есть, может быть, это, конечно, отрицательный такой образ, но, по крайней мере, не положительный, но необходимый любому государству, согласитесь.
2: Да, без олигархов будет пусто, а главное, что смотреть по телевизору. Вот представляете себе,

0: было. Это же дикая борьба, да, вот. И, или лесок, к примеру, целый, там вот, вот троек, вот этот треугольник, да, лесок, березка и гусек. Вот раз, их и нету. Это же все. Пустота, народ же будет требовать.
1: Это страшное дело.
0: Страшное дело.
1: Страшное дело. Но вы знаете, вот да. в принципе, вот это есть вот большая опасность. И вот с динозаврами она тоже связана. Вот не зря мы назвали свою одну из последних работ, вот именно роль динозавров в олигархическом капитализме в России. Вот. Это действительно сходство очень классические. Они вот буквально иногда один в один. Просто тут даже... Вот бери и списывай с жизни. Вот не надо ходить в палеонтологический музей. Кстати, я хотел бы посоветовать туда сходить. Это
0: уникальное зрелище.
1: Абсолютно.
0: Особенно я хочу сказать для наших радиослушателей, что там сейчас на работу набрали молодых девочек смотреть. Они очень обязательны. Ну, ладно, дело не относится, да. Извините.
1: Ну, давайте вернемся к нашим динозаврам. Вот. И вот есть вторая версия гибели динозавров, что динозавры на самом деле, вот они тоже, они же очень большие, им надо кушать. Вы представляете, вот вторая версия гибели динозавров, она основывается, это строго научная версия, естественно, потому что пустяками мы типа космических булыжников мы не занимаемся.
0: Ну, конечно.
1: Вот. Ну, естественно, если уж говорить, то по-серьезному. Так вот, вот эта версия есть такая, и надо было очень-очень много кушать. И они вот увлеклись поеданием друг друга. Вот точно вот как наши олигархи. Вот они кушают один другого. Кушают. И настолько увлеклись, что кончились однажды динозавры.
0: Ну, здесь, в принципе, хотелось еще сказать несколько о другом, что, ну, вот мое мнение, оно, конечно, может быть ошибочным, да, но тем не менее, что, скажем, если бедные зверушки, они были вынуждены так дико поедать по причине только одной, да, чтобы, ну, не умереть.
1: Да, и чтобы здесь... стать толще,
0: да,
1: больше.
0: Да, да, конечно. То здесь, вот, в плане вот банкиров и прочих, скажем, людей чрезмерно состоятельных, это несколько другое, это, в принципе, сравнимо со спортом. В некоторой степени. И опять же, тут я, ну, как-то вот так волей-поневоле выступаю, может быть, защитником каким-то, но ну, не все же становятся олигархами. То есть, к примеру, вот мы с вами, да, могли бы тоже занять это место. И, ну, я не скажу почетное, да, но тем не менее, если мы его не заняли, мы, конечно, можем сказать, потому что мы люди с принципами, то есть, все, да, на нас там нет чьей-то кровушки и так далее. Вот, но если посмотреть на вещи реально, да, то, попросту говоря, мы менее предприимчивый, сокращенно МП, нежели вот данные люди.
1: Безусловно.
0: И, в принципе, я вот, честно говоря, не вижу такой особой связи между, скажем, ящерками и вот людьми при бабках, как мы их сокращенно называем, ЛПБ, поскольку тут спорт, а там необходимость выживать. Хотя тут есть же опять такое нечто общее, поскольку если у этих этот спорт резко прекратится, то они могут, конечно, дико спиться, во-первых, промотать и прокусить.
1: Еще одна причина. И именно для гибели, да, вот, Александр, вот вы верно подметили. Действительно так. Ну вот насчет гибели динозавров, там, в принципе, не все же динозавры были большими. Как мы уже говорили, маленькие-то остались. Нормальных размеров.
0: А может быть, в то время, кстати, маленьких не было?
1: Были. То есть... Были в палеонтологическом музее. Их можно созерцать. Вот они даже вылупливались из яиц. Они были маленькими-маленькими динозавриками. Вот. А потом вырастали. Вырастали и становились огромными, большими динозаврами. Вот. Ну, в принципе, да, безусловно, у них, наверное, была возможность, ну, просто поумерить свои аппетиты, ну, нормально, по-человечески, вот так вот. Потому что не все же звери вымерли, говорю, и кроме вот этих маленьких ящериц остались маленькие зверушки, вот очень симпатичные там вот кролики всякие, кошки опять же остались, медвежата остались.
0: Кони остались.
1: Кони, это безусловно, да. Конечно.
0: Ну, а вот скажите, пожалуйста, тут вы же психоаналитик, да, и вы наверняка сталкивались с таким, ну, опять же, пороком это нельзя назвать. Ну, так условно, да, условно определим это пороком. С таким пороком у людей, когда есть желание, например, властвовать над людьми, над обстоятельствами, да, не только посредством, скажем так, прайса, вот, а посредством, скажем так, информации. Вот огромное количество там, опять же, ну, людей, скажем так, изобретает и активно проталкивает в массовое сознание какие-то факты, которых реально не существовало. То есть мало уже чему сейчас в нашем современном мире можно верить.

0: безоговорочно. То есть, к примеру, мы придем в этот палеонтологический музей и увидим, так скажем, микрояйца, сокращенно мя. А где гарантия, что эти яйца, в общем-то, не слеплены? Просто ради шутки каким-то служителем музея с целью, что, дескать, он создал собственную легенду. То есть,
1: привлечь к себе внимание.
0: Да, да. К примеру, я знаю одного замечательного телеведущего, который, ну, он ведет программу о животных, он мне недавно сам признался, что он так делает. Ну, не часто, но делает. Он приглашает к себе в гости людей с животными, да, там, ну, это какие-то либо там декоративные породы собак, рыбок, редкие совершенно, да, вот, и они садятся где-то за час до эфира, до записи программы, и начинаются обсуждать, слушай, ну, вот это же обычный карась, давай что-нибудь такое слепим, берут его, достают, налепляют какие-то штуки, то есть делают живое, но не существующее в реальной природе существо, да, изобретают ему наименование и показывают. То есть, в принципе, безобидная шутка, но с другой стороны, вот это информативное, так скажем, разбухание, оно же вредно действует на мозг вот рядового потребителя информации. То есть, как нам вообще защититься от, ну, скажем так, от вот этой жажды информативной именно власти, сокращенной в...
1: Да, вы подняли или все-таки подняли. Вот. Ну, либо подняли, либо подняли. Очень серьезную проблему, действительно, вот подтасовки фактов.
0: Ну, вот, кстати, да, правильно, вот вы сказали, именно, да, подтасовка, я просто это слово забыл.
1: Ну, ничего, я забыл слово «подняли» или «подняли». Да. Вот. Это, конечно же, бывает. Ну, вот, как защититься от информационного... Как вы там сказали?
0: Жажда информационной власти, да. Сокращенно ЖИВ.
1: ЖИВ. Жажда информационной власти, да. Вот от этого защита, конечно же, ну, единственная защита, это, в общем-то, фильтры на ушах можно какие-то специальные разработать. Я думаю, ну, насколько электронщиков осталось без работы, вот, в принципе, что-то можно было бы придумать. Это первый момент. Ну, а второй момент, в принципе, есть своя голова, вот. И как-то, вот вы знаете, вот даже вот разукрашенный карась, вот, да, его в природе не существует. Вот. Но если он красиво смотрится, то в принципе... Мне главное, что это карась, понимаете, принцип. И вот здесь уже, понимаете, они вот, допустим, щуку за карася уже вряд ли выдадут. Вот. Уж тем более какую-то табуретку за карася. Ну никак, не похожа табуретка на карася. Вот мне главное, что это карась, и он жив. Угу. В принципе, это уже вот само по себе вот. Если смотреть вот на принцип, на саму суть, в частности, новости можно также смотреть. Понимаете, вот главное суть. Схватил суть, а все остальное антураж. Пусть его хоть фломастером разукрашивают, этого карася. Но вот суть, что он живой, это уже интересно. И вот это, конечно, это не защита, но все-таки как-то облегчает. Вот. И все-таки, вы знаете, это лучше, наверное, чем вот... политический, как он там, ЖИВ, да, жажда, да, информационной, да, жажда власти. Лучше уж с карасями. Лучше уж с карасями.
0: Но, кстати, вот на мой все-таки взгляд, здесь я опять с вами немножечко не соглашусь. Так у нас, да, получается, конечно, что, в общем-то, мы как-то пока все больше это на ножах, хунт-бритвах, и никак не разляжемся вместе на газоне, в общем-то, и не подносят нам это тёлки с большими буферами коктейли. Да, ну, в будущем, думаю, это будет где-нибудь через час. Вот все-таки согласен, что, ну, поскольку люди, которые в политике, они, в общем-то, конечно, умные, пробивные ребята, все такое, но все-таки вот ограниченные в том смысле, что все-таки заставили большинство населения не воспринимать себя всерьез. А когда вот людей, скажем так, вот живо вот этих, в общем-то, ну, не воспринимают всерьез, они становятся менее опасны, чем какие-то безобидные, в общем-то, подлоги, да. Ну, к примеру, пластилиновый автомобиль. Я вот недавно, мы забавлялись, слепили, дико покрасили и, в общем-то, на трассу волочили, кого-то сломался. Реально в природе такого не существует. Но практически через там неделю вся Москва полнилась слухами, что видели дикий совершенно болид, который там перемещался. Вот, а, например, о тех же вот БГ и вот этом третьем их корешке Л, как бы вот и забудут, сейчас они там бабки поделят, один уедет, в общем, другое его место займет, и все. А про болид не забудут. Будут. Вот, ну, понимаете, да?
1: Да, конечно.
0: Это, другой... может быть, это как раз, так сказать, менее вредно, вот это политический жив, нежели жив вот, биологический какой-то, исторический. Вот я считаю, например, что исторический жив, он как раз самый опасный жив.
1: Исторически, может быть.
0: Ну, вот, к примеру, вот, извините, вот, Дмитрий, вот, смотрите, да, да. Я принципиально не смотрю фильмы исторического содержания. К примеру, там, рыцарей, да, каких-то людей в попахах, и даже, в общем-то, гусаров и гусарих не смотрю. Объясню причину. Я представляю себе, каким образом будут нас, вот, наше время показывать в фильмах, спустя 200 лет, какие на нас оденут одежды. То есть реально это даунизм. Это напоминает голливудские фильмы, где снимают русских военных в каких-то немыслимых попах. То есть я не хочу тратить свое время, в общем, по сути, на фикцию, начиная от одежды. Я знаю, что, например, там князь Долгорукий не носил такие именно одежды, которые показывают в этом фильме. Не говорил таким языком, да, который применяется в этих фильмах. То есть зачем мне тратить свое ценное время, которое я могу потратить на генерацию идеи, там, ее воплощение, на просмотр, попросту говоря, чьей-то выдумки. Хотя, может быть, и неплохо реализованы.
1: Ну, смотря какая выдумка. Ведь, собственно говоря, вот взять того же Жюль Верна. Чистая выдумка. Но это
0: Жюль Верн
1: –
0: это литература.
1: Да,
0: я имею в виду именно так называемые вот, исторические подтасовки.
1: А, исторические подтасовки. Ну, вот, в принципе, мне здесь трудно что-то сказать, потому что я их просто не читаю. Вот. Ну, вот, поэтому как-то на меня это не особо действует. Кстати, тоже метод защиты. Вот вы очень хорошо сказали, что вот действительно политический жив, вот, он слабеет, когда на него не обращать внимания.
0: Конечно.
1: Да, это вот очень такое вот, но это страшная вещь. Не дай бог олигархи же услышат. Ведь это же действительно, когда на них... Ну, олигархи нет, бог с ним. Олигархи, вот именно политики. Здесь вот политики. Если на политика не обращать внимания, нет политика.
0: Конечно.
1: Нет политика.
0: А с другой стороны, ведь известен совершенно факт, что все вот эти вот лица, которые, скажем так, постоянно в диапроекторе мелькают, на самом деле реально ничего не стоят. То есть, ну, так же, как человек, который вот выбегает из даже дорогого автомобиля, растопырив пальцы в перстнях и орет, да я тебя сейчас тут так. То есть, конкретно можно бить ему в торец, потому что он, ну, не опасен, а попросту говоря, хулиган. А реально серьезные люди, они даже не выйдут из автомобиля, а просто скажут там вот, дружище, сейчас мы подожди здесь, сейчас там вызовем ГАИ там и так далее. Ну, то есть у всех нормальных людей автомобили застрахованы, к примеру, да. Также здесь является публичной политикой и реальной политикой. Вот реальная политика в таком случае, в контексте нашей беседы, остается несколько загадкой, потому что им, скажем так, привлечение массового внимания как раз очень не нужно. Ну, согласитесь, что там не Владимир Владимирович Путин правит Россией, да, там, и вот не те люди,
1: ну, это безусловно.
0: И все это знают, в принципе, да? Вот, а кто тут человек? Зачем ему это внимание, да? Я, например, знаю, он живет на 7-м этаже в моем доме. Вот, регулярно чинит собственный москвич. Вы можете смеяться, а я вот знаю, что реально он правит всем.
1: Ну, это здорово, но с другой стороны... Но с другой стороны, ему тоже нужны для внимания, пусть даже куклы, но ему нужно внимание, опосредованное. И, наверное, приятно вот так вот, сидя возле телевизора, смотреть и, потирая руки, говорить, так ведь это же я все, это не они, которые там мелькают, это я. И человек вот действительно удовлетворяет информационную волю там к информационной власти. Вот. В принципе, вот так вот. Он в центре внимания, хотя он не вне... его вообще никто не знает. Но он-то знает и упивается. Кому-то, может, по секрету расскажет. Вот это вот я все делаю и покажет. Вот как в этом фильме «Хвост виляет собакой. Плутовство». Там, где войну они делали с албанцами. Выборы президента в Америке. Uh-huh. Вот, и сделали виртуальную войну. Вот. И когда вот там демонстрирует человек... Он никто, да, он никто, его никто не знает. Но он звонит по телефону одному докладчику и говорит, скажи то-то. И докладчик говорит на всю страну. Вот видишь, говорит, я управляю страной. Это приятно. Вот, но мы, наверное, все-таки как-то в несерьезности ударились. Вот,
0: да нет, сейчас. Я считаю, что это как раз самая такая вот самая серьезная тема.
2: Может быть, речь идет о каких-то масонских ложах, насколько я...
0: Ну, я предлагаю сейчас буквально на вот пару минут все-таки отвлечься, потому что тут мне надо пойти посмотреть, ушли ли вот люди, которые приходили вместо вас, выдавали себя за вас, и я должен сейчас...
1: Двойники, опять двойники?
0: Ну, они, правда, женщины, вот, но все равно дико грубые, накрашенные, вульгарные. Я одну что-то схватил за губу, за подносную губу, не подумайте, что вульгарного, стал выволакивать, так у меня рука соскользнула, потому что она вся в помаде. Продолжаем нашу беседу с Дмитрием Зима и, так сказать, Надеждой будущего, представителем Надежды будущего Айратом Дашковым. Соответственно, Дмитрий, вот одна из ваших книг называется «Расшифрованный Нострадамус», да?
1: Да.
0: Соответственно, вы наверняка знаете вашего коллегу, психоаналитика Леонарда Зыбкова, который выдвинул совершенно сенсационную, скажем так, идею, ну, чем, в общем-то, против себя настроил огромное количество своих же коллег. Он сказал, что Нострадамус как таковой не существовал, что это собирательный образ из серии, например, «Трех мушкетеров», Зои Космодемьянской, Косыгина и, в общем-то, всех других. Что, дескать, это его, в общем-то, труды и мысли, это, в общем-то, есть продукт коллективного разума. Причем, как утверждает Леонард Зыбкий, что это, в принципе, была, ну, такая правительственная линия вот в то время, когда нужно было посеять в людях какую-то смуту. Ну, то есть, практически, по утверждению Леонарда Зыбкого, Нострадамус был первым, скажем так, мясистым телевизором, попросту говоря. То есть именно с него начался такой массовый психоз, который сейчас, конечно, уже находится в стадии, так сказать, высшей точки своего развития. А он был, так называемый, первой такой мохнатой ласточкой с такими розовыми лапками.
1: Да, это интересная версия. Насчет мясистого телевизора, в общем-то, ну, кстати, действительно, человек, я имею в виду Нострадамус.
0: Да.
1: Вот. Коллективный он разум или нет, но он привлек таки внимание, сколько уже, 440 лет привлекает к себе внимание. Действительно так. Ну, кстати, если бы телевизор столько смотрели, люди бы, наверное, уже с ума сошли. 440, вы представьте себе, 440 лет смотреть, вот, допустим, какую-то мыльную оперу одну. Вот, вот поднадоест. А Нострадамус вот не поднадоел.
0: Но дело в том, что, в принципе, он посеял, скажем так, зерно беспокойства, сокращенно ЗП, в общественном разуме. А в дальнейшем, то есть люди вот сейчас и как результат стали жадными до какой-то, скажем так, горячей информации с изюминкой. То есть им, например, уже, ну, скажем, особо не интересен, там, что он там, ну, к примеру, там взял да приехал Брайан Ферри, к примеру, в Москву. Это интересует их меньше, чем нежели кровавая разборка где-нибудь Бирюлева, там с торговцами арбузами. Мне вот кажется, что это как раз, тут я поддерживаю, в принципе, не то, что меня поддерживает Леонардо Зыбко, что это как раз напрямую связано, вот как вот вы связали аллегорию олигарх динозавр, также вот здесь вот это явление, значит, разборка, интерес, вернее, к разборке с продавцами арбуза, вот непосредственно связан с группой лиц, скрывающихся под псевдонимом Нострадамус.
1: Да, версия, конечно, действительно очень интересная. Хорошо, давайте продолжим вашу аналогию насчет разборок с арбузами. Действительно, можно так сказать, Нострадамус, в общем-то, привлек внимание тоже к какой-то разборке. Арбузы, не арбузы, ну, там тоже арбузы, только покрупнее, так сказать, в глобальном масштабе.
0: Ну, нравы мельчают. Помните, этот воскликнул времена, он нравы, так сказал.
1: Да, вот Нострадамус все-таки поглобальнее, конечно, чем наше телевидение. Вот. Ну, в принципе, эта разборка мало чем, наверное, отличается от разборки за арбузы. Ну, просто объем больше, народу больше участвует, опять же. Вот. Ну, я не знаю, по каким поводам начинаются, допустим, какие-то мировые войны, а? Ну, не за арбузы, так за что-то другое. Но, в принципе, нет, причина ну, вот, всегда.
0: Зигмунд и Сигизмунд, вот Фрейды оба, они считали, что, в общем-то, все это из-за бабс. Ну, то есть, вот я тут читал, вы знаете, интереснейший конспект вот супруги Леонардо Зыбкого, Валентины Зыбкой, где она, в общем-то, буквально, вы знаете, такая вот школьная тетрадка, вот, с вырванными еще 5 страницами. То есть, вот она там законспектировала всего, в общем-то, Фрейда. Обоих, причем Фрейдов и Зигмунда, и вот и второго брата. И там вот так написано, из-за чего, например, все войны происходят. Она, значит, пишет Валентина из-за баб. Вот буквально.
1: Ну, кстати, вот последние дела в Ираке тому прямое подтверждение. Вот, вот. Да. Здесь, и, кстати, вот Нострадамус это предсказывал тоже. У него конкретно идет несколько четверостейшей о том, что некий прелюбодей начнет войну в Междуречье, в Ираке. Совпадает. Совпадает, когда вот Вильям Джефферсон Клинтон начал войну из-за баб в Ираке. Факт, факт. И вот действительно, вот вы знаете, пожалуй, вот это было самое яркое, наверное, вот когда это совпало, когда 440 лет назад человек написал и время, и место, ну разве что Клинтона не написал, но за него журналисты это сделали.
0: Билла.
1: Да, ну, в принципе... Мы его так называем Вильям Джефферсон.
0: Да, да, да. Я понимаю, что мы люди науки, знаем много, и что не знают, да. Нам же важно донести до радиослушателей. Угу. Да.
1: Вот. В принципе, действительно, вот те же самые арбузы, только в виде баб на этот раз. Вот война из-за баб. Вот. С кем ведут войны, там разборки из-за арбузов, я, конечно, не знаю. Там наверняка тоже женщины как-то присутствуют. С какого-то боку
0: непременно. Но не будет же мужик, например, представьте себе, что вы, например, вот одинокий, да? То есть, да? Ну, как в хорошем смысле этого слова. То есть вы же, проходя мимо арбузов, там не будете его себе покупать, типа из серии «Да съем-ка я сейчас арбуз». Ну, ни один нормальный мужик, да, вот живя, так сказать, в одиночестве, не купит арбуз. Арбуз покупается в семью. Семья – это что? Соответственно, детопроизводство. Детопроизводство что? Пузико. Пузико что? Женщина. Ну, все, да. Вот.
1: Безусловно. Безусловно. Вот. Ну, давайте вернемся к нашему...
0: Да, это, к Нострадамусу.
1: Да, к Нострадамусу, к нашей теме. Вот действительно, человек предсказал большую разборку. Вот. В принципе, вот кто не читал нашу книгу, допустим, ну, можно, в принципе, это не делать, я могу в двух словах рассказать и так. Вот. Книга суть проста. Вот. Если будем там вот безобразничать, то все будет плохо. А если, соответственно, не будем безобразничать, то все будет нормально. Потому что, вот как мы выяснили, настоящий пророк, он дает всегда два варианта развития событий. Либо-либо. Либо-либо. Либо вот из-за баб будем драться, войну в Ираке там устроим. Кстати, есть такие подозрения, что сейчас в Ираке опять что-то наклюнется. Угу. Не зря же все-таки Америка сделала себе такого вот хорошего картонного врага, по которому всегда очень удобно бомбульнуть. Рейтинг надо поднять или
0: такая,
1: еще что-нибудь.
0: Такая баба для битья.
1: Да-да-да. Понятно, да. Вот сейчас Моника Левински ушла, в общем-то, без работы осталась.
0: Нет, вы не совершенно неправильно. Нет, дело в том, что она уже, в общем-то, пристроилась репортершей куда-то. То есть, в общем-то, что, кстати, доказывает, честно говоря, я был в диком удивлении. Оказывается, достаточно сделать там как президент минет, попросту говоря, чтобы стать, в общем-то, звездой. Ну, что это за страна? Вот, то есть, я всегда настаивал, что это, в общем-то, конкретный вражденец. Нет, ну как вражденец?
1: Что-нибудь посерьезнее там сделать,
0: их нужно забрать всех сюда. То есть, каждому русскому дать по 10 американцев в качестве рабочих. Силы такой надежный и, в общем-то, работоспособный, чтобы они чистили гаражи и чинили автомобили. Только так.
1: Интересная идея. Да. Очень интересная.
0: Спасибо,
1: идея.
0: Спасибо, я
2: пользуюсь. Да-да-да. А мне хотелось бы, кстати, обратить ваше внимание вот на такой аспект, потому что если, ну, смысл, так сказать, очень долго обсуждать, был ли Нострадамус в реальности каким-то человеком, или это группа людей, типа вот Козьмы Прудкова, скажем, или...
1: Или типа высшего разума.
2: Ну, да, неважно. То есть важно, видимо, как бы сейчас, проанализировав всю ту информацию, которую он нам сообщает, Нострадамус, попытаться понять, зачем она, так сказать, нам передана и как ей воспользоваться. То есть уж не важно, кто за ней стоит. То есть, ну, естественно, решение вопроса, кто за ней стоит, видимо, для каждого потребителя этой информации должно быть первым, да, как бы глобальным. То есть сначала нужно поверить в источник информации.
0: Прошу прощения, я же парень хитрый и ушлый, сокращенно...
2: Ага.
0: Да, вот, дело в том, что я изначально, если ты заметил, начал нашу сегодняшнюю беседу с разговора о живых, то есть, да, людях, которые пытаются, так сказать, воздействовать на мозг посредством подтасовки фактов. Поэтому здесь вот ты опять сказал, надо поверить, кто нам оставил. А вот тут, например, Зыбкин, он сомневается, попросту говоря, в достоверности источников. Вот понимаешь, о чем я говорю?
2: К тому же существуют такие подтасовки, да, которые и никто не рассматривает как подтасовки,
0: конечно,
2: потому что
0: конечно.
2: Никто не знает о том, что это подтасовки.
0: Может быть, Нострадамус — это мина замедленного действия. То есть мы же не знаем этого. То есть, может быть, его основная цель – это ввести современное общество, в общем-то, в состояние информационного психоза, понимаете? Вот, в принципе, любой человек, который более-менее, скажем так, обладает свободой мышления, может наплести дикую кучу каких-то фактов, из которых достаточно сбыться там 3%, но по-крупному, чтобы его объявили вот уже серьезным, скажем так, ну, гадалки.
2: Ну, если бы он, скажем, решил просто сделать так, чтобы общество, которое будет жить через 440 лет, привести в состояние психоза, то есть его личная была бы, так сказать, проблема, или... Ну, не личная, да, но откуда вот он взял информацию о грядущих событиях?
0: Не он, это огромный, в общем-то, коллектив людей.
2: Ну, вот этот коллектив,
0: Я не настаиваю на том, что это так, но я... Группа ученых, которая находилась, скажем так, под крылом какой-то мощной службы тогда существовавшей. Не исключено, что в тот момент существовала мощная какая-то цивилизация, существование которой от нас, кстати, скрывают. То есть все эти байки там про Атлантиду и прочие пироги, в общем-то, они как-то, ну, может быть, это там 10% реальности. Вот эта вот мощная цивилизация, которая, кстати, развивалась ускоренным темпом и оказалась одиноко вот среди этих динозавров, попросту говоря, в лице работников вот этой научной группы, которая называется Нострадамус, да, писала всего лишь свою историю. Поэтому там и есть такой, ну, допуск, скажем так, допуск по реальности событий определенных.
2: Кстати, современная политологическая мысль уже догадывается о том, что вот эта скрытая цивилизация, как вот мы ее в данном случае назвали, на самом деле, я так полагаю, это небольшая группа людей, о которых не знает никто, но которые управляют, так сказать, вот миром. Я думаю, что ведущие политические лидеры в мире на самом деле могут быть запросто марионеточными фигурами, а управление идет совершенно на другом уровне. Это либо борьба каких-то двух равноправных тайных организаций, которые вербуют этих политиков, ведущих, либо это одна какая-то, у которой есть определенный замысел. И, может быть, мы при помощи Нострадамуса, неважно, так сказать, был ли это какой-то ученый членом такого рода тайной организации, либо это плод фантазии, неважно, значит, с какой целью они сделали так, чтобы эта информация нам стала известна прямо сейчас. И задумано это было тогда, 400 лет назад. Вот раскусить этот замысел, может быть, нам вообще не дано.
0: А почему ты думаешь, что, вот, скажем так, публикация данного произведения, да, именно вот преследовала свою цель что-то там до тебя донести? Ты не думаешь о том, что это попросту говоря, был бортовой журнал цивилизации вот той.
2: Ну, а тогда... так, нет, но если, так сказать, этот бортовой журнал, он же не мог попасть случайно, там таких промахов не бывает.
0: Почему же?
1: Ну, если она высшая цивилизация.
0: Конечно, просто вполне возможно, вот мы же, то есть, опять же, поскольку я ушлый, то есть я начал разговоры о динозаврах, то есть мы не знаем истинных причин гибели этой цивилизации, вполне возможно, что это спешка. Ну, как помнишь, мы с той хаты, ты даже голду все побросал свою, там, гимнаста, и все покидал. В одном тапке убежал. Вот, это хорошо, хоть документ схватил. А приди они, скажем, на 2 секунды раньше, и ксиву бы там покидали, и все, и вообще. Сейчас бы мы бы тут с тобой не сидели.
2: Да, ну,
0: понимаешь?
2: Слава богу, да.
0: Да, так что вот здесь вполне возможно с ними случилось тоже. Попросту говоря, пришел какой-то ушлый персонаж. И согласись, вот давайте взглянем так на вещи реально, да? Что человек, скажем так, рабочий, вот с руками, как у меня. Видишь руки? Видишь? Угу. Видишь, заноза стальная. Да. Это еще с красного пролетария заноза у меня. Видишь? Стружка на память хранит, да. Вот, с такими руками, или дойер, к примеру, ему нет никакого понта и кайфа, да, копаться там в бортовых журналах каких-то погибших цивилизаций. У него там корова там недойная и, так сказать, баба там на сносях. Ему не до этого. Соответственно, кто будет этим заниматься? Какой-то странник. Странник — это что? Попросту говоря, ну, потом им придумали название пилигрима, да, или там, а реально-то это, в общем, конкретно бродяги, которые бродят, не хотят работать, живут, в общем-то, на подаяние, вот, но при этом считают себя свободными художниками, СХ сокращенно, и вот такой вот свободный художник со своими амбициями, которые не присущи фермеру, да, столевару, дровосеку, скажем так, находит этот журнал, соответственно, мозг его скуден, амбиции велики, он начинает этот журнал редактировать, вот, поскольку никого не интересует история, реально. Все хотят пойти к гадалке. Он его редактирует таким попсовым образом для того, чтобы, в общем-то, вот, людей заинтересовать именно самим фактом предсказания. Ну, почему бы нет? То есть там такие слова, например, у Нострадамуса, которые вот простое население-то и не знало. То есть,
1: и даже сложное население тоже да. не знало, потому что их просто нет.
0: Конечно.
1: Он их сам придумывал.
0: Половину сам придумывал.
1: Ну, не половину, конечно,
0: ну, да, но
1: достаточно
0: много. Вот. Затем в дальнейшем вот этот тот самый перец, который все это вот сотворил, да, то есть пошло династийно. Это, кстати, еще один, может быть, из таких путей вот всего, что связано с именем Нострадамуса, если мы не рассматриваем это как-то работу конкретно на подрыв, скажем так, психического состояния будущих поколений, целого НИИ, да, вот если это так вот, человек единица, в дальнейшем это династийно, то есть как рецепты психолы, там, или прочие байды, да, как там этот человек, который всю жизнь делал яйца по кличке Фаберже тоже, и так далее, также и здесь. А ведь мы все знаем, что, например, природа, она отдыхает на детях. Вот конкретный, к примеру, вот самый пример, вот ребята, которые ведут программу «Городок». Ну, они же, в принципе, действительно не бесталанные, а даже хорошие актеры. А посмотрите их детей. Вот конкретный пример, что как природа отдыхает на детях, да? Вот представьте себе, что это книга, да? После этого бродяги с амбициями попадают к его сыну. Предположим, тут два варианта. Либо сын полный деградант, природа отдохнула. Что он? Чем он может эту книжку дополнить? А еще страшнее, если он ее пропил, отдал братве пьяной, да? Я даже думать об этом не хочу. Предположим, он герой. Он усовершенствовал папашкину все эти дела, привнес, скажем так, молодежной волны. Но тут уже, если вот у него родятся дети, то они конкретно отдохнут там. Назовут там кофе в пятером, свой ансамбль, хрен его знает как. И именно поэтому в трудах Нострадамуса мы видим столь противоречащий друг другу момент. Вот читаешь бывалого старика, и думаешь, да что тут ощущение такое, что вот это вот писал кто-то другой. Вот не было у вас, Дмитрий, такого вот ощущения?
1: Что не Нострадамус писал, а кто-то другой.
0: Ну, как
1: него,
0: будто
1: да?
0: бы, как будто не то, что нет.
1: Вы знаете?
0: Нет, как будто бы человек вот совершенно другой зашел в комнату и дописал что-то своей рукой.
1: Было такое ощущение,
0: вот.
1: И я могу даже сказать, что есть даже целая серия. Вот Нострадамус писал катрены, они, соответственно, как и положено катренам, состоят из 4 строк. Вот. Так вот, у Нострадамуса есть еще секстены, которые, ну, как и положено секстенам, состоят из 6 строк. И вот, когда читаешь секстены, которые тоже подписаны Нострадамус, и читаешь катрены, там тоже Нострадамус, и понимаешь, что это 2 разных человека. Причем это действительно так, это многие замечают, это не только мы такие вот умные вот оказались.
2: А какая у вас версия на этот счет существует?
0: Да, я вот свою.
1: А вот версия, да, вот, кстати, вот очень похожа, но дети не дети, но, по крайней мере, кто-то их хорошенько толкнул в свое время. Где-то, если так вот не изменяет память, сейчас скажу, через 40 с небольшим лет после смерти Нострадамуса эти самые секстены хорошо толкнули. Вот, издатель был такой, вот, Винсент Цеф. Он очень неплохо заработал на этом. Представляете, уже человек вроде как умер, Нострадамус. Ну, я не знаю, там, конечно, как вот вы говорили, что, может быть, Нострадамус — это высший разум там или просто цивилизация. Но так вот Винсент Цеф, по крайней мере, дополнил. И вот издал эти секстены. Уж не знаю, сам он их сочинял или не сам он.
0: А вот, кстати, Дмитрий, то, о чем я и говорил в начале, будучи ушлым, когда я затронул тему вот жажды информационной власти, жив сокращенный. Ведь известно, что многие переводные издания, качественные, да, которые вот тут выходят, там, кстати, тот же Жюль Верн, да, там огромное количество от себятины добавляет переводчик. Не потому, что он там как-то вот там дебил, да, а просто потому, что он хочет немножечко приложить руку к великому, хоть минимум, но скорректировать, так сказать, вот эту мысль.
1: Да, это приятно. Это приятно. Это очень приятно.
0: Корректировать.
1: Взять, да, корректировать. Конечно. Вот взять Льва Толстого и перевести его на какой-нибудь английский.
0: Да, да.
1: И черкать беспощадно.
0: Вот-вот.
1: Беспощадно. Вот это да, это кайф. Это я представляю. Вот человек действительно, он всю жизнь хотел написать нечто подобное Льву Толстому, но у него не получалось. Не получалось. И вот он действительно взял в руки этот информационный топор там и начал им вот выкрамсывать просто. Лишние, конечно, куски. Ну, не нравился ему Толстой. Вот тут плохо написал Толстой. И вот он лучше пишет действительно. И приятно видеть потом свою фамилию. Вот так, переводчик такой-то. Ну, не знаю, конечно, поколотить могут.
0: Кстати, в связи с этим встает резонный вопрос у всех наших радиослушателей. У радиослушательницы тоже встает. Касаемый вот того, а где же подлинник, спросили дети у пионерского костра. Где же подлинник? Каким образом мы можем ознакомиться с аутентичной рукописью вот этого коллектива людей, именующихся Нострадамус, или там одного человека?
1: А вот здесь есть одна хитрость. Да. Очень большая хитрость. Дело в том, что Нострадамус тоже был хитрый и ушлый. И вот он, соответственно, он писал таким неразборчивым почерком, просто жутко неразборчивым почерком.
0: Типа как Шнитка.
1: Да, наверное. Наверное, так. Ну вот в Лувре...
0: А, кстати, Дмитрий, извините, пожалуйста, я вас перебиваю. Вы знаете, еще тут один такой момент. Сейчас мне почему-то пришла в голову мысль, что и не было вообще никаких оригиналов. Вполне возможно, что человек, который вот, скажем так, ну, в дальнейшем, ну, может быть, вот... корректировал что-то. На самом деле, реально корректировал сам себя. А когда у него спрашивали: пап, дескать, это засвети-ка нам оригинальчик-то уже конкретно. Он показывал, просто, может, он дочке своей, которая какала на горшке, дал, она каляки-маляки наводила. Он сказал: да я понял, я свою систему разработал. Ну, то есть, такая генетика алфавита своего рода, понимаете? То есть, ну, как генетика насквозь фальшивая же.
1: Абсолютно на... да. Согласен. Абсолютно.
0: То же самое и здесь. Генетика алфавита. Он взял и сказал: да я вот понял, там какую-то схему нарисовал. И вот поверьте мне. Ну и какие-то слова там, естественно, какие-то там более-менее разборчивые. Неразборчивость почерка, кстати, как и подпись уже. Мы с тобой знаем, помнишь, да? И на чем сейчас? Вот понимаешь, вот, Лесок поставил разборчивую подпись, теперь у него проблемы. Неразборчивость почерка — первый признак подлога.
1: Вы знаете, это действительно. Но я говорю, вот в Лувре есть какие-то каракули. Лежат...
0: Никто не знает.
1: Ну, может быть, кто-то делает вид, что знает. Говорят, да, вот знают. Вот, к примеру, вот я сам эти бумажки не видел. Но я видел их копии. Я их читать не могу. Ну, просто не понимаю. И вот вы знаете, мне сейчас вот только что пришла в голову мысль, вот вы хорошо подсказали, да, генетика, продажная девка империализма, так ее, по-моему, называли, и неспроста. Вот, неспроста. Так вот, может быть, как о нашей генетике говорят, случайные мутации. Просто происходят случайные мутации. Вот как человек образовался. Вот сидела обезьяна на пальме, у нее раз случайная мутация, она бам, хвост отвалился, волосы выпали. А мозг проклюнулся, и она поумнела. Ну, вот случайные мутации. Так, может быть, и Нострадамус тоже случайными мутациями образовался. Сидели каляки-маляки, пожалуйста. И случайными мутациями буковки складывались в слова.
0: Может быть, вот, это исследование вот бессознательного.
2: Да, и тут возникает проблема, может ли в результате этих сложных мутаций возникнуть точный математический какой-то шифр, ну, вот, который вы в своей книге, вот, которую...
1: Ну, вот за шифр мы можем ручаться. Вот случайно или не случайно. Ну, если человек случайными мутациями возник, а? Вот взял и возник. То почему бы шифру не возникнуть? Угу. Вот шифр расшифровывается.
2: Ну, в то же время... А, да.
0: Да, сейчас за нас зашли, это самое. Сейчас буквально две минутки мне тут надо отдать кое-что, забрать. По мостам вынести. Да. Угу.

0: Да, каким только не становится голос от тоски, бессилия. В гостях сегодня у программы «Монморанси» психоаналитик Дмитрий Зима, автор книги, расшифрованной «Нострадамус». И вторая книга называется «Имя и судьба». Кстати, об этом тоже мы еще побеседуем. И, конечно же, Айрат Дашков. Надежда, так сказать, наша надежда. Человек, который в будущем утешит, он защитит. Мы тут беседуем, в общем-то...
1: Я затронул тему, как можно было сделать так, этот математический шифр, чтобы он еще был рассчитан специально на то, чтобы его расшифровать через фактически 4,5 века, вот на ваш взгляд, Дмитрий.
2: Это сложная задача, но тем не менее она вот оказалась сделанной. Шифр есть. Вот я вот перед этой маленькой паузой закончил на этой мысли. Шифр есть, и он расшифровывается.
1: Я знаком, так сказать.
0: Кто автор шифра?
2: Автор шифра, написано, что Нострадамус. Вот, все-таки написано, что Нострадамус. Правда, вот если... коллеги...
0: Леонард Зыбкий, вы имеете?
2: Зыбкий, да, Леонард.
0: Потому что есть еще Леопольд Кнопко-Зареченский, вот, который антипод совершенно вот Леонарду Зыбкому. Но он по другой теме антипод. Кстати, вот поскольку мы затронули Леопольда Кнопко-Зареченского, как вы вообще относитесь к его утверждению, что Нострадамус это вообще была женщина?
2: Ну, вы знаете, в этом утверждении есть определенная доля истины по одной простой причине. Потому что Нострадамус, фамилия, переводится как «наша госпожа». Госпожа, не наш господин, а именно вот собор Парижской Богоматери. Нотр-Дам-де-Пари, да? Вот, соответственно, фамилия Нострадамуса – Богоматерев. Ну, если Богоматерь там вот женщины можно назвать, то, соответственно, вот у него женская фамилия как минимум. Так что вот коллега где-то в чем-то прав.
0: Вот тут еще почему я в какой-то степени согласен с Леопольдом Кнопко-Зареченским, хотя сам он персонаж мне очень не симпатичен, потому что всем должен денег и не возвращает. Леопольд, верни, кстати, имей совесть. Попросту говоря, пора уже вот при твоем роде деятельности относиться к людям, в общем-то, это с уважением, так сказать. Да. Вот представьте себе, да, ведь женщина, она существо интуитивное.
2: Абсолютно согласен.
0: И я вот, кстати, тоже штудируя оригиналы Нострадамуса, я обратил внимание на то, что некоторые формулировки в оригинале, по крайней мере, они, как я не пыжился, как не пытался я представить себе, что они написаны рукой мужчины, я не имею в виду почерк.
2: Понятно.
0: Да. Не мог себе представить. Но только если вот он это голубенький, к примеру, тогда, да и то вряд ли. То есть именно какие-то женские обороты в этом. Мне кажется, что вот этот вот человек или группа лиц, которые в дальнейшем себе во благо использовали, вот, скажем так, оригиналы, да, они, попросту говоря, может быть, даже каким-то образом просчитали фишку с феминизмом. Как просчитали? Может быть, в этой погибшей
2: заранее
0: цивилизации
2: угадали,
0: она... Да, заранее. И знали, что нет доверия женщинам, да, определенного, что вот такие будут антагонизмы между «мы» и «же» постоянно происходить. Попросту решили присвоить авторство вот именно сильной половине. Мне это, конечно, приятно, и, безусловно, это же хорошо, но вот есть что-то в этом не то. Есть в этом какая-то, знаете ли, вот как синичка на самом скользят коготки.
2: Но вы знаете, вот в принципе здесь можно вернуться, конечно, опять же, к генетике.
0: Да.
2: Вот, и генетика объясняет эти вопросы. Дело все в том, что вот здесь генетики не врут. Конечно, они врут везде, почем зря. Я проверял. Вот можно я одно слово скажу, отвлекусь от темы
0: Нострадамуса
2: и скажу,
0: конечно.
2: Вот как подвели меня здорово однажды генетики. Они же сказали про эти случайные мутации. Вот типа случайные мутации, ну там бомбардируют всякие жесткие излучения, наши гены от этого ломаются, перегруппировываются и становятся лучше. Угу. Вот. Ну вот обезьяны стали человеком, там динозавры, правда, вымерли, там потом пошли там всякие животные, и все из-за этого, из маленькой амебы. И представляете, была маленькая амеба, ее бомбардировали жесткими лучами, да? Угу. Ну почти как молотком кувалдой били. И она стала человеком. Я хотел придумать идею, как можно совершенствовать программу Windows. Windows, это же могло быть золотое дно. Вы только представьте. Запускаешь компьютер и стучишь по нему молоточком. Аккуратно. Там происходят случайные мутации. И из случайных мутаций должна совершенствоваться программа. Не вышло. Не вышло, сколько я не пробовал, у меня ровным счетом ничего не получилось, поэтому на генетиков я, конечно, в обиде.
0: Ну, в принципе, я считаю, что вот компьютерная генетика, вот, ну, по крайней мере, совершенство в ней достигли люди, которые занимаются распространением и, скажем так, созданием, попросту говоря, вирусных программ. То есть, ну, поскольку сам Windows, он строится, попросту говоря, на логике, и причем мы тут провели недавно беседу с Биллом, ну, напились сильно, я говорю, Билл, говорю, ну, ты вот сам тут понимаешь, как вот вообще устроен твое детище, твой продукт, ты вот можешь, например, там, ну, понять, да, там, куда, например, деваются стираемые файлы, то есть не тогда, когда они попадают в корзину, а когда они уже стираются из корзины, где они продолжают жить. Он говорит, Саня, я не понимаю этого процесса. Дальше вот Билл сообщил, что поскольку это, опять же, кстати, Windows, это есть продукт коллективного разума. Да. То есть, поскольку этих людей очень много, они никогда вместе в одном месте не встретятся, они до конца, каждый по отдельности, не сможет объяснить, как работает там та или иная, ну, не говоришь программа, а, попросту говоря, как работает Windows. Вот. А люди, которые создают вот, скажем так, вирусы, они, ну, такие отщепенцы немножко от этого дела, и они индивидуалисты жесткие. Поэтому мне кажется, что вот как раз они и есть вот тот самый луч мутационный. Поскольку если, например, их как-то объединить и, значит, приподнять на тему создания вот, ну, альтернативного Windows, ну, то есть я не имею в виду всякие там эти другие там системные все эти прибамбасы, а именно что-то принципиально совершенно новое, да, то вполне возможно, что это будет посильнее, нежели детище старика Билла.
2: Может быть. То есть не кувалдой вы предлагаете вот мутации, конечно, производить, через потрошку, а работниками.
0: Безусловно.
2: Работник, безусловно. Роль случайной мутации. Да, об этом надо подумать, конечно же, в принципе, есть вариант. Но давайте вернемся, да, к Нострадамусу. Вот
0: к старику,
2: как вот,
0: Нострадамус.
2: Да, женщина или мужчина. Дело все в том, что вот в генах человека, вот у женщины две женские хромосомы. А у мужчины, у каждого мужчины, одна из хромосом женская, одна мужская. Поэтому, в принципе, в каждом мужчине есть что-то от женщины. Вот как это ни прискорбно, это, к сожалению, под микроскопом видно, да, проверяется. Вот есть такое дело. А в женщинах вот нет. То есть женщина, она не может думать как мужчина, а мужчина, в принципе, может думать как женщина. Вот, может быть, с этим связаны какие-то женские обороты, там вот чисто у Нострадамуса.
0: То есть, может быть, ну, опять же, да, вот если называть Нострадамуса, ну, а я вот думаю, может быть, по-другому, поскольку вот это существо или, там, скажем, группа лиц, которые делали это, скажем так, социальный заказ на выполнение такой работы исследовательской, да, вот, были не дураки явно. Вот, может быть, они рассчитывали на то, чтобы вот эта информация была вот в том виде издана, в котором ее могут одинаково, так сказать, смачно поедать и мужчины, и женщины. Потому что чисто мужской продукт.
2: Логично.
0: Да,
2: то есть очень логично. И главное, гуманно.
0: Конечно,
2: ведь
0: конечно.
2: Женщины — это больше, я бы сказал, даже лучшая половина человечества. Вот, по крайней мере, мне так кажется, как-то вот поприятнее они выглядят. Вот.
0: Ну да, шипать их приятно, к примеру.
2: Ну, да,
0: вот. Но, кстати, вот заметьте, то есть эта фишка, да, вот, скажем так, элемент бестселлера. так я это называю. Вот, например, в Голливуде это обязательная сцена секса. Он там, может быть, ну, заметили там...
2: Прелюбодей в Ираке?
0: Да.
2: Пожалуйста. Вот. Прелюбодей в Ираке.
0: Ну, а тогда, вот опять же, вот именно мина замедленного действия по, под названием «Нострадамус», она уже заложила в себе как раз вот этот элемент хита, потенциального хита, вот внедрив туда вот эти женские, ну, черты, то есть то, что будет понятно женщине. Я, например, уверен, что вот если посадить сейчас, не знаю, проводили ли вы такие исследования, кстати, вот если посадить группу женщин и группу мужчин и дать им, значит, законспектировать Нострадамуса, да, вот то, что им покажется близким, то эти концепты, эти конспекты будут отличаться друг от друга коренным образом. И, кстати, может быть, вот такое разделение, ну, как туалет там на мужской и женский делят. То же самое и здесь. Вполне возможно, то есть раздробление вот его трудов на, по половым признакам может открыть какую-то новую истину при дальнейшей компиляции, например, человеком-гермафродитом.
2: Вы знаете, в общем-то, нечто подобное, как ни странно, мы делали, потому что вот у нас же тоже два соавтора этой книги. Один из них, сами понимаете, это мужчина, да, вот, а одна, другая, это, сами понимаете, женщина.
0: Вот ваша супруга, да?
2: Да, Надежда Зима, это женщина, это я ответственно заявляю, вот, соответственно, а то я как-то даже не упомянул ее, виноваты, честное слово. Ну,
0: это я должен повиниться просто, потому что тут написано Дмитрий Межиков. Кстати, вот вы, на самом деле, хочу вас вот тут немножко дико пристыдить.
2: Хорошо, конечно.
0: Вот, значит, на книжке, вот, извиняюсь, на книге и на той, и на другой, вот, если вы обратили внимание, написано «Дмитрий и Надежда Зима», и на второй «Дмитрий и Надежда Зима». А нужно было бы, наоборот, «Надежда и Дмитрий Зима», все-таки «Даму вперед».
2: Безусловно,
0: я,
2: да.
0: Я тут не согласен.
2: Это я принимаю, действительно, это большой позор.
0: Да, срамота.
2: Это мужской шовинизм.
0: Да!
2: Он проснулся, и я не мог удержаться.
0: Вы, видимо, тут как-то, наверное, отыгрались вот на чем-то, может быть, в процессе вот именно расшифровки данных трудов как-то.
2: Ну, не везде же ей быть первой, но в конце концов. Ну, и так уже в семье, в общем-то, стою на заднем плане. Ну, хоть на книжках покрасоваться на первом-то плане, а? Вот,
0: да, да.
2: Поэтому каюсь, виноват, это действительно так.
0: А вот скажите, вот в литературном мире, ведь он, наш литературный мир, в общем-то, обширен, неимоверен там.
2: Ой, он не то слово обширен.
0: Да, вы вот не сталкивались ли, ну, как это сказать-то, ну, надо по-простому искать, ну, с конкурентами, то есть, попросту говоря, с людьми, которые тоже занимаются вот проблемой, которой занимаетесь вы, но совершенно по-другому. Я не имею в виду, вот, опять же, Леонардо Зыбкова, потому что он все больше по чертежам, он рисунком, вот, а именно вот какие-то труды похожие, но совершенно противоположные, где делаются выводы, вот.
2: Безусловно, как же без этого? В принципе, безусловно, вот, наверное, сколько есть книг по Нострадамусу, столько есть и расшифровок Нострадамуса. Mm-hmm. Вот поэтому, когда мы вот пришли, соответственно, со своей, ну, это было даже, мягко говоря, не оригинально. Ну, существует и так уже, ну, десяток человек, там, десяток, это я загнул, конечно.
0: Это только в нашем районе, вот в Бабушкинском.
2: Да, безусловно так.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо большое. Вот. Действительно так, когда мы пришли, мы почувствовали тесно.
0: Тесно. На рынке стало тесно.
2: Да, и поэтому пришлось, в общем-то, понимаете, как-то искать шифр, искать логику шифра, и когда мы нашли и написали эту книжку, ну, мы почувствовали себя более-менее свободно.
0: Угу.
2: Вот.
0: А вот скажите, пожалуйста, вот, к примеру, идет человек, да, ну, вот так вот без, не в целях только рекламы, да, и вот лежит несколько изданий, посвященных именно данному вопросу. Вот если не ваше издание, то какое бы издание вы посоветовали купить, например, вот читателю? Ну, вот просто, вот, ну, есть кто-то в этой области, кто вам наиболее близок?
2: Да.
0: Я понимаю, что... Нет, если вам не хочется отвечать на этот вопрос...
2: Нет, дело не в том, что не хочется, дело в том, что я просто пытаюсь вспомнить. Вот. Ну, а между прочим, тоже не в порядке рекламы. Я вот читал, в принципе, практически вот все, что было до того, как мы сделали, вот, в принципе, до этого, конечно же, большую часть читал. Вот Хоуга, да, не боюсь. Он хоть и англичанин, в общем-то, американец, точнее, но все равно англоязычный. Вот. Джон Хоук, он писал о Нострадамусе много, подробно. Ну, нам как-то больше нравится не писать, а расшифровывать. Вот, понимаете? Мы бы сами не стали бы писать книжку про Нострадамуса. Просто нашлась логика. Логика действительно есть. Вот шифр, вот случайно он образовался или не случайно, но он есть. Он есть и довольно-таки интересно устроен. Просто идет ряд цифр. Понимаете? Вот обычно все берутся толковать Катрены. А это очень почетное, конечно, занятие. Я не спорю. Вот, допустим, вот «Туманная строчка». Она состоит из 5 слов. Вот, ну, давайте я для примера приведу. Вот, ну, «Придет себя возвращать в угол Луны». Вот есть у Нострадамуса такая строчка. Ее можно истолковать, что кто-то полетит на Луну. Или кто-то пойдет к мусульманам, которые там под знаком полумесяца. Или еще как-то. Вот. В космонавтику там, ну, это я говорю, на полеты на Луну, там все.
0: Да, может быть, например, прилив.
2: А может быть и прилив, действительно. Вот. Я уж не знаю, во время Нострадамуса знали ли, что Луна действует. Но он-то знал, если пророк. Ну, как пророку не знать. Естественно, он знал, что Луна действует. Так что тут можно толковать как угодно. Вот. Слишком много вариантов.
0: А вот шифр эти рамки сужает до какого-то одного варианта.
2: Да, к сожалению, да. Вот, к сожалению, да. Вот идет ряд цифр. Просто. Они абсолютно бестолковые. Человек начинает цитировать Библию. Вот он писал пророчество. Было так интересно. Какие-то там пожары, какие-то там войны. Тот напал, этот упал. Вот. Этот там побежал. Там, кто победил? Здорово. Вот. А тут идет вот цитата из Библии. И мало того, что идет цитата из Библии, так еще врет. Врет откровенно. Открываем Библию, сверяем цифры, которые он там приводит. Не сходится. Не сходятся цифры. Там приврал, там 100 лет прибавил, там отнял 200 лет. Вот. Зато если все эти циферки разделить в 11,11 раз, я же не буду говорить, как мы это получили, но это обычная арифметика. Угу. Вот. Мы вдруг с удивлением обнаружили, что эти все цифры превращаются в даты реальных событий, которые были. Ну и комментарии к Библии, они, в общем-то, как бы намекали на то, что это будет за событие. Намеками.
0: Кстати, есть вероятность, ну так я смею предположить, что вот эта цифра 11,1, да?
2: 11,1. 4 единички.
0: Да, 4 единички. Что вот она возникла, ну как скажем так, поправка к скорости, извините, вращения шпинделя по кличке Земля, поскольку время, оно тоже имеет определенные погрешности. И вот это как раз и есть поправка, которая учитывает. Потому что если, например, учитывать время в чистом виде, то и получается вот эти такие перелеты 100 лет туда, 100 лет сюда. А эта цифра позволяет, так сказать, взять нечто среднеарифметическое, хотя бы там, ну, с точностью там до четвертного, к примеру.
2: Да, ну так глубоко, конечно, мы не заглядывали вот, со шпинделем Земли. Но, тем не менее, вот когда, вот вы знаете, разделили эти цифры и получили годы, вот, конкретную последовательность, это нам показалось подозрительным. Просто подозрительным и странным. Такие совпадения. Ну, в общем-то, по теории вероятности этого быть не могло. Вот. И мы подумали, что а не предсказывал ли он будущее? Тем более, если угадал. Если угадал, и если сам говорил, что вот я предсказываю будущее, и угадал. Это показалось странным. Вот единственный недостаток, я говорю, в отличие от туманных четверостиший, один вариант. Один вариант. А значит, и один вариант книжки можно написать. Вот вы представляете, на одном четверостишье можно написать сотню книг. Толковать его так, сяк, там, переводить и по одному способу, по другому способу. А здесь цифер есть цифер. Немножко скучновато, но зато вот точность попаданий нас несколько удивила. И вот можно я расскажу то, что он предсказал нам на будущее?
0: Конечно.
2: Вот. Да. Во-первых, то, что на прошлое. Вот. Что это был за ряд цифр? А ряд цифр был такой. Сначала шли даты Французской революции, довольно-таки четко указанные. Вот. Потом шли даты двух мировых войн. Первая, которая началась в 1914, вот. Там была просто дата, 1914 год. Вот. Как Нострадамус это назвал, время Давида. Ну, Давид, понятно, Давид и Голиаф. Каждый, наверное, слышал библейскую эту историю, воинственное время. И вот был еще период 1938 по 1945 год. В это время Нострадамус такой период межвременья, когда ужасная чума затронет две трети человечества. Вот. Вторая мировая война, которая в это время случилась, она действительно затронула где-то две трети, как раз 70% населения Земли так или иначе были втянуты. Вот. Но дальше он предсказал, что, наверное, это многих удивит, он не предсказывал конца света. Вот про конец света, вот, может быть, это кого-то разочарует даже, но он не предсказывал конец света. Наоборот, он предсказал, что в 2035 году на Земле наступит новая эра. Вот полностью новая эра. И эта эра будет очень-очень хорошей. Вот слова, которые Нострадамус говорит, то, что, ну, я процитирую просто, то, что будет, еще никогда не было таким прекрасным. Ну, конечно же, не конец света. Ну, кто-то, может быть, ожидал, действительно, ну, мне жалко этих людей, действительно, всю жизнь ждать конца света, и вдруг тебе говорят раз,

0: наоборот, там гуманизм, да, он должен будет проявляться в другом. То есть ты, например, доживай до 50 лет, жри пилюлю и дохни, чтобы уступить место молодым. И это будет делаться вот не, так сказать, не на каком-то там тоталитарном таком вот уровне жестоком, а именно вот на такой гуманной такой осознанке.
1: Как,
0: вот.
1: Как слоны, да?
0: Вот, да, да.
1: Слоны, у них зубы стерлись, они пошли и
0: пошел
1: умерли.
0: Пошел сам себе, да. Вот, вероятно, так будет.
1: Ну, не знаю, конечно, трудно сказать. Но вот единственное, чем вот я мог бы утешить вот людей, которые ожидали конца света, вот, ну, единственная возможность, что, в принципе, может долбануть перед этим. Вот третья мировая какая-нибудь так вот. Насколько она сильной будет, я не знаю. Но вот, в принципе, может быть, это людей этих утешит. Вот кто ждал конца света.
0: А может быть, как раз тут будет другое, ведь не предусматривал, например, Нострадамуса, ну, такого явления, как взгляд на окружающий мир, да, этот взгляд может меняться в зависимости, скажем, от силы встряски, в зависимости от радиоактивного облучения, то есть, к примеру, ведь известно, что люди, больные болезнью Дауна, да, попросту говоря, они всегда в состоянии эйфории, есть вероятность, что вот через, ну, в 2035 году как раз все вот станут, попросту говоря, даунами. Реально, то есть, если вот мы сейчас на них посмотрим, вот счастливые дауны, ну, вот ну, не способны. Ведь ему и кушать особо не надо. И ходит он там куда ни попадя. Половое влечение у него постоянное. Тут же он, не стесняясь, как-то вот может его удовлетворять. Но имеется в виду, то есть, вот реально-то картинка печальная. Вот, нет?
1: Ну, вы действительно рисовали печальную картинку. Но Нострадамус немножко по-другому рисует. Вот. Действительно говорит, что от взгляда, от нового взгляда мир изменится. Вот люди просто...
2: А, вот он учел то, что я сказал.
1: Точно, абсолютно.
0: А, то есть он все-таки был умный парень. Не, ну, конечно, до меня немножко не дотягивает.
1: Ну, это естественно.
0: Это я уже так-то похвалиться, то все. Но, тем не менее, видите, значит, все-таки о взгляде он сказал. А взглянуть некому будет, потому что нормально это уже все. Все, так сказать, по это в бозе. Это... Вот.
3: Нет, почему? Взглянуть бы тому, кто, может быть, специально занимается разработкой вот такого хода развития.
0: А, вот может, да. может быть, да, тогда назовем тогда, его так называемых НР, то есть небесные ребята.
3: Когда в 2035 году все будут в таком преддауновом состоянии, или уже непосредственно в дауновом, то можно будет сделать все, что угодно. Либо вот одной силе, скажем, которая задумала это сделать с нами всеми, либо это, может быть, будет борьба двух каких-то.
1: Но вы знаете, есть и другой вариант. В общем-то, что все-таки в другую сторону качнется эволюция. Вот как-то не в сторону даунов, а вот прямо скажем наоборот. Вот, в сторону вот поумнения.
0: А может быть,
3: это будет следующим.
0: Вот, это третья, может быть, мировая, как вы называете, война. Она может быть, то есть те, кто уцелеют, значит, они умеют уворачивать. Значит, у них гибкость мозга и тела и так далее. То есть, может быть, это будет такая, так раса будущего, РБ сокращенно. То есть красивые такие люди, назовем их так, арийцы Земли. О! Ну ладно, а тут ко мне пришли сейчас. Сейчас продолжим. И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Зима, автором книги «Расшифрованный Нострадамус» и книги «Имя и судьба», и, соответственно, психоаналитиком Айратом Дашковым. Соответственно, огромное количество людей сейчас приходит к нам. Они не могут, так сказать, докричаться снизу, потому что сейчас у нас вставлены модные евроокна с кондиционером, поскольку воняет Калининский, воняет экс-Калининский проспект газами. Почему воняет он газами? Потому что не ставят катализатор в автомобиле, а из американских вынимают, поскольку обслуживание их дорого. Вот и придется скоро нам всем ходить в респираторах. Но глаза их, в общем-то, снизу задают один вопрос. Побольше, в общем-то, побольше. А вот о конце. О конце, об апокалипсисе, о конце света. Мы, конечно, эту тему затронули. Каждый из присутствующих в студии видит это о себе по-разному. Ну, и, по крайней мере, размышляет об этом по-разному. Но хотелось бы услышать все-таки вот именно ваше мнение, Дмитрий, как автор данной книги. Я уверен, что ваше мнение не отличается от мнения Нострадамуса, хотя, как вы уже выше сказали, он вообще об этом ничего там и не говорит. В общем-то, Что неудивительно, поскольку как он может говорить о конце света? Потому что это означает, что закрывается вот это

0: династийность предсказателей.
1: Да, обидно.
0: Да, обидно. Поскольку он парень умный и ушлый, он должен обеспечить своим детям будущее достойное. То есть предсказать апокалипсис и дико, в общем-то, на этом как бы погореть неумно было бы.
1: Да, это точно. Неблагодарное
0: да.
1: дело предсказывать конец света. Вот. Ну, действительно, давайте вернемся к этой животрепещущей теме, волнующей многих. Вот, в частности, даже мы вот, я вот могу напомнить некий факт, может быть, люди уже забыли, в середине 99-го года, где-то в начале лета, Папа Римский вдруг стал рассуждать на эту тему. Он так вот как-то мимоходом стал вдруг говорить, что в принципе в наше время события, мол, происходят очень быстро, ну, может быть, конца-то света и не будет, но вот что-то может да и быть. Ну, хотя может и не быть, мол, ну, что-то он стал об этом рассуждать. И вот тогда вот напряглись, помнится, газеты и журналы и прочие телерадио. Компании действительно как-то ждут продолжения, что там либо папа продолжит свою мысль, либо случится то, что о чем он говорит.
0: Да, то есть я даже помню, там даже выкрики были: папа, ну ты уже давай уже.
1: Конечно, не надо держать народ в неведении.
0: Дескать, да, вот... да, уже скажи что-нибудь, папа говорили. Они даже газеты все пестрили попросту: папа, скажи что-нибудь.
1: Ну вот папа как-то замолчал эту тему и не стал дальше распространяться. И вот мы стали думать, а по каким таким причинам, собственно говоря, он об этом стал рассуждать. Мы полезли, в общем-то, есть такая поучительная книжка, в общем-то, она называется «Библия», в общем, и состоит там из Ветхого Завета и из Нового Завета. Мы стали там рыться, думаем, может быть, где-то там есть информация, и вы знаете, оказалось, есть. Оказалось, есть эта информация. Вот все, наверное, слышали о втором пришествии, о воскресении Христа. Вот говорится как, вот что, мол, Христос воскрес в третий день. Причем особо хотелось бы подчеркнуть не в третий день, а в самое начало третьего дня. Утром, когда еще было темно, так говорят все евангелисты в один голос. Вот. Ну вот вроде бы как состоялось воскресение, но как-то вот хитро Новый Завет обходит эту тему и говорит, что ну вроде да, вроде состоялось, но оно еще раз будет. Вот. Вот что-то будет еще раз. А когда вот? А это не ваше дело знать времена и сроки. Так говорят вот деяния святых апостолов, я дословно процитировал. Вот не наше дело знать времена и сроки, а хочется знать. Правда ведь?
0: Тут
1: очень?
0: Даже еще такое, знаете, что меня больше сейчас задевает в этом, что вот... Что, дескать, ну мы-то знаем. Мы-то знаем, а вы, дескать, вот это вечная, знаете, тяга к жрецам, вот тяга к элитарности даже вот в этом. Это меня дико коробит.
1: Да,
0: сокращенно вот, ДК.
1: И вот нас тоже ДК,
0: да.
1: Соответственно. И вот мы хотелось нам все-таки что-то найти. И вот как-то, подсчитывая послание апостолов, вы знаете, мы натыкаемся на очень интересную фразу. Вот если кто нам не верит, можно открыть Библию, да? Вот. Второе послание апостола Петра. По-моему, это действительно было второе, третья глава. И, по-моему, восьмой стих. Вот. И там, конкретно рассуждая о втором пришествии, апостол Петр вдруг заявляет, что на самом-то деле у Господа Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. И вот тут-то мы и вспомнили о воскресении в начале третьего дня. Забавный факт. Если один день, как тысяча лет, это что получается? Это получается, что воскресение в третий день означает воскресение в третье тысячелетие? А мы сейчас в каком тысячелетии? Вот мы стоим на пороге третьего тысячелетия, соответственно, вот, похоже, о нашем времени говорится. Вот. И вы знаете, стали проверять факты, действительно получается так, но за небольшим нюансом. За одним небольшим нюансом. Ну, не обещан конец света. Вот все, что угодно обещан, а конец света не обещан. И Новый Завет тоже не отличается здесь оригинальностью. Он обещает смену эпох. Да, смена эпох будет, а вот конца света нет.
2: Может быть, будет даже смена цивилизаций? То есть можно ли сделать такой предварительный вывод, расшифровав Нострадамус?
1: Ну, что значит смена цивилизации? Смена мироустройства, вот я бы так это сказал. Вот сейчас, да, наш мир, вот он строит большую Вавилонскую башню. Вот опыт есть, слава богу, в Библии еще описаны принципы строительства и эксплуатации Вавилонских башен. Вот, и сейчас вот, в принципе, строится то же самое. И ведь в чем же главный вот такой вот смысл Вавилонской башни? Вот чем Вавилонская башня отличается, скажем, от Московской башни, от Нью-Йоркской башни, от Останкинской, в конце концов, башни? Ну, чем они отличаются? А отличаются они одним маленьким фактом. Вавилон, по Библии, это место, где Господь смешал языки. Вот. Соответственно, люди перестали понимать друг друга. Вот они говорили на одном языке, там, не знаю, на вавилонском, на иврите, ради бога, на любом языке, но не понимали друг друга. Вот не понимали и все. Вот, в принципе, где-то вот как сейчас вот тоже люди не очень понимают друг друга. Вот, допустим, вот, ну вот Кремль никак не может понять господина Гусинского, господин Гусинский не может никак понять Кремль там. Да и вот там, допустим, вот соседка. Вот сосед у меня, допустим, документы постоянно спрашивает. Он меня знает. Он... Я прихожу домой, а если он выпьет, он говорит, а документы ваши есть? Я его регулярно отвечаю дежурную фразу, я повторять ее здесь не буду. Вот он, соответственно, ей удовлетворяется, иногда вызывает милицию. Вот, тогда уже милиция проверяет у меня документы. Ну вот, ну никак он не может понять, что я — это я. Может быть, я меняюсь как-то вот, когда вот по дороге. Ну, неважно. И вот, в принципе, от этого-то башня и становится вавилонской. То есть, может быть, она и не была вавилонской. Вот, ну вот
0: такое... А, Дмитрий, вот насчет вот третьего тысячелетия, ну, то есть я, в принципе, целиком, наверное, разделяю, вот, скажем так, эту арифметическую логику, да?
1: Да-да.
0: Вот, но с другой стороны, вот, ну, вот в свое время, когда я вот заработал первую стружку себе под кожу, то есть на красном пролетарии, то есть точил, понимаете, и, то есть у мастера всегда спрашивали, мы тогда молодые ребята, голод был, страшной одежки не было. Как сейчас помню, до дома на трамвае добирались, то и на конку, когда денег не хватало, на подножке трамвая, все через это прошли. Я у него спрашиваю, типа, его Иван звали, как сейчас помню, Иван, ну сколько еще деталей? Он на все, на любой вопрос, касающийся, вот, скажем, количественной субстанции какой-то, отвечал 100. Вот, дело в том, что сама по себе цифра 100, она на любом языке очень проста в произношении, в то же время очень конкретная и в то же время достаточно емкая. То есть, к примеру, в русском языке, самом великом, безусловно, и наиболее полно передающим эмоции человека, есть там понятие с такую-то тучу, да, и все поймут. Но реально цифра 100, она интернациональна. Может быть, это просто был какой-то иероглиф, а не конкретно дата вот в устах упомянутого вами персонажа, ее не стоит так вот буквально принимать. Ну вот что... Я, конечно, могу ошибаться, но как-то вот я не особо все-таки доверяю именно вот цифре 100. Если бы он сказал, что у Господа там, дескать, один день как 93, это был четкий просчет. А вот
1: сам тысяча.
0: Да, ну тысяча тоже не пойдет. Нет, да. вот ну, хотя
1: я
0: ближе.
1: Я понимаю, 93, да. Вот, да, 935 с половиной.
0: Лун, к примеру, лун.
1: Да.
0: Да, вот как-то вот это было бы похоже. А здесь, ну, понятно, то есть ежу ясно.
1: Знаете, метафора.
0: Метафора. Когда человек спит, к примеру, да, он за секунду вот, в общем-то, вот этого сна может прожить целую жизнь. То есть сон длится как будто нам дикое количество времени. Реально он там длится секунды. Мы это проверяли. Может быть, здесь имелось в виду также вот как раз то, вернее, та концентрация внимания, которую, в общем-то, Бог соблаговолил, так сказать, обратить на происходящее, в общем-то, на его подопечной земле, да, вот, к примеру, то есть вот сегодня он так сконцентрирован, и вот один день, как у него там 100 лет, к примеру, а завтра он, типа, он смотрит, на нем копошатся, типа, ну, ништяк, нормально, и, типа, такой... Ну, вот речь идет о, так сказать, процентном содержании именно внимания его сюда.
2: Я извиняюсь, можно я...
0: Да.
2: Предположу, что А, простите. Вот идет ли речь о том, что, возможно, это Петр, да, по-моему, таким образом транслирует эту...
1: Апостол Петр.
2: Да. А можно ли предположить, что он был способен вот на такого рода сложную метафору, кроме как буквального понимания тысячи лет, как тысячелетия? Вот у меня возникает сомнение. Может быть, сам Иисус Христос и был способен такого рода метафору? А вот они-то вот... Ну...
1: Да-да-да, вопрос вот, кстати, понятен, вопрос понятен.
2: Апостол если мы предполагаем Петр. Такое.
0: Ну, а я тут думаю о том, что, к примеру, уже тогда, то есть нам было, в общем, дикое совершенно животноводство, согласитесь, и, скажем так, там давать там, скажем, как бы 100 овец для того, чтобы произвести вот впечатление на, так сказать, на публику, как в приданной бабе, да, это было как бы круто. Ну, то есть, мне кажется, цифра 100, она всегда была культовой, как раз не там в устах вот там Бога, а именно в устах вот, вот ну, его, так сказать, братвы, и попросту говоря. Ага. То есть, как раз он-то такими вообще понятиями, мне кажется, не должен оперировать. То есть, для него, ну, как для любого нормального человека, времени-то не существует. То есть, там, сегодня, там, завтра, то есть, время всегда. Вот. А вот это как раз люди, там, которые со слабой психикой, они пытаются время раздробить как-то, чтобы им было проще ориентироваться, просто понимать, там, во сколько телесериал, там, во сколько там баба Клава придет с колбасой, там, во сколько начнется вымечка и так далее. Вот.
2: То есть какие-то недробленные единицы времени, реальные люди еще дробят на мельчайшие части, причем удобные вот, для себя.
0: Причем вот эта частота дробления, она, как правило, тоже очень дебильное, то есть, ну, то есть, если уж дроби, то дроби на секунду, поскольку, как ни странно, вот секунда ближе, так сказать, к вечности, нежели там 100, там, 100 лет. То есть, такая, ну, дебильность из серии, как там покрасить забор масляной краской, или там, ну, не знаю, поставить Бигфут на москвич, к примеру. Вот.
2: То есть, речь идет о том, что это могли быть другие единицы измерения, да?
0: Вот, ну, скорее всего, они, вероятно, были все-таки вот ближе к, ну, скажем так, к эмоциональному восприятию мира. То есть вот недаром раньше говорили, да, вот наши друзья индейцы, там, сегодня там третья луна, то есть практически было, даже я не уверен, там, потому что не было, то есть были облака, и луны-то не было видно, а скорее всего те чувства непосредственно, вот, скажем, дикие, которые охватывали человека в момент там, вот, вертела у всех этих вот там светил, да, вот они определяли какое-то время. Ну, вот как птицы, к примеру, они же не ложатся спать там в 5 утра, да, они не знают, что это 5 утра, они не существуют, вот, существуют, вернее, вне рамок вот этого человеческого деления времени. Вот, так же и те, то есть, в принципе, это жуткий базитизм пытаться вот разложить все там на часы, там вот, ну, на минуты.
1: Да, поэтому... и узнать еще заранее, вот, особенно это в предсказаниях будущего. В принципе, по большому счету, наверное, нет большой разницы, там, плюс-минус, там, лет 10, вот.
0: Конечно, никакой.
1: Для истории даже 100 лет, там, 1000 лет, ну, это такие мелочи, такие пустяки. Вот, поэтому мы, в принципе, конечно же, не стали опираться на эту цифру, вот, как там один день, как 1000 лет, и что там начало третьего дня, это может быть начало третьего тысячелетия. И нам пришлось написать еще одну книжку. Вот. Она-то, мы, говорю, разнообразием названий не страдаем. Если там расшифрованный Нострадамус, то здесь, соответственно, расшифрованный Апокалипсис. Ну, а что останавливаться, собственно, на полдороги? Есть еще много очень поучительных книг, которые хотелось бы, может быть, где-то расшифровать. Вот. И в этой книжке, конечно же, мы разобрали этот вопрос очень подробно. Вот, были там и другие цифры. Вот, кстати, каждый знает, наверное, число такое устрашающее 666.
0: Да.
1: Да. Вот. И вот оно, оказывается, тоже расшифровывается. Вот расшифровывается, и никуда не денешься от этого. Вот. Просто перед этим числом 666 стоят еще два числа, которые менее красивые, поэтому их обычно не замечают. А там стоит еще число 42. Вот, и 1260. Это, кстати, по поводу круглых дат. Вот такие вот некруглые даты стоят. Ну, не заметили их. Слишком дробные и некрасивые. А 666 привлекло внимание людей. Вот. Но тем не менее, если сложить эти циферки в ряд, выстроить системку, то мы получаем как раз вот, смотря там от чего отсчитывать, но мы получаем промежуток времени тоже с 2001 по 2038 год. Вот такой вот промежуток, когда события апокалипсиса, собственно, должны как-то реализоваться. Но хочу опять же расстроить людей, ожидающих конца света. Нету там конца света. И вот тоже очень интересный момент. Вы знаете, мы смотрели, читали сначала «Апокалипсис» и думали, боже мой, какая страшная книжка, а? Вот напредсказывал же человек, а чего напредсказывал? Страшно же, жить не хочется. И тут мы находим одну фразу, я уж не помню в какой главе, но опять же, глава — это не суть важно. Если кто-то хочет почитать, то он может это открыть и целиком почитать. И найти эту фразу очень просто. Вот фраза эта такая, когда Иоанн Богослов писал свой «Апокалипсис», он описывает такую сценку. Приходит к нему ангел, вот, и имеет в руках книжку закрытую. Вот, и говорит Иоанну: «Возьми-ка, Иоанн, и съешь эту книжку». И она говорит: «Будет в устах твоих сладка, как мед, а в животе твоем станет горько». И Иоанн, как пишет, опять же, это его слова, от себя мы ничего здесь не придумываем, это все строго его, и он документально описывает, как он съедает эту книжку, и она у него в устах сладка, как мед, а в животе стала горькой. Вот мы и подумали, что ж такое, ну, книжки ел, ну, это же не мышь все-таки, апостол, ну, как-то что-то в этой фразе было не так. Сладкое стало горьким, было сладко, стало горьким. И тут до нас дошло, что апокалипсис-то на самом деле это сладкая книжка, но умышленно сделана горькой. Вот. И когда мы так это поняли, мы, соответственно, проследили эту логику и увидели, что действительно нет конца света. Нет конца света. Да, трудная смена эпох, но, во-первых, все зависит от нас. То есть суть-то всех пророчеств, она крайне проста. Вы знаете, вот это смешно, вот есть огромная книжка, говорю, Библия. Ее можно читать там вот и думать, боже мой, как много людей написали. А ведь суть-то одна. Вот живите человеками, и будете жить человеками, и будет все нормально. А если не будем жить как человеки, тогда, соответственно, будут беды.
0: Ну, тут опять же такой встает вопрос, вот, о, скажем так, о взглядах, да, о взглядах разных людей на то, что вот, там, что является вот, быть человеком. Ну, к примеру, то есть, вот сейчас, например, расплодилось дикое количество менеджеров разных. Вот, все визитки последние, которые мне давали, это везде менеджеры.
1: Да, вот есть гомо сапиенс, а есть гомо менеджер.
0: Вот, да, практически является ли вот такой социальный статус менеджера нормальным, к примеру. Вот. Или, например, там человек, который работает, в общем-то, отстрельщиком, но работает на правительство. Вот кто нормальный, менеджер или человек, который работает отстрельщиком? То есть, в принципе, я тут ни в коем случае не хочу как-то вот так вас обидеть и так далее, но тем не менее, вот само слово там быть нормальными человеками, оно само по себе, мне кажется, немножко, как бы это... Ну, то есть, кто устанавливал эти нормы?
1: Понятно.
0: Вот Сорокин очень хорошо в своем романе «Норма» описал, что значит с чьей-то стороны норма, да, с чьей-то нет. Может быть, найти более какое-то, точное определение, к примеру, начать с того, что, во-первых, там, кстати, самое первое, не кидать на бабки, да, то есть отдавать долги, вот, начать с этого, вот, с воспитания современного, так сказать, нормального человека, с того, что если не отдал долги, то есть ты пидор, вот прям вот писать такие рекламные плакаты над Арбатом, то есть внедрять это в массовое сознание. Прежде всего, порядочность в делах, пусть даже в делах апокалипсиса, поскольку бабки — это конкретно апокалипсисные все дела, когда они... Да, тем не менее, начинать как бы порядок в них, может быть.
1: Ну, вы знаете, в общем-то, да, есть такая тема для размышлений, что считать нормальным, кого считать нормальным. Но вот евангелисты, они как-то вот... Они не очень углубляются в этот вопрос и обходятся одной фразой. Вот, и говорят, вот возлюби ближнего своего, и, в принципе, вполне достаточно. Вот, понимаете, вот я вот представляю себе, допустим, вот, мать, которая любит своего ребенка. Я представляю, как она его будет там отстреливать или на бабки разводить. это как-то вот, ну, не солидно, что ли. Как-то вот даже, тут даже не надо, наверное, объяснять. И вот евангелисты все говорят, ребята, любите друг друга, и, в принципе, все остальное запутаетесь. Запутаетесь, как пить дать. Кого считать нормальным, как считать нормальным, вот, не сможете вы разобраться. У каждого своя справедливость, у каждого свои оправдания, да просто по-человечески общаться друг с другом. И опять же, понимать друг друга, вот, как-то находить общий язык. И вы знаете, вот рассуждая на эту тему, вот мы вот как-то даже вот с надеждой помечтали немножко, что ли, о новой эре, какой она будет. И вот мы решили, вот демократия, там демократия, говорят, во-первых, нет никакой демократии, это все фикция придуманная капиталистическими акулами, так же, как и коммунизма никакого не было. Все это фикции. И вот мы тогда подумали, что хорошо бы вот было такое ноократия. В конце концов, как демократия, ну, не звучит, а вот ноократия, правление разума, власть разума. Да, это вот хотелось бы, конечно. И главное, что это за эра? Это эра, когда вот люди достигнут такого состояния умственного развития, когда вот начнут понимать друг друга.
0: Ну, в принципе, это просветление.
1: Да.
0: То есть у буддистов.
1: Да, говоря на одном языке, умудриться понять друг друга. Кто что хочет сказать и кто о чем, собственно, что имеет в виду. Это большое искусство.
0: Ну, давайте сейчас чуть-чуть прервемся. Потому что мне надо там пойти перевернуть. Я для утренней смены там курушку жарю. Сейчас.

0: И мы продолжаем нашу беседу с психоаналитиком Дмитрием Зима и с Айратом Дашковым. Соответственно, кстати, сегодня у вас будет возможность пообщаться с нашими гостями, задать им какие-то вопросы. Телефон мы позже, безусловно, напомним. Айрат, на чем мы там это остановились у тебя, я вижу?
1: Мне кажется, что мы остановились на проблеме, заключающейся в том, что мы не знаем, что должно произойти до установления новой эры. Да, мне кажется, кстати, большинство населения это волнует, даже не то, что будет после 2035 года, то есть там, как мы его не назовем, новая эра, золотой век или вообще смена там каких-то стадий в развитии цивилизации. А вот их волнует, какой ценой все это будет даст. Потому что они понимают прекрасно, что как бы там прекрасно не было, как до того не было прекраснее, им это все фактически уже и не достанется, правильно? Ну, по крайней мере, власть придержащим. То есть, ну, что им, как бы, ради чего? Не ради себя же, в общем, все это мутить сейчас, да? Наверняка уж ради своих потомков. И людей беспокоит именно то, какой ценой. Ну, вот я просто не представляю, если все должно так кардинально измениться и будет прекрасно так, как никогда не было. И то, что происходит сейчас, настолько далеко от этого идеала, что я просто не представляю, что должно произойти, чтобы все так круто могло измениться просто полярно. Вот. И в связи с этим, ну, никто нам не дает ответа. Ни Нострадамус, ни... Кстати, вот вообще у меня возникло подозрение, что мы только что говорили с Дмитрием об этом, что, может быть, сила, которая открыла перед Нострадамусом какие-то свои замыслы, или, по крайней мере, сила, которая знает о том, что будет. Ну, а я так понял, что эта же сила, собственно говоря, и решала, в каком объеме ему открыть, да? Вопрос в том, сама эта сила знала, каким путем, знает ли, каким путем пойдет человек, либо она действительно дала, так сказать, нам все карты в руки, и, как говорит Нострадамус, это дальше должны решать люди. Мне этот вопрос представляется крайне сомнительным, потому что существуют другие, гораздо более древние теории, которые, может быть, передаются как какое-то знание на нашей планете еще намного, так сказать, больше времени, и пришли к нам вот сакральным путем от предыдущих цивилизаций о том, что все подчинено каким-то циклам, и если новый золотой век в 2030 каком-нибудь году это будет начало нового цикла, то этот цикл должен начаться неминуемо, вне зависимости от того, что будут делать люди. Может, нам вообще, кстати, ничего не делать, в общем, продолжать сидеть дома, смотреть телевизор, кушать бутерброды и ждать, когда он придет.
2: Ну, это, конечно, оригинальная такая вот позиция, но да, как в ресторане. Вот, посидим, ну, долго ждать только до 2035 года, это ж... Ой-ой-ой. Тяжело дождаться, мозоли вырастут, мозоли на этом месте точно вырастут. Вот. Ну, насчет того, что от нас зависит. Дело в том, что, ну как, зависит. Человек – существо свободное, вот он может все испортить, допустим. Взять вот и раз, вот запланирована новая эра. Небеса там потрудились, все, уж не знаю, кто там, вот Господь Бог там, ангелы небесные, неважно, запланировали они новую эру. И говорят вот людям, вот вам карты в руки. Взяли люди карты в руки и... Ну и Бог знает, как ими распорядились. Взяли и по-другому распорядились. Ну кто же запретит-то? Все ж таки, вот как Библия четко прописала, кто мы такие. Вот. Человек – это Сын Божий. Вот. Что ж там скрывать-то, собственно говоря? Бог сотворил, Бог – Отец. Вот. Кто ж тогда человек? Вот. Соответственно, обладает определенной самостоятельностью. На самом деле, как будет проходить этот переход, трудно сказать. Вот трудно сказать. Вот я сам не знаю. Вот, мне фантазии не хватает.
1: Ну вот вы же говорите, что хорошо бы, чтобы люди призадумались и изменили свое, ну, мышление как таковое. Я не представляю, как это может произойти. То есть это же фактически гуманизм и демократия. То есть это, мне кажется, тупиковый выход. Никогда не призадумаются, если они за всю свою историю никогда не делали выводов из нее. То То есть все войны заканчивались, через какое-то время начинались снова. Значит, есть какие-то другие движущие силы, которые, ну, да. Вот просто как-то страшно им думать о том, что люди ничего не призадумаются, и как-то надо вот создать нам, может быть, собственную партию, Слава Александра, какую-то.
0: Ну, здесь я думаю о том, что вот как раз вот твою первая часть твоей вот речи касаемой того, что вот ничего не делать, это, может быть, и есть самое правильное, потому что...
2: Между прочим, меньше испортим.
0: Во-первых, то есть это то же самое, то есть человек, по сути, своей, так сказать, есть, в общем-то, это самое... мясистый хирург, то есть очень, ну, существо крайне необразованное, на самом деле, ну, до, по крайней мере, той степени, чтобы вот как-то, ну, реально вмешиваться там в историю и поворачивать ее. Ну, печальные примеры там, в общем-то, Гитлерок, Сталинок и прочее все, да. То есть историю можно немножко повернуть культурой, там, да, там, например, господин Чайковский какую-то оперу написал, тем самым, в общем-то, вот скорректировал, да, культурное сознание. Вот именно так вот, ну, как бы, как раз вот создание партии какой-то, как ты сказал, ну, мне кажется, такой тупой скальпель, вот, который только навредит. Но вот именно, мне кажется, ничего и не надо делать, поскольку они-то этого и ждут. Да, вот они сидят и ждут. То есть они долго провоцировали нас на какие-то действия, в частности... Ну, то есть, грубо говоря, мозг человека, он, видимо, так устроен, что то, что ему предсказали, то волей-поневоле он ждет, что сбудется. И вот не просто ждет, а именно помогает этому сбыться всячески.
1: Да. Да. Меня вот беспокоит не является ли, ну, какой-то, не знаю, есть ли что-то юмористичное в том, как мало времени нам дано на обдумывание. Вы в своей книге написали, что Нострадамус также зашифровал в текстах Катренов и дату раскрытия пророчества, да, и то, и где это будет сделано, и то, что сделали те, это именно вы, так сказать. Ну, может быть, вас в лицо он не видел в этом огненном зеркале.
2: Надеюсь.
1: Но ему шепнули, вот как вас зовут, да. Ну, то есть, так, я помню, в тексте у вас там, ну, вы человек скромный, я понимаю, сами об этом говорить не будете, я читал вашу книгу. Но таким образом, по сравнению вообще со всей историей, вот эти несколько лет пред решающими событиями, это же ничто, это все равно, что как, ну, человека поставить над пропастью и предупредить его о том, что он может упасть в момент пинка ему под зад. То есть вот пинок, и в этот же момент предупреждающий кричит: «Стой!» И вроде бы они одновременно начали.
2: Осторожнее!
1: Да, и ведь сейчас не заподозришь, да. Вот как-то это негуманно получается, так мало времени на обдумывание. Почему
2: за редким исключением пинок, в общем-то, сами себе даем. Это вот здесь вот, вот, кстати, очень интересный момент. Вот, знаете, вот заинтересовались мы такой, вот, таким персонажем, как Сатана, дьявол. Вот интереснейший персонаж на самом деле, да? Вот, и думаем, ну что ж, как же он может выглядеть-то? А стали мы копаться в этом всем, думаем, а что ж слово-то обозначает? А означает оно, собственно говоря, вражда, ненавистничество, вот, ненависть.
0: То есть попросту эмоции.
2: Да,
0: то есть,
2: да,
0: да, да. А вот вы знаете, кстати, вот, ну, что является самым таким верхом проявления базитизма агрессивного, да, это попытка визуализировать непонятное, да?
2: О, да.
0: То есть, ну, вот, к примеру, ведь бог и кошка для базитических одно и то же, как ни странно. То есть кошка все понимает, сказать не может, бог меня зато понимает, то есть потому что я пришла, увидела его и помолилась ему. То есть реально и то, как раз и есть, в общем-то, ну, в какой-то степени даже и сатанизм, и грех, потому что нельзя...
2: Не сотвори себе кумира.
0: Вот, безусловно.
2: Вот, не изображай, не надо.
0: Да.
2: Да! Да-да-да, это действительно так.
0: И то же самое, кстати, вот с этим, с демоном, о котором вы упомянули, не хочу дважды в эфире упоминать, не его, а, скажем так, эту, потому что попытка там какие-то рога придать, вот меня это всегда как-то, ну, вначале смешило, а потом стало бесить, то есть все вот эти страшные фильмы, там, где вот там рогатый черт там выскакивает, меня это дико резвило.
1: Но это не они придумали, в принципе, это было бы для них слишком круто, если бы это еще они сами придумали.
0: Так это дело в том, что опять опять, как откуда мы говорили, тяга, так сказать, попасть в элиту, тяга к жрецам. То есть для народа нужен образ какой-то, да. Будь то там вымпел, будь там переходящий там какой-то, да, будь то вот там черт какой-то, или там неважно что. То есть именно, ну, скажем так, идол, в котором визуальный образ которого способен, так сказать, вызвать в людях какие-то примитивные эмоции, либо там желание с ним поделиться сокровенным, либо испугаться его. Вот, не вникая глубоко в суть, в общем-то, вот природы своего страха или желания делиться сокровенным.
1: Но идол дан специально на людской массе, чтобы ей было легче, так сказать, говорить с непостижимым на одном с ней языке.
2: Не у всех так было.
0: Не у всех, конечно.
2: Не у всех, потому что вот Заратустра, допустим, у него все боги какие-то абстрактные. Вот. У него бог там, сам бог — это вселенская мудрость. Вот. Ахура Мазда — это мудрый господь просто, и ничего больше. Вот. И его ипостаси там бессмертие, вот, соответственно, целостность. И как главное, что каждый может общаться с этой мудростью. То есть какие-то абстрактные боги. Поэтому, вы знаете, очень интересный момент. Когда переводчики, вот, насколько я это знаю, я вестийский язык близко даже не лежал, вот он у меня где-то. Но, тем не менее, вот знаю, как вот переводчики сами отзывались. Они говорили, ну, дикари, а Авеста писалась уже 3000 лет назад, этого языка не было, на каком языке она написана. Вот. Но неважно. Главное, что переводчики говорили, ну, в те дикие времена не могли до такого уровня абстракции дойти. Поэтому, наверное, целостность означает бога скота. Почему бога скота? Ну, вроде как вот есть какие-то аналогии. Вот. Поэтому были абстракции. А по поводу того, что пинок над пропастью, да? Тема пинка над пропастью. Вот как уже нога занесена там, и уже вот уже кроссовок опускается где-то, подходит к ягодицам, и тут человеку кричит: «Осторожнее! Сейчас упадешь». Да. Но на самом деле тут немножко не так. Тут, во-первых, все это было предсказано гораздо раньше. Как там Иисус Христос об этом говорил. Он говорил: нежданно придет Сын Человеческий, как тать ночью. А суть-то в чем? Самая главная суть, действительно, ну что толку? Вот, кстати, никто не задумывался над вопросом, а зачем второе пришествие понадобилось? Что, первого не хватило? Вот Бог пришел на землю, он что, с первого раза не мог решить свои вопросы? Вот есть у него какие-то вопросы, захотел он дать какой-то закон, ну что, вот, ну дал закон. А второй раз зачем приходить? Вот суть-то в том, что за закон дам? Что за закон? А закон Иисус Христос дал простой – любить. Вот любить, он что толку приказывает? Ну, можно издать, да. Вот я предлагаю, вот сейчас Владимир Владимирович издает закон. Всем возлюбить ближнего своего, точка,
0: да,
2: Путин.
0: Да, да.
2: Вот. И что, все бросились там лобызать друг друга? Естественно, нет. То есть, что выросло, то выросло. Вот какие мы выросли, такими мы и будем. Но есть еще один момент. Вот вы знаете, в чем причина наших бед? Тоже очень-очень древняя история. Вот в свое время, там вот с этого, по-моему, где-то Библия начинается, да? Как вот Адам кушает яблоко.
1: Но это было чуть позже.
2: Ну, неважно. Вторая глава, третья глава, все равно там эта история стоит вот одной из первых, да? Вот он кушает яблоко. Естественно, вопрос возникает. А за что же Господь Бог так разгневался? За то, что яблоко съел? Ну, как-то не солидно. Все-таки не надо быть Господом Богом для того, чтобы за яблоки, да? Это вполне достаточно. Он бы мог сторожем там где-то работать на овощном складе. Ну яблоки, да? Нет, суть в том, что именно это было дерево познания добра и зла. Вот когда человек стал делить мир на добро и зло, вот этот негодяй, а вот этот вот годяй. Вот и понеслось. А негодяй не согласен, что он негодяй. У него, может, свои какие-то причины есть, чтобы считать себя не негодяем. Ну и, соответственно, начинается драки.
1: То есть он сделал себя мир и всех вещей.
2: Да, безусловно, стал делить мир на добро и зло, а головенка, в общем-то, не очень развита оказалась. И начались проблемы.
1: Извините, вот надежда на любовь, как на спасение. То есть это не есть ли тоже сфера такого, ну, человеческого? Как бы? То есть это тоже субъективное, можно сказать, деление.
2: Тут еще смотря что любовью назвать.
1: Ну,
2: дружелюбие, скажем так, потому что вот русский язык, он могучий язык, он самый могучий язык, и вот тоже, вот вы посмотрите, можно любить бутерброд, можно любить женщин, можно любить детей, и все одно слово, один термин, а вот англичане не так, они хитрые, да, вот, у них там любовь – это любовь, там, а нравится – это нравится, да?
3: Да.
2: Вот, соответственно, а вот в русском языке все любовь. Вот любовь и любовь. Между прочим, тоже вот это во второй нашей книжке вот есть, вот «Расшифрованный апокалипсис». Там мы немножко, собственно говоря, вернулись к основной нашей теме, к психоанализу. Дело в том, что любовь — это не просто так вздохи на скамейке и прочее. Это некая сила, которая объединяет, во-первых. Это самое главное. Вот, пожалуйста, человек любит бутерброд. Он объединил себя с бутербродом, правильно? Вот. Он любит женщину. Там объединил себя там с женщиной, это образовали они семью. Вот это вот любовь. Ну, смотря какая, конечно, по-разному тут бывает, но тем не менее. Вот любовь — это некое вот мое. Ну, Фрейд же об этом тоже долго, много писал, правильно, как вот у него человек, он не цельный человек, у него сознание — это хитрое, у него есть сознание, есть бессознательная часть. И вот сознание как бы порции бессознательного осваивает, да? Вот это основа любовь. Гармония, согласие. Просто поиск согласия. И когда вот люди перестанут делить там мир на добро и зло, ну хорошо, но осудили мы, нашли всех плохишей, что с ними делать? ГУЛАГ строить? Вот этот вопрос вот всегда надо задавать. Вот, да, вот все, вот этот плохой, что дальше? Ну, вот все там, ну как, вот партия целая плохая. О, всю партию на этап, Столыпинский вагончик и чух-чух, да? Как-то нехорошо. Мириться надо, мириться. Мириться с теми, какие мы есть. Люди-то сами по себе хорошие.
3: Да! Ну, давайте сейчас буквально. Мне было, кстати, дико интересно вас слушать. Сейчас вот ваша речь, вот и Айрат, и ваш, Дмитрий, прям, что ручей весной.
2: Ну, спасибо.

0: Собственно, я тут вот пока присутствовал и вел переговоры с ними. Ни на что не соглашаются. То есть, как бы, да, мне кажется, все наши попытки вот решить эту проблему, так сказать, мирно, они закончатся. Сегодня, по крайней мере, неудачей. Но, думаю, через неделю мы этот вопрос решим. А о чем была тема нашего разговора, Айрат? Ты у нас летописец.
1: Я думал, ты тоже следишь. Подожди, я сейчас...
0: Ну, мы, в общем-то, вот обсуждали, то есть у вас какая-то была последняя длинная телега.
1: Только вот, что вот мы терли.
0: Только что, да, я пока, которая как весенний ручей, в общем-то, влилась.
1: А.
0: Да.
1: Ну, я не помню, на каком именно месте мы закончили вот перед новостями, поэтому можешь ну, вот начать заново что-нибудь.
0: Ну, в принципе, я думаю, что сейчас... А вот еще какой вопрос тут хотелось бы задать Дмитрию Зима. Дмитрий, а вот ну как вы считаете, вот Нострадамус все-таки, ну, если мы, так сказать, окунемся, опять же, вот в позитическую визуализацию этого образа, представим себе, что это был, так сказать, конкретный там мужик оволошенный, просто очень умный, там, беседовал, скажем так, с Господом и все такое прочее. Какова вероятность, что вот в наше время появится, скажем, человек с такими же способностями? Потому что ну, какие-то предсказания, например, на год 6000-й, ведь Нострадамус не делал все-таки...
2: Не мелочился.
0: Да, вот,
2: ни на завтрашний есть, день, да, ни да, через да. недельку.
0: То есть вот преемственность поколений какая-то намечается. Вообще, есть ли вероятность того, что такой человек вообще будет?
2: Да вы знаете, да есть, конечно, эта вероятность. Кстати, сам Нострадамус об этом что говорит? Вот, угу. Когда он описывает свой пророческий дар, да, он говорит, что как, в общем-то, и ну, мне это открыл Господь Бог, и так же, как вот в прошлые века были такие люди, которым он открывал некоторые тайны грядущего. Вот. Также могут быть и в будущее появиться некие персонажи, которым вот он через воображенческие впечатления раскроет некоторые тайны грядущих веков. Вот. Но здесь вот очень интересный момент. В принципе, самое главное, до чего вот нам удалось дорыться, да, вот, а рыли мы, в общем-то, достаточно усердно, вот, по крайней мере, долго. И дорылись мы до одной маленькой вещи, что все вот пророчества сходятся на каком-то особом периоде. Угу. Причем это не только Нострадамус. Нострадамус открыто говорит, вот, что да, вот наступает некая новая эра, которая вот никогда не было ничего подобного, и вот она наступит молниеносно. В общем-то, не без нашего участия имеется в виду всех нас. Вот. Всего нашего человечества. Кто-то будет этому активно мешать, кто-то будет этому активно помогать. Ну, как обычно. Вот. Как обычно. Только масштаб событий, соответственно, очень такой вот. Так самое интересное, что мы нашли вот и в Библии, не говоря уже об апокалипсисе, я прошу прощения, вот, который тоже говорит о глобальнейшей смене эпох. Вся Библия точно так же говорит о некоем периоде, что вот будет некий период, когда вот наступит нечто, что даже представить себе невозможно. Вот. И вот если верить Нострадамусу, то эта эра как раз вот это совершенно... Ну, вот представьте себе, вся Библия написана ради какого-то времени. Что все, что было до этого, это была только прелюдия, да? Вот, что вот человечество развивалось. Ну, как человек в утробе матери, да, зародыш развивается. Он для чего развивается? Для того, чтобы однажды выйти на свет. И это самое важное для него событие, для всего зародыша. Вот, так ведь, да, у него там будут какие-то промежуточные этапы, но это все не идет ни в какое сравнение именно вот с моментом родов. И вот здесь говорится о чем-то похожем. Вот. И Нострадамус говорит, что да, вот это в наше время начинается этот процесс. Вот. Более того, что это все будет на естественных неких законах. Безусловно, наши сильные мира сего, там, наши власть имущие, ну им какой смысл новая эра? Зачем им новая эра, если они в этой эре хорошо прижились, собственно говоря? Вот. Они здесь все знают, все ходы-выходы. А в новой эре их еще поискать надо, новые ходы-выходы. Там новые люди придут. И, соответственно, конечно же, куча всяких разных вот возражений они имеют на этот счет. Но тем не менее, вот обещают пророки, обещают и говорят, что это все возникнет на основе элементарного дружелюбия, просто по-человечески общаться друг с другом. И вот это и будет норма нормального человека к тому вопросу, о чем мы говорили. Кого считать нормальным? Кто нормально общается?
0: Ну, тут же, опять же, вот бытует такое мнение, то есть, как бы, даже не знаю, ну, вот это вообще, скажем так, не совсем приличное выражение, поэтому я его не буду говорить, но смысл в том, что, в общем-то, очень легко быть синоним слова «хороший», только матерный «пи», ну, если ты дико богатый. Вот, исходя из этого, чем люди богаче, тем, в общем-то, и легко, естественно, общаться с другими. То есть он и пивка там, и пивком угостит, и там...
2: Это смотря какой богатый. От некоторого не то, что пивка не дождешься.
0: Ну, нет, ну понятно, но тем не менее, в принципе, вот реальность такова, что, например, если там при деньгах, то гораздо проще...
1: Возможности,
0: да.
2: Да, вот, ну, доброта от сытости.
0: Идущий. Ну, в принципе, в какой-то степени, да. И когда человек, например, теряет, то автоматически он становится как-то не совсем приятным в общении. То есть, исходя из этого, опять же, вот, ну, как строить вот такую модель идеальную именно вот на общении, я, может быть, даже и не стал бы. Но я вот опасаюсь я. Опасаюсь, потому что общение слишком сильно корректируется, опять же, вот какими-то внешними вещами. Пучит сегодня человек. Вот я, например, помню, иду, да, а навстречу, значит, там туристы идут. Вот, а газон такой, травка, а я же добрый, ну, вы же видите, да, от меня вроде так не дождется. Я, значит, через эту травку прохожу, и они у меня в этот момент спрашивают, дескать, как пройти, в общем-то, к польской моде, да. Я только собираюсь им отвечать, и в этот момент меня дико кусает в ногу, в общем-то, оса, которая забралась вот под штанину с этого, с одуванчика, с какого-то. Естественно, ну, глаза у меня дико там скривились, выпучился. Я ответил, ну, что, ну, как-то достаточно резко, что там... Понимаете, вот такие моменты, они... Ну, все-таки бывает. Мне потом срамота пробила, естественно, все такое, но тем не менее. Все-таки мне кажется, это не общение. Вот я настаиваю на плакатах.
2: Это мелочь.
0: Над Арбатом, на плакатах. Исключительно так. То есть, так,
2: да, это радикальное средство.
0: Наоборот. Поступенчатое исцеление общества. То есть, если общество, ну, к примеру, больно, если у него выпадают там волосы, да, то нужно вначале приучить, скажем, ну, попросту говоря, там, хотя бы мыть голову. Вот тупая гигиена какая-то, да, а затем уже в дальнейшем, ну, то есть, там, насаждать луковицы.
2: Но вот есть одно возражение, да. Александр, вы уж простите. Вот. Я просто не знаю ни одного человека, которому, если бы про него написали плакат, ну, знаете, как пишут там вот такие плакаты не на Арбате, а где-то вот на стенке, там, вот, допустим, там, Иван Иванович, там, козел, там, порядочный.
0: Да,
2: и вот
0: да.
2: Прочитает это Иван Иванович и скажет: боже мой, как же я был неправ, что был козлом. Перестану-ка я быть козлом. И перестанет быть козлом. Вот не встречал я таких Иван Ивановичей. Ну, так что сомневаюсь, что плакатики такие подействуют, конечно.
0: А я объясняю. Я объясню, почему. Потому что происходит персонализация. То есть, ну, ни один человек там добровольно не согласится там, да, про себя там сказать, что, дескать, он козел. Но если это возвести именно вот в, скажем так, в действие, то есть такое-то действие твое определяет, что ты, скажем, вот козел. Ну, то есть, ну, хорошо, вот одно время было не модно, скажем так, не иметь мобильного телефона, да? Вот хороший пример. Если ты без мобил, ты не крутой. Так же здесь. Если ты, например, не отдаешь долги, ты не крутой. Если ты там обижаешь в дальнейшем, если ты ненормально общаешься или общаешься нормально, но неестественно, ты тоже не крутой. То есть воспитание вот какое-то, оно должно проводиться.
2: Безусловно.
0: Вот я вот об этом
2: хотел.
0: Только
2: без персонификации, собственно.
0: Конечно.
2: Без Ивана Ивановича, да.
0: Безусловно.
2: Да. Вот это я полностью согласен. А сейчас проводится прямо другая работа, собственно говоря. Сейчас вот Мочилова, книжки наши лежат, какие, а? Угу. Вот почитаешь, там, сердце радуется, да? там одни киллеры сплошные, очень хорошо. Ну, кого воспитывают такие книжки? Понятное дело, хороших людей. Тут очевидно.
1: Кстати, вот, попутно заметить, скажем, вот оформление вашей книги, да, вот
2: «Отвратительно».
1: «Нострадамус», очень похоже на такую, на гору поп-литературы, которая закупается, скажем, в понедельник, и в следующий понедельник обновляется, потому что за всю неделю, ну, на метро туда-сюда, там, с готовкой ужина, может быть, там, пока, скажем, пельмени варятся, она и дочитала вечером.
2: Вот если бы я вот сам оформлял книжки, да, и если бы я имел деньги на издательство, ну, во-первых, я бы быстро разорился, вот, с учетом вот деловой хватки особенно. Вот. Это уже, кстати, пробовал. Вот. Пробовал, все прошло успешно, так что если кому-то надо, допустим, разориться, могу дать целую кучу советов.
0: Да,
2: вот.
0: В бизнесе. Да,
2: да, в бизнесе, ну, ради бога, вот легко.
1: Смотришь на обложку, и сразу вырабатывается какое-то восприятие ее абсолютно так же, как вот...
2: Согласен.
1: Делается с дизайном пластинок, допустим. Вот смотришь на обложку компакт-диска, да, и сразу понимаешь, какого рода примерно содержание его. То есть стоит слушать или так. Там какие-то, как говорите, вы
2: часто проходим мимо хорошего. Ну, эти книжки, про которые я говорю, вот «Мочилова детективская», их я читал вот время от времени. По крайней мере, знакомился. Ну,
1: я надеюсь, с исследовательской позиции, конечно.
0: Ну, сейчас, опять же, пришло время нам немножечко отвлечься, буквально пару минут, а затем продолжим, да?
1: Да.

0: Я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня психоаналитик Дмитрий Зима и, в общем-то, Арат Дашков. Соответственно, поскольку время у нас остается не так много, мы не затронули еще одну достаточно важную, в общем-то, тему, которая непосредственно, тем не менее, вот вытекает из предыдущей. Вот я держу в руках книгу, в общем-то, тоже в исполнении Дмитрия и Надежды Зима, которая называется «Имя, в общем-то, и судьба». «Имя и судьба», да. То я невнятно как-то сказал, прошу меня простить. Я так понимаю, что это, ну, своего рода, ну, такой гороскоп, да?
1: Ну, не совсем.
0: Я просто пока не читал, но я вот тут перечисление имен, и, судя по всему, то есть это характер или что?
1: Безусловно, это характер. Дело все в том, что гороскопом это здесь и не пахнет, вот в принципе.
0: Понял, ну, я прошу прощения.
1: Да нет, нет, ради бога.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо, я прошу прощения. Ну, насчет книги «Имя и судьба» это ситуация такая. Вот. Нам удалось вычислить, что имя, конечно же, накладывает на человека определенный отпечаток. Человек отождествляет себя со своим именем. Вот, допустим, вот характерный пример. Если человека назовут в детстве козлом, вот, он, ну, по-другому будет себя чувствовать, допустим, чем Иван Иванович. Это звучит, правильно?
0: Да? Извините, извините, Дмитрий, извините, да-да, что я вас перебиваю, но тут, видимо, нужно добавить, что, конечно, имя дико отражается на характере человека, но только, вероятно, в том случае, если оно дано, ну, скажем так, ну, не неосознанно, а не с целью, как бы, именно изменить судьбу. То есть, к примеру, если я сейчас увижу, что там имя, скажем, Светлана, оно, в общем-то, приносит счастье, он свет, и в паспорте исправлюсь, типа, там, Светлана Лаверский, там, да, то, в общем-то, вряд ли у меня там получится что-то хорошее, да, то есть вот...
1: Безусловно. Угу. Нет, это все зависит от самочувствия человека и накладывает отпечаток, конечно же, в раннем детстве, скажем так, наибольший такой отпечаток. Вот. Ну вот... Дело в том, что здесь нет такого понятия вообще имя счастливое, имя несчастливое. Но среди несчастных имен, вот, пожалуй, только вот в русском языке это Акакий, наверное.
0: А в чем причина?
1: Да, ну, причина, если так ребенка назвать, я подозреваю, что в школе ему придется очень несладко. Вот, быть как-то Акакий. Ну, представьте себе там, ну, как его сокращенно называть? Вот, допустим, там Дмитрий, это Дима, Александр, это Саша, Акакий, Кака.
0: Вот. Ну, здесь это же, конечно же, прежде всего, ну, я так думаю, зависит, ну, от шалости, что ли, ну, сложно как-то.
1: Ну, да, но ребенку, когда его назовут Кака, и, собственно говоря, думать о том, что это шутка, как-то не получается. Обычно все сводится к каким-то банальным скандалам, к обидам, к переживаниям и к прочему.
0: Я целиком согласен, но все-таки мне кажется, что это, ну, такой, не самое главное вот в плане имен, потому что, ну, масса имен там созвучных. Например, там есть даже вот такое еще... Я так смеялся. То есть я думал, это прикол. А есть имя, оказывается... как его? Имя такое. Окоп есть имя. Атар есть имя. Вот, ну, то есть и ничего. То есть, исходя из этого, я, кстати, думаю, что прежде всего, конечно, зависит от тех звуков, которые младенец слышит. Именно звуков, обращенных
1: вот
0: к себе.
1: Вас музыкант говорит, абсолютно правильно. Потому что каждое имя свою музыку имеет, свою мелодию.
0: Да, да.
1: Есть твердые имена, есть мягкие имена. Вот кого как больше называют, кому что больше нравится. Собственно говоря, мы не ставили себе цель там судьбу по имени определить. Да, это и невозможно. Но какие-то определенные черты характера, ну, допустим, вот люди с именем Петр, они обладают какой-то вот одной чертой характера. Там, с именем Сергей, там, другой чертой характер. Здесь играет все роль. Вот действительно, мелодия имени, да, играет роль. Вот какие-то звучат там возвышенно, какие-то там наоборот там мягко и слишком. Вот я, допустим, не любил, когда меня Митей называют. Я был маленький, глупый, мне хотелось быть крутым, как обычно маленьким и глупым людям. Ну вот, соответственно, хотелось мне быть Дмитрием. Но...

0: ощущения, а в связи с этим поведение вот, по отношению к окружающим вещам. Соответственно, окружающие вещи начинали вот, подчиняться этому новому поведению там, или сопротивляться. Ну, может быть, да. Вот,
1: ну, безусловно. Безусловно, конечно, это накладывает отпечаток. Вот. Действительно так, вот если поменять себе имя, но это поверить еще надо в том, что вот каждый человек в своей голове имеет модель самого себя. Вот некий абстрактный образ, не абстрактный, прошу прощения, некий мысленный образ, вот, где он вот, видит самого себя. Причем этот образ, как правило, гораздо лучше, чем тот, который мы наблюдаем в зеркале. Вот. Ну вот часто это отмечается так, вот некий идеальный образ. Вот у этого образа есть имя, есть какие-то вот, собственно, качества, желаемые качества, что мы хотим. Вот Фрейд это называет суперэго, да, желаемые. Кем мы хотим быть. Вот, не то, кем мы являемся на самом деле. И вот имя, допустим, если человеку не нравится, оно может действовать как диссонанс. Угу. Просто диссонанс и рушить эту прекрасную иллюзорную картинку, где там вот прекрасный принц там или прекрасная принцесса. Вот, на самом деле тут раз и имя какое-то там, не знаю, там... Ну, неблагозвучное.
2: Да. А у некоторых, кстати, таким диссонансом является биологический пол, например.
1: Ну, это уже... Да, есть такие люди, конечно, да, делают себе операции. Но не повезло им. Не знаю, мне здесь трудно сказать.
0: Ну, а вот скажите, вот почему тогда вот сейчас, да... такая, ну, серьезная, я считаю, тоже мода, да, на какие-то имена доселе на этой земле, например, нераспространенные. То есть, ну, взяли, к примеру, мальчика, да, и назвали его, там, Кристианом. Ну, вот на мой взгляд, да, я, конечно, вот как-то, может, что-то не понимаю, но на мой взгляд это, ну, как-то, ну, неправильно, что ли. То есть, ну, как вот в России Кристиан, вот он здесь родился, да, то есть почему вот такое желание какое-то, ну... Ну, вы понимаете, да?
1: Выпендриться. Вот по-простому, вот, по-русски говоря.
0: Да, вот, ну, а ведь вот глупыш мама, который вот дает такое имя своему ребенку на земле, из которой идут совершенно другие биотоки, она же не врубается, что она конкретно делает из него, скажем так, ну, вот потенциального, вот, как правильно сказал Айрат, потенциального клиента, так сказать, хирурга, вот в этом смысле. Ну, в принципе, да?
1: Ну, вот, часто уродуют.
0: Ну, например, давайте вот реально посмотрим на вещь. Да? Например, где-нибудь там в какой-нибудь там в Канаде, да, можно себе представить там Кристиана-дальнобойщика. С трудом, ну, можно. А можно ли у нас представить себе, например, Кристиан-таксист? Ну, вот таксист. Посмотрите, пожалуйста, Кристиана. А он в рейде. В каком? Ну, он же на такси работает. Абсурд, блин. Зато там Кристиан фотомодель. Уже человек, судя по всему, несчастен. Ну, очевидно, потому что бизнес сам по себе, в общем-то, искусственен и, ну, печален, короче, да. Вот. Это мы к чему все говорим-то, чтобы вот мамуськи, в общем-то, все дико задумались сейчас над тем, стоит ли давать на земле, на которой, в общем-то, все ваши предки выросли, и вот чужеземные имена, пусть и модные, да.
1: А сейчас, кстати, другая мода отмечается. Да. Сейчас вот действительно вот последние несколько лет, даже не лет, а уже больше 10 лет, наоборот, старые русские имена в моду. Вот, угу. Дарьи возвращались в моду.
0: Вот. Ну а что, это хорошо.
1: Абсолютно хорошо. И раньше считалось это как-то позор иметь, простое имя. Ну, вот есть у нас такая вот черта, вот как-то вот хочется быть круче, чем есть. А иностранцы, они все как-то говорят непонятно и кажутся от этого умнее, чем есть на самом деле. И действительно так походить на иностранку. Многих тянуло, а вот в последнее время нет. Наоборот, вот в моду входят русские имена. И это хорошо.
0: То есть все-таки типа возвращается, получается.
1: Да, да, и они становятся модными. Вот имя там Матвей, имя Иван. Они все чаще и чаще сейчас встречаются. Не говоря уже о имени Маша.
0: Да, да. А вот скажите, в принципе... все вот эти имена, ну вот судя по тому, что как-то взялись, вот написали эту книгу, да, и «Имя и судьба».
1: Это они... не наше название. У нас просто исследование имен. Ну так на лотке не положишь эту книжку.
0: Понятно. То есть, в принципе, вот

0: все эти имена имеют какую-то историю там, да? То есть, ну, так же, как да. и фамилия.
1: И это тоже отражается.
0: Конечно, конечно. А вот не пробовали вы, скажем так, прогнозировать в свете вот нынешней ситуации, там, ну, индустриальное все это такое кругом, да? Всякие вот эти мультимедийные события там, ну, и все такое. То есть, сознание, в общем, дико меняется. В связи с этим, например, образуются какие-то новые условия для создания, так сказать, вот неологизмов в именах. Ну, вот были там всякие ревмарк человека называли, да?
1: Электрон,
0: да, трактор. Вот, вот какие вот, может быть, сейчас, вот на ваш взгляд, могут появиться имена? Я не говорю, конечно, об этом уникальном вообще случае. Это дебилизм. Помните, это самое Гамбургер Васильевич Вдовченко? Угу. Вот назвали мальчика Гамбургер. То есть в честь открытия, вот когда только на пушке Макдональдс открылся, и Базедовые туда подбежали, дескать, как у меня там очереди дичайшие были. Вот ну, Гамбургер. Это, конечно, не будем брать.
2: Ну, кстати, вот постоянно говорят о нашей сотруднице по отчеству. Вот, помнишь, Доменовна?
0: Доменовна, да-да-да.
2: Мне кажется, это как бы еще преждевременно считать, что ее отчество, так сказать, имеет какое-то компьютерное просто, ну, имя ее папы. На самом деле это такое же имя, как вот домен. Есть доменная печь, это, ну, вот это иностранное имя человека, который изобрел вот эту печь, домен. Ее папу звали так же. То есть, но да, ты прав. Может быть так, что в будущем и такое может случиться, да, и станет реальностью.
1: Да, даже трудно себе представить, что может произойти, допустим, Пиарович. Ну, вот сейчас же в моде пиар. Как же без пиара-то? Пиаром пропитано все.
0: Ну, вот. А с другой стороны, вот где гарантия, что, скажем, вот Пиарович не станет через какое-то время, ну, предположим, тем же, что там Иван Васильевич. То есть...
1: Надоест ему, и он возьмет...
0: Нет, я имею в виду, что, к примеру...
2: Таким привычным.
0: Привычным, и, в принципе, даже не то, что привычным, а обоснованным. Понимаете? Ну, то есть, это же очень важно, важно, то есть, именно обоснованным. Ну, то есть, не как вот там, конечно, там Гамбургер, это понятно, а вот именно вот Иван Иванович. Что вот стоит за именем Иван? Дмитрий, вы же вот изучали, вот как, ну, вот откуда вообще появилась данная...
1: Иоанн.
2: А Иоанн это... откуда?
1: Иоанн — это еврейское имя. Кстати, там вот разные есть варианты. Угу. Дело в том, что меня как раз происхождение волнует меньше всего. Вот. И волнует меньше всего прямой смысл, заложенный в имени. Потому что имя Владимир, оно, конечно, прямой смысл тут не так уж сильно играет роль. Вот. А то, что имя распространенное, благозвучное, вот герои, опять же, Владимир там, Красносолнышко, там, Владимир Ильич, опять же, хороший герой. Вот, соответственно. Вот. Это все накладывает отпечаток. Ну, понятно, что он миром владеть не будет. Владимир, да, это даже... Ну, все равно приятно как-то ощущать. Вот на имени Александр, вот, допустим, тут сразу же Александр Македонский, Александр Невский, вот Александр Суворов, вот как-то такой вот сразу же ряд образовываться. Это тоже, безусловно, приятно чувствовать себя тезкой таких вот именитых вот людей. Правильно?
0: Да, да.
1: Вот. А и к тому же Александр звучит так вот твердо очень звучит. А вот вы заметили, вот это же имя так вот и у женщин бывает.
0: Александра.
1: Да, да, да. Вот. И накладывает такой вот отпечаток. Вот. На Валентина накладывает отпечаток, и в детстве люди часто страдают от того, что у них женское имя. Валя, Валечка. Ну, как-то вот вот, не очень. Приходится часто там защищать себя. Это тоже накладывает отпечаток на характер. Вот это вот действительно интересно.
0: А вот вы знаете, у нас работала одна женщина с очень несчастной судьбой. Ее звали вот Тимурка Яковлевна Гвоздила.
1: Отличное имя.
0: По-моему, тоже. То есть есть Тимур, имя вполне такое. Вот ее назвали Тимурка. Потому что, в общем-то, дело в том, что когда в общем-то, родился только он, да, они дико думали, что это сын. А потом выяснилось, что, в общем-то, он трансформировался и стал, в общем-то, дочкой. А имя уже было дано. Но на самом деле это с детьми иногда бывает. То есть, когда вот там где-то 3 месяца, он начинает формироваться в совершенно другое, в общем-то, половым признакам. Вот то же произошло с Тимуркой Яковлевной Гвоздиловой. Но, тем не менее, на все наши попытки как-то вот объяснить ей, что, дескать, ну, ничего в этом страшного нет, и наоборот, ты должна, дескать, радоваться, что вот такое необычное имя. Никак это самое...
1: Не радовалась.
0: Не радовалась. Мало того, была уволена с целого ряда работ, в общем.
1: Ну вот, вот, вот, вот конкретный пример, как, соответственно, неудачно подобранное имя влияет на судьбу, соответственно, человека. Ведь по имени нас встречают. Вот, по имени встречают. И первая реакция, конечно же, у каждого человека какие-то ассоциации.
0: А вот, знаете, еще вот он в школе у нас учился человек, кстати, сейчас он стал таким достаточно крупным, может быть, слышали такой, Один Валентинович Мышкин. Все назвали попросту цифрой. Вот имя Один.
1: Оригинально.
2: Ну, родители, наверное, каббалисты.
1: Почему? Либо математики.
0: Ну, в принципе. То есть математика, это, по сути своей, является, ну, скажем так, и национальностью. То есть, в принципе, да? Может быть, знаете, в будущем как-то вот, опять же, давать имена детям, да, ну, не то что безликие, а не корректирующие их дальнейшую судьбу. Понимаете? Ну, может быть, действительно, даже вот, может быть, по цифрам как-то. Но я уже не знаю, или каждому присвоить свой запах. Например, ведь каждый человек пахнет определенным образом, да? Вот. И, ну, как животные друг друга идентифицируют в лесах, да? Вот так же и здесь.
1: Для классификации.
0: То есть, конечно, эти запахи просто довести до такого, ну, достаточно мощного, в общем-то, мощной концентрации, чтобы человек, ну, к примеру, вот иду я, да, чувствую запах и думаю, ага, на другом конце, в общем-то, это самое Арбат, Дашков перемещается, к примеру. И такой раз, а он аж меня уже учуял. Или там любовь свою, там, так вот, например. Это же, в принципе, вот, так скажем, ну, запах, это сильное, достаточно вот визуальное такое вот.
1: Как с насморком быть. Вот единственная загвоздка, пожалуй, насморк. Тогда человек слепнет. Слепнет, получается, и не знает ни имя там. Вот, не может узнать человека с насморком.
0: Вот это... Ну, это, в принципе, конечно, да, я согласен, но это все-таки, на мой, опять же, взгляд, не так страшно, как вот потеря индивидуальности, именно когда даются имена... Ну, какие-то, которые может взять любой человек. Сколько сейчас живет там Саш, там Володь и так далее. Дикое количество. Вот. А при этом каждый из них пахнет по-разному. Вот. И... Но мне кажется... Вот,
2: ну, может быть, насморк будет лечить стационарно, просто посерьезнее. Ну,
0: во-первых, да. То есть, на самом деле, достаточно серьезная болезнь. Представьте себе насморк у лося. То есть все пропало. Ну, то есть смысл в том, что это, опять же, вот насморк. У первобытных людей они не болели насморком. То есть у людей, близких к природе, насморк, это, в принципе, так скажем, аллергическое. То есть, скорее всего, явление, которое вот, проявилось именно в тот момент, когда люди изобрели первую машину, но не придумали способа утилизировать ее. И она там впервые валялась в лесу и стала, в общем-то, разлагаться. Вот от этого и начались насморки.
2: Тогда, когда люди после того, как они нюхали только запахи природы, начали сами производить какие-то запахи и их же нюхать.
0: Безусловно. Безусловно.
1: И узнавать друг друга по ним.
2: А вот скажите, вы сейчас в данный момент ведете речь о наложении каких-то отпечатков именно восприятия людьми своих же имен, да? Вот, допустим, Валентин, там он стесняется, что Вале есть такое же женское имя, да, например. То есть это все проблема именно человеческого восприятия и реакции, так сказать, других там в коллективе на это имя. Это в каждом случае именно так? Или есть какие-то причины или судьбоносные моменты у того или иного имени, которые присутствуют в нем независимо от носителя и нет, вообще какие ассоциации это имя в обществе вызывает? Какие-то сакральные, может быть?
1: Ну, ничего сакрального такого особенного мы, конечно, в имени не нашли. Да и зачем? Тут вполне достаточно. Ведь все наши отношения, вся наша жизнь в обществе, положение в обществе, вот, общение с себе подобными, оно же на чем строится? Вот. на совершенно простых вещах. Как человек сам себя воспринимает, как себя держит, как себя подаст, вот. Как к нему отнесутся, как его встретят, как он выглядит. Там, допустим, если там идет там, человек, там, у него лицо там, со вчерашнего там, посинело немножко, там, щетина там, сквозь синеву там, проглядывает. Вот. Как-то вот одно отношение. Другой там, идет там, побритый, весь там, галстучек. Ну, и к нему уже другое отношение. Может быть, даже там, с олигархом перепутают каким-то. Откуда же я знаю, там руку пожмут там на всякий случай.
0: Ну, вот. Кстати, вот извините, Дмитрий, да, тут да. Есть еще такой момент, ведь, в принципе, вот, ну, скажем так, поведение, да, одного человека по отношению к другому, который вот вызвано визуальным вот образом того человека, это тоже не совсем правильно. То есть, ну, к примеру, да, вот, вот например, вот идет человек, он знает, что он, в общем-то, не козлина, никому там денег, опять же, не должен, никого в парке не растерзал, да, и, в общем-то, живет нормально. Проходит мимо группы каких-то людей, и вдруг там из толпы козел идет, да. Он так думает, ну, типа, ладно, идет дальше, идет, вот козел идет. И тут уже ему станет, ну, немножечко неуютно, хотя вот это чувство неуюта, оно целиком фальшивое, потому что, ну, мало ли кто что сказал. Понимаете?
1: А вот заседает в голове.
0: Да, вот, вот. В чем причина, то есть, так. То есть причина того, что заседает.
1: Ну, причину это еще Фрейд, в общем-то, обрисовал. Мысли, наши эмоции, чувства – это какая-то конкретная сила, некая. Можно как угодно, что угодно об этом говорить, но они обладают конкретной энергией. Угу. И вот когда они заседают в голове, возникает проблема. Эту проблему большинство людей пытается, ну, решить стандартным способом. Как обычно, даже в общении между себе подобными это часто возникает. Подавить просто. Угу. Так и мысль. Возникла в голове, давай ее затопчем. А она не хочет топтаться. Не хочет топтаться мысль и находит какие-то хитрые пути, видоизменяется и портит жизнь исподволь. Ну, поэтому проблема, вот назвали человека козлом, обидно, неприятно, ну, не смог он дать там сдачи, дать отмашку как-то, да, не смог он решить эту проблему в реальной жизни, и она у него осталась, так сказать, в воспоминании, вот. Нахамили в троллейбусе, вот переживает человек, вот, ну, надо как-то но, решить.
0: В принципе, ты согласитесь, что это как бы переживает человек, который вот вынужден разговаривать на том же языке, вот, на котором, ну, его оскорбили. А по идее, вот человек совершенно нормальный, который знает, что это не так, он, ну, весьма равнодушно к этому отнесется. Ну, к примеру, если вот вы идете, и вас облаяла собака, вам же это просто неприятно, да, и вы не будете вступать
1: да,
0: с ней в драку.
1: Да, не будем злиться. И даже кусать ее в ответ по остерегу.
0: А с другой стороны, в общем-то, если она уж совсем кусается, можно достать, в общем-то, волыну и прихлопнуть ее конкретно на месте. Ну, в принципе, то есть, когда речь идет о угрозе жизни, да, вот. А так вот как-то они не обращают внимания обычно. Вот ходят и ходят. Мы проводили эксперимент, смотрим, идет это важный очень такой. Мы ему типа, ну ты козлина. Ни разу не обернулся. Сразу видно, хороший человек, уверенный в себе. А кто вот сразу, ах, так ты сказал, поди сюда. Очевидно, что козлина. Видите, как вот... Ну, в принципе.
1: Да. Да-да-да. То есть вот так вот можно угадать, да? Назвать ну, человека козлиной,
0: да,
1: а он
0: если,
1: раз и оказался...
0: Если он начал типа как-то на эту тему вот реагировать, значит, что-то такое есть. Значит, что-то такое там есть. Если вот никакой реакции, значит, вот, вероятно, и нормально ему.
1: Ну, можно, допустим, по-другому, можно сказать, там, вот, подойти вот, и спросить, там, решить проблему, опять же, главное решить проблему, возникла проблема, ну, подойти и сказать, ребята, извинитесь, пожалуйста, вот вы назвали меня там козлина, а я вот не козлина, начать объяснять, там, справки показать, документы, может
0: быть... Дать понюхать подмышку.
1: Да, вот, ну, да, опять же так, и по запаху определиться, ну, где же здесь козлина, а, вот... Может быть, этот метод даже эффективен, но вот когда проблема все-таки в голове остается, я все-таки вот так вот с тупой настойчивостью вернусь вот к психике человека, да?
0: Да.
1: Вот
0: да.
1: Заседает проблема, вот обидно ему что-то, ну не знаю, ну кто-то нахамил там, кто-то как-то вот несправедливо обидел, там даже в песенках детских песенках это поется.
0: Обижают.
1: Да, может, мы обидели кого-то
0: вот
1: зря.
0: Зря, да, вот. Встречи с ними ты уж ниже.
1: Да, ну вот. И вот как вот, возникла эта проблема, ее надо решить. И вот здесь вот человек вот должен как-то решить эту проблему. Трудно? Трудно.
0: Трудно.
1: Но главное ее не подавлять. Вот это единственное, что вот можно сказать вот... дать однозначный совет на все времена. Может быть, как-то вот Иисус Христос, допустим, советует простить. Простить. Ну, вот назвали, как-то обидели зря, да?
0: Ну, опять же, Дмитрий, согласитесь, что вот сама вот эта, ну, трактовка, что вот он советует простить. Да, ну, то есть простить, это значит отреагировать, понимаете? То есть, в принципе, лучше это не заметить. Ну, вот, ну, понимаете, о чем речь? Я думаю, что, опять же, данный совет он давал вот базитическим, которые не могли, так сказать, постичь божественную сущность отношений, вот, да, или, вернее, так, возможно, отношений между людьми, понимаете? Вот они не могут. Тогда нужно вот как бы опять возвращаясь к плакатикам. Кто да, не отдал да, деньги, тот, в общем, такой. Да, так же и здесь он. То есть ты прости, начни с этого. Потом ты поймешь, что этого не надо замечать. Вот, может быть, он это имел в виду.
1: Может быть, но уж коли человек заметил, тут уж волей-неволей надо решить все-таки эту проблему. Да, может быть, совершенные люди, вот ангелы небесные, вот им там, их оскорбляешь, они не слышат.
0: Конечно.
1: Вот не слышат и все.
0: Не, ну они, может быть, слышат, но это типа как вот, ну, да, как будто аквариумные рыбки. Вот люди думают, что когда они их там кормят, типа подплывают, типа и там едят. На самом деле рыбки выкрикивают страшные проклятия хозяевам.
1: Ну еще бы, закрыли в клетке.
0: Конечно, вот, но люди этого не понимают, попросту говоря. Так же здесь, видимо, нужно просветлиться настолько, чтобы не понимать, ну, вообще вот этого языка даже. То есть, ну, и к тому же, если там тебя называют козлом, это вовсе не так плохо, потому что животные весьма полезны. То есть, почему как-то вот принято считать, ну, помните, это самое, жил-был у бабушки серенький козлик, ничего в этом нет. То есть, да. А любое отождествление с животным, оно ничего плохого не несет. Даже индейский вождь такой был козел. Пиво есть чешское, козел у нас в Праге и вообще. То есть, да, также масса и других, к примеру, вот там в местах определенных считается срамным называть петух, да?
1: Да,
0: все, все знают, что это значит. При этом, кстати, вот это желание кого-то опустить, оно на самом деле реально из животного мира, когда, в общем-то, половой партнер активный, вступая в связь с пассивным половым партнером, реально не наслаждается этой связью. Это просто способ как-то унизить и задвинуть. Да.
1: Поэтому, показать свое превосходство.
0: Поэтому есть и там то же самое. Причем здесь петух, совершенно непонятно, что топчет наоборот петух. Вот мне всегда это было интересно.
1: Это большая
0: загадка. Откуда взялось вот само это?
1: Тайна сия велика есть. Это действительно так. Ну, то есть прямо наоборот, да?
0: Абсолютно.
1: Получается.
0: Абсолютно.
1: Действительно странно. Над этим стоит подумать. Это действительно какая-то психоаналитическая загадка. Я бы даже сказал,
0: Я бы даже сказал с элементами, с, так скажем, филологической какой-то тайны.
1: Точно.
0: А, кстати, вот в этих вот, в скандинавских странах аналогом, вот, так сказать, петуха, вот именно в том понятии, в котором мы сейчас об этом говорим, является куница.
1: Опаньки.
0: Да, вот куница.
1: Куница-то чем не угодила,
0: вот,
1: а?
0: Вот так вот, видите, все о животных.
2: Ну, видимо, в каждом случае это связано с какой-то частной ассоциацией, да, да, которая впоследствии тиражируется и становится какой-то общественной. То есть,
0: ну, да. А при этом, что меня еще удивляет, что типа легко там, может там один к другому подойти и сказать, ну что, сразимся в очко. И это воспринимается нормально. То есть полный абсурд. Вот, доказывает полное, по-моему, там, какое-то слабоумие людей и даже неспособность правильно расставить ассоциативные акценты, с позволения сказать.
2: А вот бывают такие ситуации, когда люди, скажем, переходя к какому-то новому образу жизни или нам новому образу собственных мыслей, или просто меняют как-то очень круто свою деятельность и подгоняют фамилию, допустим, себе под эту деятельность, чтобы она, скажем, подходила. Вот, например, Адольф Гитлер, да? Как была настоящая фамилия? Шикльгрубер, да, по-моему?
1: Шикльгрубер, есть две версии. Первая версия, что у него была настоящая Шикльгрубер, а вторая версия, что у него был настоящий Гитлер. Вот. Вот есть такие две версии. А Шикльгрубер — это на самом деле, говорят, дедушкина фамилия. Вот. И недоброжелатели...
2: Которую он использовал в качестве псевдонима в детстве.
1: Может быть, может быть. Или недоброжелатели просто прилепили ему. И вот. А может быть, он там на партийной работе как-то прятался от своих товарищей, и поэтому где-то писал, там вот здесь был Шикльгрубер где-то, а где-то здесь был Гитлер. Вот. И путались товарищи, и не могли, там и шпионы, там опять же его никак не могли выследить. Может может быть и так.
2: В любом случае, второй вариант намного более смешнее, чем Гитлер, да?
0: То есть да!
2: Обладает.
0: Конечно. И это, кстати, тут же, если бы он все это взял бы настоящую фамилию, то это был бы таки готический злобный герой. Вот уже. Типа реально он мог...
2: Гоблин.
0: Да. Ну что, уважаемые друзья, видимо, на вот этой замечательной ноте мы и закончим нашу сегодняшнюю программу, поскольку то, что я говорю сейчас, не имеет к ней никакого отношения. Тут, заметьте, начали мы все-таки с одного, а закончили все это словом «гоблин». Вот, и весь этот мир, в общем-то, это гоблин. Вот как. Правильно, Дмитрий?
1: Абсолютно. Но мы из него сделаем что-нибудь полезное, более полезное.
0: Розового гоблина. Сокращенный РГ.
1: Может быть. Ну, по крайней мере, что-то более симпатичное. Вот. Хотелось бы жить
2: в таком... Мы его мутируем.
1: Цветущем, да, генетики, если все-таки... Может, не надули? Может, правда так? Мутациями случайно, само собой, мутируют, не знаю.
0: Ну что, пойдемте к ларьку?
1: Угу. Давайте. Давайте.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.
2: Второе отделение будет спектакль «Работа есть работа», который тоже сделан из-за того, что Дима Межевич, актер нашего театра, блестяще играет на гитаре. Он был всегда увлечен песнями. Он давно очень, и еще до театра, собирал песни Вертинского, доставал ноты и пел их удивительно. Мы его всегда звали даже в поездках, на гастролях, когда возьмет «Тоска по дому». Он всегда приходил и исполнял всевозможные удивительные романсы, забытые, старинные, песни Вертинского, песни неизвестных забытых поэтов, мало печатаемых у нас. И, наконец, в это вылилось в то, что он оформляет музыкально песнями Булата Акуджавы целый большой спектакль «Работа есть работа».
3: И в гостях у нашей программы, как вы уже догадались, Дмитрий Евгеньевич Межевич. Голос, который его представлял, вам также без сомнения знаком. Это голос Владимира Семеновича Высоцкого. Приходом сюда Дмитрия Межевича мы обязаны Лилии Вьюгиной. И я думаю, что сейчас Лилия поподробнее представит нашего гостя.
4: Здравствуйте. Что я хотела сказать? В общем, подробно-то уже представили на самом деле. Просто я хотела сказать, что существует мало исполнителей такого уровня, как Дмитрий Евгеньевич Межевич, потому что обычно в авторской песне слушают все авторов, и очень мало исполнителей могут повторить какую-то авторскую интонацию или что-то привнести свое. Вот у Дмитрия Евгеньевича это вышло совсем по-другому, потому что, например, даже тот же Галич, который сочинял стихи, а потом слышал свои стихи в исполнении Межевича, на мелодию Межевича, потом Галич говорил, что я думал, что эти стихи могут быть только стихами, но вот услышал, как поет Дима, и понял, что эти стихи тоже можно петь. Вот с таких комплиментов мы начинаем.
3: Ну и я, конечно, говорю все те слова, которые обычно говорят в это время, дескать, здравствуйте и так далее и тому подобное, но тут нужно сказать нашим геройским радиослушателям, что мы, в общем-то, определились и решили сегодняшнюю нашу встречу с Дмитрием Межевичем провести в форме концерта. Эта форма у нас достаточно часто практикуется здесь, в программе «Монморанси». Это своего рода получается такой квартирный концерт, старая добрая традиция. Однако этот квартирный концерт мы как бы расплескали по всей Москве и не только. Вот, поэтому вы как бы настраиваетесь, и если вдруг у вас появятся какие-то вопросы к нашему гостю, или, например, действительно заявки, то есть из репертуара авторов, вот, которыми...
4: Вертинского, старинные русские романсы, то старые песни, ретрушки такие там, 40-х, 50-х, 60-х, да.
3: Ретрушки, еще ночнушки.
4: Да.
3: Да. Вы можете скидывать на пейджер на наш 956-32-32 для абонента 109-279 ваши пожелания. Ну и уже как бы непосредственно слово вам, Дмитрий Евгеньевич. Вы можете, кстати, как, какое-то сделать обращение вот к нашим радиослушателям, если вот есть у вас что им сказать, что-то такое мощное, например. Или, например, рассказать о том, что вас вот за последнюю, ну, возьмем так, за прошедшую неделю взбесило. Ведь любого человека что-то взбесило. Вот, например, меня вчера взбесил один человек, который посредине дороги встал и не включил аварийную сигнализацию. Вот. Ну и так далее.
5: Это как... были, да?
3: Да, естественно. Ну, не пешком же, естественно. Да, то есть вот какие-то эмоции ваши, которые за последнюю неделю вы почерпнули?
5: Ну, мне бы хотелось просто спеть песни и те... Люди, которые сейчас не спят, если они получат от этого удовольствие, будет хорошо. Ну, что вы предлагали, Лиль?
4: Ну, я предлагала с ретрушек начать, поскольку это так, ну, старые песни, а главное...

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанец» есть сегодня Дмитрий Межевич. Ну, в общем-то, можно, наверное, так сказать, что исполнитель. Ну, вот реально ли тут как бы подписать слово «автор»? Вы наверняка знаете такого вот человека, Константина Беляева. Вам знакома фамилия, да?
1: Нет, кстати.
0: Но как бы он приходил к нам в программу, он исполняет такие песни одесского фольклора. Вот это из... Ну, можно провести параллель с Аркадием Северным, плюс они были хорошо знакомы. Вот, у него есть и свои произведения. Он также поет классику, очень хорошо у него это получается, вот именно одесские все эти песни. А что касается вас, вот какие-нибудь ваши сочинения мы сегодня услышим? Это не то, что я как бы гоню сразу детский
1: клуб. Ну да, у меня есть в основном песни на слова поэта начала века Михаила Кузьмина. Есть и на другие, но это основное у меня. Но я с удовольствием пою песни разнообразных времен. И вот вы сказали об одесских песнях. Я вспомнил такую песню, помню до сих пор такую песню, которую пел, ну, лет 40 с лишним назад. «Ты с фиксой была, тебя я встретил». Такая редкая песня. И как-то вот в гавань заходили корабли, была радиопередача, и я ее спел. Ну вот, вы меня как натолкнули. Если хотите.
0: Конечно.
1: Потому
0: конечно.
1: Что это еще такие истоки, когда я и гитару не знал, что это такое. Ты с фиксою была, тебя я встретил, когда с форшмаком

и папироска чуть дымилась во рту. Ты подошла ко мне танцующей походкой и тихо-тихо прошептала, что ж, пойдем. А поздно вечером поила меня водкой и завладела моим сердцем рублем. А

0: тех пор не стала она плавить огоньцов.
1: Мы с Эдуардом Гамоздой, известным достаточно искусствоведом, как-то обсуждали такую тему, что ну, вот в ходе эволюции рано или поздно появляются какие-то новые виды искусства. Ну, даже, может быть, не новые виды искусства, новые формы песен и так далее. Ну, например, молодежь, вот, она сейчас там рейв-пляски устраивает, потребляя какие-то кислотные наркотики и капая в глаза химикальную дрянь всякую, да? Вот, там появляются ответвления уже старой регги, музыки и так далее. То есть все постоянно меняется. Вот что касается вот этого жанра, я имею в виду жанр, ну, такого немножко уголовно-тюремного, да, плана, там же тоже произошли, на мой взгляд, неопытные, значительные перемены относительно того, что было вот во времена, когда была написана эта песня. И мы с Эдуардом обсуждали и пришли к выводу, что, как ни странно, вот в этом жанре никаких изменений не произошло. То есть не появилось, по мнению Эдуарда Гамозды, не появилось так называемой новой тюремной лирики. Хотя изменения там... Вот Лили что-то хочет...
2: Нет, ушел этот жанр.
3: Нет, дело в том, что он... Я не могу сказать, что он ушел. Просто на нем сейчас хорошо зарабатывают деньги и всякие бездарные личности, типа Шафутинского, да? Они просто это поставили на поток и ничего своего не изобретают. То есть то, что было тогда и почему до сих пор поется. Потому что это как-то вкусно. Это весело и вкусно. А то, что вот делают... Ну, Шафутинский, это просто мне на ум пришло. Нет, все он, остальные просто фамилии мы даже уже и не запоминаем.
1: Шафутинский, там. Он на самом-то деле достаточно хороший аранжировщик, музыкант. Он играл еще с каким-то ансамблем, то ли там поющие голубые или там поющие гитары, что-то вот в этом роде. То есть я имею в виду о чисто происхождении. То есть, ну ведь неспроста же появились вот эти пунц-пунц-пунц. То есть эта энергия, она где-то родилась, и на ней стали жить очень многие юные особи обоих полов. Так же здесь просто не рождается ничего нового. То есть, ну, как сказать, появляется, давайте возьмем опять же, да, в музыке макарана это появилось, да, сейчас вот это самба Сан-Франциско, да, какая-то новая, то есть понятно, что это тоже может быть на уровне Шафутинского, но это как-то генерируется, а здесь...
3: Саш, ну просто, да. Например, вы с Эдуардом, видимо, очень нечасто ездите во всяких частных автомобилях и такси. Uh-huh. Я вот недавно как раз таксист вот мне поставил музычку какую-то новую, я как раз была свидетелем, я слышала вот, что... Ну, какие-то кассеты, но это сейчас похоже на частушки. Просто эти вещи писали люди, все-таки талантливые. А сейчас талантливые люди считают, что это все-таки низкий жанр, и в нем не работают. А работают там какие-то действительно уголовники, которые, у которых, видимо, во время отсидки что-то такое в голове сверкнуло, появилось, да? И они что-то типа частушек поют. И это почему-то очень любят таксисты, вот частники, которые бомбят.
1: Нет, ну тут вот появляются опять некоторые противоречия. Вот недавно с одной известной певицей, достаточно андеграундный, мы обсуждали по телефону такую тему, дескать, персонажа, вот этого Мусрыта Насраева, который поет «Мальчик захотел в Тамбов». Вот. И смысл в том, что вся песня построена у господина Мусрата на созвучии чисто лингвистическом. Mm-hmm. Да, вот, хотя Тамбов — город с большими, в общем-то, традициями. И по идее, ну, в принципе, ну, что тут говорить? То есть... 80% наверное, всей России сидело. Там по делу сидело 20%, а остальные 60% по бытовухе. Но, тем не менее, это целая прослойка. Это же, ну, как у Боба Марли его косяк с марихуаной, да? Или как у Элвиса Пресли его блестки, его вот эта гитара. То же самое здесь. Вот ты говоришь, Лиль, что, дескать, жанр, как бы он, ну, не, люди считают ниже своего достоинства им заниматься. Ну, а с другой стороны, хорошо, вот, может быть, то, что делает Том Уэйтс, да? Вот, это же тоже он поет о жизни каких-то людей.
3: Нет, я говорю, да. Что талантливые люди почему-то считают ниже своего достоинства, ну, вот сейчас как-то. Ну, вот ну давай, или давай, считают давай, тему отработанной.
1: Давай вот узнаем мнение Дмитрия.
3: Да, действительно.
1: Вот что вы думаете? В чем
4: причина? Не знаю, к сожалению, а может, к счастью, вообще ничего не думаю. Я всегда пел песню, потому что она мне нравилась, теоретизировать я не могу.
3: Дмитрий Евгеньевич, а можно, вот, поскольку у нас, вот, как Саша сказал, такой несколько домашний концерт. Дмитрий Евгеньевич, на самом деле, очень часто у себя дома с собирает просто кучу народу. Это помнишь, как Толстой очень любил детей? Павлович приведет одного, все гладит, гладит по головке. Так вот, Дмитрий Евгеньевич собирает каждую неделю у себя людей дома. Ну, каждый месяц. И там прям до 50 человек бывает в маленькой квартирке однокомнатной.
1: Как смотрят вот, на это соседи? Прям... Они же, наверное, базитируют и говорят, что у нас собачки не спят маленькие.
4: Нет,
3: ну, это не бывает начали. Рано. Это бывает рано. Вот. Но... И там все время люди, поскольку приходят уже там по несколько раз, уже знают репертуар Дмитрия Евгеньевича, и прям с места кричат ему, там, Дмитрий Евгеньевич, давайте-ка вот это. И поскольку у нас была такая лирическая страница, вот первая песня была про любовь, вторая тоже такая одесская шалманная любовь. И я бы хотела попросить Дмитрия Евгеньевича такую очень лирическую песню спеть «Парень девушку обнял».
4: А там же второй голос нужен.
3: Да у вас есть второй, я же знаю, вы поете.
4: Да.
1: То есть ты будешь подпевать, Лиля?
3: Нет, Дмитрий Евгеньевич вторым голосом.
4: Песня Утесова.

0: известный достаточно в определенных кругах человек, его зовут Георгий Евгеньевич Катько, такая фамилия странная, он выдвинул... Именно Катько, просто Катько, да. Он выдвинул такую теорию, что вот я хочу сказать о мелодике. Вот на самом деле у всех этих песен, которые мы сейчас слышим, действительно достаточно хорошая... именно мелодика, да, вот, а Георгий Евгеньевич сообщил такую вещь, что, то есть он заметил закономерность, что настал какой-то рубеж в развитии отечественной эстрады и музыки, когда вот этот мелодизм ушел, ну, сперва он превратился в штампы, то есть как бы одна и та же мелодия гонялась по кругу, вот, выскакивали разные базитирующие и пели разные слова на это, затем вообще она пропала, и появилась так называемая клубная музыка, то, что мы сейчас повсюду видим на каждом шагу, молодежная музыка и так далее. Причем, по мнению Георгия Евгеньевича Катько, вот этот рубеж совпал со ввозом в нашу страну первой партии искусственных, паскудных, на мой взгляд, животных, именуемых левретка. Вот, то есть, левретка, ну, это собачка, выведенная, в общем-то, для богатых людей специально. Она древняя достаточно порода. Это вот маленькая такая дрожащая скотина, извиняюсь за выражение. Но самое парадоксальное, что для нее специально при дворах выращивались микрозайцы, дабы каким-то образом поддерживать охотничий инстинкт этих левреток. То есть парадокс, но это реальная вещь. И как только у нас в стране появился интерес к подобного рода вещам, которые в общем-то, рождены и существуют для того, чтобы утолить в людях жажду опекунства. Вот. Сразу это резко сказалось и на музыке. Вот в связи с этим я хотел узнать ваше вообще мнение, насколько вы считаете, правильна ли теория Катько или нет. И вообще вот ваше отношение к животным, в частности, к животным, ну, к искусственным, я бы все-таки сказал. Левретки, баллонки, все вот эти, кто там еще, я их даже не знаю.
1: Ну, к искусственным, конечно, это плохое отношение, что-то какое-то издевательство над естественной эволюцией. Это вмешательство человека.
2: На самом деле, Саня, с ним очень хорошо поговорить о лингвистике, потому что у Дмитрия Евгеньевича существует самостоятельная, давно им разрабатываемая лингвистическая теория. Вот потому что ты назвал профессора по фамилии Катько, и он сразу очень заинтересовался. Вот просто передаю слово Дмитрию Евгеньевичу, он про свою лингвистическую теорию расскажет.
1: Да, теории такой нет, просто глупости дури в голове.
2: Не смущайте, Дмитрий Евгеньевич, рассказывайте.
0: Нет, это действительно интересно.
1: Ну, допустим, Катько. А на конце, да?
0: А, да.
1: А вот если имя Катя, то будет Катько. Это по-украински, да?
0: Да.
1: Вот.
2: Ну, потом там же есть еще
1: литовский...
2: еврейская теория, лингвистическая, литовская,
1: нет, это идиш скорее.
2: Сибирская.
1: Катых. Вот лилько по-украински, а по-сибирски лильких. По-белорусски лилькович. По-белорусски, не по-еврейски.
0: Лилькович, да. Или по-польски тоже, кстати,
1: да, будет Лилькович. Лилькевич, да.
0: Лилькевич.
1: А по-еврейски, если поидыш.
0: Лилькельман.
1: Да.
2: Лильман, почему просто?
1: Лильман, Лильштейн, это наидыш. А если по-хибру, то иврит, то это будет уже Лилягива. Ну, вот так вот,
0: а да. Вот, знаете, Дмитрий Евгеньевич, у нас постоянно ведь задают люди вопрос, вот на пейджер шлют тоже, вот 956, я просто напомню.
1: Что? Никто не шлет, слава богу.
0: 956-32-32 для абонента 109-279. И вот прислали сообщение следующего рода. Почему вот собака по-украински мужского рода, а по-русски женского?
1: Вот, а как по-украински будет собака?
0: Я тоже не знаю. Тут просто...
2: Собак?
0: Собак, Фима. Фима Собак. Вот я...
1: Пес.
0: Пес. Вот все, все, тут понятно. То есть, они же все говорят, а пес его знает.
1: Да.
0: Они говорят собака. Слово собака нет.
1: Пес.
0: Да, давайте, может быть, если вы не против, оденьте наушники, послушаем, о чем хотят спросить вас.
1: А, действительно,
0: наши уважаемые. 203-19-22. Ваши вопросы Дмитрию Евгеньевичу Межевичу. Ну, пожалуйста, будьте так пособраннее, поконкретнее, не размазывайте, как говорится, кашу по ложке. А, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам, говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот как раз по поводу домашних животных.
0: Да.
3: Вот сейчас появились так называемые электронные виртуальные животные, тамагочи так называемые. Вот в частности Максим Покровский их активно продвигает. передача «Знак качества». Uh-huh. Вот как вы считаете, это вот для грудничков, для женщин пожилых и вообще для людей, это положительное явление или это позитивно чистой воды?
0: Uh-huh. Это именно тамагочи есть.
3: Да.
0: Это весь вопрос, да?
3: Ну да.
0: Спасибо. Ну, Дмитрий Евгеньевич, что вы на это скажете?
1: Ой, я что-то совсем...
2: Ничего не
1: если я о песне ничего сказать не могу, а насчет этих виртуальных вы сказали?
0: Да, виртуальные животные.
1: Вот я обратил только... вы сказали слово «пожилых». Вот это сибирское слово. Фамилия на их. Потому что там фамилии вот эти вот сибирские. Крутых, белых, седых. Вот, а больше, к сожалению, я что-то в этом не разбираюсь. И кто такой Покровский, я не знаю.
0: Не, ну, что касается тамагочи, я тут тоже недавно узнал о них. Как бы была такая теория.
1: Тамагочи?
0: Да, вот, ну, вот это искусственные животные, которых кормят, чтобы они не умерли. Это как бы сделано животное с целью захвата их в заложники вместо людей, потому что настолько человек привыкает к своей тамагочи, то есть срастается с ним, вот, что если у него отнять эту тамагочи и сказать, мы ее не будем кормить, пришли денег просто, то он прямо на другой конец Москвы помчится и пришлет денег. Тем самым не подвергая ни человеческую жизнь опасности, вот такой терроризм, да, ни какого-то животного. Потому что известны уже случаи, когда берут в заложники животных, требуя выкуп. Вот тамагочи тем самым как-то избавляет от этой необходимости.
1: Как же интересно, насколько я отстал от жизни. Вот вдруг так случайно оказался, я приглашен на передачу, и такие вещи узнаю. Виртуальные животные, и вот эти, как собачки называются?
0: Левретки.
1: Левретки, да.
0: Это ужасно. Она дрожит постоянно, и хочется ее согреть. Но если ее посадить на батарею, она дохнет сразу.
2: На самом деле, все равно собаки все равно лучше, чем кошки. Потому что если вывели бы каких-нибудь таких кошек, то это было бы еще хуже.
1: Ну, и кошек, наверное, тоже выводят.
2: От них еще пахнет.
0: Ну, не знаю, мне гораздо ближе все-таки кошки, потому что собака, он дурак. У него большой язык, он нелепо прыгает, он как-то суетится, сумняшись, да, вот есть такое слово.
1: Суетенка.
2: Это от любви, да, да. От любви.
0: Ну, понятно, любовь тоже должна быть сдержана.
2: А кошки никого не любят и воняют.
0: Ну, кошки — индивидуальные животные. Кошка — это животное индивидуальное,
2: если
0: значит, достойное.
2: Если бы они еще индивидуально воняли, а то ведь они на всю квартиру.
0: А собаки, ты хочешь сказать, прям пахнут подзоном. Да? Вот сегодня будем выходить, у нас тут живет одна, я тебе ее дам понюхать. Ну что, может быть, к песням вернемся,
1: ну,
0: да?
1: Ну, давайте.
0: Как-то о музыке забыли.
2: А может, звоночек еще? Может,
0: ну, давай, еще давайте, да? Звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Здравствуйте.
0: Рассказывайте, уважаемый.
4: Вы вот тут все про слова говорите.
0: Да-да.
4: Все хорошо, но, между прочим, оказывается, вот анализ цифр тоже может привести к очень интересным выводам относительно вот правильного, неправильного, там, естественного и противоестественного хода эволюции всякой. Вот. Тут вот недавно по какой-то дурацкой передаче, уж не помню, как называется, там заставка такая, бокалы такие проплывают, рекламировали какой-то фильм, ну, ни черта не понять, и он название какое-то непонятное, я сначала подумал. Называется «История номер ноль». Я думаю, ну что за чушь такая, ну ведь не бывает номеров.
1: Чаушеску.
4: А?
1: Чаушеску, это по-румынски.
4: Ну вот.
1: Чушман.
4: А, и вот я как раз потом подумал. Ведь смотрите, вот если вы по улицам никогда вот не ходили так, чтобы смотреть номера домов, да? Mm-hmm. Вот дома имеют номера, так сказать, с номера 1. 1, 2, 3 и так далее.
0: Ну, они так вот через дорогу, да, раскиданы.
4: Да, вот. Но квартиры, вот, между прочим, тоже с единицы номеруются. Вот нет такой квартиры номер 0. Ни в одном доме.
0: Mm-hmm.
4: Вот, так вот. А, значит, это самое, ячейки в компьютерной памяти номеруются с нуля. Вот я и подумал, может быть, это на самом деле кино-то философское и, так сказать, такое вот тонко-психологическое, намекающее, так сказать, на компьютеризацию и роботизацию человеческого мышления. Вот.
0: А ведь действительно, вот тут вы правы, потому что бывает сидишь, да, и так думаешь, что их всего 9 можешь забить раз, а их 10, потому что 0 есть, а 10 нет цифры 10. Ну ладно, не берите в голову, я сам уже забыл, что сказал. Спасибо вам за звонок. Дмитрий Евгеньевич, ну что вы скажете насчет вот такой цифровой, действительно, нонсенса цифрового?
1: Ну, тоже не в курсянка, потому что, ну, я знаю, какая-то двоичная система есть, которая в машину закатывает. Двоичная, есть такая система?
0: Да,
2: есть двоичная, но на самом деле ее правильно называть троичной, потому что там задействовано ноль, единица и двойка. Ага. А называется система двоичная.
1: А называется двоичная.
0: А еще есть где единичка, ноль, единичка, ноль.
2: А слушай, может, это двоичная на самом
0: Наверное,
2: деле?
0: Наверное, это и есть. Да. Давайте, может, к песням лучше отсюда дальше.
1: Занесло судьбою в третий батальон стал.

Где-то под Варшавой миной был сражен, замолчал Коломенский усталый патефон. Смолкли на привалах песенки твои, шли тогда кровавые тяжелые бои днем и ночью. И солдаты шли вперед днем и ночью, через реки шли мы вброд днем и ночью, шли с боями вслед врагам.

0: никогда не приду.
1: Александр Николаевич Вертинский.
2: Телефонные звоночки, да? Слушаем. 203-19-22. О левретках, о других замечательных животных. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Здравствуйте, Саша.
2: Здравствуйте, рассказывайте. Доброй ночи.
3: Скажите, пожалуйста, меня интересует, каким образом люди занимаются музыкальной лингвистикой? Знакомы ли они с Витгенштейном, с Овсянником Куликовским? То есть имеют они какое-то философское, вернее, ну, какой-то хотя бы краем уха слышали о философии?
2: То есть вы имеете в виду это о том, что описывал господин Овсянников Куликовский?
3: Зачем? Давайте возьмем Витгенштейн.
2: Угу. Ну, в принципе, вы знаете, их же очень много. То есть, есть же приверженцы и вот и господина Овсянникова Куликовского. Также есть приверженцы Анпер Гедике. Поэтому тут единого-то ничего нету.
3: Я не об этом говорю.
2: Да-да-да.
3: Вы понимаете, когда человек начинает пробивать носом пол, он всегда испытывает чувство какой-то все-таки неуверенности.
1: Что носом, простите, пробивает?
3: Ну, Буратино, он носом полз пробивал.
1: А...

0: Буратин,
1: он всегда все-таки, понимаете, ну вот это когда всем свойственно первооткрывателям какое-то чувство неуверенности. А самоуверенность, она к добру не приводит. Саша, скажите, пожалуйста, да. А вот у вашего гостя, у вас, вы не можете, если это такой нескромный вопрос, можно вам задать, какое у вас музыкальное образование?
2: Сейчас хорошо, то есть, ну, сперва, наверное, Дмитрий Евгеньевич ответит, затем я, да? Угу, спасибо, до свидания.
0: У меня, я учился 4 года в музыкальной школе по классу гобоя, а на гитаре я сам уже стал осваивать.
2: Что касается меня, то как бы гитару, ну, это действительно самый демократический инструмент. Я тоже целиком полностью осваивал сам. Вот. А так у меня школа по игре на баяне. Вот. Плюс я долгое время, ну, как долго, это считается долгое время в масштабах такого жуткого занятия, я учился на гуслях. 2,5 года гуслями.
0: Гусляр.
2: Вот, на гуслярах, да. А сейчас я беру частные уроки у замечательного профессора Якуба Магомедовича Стембольского. Кстати, вот мы организовали такой проект с замечательными классическими музыкантами. Там играют музыканты из ансамбля под управлением Башмета, из оркестра Светланова и так далее. То есть масса интересных, талантливых людей. Мы играем классическую музыку, как правило, мои произведения, которые я начал писать, будучи вот обучаясь у замечательного Якуба Магомедовича Стамбольского.
0: Но, а чему он вас обучает? Какие уроки?
2: Композиторскому искусству. Сольфеджио. Ну да, теория композиторского искусства, сольфеджио. И самое главное, он мне показывает некоторые нюансы фортепианной игры. В частности, у нас с ним вышли споры недавно о силе нажатия на клавиши, на клавиатуру. Это очень важно. То есть, ну, я понимаю, что для кого-то это звучит парадокс. Но, например, одно дело сыграет Евгений Кисин, другое дело Рахманинов. Да. Ну что, обо мне. Давайте, следующий телефонный звоночек, да, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте.
3: Как-никак уйти просто нельзя. Во-первых, вам маленький вопросик относительно того, куда девался ваш сотрудничество с постоянством памяти. В общем, такой прекрасный альбом был, и больше с этим коллективом вы как-то не сотрудничали. Ну, больше альбомов не выходило, очень прекрасное сочетание. Во-вторых, вашему гостю, не мог бы он что-нибудь исполнить из репертуара Булата Акуджава?
2: Ну, спасибо. Спасибо.
0: Хорошо.
2: Насчет постоянства памяти, если позволите, я вкратце отвечу.
0: Конечно.
2: Дело в том, что группа постоянства памяти тоже состояла из своего рода классических музыкантов. В то время, это был 88-й год, было, ну, не то, что уже нельзя это назвать необходимостью острой, но все-таки еще было модно сваливать из России. Вот половина их свалила в Израиль, где их забрали в армию, и они сейчас ездят на танке, воюя с арабами.
4: Я их там тоже встречала.
2: Встречала, да, тоже. Вот, причем одна скрипачка, она действительно стала танкисткой. Вот, но я просто так похвастаюсь, вот в течение, наверное, месяца должен выйти на компакт-диски вот этот альбом, о котором вы сказали, в плане архивации. Так что, а сотрудничество быть не может, я не люблю танкиста. Особенно, если это девушка. Вот, ну, к Булату Акуджаве, да?
0: А, ну, давайте. Ну, мы вот сейчас на Арбате находимся. Я то, что хотел вначале спеть, спою композицию из двух песен. Она связана и та, и другая с Арбатом.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Евгеньевич Межевич. Мы слушаем песню в живом исполнении. А сейчас мы послушаем весьма интересную запись, которую вам представит Лилия.
1: Да это что я буду представлять? Нет, я просто... Что я-то буду представлять? Просто я хочу попросить у Дмитрия Евгеньевича, чтобы он рассказал как раз историю вот этой вот записи Высоцкого на даче Бабека. Она так ходит у филофонистов в таком названии. Высоцкий на даче у Бабека.
0: А кто это Бабек там, был?
1: А это такой миллионер был. Сируш, да, его звали? Сируш Бабек. Такой полуиранец, полуещё кто-то, я уже не помню. У него была... это, по-моему, запись года, 90, года 76-го. У него была в то время очень хорошая аппаратура, и она на даче стояла. Mm-hmm. Вот, в Опалихе, да, по-моему?
2: Ну, эта запись, часть записи была на Речном вокзале в его квартире, а часть...
0: То есть в квартире вот, Бабека вот это?
2: Да, Бабека, да. Ну, это было уже больше 20 лет назад. Ну, приехали с другом моим Славой и записали, саккомпанировали ему песни. Ну, что там особенно рассказывать?
1: Нет, ну просто я думаю, что это было бы интересно, поскольку Высоцкий все равно... Есть Высоцкий с оркестром, там, с мелодией или там...
2: Это вот импровизационно. А это, да. Сейчас уже так не повторить, как... Я вот слушаю запись, вот было какое-то очень хорошее совпало состояние творческое, и когда слушаешь уже издаля, то вот хорошо. Я не уверен, сейчас бы так вот получилось бы. Может быть, так бы и не получилось. А в связи с этим я вспомнил, ему очень песня нравилась Владимиру Семеновичу. «Твои глаза зеленые». И обычно я ее слышал, если где-то, ее пели на какой-то мотив непонятный. А у меня ноты есть, старые ноты дореволюционного издания. И там написан композитор и автор слов. И вот это подлинник. И когда я ее как-то спел, это было в Болгарии, ему она очень понравилась. И он много раз потом, когда вот так оказывалось, просил ее петь. Вот. Это мелодия, которой почти ее никто не знает. Вот, потому что поют на другую мелодию.

0: Ну, сейчас я предлагаю все-таки вот послушать композицию с пластинки, где вы как раз выступали.
1: Евгений Кисин, ДТ.
0: Евгений Кисин, ДТ.
1: Вот, кстати, из лингвистики моей, вот если на «н» кончается слово, то можно «д» поставить, а потом еще и «т».

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Евгеньевич Межевич, Лилия Вьюгина, которой мы обязаны присутствуем в нашей студии такого гостя. Мы сейчас слушали совместную запись, где Владимиру Семеновичу Высоцкому аккомпанировал Дмитрий Межевич. И по телефону 203-19-22 вы можете пообщаться с нашим гостем в прямом эфире посредством пейджера 956-32-32 для абонента 109-279. Передать ваши какие-то сообщения. Причем это можно делать даже в течение недели, поскольку этот пейджер, рабочий пейджер программы «Монморанси». Вот уже пришли сообщения следующего характера. Если вам не трудно, неизвестный передает такую вот передачу нам, исполните, пожалуйста, пьесу «До свидания, мальчики».
1: Песню.
0: Да, песню.
1: Ну, видимо, имеется в виду песня Булата Акуджавы.

0: Следующее сообщение весьма странное, впрочем, то есть, прям дословно читаю, просто не исполните ничего, так вот написано из репертуара «Надежду Плевицкая, я сижу однёшенько с вечера одна». На мой взгляд, несколько странное сообщение, ну, в том смысле, что как бы это же Надежда одна сидит, вот, а при чем тут, как бы, собственно, вот, Дмитрий Межевич? Ну, как-то странно.
1: Ну, можно песни петь и от женского лица.
0: А, то есть...
1: Ну, если нравится песня, какое-то имеет значение. Но я просто этой песни не зных.
0: Ага. Ну что же, тогда... что-нибудь дальше из вашего репертуара.
2: А может, Дмитрий Евгеньевич покажет что-нибудь на стихи Кузьмина? То есть, ну,
0: Владимира Кузьмина?
1: Давайте. Да.
2: Нет, Михаила Кузьмина.
1: Михаила Кузьмина.

0: Немножечко сказывается усталость. Я чуть-чуть спутал рифму. Ну ладно, сейчас, надеюсь. Ну, еще пару песен, наверное, уже.
1: Ну, я не знаю, вы хотели вы это петь или нет. Ну, может быть, так совпадет. Да, погода дождливая, дождик.
0: А, ну давайте.

Ничего, что мелкий дождь смочил одежду. Он принес с собой мне сладкую надежду. Скоро-скоро этот город я покину.

Сколько нежности в разлуке накоплю я, столь сильнее будет радость поцелуя. И я рад, что мелкий дождь смочил одежду,

0: Стихи Михаила Кузьмина, музыка Дмитрий Межевич.
1: Хорошая музыка с элементами регги. Такие вот флажолеты очень любят использовать этот парень из ансамбля «Полис». Вот опять же пришла на коробочку просьба следующая. Я не знаю, романс «Только раз бывает в жизни встреча», если вы знаете такой романс. И...
2: Ну, он вообще такой избитый. Нет? Как?
0: Да я не знаю, смотрите, как вам. Ну, мне кажется, что просто действительно... Вот Кузьмина мало кто помнит на самом деле. Стихи очень интересные, тем более автор тут. Ну, в смысле, не Кузьмин, а автор музыки, да.
1: Ну, давайте тогда, да.

0: Давайте, может быть, обратимся к нашим радиослушателям, давайте. Что они хотят. Да, Лилечка,
1: а можно
0: говори,
1: я на
0: конечно,
1: вставлю.
0: Можно. Ты можешь все вставить.
2: Реда, да?
1: Да, просто...
0: Вставь.
1: Просто интересно, почти все стихи Кузьмина, они вроде как написаны от мужского лица женскому лицу, но на самом деле это не совсем так. Все любовные стихи Кузьмина посвящены мужчинам разным, но больше всего Юркуну, да?
2: Нет, Князеву.
1: А,
2: много.
1: Князеву, да, и Князев, да. Потом застрелился, бедный.
2: Да.
0: Какая грустная история.
2: По другой части.
1: Да, но по другой части. Но все равно очень интересно. То есть такие стихи унисекс, я бы сказала.
0: Вот, кстати, ничего вам не говорит имя Раиса Абельская?
2: Нет.
0: Просто тут просят исполнить песню из ее
1: репертуара. А мне говорит, это бардесса из Свердловска, а теперь из Израиля.
0: О, как, понятно.
1: Да, у нее были такие очень интересные песни.
2: Да, а в связи с чем мы вспомнили о ней?
1: А ну, вот заявочка.
0: Да, просто просят.
2: От нее заявка?
0: Нет, но это чтобы вы что-то спели. Ну, может быть, она, кстати, стукнула эту телеграмму. Это же бывает.
2: А из ее репертуара я просто ничего не говорил.
0: Я, кстати, тоже к своему стыду, я даже не знаю. А давайте послушаем, наденьте наушнички, что у нас хотят. Спросить 203-19-22 ваши вопросы к Дмитрию Межевичу. Доброй ночи, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте.
3: Вот я знаю, что Дмитрий Евгеньевич пел и сочинял песни на стихи Александра Галича. Даже вроде его на гитаре учил играть. И вот хотелось мне, чтобы он исполнил что-нибудь по Галичу. Это раз. А во-вторых, чтобы вот для нас с другом он спел какую-нибудь песню про маму.
0: Угу. Спасибо, спасибо. Вот, кстати, ну ладно, тут еще отбили телеграмму, я просто тоже дословно, если вы были знакомы с Акуджавой, то расскажите, какое это было знакомство и подпись «Спасибо». Не знаю, почему я сейчас почему-то это зачел, просто речь шла сейчас о Галиче, но поскольку...
2: А с Акуджавой это было связано со спектаклем «Работа есть работа», и вот так вот Юрий Петрович Любимов... пригласил его на репетицию. И вот так мы познакомились. Но в основном мы общались, когда мне тогда надо было какие-то песни уточнить. Вот. Я не могу претендовать на то, что мы были очень близко знакомы. Он хорошо относился к тому, как я исполнял песни его. Ну, не более того. Так что не хочу быть нескромным. Как было, так и было.
0: Ну, а что касается вот Галича и композиции?
2: Ну, давайте одну песню спою, песня «Исхода», а потом про маму что-нибудь.
0: Да, про маму.
2: Песня «Исхода», но идущий за мною сильнее меня, из Библии. Ну, это больше, конечно, созвучно, конец 60-х, начало 70-х годов, когда был, уезжали люди, ну, в основном евреи. Сейчас это уже, конечно, не актуально. Но что было тогда, то было.

зайти за таможни и облака, от прощальных рукопожатий похудела моя.

Идти, воля ваша, значит, так посему и быть. И плевать, что на сердце кисло, что прощание, как в горле ком, больше нету ни сил, ни смысла ставить ставку на этот кон. Разыграешься только-только, а уже из колоды прыг. Ни семерка, ни туз, ни тройка, окаянная дама пик. От этих усатых шатей, от анкеты ночных тревог, уезжайте, уезжайте, улетайте, и дай вам Бог, улетайте к неверной правде, от заправдышних мерзлых зон, только мертвых

И следа нет, лишь пронзительный запах гари будет жить еще сотни лет. В Казахстане, в Магадане, среди снега и ковыля, разве есть земля богаданней, чем безбожная та земля? И под мраморным

Я стою на пороге года, ваш сородич и ваш изгой, ваш последний певец исхода, но за мною придет другой. На глаза нахлобучив шляпу дерзкой рыбой, пробивший лед, он пойдет не спеша по трапу в отлетающий самолет. Я стою, велика ли странность?

0: останусь. Кто-то ж должен, презрев усталость, наших мертвых стеречь покой. Кстати, должен сказать, 6 ноября в клубе авторской песни на Осипенко, теперь Садовническая, будет мой концерт в 7 часов. Приходите, кто еще слышит и не спит. Ну, теперь про маму.
1: Про маму.
0: Ну, вот была такая песня в репертуаре Марка Наумовича Барнеса. Написали ее Ван Шенкин, поэт, и Френкель, композитор. Да, ДТ. Напиши мне «Мама в Египет». Ну, вы, наверное, не знаете, Лилька, вы тоже нет.

0: Еще одну песню про маму вспомнил.
1: Еще одна про маму?
0: Да.
1: Давайте.
2: Нет, ну, слушайте, меня вот это просто поразило, что человек, вот сразу такие имперские интересы, человек в Египте, да, тут же вспоминает, как бы вот, то есть вернее думает, как бы Волгу туда еще пустить, да?
1: И как плюс бы еще,
2: и он сидит в Египте в жару, да?
1: Кстати, то, знаешь,
2: и просит путевку в Сибирь.
1: Есть следующий момент, тоже несколько непонятный, потому что в то время, когда писалась эта песня, что мог наш советский человек делать в Египте?
2: Да, да.
0: Асуанская плотина.
1: Ага.
0: Это 63-64 год. Строили Асуанскую плотину. Так что ничего такого криминального не было.
1: Ну как, может быть, сразу еще про маму, еще одна песня?
0: Вот это тот случай, когда песня поется от женского лица. За окошком свету мало, белый снег валит, валит.

0: Вот следующее, опять же, сообщение пришло на коробку. Содержание таковой сообщения. Если не сможете спеть, то тогда расскажите, в общем-то, что-то касается песен некоего Эльмира Галеева, Валерия Бокова, Михаила Володина и Александр Башлачев.
1: Ну, а Башлачева слышал имя, а этих трех первый раз слышу.
0: Вот ты, Лили, что скажешь? Понятно, да.
2: Собственно, нет, Михаила Володина, я знаю, это была какая-то такая легендарная фигура, легендарная, потому что какое-то время назад, потому что о нем многие в авторской там среде, в среде авторской песни слышали, слышали так понаслышке, но никто не слышал так это вот ушами. Вот. А сейчас он выступает, но вот я что-то даже ни разу его сама не слышала.
0: Ну, давайте послушаем, что думают по этому поводу наши геройские орлы. Да, 203-19-22, ваши вопросы Дмитрию Межевичу. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
3: Дмитрий Евгеньевич, а вот у меня к вам вопрос такой.
1: Да.
3: Вот известно, что все исполнители такого рода окружены всякого рода легендами, поверьями и так далее. Вот я хотел бы спросить, значит, вот самое большее количество легенд, естественно, окружает Аркадия Северного. Вот, то есть это была такая личность полуподпольная, и, соответственно, поэтому там легенд было гораздо больше, так сказать, слухов всяких и так далее. Вот, и особенно много слухов касается, значит, секретов вот неповторимого голоса его. То есть буквально такое звучание, которое до сих пор никто не мог подделать. Вот. И, естественно, мои знакомые, вот, например, которые этим делом интересовались в свое время, ну, там, так сказать, там записывали друг у друга и так далее. Вот. Они, значит, буквально, значит, рассказывали, ну, действительно, это на уровне легенд, что он, так сказать, вот пел всегда, допустим, с двумя сигаретами во рту. Значит, когда пел, он всегда был направлен лицом на юго-восток. Вот, носил, то есть одевал, когда пел, определенную всегда кепку, такая она была кожаная, потертая слегка. Это тоже была религия, с ней там тоже была какая-то определенная история связана, я уж не помню точно. То ли ему какой-то, так сказать, это уже реабилитированный белогвардеец подарил когда-то, когда он маленький был, ну, что-то не помню вот в этом роде.
1: Ну, реабилитированных белогвардейцев не было, наверное.
3: Вот. Ну, я не помню точно, какая история, потому что она была на самом деле гораздо длиннее. Вот. И потом еще говорят, что он, в общем-то, когда пел, значит, вот ириску разжевывал и приклеивал ее сверху к языку. И именно это вот сочетание вот всех этих приемов давало вот то самое особое неповторимое звукоизвлечение. Ну, конечно, понятно, что, в общем-то, легендарные личности обрастают слухами, так сказать, детали искажаются. Вот. Но, в принципе, ведь какой-то секрет наверняка существовал, потому что ведь вот Высоцкого, например, пытались подделывать, так сказать, куча таких записей, в общем-то, существует. Вот. А Аркадия Северного никто подделывать даже не пытался ввиду очевидного осознания, в общем-то,
0: ну, понятно. А суть вопроса...
3: Вот еще второй вопрос.
0: Да,
3: значит, вот если его, опять же, записи послушать, там вот видно, что... Ну, известно, что он, значит, пел по бумажке, там, так сказать, слова путал постоянно. Вот музыканты, которые с ним играли, они тоже, ну, видели друг друга в первый раз, поскольку это все очень быстро набиралось, это было наполовину подпольно. Вот. Это все было полно каких-то ошибок, огрехов, там всякие лажи постоянно допускались. Вот. А что делает Шуфутинский? Он берет весь этот материал и, значит, так сказать, музыканты долго репетируют, пока у них все это не выйдет, так сказать, совершенно точно. Сам он тоже наверняка на студии перезаписывает себя 10 раз, пока не споет без ошибок. И получается, что он делает работу, которая реально имеет отрицательный смысл. То есть вот самая соль, самая сущность вот того, из-за чего все это вообще можно было слушать, она исчезает. И вот то, что делает Шуфутинский, и тем более подобные ему ребята здесь, это вообще лишено всякого смысла, это как бы невозможно слушать. Тем более...
1: Скажите, пожалуйста, а что вот, как это имеет непосредственно, вот то, сейчас вы говорите, вот к данной передаче?
0: Да, вот как-то я тоже задумчив.
1: Да, потому что очень много вы говорите, а суть не понятна.
3: Я хотел спросить, вот, ну как вы считаете, действительно ли вот то, что вот Шуфутинский так вот все правильно делает, это вот как бы опресняет?
1: Я его мало знаю, так же, как и Северного. Видите, наверное, надо было просто раньше спросить, что... Просто ничего не могу сказать.
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Давайте еще один звонок послушаем. Да. Доброй ночи, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
4: Спасибо большое, что вы сняли трубку.
0: Да, не за что.
4: Я безумно благодарна Дмитрию Евгеньевичу за его творчество, спасибо. За его песни.
1: Но это уже по существу.
4: Крайне приятно. Я вот да. своей матерью сейчас слушаю эту передачу.
1: Да. Приходите 6 ноября на мой концерт в клубе авторской песни.
4: Спасибо вам большое. И большой привет от моей мамы. Она у меня слепая. И для нее ваши передачи, ваши песни большое значение имеют.
1: Может, она какую-то песню хотела бы услышать?
4: Мама, какую ты хочешь песню услышать?
1: Из времен прошлого, прошлых лет.
4: Она говорит, на ваш любой вкус.
0: Спасибо вам за звонок.
4: Вам большое спасибо за вашу передачу. Большое вам
0: удачи
4: спасибо.
0: Вам. Спасибо. Удачи.
4: А вам здоровья.
0: Спасибо. Вот это важно для нас, вот всех тут сидящих. Это сейчас очень злободневно. Да, особенно в такое время суток. Ну что же, какую-нибудь, наверное, любимую из ваших пьес, да, судя по всему.
1: Извините, мешает это. Это мешает.
0: Да, просто тут у нас свои технические моменты.
1: Поезд, оставив

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Дмитрий Межевич. В прямом эфире разносятся песни, исполняемые также вживую. Можете общаться с нами по телефону 203-19-22 или посылать сообщение на пейджер 956-32-32 для абонента 109-279. Вот из рассказов Лилии я понял, догадался, будучи человеком догадливым, что вы как бы ведете еще активную театральную какую-то деятельность.
1: Сейчас моя активная театральная деятельность близка к нулю.
0: Лиля меня обманула.
1: Я очень мало занят.
0: Понятно. Но тем не менее...
1: Я не люблю красных словцов. Как есть, так и есть. Зачем потом кто-то спросит, а что ж я делаю?
2: И ничего я тебя не обманула. Ты что-то сам перепутал. Я просто сказала, что Дмитрий Евгеньевич, он актер театра на Таганке. А это уже ты сам придумал, что раз актер, то играет каждый день.
1: То активно деятельность.
0: А довелось...
1: Ну, я не сетую. Я уже...
2: Просто Дмитрий Евгеньевич ждет к пенсии.
1: Я уже к пенсии иду. Я поиграл, и пора и честь знать.
0: Довелось ли вам побывать в каких-то зарубежных странах? Вот, и как бы вот ваша оценка вот этого момента пересечения государственной границы. Вот мне это интересно. Это особые чувства. Вот каждый человек, переступая вот государственную границу, испытывает определенные чувства, да, то есть я уверен, что у каждого человека оно разное. Вот каково оно у вас?
1: Ну, оно менялось. Вообще, за границей для советского человека я много побывал. Стран 10-12, может быть. Особенно в то время. Ну, поначалу робость, языка не знаешь. И, конечно, держишься со своей группой. Не потому что так и велено, а так заблудиться боишься. Как потом дорогу найдешь. Но по аппетит с едой приходит. Потом я уже стал английский, как худо-бедно учить в 48 лет, когда мне было. Уже проще стало. А сейчас просто с удовольствием, если есть возможность выпорхнуть на какое-то время за пределы, то просто испытываю неизъяснимое наслаждение. Я его объяснить не могу, но наслаждение большое.
0: А ваш любимый напиток, я думаю, пиво.
1: Никакого вообще алкогольного напитка у меня нет любимого. То есть... К счастью, я не подвержен этому. К счастью.
0: Угу. Я предлагаю сделать вот, чтобы послушать еще одну песню, записанную вот Владимиром Семеновичем Высоцким и с вашей помощью. Вот. И ненадолго мы так прервем, да? Сейчас акустический концертик.
1: Как скажешь.
0: Вернемся к архиву. И вы, уважаемые, это к нашим тоже радиослушателям, думайте, задавайте вопрос 203-19-22 или, опять же, коробка 956-32-32 для абонента 109-270.
3: Положи в стакан с водой на ночь твой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Дмитрий Евгеньевич Межевич и Лилия Вьюгина, которой мы обязаны таким замечательным гостем. Периодически на коробочку стекаются всяческие сообщения, просьбы. Вот одна из них к вам. Спойте, пожалуйста, что-нибудь на стихи Гумилева. Если это реально, то вот, я думаю, все были бы рады, они...
1: Такая песня у Вертинского была, китайская акварель на слова Николая Гумилева.

0: Мы все вообще люди искусства, ну, в какой-то степени имеем постоянные какие-то побочные увлечения. Ну, вот я на своем скромном примере, то есть я, например, занимаюсь лепкой. Вот, Лили, я знаю, вот, коллекционирует шарфики детские, ну и так далее. То есть у всех свои какие-то есть увлечения. Вот интересно было бы узнать о каком-то вашем увлечении, не связанном ни с театром, там, ни с гитарой. То есть, ну, может быть, рыбная ловля.
1: Велосипед.
0: То есть, имеется в виду, вы собираете велосипед?
1: Нет, я не собираю, я катаюсь на нем. В отличие от Булата Шалыча, он в синий троллейбус садился на ходу. А я на велосипед, когда вот что-то берешь, велосипед. Правда, сейчас сложно стало кататься по улицам.
0: Без проблескового маячка.
1: Водители очень некультурные. No polite. Да, но тем не менее, как-то стараешься все-таки. Ну, это очень хорошо действует. Так бы часами и катался. Медитация.
0: Ну, в общем, да.
2: Пока
0: ну,
2: не собьют.
0: Ну, зимой, ой, да, зимой-то нужно ставить шипованную резину на велосипед и так далее. То есть, кстати, сейчас же выпускают, по-моему, фирма BMW, не сочтут, пусть это за рекламу, не только мотоцикл, но еще и велосипеды с подогревом сидений, с магнитолой. И так далее. Даже трехместные велосипеды. Вот. Ну, давайте, если вы не против, обратимся, да, может быть, к звонкам, опять давайте, же, наших геройских радиослушателей. 203-19-22, телефон прямого эфира. И ваши вопросы Дмитрию Евгеньевичу Межевичу. Доброе утро. Мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемые
3: гости. Вначале я хочу поблагодарить вас, Александр, за вашего гостя, так как я принадлежу к молодому поколению. И для меня вот эта музыка является, так сказать, диковинкой.
0: Хорошо, по голосу не скажешь, что вы молодой. А, ну ладно, еще.
3: Это я болею. Вот. И к вам, Дмитрий Евгеньевич, вопрос. Сейчас среди молодых и не очень музыкантов возникла тенденция исполнения кавер-версий. То есть, когда музыкант исполняет чужую песню, причем автор произведения, как правило, довольно-таки негативно относится к другому исполнению. Вот. Мне интересно, бывали ли такие случаи, когда автор произведения, которого вы исполняли, говорил вам, мол, зря вот испортил песню, дескать, больше, мол, не пой, пожалуйста.
1: Да, пожалуйста, могу ответить. Спасибо. Что касается Галича, Клячкина, Дольского, Акуджавы, все там было согласовано, и с их стороны было одобрение. А вот в отношении Владимира Семеновича Высоцкого, тот не любил, никого не признавал, кто бы пел его песни. Поэтому я в те годы какое-то время пел его песни, но потом я когда понял, что это ему не нравится, я отказался от этого. И потом практически даже, когда хотели меня пригласить что-то спеть его песни, я говорю, нет, ну вот я отошел, все. Ну, он автор, он хозяин, его право.
0: А как вы считаете, вот каково место сейчас в движении авторской песни, если таковое еще существует, занимает вот, ну, неотъемлемые атрибуты тех времен и вечные, как-то, например, палатки, всякие, вот что-то Лили говоришь?
2: Я тебе показываю помпоны.
0: Помпоны.
2: Нет, ты говорил именно помпоны, потому что, ну, на утро из палаток вылезают солнышки лесные с помпонами.
0: Да, солнышки лесные с помпонами, они, в общем-то, обычно весьма в упитом состоянии, и они, значит, друг друга ищут по запаху, ориентируясь. Они ходят среди сосен, такие лесные солнышки ищут.
1: С пеленгаторами.
0: Да, с такими эхолотами, да. Вот. А другой атрибут, ну, это как бы летом они так вот, ага, типа, выступают все. А вот как бы по зиме это высший попс является зажжение свечей и сидение, значит, при свечах и пение вот этих песен. Плюс есть еще один момент, который, кстати, вот заметил Рустам Каримович Гмырь, искусствовед, известный, весьма почтенный, он сказал, что все люди, занимающиеся авторской песней, они, как правило, поют в основном сами для себя. То есть каждый, вот они сидят в кругу, в самом, каждый из них является исполнителем, да? И каждый, слушая другого, думает, быстрее бы он закончил, да, я быстрее возьму эту гитару, и я там, значит, что-то спою быстрее. Вот они выхватывают, прям, в общем, происходит какая-то у них постоянная война. Вот. Ну, вот и Гмыри,

0: и, в общем-то, все остальные, они имели в виду тот период, может быть, по 85-й год. Да? После 85-го года как бы солнышки лесные стали уже какие-то тоже совсем странные. То есть они, значит, все уже поражали сейчас, одевают свитера ниже колен, спортивные шаровары, тапки с помпонами и ходят с помойным ведром на лестничную клетку просто выносить. Его. Вот. То есть, и поэтому мы ничего не понимаем. Мы не можем уже понять, как правильно сейчас реагировать на атрибуты. Вот что сейчас творится с атрибутами? Вот как на ваш взгляд, обстоит дело?
1: Ну, я, слава богу, мало бывал в таких компаниях, где пелось много. Мне кажется, когда много собирается поющих под гитару, ничего хорошего нет. В берлоге какой-то один медведь должен быть. Так что не знаю. Ну, мне не приходило. Я как-то уходил, я индивидуалист. Никогда на слетах я не бывал.
2: А Саша, я думаю, именно слеты да. вспоминает. Именно атмосферу слетов.
0: Будто да, да, я да. там прямо завсегда тай.
2: Там да? просто, на самом деле, активнее вырывал гитару человек, который больше выпьет, потому что у него уже не было времени других слушать. Он думает, дай-ка я спою. Вот, и уже буду свободен на весь вечер, и дальше буду заливаться.
1: Ну, когда бывало, когда кто-то там оказывался тоже поющий, я старался так уйти в тень.
0: А вот следующий момент. Например, вы едете куда-то, не в турпоездку, а, к примеру, на отдых. Но это отдых на какой-нибудь экзотической природе. Например, там на песчаных берегах Красного моря, да? Там с костерком, шашлычком.
1: Или
0: да, да, или в Мертвом море. Или, например, там в Алтайских горах где-то, да? И, к примеру, вот, а вы едете просто как частный человек, им просто отдохнуть с какой-то, может быть, компанией. Вас там встречают, встречающая сторона, и вы тут видите, что вот тогда есть гитара. Вот ваши мысли при этом, чувства, действия. То есть, ну, просто вот у меня логическая реакция, значит, если она не очень дорогая гитара, то ее попросту выкрасть и выбросить. Если это какая-то дорогая гитара, сдать в камеру хранения, а по возвращению вот в пункт отлета, когда он станет пунктом вылета, снова ему вернуть, сказать, извини, я пошутил. То есть, ну, не кажется ли вам, что вообще появление гитары на природе и в какой-то компании заведомо вот все-таки на 50% где-то убивает вот нормальный отдых?
1: Не знаю, я так понял, что мне надо с гитарой, куда бы я ни ездил, все равно брать ее. Захочется сыграть, я сыграю. Не захочется, я не буду играть. Но гитару на всякий случай надо брать просто для себя. Неважно, кому петь. Мне, ну, это уже как руки привыкли, это уже какой-то там наркотик, что ли.
0: Нет, ну, естественно, требует, да. Это как бы да, для вас, да, и для
1: а
0: игры.
1: Слушатели это уже не обязательно. Уже это вошло в плоть и в кровь, поэтому берешь на всякий случай. Хотя можно взять и к ней не притронуться. Вот ну, это как да. этот вот тот бронепоезд, который стоит на запасном пути.
0: А, о, как. Давайте следующий телефонный звоночек. Да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте. Здравствуйте.
3: Теплой луны вам и рассвета.
0: Спасибо, уважаемые, мягкой росы.
3: Да-да, вот именно. Вот, без этого было бы, конечно, не помню.
0: Это вообще никак.
3: Вот, значит, хочу я задать Дмитрию Лилечке целую ручку. Александр, вам большое спасибо за действительно за гостей вот таких вот. Мне просто интересно узнать про Владимира Семеновича Высоцкого, то есть мнение Дмитрия Евгеньевича. Вот, как все-таки ушел Владимир из жизни, потому что тут молодые люди вроде... звонят, они молодые, они, в принципе, не знают вот именно, на чем эта каша завернулась вся, именно Высоцкий же пел, да, «Не люблю фатального исхода». То есть в чем выразился этот фатализм? Был ли он в самом начале заложен в нем, или потом когда-то где-то что-то все это развернулось? Вот. И вообще хоть какой-нибудь вот случай, вот именно произошедший именно, когда Дмитрий значит, Евгений соприкоснулся с Владимиром, что было с ним. Вот я, например, живу здесь рядом Матвеевка, да, и в Кунцеве. Вот, как-то ребята ночью зашли, мужики, хотели выпить. А он жил на 10-й Матвеевке, значит. Вот, они стукнули в дверь, значит, мол, послали, говорит, давай стакан там у кого-нибудь найди. Ну, позвонил, значит, вот. Говорит, мужик, короче, давай быстрее стакан, чтобы вот таких, значит, дела. Ну, там зажегся свет, потому что уже было поздно, где-то 2 часа ночи. Вот, и Владимир Семенович сказал, вот, дал, значит, курицу, короче, стакан, говорит, мужики, говорит, вы, говорит, жрите, говорит, пейте, ну, извините за выражение, и говорит, давайте, дергайте, потому что мне надоело, у меня уже соседи, я уже не знаю. Вот. Вот такой случай. Потом у меня еще такой вопрос. Вот вы знаете, вот когда в театр приходят люди, да, вот какой именно вот возрастной ценз есть, например, мне очень интересно знать, в каком возрасте, может, человек, например, захотел он что-то, например, поиграть.
0: Вы имеете в виду публику или актера?
3: Нет, актера. Нет, человек вообще извне. Вот, например, у него проснулись чувства какие-то.
0: А,
3: вот,
0: понятно.
3: Вот, да, вот у меня такой, например, возраст у человека. Вот может он прийти сказать, вот, скажет, мужик, ты что, куда ты лезешь? Ты уже старый совсем. Может,
1: а, прийти захотите играть на сцене?
3: А, да, скажут, если вам ху, ну куда вы, мол, лезете? Я вот, понимаете, к чему хотел сказать? Я, в общем-то, с Сергеем Есениным, я знаю то, что Высоцкий приходил на студию, слушал его голос, да. В принципе, он, мне кажется, и поставил как раз, здесь он с Есениным сошелся. Ну, когда там сказали в Америке, что умер там второй Есенин, правильно, Владимир Семенович все в себя впытал, и Пушкина, естественно, все выплеснул, может быть, два раза больше. Может быть, он не успел это сделать, потому что мешали ему. Вот. Я просто слушал, когда Валерий Золотухин читал «Черного человека», мне просто было смешно. Он вышел просто, понимаете, я не знаю, я не могу судить никого, потому что не судите, судимы будете. Но он просто, можно сказать, с моей точки зрения, субъективной, просто бездарно прочитал Сергея Есенина, вот эту вот поэму, эту черную борьбы вот окружающей среды и Сережа, которая на него давила. Он просто это не раскрыл, и то есть он не вошел в душу.
0: Зато когда... вот, извините, что перебиваю, Бумбараша хорошо сыграл.
3: А нет, а я еще, знаете, что хочу сказать? Как-то у него брали интервью и спросили у него, как вот... Вот что для вас, вот такой Высоцкий, вот и вы, вот, например. А он сказал, вы знаете, ну, я это я, Высоцкий это Высоцкий, но я понимаю прекрасно. Ну, ладно, не важно. Вот, ну, спасибо, расскажите вот что-нибудь.
1: А, как, значит, с последним вопросом, какой возрастной ценз? Ну, конечно, человек, которому уже 40 лет, вряд ли его возьмут в театр актером. Берут молодежь, стараются. А уж 40 лет, что ж уже, человек заштампованный, что он может. Вот. А в отношении Владимира Семеновича, у нас есть спектакль, называется «Владимир Высоцкий». Там почти в конце спектакля, там звучит фонограмма, где Юрий Петрович несколько слов говорит. Он как-то, его на какой-то вечер пригласили тогда еще в 80-м или, может, в 81-м году. Сказать несколько слов о Владимире. И он очень хорошо сказал там, что он так жил и так тратил себя, что он не мог долго прожить. Вся его жизнь была на такой предельной ноте, что не мог он жить долго. Это такие натуры, такие люди. Такого необузданного темперамента. Так что, наверное, я думаю, я ответил. Ну, я сейчас точно не помню эту его весь текст. Ну, мысль такая. Я думаю, я ее рассказал. Вот. Наверное, все.
0: Да, ну давайте еще, может быть, сразу.
1: Ну, давайте.
0: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, полны внимания к вам, рассказывайте.
4: Да, я лишний раз хочу поблагодарить ведущих и Дмитрия Евгеньевича за предоставленный нам такой роскошный концерт.
1: Да, приходите на концерт 6 ноября.
4: Да, вот я не поняла, где это находится.
1: 6 ноября, метро Павелецкая, улица Садовническая, дом 73.
4: Ну, благодарю вас. Я как раз очень хотела...
1: Клуб авторской песни.
4: Хорошо, очень хотелось послушать вас воочию.
1: Да, пожалуйста, приходите.
4: Ну, спасибо вам большое.
1: Может, вы хотели бы что-нибудь вам спеть?
0: Да, ой, прошу. Ну,
4: да все, что вы поете, прекрасно воспринимается, уносит сон и снимает усталость. В общем, все великолепно.
1: Ну, чудо, это дорогое чудо. Такое слышать.
4: Да, чудо, прелестный тембр голоса. И да, вообще спасибо. Прекрасно. Спасибо вам.
0: Спасибо, до свидания. Ну, может, действительно-то послушаем какую-нибудь песню в вашем исполнении. То, что вам самому как-то в данный момент больше всего бы хотелось спеть. Да.
1: Вот такая песня, которая звучала в спектакле «10 дней, которые потрясли мир». Так получилось, что мелодия оказалась клячкинской, а слова Владимира Семеновича. Вот. У Клячкина была песня, малоизвестная песня американского солдата. И вот на эту мелодию Владимир Семенович написал песню, которая звучала в этом спектакле. В куски разлетелась корона, нет державы, нет и трона, жизнь России и законы все к чертям. Словно загнанные в норы, словно пойманные воры, только кровь от нас спасает.

0: конец, всему конец. Все разбилось, поломалось, нам осталось только малость, только выстрелить без соколь во врага.
1: Там тревожная пьеса какая-то вот.
2: Вот.
1: А может быть, как бы, если вы не против, у вас есть, может быть, наготове. А вот мне понравилось исполнение вами романса, вот как раз Гумилевского, на Слава Гумилева. Вот, может быть, что-нибудь похожее еще есть. Этот же жанр, он активно сейчас разрабатывается разными исполнителями. Вот. Но у них это все-таки получается. Тут как раз нужно делать различия. Если, например, человек всю жизнь играл рок-н-ролл, то и романс он преподносит как-то так очень странно. С другой стороны, на мой взгляд, важным достоинством людей, представляющих вот коренную авторскую песню, является как раз способность исполнять вот романс. Это очень жанр, мною тоже любимый. Я собираюсь даже вот тут как бы сделать, может быть, когда-нибудь концерт, и буду исполнять под рояль одни романсы. Рояль и романс — это что-то, да? Гитара — это уже более такое офицерское сразу. Воспоминаются белые офицеры и так далее. В общем, если вам не сложно, может быть, как-то...
2: Ну, вот у меня такая была песня в свое время написана на слова Константина Бальмонта. Она получилась в романсовом стиле. Кстати, есть и кузьминские такие песни, получились в романсовом стиле. Ну вот, на слова Бальмонта. Что, Лиля?
3: А я хотела просто тоже напомнить романс на стихи Кузьмина «Ах, уста целованные столькими».
2: А, ну хорошо, после этого.
1: Хорошие, кстати, фразы.

0: Да. Телефонные звоночки, может быть. Ну, да, или, или вот ту про уста. Вот.
1: Целованные столькими.
0: Да, вот вообще уста очень странное вот слово, да?
2: Ну, вот писал уст... поэт.
1: И тем более мужчине посвящено.
2: Лилько. Это ваш конек.
0: Лилькович.
2: Лилькович. Лильких.
0: Лилькиман.
2: Лилькман. Лильштейн.
1: А вы не смейтесь, вы сами вот послушайте сейчас и поймете, как это глубоко.

0: Да, ну тут нужно обдумать, Лили. Если бы не твой комментарий, то как бы песня была бы как песня. Вот ты сказала...
1: Она стала лучше после комментариев. Почему? Да нет, да ну нет, каждый не может, конечно.
2: Ну, наверное, тут...
1: Нет, конечно, не обязательно. Это в любом случае хорошо.
2: Было бы талантливо.
1: Да.
0: Ну, давайте послушаем, о чем хотят вас спросить наши геройские орлы. Звоните 203-19-22. Это телефон в эфирной нашей студии. А номер ящичка 956-32-32. И говорите тетеньке или дяденьке на том конце провода для абонента 109-279 передайте. И далее говорите то, что вы хотите передать. Вопрос, заказ. Деньги шлите, кстати, деньги. Присылайте и деньги. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: И вам также.
3: Я с удовольствием слушаю концерт этот. Благодарна. Было бы еще лучше, если бы мужчины меньше болтали. И мне хочется попросить спеть песню «Дежурный по апрелю».
2: Да, пожалуйста.
0: Угу, спасибо. Март, апрель, май и май.
1: Уж осень на дворе.
0: Уж осень на дворе. Мадам, уже падают листья.
4: Ах, какие...

0: спасибо за заявку. Присылайте лучше заявки. Проще будет.
1: Следующий, может, звоночек телефона. Вот нам сказали, что мы много, дескать, говорим. Мы же наоборот...
0: Справедливые, в общем.
1: Но, с другой стороны, мы несем людям знания.
2: Нет, а с другой стороны, представьте, Дмитрий Евгеньевич, если бы вы в течение 3 часов непрерывно пели, это же нужно ждать какую-то передышку.
1: Здравствуйте, мы полны внимания к вам, рассказывайте, пожалуйста. Алло, алло.
3: Алло, алло.
1: Говорите, уважаемый, вы в прямом эфире.
3: Ой, надо же. Я что говорю-то? Я с утра видам выпил, чтоб день был свободен.
1: Угу.
3: Вот, и больше музыки. А зовут меня Шурик Эльгард. И я сегодня иду в Третьяковку, короче. 12 на Третьяковке. Будет очень интересная тусовка. Вот. И можно будет с друзьями выпить сока и плюнуть пивом. И я вас приглашаю домой. И больше музыки. Больше музыки слов.
1: Спасибо. Это просто есть такая насчет Третьяковской галереи история, когда встречаются два очень крупно поднявшихся по деньгам человека. Один, значит, другому говорит: слушай, я слышал, ты с Зинкой в Третьяковку ходил туда, вот там довелось. Ну и как там? Ты знаешь, скромненько, но чистенько. Да. Пришло какое-то нам сообщение на коробочку. Спойте, пожалуйста, песню «Твоя любовь». По-моему, таких песен очень много, может быть.
0: Нет, это есть песня, которую я написал в свое время на слова Александра Николаевича Вертинского. У него было достаточно стихов, которые не были положены на мелодию. Но это кто-то из моей гвардии, я так чувствую. Хорошо, сейчас будет.

0: очередное сообщение, смысл которого сводится к следующему. А свои песни автор исполняет подпись «Маслонасос Челухин». Вот, то есть, ну, это имеется в виду, как бы, видимо, целиком, где синтезируется и ваш текст, ваша поэзия. И
1: нет, ваша... Я текстов никогда не писал, слава богу. Это гораздо проще писать мелодию. Вот.
0: Ну, а может быть, сразу еще послушаем музыку, потому что у нас как бы время кончается.
1: Ну, вот я спою, где и слова, и музыка Михаила Кузьмина. Это тоже романс. Вот. Что-то романс.

0: Несколько базитический вопрос всплыл в моей слабой больной голове. Он касается вообще продукции. Имеется в виду кассеты, компакт, какие-то диски. Именно ваши сольные, издавались ли они?
1: Вот есть две кассеты, изданные в «Московских окнах».
0: А вот она...
1: Мне бы хотелось третью издать.
0: А на более серьезных носителях пока ничего нету?
1: Пока нет, такое не случилось. Но это спрос, может быть, зависит от спроса, если вдруг так оказалось, наверное, сделали бы такую.
0: А вот если вы, например, вдруг затеете какую-то серьезную студийную запись, да, произвести, как вы ее себе планируете? Это будет просто вот так, скажем, песня под гитару, или вы наберете музыкантов, сделаете какие-то аранжировки взрослые, то есть там с какими-то стрингзами, там, может быть, с дудками и так далее, потому что ведь можно эти песни как-то аранжировать правильно, да, в самых разных направлениях, и музыкальных, ритмических и так далее. То есть как вы себе мыслите вообще процесс?
1: Ну, на одной кассете там со мной играет вторую гитару Максим Кривошеев. Замечательный исполнитель авторской песни, не только авторской. Великолепно чувствующий гитару, очень тонкий, как и аккомпаниатор, так как и исполнитель. И вот там вот две гитары вполне звучат. Он очень хорошо в этом смысле. Ну, это даже не то слово, просто профессионально. А что касается, будут ли еще какие-то инструменты, ну, это, наверное, надо быть очень богатым, чтобы записать вот так вот, пригласить музыкантов, оплатить им. Так что это сложных.
0: Сложных. Сложниченко даже, я бы
1: сказал. Сложневич.
0: Да, сложнее. Ну что же, еще, может быть, послушаем песни.
1: Ну, давайте.

0: Я вот хочу задать, если позволите, вопрос к Лильману.
1: Лильштейну.
0: Да, скажи ты нам... Лилько. Я слышал, как бы один такой момент был, это было на природе, ты забралась тут, ну, помнишь этот момент, да? Не стесняйся.
2: Было много таких моментов, ты напомни.
0: Ну, это когда ты забралась в дупло дерева большого, и оттуда, в общем, с гитарой тоже пела свои песни. Ты была в несколько таком состоянии странном. Мы были поражены, что Лилько как бы поет еще, да, плюс так хорошо. Действительно, реально было. Может быть, ты как-то что-то нам тоже сейчас исполнишь. Ну, а что?
2: Саш, ты вгоняешь меня в краску. Во-первых, ты всем рассказываешь, что я в каком-то дупле внедренном...
0: В деревянном дупле. В дупле, каком-то, в большом дупле.
2: В внедренном состоянии.
0: Ну, не чуть-чуть датой была. Ну, на природе же было.
2: Ну, видишь, сейчас я не датой, поэтому петь не смогу.
0: То есть,
2: тем более, у меня нет... Вот, на самом деле, у меня же нет с собой вот той дамской гитарки. У меня с собой нет той дамской гитарки, которой я постоянно пользуюсь.
0: Вот маленькая, а действительно, вот такие гитарки, они в одно время продавались, вот, у меня такую своровали. Потом я увидел ее у Лилькова. Ну, ладно. Давайте послушаем телефонный, может быть, звонок, если вы не против. 203-19-22 и ваши вопросы Дмитрию Евгеньевичу Межевичу, Лиле. Так что позвоните. Здравствуйте. Мы полны внимания и к вам рассказывайте в прямом эфире.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Дмитрий Евгеньевич. Ну, это просто про ваши романсы можно... Ну, прелесть, нет слов таких. Вы знаете, мне...
1: Благодарю вас.
3: Вы не скажете, вы не можете исполнить романс, вот Изабелла Дюрьева исполняла его. Ну, такая строчка. Мне сегодня так больно, слезы взор мой туманят.
1: Я знаю, о чем вы говорите, к сожалению, не пою его.
3: Понимаете, а как вот он называется и чей это роман? Вы не знаете, не знаете?
1: Нет, к сожалению, не могу сказать.
3: Понимаете?
1: А вы знаете, я, вот вы мне сейчас навеяли, я вспомнил такой роман, с которой я... Вот сейчас я его спою. Я его тоже в старых дореволюционных нотах открыл. Этот романс никто нигде никогда не исполнял. Вот был романс «Твои глаза зеленые», а вот этот романс называется «И пара черных цыганских глаз». Вот, послушайте, вы его никогда не слышали.
3: Знаете, сейчас я пойду. Я вашу всю передачу записываю, ваш роман записываю.
1: А, вот вы 6 числа ноября приходите на мой концерт.
3: Я все знаю. Я спасибо вам большое за предложение. Вот, а ваши романсы и ваше исполнение у меня на пленке остается. Спасибо вам большое.
1: Хорошо.
3: Верить просто ваш роман.
1: Спасибо. Спасибо вам.
0: А еще есть современные романсы, поет певица Ирина Султана. «Серые глаза». Серые глаза. Ну ладно, это что-то не о том, да, извините.

0: У нас в гостях Дмитрий Межевич, и потихонечку мы вынуждены уже закругляться, поскольку близится к утру. Но я предлагаю послушать, может быть, парочку последних уже телефонных звонков, если вы
1: я
0: не против.
1: Я вспомнил одну песню, которую можно спеть. Как бы песню забытую, вот на прощание.
0: Угу. Здравствуйте, мы полны внимания к вам. Рассказывайте, вы в прямом эфире.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, вы меня просто ошеломили. Угу. И Дмитрий Евгеньевич, и вы, и Лиля, большое спасибо вам.
3: Спасибо
2: вам. Гостя приятного.
4: Спасибо.
2: И самое главное, что я не выполнила всю работу свою, которую наметила. Угу. Я сидела, проверяла сочинение. Пришлось отложить и сидеть внимательно слушать исполнение Дмитрия. Так что большое спасибо. Угу. Но придется все следующую ночь работать.
3: Приходите на концерт.
2: Да, спасибо, я слышала это. Угу. Еще раз спасибо большое.
0: До свидания, удачи вам.
3: До свидания.
0: Что, Лиля?
4: А, я хотела попросить слово, потому что я забыла, в общем, сказать. Да даже на самом деле не думала, просто мы сегодня вспомнили Клячкина. Угу. И я хотела бы, тем более вот он у тебя в эфире тоже был, хотела просто людям, я так понимаю, что сейчас остались слушать люди только заинтересованные, наверное, они эту информацию как-то, наверное, запомнят, что 15 ноября в 15:00 по каналу РЕН-ТВ будет мой фильм, в котором, кстати, тоже принимал участие Дмитрий Евгеньевич, фильм о Евгении Клячкине. Называется он «Иностранец». 15 ноября, канал РЕН-ТВ, 15:00.
0: Поздравляю. Вот мало того, что она как бы певец, она замечательный человек, оказывается, она еще и режиссер. И для меня это, честно говоря, шок. Давайте сейчас я на секундочку попрошу вас подождать, просто заканчивается кассета тут, мы ее переставим.
5: Мамаранси, бля! Мамаранси! Мамаранси! Мамаранси!
6: Отлезь, гнида!

0: этот час. Я рад приветствовать в студии своего давнего приятеля и в какой-то степени коллегу, хотя мне до сих пор несколько странно, почему, например, говорят коллега про женщин. Вообще коллега — это такого женского, да, рода существительное, вот, но тем не менее и мужчина так говорит, это мой коллега, да, а про женщину они говорят моя коллега. Я никогда не мог разобраться с падежами, в общем-то, наклонениями всякого рода. Тем не менее, это Антон Егоров. Те, кто как-то имеет у себя дома, ну, да, пластинку, скажем так, с пионерской зорькой, с альбомом также «Дети хоронят коня», вот им эта фамилия известна. То есть там он, я имею в виду Антон, играл на гитаре. Помимо этого, у него, конечно, существуют и собственные музыкальные проекты, поэтому сегодня весь наш эфир будет посвящен духовности, да, и душевным песням под гитару, которые Антон, в общем-то, нам исполнит. Конечно, я тоже сегодня не воздержусь и, вероятно, запою. Вы уже видите, что я, в общем-то, весь в волнении. Это, в общем-то, неудивительно, потому что я давно не видел своего старого соратника. И действительно переживаю. Вот. Поэтому вы меня простите за эту дрожь в голосе. Здравствуй, уважаемый Антон.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: И вот, ты знаешь, сразу же тут приходит огромное количество вопросов. От пенсионеров тоже приходит, вот от их жен, от внучек всяких приходят тоже вопросы. Я не буду тебе их все зачитывать. Я бы мог их и вообще не зачитывать, как ты понимаешь. Потому что, ну, сказать, что они никому не интересны, было бы невежливо по отношению к корреспондентам, да? Вот. Но, тем не менее, общую мысль я из них вынес такую. Вообще эти вопросы даже не к тебе адресовались, и не ко мне, а вообще к абстрактному гостю. То есть у нас такое понятие абстрактный гость. То есть человек, который приходит, ведь ты сам понимаешь, на радио дебила не позовут. Согласен?
1: Да.
0: Исходя из этого, ну, привычка такая есть у людей, что на радиостанцию зовут людей, обладающих авторитетом, чье мнение интересно обществу, да, и ты в полной мере причисляешься к таким же людям, поэтому я вот этот вопрос тебе и переадресовал. А вот ты сам лично, спрашивает пенсионерка Зинаида Геннадьевна Кожух, что больше любишь в женщинах? И как ты любишь женщину? Как живой организм, да, вот в целом. Либо ты ее любишь исключительно по половым признакам. Вот, если ты любишь ее как живой организм, сразу уточняет Зинаида Геннадьевна Кожух, то почему ты, например, не любишь мужчин? Почему ты женщину любишь особой любовью? К примеру, если ты едешь по лесу на своем бронированном Чероке и видишь, что стоит обнаженный избитый мужчинка, ты, естественно, проедешь мимо. Если же стоит обнаженная избитая девушка, то Антон Егоров, конечно, остановится, будет бегать, спрашивать, как вас в плед увернуть. Поясни ситуацию, Зинаиде Кожух.
1: Дело в том, что мужчины, в отличие от женщин, это совершенно другая порода насекомых. То есть у них коленки находятся не с той стороны, и поэтому их ноги, а также руки, не так смотрятся на фоне вечернего заката.
0: То есть, в принципе, в таком случае, если бы, например, ну, поскольку тебя в этом вопросе больше интересует вопрос, ну, вернее, эстетическая сторона дела, да, то если бы, например, в лесу стояла картина Рембрандта «Доехали», то ты бы вот к ней бы отнесся с большим вниманием, даже нежели к обнаженной, в общем-то, лесной даме. Ну, или, например, изящная ваза, или восточная лепнина, или храм собора Василия Блаженного. Маленький
1: там. Нет, я предпочитаю резьбу по дереву.
0: Ну, вот если бы стояла резьба по дереву, то ты бы также был этим впечатлен, как вот женщина все-таки. То есть ты, спрашивает Зинаида Кожух, считаешь просто мужчин уродами, да, я так понял?
1: Ну, в общем, да, конечно.
0: Ага, а вот скажи, пожалуйста, где кончается, вот с твоей точки зрения, вот эта вот грань уродства? Ну, то есть, например, ну, в каком возрасте? То есть, вот ребенок мужского пола, да, так сказать, становится самцом и уродом. Ну, вот с точки зрения, вот, скажем, опять же, высокохудожественной. Ну, есть ли эта грань? То есть, например, вот седовласый старец, там, а-ля Лев Николаевич Толстой, да, у многих вызывает только симпатию. Ну, оно и понятно. То есть благородная старость, тыр-пыр, восемь дыр, опять же, борода. То есть, а потом это Эрнест Хемингуэй, опять же, да? Вот, кто еще? Бородка Джорджа Майкла. Вот, тоже считается такой высокоизящный, в общем-то. Ну, тем не менее, вот как ты, как именно ты, вот, Антон Егоров, определяешь начало конца? Да, начало конца.
1: Вопрос сложный. Вопрос сложный. Я бы сюда еще Тургенева причислил.
0: Да, вот.
1: Потому что он о женщинах писал. Тургеневские дамы, даже такое есть понятие. Угу. Это такие женщины без возраста.
0: А вот еще есть Бальзак. Анора, который...
1: А Бальзак тоже был женщиной?
0: Ну, он писал о женщинах вместе со своим дружком Стендалем. То есть тот красный, черный, этот...
1: Жир-бурды. Это когда Энгельс занимался марксизмом?
0: Да, это приблизительно в то время.
1: В одиночестве.
0: Ну, а хорошо, тогда вот, может быть, ну, все-таки, раз тебе приятнее говорить о женщинах, да, то с твоей точки зрения, опять же, существует ли вот та грань, за которой женщина, да, как произведение искусства для тебя перестает существовать? Ну, я не имею в виду, так сказать, лесных солнышек там и сям раскиданных, в общем-то, после очередного турслета, и которых находят исключительно по запаху, потом их кавалеры. Понятно, то есть это уже, ну, физическое, скажем так, состояние. Ну, даже пьяная женщина, может быть, красивой женщиной, согласен. Да, вот эти томные глаза, это нелепая поза. Вот.
1: Это приятная гибкость в теле.
0: Совершенно верно, да. Я имею в виду вот состояние именно вот... Знаешь, как бывает, вот идешь по улице, да, видишь, идет деваха. Вот прям красивая. Обернется, подумаешь, а вот не нужно оно вот так.
1: А вот не нужно было, да, оборачиваться.
0: Вот, да, да, вот не потому что там как-то там нос особо выделяется или что-то. Совершенно нормально. Но вот...
1: Да. Ну, если за каждой поворачивать голову...
0: Ну, у тебя есть какая-то закономерность? Вот,
1: у меня только на наоборот поворачивается. Угу. А дальше уже проблемы. Ноги начинают идти в другую сторону. Угу. Тогда очень редко попадаешь туда, куда шел.
0: Ну, хорошо. Тогда я так понял, что о женщинах ты тоже не особо хочешь говорить. А вот тогда перейдем к животным. Вот испытываешь ли ты порой нежность к животным? Я не имею в виду половое влечение, не пойми так как-то неправильно. А вот просто нежность. Ну, там, например, не хочется тебе там приласкать маленькую собачку, песика, птичку. Вот, причем, вот люди же, они как устроены? То есть в силу своего дебилизма они испытывают нежность и такую... Ну, любовь, да, к животным упитанным, ну, лощеным, да, вот если они видят какого-то, да, то к большим животным или к очень маленьким. А если они видят животное среднее, например, старую, больную, облезшую лошадь или там лайку какую-нибудь, там, бесхвостую со сломанной лапой, то кроме отвращения, ну, какой-то такой жалости, смешанной с брезгливостью, они к ней не испытывают. То есть люди не испытывают жалости к тому, кто ее действительно достоин. Вот ты-то, я знаю, другой, у тебя дома целый зверинец. Вот. Да, как это происходит с животными у тебя? Расскажи, пожалуйста.
1: Я бы хотел о людях сказать. Вот люди, они жестокие. Они жестокие, потому что, когда они видят ящерицу, они норовят поймать ее за хвост, чтобы посмотреть, как он у нее отваливается.
0: Да, да.
1: И не потому, что они хотят причинить ей страдания, а потому что они, им просто любопытен процесс откидывания хвоста. А вот если бы, например, так обращался каждый поезд, как один из поездов обошелся с Анной Карениной, то тогда бы люди поняли, что ящерицы, на самом деле, это тоже люди. Только у них хвост.
0: Ну, ты знаешь, вот я считаю, что именно в раскладе с ящерами виновата, собственно, мама. Потому что именно мама в силу своего дебилизма... Ну, ребенок-то он не понимает, что это такое. Он хватает животное, которое шустрое, но доступное. У нее отрывается хвост. Ребенок в шоке, да? Значит, дебильная мама, дабы утешить, говорит, ну ты что, ты не бойся. Вот у нее хвостик вырастет новый, а этот станет тоже ящеркой. То есть на том хвосте вырастет другая ящерка. Дескать, они так размножаются. И исходя из этого, даже была такая вот такая, ну, как бы целая линия, да, в биологии, что ящерицы размножаются путем отрывания вот хвоста. И даже многие самозванные ученые, ученши, то есть вместе со всеми своими кормчими, домашними, черями бегали по лесам, ловили ящериц, когда вот популяции угрожала опасность. И, в общем-то, производили отрыв, свято веря в то, что они помогают размножаться.
1: А есть еще одна теория такая, что динозавры вымерли, потому что им постоянно валился лес на хвост, и они откидывали хвосты. А без хвоста они теряли равновесие, да, падали, да, и расшибали головы. Но поэтому этом... целые пачки вот динозавров валяются тут
0: там и там. И сям просто, да. Кстати, да, действительно, вот заметьте, что...
1: И хвосты отдельно от них бывают.
0: Отдельно, отдельно. Вот отдельно это действительно бывает. Факт. А, ну, я, кстати, предлагаю нашим уважаемым также и звонить, если у какие-то темы... Так, ага, вот, ты знаешь, тут вопрос пришел. Поскольку ты все-таки большой любитель животных, сокращенно БЛЖ, Антон Егоров-БЛЖ, вот что-нибудь поподробнее ты не можешь рассказать о таксах? Я, в свою очередь, что хочу сказать? Забавная собачка, но с большим таким мощным, опять же, характером. У нас на радиостанции живет, так сказать, студийная такса. Ночами она, правда, не показывается.
1: Я думал, это крыса такая.
0: Ну, похоже. А знаешь, как это дебильный анекдот, как сидят два человека и курят марихуану.
1: Марихуану?
0: Да. А, в общем-то, ну, хорошо так, курят мощно. И выходит такса, чтобы что-то из там мисочки полакать. Один, знаешь, другому говорит: слушай, говорит, какие у твоей собачки ножки что-то короткие, а другой: да ничего, до пола достают. То есть ты принял, конечно, ее, ну, не обидится владельцу такс, но тем не менее, какие-нибудь рекомендации по содержанию, по, так сказать, размножению, по разводилову такс, опять же.
1: Такс — это не мой любимый зверь. Все-таки вот о ящерице хотел бы, конечно, закончить.
0: Да-да-да, извини, что я перебил, да.
1: Что делать? Надо вот поставить этот вопрос на федеральном уровне, потому что с ящерицами, конечно, беда. Их осталось не так много.
0: Вообще, я с тобой согласен.
1: Вот в студии здесь я даже ни одной не вижу практически. В Красную книгу надо заносить уже их, буквально.
0: Какие-то, с позволения сказать, да не обидеться на меня, любитель ландышей, и особенно наша новая сотрудница Светлана Виолетовна Ландыш, из Латвии, мы эстонцы, да, вот ландыши занесены в К, Красная книга, да, сокращенно, а ящеры, они как-то вот, а это живые существа.
1: И заметь, кстати, у ландышей нет хвостов.
0: Нету.
1: Нету.
0: И они, кстати...
1: А у ящериц есть.
0: Если ландыш сорвешь, он не выживает.
1: Не выживает.
0: А эта тварь выживает, может, поэтому и не занесли.
1: А может быть, это хвост откидывает ящерицу и погибает?
0: Ящерица, естественно.
1: Да.
0: Ну, а хвост, есть... на нем нарастает новая ящерица. Это как некоторые идиоты думают, что олени, унтлоси, в общем-то, рожают, да, там, ну, как все женщины и так далее. Хотя ученые давно доказали, что почему вот откидывают они рога. Они откинули рога, а потом на этих рогах, которые висят, нарастают маленький лосик.
1: Рога своими корнями?
0: Конечно, маленький лосик. И вот именно таким образом, так сказать, лосевое почкование происходит, собственно. А вот слушай-ка, что касается исчезающих видов и вообще животных, меня в последнее время волнуют тритоны. Помнишь, в детстве?
1: Это тоже ящерицы.
0: Ну да, только водные они. Но их же сейчас нет. Раньше в каждой луже были тритоны, и мы, будучи детьми, ловили. Хотя, может, мы и переловили их.
1: Но поэтому нет. Их и нет.
0: А какие были забавные животные?
1: Да, кстати. У них такой гребешок еще был везде.
0: Да.
1: А хвосты, кстати, тоже у них отрывались.
0: Было такое, было.
1: А вот лапы нет.
0: Так... Вот тут, кстати, пишет господин Фисюков. Александр, ваш гость не понимает тему разговора. Так это пока. Это пока он не понимает, потому что, честно скажу, я не предупредил Антона Егорова о том, что наша программа носит исключительно зообиологическо-психологический характер. Он-то пришел, думал, что речь пойдет о музыке, и даже не догадывается, что это никому уже не интересно. Извините, я болею. Ну да ладно, тогда я думаю, может быть, о музыке. Есть ли у тебя сейчас желание спеть вживую? Или, может быть, если хочешь, мы это сделаем вдвоем. Я могу и один спеть, но тогда тебе придется выйти, потому что я дико стесняюсь.
1: А какую из популярных песен ты хочешь исполнить?
0: Ну давай исполним вот... Давай исполним вот это вот про дерево.
1: Про дерево?
0: Про дерево.

0: Я уверен, что огромное количество слушающих нас людей вспомнило вот дерево, вот эту молнию и все такое прочее. И я, кстати, предлагаю сейчас... А, сейчас, секунду, тут что-то приходит. Так, сейчас. Ну, тут обещают больше не торговать осетинской водкой. Тут недавно у нас происходили выяснения отношений. Так, сейчас. Ой. Секунду.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Да. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте. Я чувствую по вашему взволнованному голосу, что вам очень понравилась сочиненная нами только что песня.
2: Безусловно, Александр, но я почему-то считал, что текст этой песни принадлежит вашему перу. Вот, поскольку...
0: Ну, я же очень скромный, поэтому я не мог не взять своего гостя в соавтор.
2: Нет, но тем не менее, гонорар-то пошел в ваш кошелек, не отрицайте это.
0: Да много-много гонораров, даже, так сказать, чужих идут в мой кошелек, понимаете, это же...
2: А налоги вы заплатили, Александр?
0: А вы знаете, кстати, вот вы так спрашиваете, да, про налоги, а знаете, что такая форма обращения, да, она существует, ну, как мы их называем, может быть, не совсем справедливо, в развитых странах европейских, когда один, значит, человек подходит к другому, знакомому, и говорит, ну, как ты налоги платишь, это означает, что он его спрашивает не фактически, платит он налоги или нет, а о том, как идут его дела по бизнесу, понимаете?
2: Понимаю, но вы человек, безусловно, богатый и порядочный, поэтому сложно усомниться в вашей честности, Александр.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну, как ловко я ушел от вопросов о налоге, ты заметил? Вот
3: да,
0: что значит. Вот
3: да.
0: Что значит, так сказать...
3: Учиться и учиться.
0: Опыт. Ну, сейчас я предлагаю чуть-чуть отвлечься, послушать музыку, если ты не против, да?
3: Давай послушаем.

И в гостях у программы «Монморанси» сегодня мой старый товарищ, приятель Антон Егоров. Антон, ты знаешь, к нам на радиостанцию часто приходят письма от самых разных людей, которые свято и совершенно правильно верят в то, что на станции

0: и не приглашают неинтересных людей. Ты с полным правом можешь отнести себя к людям интересным, к людям умным, думающим. И поэтому все эти вопросы, которые накопились к самым разным гостям, не только нашей программы, но и вообще всех программ, всех станций, да, за длительное время сформулировал и решил вот переадресовать к тебе. Вот пенсионерка Зинаида Геннадьевна Вентель интересуется. А за что ваш гость любит женщин? То есть как живой организм? Или как, скажем, по половому признаку, да, либо как нечто грациозное, как произведение искусства. Вот этакую градацию хочет вывести Вентель. И Кожух тоже хочет вывести. Они вдвоем хотят вывести.
1: Дело в том, что Вентель с Кожухом заблуждаются.
0: Я очень болею.
1: Считая, что обязательно нужно любить женщин за что-то.
0: Нет, ну есть
1: женщин
0: такая...
1: можно любить и ни за что, а можно и за что-нибудь отдельно взятое.
0: А вот как сказал Антон Вознесенский, Унтрождественский и другие, и вот они сказали все вместе, что вопреки еще можно любить.
1: Можно вопреки. Правда, это я не знаю, как это. Вопреки.
0: Ну хорошо, с другой стороны, вот если ты на своем бронежованном Паджере едешь по лесу, да, и видишь, к примеру, стоит обнаженный, избитый мужичонка. Ты же вот, Антон Егоров, не остановишься. А если ты увидишь, значит, обнаженную, избитую девочку, ты ее наверняка укутаешь в плед, там поставишь в автомобиль, будешь спрашивать, дескать, что, милое, случилось. Всячески подкатывать, ну, как это обычно.
1: Чем это? Если развить ситуацию, то если, например, я увижу на дороге обнаженного мужчину, даже если не избитого, то, в принципе, может случиться, что он станет избитым после встречи, после этой нежданной встречи. А вот женщине такого может не случиться. Она может совершенно оказаться практически как бы какой была. Такой же прекрасной. Такой же праздничной. Такой же цветущей. Вот за это, за это расцветание я и люблю женщин больше, чем мужчин.
0: А вот я так понял, что к мужчинам твое отношение все-таки, ну, не совсем, скажем так, позитивное, да? Все-таки согласись, что, например, ребенок, он прекрасен в любом возрасте. Где вот та грань, начиная с которой ребенок мужского пола, мужская особь приобретает вот те мерзкие черты, которые и отталкивают, за редким исключением, мужчин друг от друга. То есть, ну, например, мне никакого не доставит, например, удовольствия тебя обнимать, так как женщину, естественно, я сразу... Нет, вам... Да, вот.
1: Тогда отсядь сейчас же.
0: Но тем не менее, я уже тут.
1: Ну что можно сказать? Мужчины, ну, то есть это возраст, мужчины может быть, да. Достигают своего возраста все по-разному. Некоторых уже с 10 лет не на что посмотреть. А некоторые до самой старости, как Лев Николаевич Толстой, например.
0: Они... Ну да, вот с этой окладистой бородой, он да, же, его... в принципе, с точки зрения от искусства, да?
1: Ну, некоторые, кстати, считают, что борода у него была с детства. Мне кажется, они...
0: Да. Сейчас они дети, правы. Дети рожаются, в общем-то, с волосами все.
1: Потому что никто не видел фотографии без бороды.
0: А вот скажи, то есть в плане вот такой вот привлечения твоего внимания, да, к какому-то визуальному объекту, что здесь все-таки важно? Живой ли это визуальный объект или нет? То есть, если ты едешь, например, на своем бронированном эксплорере по лесу и видишь, там ваза стоит китайская красивая, и там унтлепнина какая-то, а вот эти вещи также твое внимание привлекут и какую-то нежность, да, как, скажем, вот эта женщина обнаженная?
1: Даже больше. Потому что это произведение искусства. А женщина — это произведение природы.
0: Ну, ведь на самом деле вот китайская ваза, вон, орнамент, в общем-то, созданы тоже руками человека. То есть, получается, это производное вот, да.
1: А вот в женщине есть какое-то сходство с вазой. Потому что, опять же, те же формы, та же неподвижность.
0: Если мы имеем по-моему, виду, тебе не особо везло лес. В этом. Да, ну тогда я понимаю. А вот скажи, пожалуйста, такой момент. То есть получается, все-таки ты не считаешь мужчину произведением искусства.
1: Да, мужчина — это произведение женщины.
0: Будь здоров. Я, в общем, будьте здоровы тоже. Я очень болею. Ну хорошо, а вот. Вот что касается ящериц.
1: Да, вот хотелось бы вернуться к ящерицам, потому что этот вопрос не раскрыт нами полностью.
0: Я совершенно точно знаю, что некоторые не совсем образованные мамы внушали своим детям шокированным видом оторванного случайного то присмыкающегося хвоста, что, дескать, хвост затем перерастет в отдельный организм, а у ящериц вырастет новый, что ящерицы таким образом размножаются. И даже были такие праздники крестьянские на селе. Каждый раз 13 апреля вот, они выходили, кобыл, солнце уже, он так и назывался, апрельская ящерица. Вот, и всем селом ловили ящерицы, отрывали им хвосты. Свято верю, что это вот спасет, в общем-то, популяцию.
1: А есть другая теория,
0: да,
1: что динозавры вымерли именно потому, что падающие деревья, когда начались грозы над землей, падали деревья и попадали как раз на хвосты. И когда хвост отскакивал у этого огромного ящера, он практически терял равновесие и рушился, и бился головой о камни, и после этого терял сознание.
0: И дох, естественно.
1: Дох,
0: потому,
1: да,
0: что ящер, он такой был, что...
1: Он же встать не мог без хвоста, как это?
0: Это во-первых. А во-вторых, если он не жрал что-то и не поедал в течение 5 минут, он гиб, потому что у него желудок и все кишки, она одна была кишка, была устроена так, что если через нее что-то не проходит, она дико сужалась, и потом уже все, расперды. То есть не получалось назад. То есть 5 минут без еды ящера нет.
1: Да, и количество вот ящеров, оно катастрофически просто уменьшалось, и целые залежи этих ящеров отдельно от хвостов встречаются.
0: Вот это, кстати, мало кто обращает на это внимание, ведь действительно нет такого, что
1: целое. Ученых не заинтересовало вот это вот. Не заинтересовало их, понимаешь, ученых.
0: А ученых в современном мире больше всего интересует собственное имя, ты знаешь. Вот я нашел ящера, а почему он там без хвоста? Так не волнует меня это. Главное, что во всех научных трудах, в прочих монументах, манускриптах также напишут, что вот я такой-то там... Потише Моцарта, да? Что я вот нашел... Так что это вполне, в принципе, кощунственный подход. Еще знаю, что меня несколько сердит. Это вот экспедиции, когда, например, какая-нибудь Генриетта und Питер, в общем, Питер, я сказал Питер, да, едут, в общем-то, куда-нибудь на деньги ООН изучать, например, черепах галапагосских. Вот этих галапагосских черепах они переворачивают. Ну, то есть те там...
1: Причем не всегда даже на Галапагос они едут их изучать.
0: Конечно, конечно. То есть... И я даже помню, был какой-то репортаж, что они приехали, им лесник местный говорит, это эфиоп, дескать, чего приехали, черепахи там, ну перевернете вот 10 черепах, они здоровые, не бей лежачего, как твой этот джип-эксплорер. Да, вот. И говорит, все равно подохнут, зачем вы переворачиваете? Нет, мы гуманные, мы не можем смотреть, как. И, представляешь, отбили дикое количество денег, значит, да, вон, приехали туда, чтобы переворачивать 10 черепах. Кстати, живут все на Галапагосах на халяву, на камеру себя снимают, по телевизору их показывают. Называется естествоиспытатель, сокращенно ЕИ.
1: Причем они переворачивали всех черепах, которые лежали на спине, они им помогали. А которые лежали на животе, они же не знают, как правильно, они их переворачивали на спину.
0: То есть, там совершенно главное переворачивать.
1: Да, то есть неизвестно, было ли вреда от этого меньше, чем пользы.
0: А вот хотелось бы поговорить с тобой о животных. Я знаю, что ты содержишь дома большое количество животных. И...
1: В основном ящериц.
0: Ну, ящерки также. Кстати, заметил, у нас здесь перевелись. Нет уже ни одной.
1: Да вот, да? Кстати, катастрофически падает количество ящериц. Поэтому я решил разводить их вручную.
0: Ага.
1: Опять же, ящерица ведь это же...
0: Ящерица рознь.
1: Да, нет, ящерица это же женщина.
0: Женщина.
1: Как вот, ящериц мужского рода же не бывает?
0: Ну, ящер бывает.
1: Ящер, нет, они вымерли уже все.
0: А, ага. Так, что тут у нас? Вот тут пришел вопрос, пришло сообщение, что больше не будут торговать осетинской водкой. У нас буквально недавно была встреча, чтобы этого больше не происходило, поскольку половина ее, даже больше половины идет паленая. Так вот, что касается животных, скажи, пожалуйста, вот испытываешь ли ты порой нежность к животным? Я не имею в виду половую привязанность ни в коей мере, а именно нежность. Ведь люди, они очень странно устроены. То есть, к примеру, увидев какую-нибудь красивую лоснящуюся птицу или собаку, они к ней лезут, норовят там погладить, потискать. Если они видят какую-то лайку там, или там ободранного какого-нибудь зебра, в общем-то, с висящей шкурой, то такая брезгливая жалость. Это несколько несправедливо. Людям свойственно испытывать жалость к тем, кто, в общем-то, в ней совершенно не нуждается, да? Вот. Как у тебя обстоит это дело, общение с теплокровными?
1: Хотелось бы вернуться к ящерицам. Потому что вот не все знают, но у ящериц бывает полосатый хвост. волосатый хвост, который отбрасывает. А может быть, это наоборот, как раз хвост отбрасывает ящерицу и кидается на амбразуру. Говорят, что вот когда Матросов был мальчиком, он часто ловил ящериц, и да, потом это помогло ему в жизни, потому что когда нужно было совершить свой геройский поступок, вот он именно вспомнил про полосатые хвосты ящериц и сделал
0: тельник.
1: Да.
0: А вот...
1: Так что это огромное воспитательное значение имеет ящерица со своими хвостами.
0: Ты знаешь, кстати, вот эта мысль и вообще сама идея о том, что вот хвост является, скажем так, платформой для наращивания дальнейшей молодой особи, имеет под собой, так скажем, серьезное основание, потому что многие, ну, не совсем образованные люди считают, что лоси, унт, всякие другие рогатые, они размножаются посредством, ну, как женщины. И тогда совершенно непонятно, с какой целью лось, унт, в общем-то, другой антилопа откидывает на ветхи рога. А мы следили, ставили камеры, женщин посылали, опять же, и чтобы они сидели там. И совершенно четко у нас зафиксировано, что на этих рогах снизу нарастает микролось, который затем, в общем, становится взрослой особью.
1: А роги уходят своими корнями?
0: Туда, да. Так что ничего в этом, в отбросе ничего удивительного нет. Ну, ты знаешь, я предлагаю все-таки, наверное, исполнить песню какую-нибудь хорошую песню. Я тоже, видимо, присоединюсь. Тихо, тихо, страуса.
1: Про дерево. Еще одну песню про дерево.
0: Про дерево надо. Давай про дерево.

0: предлагаю немножечко отвлечься и послушать музыку. И я напоминаю вам, что в гостях в программе «Монморанси» Антон Егоров. Мы слушаем песни в его исполнении, также поем тут вживую. И готовы, кстати, и с вами общаться посредством телефона. Номер, вы, наверное, знаете. Номер пейджера немножко изменился. Я его сам сейчас, к сожалению, не помню. Но, тем не менее, приходит сообщение сюда. Вот такое сообщение. Принимаете ли вы заявки? Спрашивает Леночка. Но я думаю, что... Поскольку сегодня я сентиментально настроен, увидев старого друга, то мы сделаем исключение. Обычно, как говорится, бабки в руки будут звуки, но сегодня другое дело. Сегодня прекрасная ночь, он звездан. И Леночка, конечно, конечно, я думаю, что Антон не будет против. Ты не будешь против?
1: Нет, нет, я даже за.
0: Ну хорошо, о животных мы обсудили, а вот взаимоотношения людей, да, и все-таки предметов искусства. Вот испытывал ли ты когда-нибудь такую настоящую ревность? Ревновал ли ты, скажем так, вернее, какой-нибудь предмет неодушевленный к другому человеку? Может быть, это гитара, да, может быть, это ваза, опять же, или лепнина?
1: Нет, дело в том, что я ревную только к предметам техники. Например, вот паровоз.
0: Да.
1: Ведь это же, он, во-первых, выпускает пар, во-вторых, их очень мало осталось, этим они похожи на ящериц. Но с третьей стороны, они совершенно черные. Вот в чем дело. А в Африке, тем не менее, не живут.
0: А вот скажи, пожалуйста, такой вид транспорта, ну, это такой психологический тест. У нас недавно происходило, так скажем, психологическое тестирование всех сотрудников. Вот что вызывает, какие ассоциации именно в тебе, в Антоне Егорове, вызывает такой вид транспорта, как тачанка? Помнишь такая?
1: Тачанка?
0: Да. Да.
1: Ну, тачанка, во-первых, ростовчанка. Во-вторых, на ней ездила Анка в красной косынке. Красные, как колеса у паровоза. А паровоз похож на ящерицу. А ящерица зеленая обычно. Поэтому, может быть, нам исполнить
0: песню
1: о чем-нибудь зеленом?
0: Какую-нибудь песню. Ты знаешь, я предлагаю.
1: Мне кажется, Леночке понравилась эта песня.
0: Леночка, специально для вас о древе. Песня, я думаю, о древе.

0: песня о дереве. Как мало вообще песен о деревьях, о наших зеленых друзьях. То есть, например, есть песня «Пропал, в общем-то, пес по кличке Шнур», это по кличке. Потом есть эта песня «Птичка танец танцевала на поляне, тыры-пыр». Также есть песня о лошади. И «Го-го». Ну, знаешь ее, да?
1: Да, да.
0: А о древе только одна песня. Если кто-то знает какую-то песню о древе... А, есть еще. Есть еще песня о древе. «Как бы мне березе к клену перебраться». Ну, я предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, у наших уважаемых радиослушателей появились какие-то мысли, соображения, просьбы. Опять же, доброй ночи. Вы в прямом эфире.
2: Алло, доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Это Михей Зеленоградский вас беспокоит.
0: Да.
2: У меня такой вот вопрос. В древней мифологии встречалось такое явление, как вот змей, ну это же тоже пресмыкающийся, морской.
0: Кто-кто-кто?
2: Морской змей.
0: Да, есть.
2: И вот он огибал как бы океан и ел свой хвост. А вот как у современных ящериц вообще вопрос с самоедением? То есть если ящерица самоеда, и в общем-то это явление самоедения, что оно за собой имеет, преследует? Ведь у людей вроде бы тоже есть аналог. Вот описанный Юрием Мамлеевым, например, тоже самоед Петенька.
0: Понятно. Спасибо, спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Ну, известный ящеровед Антон Егоров, я думаю, ответит на этот вопрос.
1: Дело в том, что, как доказали ученые, у морского змея, как правило, нет лапок. Поэтому, поедая собственный хвост, он не встречает никаких преград. В отличие от него, ящерицы, если бы они ели свои хвосты, они бы упирались в задние лапки, им бы было очень неудобно бегать. Вот, вот почему среди ящериц это явление не распространено.
0: Ну,
1: во всяком случае, науки такие случаи неизвестны.
0: С другой стороны, ведь согласись, что это весьма, ну, на мой взгляд, логично. То есть не обязательно, например, пожирать алчно свой собственный хвост, а можно хвост коллеги, опять же, вот. То есть, по идее, это лишняя деталь. То есть она реально, конечно, ну, как бы затем реинкарнируется.
1: Это самая жертвенная деталь во всей ящерице.
0: А вот скажи, не обращал ли ты внимания на взаимоотношения ящерицы безхвостки, как вы ее ящероведы называете, с ящерицей, в общем-то, хвостатой. Но безхвостки в силу вот там, да, вот отрыва...
1: Безхвостые, конечно, ящерицы, они испытывают тяжелый стресс и жестокий прессинг со стороны хвостатых. Потому что курица не птица, как говорится, а ящерица без хвоста – это практически тоже не человек. Вот как говорят ящерицы.
0: Это как, скажем, прорубь без водохранилища.
1: Да.
0: Или удочка без леса.
1: Да, или, опять же, улыбка кота без кота чеширского.
0: Да, или, например, как гнездо без птицы.
1: Или птица без яиц.
0: Или, к примеру, как, например, компьютер без клавиатуры.
1: Да-да-да.
0: Или как 417-й москвич без багажника.
1: Сзади.
0: Или спереди. Как бензоколонка без бензина.
1: Или как Аниськин без погон.
0: Или как Элвис Пресли без парашюта.
1: Да.
0: Или как Битлз без Джорджа Харрисона.
1: Или как Битлз с Джорджем Харрисоном. Кстати, Джордж Харрисон...
0: Неплохой парень.
1: Тайком от Битлз, он же ведь тоже разводил в свое время ящериц. Именно поэтому он стал стучать на барабанах, а не играть, скажем, на гитаре, потому что...
0: Или на шкрипке.
1: Да, потому что ящерицы выносят только короткие отрывистые звуки.
0: Дай прорвемся. Я помню те времена, когда ты, будучи еще служа в органах, как-то весьма скептически относился к человеку с гитарой. Даже у тебя была такая пачка документов, где было написано «человек с гитарой». Ну, был такой маньяк, который в середине 70-х, так его называли во всех сводках человек с гитарой, или попросту между собой мы опера звали его гитарист. Но сейчас я вижу тебя в новом качестве, то есть ты вот с гитарой, ты с инструментом. А что послужило вот этой переломной, мощной чертой в твоем образе жизни, в твоем, скажем так, мировоззрении, что повлекло за собой вот и даже смену пристрастий внешних? То есть раньше, я помню, ты был с бородой, с усами под носом, а сейчас я вижу, ты гладко выбрит, он лыс, и вообще изменился в лучшую сторону. Что это было в твоей жизни?
1: Дело в том, что это увлечение животным миром привело меня к новому пониманию сути вещей. Именно к любви к ящерицам, опять же. Дело в том, что они вымирают, потому что не всем хватает хвостов.
0: А вот скажи, ведь люди так устроены, что не заботятся вообще ни о чем. Ну, даже есть такая пословица, дескать, после нас хоть это и потоп, да, там, я проеду, после меня хоть яма и так далее. Но ведь у тебя наверняка есть песни просветительского плана, что, дескать, там, тыр-пыр, осмотритесь, оглянитесь, что мы оставим детям, ля-ля-то-поля. И так далее. Ну, то есть, это, так сказать, ведь любая деятельность просветительская, она должна быть гуманной. Потому что мы можем, например, просвещать население там, на тему устройства всяческих террористических там, в общем, приборов, как-то бомба, граната, да, или там как взорвать самолет, да, или там об операциях по изменению пола. Вот это все, конечно, безумно интересно и как-то, может быть, и гуманно, но есть же вещи, скажем так, более приоритетные в плане гуманизма. Ну, то есть, как вот, например, многие охрана природозащитные организации занимаются тем, что охраняют китов. Ничего плохого в этом нет, но при этом у них под окнами их офиса модного с кондиционерами дохнут от жары тысячи маленьких собачек. Да. Вот такие несоответствия. И не было у тебя идеи, так сказать, быть первооткрывателем в плане наглядной гуманитарной агитации не целого земного шара, как это свойственно Гринпису, а непосредственной кучки людей. Но если кучки нет вот сейчас, а вот, например, я, да, вот меня вот сагитируй, да.
1: Да, у меня есть такие песни даже, которые как бы являются практически инструкциями по применению. Либо даже не инструкциями, а описаниями процесса, самого процесса и его финала.
0: Ну, кстати, здесь вот я позволю себе заметить очень грамотную вещь, ты сказал насчет составления вообще инструкции. Что значит инструкция, да? Вот стиль написания такого произведения, как инструкция, он выработался годами. И разница, скажем так, на два направления. Первое направление — это такая мудрая инструкция человека, которую дает там пользователю прибор, к которому эта инструкция прилагается. И этот человек, он считает себя заведомо умнее, образованнее потенциального пользователя. Инструкция написана, так скажем, таким языком, дескать, включаете, там осторожней, рассчитана на дурака, как у нас говорится, да. А вторая инструкция — это такая демократическая форма, второй вид. Это когда, она, как это называется, яркая и доступная. Да? Доступная инструкция на русском языке. Вот. Но никогда составитель инструкции не составит ее таким образом, чтобы быть хотя бы на одном интеллектуальном уровне с потенциальным пользователем. Ну, то есть, не станет с ним в один ряд.
1: Да, это серьезная проблема. Конечно, вот, например, инструкции к магнитной ленте, там раньше было написано, в случае чего, дескать, обменяем на равноценное количество годного материала. Да, вот да. Это я бы распространил на все остальное, например, на стиральные порошки, на презервативы, например, на что еще?
0: На щетки.
1: На что-то вечное. Да. Зубные щетки, опять же, зубы. То есть, если что, то на такое же количество годного материала. Его надо измерить, упаковать в оригинальной обертке и вернуть изготовителю. А вот ящерицы, и их хвосты, например, они не могут их вернуть обратно изготовителю, потому что, во-первых, они не маркированы, неизвестно, кто изготовитель. Вот это, конечно, не соблюдение совершенно техники безопасности, поэтому надо с этим бороться.
0: Ну, кстати, вот здесь еще ведь такой момент вступает в силу, что, казалось бы, пустяк. То есть, ну, наступили там на ящерицу, оторвался у него хвост, вырастет новый от хвоста, отрастет, опять же, грудничина. Но ведь это же, может, вот это само происшествие с ящером, да, оно может быть весьма фатально отразиться на всем дальнейшем развитии, в общем-то, эволюции. То есть это же серьезная корректировка процессов, происходящих в природе. На одном конце земного шара, например, человек уколол пятку о морского ежа, а на другом упал самолет Pan American.
1: Казалось бы, какая связь?
0: Да. То есть, поэтому мы тут сидим и призываем вас, уважаемые, более ответственно, понимаешь?
1: Не наступать на ежей и ящериц.
0: Вообще не наступать. Я хочу сказать, вот чем мне нравятся буддисты, да? Тем, что они даже, прежде чем сесть в муравьиную кучу, оттуда муравьев всех выгоняют буквально. Они всячески блюдут, понимаешь, уважают и так далее.
1: Но муравья-то у него 6 лап, а у ящерицы всего 4. Если да. Хвост не считать лапой, например, многие ученые, так сказать, не сошлись вот во мнении. Потому что некоторые считают хвост лапой. Но тогда где же пальцы? Тогда и голову надо считать тоже лапой.
0: А где же тогда голова? Все, чем можно хватать или обвивать, это считается тоже подвижной конечностью. Например, обезьяний хвост, то есть не менее верток, чем лапа. И для простоты как-то необходимо классифицировать, видимо, ее как пятую лапу.
1: А вот у лося практически хвост нельзя признать лапой, потому что на нем не растут копыта.
0: Да и, в общем-то, он не может поднять ничего.
1: Да его практически нет у лося.
0: То есть, ну, есть такой практически маленький, он для того, чтобы охотнику было удобнее целиться.
1: А народная мудрость ведь давно подметила эту тенденцию. Говорят, что нужен, как собаке, пятая нога. Значит, все-таки была пятая нога у собак раньше.
0: Вот, кстати, Аркадий прислал сообщение, он интересуется, не мог бы ты остановиться в своем интересном рассказе о ящерицах на таком виде, как Василиск?
1: Василиск?
0: Василиск.
1: Но дело в том, что василиски бывают прекрасные, а бывают василиски в виде обелисков. Но дело в том, что он мне делает какие-то знаки. Может быть, он просто хочет выйти в туалет?
0: Нет, я хочу послушать песню.
1: А, песня? Ну, песня тогда...
0: Ходим, тихо.
1: Песня, которая сейчас прозвучит, называется «Сексуальный блюз». И это, можно сказать, практически инструкция. Это джазовый аккорд, это не лажа.

0: Это была песня «Живьем», исполненная Антоном Егоровым. А, соответственно, если у вас какие-то появляются вопросы, вы можете нам их задавать, мы на них будем отвечать. Вот сейчас такой пришел вопрос на пейджер. Вопрос сложный, но я думаю, ты справишься. В авестистской и индуистской традициях одним из главных символов конца, ну, имеется в виду конца света, да, Кали-юги, ну, тут аж опечатка, Кали-юги является большой белый крокодил, к тому же, ну, как твой Мерседес, к тому же в исламе спаситель носит одно из наименований Кайми, что созвучно слову Кайма. Объясните, пожалуйста, роль присмыкающихся в эсхатологической перспективе, пишет Харавави, наш друг из Албании.
1: Дело в том, что кайма, вот опять же, есть такие крокодильчики, кайманы. Они живут в основном на Кайманских островах. И вот эти острова, говорят, они были прародиной всех древних ящериц. В том числе и тех, которые разбили головы о камни, когда у них отваливались хвосты. Если кто помнит, я рассказывал эту научную теорию несколько выше. Вот. А также всех маленьких ящериц, которые уцелели только благодаря тому, что у них маленький вес, и они, когда у них хвосты отстреливаются, то есть они не падают головой о камни, не разбиваются.
0: Кстати, вот насчет веса и вообще насчет всего выше тобой сказанного, существует, ну, может быть, ты знаешь, ну, даже не буду называть организацию, чтобы не было, скажем так, чтобы нас не обвинили в рекламе какой-то, да, ненужной. Тем не менее, эта организация провела статистику, ну, вернее, собирала, скажем так, статистику о неудачных экспериментах, проведенных во всем мире. То есть об экспериментах, закончившихся, как мы, ученые, любим выражаться итальянским словом, фиаско, да, претерпевших. И вот один из экспериментов был, это выкидывание, в общем-то, цельной муравьиной кучи с небоскреба, с целью, в общем, ну, потому что одного муравья они кидали, с ним ничего не становилось. Огромное количество камер следило за несчастным насекомым, но он падал на землю и совершенно здоров бежал, потому что именно маленькая масса. Тогда, значит, ученые взяли целый муравейник со всеми там еловыми делами, с червями-матками и кинули его тоже вот. Ну, они же не доперли того, что нужно было муравейник кидать мокрый, поскольку мокрый муравейник, как мы, ученые, любим для краткости говорить, вот, он не разлетелся бы в воздухе на тысячу мелких составляющих.
1: Это, да, я знаю об этом эксперименте, я читал прессу по этому поводу, но дело в том, что не совсем был корректен эксперимент с отдельно взятым муравьем, потому что... Эта серия экспериментов была остановлена Национальной исследовательской лабораторией американских Северных Соединенных Штатов, потому что у них был перерасход по телеоператорам. Дело в том, что во время падения муравья с небоскреба нет возможности не снять его при помощи вертолетов, которые его обдувают неоправданно. А использовались обычные малооплачиваемые операторы, которые просто выбрасывались вместе с ним из окна и в полете, так сказать, снимали, как он переносит эту стрессовую ситуацию. Но в связи с тем, что их вес превышал, опять же, вес муравья, они улетали значительно быстрее, и поскольку они прыгали без парашютов, расход операторов был достаточно велик на отдельно взятого муравья. Поэтому решили расход муравьев довести до расхода операторов, опять же, чтобы как-то хотя бы оправдать свой хлеб. И вот эти вот, значит, буржуазные ученые вот закончили киданием целых муравьиных куч. Что, конечно...
0: Ну, значительно более гуманно с точки зрения вообще насекомых. Потому что известно, что муравей относится к сообществу, скажем так, ну, то есть является частицей, составляющей коллективного разума. Поэтому изучать его эмоции вот при его падении там в одиночестве, это то же самое, что, что, например...
1: Что Маркс без Энгельса, например.
0: Да, да. Или что, например, клубнику без косточек. Или огурцы без ботвы, или сено без лошади. Да.
1: Сейчас, кстати, о клубнике. Вывели новую породу клубники, которая растет непосредственно со сливками вместе.
0: Я думаю, что к этому, к сливкам, приложили свои руки пионеры. Ну, может быть, еще какую-то песню в твоем исполнении послушаем. В живом исполнении все-таки. Или давай лучше телефонный звонок.
1: Давай телефонный звонок.
0: Давай. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте. Да.
2: Уважаемый Антон.
3: Здравствуйте.
2: Это Харис говорит. У меня вот три таких темы. Вот, во-первых, вы, Александр, просили, значит, какую-нибудь песню напомнить про дерево.
0: Про дерево, да, хотелось
2: вот,
0: бы.
2: Вот, есть такая песня «Белая черемуха».
0: Но это не дерево, да, даст куст.
2: Ну, какая разница? Главное, что растет из земли.
0: Ну, вообще да. Вы...
1: Это такой газ обычно.
2: Да.
0: Да.
2: Да, вы со мной согласны?
0: Да.
2: Вот.
1: Белый.
2: Во-вторых, я хочу еще такую тему затронуть. Вот вам тут все звонили по какую-то осетинскую водку. Я хочу вам пообещать, что впредь такого с осетинской водкой больше не повторится.
0: Будем надеяться.
2: Да.
0: Будем,
2: да. И вот еще к Антону у меня вопрос.
3: Да, внимательно.
2: Уважаемый Антон, вот представьте себе такую ситуацию. Значит, едете вы, например, на своем ЗАЗ-968, да?
3: Угу.
2: Это из санатория Узкая, например, на
0: улицу... На Рублевку.
2: Нет.
0: На улицу широкая.
2: Академика Капицы, например, да?
3: Капица, вот. Да.
2: А там, значит, лес же и с двух сторон поляны. И на одной мужик стоит голый такой, побитый.
0: Да.
2: А на другой стороне девушка тоже такая полуобнаженная и с такими явными синяками и ссадинами. Вот как вы себя будете вести? Спасибо.
1: Это очень сложный вопрос. Конечно, разорваться спасибо. Невозможно. Оба я, скорее всего, проеду дальше, потому что дальше там стоит слева китайская ваза, а справа резной из натурального дерева, так сказать, высеченный клен зеленого цвета. И вот именно туда-то я и подъеду.
0: Жестокий ты. Так, что-то тут. Вот Тамара прислала сообщение. Извините, я, честно говоря, уважаемый Харрис, извините меня, я отвлекся и прослушал и ответ Антона, хотя не сомневаюсь, что он был очень умным ответ. Вот и ваш вопрос.
1: Логично.
0: Который, да. Как занятие... Ну, тут непонятно, Тамара, извините, да, непонятно сформулирован вопрос. То есть очень сложно для моего восприятия. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да-да. Ну, не хотите, как хотите. А в таком случае мы слушаем, наверное, песню, Антон, ты не против? Нет, вживую. А, нет, не хочешь вживую? Как скажешь. Вообще жизнь человека состоит из массы, в общем-то, впечатлений. То есть, например, вот недавно мы ходили в музей скульптур, вот, где были выставлены и выложены, также и выкачаны, в общем, немеренное количество скульптур. И я тебе скажу, что вот до того мы в общем-то, посещали только выставки, где плоские предметы демонстрировались. И вот, вот сами вот эти геометрические формы, которые занимают значительно большее пространство, они заставляют воспринимать, в общем, данные скульптурные работы совершенно определенным образом. Так же и ты. То есть одно дело гулять в березовом лесу с очком, в шортах.
1: Смечком.
0: Да. Ловить ящериц. Это одно дело. Другое дело, например, очутиться ночью на рельсах московской подземки. Как это было однажды с тобой, я помню. Ты звонил мне в дверь уже. Вот, естественно, я не открыл, только потом я узнал, что ты эту ночь провел, в общем-то, под землей, и у тебя были самые невероятные приключения. Вот этот контраст, может быть, этот контраст между днем, березкой, ящерицей и сухой травкой, я имею в виду растущей, не подумайте, плохого никто, и вот этим мазутным мрачным помещением, где бж туда, бж обратно. Может быть, это послужило тому, что мы видим сильно изменившегося, я даже вижу, ты татуировки свел. Это же вообще говорит о, скажем так...
1: Вместе со скальпом.
0: Да, вот как...
1: Дело в том, что мы настоящие энтомологи. Мы спускаемся, мы по музеям не ходим, но скульптур ведь полно и в метро. И именно вот эта любовь к прекрасному, а также поиски наших зеленых друзей, имеется в виду ящерицы, конечно
0: да.
1: же, вот, заставили меня однажды спуститься в метро. И там, когда я спустился в метро, я вдруг увидел девушку, которая сидела, красивая такая девушка. Сидела,
0: это ночью было? Ты...
1: Да, она сидела на диване. В смысле, в вагоне. И читала газету «Красная звезда». Это было уже, конечно, не сейчас, а некоторое время назад, лет 10.
0: Слушай, дай угадать. Она была прапором.
1: Нет. Она была в красном платье, практически Lady in Red.
0: Lady in Red.
1: Но читала, «Красную звезду», подсветка как бы своему вот платью. И меня тогда заинтересовал этот вопрос.
0: Слушай, извини, извини, что перебиваю, ради бога. У нас в школе была девочка по кличке Красная Звезда. Потому что когда она, в общем-то, волновалась...
1: Гусары молчать.
0: Очень... Нет, у нее папа был военный. Вот, и однажды, значит, будучи дико пьяным, он отлупил ее ремнем солдатским. Не рассчитал немножко, и у нее, когда она волновалась, это было там лет 10 назад уже, как после того, как папа отлупил, у нее вот эти вот красные звезды по всему телу выступали. Она вся бледненькая такая была, бледненькая. А вот как волноваться начинала, такие зоны образовались, вся звездная была. У нее была кличка либо Звездная, либо Красная Звезда. Казахская.
1: И кинотеатр, кстати, наверное, тоже в честь... В честь этого был назван. Кинотеатр «Звездный». Нет? Может, его тоже кто-то отлупил ремнем со звездой?
0: Я тебя перебил.
1: Ты сбил меня, конечно, с мысли. А мысль
0: ну, в общем,
1: была...
0: она сидела, читала.
1: Да, она сидела, читала газету вот эту. Но газета, если кто, конечно, не знает, это газета военного округа какого-то или Министерства обороны. Читать там красивые девушки, а тем более ночью в метро, абсолютно не о чем. И тогда, задавшись вот этим вопросом, о чем же она там... Я, конечно, пытался заглянуть ей под за газету, в смысле.
0: Ага, вот. Так, так.
1: И
0: а вот, вот подожди,
1: в надежде вот, увидеть статью о ящерицах. Вот.
0: Да.
1: И потом я, наконец, решил, что, наверное, это... Может быть, это жена какого-нибудь крупного чиновника или, например, офицера. И она, может быть, ищет весточку от мужа на страницах этой желтой газеты.
0: А в то время ведь женам военных, крупных, высокопоставленных военных, еще была присуща скромность. То есть это уже потом, когда, ну, скажем, конец 80-х, да, годов, начались эти штуки. Да у меня там папа генерал, да, Владимир Семенович покойный пел, а отец говорил, у меня генерал. Но это с точки зрения еще, скажем так, только воображаемой ситуации. Он же предвидел, что мы придем к этому. А тогда это, по-моему, было 70-е годы.
1: Да, даже 50-е, я бы сказал. Тогда я еще
0: но
1: ездил в метро.
0: Но у меня просто нечетные.
1: Да.
0: Так же. А то есть я, ты сейчас хочешь об этом...
1: Я хочу об этом спеть трогательную историю.
4: Не счесть всяких туфель и платьев,

0: И мы продолжаем нашу беседу с Антоном Егоровым. Мы также слушаем песню в его исполнении. Кстати, спасибо вот вам за, Аркадий, за лестные слова о моем мастерстве, о том, как действительно мне приходится работать в жанрах таких самых разнообразных, читать новости, выступать даже вот в роли такой необычной, о которой вы пишете в своем письме. Ну, сейчас, если ты не возражаешь, это я уже к Антону обращаюсь, мы послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Это Димон из Марина.
0: Здравствуйте.
1: Вот. Я, во-первых, давно к вам что-то не звонил. Кстати, с Ёжиком вместе из Марина. Вот вас все наверняка слушает.
0: Ну, давайте не будем устраивать наши собойчики. Это оставим это для НТВ.
1: Да, вот. Да. Мне просто такая вещь. Я здесь как-то услышал один альбомчик такой. Ну, я не скажу, что он ваш. Там вообще очень много людей. По-моему, я насчитал человек, наверное, 14 или 16. Короче, это какой-то стиль такой, альтернатива.
0: Так.
1: Вот. И вы там на фортепиано играете.
0: Да.
1: Вот. Вот мне хотелось что-нибудь подробнее узнать об этом вообще, что это за проект такой.
0: Я понял. Ну,
1: да, еще да. Где он вообще исполняет? Потому что там у нас чувствую публика там.
0: Я понял, понял. Вопрос. Вот. Спасибо, спасибо.
1: Хорошо, до свидания.
0: До свидания. Ну, я так вкратце отвечу все-таки. Эта пластинка называется «Камерный ансамбль канонического импрессионизма. Голоса родных». То есть она действительно вышла. Там только концертные записи. Да, музыканты из серьезных классических коллективов исполняют мои произведения. Сам я, в общем-то, выступаю в качестве фортепиано. Да, и это исключительно концертные были проекты. Они были случайно записаны. Раз записаны, то и изданы. Ну, теперь, надеюсь, вопрос уже к Антону Егорову сейчас прозвучит. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Прежде всего, хочу вас поздравить, Александр, с Днем военно-морского флота.
0: Спасибо.
2: Вы же моряк-подводник, да?
0: Ну, в общем, имею непосредственное отношение.
2: Я так понял, вы ведете сегодняшний репортаж с отделения милиции.
0: Да нет, мы, в общем-то, на радиостанции.
2: Нет.
0: Да. То есть ваша шутка не получилась.
2: Вот что хочу спросить.
0: Да.
2: Я так понял, ваш герой любит женщин.
0: Не любит или любит?
2: Любит.
0: Да, да.
2: Значит, он любит отечественные автомобили. Я вот сижу и сравниваю отечественный автомобиль ВАЗ-2101 с женщиной. Понимаете, вот копейка, она ломается, все-таки живет, вот ездит вся разбитая, все-таки жива, да.
0: То есть вы даже, извините...
2: А это дорогой импортный автомобиль, понимаете?
0: То есть...
2: Умирает то сразу.
0: Понятно, понятно.
2: Еще.
0: Да.
2: Если можно, «Дети хоронят коня», пожалуйста, вот, спойте вдвоем.
0: Спасибо. Сейчас, может быть, что-то попробуем. Вот хорошее сравнение. То есть, действительно, может быть, советские автомобили есть женщина, но в таком случае вы уж извините за каламбур. Это советская женщина все-таки, потому что достаточно представить «Москвич 4121» и понять, что вряд ли это... Ну, в общем-то, это далеко. Да, твое мнение по поводу вот ассоциаций, промелькнувших у нашего глубоко уважаемого.
3: Я в автомобилях, если честно, не разбираюсь.
0: Ну, в принципе, да. То есть я просто хочу сказать, что Антон Егоров сейчас уже достиг того уровня, когда ему не обязательно, например, даже знать марку автомобиля, на котором он сам перемещается, и даже...

0: Ну, иметь вертолет.
1: Я же не знал, что номера стоят только снаружи.
0: Ну, еще, может быть, звонок. Послушаем. Давай. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Саш, здорово.
0: Привет.
2: Это Савелий.
0: Здорово, Савелий, да.
2: Ты читать-то умеешь?
0: Смотря что. Если с листа, то плохо. Если
2: грамматику, ты знаешь?
0: Нет, Савелий, тут
2: ты,
0: я...
2: Ты, блин, уж по пятому разу читает, а ты в руках не держал.
0: Савелий, не могу. Даже спасибо за звонок. Ситуация в том, что это выработалось с годами. Я в свое время даже пописывал, не только читал, вот, а пописывал. И это привело к тому, что очень многие просили каким-то образом помочь, посодействовать там. И мне приходилось говорить, я не умею, лишь бы от меня отстали. И когда так постоянно отмазываешься, то и приходишь к тому состоянию, в котором я нынче нахожусь. Но я так понял, что ты хочешь спеть. Не хочешь спеть. А тогда еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
0: Говорите.
3: Да. Радио?
0: Это именно радио, да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: С вам также.
3: Не спится что-то?
0: Ну, может быть, вы что-то попросите, и наш сегодняшний гость с радостью исполнит вашу просьбу. В плане песни, извините, я волнуюсь.
3: Извините?
0: Да.
3: Я с Воронежа.
0: Это хороший город. У вас же есть Нововоронеж.
3: Отличный.
0: Да,
3: к
0: да.
3: К нам часто приезжаешь?
0: Да.
3: Давай вот дома.
0: Угу.
1: Хорошо.
0: Хорошо, спасибо.
1: Тогда я думаю, что нужно наконец спеть песню.
0: О Воронеже.
1: Да, о Воронеже.

А случилось. Гонит осень вдаль журавлей косяк. Четырем ветрам грусть, печаль раздам.

Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси.

0: Ну что же, я рад приветствовать вас, уважаемые близнецы, здесь, после такого долгого перерыва. И хочу сказать, как ваш организм переживает вот эти весенние дни, ведь сейчас происходит, ну, еще не происходит, вот, но как бы у вас, поскольку организм весьма специфический, все процессы в нем происходят с определенным, так сказать, опережением, нежели вот это происходит в организмах других людей, сейчас грядет, так сказать, обилие аллергических реакций на цветение, вот, я знаю, что вы чувствуете это особо остро, и вот, судя по виду бледного торшина, как бы сказывается на вашем организме все вот эти вот, как это слово называется, мастурбации, да? Ну, неважно.
1: Неважно. Да, добрые всем ночи, дорогие наши радиослушатели. Конечно, весна – это один из сложных периодов в нашем организме. Ну, я имею в виду не в вашем, а в нашем сиамском организме. Дело в том, что всеобщий обмен веществ у нас проходит достаточно более серьезно, так как организма два. Если у вас вещества обмениваются внутри организма, то у нас вещества обмениваются из организма в один в другой. То есть,
0: ну, типа, как сообщающиеся сосуды.
1: Да, вещества торшина общаются с веществами моими. И поэтому происходит такой двойственный обмен веществ. Еще вот ты, Саша, сказал, что как бы бледненький чуть-чуть торшин. Дело в том, что это пыльца.
0: Не только я заметил, даже Прохор вот потрепал его за щечку и сказал, что да. Такое бледненький.
1: Дело в том, что пыльца у него выделяется.
0: А не перхоть это?
1: Нет, это пыльца. Это может быть у вас перхоть, а у него пыльца.
0: У кого? У нас?
1: Ну, у вас, вот вы. Вы же у вас.
0: Ну да, нас здесь несколько, вы конкретно, вот кто, у кого.
1: Вы, Саша, конкретно, вот пальцем я даже, те, кто смотрит восьмой канал сейчас,
0: то есть
1: вот
0: это, теперь новый попс такой. Вот если хочешь обидеть, надо назвать человека на «вы».
1: Да, это вообще конкретно, то есть обижаловка, вот. Но если ты знаешь, что в английском есть слово «you», вот, это значит «ты» или «вы».
0: Ну что, тут вообще не секрет. Дело в том, что, как вы знаете, я являюсь генеральным директором и учредителем РБЖ, радиостанции беременных женщин. А как известно, в общем-то, лучшая присыпка для грудничка – это перхоть, так сказать, матери. Не все матери могут себе позволить, так сказать, разводить на себе перхоть. И вот мы все активно, мужчины, все помогаем. Да. И, кстати, и вас положено привлечь уже давно, поскольку имеете какое-то отношение к этому, будете в перхоти весь.
1: К беременным женщинам я уже имею отношение.
0: К радио беременным.
1: К радио?
0: Конечно. И еще хочу сказать, что сейчас, видите, изобретен новый метод. Дело в том, что сейчас можно такие препараты использовать. Они, правда, пока дорого стоят, не всем доступны. Но они позволяют перхоти появляться не только на голове, но и вообще по всему телу.
1: Вот особенно в подмышечных местах или в похотливых.
0: Что значит похотливых? Ну, я понял.
1: От слова похоть. Тем более сейчас идет великий чёс, и поэтому там особенно много.
0: А, кстати, вот скажите, я знаю, что вы очень хорошо знакомы с профессором Островским Генрихом Валентиновичем. И вот что недавно по телевизору в программе «Я сама» у вас был с ним спор. Это была единственная, как бы, программа, где вот была посвящена, то есть, вот вам. То есть, ну, он тоже несколько странный. И там вот вы спорили о пользе или вреде чёса. То есть, с одной стороны, ведь чёс — это что? Это зуд. И устранение зуда посредством... Нет, подождите, не перебивайте. Посредством такого механического воздействия вроде бы достаточно плодотворно влияет на прекращение зуда. Но ведь это механическое воздействие наносит и своего рода травмирующий характер, микроцарапины, запыление дальнейшей эпилярного слоя кожицы.
1: Дело в том, что это как бы не совсем в прямом смысле чёс, чтобы чесаться. Это такое понятие, когда не только животному миру и растительному хочется соединиться телами друг с другом, но и человеку. И человек, так как он умнее, чем все остальные животные, он придумал под это дело понятие «великий чёс». Весна, то есть там вот это все расцветает, любовь. Вот что сейчас можно заметить, что люди начали чаще сталкиваться на улице. Если раньше вы, допустим, зимой, где-нибудь января 3-го, могли спокойно идти по улице,
0: никто не
1: заденет, то сейчас, особенно вот уже в конце апреля, будет очень заметно повышенное столкновение, люди просто будут расшибаться друг от друга.
0: А, видимо, знаете, может быть, почему еще, как объяснил бы человек с более таким материальным складом ума, этот феномен, с позволения сказать, просто зимой люди идут и поскальзываются, и боятся, что кто-нибудь поскользнется и схватится за него, чтобы
1: или
0: устоять.
1: В ноги ударит.
0: Да, поэтому такой, а сейчас-то вроде уже скользкости нет такой. Может быть, этим объясняется какая-то...
1: В нашем институте это объясняется так, как я вам объяснил, Саша. А вы начинаете это все под свою монету переводить. А, ну да, мы же хотели рассказать о группе,
0: которая... А что вот вам сейчас Торшин шепнул, простите?
1: Ну, он мне как раз и напомнил.
0: Он, кстати, у вас научился, я вижу, изгибаться. Если раньше он висел, как бы...
1: Но мы же делаем по утрам специальные гимнастики. С нами же работает 5 профессоров только по гимнастике. Какие виды гимнастики нам лучше делать?
0: А какие, кстати, вот виды гимнастики вы делаете?
1: Ну, допустим, у него очень плохо с ходовой частью челюсти. Он, чтобы пищу пережевывать, мне приходится руками своими ее двигать. И теперь...
0: В смысле, двигать пищу ему туда?
1: Нет, двигать челюсти вверх-вниз.
0: А нельзя просто там через мясорубочку? Я знаю, вот так Прохору делали, когда она вот совсем уже допилась.
1: Не, но дело в том, Саша, вы попробуйте все из мясорубочки. Торфену ему тоже приятно пожевать чего-нибудь. Но очень меня, конечно, напрягает, и это я делаю очень редко, когда ему хочется орбита после пищи, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс конкретно у себя во рту. Мне приходится вот минут 15 с ним сидеть, и вот руками, у меня даже вот кисти рук очень накачанные. Я могу быку рога обломать.
0: Кстати, заметно вот у вас, между прочим, так я должен сказать нашим радиослушателям, что Энджелс действительно вот строение его тела вызывает недоумение сперва. То есть у него руки, ноги, тушка, все это одинаковой толщины. Ну, вот представьте себе. Ничего, что я открыл маленький ваш секрет вашей физиологии?
1: Нет, скоро будет, так сказать, небольшая выставка, где я буду фигурировать экспонатом. Там всего будет выставляться человек 5 сиамских близнецов из разных стран, и одним из ярких представителей России буду я.
0: Угу. Вот. Ну что же...
1: Я думаю, о музыке вот ты мне все-таки дашь сказать,
0: да,
1: Саша, между прочим. Вот. Сегодня мы с тобой решили, договорились, поставить людям, так сказать, коверы версии. Это такая песенка, которая была когда-то сыграна, а ее другая группа сыграла чуть-чуть по-своему или так же, или в своем стиле, как она играет. И вот сейчас мы начали, так сказать, с первозданной музыки, это классики. И вот в ваших динамиках, а из наших CD прозвучал, так сказать, мусорский сам.
0: Хороший певец.
1: Вот, и была песня, знаешь, как называется? По-английски. Я, правда, в английском не силен, но он называется «Hood of Баб-Яга». Mm-hmm. Вот, видно, когда-то Мусоргский гулял по лесу, заблудился, встретил Бабу-Ягу.
0: А «Hood»?
1: А я не знаю, что-то... Вот я не помню в английском такого слова. Ну вот что-то значит. А эту композицию исполнила группа «Меконгдельт». Вообще волшебный коллектив. Они очень много играют классики.
0: Mm-hmm.
1: Грустно я закончил, да? Вроде грустно. Так радостно, с бабой-ягой парень встретился там.
0: Ну, а следующая композиция?
1: А что я могу сказать о следующей композиции? Следующая композиция вошла в такой достаточно известный в очень узких кругах компилейшн. Компилейшн с английского, это сборник. Это для тех, кто не знает английского языка. И сборник называется «Nativity in Black». То бишь трибьют to Black Sabbath. И в этом компилейшене исполняются песни группы Black Sabbath. Вот, такими группами, как Biohazard, White Zombie, Megadeth, Ozzy Osbourne вместе с группой Therapy, Sepultura, Брюс Диккенсон, Аклики Джоуи, Faith No More, группа Cathedral и многие другие, которые я просто не могу прочитать.
0: А деньги они все платят?
1: Я думаю, что нет.
0: Я тоже почему-то так подумал, мне стало очень грустно. Ну, послушаем.
1: То есть ты боишься, что когда-нибудь начнут исполнять твои кавера, и тебе с неба не упадет алмаз величину с твою голову?

0: песенка называлась всего лишь навсего «Параноид». Ну, кстати, у Торшина тоже иногда такая вещь бывает в жизни. Его как скрутит. И тогда или водка, или бабы. А лучше то и другое.
1: А вот скажите, такой вот момент интересный. Предположим, у Торшина, ну, не дай бог, случилась какая-то болезнь. Ну, например, необходима госпитализация Торшина. Вот как вот вы согласитесь добровольно как бы пойти на это? Вам же тоже придется...
0: Я определяю степень заболевания и принимаю решение. Вот так вот. Ну, конечно, жизненный опыт уже дал свои результаты, и некоторые болезни я просто лечу сам. Иногда он может просто раскныхаться, ему достаточно врезать по лбу разочек, и он успокоится. Ну, просто
1: бывает. А вот если ему по лбу
0: врезать, вы чувствуете
1: эту боль или нет?
0: Я нет.
1: Замечательно. Это, в этом выгода ваша.
0: И, кстати, я не знаю, чувствует ли он, но он знает, что это очень обидно, а вот я не знаю, чувствует ли он боль его.
1: Я предлагаю послушать звонок наших радиослушателей 203-19-22. Сегодня мы с сиамским близнецом будем, так сказать, знакомить вас с кавер-версиями различных известных композиций. Звоните, и если у вас есть какие-то вопросы или пожелания к сиамскому близнецу, то вы можете их высказать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
2: Ночи.
3: Слушаю вас, я даже выключил телевизор и без звука его смотрю. Но вот удивительно, насколько у вас есть сценарный план, или вот как у вас подвешен язык, работают мозги. Очень забавно. Я редко слышал вас, но вот сегодня с удовольствием слушаю, как-то органично, вот мое мировосприятие и все, что вы в эфире говорите.
1: Хорошо, вот даже, спасибо. Что, да,
3: да. Да, даже вот ваша фраза о первозданности, первозданный, спермозданный, очень интересно.
1: Спасибо,
3: а вот в отношении музыки хочу поблагодарить вас. С удовольствием слушаю вашу рыкающую музыку. Потому что по телевизору все время музыкальный обоз, а мне эти обозцы очень надоели.
1: И также загребной, навозы.
3: Да. Вот. А ваша музыка мне как-то душу греет. Спасибо большое.
1: Спасибо. Ну, я, наверное, открою маленький секрет нашим радиослушателям. Да, ну, по крайней мере, тем, кто не знаком с методикой ведения и работы, так сказать, нашей организации. У нас есть как бы куратор нашей программы. Это Валентина Дверь. Сейчас она в отпуске, как бы находится в длительном, конкретно в Карловых Варах, лечит каменно-почечную болезнь.
0: Где?
1: Неважно. И никому ведь действительно неприятно, вот особенно женщинам, заходить и находить сантехническое оборудование. Здесь наше разбитое этими камнями. То есть камни буквально из женщины сыпались. Пришлось отправить ее на лечение. Но оттуда она продолжает курировать, писать сценарии, планы наших эфиров, наших с вами встреч. И также, я думаю, что мы должны упомянуть замечательного человека, спонсора, генерального спонсора нашей программы, Рафика Пантелеймоновича Вдул, который, так сказать, периодически подкидывает нам денежек на жизнь, на жвачку, и туда-сюда,
0: ля-ля-та-па-ля.
1: Так что, в принципе, ну и, конечно, огромный опыт работы на телевидении, также конферансье в цирке позволяет нам, в общем-то, вот таким образом...
0: Но мы-то с тобой просто люди, которые выдают информацию. Мы сами ничего не придумали.
1: Ну, вас-то взяли чисто из-за Торшина, с благотворительной целью.
0: Ничего. Да, радио проявило некоторую, да, действительно, благотворительность. И дело в том, что «Эхо Москвы» может смело заявить, что больше ни на каком другом радио нету сиамских близнецов. Вот, и, ну, диджей «Сиамский близнец». Нигде же никогда никто не слышал. А тут вот вы можете это услышать, я еще скажу сегодня это.
1: Да, все это, в общем-то, благодаря вот самому первому куратору нашей программы Генриете Мозоль. То есть это была ее целиком идея, это ваша крестная мама, я бы сказал.
0: Да, кстати, вот эти слова можно заключить в рамочку.
1: И повесить вот сюда, на нашу доску почета. Кстати, я тоже позволю себе маленький такой секрет, даже без вашего, может быть, позволения, но все равно это рано или поздно вскроется. По примеру, это с нас взяли пример, некоторые модные молодежные певцы, сейчас же пошла мода на открытие собственного банка спермы, где за деньги можно прийти, закупить пузырек там, что хочешь, и, в общем, то есть практически произвести, так сказать, самоосеменение от какого-то великого человека. А вот мы давно уже для своих, так сказать, для знакомых открыли на первом этаже такой банк. И спешите, спешите. Буквально вот вчера туда поступила вот как бы так самая вот порция от нашего замечательного сиамского близнеца. Торопитесь, выстраиваться в очередь бесплатно совершенно, на халяву. Будет замечательная возможность. Там также масса, так сказать, достойных людей и не менее достойных людей. Можете посмотреть списки, требуйте внизу списки. А также
0: по-моему,
1: в театральных
0: они даже
1: кассах.
0: На дверях написаны эти списки. Я, кстати, могу добавить, что открылся банк спермы дебилов. Вот если, допустим, ну, у вас в семье есть уже пяток нормальных детей, но дебилов не хватает, то, ну, как бы не соблюдается концепция пословицы
1: в семье не
0: без
1: рода.
0: Да, и поэтому приходят люди, и очень много заявок, и сейчас вот я вместе со своими коллегами просто ищу таких людей по улицам Москвы, на предприятиях.
1: Да, кстати, хотелось еще сказать, что, в принципе, вот эта методика, так называемый БС, банки спермы, они, в общем-то, изначально, эта мысль появилась, конечно, у медиков, но в дальнейшем, как попсовая такая вещь, как самодостаточная такая попсовая вещь, все это началось с фильма «Бетховен», когда масса вот владелец собачек все различных просто мечтали, чтобы их, значит,
4: собачек,
1: да, оплодотворил вот этот вот главный вот герой собак.
0: Бетховен.
1: Да,
0: вот
1: сам Бетховен.
0: Скрипку он еще.
1: Их хозяева, кстати, вот этого Бетховена, имя вы их все знаете, я не буду называть, скажу только, что это очень богатые люди, они, тем не менее, на этом сделали себе еще серьезное состояние. Кстати, вы посмотрите, уже Бетховен другой не выходит, потому что сейчас посмотреть на Бетховена, все, это корова дойная. То есть все, на промышленность.
0: Кстати, вот на эти деньги они сняли фильм «Бетховен 2».
1: Да, конечно, конечно.
0: Хоть это и очень большие деньги, но вот чтобы показать, какие деньги на этом можно заработать. Но я вам еще могу дать один совет. Не ставить целью перед собой открыть банк спермы. Дело в том, что если их будет очень много, то человечество обнищает в плане...
1: Ну,
0: мужчин,
1: потом, да.
0: Потому что мужчины в силу большого количества банков, в силу того, что за это будут платить хорошие деньги, мужчины будут ходить только в банк, а никуда им нужно.
1: Ну, вот, кстати, поэтому... кстати, хотелось еще сказать, что вот мы-то пошли дальше в нашем вот этом начинании. То есть мы не просто открыли и все, да, и кто приходит, там как уж поедет. Потому что не исключено, что, например, от Арнольда Шварценеггера родится Пьер Ришар. Ну, я имею в виду.
0: Они же общаются, опять же.
1: Нет, я хотел сказать, что гены порой играют странную шутку. Но гены, это я опять же не имею в виду наших.
0: Вообще, вот кого генами называют, вообще обидно в жизни.
1: Да, постоянно происходят некоторые путаницы и конфузы. Нет, просто дело в том, что мы сейчас открыли такой метод, ну, он сейчас в стадии разработки, это как бы предание, так сказать, вот этой консистенции, я бы так ее назвал, тех свойств, которые хотела бы видеть будущая мама. Ну, скажем, внешность, в принципе, корректируется. То есть, если, например, это вы захотите, ну, я на вашем примере, с позволения сказать, да, например, вы захотите, чтобы у вас была точная копия Энджелса и Торшина, да, можно этого добиться уже легко. Там небольшое облучение, но... значит, и в результате получится такой же. Но ведь, чтобы вам найти человека с таким же мягким, но одновременно и с таким жестким характером, чтобы он мог вытащить за ухо кого-нибудь, если кто не нравится, и все такое прочее, здесь уже как бы дело не столько даже воспитания, а сколько вот глубокой такой генетической какой-то памяти. И вот эту как бы память тоже посредством специальной обработки вот семенной жидкости вот нашего сиамского близнеца эти свойства все-таки достигаются.
0: Я, это, конечно, процесс. Я могу добавить. Дело в том, что иностранные технологии зашли так далеко, что сейчас, придя в такой банк, вы можете сесть с сотрудником банка перед экраном, даже не перед экраном, а перед монитором компьютера, и вам покажут тот сперматозоид, который вам введут попозже.
1: Да, вот. Потом крупным планом.
0: Дело в том, что сперматозоид — это начальная молекула мозга того паренька или той девчурки, который появится попозже на свет. Вот. И,
1: ну, то есть, если вообще, на самом деле...
0: И в компьютере воссоздается этот образ. То есть, посредством монтажа, вот как в кино, ну, даже, очень быстро показываются эти кадры, как он подрастает.
1: Даже больше того, тут нужно сказать, что моделируются все различные ситуации. Например, ситуация такая, если какой-то незнакомый дяденька, вот у вас, например, в прогнозе, так сказать, у вас девочка, да, от, например, от какой-нибудь известной актрисы. Вот мы, например, заказали себе от этой самой певица известная, я не буду говорить, кто она,
0: не
1: важно.
0: Да?
1: То есть, ну, понятно, что у вас будет там, например, а что за певица, ну, не важно. Так вот, собственно, по прогнозам уже понятно, что у вас, например, будет девочка, да, и моделируется ситуация, например, вашей девочке 13 лет, в 13 лет к ней подходит дяденька и начинает что-то там от нее требовать. Как ваша дочка ответит этому дяденьке, как она поведет себя в этой ситуации при таком наборе, вот, так сказать, ген и хромосом, вот, так сказать, в этом материале, изъятом в банке спермы. Все это вполне моделируемая ситуация. И вы можете, например, даже сказать: я хочу, чтобы она этому дяденьке типа там
0: промежность.
1: Да, дала. И вкладывается определенная программа, девочка растет.
0: Но уже программируются некоторые действия, так сказать, искусственный инстинкт вводится на все вот эти дела. Даже можно уже обучить английскому языку, допустим, математике. То есть детям уже не надо будет ходить в школу. Этим мы лишаем работы учителям. То есть это уже безмозговая профессия.
1: В принципе, согласитесь, что вообще ошибочное такое представление, что дети учатся говорить, да? Вот они, например, вот родился ребенок, да? Ничего подобного. Проводились эксперименты, когда детей из английских семей, из Лондона, брали сюда на воспитание, а этих туда. И вот те, которые тут вырастали, они также одинаково плохо говорили в результате и по-русски, и по-английски.
0: А ты знаешь, что такой нонсенс появился в медицине в плане беременности женщины?
1: Нет, вот, ну, расскажи-ка.
0: Вот ты, наверное, знаешь очень прекрасно, что некоторые супружеские пары не могут себе позволить заиметь детей не в силу материального положения, а в силу своего того, что они не могут это сделать просто-напросто физически. Вот, и тогда они приходят в специальную больницу, где им делают искусственный процесс беременности. Саша, вы где? Вот, и, ну ладно. Вот. И как бы женщина беременная, а потом, когда должен родиться ребенок, им просто из детдома дают обыкновенного малыша. И как бы она родила. То есть, и вот такой получается процесс.
1: Я просто тут был вынужден выйти, и последние ваши фразы не слышал. Просто ко мне там приехал один знакомый, только что у него закончился очередной эксперимент насчет молнии. Ну, у него свои. Насчет того, что молния, это, в общем-то, сугубо материальное. Вот мне зачистка прошла, видишь, не делает.
0: Из-за чего молнию придумали?
1: Ну,
0: прототип молнии кто? Это перо птичье, между прочим. Вот эти все ворсинки в пере, они сцепляются, как в молнии.
1: Кстати, вы знаете, еще хотелось бы сказать, что очень ошибочно многие как бы считают, что, вот, скажем, есть подушки из перьев, есть подушки из пуха, да?
0: Есть из поролона в армии. Вот,
1: да, но думают-то как, то есть, ну, из ваты еще, из матрасы.
0: Да.
1: Но они обычно как-то и плохо.
0: Ну, матрас, он, ну, у него, к нему уже с детства такое отвращение.
1: Отвращение.
0: Большое, да.
1: Так вот, пух это на самом деле не состриженные с перьевого столба вот эти пушистые хреновинки, а это настоящий пух, это то, что выдирает у птицы с зоба и из подбородка.
0: Да, но самые нежные перья.
1: Да, да,
0: где, безусловно. Вот этот столбик перьевой, он хрящеподобный, но он не ломается, а только гнется. Ну, чтобы вы, когда голову кладете на подушку, она повторяла изгибы вашей шеи, там, и чтобы вот, ну, вот по телевизору еще рекламируют подушку вот эту вот. Вот, наши придумали только из перьев. Вот там, если пластмасса жесткая такая, и вот когда покажут, что как там удобно ложиться, это все, естественно, вранье.
1: Ну, вообще, на самом деле, сейчас уже происходит моделирование такого специального существа, поскольку как бы все-таки мы процесс тот, о котором мы вам недавно говорили, то есть процесс скупки нами, так сказать, эксклюзивных прав на владение всеми птицами, в том числе и символикой, то есть если кто-то использует в своей символике птицу, обязан нам отстегивать деньги, то есть все птицы, кроме там вот каких-то куриц и таких вот, это как бы собственность
0: нашей
1: программы.
0: Ну да, самые дебильные птицы мы, наверное, не будем будем закупать на них права.
1: Да. И дело в том, что, так сказать, пуходобыточная промышленность и перьевая промышленность, она сама по себе, в общем-то, в первооснове своей опирается на жестокость. Ну, представьте себе, например, что птицы бы делали из ваших волос себе гнезда. Вот они бы налетали и выдирали волосы.
0: Кому вот особенно из таких мест, как вот на груди у мужчин, да?
1: Но или у женщин.
0: Там же волосы совсем другого состава, чем на голове. Вот, потому что вот из зуба, если выдергивать перья, это же самое больное место.
1: Конечно, конечно.
0: Это как наколку на животе делать, тоже больно.
1: Больно, больно. Или, например, это огород разводить, пупки. Тоже поначалу не совсем приятно. Хочется
0: это
1: вымыть,
0: к этому, вымыть. К этому надо привыкнуть.
1: Кстати, особенно... как у вас, нормально? Ну, светется по весне?
0: Конечно. Но если ну, да, все так... богатые люди это делают, значит, я должен это попробовать.
1: Так вот, я все-таки хочу вернуться к перьевой промышленности. И сейчас, благодаря нашей программе и, кстати, в содружестве с многочисленными экологическими партиями, с движением Greenpeace, все-таки уже профинансирована большая программа, которая в будущем начнет действовать, программа по созданию, так сказать, перьевой птицы. То есть это будет даже, ну как не птица, у нее будет клюв, но у нее не будет ног там и крыльев. То есть у нее будет клюв, голова, а все остальное будет типа перья. Газона, на котором будут отрастать вот эти перья. Неоднократно
0: специальная птица.
1: Ее можно будет расстелить во дворе, там, просушить сразу, состричь. Вот специальный такой, как бы... Может быть, кому-то покажут сейчас, что вот мы их там что-то неправду говорим, ничего подобного. В ближайшее время вот эти, так сказать, птицы-перьевик, она так и будет называться, перьевик, судя по всему, это рабочее название уже появится. И я еще скажу больше, что это будет как корова. Ну, в смысле, вот если корову не подоить, она будет орать, вымя распирать будет. Даже случались случаи взлупа вымя. Вот взлуп вымени — это адская вещь. Все дыры вот опытные вам расскажут, что даже травмы были. Ну, вот прям разлетается все. И все, и проблема. И
0: а потом... же тяжело отмыть помещение.
1: Очень, очень, очень тяжело, очень тяжело. Вот, поэтому здесь, в данном случае, перьевик, птица перьевик, она также будет чувствовать только такой зуд и неудобство в том случае, если не проводить постоянную, так сказать, постоянный сбрив вот этих перьев вырастающих. Причем, поймите, что тут не требуется как бы полива, специального ухода, ничего подобного. Не требуется, только обычный такой же корм, причем как вот наши коллеги из Института птицеводства и яйцеводства тоже, они, в общем-то, сделали такую вещь. Они, зная, что могут возникнуть некоторые сложности при кормлении, разработали челюстную систему этой птицы так, что она постоянно открыта. И фермер просто берет лопаткой, чинает, и туда закидывает, как в топку паровоза. Вот. Вы спросите, как птица гадит? Они будут лежать вдоль специальной канавки, и гуски у них будут прямо в канавке. Вот типа как древнеримская канализация. Все будет это стекать на поля, где будет колоситься пшеница, давая хлеб нашей замечательной стране.
0: Который мы будем поедать.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: Ну вот все с того же компилейшена прозвучало очень знакомое всем людям, которые носят длинные волосы и в то же время слушают тяжелую музыку в стиле heavy and trash и так далее. Группа Sepultura исполнила песню Black Sabbath под названием Symptom of the Universe. Здорово, да, как я сказал, прям такой... Прононс чисто английский.
2: Ну, это всегда, мне так, кстати, я показалось. Я всегда вам говорил, что вот вы не пожалеете
1: это вот
2: о том,
1: что сходили
2: туда.
1: Это три дня, проведенных в Лондоне. Вот представляешь, вот я просто съездил в Лондон.
2: Ну, на самом деле, давайте будем откровенны и скажем, что просто я пригласил вас с собой в Самарскую школу диджеев побывать на паре лекций. Ну что вы. Не надо разводить.
1: Я думал, это Лондон. Я когда приехал и сказал, здравствуйте, это что, в Германии? Мне говорят, нет, это Лондон. Я говорю, значит, Лондон, думаю, что теперь делать. И поэтому я там со всеми говорил по-английски. Так значит, меня там за иностранца приняли.
2: Ну, там вообще, как бы это сказать, всех
1: а, кстати,
2: принимают...
1: ведь россияне, они же не знают, как выглядят американцы, англичане. Ну, теперь вся... Как этот город Самара, да, назывался?
2: Да.
1: Теперь все самарчане думают, что, допустим, англичане все такие двойные, ходят там, как идиоты.
2: Почему как идиоты? Вы очень красиво смотрелись вот в вашей шотландской юбочке.
1: Это я знаю, что я... Это, понимаешь, вот для меня все монолюди — это просто уроды какие-то. Мало того, сейчас двумя глазами ходит, тупорыло хлопает, хлоп-хлоп, как копытцами лошади. Да, вот как лошади.
2: Ну, давайте, я предлагаю послушать, что хотят спросить у вас наверняка.
1: Что им еще нужно, да?
2: 203-19-22, сиамский близнец Angels & Torsions с радостью ответит на ваши вопросы.
1: Кстати, Саша тоже будет
2: отвечать. В эфире мы внимательно вас слушаем.
3: Саша,
2: здравствуйте.
3: Доброй ночи, уважаемый сиамский близнец.
1: А что это за дискриминация? Саше вечера пожелали, а мне ночи. Что за...
3: Ой, Angel и Torsion.
1: Angels.
3: Angel и Torsion. Да. Понимаете, это просто у меня тоже происходит своеобразный сдвиг со временем, потому что неделю назад сменили время, и я до сих пор никак не приду к настоящему времени, которое либо должно было быть таким, либо должно быть таким, как оно сейчас.
1: То есть вы, чтобы не ошибиться, все-таки решили как бы так вот меня обидеть?
3: Нет.
1: Ну как это нет? Если вы меня обидели,
3: просто чтобы не ошибиться, я все-таки сказал так. Либо-либо.
1: Но вы хотели что-то нам, наверное, рассказать, я вас чуть-чуть...
3: Да, я вам хотел задать, скажем, два вопроса.
1: Что
3: я все-таки
1: много?
3: Являюсь уполномоченным от автопотребительского кооператива «Нижние Мневники» и от клуба любителей творчества программы «Монморанси» задать вам два вопроса. Второй вопрос такой. Вот у нас там на стоянке Прохор постоянно скрывает всякие автомашины.
1: Угу.
3: Ну, автомототракторную технику. Это как... Ну, вопрос такой, как к этому относиться? Ну, со смехом
1: спокойно,
3: либо без смеха? Потому что Прохор там все-таки ходит и вскрывает машину, но ничего не ворует.
2: Да,
3: это первый вопрос.
2: Да, понятно, да.
3: А второй вопрос, самый основной. Будут ли сниматься, и когда их можно будет увидеть по 8 каналу, видеоклипы Саши Лаэрского на его очень известные песни?
2: Ага,
3: ну,
2: понятно.
3: Это я просто как уполномоченный правлением вот нашего автопотребительского кооператива «Нижние Мневники» задаю вам такой вопрос.
2: Спасибо, спасибо. Ну, на первый, вернее, на второй вопрос я вам предоставил.
1: Который первым,
2: про
1: да?
2: Прохора, да. А на второй сразу нужно ответить. Готовится к выходу в свет целая пачка лицензионных видеокассет. Скажу вам по секрету, что все эфиры программы «Монморанси» с самого первого, включая сегодняшний, не просто транслировались кусочками по вот восьмой кнопке, если нажать ее 3 раза в будний день и ровно 6 раз, так сказать, в день выходной, да, в силу того, что большая загруженность трансляционных линий. Но все эти программы целиком отписывались на бытакамовские кассеты телевидением. И сейчас, то есть, ну, посчитайте сами, значит, для ВХС-формата, значит, программа длится в среднем 6 часов, а записывалось все здесь происходящее, включая кулуарные съемки.
1: Даже вот разгрузка вся.
2: Разгрузка,
1: все. Момент подхода всех, да, вот, подъезда.
2: Подписание договоров.
1: Кстати, очень веселый момент, когда я подъезжаю, эти толпы фанатов очень весело.
2: Даже вот многочисленные драки между, так сказать, творческой частью нашего коллектива, все это записывалось. То есть практически каждая программа, она включает в себя две видеокассеты, которые будут соответствующим образом оформлены. То есть, ну, как вот в картонной этой самой. И посчитайте, сегодня у нас 168-я программа. Умножьте на 2, вот такое количество кассет, вы получите полное собрание сочинений от программы «Монморанси». Но должен вам сразу сказать, что они будут без звука, чтобы нельзя было использовать это в коммерческих целях.
1: Да, да, и тем более вопрос, да. Многие радиослушатели записывали наши радиопередачи, поэтому они могут смикшировать все это дело и, соответственно, получат желаемое. Но это, конечно, only for fans, можно так сказать.
2: Да, в Самаре.
1: Вот. На второй вопрос я могу сказать то, что мы уже замучились, Саша, ездить на дешевых советских машинах, и нам нужна хорошая иномарка. И Прохору мы поручили научиться открывать машину, чтобы он нам угнал что-нибудь.
2: Угнала, не обижайте, Прохор, угнала.
1: Не, но здесь он, понимаешь, у гонщиков женщин очень мало, поэтому здесь она выступает как мужчина.
2: Ну, поет же Ирина Алтуфьерева вот эту «Я угонщица угнала тебя». Замечательная песня. Ну, не важно.
1: Это,
2: да,
1: это Аллегрова поет.
2: Как разница, Алтуфьерова, Аллегрова.
1: «Угнала тебя там».

0: Ну что же, в Москве 7 минут настало, ровно 7 минут второго. К чему я это говорю? Да ни к чему. Просто что-то...
1: Сказал бы первого, убил бы. Просто вот взял бы и убил бы одним ударом. Ты знаешь, что я могу электричку остановить?
0: Кстати, вот я знаю, что недавно производились, по-моему, в Нью-Джерси соревнования таких вот суперлюдей, которые там, ну, один, например, одними руками быка заломал, а потом что-то еще с ним сотворил, вот, а другой там зубами трамвай тянул, все эти обычные. Я знаю, что вы тоже участвовали в этих соревнованиях. Или в Ванкувере, где-то это было. Может быть, вы как-то расскажете нам поподробнее, что вы там делали. Я не имею в виду тот чемпионат по ловле мух морщинами, в котором вы заняли первое место.
1: На самом деле, был специальный чемпионат для сиамских близнецов по сжиманию предметов телами. Вот, и мы сумели...
0: То есть такие соковыжималки живые как бы.
1: Да, мы сумели раздавить пудовую гирю с поршнем. Но она не просто треснула, раскололась, она сжалась просто. Просто сжалась и все.
0: А поподробнее не могли бы вы рассказать еще о каких-то запомнившихся вам вот моментах этого соревнования?
1: Да, конечно, можно. Допустим, мы еще устраивали чемпионат по бегам на головах, опять же, сиамских близнецов.
0: То есть вот получается,
1: да,
0: как,
1: да, как ноги.
0: Циркульный бег, так называемый.
1: Да, как бы вот мыски ног, это уже как бы глаза, которые все глядят. Получается.
0: Ну, это получается как усы. Я знаю, что
1: тот же сиамский близнец, только перевернут.
0: Я знаю, что у вас особо, так сказать, чувствительные вот пятки такого уровня, как вот приблизительно у таракана и его усцы.
1: Ну, конечно, не такого. Все-таки ноги потолще будут, чем усы.
0: Ну, тем более, значит, чем толще антенна, тем лучше прием.
1: Не, ну если нас подсоединить к телевизионной антенне, то через наш можно смотреть телевизор и принимать все 10 каналов, которые сейчас транслируются.
0: Ну что же, что мы слушали, вот, когда закончился
1: первый
0: час? Да,
1: сейчас я скажу. В общем, когда-то давно, еще в 87-м году, всем известная группа «Металлика» исполнила песни полюбившимся им в молодости артистов. И вот они, сейчас я скажу, какую песню сыграли только что. Сейчас вот несколько фрагментов, и я скажу. Вот, и они исполнили эти песни очень даже удачно. Этот альбом очень круто распродался, и его больше нету.
0: Ну что ж, хорошая, вполне достаточная информация.
1: Я не написано, чьи песни? Не написано.
0: Ну, на самом деле написано, просто вы держите сейчас это кверх ногами, буклет. Ну, неважно. Давайте послушаем, что хотят спросить у нас наши радиослушатели. Может быть, какой-то появился вопрос или свежая мысль. 203-19-22, телефон нашей эфирной
1: студии. А что ты все время разный его называешь? Ты хоть один какой-нибудь запомни, а то ты разные называешь телефоны-то.
0: Ну, как заметил, попадают всегда туда.
1: Ну, это просто один и тот же, который по первому телефону звонил, тот и звонит.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Как меня слышно?
0: Хорошо.
2: Хорошо. Прием.
0: Да-да-да.
2: Да. Торшину хотел бы поздороваться.
1: Здравствуйте, я же поздоровался с вами.
2: Да-да. Торшин, а как вашего брата-то, не Адидас?
1: Нет, я же Энджелс. А Торшин, он говорит, не может, в силу того, что ему надо раздвигать челюсти и двигать языком. Это очень сложная манипуляция, для этого мне не хватает еще пары рук. Но всем известный Прохор иногда мне помогает.
2: Может быть, сделать как-нибудь вот типа, как вот на Первом канале, там вот в «Мире животных» показывают перевод.
1: Вы меня еще к животным отнесите, ага. Эти проклятые монолюди, Саша, ужасно. Тебя, по-моему, пора перешить, так как ты исключение. Да, вы что-то хотели про мир животных рассказать. Очень интересная программа у вас была.
2: Да, музыка заглушила мне, мой вопрос.
1: Да, вопрос ваш какой.
2: Действительно, вот этот вот перевод для глухонемых.
1: Сурдо называется.
2: Это перевод, да. Может быть, по радио как-нибудь можно будет решить этот вопрос с вашим братцем.
0: Вы знаете, просто если вы, так сказать, подъедете, вот прямо сейчас, не поленитесь, на Новый Арбат, встанете
1: дом
0: напротив
1: 14?
0: Дома 11.
1: 11?
0: Да. Встанете напротив этого дома, то вы увидите, что в окне у нас в витрине стоит специальный человек, большой, с большим опытом сурдоперевода, и конкретно переводит большой толпе скопившихся внизу людей вот то, что происходит в студии, дословно и в лицах.
1: Хотя они стоят все с приемничками и очень внимательно слушают.
0: Да, тем не менее. Тем
1: и
0: не
1: передают менее. Нам сюда записки.
0: Да, ну, кстати, мы объявляем конкурс. Тот, кто напишет, опять же, лучший реферат на, так сказать, или конспект любой из наших программ, тот сможет тоже, вот, так сказать, в течение ночи простоять вот в межрамье, так сказать, среди двух фрамуг и помахать вдоволь руками, заняться переводом. Вот, ну что же, я предлагаю спасибо вам за звонок. Кстати, у нас связь очень что-то сейчас ограничена, плохо работает, одна вообще не работает, сперли туда и на кухню провели. Да, что вы хотели мне сейчас сказать? Я вижу, что вы зачем-то мотаете торшином, как-то неловко.
1: Я чего-то хотел сказать.
0: Ничего, ну что же, тогда композиция, да, композиция?
1: Да, опять же, с этого же альбома, который называется The...
0: Хорошее название, слушаем.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: МГц.
3: В 19 минут второго в Москве я еще хочу проанонсировать еще то, что нас в дальнейшем ожидает. После того, как закончится выход в эфир программы «Набат железных ягодиц», который ведет сиамский близнец Энджелс и Торшин, нас с вами ждет встреча с базитологом Андреем Орловым, который уже находится в студии, раскладывает свои бумаги и, в общем-то, очень, я так вижу, по его радостным глазенкам, очень рад и ждет также с нетерпением встречи с вами. Так что не ложитесь спать, у нас впереди интересная очень беседа. Уважаемый Энджелс и Торшин, я предлагаю, мы как-то отвлеклись немножко, поговорили, так сказать, за жизнь.
4: От серьезного отвлеклись, да.
3: И,
4: я-то вообще сюда не за этим приехал-то.
3: А,

0: Что вот зачем вы приехали, к сожалению, вчера отдали. Но я вам ну скажу вот адрес, нужно будет туда заскочить и все.
1: Я теперь буду мотаться по всей Москве целыми днями. Вообще меня.
0: Вы знаете, хочу вас еще огорчить. Вам придется съездить в Малый
1: Рославец.
0: Утешительное только то, что тоже на букву М этот город. Малый Рославец, Москва.
1: Да, это недалеко, тут лёты 2 часа всего.
0: Да. Ну что же, я предлагаю перейти непосредственно к теме нашей сегодняшней беседы, а тема нашей программы — это...
1: Ковер-версия. Вообще, ты знаешь, откуда появилось такое выражение «ковер-версия»? Ну вот бытует мнение, что...
0: Я не понял подвоха.
1: Ну ты слушай тогда. Бытует мнение, что музыканты, первые сыгравшие композицию, которую сочинили, они ее сыграли так, как посчитали нужным. И... Что это за звуки такие?
0: Ну, это торшин причесывается.
1: Ну, господи, успокоился, потому что... Да, вот, и как бы люди, желающие исполнить эти же композиции, они их просто коверкают. И от этого пошло такое выражение
0: ковер. Тут нужно сказать, что как бы иногда это делают не то, что коверкают, просто на самом деле я с вами немножко не соглашусь. Вы так сказали, кого-то глумятся. Ни в коем случае. Просто они по-своему видят, так сказать, эту классическую вещь.
1: В том-то дело, они глумятся над этим.
0: Не всегда.
1: Но человек создал, значит, он знает, как это делать.
0: Нет,
1: хорошо, Циолковский придумал ракету.
0: Циолковский?
1: Да.
0: Придумал.
1: Вот. А другой взял, извратился и придумал бочку. И сразу же это тоже ракета.
0: Ну и что? Это его полное право. Это тоже искусство. Я считаю, что кавер-версия — это такое же искусство, как и создание оригинальной версии.
1: Все-таки выкрутился, да? Выкрутился.
0: Ну я же на лекции ходил, в отличие от вас.
1: Ну я же вас их переписал потом.
0: Угу, ну я-то вам дал старые. Я же не дурак бесплатно давать вам новые.
1: Я же платил. Ну ладно, все эти финансовые разборки мы оставим на наших бухгалтеров, а займ перейдем к прекрасному.
0: Кстати, я говорил вам, что не нужно вам иметь общего бухгалтера с певцом Стингом. Ну да ладно, продолжайте.
1: Не, ну если он мне очень нравился.
0: Ну,
1: я
0: да,
1: имею в виду
0: да.
1: Не Стинг, а бухгалтер. Ну,
0: ничего было,
1: как он
0: ничего
1: считает.
0: Было там в имя все при нем. Ну да, продолжайте, да.
1: Такая вся волшебная, такая с фигурочкой, ноги так от зубов начинаются.
0: А сейчас где-то на Ямайке. Греет ягодицы.
1: Да, как у меня сперло штуку баксов. Теперь на Ямайке вот так вот люди-то разживаются. Ну ладно, бухгалтер бог с ним.
0: Причем эти деньги ведь вам же, насколько я знаю, дали в благотворительных целях.
1: Да, этому придурку на лекарства. Я имею в виду братца
0: ну,
1: своего.
0: Понял, да.
1: Вот. То есть он не придурок, он дурак. Это я придурок, потому что нахожусь при дураке. Ну ладно, я что-то о своем, о мирском таком. А мы ходили о музыке. Дело в том, что Металлика умеет играть не только чужие композиции. С самого начала она еще умела играть и свои. Вот сейчас мы имеем возможность послушать композицию под названием «Fight Fire with Fire». То есть такое прям злое название. Огнем там все дела. Все, поехали. Поехали.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Вот мы прослушали композицию группы Metallica с альбома Ride the Lightning под названием Fire Fire with Fire. А теперь мы прослушаем эту же композицию, но только в исполнении дэст-металлической группы под названием Luciferian, которая исполнит эту же песню, но только немножко в своем духе.
2: И с большой любовью.
1: Ну, естественно, ведь все же они любят Metallica.

0: Ну вот, группа Люциферин удачно справилась со своей задачей, чуть-чуть прибавила темпу, и получилась такая очень хорошая в стиле дес-метал, такого злобного песенка. Вот.
1: Хотя ну, оригинал, конечно, лучше.
0: Ну, естественно. Ну,
1: хотя я оригинал тоже, говорил, оригинал что тоже никогда не годится.
0: Коверкать, конечно, да. Да. Ну что, мы будем следующую композицию, да,
1: да,
0: ставить?
1: Да, сразу, потому что весьма интересно.
0: Клиент там обломался, да, по-моему?
1: 203-19-22, звоните, мы сейчас подъедем, разгрузим, да?
0: Да. Значит, теперь мы будем слушать песню группы Slayer, которая так же, как и Metallica, начала в 83-м году. Но песню мы будем слушать с альбома под названием Souls of Heaven 88-го года. И песня будет называться аналогично. Она заглавная в этом альбоме.
1: Ну, нужно еще сказать, что как бы группа вот эта, как сказал?
0: Slayer.
1: Slade, да?
0: Slayer. А. Error, на
1: конце. Error, да. Вот это не получило такой широкой известности, как группа Metallica.
0: Да, конечно, они продают миллионными тиражами пластин, как Metallica, которая получила платиновые диски за все альбомы, там, продала, да, там, да, кучу, нажила кучу бабок. Ну, и, короче, даже вот в Metal Hammer есть карикатура, когда группа Metallica валяется на куче деньгах и золота, а сам Скрудж Макдак, известный миллионер Америки, подметает все это дело. Знаешь, бедный Скрудж.

0: Группа Slayer очень справилась с своей задачей. Барабанщик там тум-тум-тум-тум-тум-тум.
1: Ну правильно, там, он же на заводе то не горбатился. Он,
0: да, там, ящики не тот. Вот сволочь, да, буржуй. Вот он, а что он с детства видел? Взял гитару в руки в соплячьем возрасте, да?
1: Мама
0: наиграл
1: папой,
0: там мазурку и все.
1: Там, да, да,
0: купили за 5 штук баксов. Барабаны, да, и там все.
1: Пожрал, небось, творожок.
0: Какой, да, в Макдональдс не вылезает, сволочь. Знаешь,
1: нет,
0: толстый
1: от Макдональдс, а, пучит их, пучит. Я, кстати, знаю, что
0: кстати,
1: болезнь...
0: в Польше, так мы с тобой забыли, что в Польше объявлен всеобщий бойкот Макдональдсом, а в Ленинграде очень хитрые коммерсанты. Помнишь, я тебе рассказывал?
1: Да, ну-ка расскажи вот это.
0: Вот. То есть всем сейчас известна такая фишка, что наше государство очень умное решило, что импортную водку дешевле 40 тысяч за литр продавать нельзя.
1: Правильно.
0: Ну и все у нас, как законопослушные, сказали, и не надо, мы не будем продавать ее меньше 40 тысяч. Какая разница коммерсанту, за сколько ее продавать? За 40 тысяч или за 20? Но хитроумные ленинградские коммерсанты, хотя у меня мнение о ленинградцах очень плохое, в силу того, что я там был несколько раз и видел этих людей, вот, и у них очень злая и вредная привычка, они все ходят по своему любимому Невскому проспекту, вот вечером вываливаешься на Невский проспект, и вот... Когда ты стоишь час вот на одном месте, ты можешь уже просто знать всех наизусть, которые мимо проходят, потому что они ходят туда-сюда, туда-сюда.
1: Может, они просто вот вас разглядывали в связи с вашей особенностью.
0: И кинотеатр в подворотнях через каждые 100 метров. Вот, но это не важно. Хитро умные ленинградские коммерсанты сделали такую фишку. У них тоже, как и в Москве, нельзя продавать импортную водку дешевле 40 тысяч. Но на каждой палатке висит такая объява. Тот герой дня, который купит у нас литр водки за 40 тысяч, второй литр водки получит бесплатно, то есть даром, такой подарок. Вы понимаете, о чем это говорит? И власти это разрешают. Ну, а теперь мы прослушаем композицию все той же группы Slayer с тем же названием Souls of Heaven, но с компилейшена под названием Satanic Slaughter, то бишь Tribute to Slayer. Группы...
1: Какие слова смешные ты выдумываешь.
0: Ну, это приходится. Работа, Саша, понимаешь, мне же деньги здесь не на просто так платишь, а я там ящики где-то гружу. Это так, чисто бонус такой небольшой. А так, в этом сборнике участвуют такие группы, как Dissection, Hypocrisy, Merciless, At The Gates, Invocator, Enslaved, Edge of Sentience, Cemetery, Crown of Thorns, Краб. Вот, и все они...
1: Краб — хорошее название.
0: Вот, и все они исполняют песни Slayer начала их эпохи Возрождения. То есть 83-й, 85-й, 86-й, 88-й и, наверное, даже 90-й год. Вот, и даже в проекте выход второго диска, то есть номер 2, в который войдут песни уже более поздних лет. Вот, ну а сейчас группа Cemetery, которая исполняет музыку Doom, вот, исполнит нам ту же композицию, и даже достаточно красивую, но не так здорово, как Slayer. Опять же, вот слово «ковер» оправдывает свое название.

0: Ну что же, я предлагаю послушать, что хотят узнать у нас.
1: А там
0: у вас
1: есть желающие?
0: Да, телефон 203-19-22 замигал.
1: А зачем ты это говоришь человеку, который уже позвонил? Я вот не понимаю.
0: Ну, вдруг он ошибся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Алло.
1: Доброй ночи.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я вам тут сразу вот звоню.
0: Это очень хорошо.
2: Поймали ваше радио тут по телевизору. Очень здорово, нам вообще понравилось.
0: А в цвете у вас идет?
2: А?
0: В цвете идет у вас цветное изображение.
2: Тут не слышно, да, говорит человек.
0: Цветное изображение у вас?
2: Какой там цвета, черно-белый?
0: Вот это мы всегда воюем с трансляционным центром на эту тему. Да, спасибо за информацию.
1: Если я там
0: да.
1: выгляжу небольшим негритенком, то вы не подумайте, что я просто белый.
2: А там правда, да, вообще непонятно, что это такое.
0: Ну, это на самом деле сиамский близнец, а не дважды два. Вы, наверное, да.
2: Она дважды два показывает.
0: Да?
2: Но.
0: Ну, это вот именно он.
2: Ты не орите вы.
0: Ну, какой у вас вопрос, уважаемый?
2: Вопрос?
0: Да.
2: Ну, я не знаю даже, какой вопрос.
0: Ну, что же.
1: Что же вы звоните, эфир засоряете тут?
0: Ну что же, к сожалению, связь у нас внезапно прервалась.
1: По техническим причинам. Заметьте, по техническим.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Связь, видишь, со связью что-то не ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Да, я вас слушаю.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: То есть мы вам должны вопрос задать.
3: Давайте.
1: Сколько вам лет?
3: 40.
1: Ваше имя, фамилия, отчество?
3: Анна Алексеевна Литвинова.
1: Как?
3: Анна Алексеевна Литвинова.
1: Так, Анна Алексеевна. Группа крови?
3: 4-я РВ.
1: Так, сколько у вас детей?
3: 4.
1: Вы замужем?
3: А то.
1: А у вас, вот, кстати, у вас есть урод в семье?
3: Нет, никогда.
1: Нет, а вот тогда вы не подпадаете.
0: А номер вашего автомобиля?
3: Старенький, 2.
1: Двоечка.
0: А
1: да?
0: Номер не помните. Вот если, например, сейчас, не дай бог,
3: нет,
0: его угонят, вы скажете.
3: Я помню.
1: Ну, какой семейный достаток?
3: Ну, 3-4 лимона.
1: Что ж так много-то? Откуда такие деньги вообще?
0: А сколько комнат у вас в квартире?
3: 3.
0: Трехкомнатная квартира. Какой этаж?
3: У кого? У меня ирландские волкодавы.
1: Ага. Это кто это?
0: Это такие собачки. Милые.
1: А как же с ними уживаются дети ваши?
3: Ну,
1: насколько я знаю, ирландские волкодавы – это серьезные вообще животные.
3: Отличные собачки.
0: А скажите, пожалуйста, этаж какой у вас?
3: У нас 12-й.
0: 12-й. А вот когда лифт не работает, вы собачек выводите гулять?
3: Мы идем в соседний подъезд, он совмещается туда и туда.
0: То есть у вас какой-то новый дом?
1: Козырный. Видимо. Это вот сейчас понятие такое.
3: Нет, ну, Донецкого рынка, дом-корабль.
1: Кстати, нам вот эта двойка будет нужна, запомни.
0: А кто у нас муж?
3: Кто у нас муж?
0: Да.
3: У нас замечательный муж.
0: Ага.
1: А почему вы так поздно не спите?
3: А зачем спать-то? Надо веселиться.
1: На том свете выспимся, правильно?
3: Вот
1: у меня тоже
3: именно,
1: такая
3: вот
1: позиция
3: именно.
1: Жизненная. А, ну, хорошо, у вас же мальчики или девочки?
3: У меня две девочки.
1: Девочки у вас?
3: Да,
1: а сколько
3: Алина
1: им лет?
3: И Кира.
1: Как?
3: Алина и Кира.
1: А вы сказали, у вас 4 детей.
3: Ну, а те, извиняюсь, почти любовью.
0: А скажите, а вы работаете где?
3: В частном секторе.
0: В частном секторе.
3: Я хирург.
1: Вот
3: собачий.
1: Собачий?
3: Да.
1: Ага. То есть ветеринар?
3: Ну, как бы.
0: А как вы относитесь, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такой идее, которую давно наша программа вот выдвигает, и даже мы обсуждали на сессии вот депутатов недавней, по установлению в Москве таких, знаете, экспресс-пунктов по обслуживанию хирургическому не только населения, но и животных. То есть, чтобы, например, любой желающий мог сделать себе прям вот, ну, скажем, на станции метро, в специальном, конечно, помещении, операцию по удалению аппендицита.
3: Ну, я со своей точки зрения, я им помогу.
0: То есть, все-таки мы можем положиться на профессионалов.
3: Я обязательно это сделаю, потому что если человек хворает или собака, я по полной программе им просто-напросто помогу.
1: А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что усыпляют животных?
3: Ну, усыпляя здоровых животных, я не думаю, что это правильно. Но если к этому есть какая-то причина, или человек устал от животного и не может его кому-то отдать, угу. я соглашусь.
0: То есть, а животные-то не виноваты, если...
3: Животные не виноваты, но я этого делать не буду.
0: А скажите, вот если бы вам вдруг внезапно бы сказали, что вот у вас нет выбора, вы должны своих собак поменять на любое другое животное, вот завести любое животное, кроме собак, какое бы животное это было?
3: Я лучше себя усыплю.
0: Угу, то есть все-таки... А вот не было бы дано такого, вот все равно. Ну, вот кого вы больше любите, птиц или, например, кошек? Вот.
3: Нет, у меня и кошки, и собаки, и птицы. Я ни на какое другое животное никого не поменяю, даже мужа.
1: Целый питомник.
0: А скажите, а приходилось ли вам делать какие-то хирургические операции птицам?
3: Да.
0: А вот если не секрет, так вот в основном какие хирургические вмешательства вот у птиц происходят?
3: Да. Значит, очень часто волнистые попугайчики сидят на шифоньере, как они говорят, шифоньере. Угу. Вот, да. Вот, и ломают свои маленькие-маленькие ножки. И говорит, Анна Алексеевна, а будьте любезны, я спички привязываю и немножечко пластыря.
0: То есть,
3: все.
0: Это такой мини-гипс получается.
3: Да, мини-гипс.
0: А вот имеется в виду какое-нибудь такое проникновение внутрь тушки, ну, именно вот когда...
3: Внутрь тушки никому не позволено птицам и не удается.
0: То есть,
1: а почему?
3: Не получается.
0: То есть, операции хирургические...
3: Наркоз они не держат.
0: Ага.
1: А без наркоза кричат, наверное.
3: Ну, еще бы.
0: Что же, спасибо.
3: Попробуйте сами.
0: Нет, мы не будем.
1: Нет, к этому, к святому нам лучше не дотрагиваться своими грешными руками.
0: Спасибо, спасибо вам большое.
3: Пожалуйста.
0: За то, что вы ответили на наши вопросы. Звоните нам еще, удачи вам. Ну что же, действительно, хорошо мы попали. Хороший телефонный звонок.
1: Хорошо.
0: Я говорил, что всегда тебе, что у тебя очень удачно вот, получается набрать номер.
1: Ну, счастливая рука.
0: Ну что же, следующая композиция.
1: Да, следующая композиция со сборника трибьют Металлика под названием Metal Милиция.
0: А там, вот, ты говоришь, поет Ляля какая-то.
1: Да, и там поет Клава. И песня называется Forum. Забыл.
0: Это зовут, по-моему, Анжелику. Так, вот, Анжелика.
1: А группа называется Idiots Rule.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: типично такая, знаешь, вот музыка того государства, в котором долгое время твоя задница гостила, то есть государство Америка. Соответственно, все наши радиослушатели сейчас, типа, что за задница, что за слова? Нет, просто в Америке это очень распространенное слово. Типа, довези-ка мою задницу с вечеринки там, милый, до бассейна. Ну, так она ему говорит. Вот так и таким образом я и назвал тебя тоже задницей, в хорошем смысле этого слова. На самом деле ты Антон Королёв, и ты вот, так сказать, халтурил, ездил играть с одним оркестриком по зарубежьям дальним, в частности, вот по Америке, приехал полный, ну вот не в смысле физическом, потому что это тебе, конечно, не грозит, но в умственном тоже не грозит, а скорее это впечатление, скорее в эмоциональном, я бы сказал. Эмоциональные впечатления из тебя так и прут, и я понимаю причину этого, хотел попросить тебя, так сказать, поделиться вот теми фактами и теми, так сказать, происшествиями, которые там, так сказать, с тобой случились и которые тебя поразили, с нашими уважаемыми радиослушателями.
1: Ну, мне главное только вопросы задавай, потому что мало ли что тебя интересует. Мне, например, очень интересовало состояние газа в нью-йоркских гостиницах. Это
0: газ.
1: Газ. Ну, у тебя, я знаю, плита электричная, ты не помнишь, да, что это такое. Да. А там есть такие аппараты. Вот, я думаю, это тебе, вот, наверное, мало было бы интересно. Вот, а меня заинтересовало, так что ты меня ориентируй просто. Вот.
0: Ну, давай вот прямо с газа и начнем. Собственно, по идее, достаточно, как бы, Америка считается передовой державой. Там, значит, выдумали что? Ансамбль Бон Джови выдумали. Выдумали Барби, значит, куклу уже многократно вот о ней рассказывалось.
1: Вот. Мы к ней еще перейдем, потому что это очень важно.
0: К мужику к ее тоже, потому что теперь ей еще изобрели мужика.
1: Нет, ну ты мне рассказываешь. Там, во-первых, есть Барби уже просто беременной. Значит, продается. Продается наборчик.
0: Извини, да.
1: Значит, ну там что положено. Ребенок сам вкладывает на нужный период нужной формы.
0: Зародыш.
1: Да, вот эту модельку. И мама говорит, например: доченька, пора вынимать. Уже зародыш не на стадии там головастичка, а уже на стадии щеночка. Вот надо вот этот положить. Она: спасибо, мама, значит, и...
0: Так, а слушай, а может быть, это и правильно, как бы вот, может быть, там бы я бы и не открыл такую вот сеть из консультаций, вот где вот мы учим женщин, там, молодых мам сцеживать, потому что, видимо, такая культурная работа на уровне, я бы сказал, вот экономическом даже, потому что это же экономика, это вклад в экономику, продажа беременных Барби, вот, вполне возможно, это бы избавило вот этих молодых мам от испуга, от самого факта появления, так сказать, Айлана, то есть чужого, из пуза вдруг. Ну, представь себе, у тебя вот сейчас из пуза лезет чужой. Ты же, у тебя же будет нервный срыв, потрясение. А ведь не все, например, молодые мамы реально знают, вот, что это такое с ней происходит. То есть, может быть, это вот беременные Барби, это как бы выходка здравоохранения
1: американского. На этой теме вот именно чужого есть столько желающих заработать, что Барби это просто становится в один ряд с многочисленными школьными кружками и так далее. Что касается Барби, ну уж раз мы с нее начали, мы коснулись очень важной темы. Темы детского базитического воспитания. И я не буду долго распространяться, я скажу только четко свое мнение. Ребенок, играющийся в детстве, вот ты вспомни, там чем-то игрался, если ты помнишь.
0: Гагарин. У меня был из розовой пластмассы Гагарин размером, вот, ну, черт, чуть было не сказал, с фалос среднего размера. Ну, где-то так. Вот, с таким скафандром. На скафандре написано СССР, а сзади два баллона такие, не отстегиваешь. Он был достаточно грубо вылет. Ну, вот написано было Гагарин.
1: Это очень важно. Да. Во-первых, что он был грубо вылет. И что он был весь розовый. Ну, ты видел, когда...
0: Знаешь, не розовый, а типа вот, как сказать, то есть это нельзя назвать розовым цветом, а типа вот, я бы сказал, ну, может быть, такого телесного цвета, но утрированно телесного.
1: Где ты видел космонавтов в скафандре телесного цвета?
0: Ну, вот это увидел Гагарин. Вот,
1: только вот игрушечного.
0: Да.
1: Это подтверждает то, что игрушка должна быть абстрактной. Человек, играющийся в куклы, там, в машинке, развивает абстрактное свое мышление. То есть он кусок тряпки там скручен, представляет, что ты его дочка там и так далее. Это очень важно для развития человека.
0: Да.
1: Чем человек отличается от животного? Несколькими вещами. Я сейчас могу их перечислить, но не буду.
0: Правильно.
1: В частности, обладанием отвлеченного или по-научному абстрактного, обладанием абстрактного мышления. Когда ребеночку делают Барби, у которой все на месте, все, что нужно живому организму, вот, у него вычеркивается абстрактное мышление. И он хавает то, что ему дают, и понимает все конкретно. Вот, поэтому открывается дорога воздействию массовому на сознание этих людей, которые потом из этих детей вырастают, и они воспринимают все конкретно, без своего какого-то отношения, без абстрактных ассоциаций и всего такого прочего, что человека как бы выделяет из животного мира.
0: Ты знаешь, вот в связи с этим мне бы хотелось затронуть такую тему, достаточно животрепещущую, и тема интересует многих наших радиослушателей. Вот, это тема, так сказать, секс-индустрии в Америке. Вот мне так кажется, что в связи, вот как ты сказал, если переложить на расклад с Барби, это когда вот, значит, там практически все детали, даже вот сосочки у нее там, если посмотреть в лупу, в хорошем смысле этого слова, там даже волосики видны. Но это дорогие модели, действительно дорогие, не для всех. Бывают Барби в человеческий рост, это уже как бы... ну, действительно, предмет секс-индустрии, все понимают. Но, тем не менее, если, значит, у них такое уже происходит, перемена, значит, Барби и перемена, так сказать, становления детского, так сказать, воображения, что ли, я не знаю, влияние на детское воображение, то, видимо, с сексом там ситуация такая же. Если не грустней, видимо, как бы вот социум их американский, он должен навязывать какие-то формы сексуального общения такие, которые, ну, скажем, лет 20 назад во всем мире пуританском тогда считались извращениями, а сейчас это очень обычно, и если, например, уже пользоваться обычным дедовским методом, вот, то уже это там все равно, что, ну, например, варить в собственном офисе пельмени.
1: Ты знаешь, опять же, тенденция очень расслаиваемая. То есть есть места, есть слои населения, которые занимаются вот этими интересными способами. И есть слои населения, которые, то есть, тут конкретно ничем не занимаются.
0: Потому что индейцы. Вот.
1: Нет, индейцы, ну, не будем трогать. Это, кстати, люди, которые сохраняют человеческий облик. Вот, в отличие от многих своих соотечественников американских. Я имею в виду такой момент, как юридически он выражен в словах «сексуальное преследование». То есть, когда мужчины в транспорте на улице ходят с инфантильными физиономиями, потупя глаз и боясь нормально так по-человечески оценивающе долей там азарта в глазах взглянуть на женщину.
0: Как говорится, раздеть взглядом.
1: Да, да. Что, в принципе, я думаю, так и должно быть. Это же женщине комплимент, это же внимание. Конечно, не говорю о сальностях, там, искобрёзностях, а нормальное рыцарское такое раздевание глазами. Это же прекрасно. Там этого практически
0: любование,
1: нет.
0: Да, любование,
1: это преследуется. Да. Вот, и вследствие многократного повторения вот таких вот конфликтов, вот эти совершенно глупые взгляды мужчин без сексинки в глазах.
0: То есть просто как на предмет мебели или на...
1: Сквозь даже.
0: Ну, сквозь, да.
1: Вот. И это расслаивание от самых каких-то загибистых способов до отсутствия всяческих способов, это результат одного и того же упадка вот этого самого общества, к которому мы все так стремимся.
0: А вот хотелось бы мне знать, то есть да, эта проблема действительно существует, и как бы, так сказать, борьба с насилием против женщин, так называемым, она, в общем-то, принимает порой формы очень глупые, какие-то и нелепые, но тем не менее, ведь изначально наверняка вот такую цель перед собой поставили различные феминистические организации. То есть, по сути дела, как бы, ну, это своего рода уродство. То есть, любая феминистическая организация — это уроды, которые, собственно, ну, и так они обделены в в общем-то, мужским вниманием, и, видимо, пытаясь компенсировать это, они, собственно, вот организуют...
1: Или гиперболизировать это мужское внимание. Да. Потому что, представляешь, ты приударит за феминисткой.
0: Да, это же... ужас. Вот, это но... все равно, что съесть сырого сама. Но подожди, я к тому хотел сказать, что тем не менее, как бы это модное было течение, там все базетки, значит, типа там ходили в шортах, трясли сиськами, однако смотреть на них было нельзя, потому что, дескать, она там феминистка, как бы, вот. Но сейчас вот тебе не показалось ли, что они сами от этого устали, и что, так сказать, нормальные американские девчонки уже затрахались вот гулять по улицам и не ловить на себя взгляды мужчин. Может, им уже и не нужно это весь феминизм. Не показалось ли тебе, что они просто идут, и если не глазами, то задницей просят? Ущипни меня, ущипни.
1: Нет, пока понял, еще нет. Понял, они именно только вошли во вкус. Но я хочу сказать, что все эти феминистические организации, садомазохистские клубы, гей там кварталы и все такое, это опять же все следствие одной причины. Общество, человечество в целом приходит в упадок, перепроизводится. Потому что, сам понимаешь, есть перепроизводство. Конечно. Людей очень большое. И как бы природа, она сама какие-то вырабатывает механизмы, препятствующие просто воспроизведению рода хотя бы. Угу. Это, конечно, это не спасет, если там все станут заниматься садомазохизмом. Демографический взрыв от этого не угаснет. Потому что есть люди на менее развитых экономических континентах с узкими глазами. Они-то этим-то не занимаются. То есть занимаются, но...
0: Ну, это уже на государственном уровне у них просто.
1: Да. Вот, то есть просто идет, это вызвано тем, что вот, препятствуется воспроизведению человеческого рода самой природой.
0: Ну, ты знаешь, вот сейчас бытует мнение такое часто вот по диапроектору, например, происходит передача там, и разные ведущие, они вот там так глазами еще всегда так хлопают судорожно, у них бельма так брык-брык, вот, но он почему-то ведет передачу. Кстати, часто нам присылают, вот, например, Татьяна Никаноровна Смекалка письмо прислала, почему все вот новые телеведущие так глазами сверк-сверк-сверк-сверк. Вот, но ответить на этот вопрос я не могу, видимо, у них есть деньги. Ну вот, но это не важно. Так вот, они все отмечают как, ну не то, что болезнь, а как просто факт статистики, что Европа как таковая пришла целиком в тупик. То есть вот раньше была такая восходящая линия, там, да, потом некоторое время как бы такой застой в культуре, во всем, да. Вот, а сейчас как бы вот этот их застой культурный, цивилизационный, он выродился в... какую-то полную, так сказать, деструкцию вообще всех отношений. То есть, во-первых, с одной стороны формализм дикий, с другой стороны на фоне этого формализма, так сказать, половые извращения, там, насаживание грудничков. Ну, не в гайд-парке, а какой там гайд-парк? Это в Лондоне?
1: Нет, ну, в принципе, такого особенно нет.
0: Ну, это я утрирован. Ты же прям понимаешь, что всерьез так близко. Ты мысль абстрактная.
1: Хорошо,
0: Как бы я показываю два полюса. С одной стороны, вот по твоим же словам, я если, например, на тебя производит напрыг какой-то джентльмен американский, и ты достаешь пистолет, то ты не имеешь права в него уже не выстрелить, потому что тебя во все дырки, значит, за то, что ты пистолетом помахал.
1: Ну, это, опять же, ты немножко скакнул с темы на тему, тоже
0: естественно, важное. Естественно, после вот. Того случая.
1: Да, в тотальной юридизации общества.
0: Вот, вот. Так, как бы, с другой стороны, вот эта тотальная юридизация общества, она же должна компенсироваться каким-то, ну, я не знаю, может быть, вполне возможно, появится какой-то новый панк. Может быть, появится фашизм европейский, понимаешь? Но это касательно Европы. А вот в Америке, мне почему-то, опять же, так кажется, и по твоим каким-то рассказам, никаких вот таких сдвигов нет. Да их особо и не было. Это страна, по-моему, Тома Джонса, да, он там, по-моему, с такими толстыми бедрами, дяденька. Ну, то,
1: да.
0: То есть никогда там вот не появится там Sex Pistols в Америке. То есть там появится какая-нибудь Нитти Грити Дёт Бэнд или еще что-то. Если о музыке говорить.
1: Опять же, если о музыке...
0: Да. Я тебя совсем запутал, да?
1: Да, я судорожно хватаюсь.
0: Я и сам не помню.
1: Ну, неважно. Главное, мы побольше фактов.
0: Фактов.
1: Здоровое, я бы сказал, такое явление, по мне, судя там по телевизионным глупым передачам, обилие женского рок-вокала.
0: Угу.
1: Но не в глупом смысле, а в хорошем.
0: То есть... Да ладно, ну женский рок-вокал в хорошем смысле.
1: Хорошо слушается, ты знаешь.
0: И... Нет, послушай, тут смотря что вкладывается вот в рок-музыку, да, то есть, ну, например, вот Мария Валерьяновна Распутина, певица, вот она поет «Я была на Гималаях», хороший вокал, но, как бы, с другой стороны, есть Нина Хаген, у которой, может быть, несколько другая стилистика, но Нина Хаген, естественно, более, как бы, серьезный человек по всем понятиям, это просто человек, вот, поэтому, как бы, в данном случае вот эти певички многочисленные, которые мелькают по телевизору, как бы хорош не был их вокал, они, то есть, те же самые Барби, только вот на рок-сцене, ну, вот, из диапроектора,
1: как раз, как раз, в общем-то, и нет, потому что они, у них вид вот этих любимых мною женщин 60-х, 70-х годов вполне милый, очаровательный, поют хорошо и, в общем, довольно-таки душевно. Вот, чего не скажешь там о многих других.
0: Угу, ну, понятно.
1: Да.
0: Ну, продолжай.
1: Вот, а что касается, опять же, Барби, то сейчас новое понятие вкладывается в выражение «живой концерт».
0: То есть там.
1: Там. Потому что то есть живой концерт – это значит концерт при полном зале, при полной продаже билетов. Почему? Потому что принято сейчас, дабы маэстро, дирижирующий коллектив.
0: Слушай, ты сейчас имеешь в виду, извини, что перебиваю, вот концерт классичной музыки.
1: Вообще.
0: Давай, знаешь, как бы, ну, вот рок-музыку немножко подвинем.
1: Просто ты меня сейчас собьешь, и я просто забуду.
0: А знаешь, что у тебя несерьезная тема. Нельзя забыть.
1: Серьезно, у меня просто часы сейчас перепутались. Вот, сейчас вот по американскому времени...
0: А я тебе говорил, что столько часов не надо налеплять, уже не модно это.
1: Да?
0: Ну ничего, да, давай.
1: Вот
0: пожалуйста.
1: По американскому времени у меня сейчас сон после завтрака. Поэтому я немножко вот путаюсь. Так вот, живой концерт — это когда обилие публики в зале. Потому что когда как бы билетов продано мало и народу пришло мало, дабы не расстраивать маэстро, дирижирующего или там что-нибудь еще, на свободные места сажают манекены, очень хорошо сделанные, имитирующие живое тело, манекены людей в разных позах, задумавшихся о музыке, улыбающихся чему-то своему. То есть полная иллюзия живого человека.
0: А вот маэстро об этом знает? Как бы это по умолчанию производит?
1: А знать-то он может и знает. Ну как он может определить вот коротким взглядом в публику во время поклона, сколько живых, а сколько этих самых манекенов?
0: А по шлепкам, то есть аплодисментизм, это, знаешь, происходит,
1: ну, это уже
0: из динамиков.
1: Вообще элементарно,
0: понятно.
1: Да. Манекены повсюду. То есть ты заходишь в магазин какой-нибудь, музыкальный, например, и видишь, как...
0: Мика Джаггер, например.
1: Не, ну к нему так просто не зайдешь.
0: Да, вот. Что-то я позабавил, что не все как я, да.
1: Да, обычный магазин музыкальный с обилием роялей. И смотришь, как люди сидят, что-то там переворачивают ноты.
0: Да, там.
1: Вот. Потом оказывается, что-то просто манекены, а люди там, в общем-то, ну, один-два зайдет за день. То есть создается впечатление, что твой магазин посещаемый. Это раз. Создается впечатление то, что много людей, и ты там не оттуда ничего не свистнешь. Это тоже имеет значение. Вот. Вот и все, что я хотел сказать по этой теме.
0: Ну, а вот как бы это все понятно с манекенами. Вот хотелось бы спросить, поскольку ты ездил с классичным коллективом подработать, денег, значит, нажить. Вот ты, наверное, и ты же ездил не первый раз дуть там. Вот,
1: ну, лейту, да, бывало.
0: То есть дул уже там. Вот, вот в этот раз, когда ты ездил дуть, значит, насколько, на твой взгляд, изменилась именно публика на классичном концерте? И изменилась ли она вообще? То есть сколько было народу? Вот мы сейчас давай возьмем только Америку, не будем говорить о Бразилии, именно по Америке. Какие, в каких штатах? То есть, и есть ли как бы зависимость? Можно ли проследить зависимость посещаемости,
1: ну, зависимость
0: от штата?
1: Посещаемости,
0: да. Там, да.
1: Небольшая, просто можно подчеркнуть то, что, например, в Нью-Йорке в зале в основном все бывшие наши. Вот их там большинство. Вот. Что касается других зал, в принципе, одно и то же. Но тенденция печальная такая, что не только у нас большие симфомонстры играют всякую ерунду. Вот. И не только у нас пытаются вытащить, мягко говоря, второстепенные произведения, пусть даже очень хороших авторов, которые у них все равно есть. Хоть ты там будь разбитховен, у тебя что-то да есть такого.
0: А прости, так немножко давай от темы о публике отойдем, пока вот это вот выплыло. Uh-huh. А чем это объясняется? Почему бы не выбрать какие-то известные, хорошие произведения и не сыграть их хорошо? Что же это за идиот выбирает заведомо хвостую фишку?
1: Ну, опять же, это один из признаков или как бы показателей, может быть, упадка и тупика, когда возникает этакая энциклопедичность всего. Вот, например, ты записываешь все произведения Машковского. Это такой дяденька писал этюды для пианино.
0: А, я думал, вот. Мой однокашник, он сейчас это на заводе. Ну, не важно.
1: Ну вот, то есть дети сейчас, то есть многие...

0: таким глубоким, утонченным человеком, вряд ли я
1: с тобой... чувствующим искусством.
0: Да, я вряд ли нашел бы с тобой общий язык. А дяденька с палкой, или он просто ничего не понимает, или он стебается.
1: Или пьет.
0: Или, ну, это...
1: А, ну, извини, да, одно и вот. То же.
0: Или он просек свою, как бы, экологическую нишу среди вот этой самой конъюнктуры классичной и играет то, что другой еще не успел сыграть.
1: О, как.
0: Вот. Или все это вместе.
1: Угу,
0: еще приятно, кстати, замучить своих музыкантов, играя всякую ерунду. Но, а возвращаясь к публике, что да, печально, публика набивается полными залами и радостно аплодирует тому, что, в общем-то, вот, у меня вызывает недоумение, мягко говоря.
1: Послушай, вот как бы во время моего последнего посещения этой Великой Свободы меня просто, значит, позвали, там меняют вот эти здоровые, так сказать, амортизаторы под статуи Свободы, и меня позвали, значит, чтобы очистить их от планктона, там, от ракушек, ну, как консультант.
0: Двоим способом вот этим.
1: Да, да, ну, не обо мне сейчас речь. Вот, я как бы там посетил некоторые концерты, и, в частности, очень много посещал кинотеатры. Я обратил внимание, что там, значит, к каждому удачному моменту или неудачному, ну, все равно к какому, главное, вот, например, момент склейки, кадр сменился, камеру перевели, ничего особенного не произошло, они, значит, все жрут попкорн и в момент перевода камеры кричат «О май гад!» Вот так театрально. Вот. А когда, значит, я спросил у одной аборигенки, дескать, скажи мне, вот что же это за группа «Оазис» такая у вас новая? Она выпучила глаза на меня, базетка, и так типа «О, да это же так же гениально, как Битлз». Вот. То есть, ну, представляешь себе, да? Какой ужас. Но смысл не в этом. Вот как бы публика, которая ходит на классичные концерты, кричат ли они «О май гад!» и едят ли попкорн. Это очень важно, потому что...
0: Ну, да, не принято попкорн есть. Многие, кстати, интересуются этим. Потому что действительно тот же Кондрашин назвал американскую публику «жующей». Вот. Бывают концерты на таких точках, которые как бы универсальны. Там и спортивные соревнования проходят, там и выборы мисс этого штата, там и выставка собачек, там же классичный концерт и какой-нибудь...
1: Ярмарка пива.
0: Да, или баптистский просто сейшн какой-нибудь. Вот. И там люди по привычке, ну, они вчера были здесь на хоккейном матче, а сегодня они слушают Чайковского. Ну, по привычке они пожевывают, конечно, этот попкорн, но в серьезных залах обычно не жуют. Вот. И там они стараются себя вести правильно и как бы соответствовать этим меркам классичным. То есть они ритуально тусуются по классике.
1: Ага, а форма одежды, вот, как бы, например, в городке Прага вот летом, вот этим прошедшим летом, была такая повальная мода ходить в семейных трусах. Прям здоровые, значит, чехи ходят прям в семейных трусах и, в общем-то, ну, это так не... же гениально, как Битлз. Вот.
0: Ну, это не считается трусы, ты вот, вот отстал.
1: Нет, это именно трусы, я вот именно настаиваю, что это трусы, потому что это трусы.
0: Ну, то, что для тебя трусы, для них, может, смокинг.
1: А, так вот я тогда о теме, значит, вот какая форма одежды американской публики на классичных концертах?
0: Ну, опять же, довольно манекенская. То, что ты одел на классический концерт, ты как манекен преподносишь свое благосостояние, свой социальный уровень, вот, и место, которое ты закупил себе, тоже неважно, что оттуда, может быть, слишком громко слышно.
1: Главное, впереди.
0: Вот, но ты там хорошо сидишь, да, в своих там смокингах, которых... В трусах, конечно, не ходят. Это
1: не
0: точно,
1: ходит,
0: да. В трусах ходят обычно музыканты на репетицию, потому что им жарко, непривычно. У них вот, у наших музыкантов сейчас вот по часам экологическим зима, а их привезли, а там 25 градусов.
1: То есть там сейчас жарко, да?
0: Да, здесь люди в это время у нас ходят в штанишках, как очень прилично и нормально себя ведут. А там считается, что во время... Ну, зима все-таки в организме, и вот им жарко. И они считают, что надо вот ходить в таких трусиках, называя их разными модельерскими терминами. Но все равно я с тобой согласен, это трусы. Для меня это тоже трусы. Я в них вот не хожу, честно.
1: Ну что же, я хочу, так сказать, нашим славным героям, которые нас слушают, сейчас сказать, что вот тот музыкальный фон, который идет так ненавязчиво под нашу беседу, это, как сказать, чисто американская группа, она такая же гениальная, как Beatles, название ее я выговаривать не буду, потому что она вам ничего не скажет.
0: Но она замечательно передает атмосферу. Атмосфера, вот зайдешь ты в лифт какой-нибудь гостиницы.
1: А там такая жужжалка.
0: И вдруг такая жужжалка именно на такой же громкости, также членораздельно.

0: Угу. Вот. И цик-цик идет.
1: Да, да. Цик-цик. Также ты это слышишь в магазине.
0: Вот. А я, собственно, предлагаю, как бы у нас сегодня специальная подборка американизированного, так скажем, искусства. И даже вот ансамбль молодежь называется «Wasp», переводится как «100% американец», так же гениально, как «Битлз». Я предлагаю послушать это произведение вот, культуры. Это «Кока-Кола» ведь.
1: Ну давай, я не буду спорить.

0: И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Антон Королёв. И, собственно, речь у нас идет о государстве Америка, которое он недавно посетил. И поскольку он там посещает его часто, как халтурит, дует, вот вы слышите, дует. Вот. И то, собственно, он хорошо видит динамику развития в ту или иную сторону местного населения, местного колорита, там, природы разных и всего такого прочего. Вот о чем я хотел еще с тобой поговорить.
1: Вот да. Насчет динамики, да, очень. Я вот в этот раз, ну, прям расстроился, насколько потерян Америка и колорит Америки. Угу. Мы теперь его можем понюхать вот в этих дурацких фильмах, которые показывают. Угу. Вот, то есть ты можешь не смотреть на сюжет, но ты можешь ощутить там какой-то американский колорит. Насчет природы, все, в общем-то, как было, и слава богу, то есть там довольно чистый воздух, даже в городах, которые издревле у нас считались загазованными, и, мол, там полицейские стоят в этих, которые вот от стронца оберегают, и вообще у них искусственные деревья на улицах, в общем, деревья у них нормальные, и с воздухом тоже в порядке. Вот. Но удивительно, что страна, обладающая, вот, на мой взгляд, довольно-таки приличной экологией, имеет такое количество недоброкачественного людского материала. То есть каждый третий на улице особенно крупных городов дегенерат.
0: Неважно, а вот независимо по каким признакам ты судишь? То есть, ну, по разговору или как бы видно... Вот,
1: ну, на... я с ними обычно не разговариваю, не о чем просто беседовать. Face Control, который, кстати, вот, очень перспективный метод, набирающий у нас силу и очень мне помогающий, в общем-то, в этих путешествиях. И просто комплекция, ужинки, наличие съестных каких-то продуктов в руках.
0: Послушай, прости, что я перебиваю, собственно, а не было ли у тебя такой мысли, что это наши бывшие соотечественники? Просто вот как пример, например, туда свалил один человек, который тут длительное время занимался музыкой, ну, вернее, продюсерством, но очень неудачно. Он такой, знаешь, мелкого роста, у него там пальцы как-то нелепо загнуты, то есть вот... скажу прямо, что он по национальности еврей, и как вот, да, вот он является символом такого вырождения именно этой нации. И он сейчас, значит, свалил туда, там что-то какие-то там, какие-то открыл фирму, дела идут у него так не очень хорошо, но однако, как ни странно, идут. Вот. И поскольку в свое время Америка это была такая типа мечта для вот людей подобного, скажем так, рода, и не только. А, спасибо. Это я вот сказал, тут мне принесли, да. Так вот, и, собственно, очень огромное количество как бы туда свалило народу, чтобы как бы вот сделать там бизнес. Вот, может быть, это именно наш вот соотечественник, потому что если бы ты видел вот этого товарища, теперь уже господина, я думаю, что ты бы еще бы низшего был мнение о... А если бы ты еще с ним поговорил?
1: Ну, да ладно. Ну, да. Ты знаешь, наши, они, во-первых, все-таки как на людей похожи, они все-таки живые. Ну, нет. Хотя... Ну, доверьтесь моему
0: опыту. Послушай, ну как, ну я-то вот представлю. Ну ладно.
1: Ладно,
0: да,
1: вот, не буду. Доверьтесь моему опыту, молодой человек, как говорит один из полковитых маэстро. Ну вот.
0: Он не доверится. Он, во-первых, глухой у нас. И все, что ты ему говоришь, ему по барабану. Так что ты только ко мне апеллируй. Вот, мне, видишь, принесли. Да, ну продолжай.
1: А что касается американской мечты, то это дело действительно настолько вот в крови уезжающих людей, что они с порога начинают ловить кайф от Америки.
0: У тебя это было?
1: У меня нет, я же не приехал туда жить. Правильно. Меня возят насильно. То есть я подписался подзаработать в коллективе. Я как в армии. То есть меня, как бы я ни старался, что бы я ни предпринимал, раньше не выйдешь. Угу. То есть чем тебя, пока тебя не опустят в Шереметьево там на землю, ты из гастроли не вернешься. Угу. Разве что тебя могут там выслать из страны, если ты там что-нибудь совершишь противозаконное. Вот. А я говорю о людях, которые уезжают навсегда. Американская мечта тут же начинает у них цвести в их сознание, начинает ловить кайф от всего американского. Невзирая на то, что здесь он был все-таки там какой-никакой музыкант, там он в лучшем случае поначалу клеит ящики и очень этим доволен.
0: Ну вот, кстати, прошу прощения опять, что перебиваю. Вот именно вот самые такие выкрики не вовремя «О май гад» в кинотеатрах происходят со стороны вот таких людей, которые явно приехали, вот они из Пскова откуда-то, они, значит, перебрались к американской мечте и видят все вокруг попкорн, жуют и кричат «О май гад». И они тоже кричат, и как очень часто не в попад. То есть, в принципе, можно определить вот по первой, что это как бы именно...
1: Ну, для этого, кстати, вот существуют такие курсы. Не у всех хватает возможности и денег на них попасть. Иногда община организовывает посещение этих курсов, иногда приходится за свои. То есть, просто элементарного поведения. Вот, например, человек, входящий в церковь православную, должен знать, что если он мужчина, он должен снять шапку. Если он женщина, он должен быть в платочке, желательно.
0: И стоять справа.
1: Вот. Если ты войдешь там...
0: Или слева.
1: В какое-нибудь...
0: Я не помню, да, ну извини.
1: Например, индейское капище, это может быть там ровно наоборот, но ты же не можешь заранее этого...
0: Конечно.
1: Вот для этого существуют такие курсы. Там тебе объясняют, когда кричать «My God», или как ты там сказал.
0: Я не помню. У меня это на пленке записано, я сейчас отмотаю.
1: Угу.
0: О, май гад.
1: Так.
0: Еще раз поставить? Ну, не могу уже мотать, сейчас садиться в батарейке.
1: Ну, просто я сейчас вспомню, о чем мы за это перед этим говорили.
0: О бабах. А, вот. Нет, подожди, о бабах это мы до эфира. Мы говорили о этой. Ладно, давай, раз забыли, значит, не важно. Ну,
1: вот они, они короче, все знают, что американцы это очень толстая нация.
0: Вот это я и
1: говорю. Но не знают, насколько это сейчас действительно так.
0: Подожди, а негр Майкл Джексон?
1: А это не американец, да, это понял. Человек оттуда.
0: Ну, ты почему-то показал, ткнул именно у себя на это место. Это неприлично. Ну, ладно. Давай, ладно. Да, так вот, американцы нации толстых. Так.
1: Да. И это не имеет отношения к словам Горького о американском джазе, потому что все знают, что Горький хотел написать эссе, исследование о американском джазе. И он начал это делать. Он написал: «Джаз — это музыка толстых», и он хотел написать «толстых губ». Угу. Но в это время пришло как раз известие из города, что Ленин умер, и Горький пошел его, так сказать,
0: хоронить.
1: Да, отпевать. И, а тут же референты, которые были у Горького, естественно, подсаженные определенными службами, выхватили это и размножили. И
0: так стало, что это за ленинской кончину все перевертыш,
1: да,
0: получился.
1: Да. Вот. И, но у этих людей толстые, в общем-то, все.
0: Кто-то... А, понял. Так слушай, а вот тут встает вопрос.
1: Поэтому, меня, кстати, да, они говорят, довези мою задницу, потому что основная часть тела...
0: Гуска.
1: Вот.
0: Скажи, пожалуйста, вот как бы тут многочисленные беды творятся ведь и с нашими согражданами. Вот, например, у меня на глазах, это совершенно серьезно, достаточно большое количество моих друзей, которых я очень люблю и уважаю, значит, подверглись каким-то, видать, базитическим давлением рекламным, я уж не знаю, и начинают потихоньку убивать себя, свой без того слабенький мозг. Вот один, например, значит, закупил вот этот тренажер, который везде, значит, Аплекс, он, по-моему, называется. Ну, вот, то есть для меня это как бы начало конца в данном случае. То есть раз человек не поленился позвонить этим базетам, то, во-первых, он играет им на руку.
1: И купит не один, он потом еще купит. Потому
0: да,
1: что,
0: то есть, значит,
1: извини, это уже... Саш, я да, тебе просто да. Вот это трепещущая такая тема. Ведь приобретя этот тренажер, человек ведь скоро побалуется, и как ребенок, у него же обычно детям этим дарит кучу машинок, они у него все валяются. У него валяется этот тренажер. Поэтому стоит
0: так,
1: да, не $300 там, а 60, положим. Вот. И, а вдруг он по телевизору видит, что вот для вот этой вот ягодичной мышцы
0: партняжные мышцы
1: есть еще один тренажер, еще более кайфный, который вот...
0: Ну, ты знаешь, кстати, тут немножко объяснение такое. Вроде вот парень, он как бы умный, при бабе там живет. Вот другое дело, что баба постоянно смотрит телешоу «Я сама». Я его предупреждал, говорил, ты смотри, то есть ты опасайся. Ну, конечно, к врачу нельзя бабу вести в данном случае, но как-то давление должно быть. То есть, например, ты должен стукнуть кулаком по столу и сказать: не войдут в моем доме, в мой дом вот эта скотобаза, и нечего тут включать диапроектор, когда там вот это вымя что-то вещает, к примеру. Вот, но он моего совета не послушался, прошел месяц, он мне звонит, говорит, я купил этот Аплик себе. Я, ну,
1: он позвал, наверное, попробовать.
0: Я, да, нет. Я как бы так очень отнес спокойно, не стал ничего говорить, он почувствовал в моем молчании, так сказать, очень скрытое опасение и тревогу за его здоровье. И знаешь, что он мне сказал?
1: Угу.
0: Он сказал, ну ты так помолчал, потом говорит, ты знаешь, ты пойми, это же вот не для того, чтобы там что-то пресс накачать, еще что-то. Это как бы для начала новой жизни. Вот он лежит, и я знаю, что вот я к нему подошел, что я вот могу его взять. Вот ведь надо как-то вот немножко себя взбодрить. То есть не концертом классичной музыки, не там даже не покупкой, я не знаю,
1: хорошего
0: там,
1: пива.
0: Хорошего пива, к примеру. Или там не, просто не созерцанием природы. А он вот себя себя взбадривает. Тогда чем же он отличается от своей бабы, которая смотрит телешоу «Я сама»?
1: И после таких слов, кстати, вот я думаю, ты в своей вот внутренней картотеке переместил этого человека спокойно, ни в чем его не осуждая, я думаю. Ты перемещаешь человека как бы на другую полку.
0: Уже и... пациент, да.
1: Все, да.
0: Пациент.
1: Вот. Но насчет тренажеров тоже. Это, кстати, этому подвергаются и многие наши. Что делает человек, когда туда приедет? Вот, значит, вспоминают о нем здесь. Вот он уже там машину купил.
0: Да.
1: То есть все. А когда он купил машину, он начинает ездить, как они.
0: В смысле?
1: Вот 50 метров надо человеку переместиться. Он заводит машину, снимает ее сигнализации, едет. Вот, потом ставит ее, глушит, опять ставит
0: паркует на сигнализацию. Там.
1: Паркует. Да, он долго ее паркует. Вот. В результате он на ней все время сидит и ездит. Вот. И у него становится вот эта большая задница, которую он, да, сбивает вот этими тренажерами.
0: Послушай, ну а вот с другой стороны, как бы вот в приватной беседе по сотовым спутниковым телефонам ты меня оттуда звонила, мы разговаривали, ты говоришь, Саня, сколько здесь жирных стало? Я говорю, а как же Аплекс? Ты мне что-то невнятное там начал бормотать, но потом этот канал переключили на, значит, беседы с чеченскими террористами, нам пришлось прервать наш разговор. Вот, тем не менее, мне очень интересно услышать, вот при таком обилии этих тренажеров, значит, не виден результат. Может быть, это как бы эти тренажеры и все вот это вот все эти прибамбасы, они как бы у них работают так же, как здесь сработали вот с моим другом-пациентом тире.
1: Ты знаешь...
0: То есть, типа, был начал какой-то новый...
1: Это там, одна, да, из загадок, потому что, если вернуться к диете, они же едят все. Там у них на каждом продукте написано низкий процент жира и нет холестерина.
0: Ну, вот. Сейчас тоже, тут тоже так,
1: да,
0: пишут, как бы.
1: Однако же, человек, который питается там, вот у меня была знакомая девушка, она поехала туда поучиться на 4 месяца, она была стройная, как фотомодель, вот, и кончилось это довольно печально.
0: То есть поподробнее нельзя?
1: То есть никакие диеты сейчас не способны...
0: То есть жирный, что ли, вернулся?
1: Да.
0: Можно беременный просто.
1: Ну, все тело не бывает беременным.
0: Ну, да. Ну, пухнут, говорят, а надо беременный. Вот у нас, видишь, по коридору опять ходит. Кстати, так не выяснили. Откуда? Ну, я не могу понять, откуда она тут взяла. Ладно, это потом разберемся после программы. Так слушай, вот хорошо, объясни тогда такой феномен. Значит, нация катастрофически толстеет. С другой стороны, гигантские средства вкладываются, насколько я знаю, гербалайфы у них уже не в моде. А вот вкладываются гигантские средства во всякие там модные, там мощные наездники, во все эти аплексы, то есть целая индустрия работает. Вот как это сопоставить, на твой взгляд?
1: Я немножко вернусь назад, когда я там промямлил про вот этот амплекс, или как ты его назвал. Это, в общем-то, насколько я понимаю, новое изобретение. Ну, и я, что, я его там по телевизору не видел, потому что эти аплексы показывают по платным телеканалам, по кабельным.
0: То есть ты еще должен бабки заплатить.
1: То есть это цепочка выкачивания денег по каждому поводу. То есть ты платишь деньги, чтобы увидеть такую ерунду, за которую ты заплатишь деньги, тебе ее пришлют. Вот. Целая индустрия особенно каких-то детальных выкачиваний денег. Например, под соусом какого-то начатия новой жизни, освоение новых как бы профессий вот в каком-то домашнем режиме. Например, ты летишь в самолете, вот, ну как там раньше, тебе такие духи продадут, там дадут тебе пивка за доллар и все такое прочее, покажут кино или дадут наушники послушать радио. Значит, наушники частенько теперь за деньги, это раз.
0: Да.
1: Но дабы выкачать еще денег из своих пассажиров, придумали новую, на первый взгляд, интересную вещь. То есть ты можешь ощутить себя, например, штурманом. Тебе дают определенный перископ, и ты посредством вот этого оптики ты видишь то, что делается под самолетом. Тебе выдают за деньги какие-то адаптированные штурманские карты. То есть не настоящие.
0: По-моему, ты что-то гонишь. Ну ладно, да, продолжай. Тем не менее, интересно.
1: Я просто замучился отказываться. Мне предлагали очень настойчиво. То есть тебе дают карту, которая, по которой якобы штурмана водят эти самолеты. Естественно, она близко не лежит.
0: Вот. Ну да, а то бы угоняли чаще.
1: Там. Нет, просто профессиональная карта, она простым человеком же не поймется.
0: Ну все равно, что, вот, например, нам сейчас с тобой через рентген показать плод у беременной.
1: Да.
0: Ну еще кто же ее все опустил? Ну ладно, вот. Да.
1: То есть, или ты можешь себе представить наоборот, как бы... радистом, тебе дают какой-то кусок вот этого летческого эфира в специальных наушниках за деньги. Угу. И тебе дают микрофон, и ты якобы маленький черный ящичек тебе выдают. И ты наговариваешь туда за деньги, ты чувствуешь себя как бы летчиком. Вот. На самом деле ты, естественно, полный дебил. Это все равно, что тебе сейчас, знаешь, посадят симфонический оркестр и дадут нажать скрипку, несколько нот на рояль, да. Да, скрипку, и сказать, что вот вы похожи на музыканта. Музыканта,
0: да. Вот. Ну, знаешь, может быть, это как бы, ну, конечно, дебил, это понятно, но, с другой стороны, может быть, такое приобщение, оно как бы пойдет на пользу, например, детенышу какому-то, он родился и сразу почувствовал штурманом.
1: Нет,
0: как
1: не
0: бы
1: дает, это... потому что он себя почувствовал уже штурманом, и типа ему уже неинтересно.
0: Понятно.
1: Он ищет, где бы еще доллар потратить, чтобы стать, там, например, погонщиком, там, бизонов где-нибудь в зоопарке.
0: Вот. Послушай, ну вот, значит, не дает мне все-таки покоя эта мысль. Значит, с одной стороны, значит, продуктовая промышленность, mm-hmm. которой они набивают свои тушки, значит, у них от этого задницы толстеют. Плюс, значит, с продуктовой промышленностью консолидируется автомобильная промышленность, на которой, значит, эти задницы сытые перевозятся. На другом конце стоят, значит, как бы вот эти тренажеры. По большому счету, может быть, все это принадлежит одному человеку, потому что жирный, естественно, хочет стать худым и готов за это заплатить деньги. Поэтому, знаешь, вот, так сказать, автомагнаты и продовольственные магнаты еще так хренак и подбили под себя отрасль вот эту спортивную. Давайте-ка мы нашим вот этим...
1: Зачем?
0: Толстым... Они... Ну, я просто только предположение высказываю.
1: То есть они подбили в смысле того, что действует как бы сообща и...
0: Да,
1: конечно. Еще бы. Они раскручивают людей, значит, те жиреют, потом у них раскручивают, те худеют и так далее. Что касается машин, я должен опять же сказать, что, конечно, в больших городах там плохо, когда большие автомобили, должны быть специальные маленькие uh-huh. модели. Но если 2.5 года назад, когда я там был предпоследний раз, европейские и маленькие машины имели только аристократы и дегенераты, как принято у нас говорить в народе. Сейчас это очень, их очень много BMW, там, всяческих там Рено и так далее.
0: Ну, это, знаешь, вот. В одном известном фильме сказали, что хорошие самолеты американские, а потом так подумал, добавил, да, особенно как к ним есть немецкие запчасти.
1: Ну, может, про самолеты не знаю, но, короче, ты на улице какого-нибудь штата,
0: uh-huh.
1: вот, да, ну, у них же улицы там кругом, то есть то, что у них шоссе, это улица, считается.
0: А, кстати, может быть, там нет пешеходных дорожек?
1: Нет, потому что все ездят на машине.
0: Ну, вот, видишь.
1: Вот.
0: Кстати, из-за этого, наверное, большие убытки несет обувная промышленность, потому что меньше, знаешь, происходит стертость подошв. Это, кстати, может быть, сейчас все скажут, там, глупость там говорит, а подумайте
1: там
0: сами.
1: Там поставлена реклама так, что ты должен иметь много ботинок.
0: Ага, понятно.
1: Вот,
0: вот даже шкафчики видел,
1: втирают. Я к тому, что потерян, опять же, автомобильный колорит Америки. То есть эти трехспальные капоты, который
0: уже не модный.
1: Уже только если у тебя такая машина, она обычно старая и подержанная очень. Mm-hmm. И обычно ты какой-нибудь пуэрториканец, который не может себе позволить что-нибудь получить.
0: Или сутенеришка из гетто.
1: Да, mm-hmm. видимо так.
0: Ты знаешь, я хочу предложить нашим радиослушателям все-таки звоните нам по телефону 203-19-22 и, так сказать, делитесь с нами, может быть, своими впечатлениями о поездке вот в страну, где восстановлена статуя свободы. Вот. Ну и вообще, так сказать, можете задавать вопросы Антону Королеву. Вот он недавно вернулся. Так слушай, значит, получается глобальное ожирение нации, дегенеративизм, как ты говоришь. Но вполне возможно, вот не показалось ли тебе, что, может быть, там каким-то образом прогрессирует философская мысль. Может, тут эти толстые, с виду дегенеративные американские дядьки с гамбургерами, они там внутри себя несут целую там библиотеку британскую.
1: Значит, по данным моего фейс-контрола, я считаю, что философскую жизнедеятельность мозга скорее ведет негр, который ночует в картонных коробках на улицах, вот, чем вот этот чистый, так сказать, вымытый и выглаженный американец с огромным пакетом мороженого в руке.
0: Угу. Ну что же, давай послушаем, что думают об этом наши радиослушатели. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Ребят, привет.
0: Приветствую.
2: Интересная у вас передача, я не сплю. Слушай, знаешь, что меня интересует? А вот аудиоаппаратуру, какую они больше предпочитают, янки-то?
0: Угу, спасибо,
2: кстати. Японская, европейская?
0: Интересный вопрос, спасибо.
2: Ага, пожалуйста.
0: Действительно, вот как бы ведь Япония заполонила весь мир. Вот. И плюс еще говорят, датская аппаратура хорошая. Мне вот из Дании прислали кекс и магнитофон. Магнитофон я сразу променял еще на 5 кексов. Ну ладно, это опять все о себе.
1: Вот не знаю, замучаешься определять, потому что это один из моих таких печальных опытов. Очень много новых моделей, которые устареют буквально через несколько месяцев.
0: Ну, то есть ты имеешь в виду бытовую технику?
1: Бытовую, да. И электро, и магнитофоны, и все. К сожалению, это касается даже как таких прекрасных творений человеческих рук, как клавиши,
0: инсоники
1: всяческие. Да.
0: Слушай, есть... а вот бытовая техника, например, вот можешь сейчас назвать, я вот просто не помню. Помню, был этот самый катушечный магнитофон, назывался Джимми Картер. Вот, но потом там в суд подали, отменили это дело. А вот какая-то, может быть, ты вспомнишь сейчас американскую фирму, выпускающую видео или там бытовую технику.
1: Ну,
0: ну там вот, которая местная у всех стоит, типа нашей электроники или весны.
1: Ну, не знаю, ну, не знаю. Ты зачем мне подлавливать? Ты же не мог предупредить, между прочим.
0: Так в записи же.
1: Вот, единственное, что меня еще расстраивает, это же тенденция. То есть люди создали модель замечательную, например, там, в виде магнитофона или какого-нибудь синтезатора. Через полгода она считается отсталой. Она может работать еще 30 лет. Вот, то есть обесценивает человеческого труда замечательного, который достиг этого. Вот, ну, то же самое немножко касается музыки. То есть я пытался найти какие-то записи хороших джаз-роковых, например, коллективов, более старые, чем там есть. Вот. Ничего подобного. То есть, конечно, есть там, там признанная классика, там те же Битлы лежат всех годов, которые
0: это, конечно,
1: хочешь.
0: Да, это гениально, да.
1: Вот. А что-нибудь там, типа из.
0: Ну,
1: ну да.
0: Так слушай, вот как бы музыка это все, ну.
1: Нет, ну ведь печально, понятно. Люди же записали хороший диск, и его не найдешь.
0: Согласен. Но гораздо более печально, на мой взгляд, все-таки это обстоит дело с автотранспортом. То есть вместо того, чтобы как-то обезопашивать и без того прекрасно ездящие старые модели, ну как старые, вот там чем плоха, там, например, там марка BMW какая-нибудь там серии 525, я не знаю, или там всякие аудио из этой серии, там 80-х годов, бочки, их можно также выпускать. Вот, просто усовершенствуйте, сделайте там какие-нибудь подушки безопасности. Зачем изготовлять какие-то суперскоростные автомобили, которые...
1: Чтобы люди, которые ездят на старых хороших машинах, читались идиотами и непрестижно получающими зарплату.
0: Ну вот, во-первых, это, а во-вторых, какие деньги угрохались на те модели и какие угрохаются на новые, понимаешь? С видеотехникой тоже, конечно, обидно, потому
1: что... Кстати, извини, я вот одна из загадок, не знаю, куда это все девается, старое. То есть можно найти в каких-то лавках очень старые аппараты, там, 20-летней давности, они типа как антиквариат, может быть.
0: А помнишь, был такой Sharp 3/7, мечта всех молодежных фарцовщиков.
1: Ну вот редкость такая, что я даже там не встречал такого аппарата.
0: Ну нет, это как бы вот здесь он был, там, я думаю, то и не дошло.
1: А, видимо, просто он весь здесь и осел.
0: Я думаю, да, вся партия. Но, тем не менее, действительно, вот загадка, куда это все может деваться. Как правило, вот здесь, вот у нас, в нашем государстве, в нашей необъятной, всю старую технику, ну, за исключением автомобилей. Автомобили у нас вообще понятие, заметьте, очень странное. То есть вот до сих пор 417-й москвичи ездят и ездят нормально. Конечно, пердят, там все трещат, но передвигаются. А с техникой тут все проще. Вот всю старую технику, холодильники, все эти дела куда? На дачу. Все на дачу везут.
1: Но у них еще есть такая форма, я забыл это английское слово, то есть когда ты в определенный день выставляешь все за 3 копейки, выносишь из дома все, что тебе не надо,
0: а,
1: старые
0: них,
1: диваны,
0: там...
1: старые. Этим пользуются наши иммигранты.
0: И они вьют себе гнездо.
1: Да, и чем меня это радует? То есть они к вещам относятся по-человечески. Человек привыкает, там, вот если положить не на твою кроватку определенной конструкции, которую ты промял в определенных местах и очень ее любишь.
0: Да, со мной будет, это было 3 года
1: тебе
0: почти.
1: Тебе будет
0: да.
1: не по себе. Вот. А когда у тебя что-то свое, и вот ты вот это свое в этом доме сохраняешь, вот, а потом дети твои спят на дедушкином диване, это же
0: ну,
1: замечательно.
0: Как бы, да, как
1: у них это тоже вычеркивается из жизни. Ты купил там суперсовременную мебель, которая тебе нафиг не нужна, а диван, на котором, можно сказать, произошла твоя первая брачная ночь, ты выставил, и какой-то там негр его подобрал.
0: Да, да, это весьма-весьма грустно. Ну что же, мы продолжим разговор с Антоном Королевым после небольшой совершенно паузы. И мы продолжаем нашу беседу с Антоном Королевым о такой, понимаешь, стране, как вот Америка. Слушай, вот, собственно, ты говорил тут в своей речи вот, о том, что они, дескать, умеют заботиться об окружающей среде. Вот, судя по состоянию амортизаторов под Статую Свободы, я бы этого не сказал. Конечно, они заботятся, то есть раз они вот решили провести эти профилактические работы по очистке от планктона, заботятся, но, тем не менее, все-таки вот эти огромные, значит, наросли, ракушки, все это нам пришлось убирать.
1: Так ракушки же, они же экологичные.
0: Ну, дело в том, что они дохлые уже давно, уже полуразложившиеся, поэтому там речь об этом не идет. Все вот, значит, эти пружины гигантские, в общем,
1: изношены. Они дохлые, потому что пружины-то жмут, они только там селятся. Хрясь, там что-то это тектоническое.
0: Ну да ладно. Сдвиг. Ты мне вот что скажи. Вот, собственно, ведь культура любого общества, в принципе, и благосостояние этого общества, оно определяется некоторыми факторами. Черт, опять себе по глазу стукнул. Говорили мне, не махай локтями. Ну ладно. Так вот, собственно, о чем я? Да, некоторыми разными факторами. Вот один из факторов, я, например, считаю, что это любовь к регги-музыке. То есть государство, в котором популярна регги-музыка, оно как бы заведомо благополучное государство,
1: там, кстати,
0: в принципе.
1: Вот, насчет этого критерия немножко послабже, чем ожидалось. Вот там рэпа много, кантри, сам понимаешь, завались. Вот. А вот этой самой регги-музыки в пластиночных отделах даже очень больших магазинов невелики.
0: Так вот, и еще один из факторов — это сохранность и, вернее, забота о памятниках старины. Вот все-таки статуи...
1: Там все нормально у них, потому что у них особенно их и нету.
0: Понятно. Ну, ты знаешь, я предлагаю, в общем-то, послушать, может быть, телефонный звоночек, потому что звонят 203-19-22. Ваши соображения и ваши вопросы мы с радостью выслушаем. Доброй ночи. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Вот у меня к вашему гостю сразу два таких вопроса. Ну, вот, во-первых, вот первый вопрос. Я вот сам был в Америке, но, правда, достаточно давно. И вот у, так сказать, рядовых американцев о России такие вот впечатления на уровне матрешка, балалайка, там Достоевский, Толстой и,
0: медведь.
3: Как ни странно, Лимонов. Вот как ни странно, Лимонов. Угу. Вот мне интересно, вообще вот таком вот стереотип этот как-то изменился или нет? И вот второй мне вопрос, вот так вот по фильмам, когда так смотришь на американских, что ли, девушек, значит, какой образ, так сказать, встает, что такая перекачанная девица, которая владеет карате не хуже Брюса Ли, которая там повернута на феминизме, которая там сразу хватается за пистолет по малейшему поводу. Я вот такого вот, когда там был, не заметил. Вот, вот как вообще вот впечатление об американских девушках в этом вот плане? Вот, вот такие вопросы у меня.
0: Спасибо, пожалуйста. Спасибо.
1: Саш, можно я сначала, значит, на последний отвечу?
0: Да, потому что на первый у меня есть тоже свои соображения.
1: Ну, ты потом после меня выскажешь.
0: А вдруг я хочу сейчас, может?
1: Ну, ты, может, просто боишься забыть.
0: Да? Ну, ладно.
1: Короче, очень...
0: Я сегодня добрый. Ничего в этом нет смешного, что я добрый.
1: Очень, мягко говоря, печальные впечатления американских, об американских девицах. Uh-huh. То есть редко в какой стране найдешь так мало привлекательных барышень. Независимо, опять же, от расы. Может быть, даже, кстати, в негритянской. Вот. Что касается первого вопроса, я думаю, во-первых, про Лимонова уже давно забыли, потому что годы идут. Его и здесь-то... Нет, помнят. Все-таки он недавно был в Монмаранси. Да. Это прибавило ему популярности. Вот, а значит, что касается отношений к нашей стране, то раньше это была экзотическая страна, действительно, люди из Медвежатника приезжали, еще что-то играют на симфонических инструментах, вот, и еще у них всякие Достоевские есть, то есть необычно, и можно было блеснуть знаниями какой-то из... То есть ты расскажешь что-нибудь про страну Свазиленд, ты тоже будешь казаться вообще этим Миклухом Аклаем. Вот, сейчас же ситуация изменилась, из-за обилия наших, так сказать, выходцев отсюда туда и из-за обилия просто туристов и гостей к этим выходцам, Россия встала в один ряд с многочисленными нациями и поставщиками народностей в эту страну. То есть, ну, кто там имеет какое-то свое мнение о Китае, когда там полно китайских кварталов и китайских граждан, и, а также любых других. То есть в этот же ряд стали и наши соотечественники. Вот, о них, я думаю, никакого представления у среднего американца, ну, тоже, кстати, довольно эфемерное понятие. А кто есть средний американец?
0: Нет, ну тут, ты знаешь, мое мнение такое, как бы, что вот когда говорят про Россию, они там, что, дескать, это страна медведей, там, да, матрешек, то это, в общем-то, вовсе не значит, что там по улицам у нас гуляют медведи, и что человек, который так рассказывает о России, имеет это в буквальном смысле в виду. Или там матрешки, да. Мне кажется, что эта фишка пошла от какого-то очень неглупого человека, вполне возможно, так сказать, коренного какого-нибудь аборигена американского, вполне вероятно, вот, который просто под матрешками и медведями называл просто наших сограждан. Все-таки
1: ну, они вот такими просто, видимо, казались.
0: Ну, не то, что казались, встречаются. Вот ты выйди, например, посмотри, то есть какие терминаторы там около ларьков толкутся, какие там тетки иногда ходят, которые вот типа там за там, чтобы она орет, я первый там в магазине кастает. То есть все имелось в виду, мне кажется, только это.
1: И потом да. Я еще считаю, что у нас очень много действительно вот этих накачанных замечательных парней, которые, по мнению среднего американца, хорошо бы пригодились в их командах американского футбола, а обычно этих игроков называют медведями.
0: Вот, вполне возможно.
1: То есть они, да. Типа, вот страна непуганных медведей, то есть этих людей никто не обучал играть в американский футбол, они очень бы хорошо в него пригодились.
0: Угу. Слушай, другая тема, которую мне бы хотелось затронуть, это как бы дело в том, что одного моего приятеля хорошего, периодически в гости к нему заходит на какие-то семейные праздники один гражданин Америки, который сейчас здесь где-то учится в каком-то институте, я не знаю, ну, в общем, что-то тут он учится. Нормальный вроде, молодой, здоровый, достаточно румяный такой, значит, особь. Вот, оно, значит, тут учится, и нас заходит к моему приятелю на семейный. А само из Америки, и тут вот как бы учится, и на к приятелю заходит. Ну, неважно. Так вот, и один раз, значит, оно как бы напилось в отывке, причем как пили все наравне. То есть вот там, и я вот, ты видишь мою тушку, да? Вот, хоть я тут ключу, кручу там, но это все равно, я же слабый, больной, старый парень. А вот другие там тоже не, ну, как бы не отличаются пышущим здоровьем. Вот. Тем не менее, как-то все сидят, выпивают, нормально закусывают. И вот пища хорошая, все. То есть он тут живет уже, там, то есть, грубо говоря, в Америку ездит гостить, так года три уже тут, туда ездит. И оттуда приезжает вот к моему приятелю на семейные праздники. Он, значит, заходит, а так в Америке все, обычно время живет. Вот и, собственно, ну а приятель. Как бы у него не каждый день праздники, только семейные.
1: Не каждый день к нему заходит.
0: Не каждый, да. А так в Америке живет. Но здесь учится. Ну, неважно. Так вот, собственно, и вдруг он как харчи-то сметнет, и прямо упал под кресло. Вот. А выпил не больше других, совершенно точно это говорю. Вот, совершенно точно. В связи с этим все сделали вывод. То есть, конечно, нельзя там по одному экземпляру судить о целой нации, но, так сказать, собрав в кучку статистику всю о том, как пьют в Америке, мы пришли к выводу, что слабо, что у них с этим все-таки...
1: Ты знаешь, да. Это слабо, это можно натренироваться.
0: Так.
1: А вот культуру, чисто национальную культуру питья привить, в общем-то, невозможно.
0: Им, да?
1: Можно подражать там кавказской культуре питья. Можно подражать нашей культуре принятия напитков. Угу. Что они, кстати, делали. На одном из приемов, устроенных вот этому коллективу, в котором я подрабатывал нынче, местные музыканты устроили прием. Угу. Они решили, что надо русским, чтобы они выпили с нами по-русски.
0: Ага.
1: Вот. А закуску они сделали по-американски. Получилась водка с чипсами и сельдереем. Много-много водки. И вот это вот заедалово.
0: И, короче, все американцы попадали.
1: Но они попадали конкретно. Наши-то...
0: Ну, этим... конечно, выдержали вот. Еще что-то. Это все-таки то есть, достаточно сытая закуска наша бывала.
1: И потом, вот я тебе назову любой напиток. Ты можешь, может быть, сообразишь так или даже знаешь, что под что едят, что чем закусывать. Значит, если водка, то это заедается там селедочкой, ну, огурчиками.
0: Да. Хренком с мясцом.
1: Холодцом, да. Да. Если пиво, это значит, соответственно...
0: Ну, можно орешки соленые. Вот я, например, вобл не люблю. Бабу не люблю. Ну, неважно, это мой личный вкус.
1: То есть каждому любимому нашему напитку соответствует какая-то трапеза.
0: Да.
1: У них же, возьми национальный напиток виски. Вот. Я узнавал, чем какая трапеза связана с виски. Никакой.
0: Сигарета.
1: Сигарета и шоколадка в лучшем
0: случае. И секретарша. Ну, это отдельная тема, да.
1: Вот, то есть какая-то культура питья, это никакой, а ты, тем не менее, считается пьющая страна, там много употребляют, ну, в общей массе.
0: Вот, да, ну, продолжай.
1: А возьмем пиво. Я помню, одна из программ «Монморанси» в 93-м году упоминала об американском пиве. Mm-hmm. Вот, было верно замечено, что воблу под него пить нельзя.
0: Да.
1: Но, в принципе...
0: И есть тоже.
1: И ну, есть, да. То есть, в принципе, с пивом там совсем туго. То есть там есть напитки, их очень много разных сортов, они называются пиво. И американцы думают, что это тоже пиво. Там даже есть как бы импортное пиво, то есть Ливенброи там можно купить, Хайнекен и все такое прочее. Но вкус у него такой же, как у американского местного пива.
0: То есть разбавляют до нужной кондиции.
1: Да, опять же, один из наших с тобой уже критериев культуры страны — это культура принятия пива.
0: Да, да. Вот, кстати, в этом смысле очень, ну, мне так показалось, очень культурно проживают англичане. Хотя тамошний эль — это что-то мерзкое.
1: Ну, ты просто попал так, Саш. Нет, ты знаешь,
0: я слушал огромное, то есть, прости, я пил огромное количество там разных пив и в разных пабах. Я вся брал эль, причем самый разный. Вот. И весь он как бы по качеству был значительно хуже нашего жигулевского пива, причем разбавленного. Вот. Но, тем не менее, сама атмосфера, в которой все это происходит, вот эти пабы, там, зеленые всякие прибамбасы, и там, в общем, подают же там жрачку, чтобы можно было в кишку запихнуть какого-нибудь там животного. То есть с этим все обстоит нормально. Очень культурно, очень цивильно стоит игральный автомат. Там можно заказать... Так, что-то беременная тут гадить, что ли, села? А, нет, это она просто в уголке присела, прогорнула. Так вот, понимаешь, а в Америке, конечно, своего пива-то хорошего никогда и не было, поэтому пивной культуры там и быть не может.
1: Но там еще существует как бы наплевательское «абы как», «абы что пить». Вот назвали пиво, я его пью, и не вдаюсь в подробности.
0: Да, да.
1: Вот также очень много такого, примеров таких отношений к разным областям человеческой деятельности. К той же классической музыке. Вот называется вот этот лауреат, называется он там, кучу призов завоевал, у него высокая цена на билет, в престижном зале играет. Значит, это кайф, я тащусь от его исполнения и даже веселюсь, как это вот неоднократно замечалось. Я радуюсь немножко больше, чем за билет заплатил.
0: Так, а послушай, ну, а вот, может быть, как бы это и наоборот, есть такое, ну, такой путь, ну, как бы, сказать, впадание в полный базитизм, может быть, это и есть путь освобождения от базитизма, то есть, как бы, полностью раскрепощается под коркой, ему не нужно давать оценки каким-то явлениям, за него все сделали. Ну, то есть, вот, например, есть же такое понятие «вечный дембель», которому в кайф там в армии было всю жизнь, потому что за него там думали, ему не нужно было думать в течение 2 лет о том, там, куда пойти работать, учиться, где там жрачки добыть. Вот, конечно, были неприятности, но он в армии жил. Так же и здесь, понимаешь, вечные дембеля относительно культуры. Что ты рукой-то махаешь? Я... Ушла уже, она тебя не видит.
1: Ну, хорошо, да. Просто она отвлекает немножко. Дело в том, что несколько сравнений хромает, потому что дембель по сравнению с тотально базитическим американцем — это глубоко осмысленный философ с устоявшимся мировоззрением. Человек, который стремится к самодостаточности, поэтому в армии хорошо. И сродни ему, и как бы мне симпатичнее, опять же, те же негры, которые ночуют в картонных коробках.
0: Что-то тебя к неграм так влечет.
1: Все-таки это цвет, я считаю, вот нации, эти люди ближе к природе.
0: Угу.
1: Вот. Поэтому они наполнены не базитизмом, а своим негритянским. Пусть он там сидит не у костра и не в хижине, а на тех же каменных ступенях Капитолия. Но он сидит так же, как сидели его предки, которые встречали восход солнца, там, хлопая в ладоши.
0: Угу.
1: Вот.
0: И на кенгурячих бегах.
1: Да.
0: Ладно, ты знаешь, я предлагаю послушать все-таки телефонный звонок. 203-19-22, уважаемые, звоните и, так сказать, обсуждайте, так сказать, выдвигайте ваши версии и задавайте вопросы господину Королеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
2: ночи.
0: Приветствуем вас.
2: Александр и ваш гость.
0: Здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Вот вам не кажется, что в данное время, угу, как бы в Россию из Америки приходит, и нам тут пытаются это втюхать, самое худшее, что там есть. Какие-то вот прямо отбросы. Угу. Потому что, ну, посмотрите сами, на экране какие-то жирные иммигранты нам о чем-то там пытаются крутом спеть. Угу. Те же там тренажеры.
0: Проповедники.
2: Те же окорочка, проповедники эти.
0: Угу. Вы знаете, да, спасибо за вопрос.
2: Александр,
0: да-да.
2: Это, знаете, у меня такая проблема еще. Тут вот ребенок мой.
0: Это да, серьезная проблема. Я просто... уже мы тот метод отменили, и уже мы не принимаем детей, все.
2: Дело в том, что он заснуть не может. И вот услышав о том, что у вас альбом выйдет, он вот не может успокоиться.
0: А сегодня будет песня из нового альбома специально для ребенка.
2: Спасибо.
0: Спасибо вам, спасибо.
2: До свидания.
0: До свидания. Действительно, ты знаешь, вот я был, как уже говорил, чисто с деловым визитом в Америке, вот свободу статую там спасал, там этим. Но у меня не было как бы возможности там погулять, там как ты, там по бабам, по неграм походить. Вот. Но тем не менее, то есть как бы со свободы я там с короны наблюдал там Америку немножко, потом меня погрузили в пароходные судны, увезли. Вот. Но тем не менее, действительно, глядя все вот эти вот штуки, вот действительно практически все зло перечислено. Это действительно какое-то зло. Я, значит, проповедники, тренажеры, окорочка, что еще?
1: Певцы.
0: Причем певцы как бы не обязательно приехавшие оттуда наши, знаешь, пухлые соотечественники и соотечественницы, но и тамошние тоже. И у меня действительно есть, то есть какое-то сложилось впечатление, что вот все это преднамеренно, как бы, что с одной стороны преднамеренно и узаконено, дескать, давайте, значит, в страну медведей и матрешек мы вот направим такого рода пропаганду. С другой стороны, у меня было мнение о том, что просто здесь, на российском рынке, музыкальном, там, культурном, религиозном, гораздо проще найти себе представление еще разным ублюдкам, в полном смысле этого слова, потому что здесь как бы очень много пока что свободных ячеек, тут типа вслушивается еще, так сказать, авторитет Запада достаточно силен. Вот, а твое мнение на эту тему? Потому что у меня-то мнения нет.
1: Отчасти ты прав.
0: Ура, ура!
1: Но существует опять же путаница. То есть не путаница,
0: еще бы, после,
1: а вы...
0: Еще бы
1: вы,
0: после такого.
1: Да, ну, вы в одну, так сказать, кучу свалили два конкретных явления.
0: Послушай, то есть... беременная только одну пока кучу свалила. Кстати, уберите это все отсюда быстро. Сейчас уберут, да. А я, между прочим, ничего такого не делал.
1: Так вот, да. Всех этих проповедников, тренажеры Макдональдса, они сами хавают. Это то, что у них есть. Вот. У них лучше проповедников не бывает, чем те, которые в Лужниках выступают. Это такие
0: то
1: же.
0: То есть у них такие же дегенераты, да?
1: А те певцы и всяческие отбросы, которые поют там с экранов и иногда, опять же, возвращаются в наш бизнес, так это наши отбросы, которые, опять же, к нам обратно приходят.
0: Согласен.
1: Вот. Но
0: согласен.
1: Я не хочу обидеть огульно всех наших граждан, уехавших, но все-таки такая есть тенденция.
0: Уже обидел, поздно оправдываться. Ладно, давай, знаешь, что сделаем? Давай сейчас поставим настоящего американского ублюдка.
1: Ставь.

0: уже, наверное, все, вот вы тут представили себе такое скуластое, худощавое личико, мерзопакостное, значит, военный шинель там, потому что вот этот самый человек по кличке Бон Джови, вот он там самый главный, вот он как бы вообще друг всех евангелистов и вот этих вот, которые вот считают пропагандистов, да, вот религиозных, и этих, которые тренажеры изготовляют и гамбургеры.
1: Ну, это одни и те же люди, как мы же выяснили.
0: Да, да, да. Вот. Ну, собственно, я думаю, мы ему достаточно долго дали право голоса. Теперь хотелось бы, знаешь, немножечко мне затронуть все-таки тему кинематографа. Дело в том, что, как бы, так сказать, страна грез там, ля-ля тополя, Голливуд целиком все-таки, по-моему, начинает обсираться тоже.
1: Ну, умеют они снимать.
0: Снимать умеют, но...
1: Но всякую...
0: Но сюжет...
1: Фильмы становятся все более... Ты, спасибо, очень любезно мне подарил этот диск Бон Джови, я его себе...
0: Нет, только не здесь, вот в туалет пойдешь, там его засунешь куда хочешь. Да.
1: Снимают они... Фильмы становятся все более правдивыми.
0: Так скажем.
1: Вот я тебе расскажу сюжет одного фильма, но не весь, я просто начало не смотрел, а оно обычно и не важно. Двое молодых людей, хороших, гонятся за преступником плохим по гаражу. Он, значит, машину срывается с места. Судя по тому, как это делаешь ты, это довольно быстро происходит. Чего делают молодые люди? То есть ты думаешь, что все, преступник ушел. А нет. Один из них, игрец в бейсбол, достает эту бейсбольную биту. Второй достает бейсбольный мячик, не спеша.
0: Это баба вторая.
1: Да, да, она. И, значит, происходит мастерский удар. Мячик летит, естественно, быстрее, чем автомобиль. И ударяется в огромное электрическое табло, которое висит над шоссе. Табло начинает клинить, сгорать и взрываться. И именно в тот момент, когда водила, значит, подъезжал, оно упало ему на его преступную голову, и в результате справедливость восторжествовала. Интересно, я рассказал, да?
0: Вот, да, то есть, я, кстати, нормально. Действительно заслушался. Вот, но ты знаешь, что я хотел сказать, что вполне возможно, это какой-то детский фильм. Вот, например, идет же сейчас.
1: Он показывался по второго ночи. Я не знаю, как у них там с этим.
0: Ты знаешь, вот сейчас еще, знаешь, уникальный идет. Я назвал шедевр киноискусства. Супербой называется по шестому каналу Диапроектора. Там, знаешь, какой-то такой педрильного вида,
1: да,
0: значит,
1: артист. Ты не артист. Будешь мне рассказывать сериал.
0: Ну, я понял. Но смысл в том, что как был уже один Бэтмен. Вот.
1: И не один.
0: Так вот это какой-то восьмой. Вот тоже своего рода непонятно, каким образом, значит, происходит закупка этих сериалов и вот этих фильмов. То есть это же, значит, нужно купить, оплатить какую-то лицензию. А вот деньги...
1: Ну, ты опять живешь старыми мерками. Тоже закупают то, что и они сами смотрят. Конкретно я несколько сериалов, но все-таки иногда...
0: Послушай, ну на это же идут, тут вопрос не в том, кто что смотрит, на это идут деньги налогоплательщиков.
1: Они же и смотрят.
0: Одно дело бы, например, был бы там закуплен там, ну, «Голый пистолет» фильм, да, к примеру, так
1: да,
0: скажем.
1: Хороший, вот,
0: а другое дело, когда, значит, покупается «Супербой», и вот эта «Пурга» идет как бы по телевидению круг... Ну, как не включить, а проектор смотрит.
1: Ну зачем? Вот люди смотрят,
0: да,
1: а ты...
0: Согласен.
1: Ты сейчас скажешь, не будут
0: то
1: покупать.
0: То есть ты против, так сказать, киногеноцида с моей стороны, да?
1: Твои,
0: ну, там, да. Фанфары в твою честь. Нет, бабы спели. Ну что же, давай послушаем мнение наших радиослушателей на эту тему. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я вот хочу вот какой вот вопрос спросить. Вот мне кажется, что вот все вот американские фильмы, там, я не знаю, там реклама, вот их товары там промышленные, они, так сказать, вот поп-культура вот эта, она немножечко, даже не немножечко, а вообще так разлагающе вот действует на нашу молодежь в том числе. Вот, но почему-то тут вот какая-то такая роль нашего телевидения, наших газет. Вот, и вот мне это немножко непонятно. Зачем, вот, почему вот экспансия вот этой вот американской псевдокультуры осуществляется вот с помощью средств массовой информации? Ведь в основном молодежь, так сказать, этому подвержена. Mm-hmm. Я если 20 лет курил Яву, меня сейчас уже не заставишь курить Мальборо. Не потому, что у меня на Мальборо нет денег, а потому, что его просто не хочу курить. Вот. И если я своего кота кормлю рыбой, я ему не буду давать Вискас. Это понятно. А молодежь, вот, она к этому очень восприимчива. Все эти рэпы, все эти Макдональдсы. Вот И я уверен, что американцы бы такую бы вот экспансию русской, скажем так, культуры,
0: правильно.
2: Они бы у себя бы не допустили бы. Да, а мы вот как, вот как какие-то обезьяны.
0: Спасибо, спасибо за звонок. Действительно, тема интересная. Вот я хотел об этом и сказать, что, например, странно было бы видеть по какому-то их телевизионному каналу фильм, ну, например, «Сельская учительница» или «Следствие ведут знатоки». Ну, вот представь себе.
1: Купленному советскому телевидению в русском городе, ну, в русском районе где-нибудь.
0: Но это идет?
1: Да, там конкретно есть, кстати, передача «Спокойной ночи, малыши» с Хрюшей, с Филей, со всеми моими любимыми. Я с удовольствием смотрел.
0: А друзей. Сколько у них каналов телевизионных?
1: Вот сколько... Там есть серия каких-то... Сколько-то... Какие есть?
0: Ну, сколько
1: и
0: там?
1: И сколько купишь?
0: Ну, вот сколько есть.
1: Ну, я же не смотрю телевизор. Ну, вот
0: по тем, которые есть, идут «Сельская учительница», «Следствие ведут знатоки» и «Хрюша».
1: Ну, зачем им ставить «Сельскую учительницу» нашу, когда у них полно?
0: А почему у нас вот по тем каналам, которые вот идут просто так, которые не нужно покупать, идет «Супербой»?
1: Ну, откуда я знаю?
0: А почему, например, у них есть... Вот, например, в Лондоне я не встретил ни одной пельменной. Вот вообще. И в Праге тоже нет. И даже вот недавно мы были, значит, в Эфиопии, как раз вот подготавливали там по авиатранспорту, у нас там было дело одно. Вот. И там тоже нет ни одной пельменной, и вообще, то есть, ничего такого нет. А в Португалии или в Мексике, например, на родине этой Вероники Кастро, еще есть Фидель Кастро, но это, по-моему...
1: То же самое.
0: То же самое, да. Там, например, по телевидению вообще даже ни разу не показали ни одной песни, вот типа «Увезите в Гималаи».
1: Ну, потому что у наших импресарио еще не такие длинные руки. А что касается Явы, то вот одно из явлений, которые мне нравятся, то, что в Америке ну, пытаются бороться с курением. Конечно, там ты можешь стоять на перекрестке, и рядом тебя будут обкуривать какой-нибудь прохожий. Но очень есть много мест, в самолете не курят над территорией этой страны. Вот, то есть вероятность схватить дымок так вот просто, чужой какой-нибудь тебе не нужен,

0: сбои, может быть, процентов 70, и даже без этих про программ. Кстати, про Флиппера
1: хороший фильм про животных.
0: Про какого?
1: Дельфинчик такой.
0: А, я думал, ты опять в женскую анатомию ударился. Так вот, собственно, да.
1: Ты что, не смотрел сегодня про жемчужины показы? Очень интересный был.
0: Мне больше всего нравится, знаешь, что вот китайские вот мультфильмы про двух девочек.
1: Так китайские там, же. Как почему бы, ты не возмущаешься?
0: Где-то три кадра в минуту снята, мультипликация очень сложная.
1: А
0: может, четыре.
1: А почему ты не возмущаешься, что они китайские?
0: А что, китайцы — это древняя страна с древней культурой, у них пища хорошая.
1: Ну, кстати, вот в Америке полно китайской пищи. Ну,
0: китайская, вкусная. Вот назови американскую пищу. Вот давай, смотри, что является именно, скажем, вот русское народное блюдо, да? Это, скажем, вот этот, как это, пирог.
1: Растягай.
0: Растягай, да. Там пельмени тоже требуют кулинарного мастерства. В Китае там это, ну, вообще там сложная тоже... китайская кухня достаточно, так? Там, я не знаю, там в Праге, в какой-нибудь у чехов, там какие-нибудь гуляши, да, там. Вот. А что у американцев? Отрезанные просто от живой куриц крылья, положенные в перец там и запеченные. Это и беременные сейчас вот пойдет, проснется
1: там
0: сейчас,
1: есть стейки, это куски мяса, помазанные этим абрикосовым джемом. Считается... Ну,
0: это как бы вот, не растягай.
1: Нет. Ну. Это считается, кстати, престижно и дорого.
0: Ну, так вот, а это же достаточно примитивно. То есть эта страна не дала как бы кулинарии всего мира никакого ручья, понимаешь?
1: Они только заедают, говорю, виски, чипсами, сельдереем.
0: Ну вот виски они дали миру, и как бы это тут сложно с этим поспорить.
1: Вот. Но сами в них особенно не разбираются, потому что нет трапезы после виски.
0: А вот, собственно, действительно, ведь наверняка в честь приезда вот вашего оркестрика устраивались какие-то дискотеки, пляски. И, по идее, вот хорошим тоном во многих странах считается выдающимся людям, которые приехали на гастроли или там погостить, на политические переговоры, как говорится, привести девок, там, устроить пляски, там, легкий стриптиз по окончании официальной части. Вот как там у вас с этим обстояло дело?
1: Нет, ну, опять же, там очень строго.
0: То есть обязательно это нужно, и все. То есть хочешь, не хочешь, участвуй в этом стриптизе, да?
1: Это зависит, опять же, от штата. Ведь есть Америка больших городов, а есть так называемая одноэтажная Америка. Mm-hmm. То есть тихие городишки со спокойными жителями, очень образованные люди. То есть негр, например, оперирует спокойно фамилиями Чайковский, Скрябин, Рахманинов при упоминании русской музыки.
0: Ну, я думаю, что вот даже, уж скажи правду, я думаю, пришло время сказать правду, просто они так собак своих зовут. Ну, как мы там, вот Том и Джерри, знаешь, мультфильм? А у них там Чайковский и Достоевский.
1: Но это все равно, мы же не называем собак там Селлинджер, например.
0: Ну как, почему? Но это... Ну, не Селлинджер, вот, например, Джон. Собака Джон живет у нас внизу. Вот ее кормят уборщица, вахтерша. С рук берет, жрет, с рук все, что хочешь.
1: Ну вот поэтому они о нас думают, что мы о них
0: думаем.
1: Так, а вот, все же смотри, взаимосвязано.
0: Тут как бы вот мы так незаметно перешли на тему животных. Это действительно тема достаточно такая животрепещущая. Вот, по-моему, вчера или позавчера приходила одна певица, очень известная, которая тоже как бы там, видимо, не снискала большого, видимо, успеха. И вот перебралась сюда, поет. И она как бы приехала в трибунал тут делать какой-то. Вот. Ну, суть не в этом. У нас с ней зашел интересный очень разговор на тему, значит, зверюшек разных. Она долгое время жила там во Франции и сказала, что вот, типа, говорит, как, ну, я говорю, типа, например, в цивилизованных странах, опять же, вот еще один из факторов, по которому можно определить цивилизованность страны той или иной, это, как бы, количество бездомных животных на улице. То есть, вот, в каких-то культурных странах вообще нужно получить спиролицензию на то, что ты имеешь право там содержать животное, сможешь его обеспечить, собаку, там, кошку, птицу или даже яйцо высидеть. Ну, это ладно. Так вот, собственно, я говорю, дескать, вот, а как во Франции это, мол, с этим дело обстоит? Вы там жили? Она говорит, да что вы. А там, например, уезжают на лето, как бы граждане, да, куда-то, просто привязывают собаку к дому возле дерева и оставляют, корми, кто хочет.
1: Ну, и кормят, вот.
0: Да, но я когда, значит, спросил, естественно, как по законам нашей передачи публицистической, мне нужно было развить эту тему, я спросил, а каким образом вот вид этих собак, привязанных к дереву, значит, воздействует на подрастающее поколение французов? То есть, может быть, дети уже думают, что это такие деревья-собаки, то есть вот дерево, на котором сразу отросла собака, если это так повсюду, но она как-то эту тему не поняла, сказала, типа, да что это какая-то за хреновина, что-то. Ну, вот, то есть она как больше любит о своем искусстве говорить, нежели о общечеловеческих проблемах. Вот, а здесь как бы я хотел...

0: Хотел у тебя узнать. Вроде бы там вот Франция, это там Европа, да? Скажем так. Америка, это как бы вот совсем это Америка и есть. Вот. Но я, например, наблюдал огромное количество в порту недалеко от Статуи Свободы, значит, всяких собак, там, кошек, которые жили беспорядочной половой жизнью, там, плодились. Вот как бы...
1: Ты знаешь, вот этот вопрос, так же, как и многие другие, у них как бы лимитирован. То есть там есть, ну, возьмем просто кварталы. Там есть кварталы, куда тебя просто тут не пустят. То есть если туда зайдешь, тебе обязательно подойдет полицейский и поинтересует, что вы здесь делаете.
0: То есть так же, как вот когда я на утреннюю звезду прихожу, меня не пускают.
1: Да. А есть квартал, куда ты сам не пойдешь. Просто тебе там дыню отрежут и тоже спрашивать не будут, что ты, зачем ты пришел. Вот то же самое касается бездомных собак. Тот случай, который ты привел, в принципе...
0: Это не я, это не мое произведение, это вот певица.
1: Певица.
0: Да, певица.
1: Так вот, это собаки, которые дальше определенного порта не выходят. Вот, и они, в принципе, не бездомные.
0: Пропорт я привел, да.
1: Они не бездомные. Вот, их содержит человек на своем социальном уровне жизни. То есть этот человек ночует там же, где живут его собаки.
0: А, понятно, вот. Понятно.
1: Тот же негр в коробках. Кстати, должны все-таки мы негров коснуться конкретно. Если заговорил о этих кварталах, вот, конкретно есть черные кварталы, это все про это знают, смотрят фильмы.
0: Я, собственно, как бы ты в приватной, опять же, беседе по спутниковой связи мне как раз говорил, типа, звонишь такой, или Саня, проезжаю вот сейчас на своем 600-м через негритянский квартал. Мне кажется, на твой 600-й должны косо были смотреть вот рэперы, проживающие в этом в Гарлеме, поскольку там есть ансамбли всякие, типа Public Enemy, они могут тебя просто дыню отрезать.
1: Но они смотрят косо в том случае, если они как бы...
0: Если у них косоглазие,
1: нет,
0: это понятно.
1: Если они в своей негритянской картотеке социальной иерархии тебя идентифицировали.
0: Так.
1: Вот. Опасен ли ты или ты жертва?
0: Ну, естественно.
1: Когда они не знают, что ты проезжаешь на Мерседесе, кто ты? Вот. Они смотрят сквозь тебя и тебя не видят. Вот. И в целях безопасности вот, лучше, конечно, соблюдать такой вот невидимый нейтралитет. Проехать и
0: не спеша,
1: чтобы не поняли, кто ты такой проехал. Вот, потому что в этих кварталах, если ты классифицирован как жертва, настолько опасно, что у них даже многие магазины не открываются.
0: То есть вообще вот человек купил магазин и просто не
1: вообще
0: открывает.
1: Вообще не открывает. У него там все есть, кассы, все, но настолько опасно.
0: Слушай, а вот мне для меня это загадка, собственно, вот магазин не открыт, но это вовсе не значит, что нельзя проникнуть.
1: Знаешь, это такая же загадка, как стоят огромные в центре городов универмаги, дорожайшие, в которых люди неделями не заходят. Эти магазины не прогорают.
0: Ну, кстати, бывают, что неделями и не выходят. Вот. Ну, есть случаи, когда там просто люди заблуждались. Вот как бы есть есть понятие сын супермаркета. Это там дети, которые...
1: Ну, в супермаркете там все ясно.
0: Но большие, вот и здоровые, там где три этажа под землей.
1: Что ты мне рассказываешь?
0: Ну, ты же туда что-то не пускают чаще.
1: Есть специальное как бы не то, что хобби.
0: Так,
1: А такое тусовочность по магазину.
0: Да, прогулка.
1: Прогулка. Да. То есть в магазине, в принципе, есть все. Ты можешь там и не обязательно тебе распаковывать этот товар. Там продается пища, которую ты можешь съесть тут же.
0: На месте.
1: Вот, прям, на месте. Да. Единственное, что ты должен, конечно, там заплатить или съесть так, что камера тебя видео не запечатлеет.
0: Не засняли, да.
1: Вот. Что касается там других физиологических потребностей, там все это есть. Вот. Поспать, ну... Это уже как раз одно из, как бы, одна из вещей, которые интересуют людей. То есть как вот ты вот сможешь выспаться в супермаркете, чтобы тебя не нашли сторожа, а не выгнали.
0: Ну, там вот. дело в том, что в супермаркете, в любом, насколько я понял, там существуют уголки, куда сторожа просто заходить боятся.
1: Вот. И считается престижно выспаться именно, если это большой действительно супермаркет, универсальный, выспаться именно на кровати, которая там продается.
0: В мебельном отделе.
1: Мебельные, чтобы так не помять и чтобы никто не заметил. Ну, и вот существуют люди, которые там, у них специальные наколки есть на руках. Я там проночевал, значит, 30 ночей в этом супермаркете.
0: Я предлагаю сейчас послушать быстренько телефонный звонок, что у нас хотят спросить, а потом мы как раз поговорим о неформальной, так сказать, жизни Америки. Америцы, то есть, извините. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
2: Америка. Америка — цивильная страна, где каждый родитель заботится о своем чаде со всех сторон. Я имею в виду воспитательную точку зрения. Угу. Как же соотнести массовый показ, который превалирует даже над порнографией, боевики, которые так отрицательно действуют, я уж не говорю о экспорте,
0: да.
2: И так далее.
0: Да, да.
2: Вот, а ведь на собственных чада, ведь умнейшие люди, и почему же они не соотносят это, я, конечно, подразумеваю, там, коммерция и все такое, и все-таки, пожалуйста.
0: Понятно. Можно сперва я только выскажу мнение. Дело в том, что все вот эти боевики ихние, ну, опять же, на мой взгляд, это весьма гуманные произведения искусства, как ни странно. Вот послушайте, в большинстве этих боевиков, тем не менее, хорошая концовка. Хэппи-энд, плохие проигрывают, хорошие выигрывают, и, как правило, плохих в конце долго бьют там по тазу, там по почкам, там рубашку рвут, все так на крюк вешают. То есть то, что и хочет услышать зритель, у которого праведный гнев. Гораздо более страшное разрушительное действие вот для несозревших мозгов грудничков, там, 15-16-летних, несут, ну, и, по крайней мере, несли, по-моему, такие фильмы, как «Чапаев», и же с ними, где вот просто за какую-то базитическую идею кромсали огромное количество народа. Или, например, фильм вот недавно показывали, где какой-то одноногий маньяк, ему и так уж там ногу оторвали, а он все прыгал, листовки клеил. Или вот кинокомедия про Павку Корчагина, где человек как-то совершенно нереально разговаривает, как в жизни никто разговаривать не может. То есть сейчас воспринимается как комедия, я от души смеялся, но в целом это гораздо более разрушительное для детской психики, так сказать, действие. Это мое мнение, оно может быть ошибочным. Эту фразу я себе вытатуировал уже. Да, продолжай ты теперь.
1: Я хочу добавить только то, что, в принципе, все эти боевики, они смотрят как фантастику. То есть у них ничего этого не происходит. Я никогда не видел, чтобы тысячи машин сталкивались благодаря тому, что полицейский гонится за преступником и там.
0: Да, да, да. Или там баллоны.
1: Ну, просто не, ну, зачем перечислять эти эпизоды? То есть этого всего нет.
0: Это, так сказать, гиперболизм киноискусства.
1: Это не гиперболизм, это просто фантастика.
0: Что ты не даешь ты мне поумничать?
1: Я обсуждаю с тобой этот термин. Почему? Ты очень, кстати, употребил его вовремя.
0: Черт, я вот сейчас прям расплывусь.
1: И это не гиперболизм, а как бы... вот скажи какое-нибудь слово такое умное.
0: Прохор, убери кучку. Все. Сейчас она.
1: То есть они как бы... Это их сказочки. Они вот эти улицы, сказочки, на которых, да, они спокойно ходят. Я как-то... Услышал, заревела, значит, полицейская машина. Ну, думал, началось. Сейчас посмотрю. Нет, просто полицейскому надо было развернуться. Он там оказалось, что в этом ларьке нет пива. Ему надо там было развернуться и поехать. Да, он включил эту ерунду и развернулся.
0: А, кстати, ты заметил, что вот интернациональный жест всех там автолюбителей, вот действительно интернациональный, не только в России, а во всех практически странах, ну, кроме где вот верблюды ездят. Вот там в песках Египта этого не встречали. Вот. А так везде, например, на месте, где запрещена парковка, он останавливается и включает аварийную сигнализацию. Или... И когда спешат за пивом, как сказать, вот менты, во всех странах мира они включают сигнализацию. Я даже видел такую картинку. Ну, вот,
1: но милиция обычно у них пакет такой целлофан надевает на этот счетчик, заворачивает, как будто он поломанный.
0: Да, да, да.
1: Наши, кстати, люди, это уже я видел не раз, наловчились. Они от банки из пива или кока-колы отрывают это колечко и как-то так тут его засовывают туда, что этот аппарат натурально ломается, а около сломанного автоаппарата ты можешь стоять сколько угодно. То есть на нем же не написано, сколько ты задолжал
0: заставить. А, ну вот.
1: Вот. И просто я еще раз хочу сказать, что эти фильмы, все боевики, это сказочки. Они, ну, такие, приближенные к жизни. Они наполняют те улицы, по которым они ходят, вот этими забавными героями, очень живыми, которые стреляют, вот, отрывают друг другу разные части тела и просто ведут себя очень эмоционально.
0: Ну, теперь назови автора.
1: Автора чего?
0: Ну, вот автора этого произведения, цитату, из которого только что вам сказал.
1: Ну, нам просто раздавали некоторые такие, ну, вот, собственно, печатные,
0: ладно,
1: продукции.
0: Ладно, просто сейчас уже ночь, можно без ссылок. Ну что же, я предлагаю послушать других уродов американского происхождения.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: И я предлагаю, так сказать, пообщаться в прямом эфире с нашими замечательными радиослушателями. Телефон 203-19-22 там сегодня работает. Типа для всех поклонников американского гриля. Кстати, гриль — это не американское, по-моему, блюдо.
2: Ну, они считают американское, как они считают Рахманинова своим композитором. Вот, хотя он основное написал у нас, сидячи. Угу. Вот так и гриль. Просто они считают, если у них на каждом шагу гриль из этих самых окорочков, то это прям американская кухня.
1: А у них действительно так, да, прям повсюду?
2: Конечно. Вот. Но они по-разному называются, там с разными присыпками.
1: Чикен.
2: Да.
1: Ну, почему, с другой стороны, но вкусно.
2: Ну, да.
1: Ну, всегда полезно. Кстати, как у них обстоят дела с рождаемостью?
2: Вот это я не знаю, потому что...
1: Тогда об этом я позже расскажу.
2: Я просто избегал этого вопроса.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я бы хотел задать вопрос про негров. Вот негры, они действительно так в таких враждебных отношениях с белыми? Или все-таки какие-то так вот могут они как-то с белыми ужиться? Потому что, с одной стороны, вот опять же, вот из тех же фильмов, потому что мы только вот, кто не был в Америке, только оттуда можем информацию почерпнуть, и из газет еще. То есть из фильмов, в общем-то, негры и в полиции работают, и в других там структурах властных. А вот в газетах зачастую пишут, что негры и белые вообще как бы в двух разных мирах, в двух разных знаковых системах существуют. Вот все-таки какое реальное там положение негров, и действительно у них такая острая конфронтация с белым населением?
1: Понятно, спасибо, спасибо. Действительно, как правило, негры в этих фильмах, вернее, негры, мы неправильно говорим, так надо назвать, наверное, чернокожий американец.
2: Господин даже.
1: Господин чернокожий американец.
2: Ну, кстати, нам советовали, когда мы уезжали, там же все меняется, и вот советовали при неграх не говорить слово, естественно, негр и блэк. Но мало того, в Нью-Йорке просили при неграх не говорить слово черный. То есть они уже знают, что это про них.
1: По-русски, да?
2: Вот. Что касается...
1: Они играют, как правило, еще негры там роли не просто полицейских, а вот начальников.
2: Да.
1: Как правило, добрый, мудрый, осторожный, но всегда готовый прийти на помощь шеф.
2: Это, видимо, так, потому что я много встречал негров-полицейских и негров-чиновников там в аэропортах и на паспортных контролях. Вот. Но негры есть всякие. Вот что касается конфронтации, то...
1: Это что упало?
2: Ну, это вот ваши какие-то сотрудники здесь, я их не знаю просто по именам. А так бы я сказал, кто это.
1: Это вам окна моют за окном сейчас. Готовятся к 8-му.
2: Все, да. Все зависит от района. То есть, если ты зашел в район, хоть ты черный, хоть ты белый, ты не в свой. Ты чужак, и тебе там достанется. Вот. Но бывает и по-другому. Вот я знаю, например, человека, бывшего нашего соотечественника. Он...
1: Негр.
2: Нет, наоборот.
1: Извини.
2: Но он живет в негритятнике в Балтиморе. И содержит магазин, в который негры приносят ему ворованные вещи, а он их потом продает.
1: Попробовал бы не продать, говорят негры.
2: Да, бывает. Но были нападения на него. Но это как обычно, знаешь, человек ужился, стал своим, и на него перестали наезжать. Вот. Но он живет, он белый, живет среди негров. И вот, правда, рассказывает вот интересные вещи, кстати, этнические такие наблюдения. Например, строится... Предположим, большое там 20-этажное здание, mm-hmm. новостройка, как в каком-нибудь в Митино. Вот. Туда заселяются люди. Потом туда начинают заселяться негры. Вот. Достаточно одного-двух негров, которые там поселяются.
1: Чтобы стекла все были разбиты.
2: Чтобы люди выехали потом оттуда. И эти дома, где уже потом живут только негры, в результате просто сносят. То есть стоит новый дом, у него и стекла-то более-менее целые, но он настолько антисанитарно там, в общем, загажен и все такое, настолько в таком безобразном состоянии водопровод и все там дела, что угу. этот дом остается только снести.
1: Послушай, но с другой стороны, опять же, если верить, скажем, кинофильмам многочисленным, да, то как бы вот все эти негры, они там в золотишке таком ходят. Но большинство, я не имею в виду тех, которые вот около бочек греются. Кстати, эти бочки мы им поставляем теперь, вот, потому что это они нам взамен присылают наркотики. Для медицины, естественно, для медицинских целей, а то ты как-то так посмотрел, и все что-то так встрепенулись. Для медицины, успокойтесь, не для розничной продажи. Вот. А основное такое, вот, так сказать, благопристойное негритянское население, они там и с дипломатиками ходят, и чиновники они там, и
2: ну,
1: там...
2: Ну, я и говорю, что негры,
1: и все равно
2: есть,
1: грязь.
2: Негры есть всякие.
1: А, то есть, а вот если, например, въехали в такой дом два негра-клерка,
2: ну, то... они в такой дом не въезжают. Если они клерки, они живут в хорошем доме.
1: В белом
2: где
1: квартале.
2: Только они два и живут. Но не в белом квартале, а в более-менее просто в чистом квартале. Вот. И что касается, опять же, наркотиков, люди прилетают, например, в какой-нибудь американский город из, издалека. Вот. Они получают свои чемоданы и видят, как полицейские со специально выученной собакой подходит к их багажу, и собака начинает обнюхивать. И люди говорят: о, этот пес специально дрессирован, он ищет наркотики. И все романтично замирают. Особенно, когда пес начинает гавкать на какую-нибудь сумку, из нее вынимают кусок колбасы, который человек, ну, там, не успел доесть в самолете и думает, что доест в гостинице. Вот оказывается, что нельзя там возить
1: продукты.
2: Значит, такие корзинки стоят, написано, для бутербродов, для колбасы. Слушай, штраф вот 20 тысяч долларов, если ты, типа, не сдашь.
1: Да ладно.
2: То есть собаку специально научат, чтобы ты бутербродик в эту страну не мог привезти.
1: Ты мне спой такую песню. Вот насчет яиц меня очень интересует, не только меня, вот, скажем, нашу постоянную радиослушницу Валентину Толкунову. Она постоянно про яйца спрашивает. Вот она, например, написала здоровое письмо, где пишет: скажите, вот цены на яйца-продукты каковы, собственно, в разных странах? Вот и по отношению вот, цены на яйца здесь у нас в России и цены на яйца на мировых рынках, ну, насколько они различны?
2: Ну, это зависит от яйца, когда ты зайдешь в магазин.
1: Крупное, крупное яйцо бежевого цвета нас интересует. Не нас, а Валентину.
2: Это все, знаешь, типа как вот...
1: Ты не отмазывайся, ты знаешь или нет? Цены, говорю, знаешь?
2: Цены от и до, в пределах.
1: Скользкий ты какой, ты как хочешь... кугар прям, да, вот не скажет правду ничего. Ну ладно, сейчас тогда тут пришел человек стих прочесть, сейчас стих прочтет, после этого, собственно, мы продолжим беседу с Антоном Королем и выгонит эту беременную.
4: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

Не дружите с женщинами, это плохо кончится. Обзовут вас папами маленьких детей. Лучше ночью лунную с верную гитарою вспоминать про розовость молодых ногтей. В те года бездымные мята пахла мятней, и слоны ушастые были поумней. Молодость чирикнула и умчалась за море. Там индейцы делают скальпы из людей. Только привидения, нам оставшись верными, принимают образы девушек мечты, да собаки уличные у колодцев брошенных звуков дожидаются льющейся воды.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: Еще, собственно, впереди у нас с композицией, как я и обещал, она будет исполнена вживую, специально, вот, так сказать, для всех подрастающих поколений. Сейчас вот начнется время, значит, вскорму уже где-то там минут через 20, значит, будет, значит, просить сиську, в хорошем смысле этого слова, как раз будет колыбельная звучать. Мы исполним ее для вас в прямом эфире, такой сокращенный состав коллектива под названием «Лаэртский бэнд». Ну, а пока мы продолжаем разговор об Америце. И, собственно, вот насчет яиц ты ничего, я так понял, не знаю, что если, значит, госпожа Толкунова будет очень разочарована, я ей так и передам. Нет, подожди, что я ей передам? Она, ну, неважно. Так вот, собственно, о бутербродах меня это заинтересовало. Значит, нельзя ввозить в Америку бутерброды, да?
3: Да, чтоб ты там купил другой. Ага. Просто-напросто.
2: И колбасу нельзя. А
3: да
2: консервы как?
3: Да нельзя.
2: Послушай, ну хорошо. Вот давай по порядку разберемся. Значит, когда сюда приезжал мой большой друг, основатель одной из японских сект известных, тот у меня гостил, там якебану мне подарил. Вот видишь, она слева на окне стоит, я ее потом подарил радиостанции. Вот, вот видишь?
3: Угу.
2: Вот якебана. Угу. Ну вот неважно. Вот он как бы с собой привез литров 40, наверное, питьевой воды, устриц разных японских, потому что он только устрицы ел, у него так религия такая, вот, не знаю, только устрицы живые. Вот, а его пропустили как бы через несколько границ, он в Америку тоже залетал там, как бы за Нельсона Манделу, ратал, говорит, не ел Нельсон Мандела, мальчика того, говорит, не ел, и все. Ну, там черт его знает, ел он или не ел, в общем, за освобождение ратал, и провез, значит, эти устрицы там, да, вот эту воду, еще там тоже яйца вез. Яйца вез фазанов среднеазиатских, потому что, значит, только яйца среднеазиатских фазанов ему позволяют религии есть. Но все нормально, слушай, все нормально провел, значит, мотивировав это экологическими соображениями, дескать, у меня вот целого командира секты будущего, да, будет чуть не сказал дресня, понос, говорит, поднимется. Вот, если я буду есть, дескать, вашу пшеницу и проращенный рис. Нет, подожди, проращенный рис не ваше. Ну, имеется в виду, то есть не может он, короче, есть эти самые пельмени, вот все там, понимаешь?
3: Ну, вот, понятно,
2: а как же там, если, например, я...
3: Кстати, извини, да. по Шелдону, вот ты обязан питаться именно тем, где ты находишься. Видимо, может быть, существует такая массовая американская приверженность вот этому врачу. То есть, если ты приехал на американскую территорию, ты бутерброд, например, из России не должен есть. Ты должен есть бутерброд из Америки.
2: То есть, чтобы как раз не пучило.
3: Это они так считают. На самом деле, организм твой сам знает, он просит, что ему поесть.
2: Ну, ты понимаешь, вот я одного не могу понять. Если, например, мне бабушка с собой в дорогу сварила яишек, курочку, отдала огурчик,
3: да.
2: Вот, и у меня вдруг какая-то, знаешь, извиняюсь, американская рожа в бейсболке избитая отбирает.
3: Нет, не отбирает. Ты должен сам выкинуть в ящик. Если он тебя будет отбирать, то тебя возьмут в штраф.
2: Хорошо, другой момент, другой момент. Значит, мама мне испекла, значит, пирожки, сварила яички, курушку, положила огурец. И говорит, сынуль, отвези эту бабушке в Америцу. Вот такой узелок. И я везу, и говорю, это для бабушки, мама передает домашнюю пищу. А стоит, значит, американская рожа в бейсболке сбитая и говорит, отдай мне, дескать, узелок.
3: А потому что ему своя задница дороже. Вот у них принято выгонять с работы.
2: Своя задница всем дороже.
3: Вот, но ему, у них принято, значит, написано, бабушкам курочку нельзя.
2: Послушай, вот. Послушай, ему не важно, а как же биль о правах человека? Или этот биль просто наврал всем?
3: Биль, это же было не в Америке, это же в другой стране.
2: Ну, неважно, как же вообще права человека.
3: Откуда я знаю?
2: О, вот он, смотри, там Greenpeace, я не знаю, кто там этот, общество анонимных алкоголиков.
3: А у меня спрашиваешь.
2: Ну, ты же из Америки.
3: А я сам пострадал от этого. Я сел в самолет, думал, сейчас вот и вкатываю.
2: Ага.
3: Он нет, говорит, только здесь, который в самолете купил.
2: Говорю, а ну ты как такой же? С собой брал?
3: Ну я же только могу, вот когда я лечу днем, я могу пить только жигулевское пиво.
2: А сколько ты взял бутылок?
3: Ну мне хватило.
2: Не, ну мне интересно знать.
3: Ну я не помню.
2: Ну пять.
3: Не, ну побольше.
2: О, мужчина, так слушай, ну и хорошо.
3: Ну
2: и что,
3: вот они говорят,
2: это, ты, значит, ввалился в самолет, звеня тары. Там...
3: Нет, я культурно зашел, ручная кладь, я же не все попер.
2: Ну, понятно, вот. Да. А час положил в багаж, что ли?
3: Ну да, я завернул там в эти в носки, как положено, обычно это мы делаем. Фу, более ну, хорошо ладно. Сохраняется багаж, он влетит в холодном месте.
2: Да, да, да.
3: Легко прям приходит, то есть ты,
2: то есть вот, до кондиции,
3: ты
2: да,
3: потом нужно? Можешь вот попить его.
2: Ага, ну давай сперва о судьбе пивка, который в салон.
3: Ну оно так взял. И осталось в ручной кладе, потому что сказали, так... Мы понимаем, что у вас спешл диет, но у нас правила.
2: Хорошо.
3: Вот, и если вы сейчас будете пить свое «Жигулевское», мы не знаем, правда, что это за напиток, значит, $200 с ваш штраф. Если вы будете продолжать пить это «Жигулевское», вас повяжут на трапе.
2: И что сделают?
3: Ну, будут судить. По законам штата.
2: Электрический стул.
3: Я не знаю, там что у них за это положено.
2: Хорошо, что штатах. Хоть не по законам шариата. Вот. Потому что похоже, закон штата, закон шариата. Слушай, скажи мне такую вещь. Теперь о судьбе пивка в багажнике, который летел в багаже. Значит, вот ты прилетел, соответственно, таможенный досмотр должен принять. Во-первых, ты вез свою свирель.
3: Ну, я тут еще... открою маленький секрет. Да, все-таки да. Я умудрился его провести.
2: Ну вот не мог поделиться...
3: Но оно же все-таки в бутылках, оно не очень пахнет. Ты, когда покупаешь «Жигулевское»
2: пиво, то есть собака не
3: ты проверяешь, чтобы из-под пробочки не пенилось. Тогда ты можешь провести куда угодно.
2: А если хоть малейший запах будет, то ванизм.
3: Но да? Собака унюхает и будет гавкать на пиво.
2: Хорошо, следующий момент. Если я куплю какое-нибудь пиво, вот, по-моему, американское пиво «Budweiser», да?
3: Ну,
2: вот
3: да.
2: Если я куплю здесь в ларьке это дерьмо, положу с собой, типа, вот это ваше родное пиво американское пью. Это реально? И, то есть у них как бы это имеется в виду вопрос национальный?
3: Они,
2: или
3: знаешь,
2: вопрос...
3: как, да. это будет, опять же, очень на руку местным юристам. Они начнут изучать, где ты взял это пиво. Они изучат банку, на которой какие-то надписи там соответствуют американскому стандарту или нет. Они изучат репертуар этого самого фришопа в самолете. Мог ли ты купить там «Budweiser»? Если на твою случайную счастливость все это сойдется, то тебя пропустят. Если
2: так, подожди, там... то есть тут им идет речь только, так сказать, о том, что продается вот авиакомпании, да. То есть в данном случае это отстаивается интерес авиакомпании,
3: ты,
2: да?
3: Ну ты же прилетел из-за границы, где ты же не мог в супермаркет.
2: Подожди, я не прилетал из-за границы, я здесь долго уже.
3: А, я тебя в переносном смысле, ну, конечно.
2: Я понял, извини, пожалуйста.
3: Я тебя беру в собирательном образе советского туриста. Вот, как бы тебе это не било по самолюбию. Вот. То есть ты не можешь, прилетев из-за границы, показывать пиво из американского супермаркета. Если... Значит, ты взял его где-то в другом месте. Значит, ты ввез незаконно. Значит, ты подорвал этот ихний вонючий американский торговый рынок. Он прям пошатнулся от того, что ты пиво лишнюю бутылку привез.
2: Во какие гандоны.
3: Вот. А ты что думал? Если ты достал пистолет, как ты уже говорил...
2: Да.
3: В любом районе ты должен убить человека, желательно в лоб, потому что он тебя засудит потом. Если ты, увидев бабушку, которая схватилась за сердце, упала на мостовой, расстегнула ей там нужное место и сделала искусственное дыхание, а бабушка после этого умерла, то ты уже не докажешь, что ты ее не удушил специально.
2: А если, например,
3: кто-то... Тебя как, значит, маньяка засудит просто.
2: Если, например, кто-то висит там в петле и ссытся уже, и я подошел, петлю срезал, а он все равно весь кинулся, то есть тоже беда.
3: Такой же, то есть, значит, во-первых, будут долго выпытывать, не ты ли туда его засунул,
2: uh-huh.
3: А во-вторых, будут проверять, опять же, не маньяк ли ты, который вот кайфует
2: вешает
3: от
2: людей.
3: Этих, да.
2: Так, слушай, ну а скажи, пожалуйста, а как же тогда вот понятие гуманизма у них во что выродилось?
3: Вот ведь... понятие гуманизма выродилось в такие издержки демократии.
2: То есть, подожди, значит, получается, например, вот у тебя вот идет бабушка старая, с клюкой в платочке несет, значит, внучке пироги, американской внучке, переходит там на дорогу, ничего не видит, и мчится какой-то негритянский сутенер там на каком-нибудь...
3: Правильно.
2: На край взгляда. Ты, например, лезешь туда, да, и начинаешь ей помогать переходить дорогу, а она, дескать, и говорить вдруг, он меня пытался трахнуть. Может так быть?
3: Я не знаю.
2: Может.
3: Представил другую ситуацию.
2: Да.
3: Если эта бабушка прет на красный свет, то даже если он ее размажет в лепешку, то ему ничего не будет.
2: Если она останется
3: жива, она будет ему платить, потому что она шла на красный свет.
2: Правильно. Ну, в принципе, это справедливо. Так, слушай, хорошо, а как же тогда такие вот организации, как-то байскаутские, которые вот там их учат оказывать первую помощь, получается, с одной стороны, учат сразу, не раздумывая, бросаться на помощь, значит, тому, кто висит в петле и ссытся, а вот, значит, с другой стороны, том, что, стоп, опять такой, же... стоп, он такой, типа, да меня же засудит. Я нет, не понимаю.
3: Нет, а у него есть специальные...
2: Беременные тоже не понимают.
3: А специальные ксивы им даются. Это тоже на руку вот всеобщей тотальной юридизации страны.
2: Бюрократизации.
3: То есть, если у него старушка умрет на мостовой после его искусственного дыхания, он покажет ксиву и скажет: профессиональная неудача. И все, и он будет отмазан. Там разберутся, конечно, если у него нет там специальных синяков на шею, действительно, он и не душил.
2: Ну, тогда... кстати, когда вот делают дыхание, вот, например, то обычно ребра ломают. Вот,
3: но они знают, как не оставлять синяков.
2: Угу. Вот. А ребра это уже никто же рентгеном не будет светить.
3: Да? Вот, скажут, что это вот кразом зацепило их местное.
2: Понятно.
3: То есть профессиональная ошибка, он имеет право эту бабушку...
2: Хорошо, вот скажи такую вещь, то есть я просто, мне не довелось поездить там на автомобиле, потому что меня сразу привезли в теплоходном, там и сразу в теплоходном отвезли, как поменяли амортизаторы под свободой. Хотелось бы знать, наверняка ты был свидетелем каких-то, значит, происшествий на дорогах, когда один водитель врезается в другого, как правило, у нас там, ну, в 80 случаях из 100, значит, вылезают, и оба начинают боковать, там у них разговор идет, как говорится, на пальцовке, там мелькают болты, значит, достают сотовые, значит, свистки, там звонятся, выезжают бригады Тифтель, начинается там разводило.
3: Не, у них наоборот.
2: Тебе понравился, кстати, вот отрывок моего нового романа? Ну вот сейчас я тебе зачем.
3: Я подумал, что ты прям наизусть читаешь, оказывается.
2: Так я наизусть же помню роман, я же настоящий автор.
3: Ты его не пишешь.
2: Чего не пишешь? Чего не пишешь? Пишу я его, но помню наизусть. Как же я его не пишу, если я его тебе читаю?
3: Ты его надиктовываешь. Ну, неважно.
2: Ну, тебе виднее.
3: Короче, эти водители, они наоборот. То есть ему задели, да, он выбегает, начинает типа сигареты предлагать, там, all right,
2: говорит. То есть подлизывается такой,
3: да? Нет, он ему задел, ему же выплатят страховку немеренную. Иногда они прям договариваются.
2: Да ладно, договариваются. У них мозга на это не хватит.
3: Но это я имею в виду наши люди, когда наших, приезжают. Понятно, они, да. Многие, у них же отсутствуют многие местные стереотипы. Что вот нельзя, например, вот делать так. Купить у какой-нибудь телефонной станции компании время телефонное.
2: Угу.
3: Вот, ну, предположим, там $5 в минуту. Вот. Потом, короче... Они идут... Ну, я тебе тонкую механизацию сегодня расскажу. Короче, они потом под этим соусом заходят в офис и говорят: ой, можно я позвоню там? Я, оказывается, пиццу вы не заказывали. Ну-ка я в офис позвоню свой. И накручивают по междугородним телефону или по международному. Этой компании приходят счета. А так у них есть договор с телефонной компанией, то как что-то им полагается конкретно для выплаты. Это очень тонкий механизм, но его придумали только наши люди.
2: Ну, я хочу сказать, что в данном случае этот механизм как бы работает исключительно против налогоплательщиков, потому что ни фирмы, ни те не остаются в накладе.
3: Вот, несмотря на то, что...
2: Мне просто нравится это слово налогоплательщики. Даже если я, понимаешь, я просто сказал фразу, чтобы оно в нем прозвучало. На самом деле в этой фразе нет никакого смысла, так что не бери в голову. Дай послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Знаете, я был в Америке год назад, и в этом году на конференции, потом задержался у ребят на месяц.
2: Ну, вот, и, в общем, то есть зависли прям так,
4: да. Да, ребята, пообщался с ребятами, в общем-то, не глупыми и склонными к обобщениям.
2: Угу.
4: Ну, сначала я попробую ответить на некоторые вопросы, которые вы не смог ваш гость ответить.
2: Угу.
4: Значит, как называется, когда они продают все по дешевке? Гараж сейл.
2: Как?
4: Гараж.
3: Ну, все равно я не запомнил.
4: Ну, в общем, сейл — это распродажа по дешевке, а гараж, значит, прямо из своего гаража все отдают.
2: Угу.
4: Так, теперь по поводу американской пищи. Вот, на мой взгляд, американская пища — это как бы букет всех других пищ. То есть они как бы каждый день меняют пищу. Мексиканская, японская, китайская. Mm-hmm. И вот у них как бы такой спорт появился, что каждый день должна быть новая пища.
2: Mm-hmm.
4: Вот. Ну, с утра они, конечно, любят, ну, это сериал, знаете, ну, что-то типа чипсы с молоком.
2: Фу, какая гадость.
3: Это корнфлекс.
4: Нет, они, ну, знаете, ничего.
3: Это корнфлекс, это гадость.
4: Нет, в общем-то, у них там большой набор этих штук 60. О. Разных этих самых смесей.
2: Ну, с молоком это как-то, знаете, вообще молоко.
3: Нет, это кашка вот по утрам, другое дело, овсяненькое, да, Сань?
4: Да,
2: ну, да, или мясца, наверное.
4: Не делать, не делать.
2: С пивком, ну да ладно.
4: Так, в целом они, в общем-то, целом вся американская пища, вот на мой взгляд, она как бы более сладкая по сравнению с нашей. Угу. Наша поядрёней. Вот все наше как бы чуть побольше уксуса, маринованных и так далее. Вот у них там тоже есть эти самые вот подобные типа нашим маринованностям. Ну, их, конечно, меньше, и но за этим просто... народ бегает.
2: Бегает?
4: Да, бегает. Чтобы найти, так сказать, и то, даже... что подобно нашему.
2: А вот скажите, я вот как бы как раз, когда, значит, происходила смена амортизаторов под этой статуей, вот, я забрался на корону, ну, типа, обзор там хороший, я бы там, значит, трубу свою достал, ну... Понимаете, подзорную, а то вы подумаете, что-то не то, что я типа хотел с нее там пописать или еще, не дай бог, конечно. Это подзорную трубу достал и, значит, стал наблюдать за недрами города и обратил внимание, там такой длинный хвост очередь стоит. А, ну, некому мне было сказать, что это. Вот не могли бы вы предположить, зачем там могла быть эта очередь? Действительно, очередь из живых людей достаточно большая. Новый альбом Мадонны и негр Майкл Джексон не выпускали точно в эту неделю.
4: Вообще-то, я вот видел, так сказать, небольшая очередь. Вот есть прям музей, это крейсер подогнали, который у них там, Интерпит, на котором куча самолетов поставлено всех. И там все-таки очередь была. Я помню, там минут 20, так сказать, мы постояли. Рядом подводная лодка. Ну, конечно, супер музей, конечно.
2: А, то есть, возможно, да, возможно,
4: да, вот, значит, туда, причем там забавный вам момент, вот на эту подводную лодку, чтобы взять билет, должен пройти через некое деревянное кольцо пролезть. Чтобы пока, если не пролезешь, но там действительно, вы правильно отметили, есть очень крупные ребята, если не пролезешь, то тебе не дадут билета. Заранее уже проверяют.
2: Какой геноцид, а?
4: Нет, я думаю, нет. Вообще, вот я вот чуть-чуть бы поспорил с вашей интонацией по поводу... Ну, вообще, ну, лично у меня вызывает супер уважение их, скажем так, они живут не как мы, но их простота на более высоком уровне.
2: Простота?
4: Да, ну, когда вот на наш взгляд, она кажется как бы простота жизни. И, может быть, мы считаем некоторый примитивизм жизни.
2: Ну, вот, знаете,
4: деле,
2: вот,
4: это более высокий уровень.
2: Вот как бы господин Королёв мотает головой так, что если вот вы слышите шлепки, это его уши бьют по щекам, да, и мужа, собственно. Вот он так тут в ветер такой стоит. Давайте послушаем его мнение на эту тему насчет простоты.
4: Да.
2: Вот, вам, конечно, большое спасибо за звонок, за интереснейший рассказ и удачи.
4: Я бы, так сказать, да. Ну, я бы даже просто вот пояснил, что просто, может быть, мы в силу своего немножко плосковатого взгляда, вот, ну, к нашей колокольне мы действительно, вот, во-первых, видим, мы, может быть, действительно подобрались как бы к Америке со стороны сзаду, естественно, нам и все оттуда и идет.
2: Понятно.
4: Непонятные фильмы и так далее.
2: Ну, давайте послушаем мнение вашего теперь уже оппонента, господина Королёва. Спасибо. Ну, что думаешь ты вот как бы на тему вот этой речи?
3: Простоты.
2: Чего?
3: Вот он сказал такой термин.
2: Понял, да.
3: Я говорю свое мнение.
2: Да.
3: Значит, при моем ближайшем наблюдении эта простота, она, в принципе, довольно регламентирована.
2: Да.
3: Такое добродушие, которое выражается в определенных фразах, очень повторяющее.
2: Hello.
3: Да, hello, там, fine, туда-сюда. Вот.
2: Файн, это что такое?
3: Не знаю.
2: Имя?
3: Ну, это какое-то просто...
2: Файн Рабкович.
3: Простое какое-то обращение. Вот. И люди, они, имитируя какую-то легкость общения, простоту, на самом деле закрывают как бы вход, ты в мою личную жизнь, в мою душу не лезь.
2: Да, да, целиком согласен.
3: Это очень положительный, я
2: то
3: считаю,
2: же самое,
3: эффект.
2: Что улыбка японца.
3: Да, это очень положительный имеет эффект.
2: Я имею в виду национальность, а
3: тебе,
2: никого другого.
3: Тебе никто там тебя не допытывается твою личную жизнь, но...
2: Слушай,
3: результате...
2: ты на меня не переводи, ты говоря
3: я тебе говорю
2: обобщенно. Ты, меня там не было в тот момент.
3: Ну, я тебя беру как собирательный образ собеседника.
2: Я что, трансформер тебе, что ли? Конструктор.
3: Ну, кстати,
2: ну ладно.
3: Ты солидно выглядишь.
2: Еще бы, я же на турнике, он круче, видишь, борозды на потолке,
3: это
2: там
3: простота,
2: солнышко. Да.
3: Это, значит, простота не дает влезть в душу, но так как тебе никто не лезет в душу, то ею никто не интересуется. И эти люди очень одиноки, на самом деле, при всей их радостности.
2: Я понял, что такое файн. Это перевод вот этой фразы. «Не тревожь мне душу, скрипка!» Вот это выражение по файн.
3: Файн. А на самом деле ему хочется, чтобы кто-то его потревожил, кто-то вошел в его проблемы. Он, правда, бессознательно это понимает. Вот. Но он одинок внутри. За этой всей аурой как бы легкого общения он опустошен и одинок. У него нет такого друга, с которым он, вот этот, который ему в душу влезет.
2: То есть с дружбой у них там проблемы как бы.
3: Проблемы. Это все очень как бы регламентировано, церемониально все. И настоящей душевной дружбы, вот. Если она есть, она выражается, опять же, по-дебильному. Давай пивка там,
2: А ты как думаешь, как она должна выражаться?
3: Друг, пойдем там, ну...
2: По пивку.
3: Пивку.
2: А, ну, правильно.
3: Это же другая интонация совсем.
2: Ага.
3: Саш, ну давай, кстати, нашу любимую.
2: Что, сейчас, что ли?
3: А что?
2: Нет, думаешь? Я хочу еще звонок.
3: Ну, давай.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Здрасте.
5: Вы знаете, вот ваша передача меня всегда навевала какое-то прямо, ну, такое чувство неприятное. Сегодня очень замечательная передача Антона, я в течение всей передачи кричу «Ура!».
2: Угу.
5: Но мы слышим, во всяком случае, да. Антон, вы знаете, мы хоть будем хоть какое-то понятие иметь о том, по чьим протекторатом мы будем жить. А мы к тому, по-моему...
3: Я, кстати, в политику не стремлюсь, так что...
5: А мы, по-моему, двигаемся. Да нет, политика...
2: Нет, Антон никуда не собирается баллотироваться, я ему не позволю.
5: Нет,
2: у нас...
5: вы что, а мы не
2: А будем... что вы имели в виду?
5: А мы никто не будем баллотироваться, я говорю...
2: Вы сказали, по чьим...
5: Протекторат, я имею в виду Америку.
2: О, Боже.
5: Да, а что?
3: Неужели это будет так?
5: А разве это так далеко? Вам это разве прямо совсем вот сейчас не светит?
3: Да нет, мы сидим нормально.
5: О, ну да. Да даже взять ту же станцию радио... вот.
2: А у нас нельзя называть имя радиостанции. Подождите, а мы сейчас на какой станции?
5: На Эхе.
2: Черт, да, вы почаще... Я совсем забыл. Здоровье совсем плохое.
5: Александр.
2: Да-да-да.
5: Саш.
2: Да.
5: Вы знаете, мне кажется, вот после этой передачи вы можете лишиться и работы.
2: А это не работа.
5: Ну,
2: это мои стихи.
5: Ваша Монмаранси. Почему-то вы говорите Монмаранси.
2: Монмаранси.
5: Монмаранси.
2: Но нет, вы не правы.
5: Нет, я абсолютно права, потому
2: нет,
5: что трое
2: не
5: в лодке, не считая собаки, там Монмаранси.
2: А я хочу сказать, что по-нашему, по-русски будет Монмаранси. Монмаранси, пусть они все языки ломают.
5: Ой, молодец. И я и вам кричу ура. Так вот, что я хочу сказать. Недавно совершенно я по радиостанции, это «Надежда» есть такая станция, и там, значит, лялякал один американец. И вот я задала ему вопрос. Я говорю, как бы вы себя почувствовали, если бы, включая этот приемник, повернули на миллиметр регулятор, и у вас все время бы звучала русская музыка? Скажите, пожалуйста, как вы... воспринимали бы это? И вообще, есть ли у вас такое? Есть ли у вас вообще такие станции, в которых бы распевали наши там певички и русские народные песни?
2: Танцевали бы, да.
5: Вот, да. А он мне на это, наша радиостанция «Надежда», прямо все улыбались. Можно подумать, что на радио сидел не американец, а они, по крайней мере, достали какое-то платье там от Шанеля или от кого-то. В общем, все такие
2: платье
5: были довольны.
2: Платье от Шанель, да.
5: А он заявил,
2: так.
5: Мы патриоты.
2: Ого.
5: Мы чужой музыки не слушаем. Когда
2: понятно.
5: Мы включаем приемник, мы только слушаем свою музыку. Вот
2: да, спасибо вам за звонок. Действительно, что я хочу сказать? Что я хочу? Я уже забыл, что
3: я хочу сказать.
2: Сказать,
3: что мы в таком случае эрудиты, потому что мы всякую музыку слушаем.
2: Правильно, а вот этот их патриотизм.
3: Но нам надо,
2: да,
3: Саша,
2: ну да, это патриотизм наехать.
3: Нет, русскую надо.
2: Да, я наеду
3: справа
2: на патриотизм. На патриотизм.
3: Давай русскую.
2: Упертый патриотизм. Такой же дебильный, собственно, как и. Ну, например, если машина едет и врезается в гараж и уперлась. Кому от этого хорошо?
3: Страховой комп... А, наоборот.
2: Какой ты все-таки алчный человек. Ну что, то есть я так понял, что ты уже тут хочешь исполнить,
3: люди хотят,
2: да?
3: Русскую песню.
2: Ну давай, знаешь, что мы сравним, то есть прямо заведем образец, так сказать, чисто их культуры, а после этого образец чисто нашей культуры, колыбельная будет композиция. Ну сейчас пока не колыбельная, но подожди, что ж ты горячий конь ты.
3: Я просто запоминаю, что ты сказал, все, чтобы подумать над этим.

0: Ну, собственно, так сказать, в целях патриотического воспитания, я думаю, что вот эту собачатину, что сейчас тут играет, мы, конечно, уберем. Вот, уже мы это сделали. И, соответственно, сейчас мы споем вам тут настоящую песню, так сказать, именно, так сказать, культурную, я бы сказал. Только единственная, конечно, просьба вот к людям там пожилым, действительно, к грудничкам, вы, Стас, не слушайте эту песню, потому что тут будут именно такие выражения действительно настоящего русского языка применяться. Это самое время в 5:30 утра для таких композиций. Может быть, вам эта композиция, так сказать, понравится. Ну, даже что может быть понравится, правильно? Ты скажи, что понравится.
1: Откуда я знаю?
0: Эх ты.

0: 10 минут в нашем дивном городе и в нашей студии гости. Один из них уже известен, но молодое доброе лицо часто вплывает в просторные помещения вот нашей студии. Сейчас уже расширенный, тут новая микроволновочка установлена. Это московский журналист Юрий. И с ним замечательные гости. Я очень рад видеть их молодые, смеющиеся лица, пышущие свежестью. Но Юрий представит их, собственно, сам, поскольку после того случая у меня очень сложно, знаете, с координацией вот речевых движений.
1: Окончаний.
0: Да.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл «Встреч с интересными людьми». Я думаю, я надеюсь, я знаю точно, что сегодняшние гости студии будут особенно для вас интересны, потому что это не просто симпатичные люди, не просто состоявшиеся личности.
3: Спасибо.
2: Это еще и люди, которые являются экспертами в важнейшей теме, в интереснейшей теме для каждого из вас. Я объясню это кратко. Сейчас время весьма специфическое. Во-первых, это весна. Во-вторых, всем известно, что до выборов президента осталось меньше 36-35, по-моему, дней.
0: Ну, где-то
2: я
0: так,
2: думаю,
0: да.
2: Товарищи меня поправят. И для многих предвыборное напряжение сублимируется в сексуальной форме. И сейчас

0: был просто асоциальный элемент, то теперь, написав на заборе или в лифте, где он собирается совершить насилие, «Наш дом Россия», он как бы чувствует себя частью предвыборной программы.
1: То есть тоже победитель.
0: То есть если в прошлом месяце это была рок-звезда, какой-нибудь Питер Хэммел, который вообще не знает, что такое «Наш дом» и что такое «Россия», он все равно был частью этой программы, то теперь каждый вот этот вот... Потом мы сформулируем, кто.
2: Позвольте, я вас примирю.
1: Да, конечно.
2: Цитаты. «Коленных чашечек стриптиз напоминает ближе к ночи, что существует весь сервиз».
3: А можно я представлю свою коллегу? Это Кира от Лацис. Она всегда на работе, даже в такое позднее время. Это очень приятно. Я позволю себе сказать несколько слов. Доброй ночи, дорогие друзья. Действительно, тема очень важная и касается во многом всех нас, какому бы, так сказать, какой бы группе или какому бы полу мы все не принадлежали или, так сказать, не относились по паспорту или, так сказать, по каким-то внутренним ощущениям. Но мне что хочется сказать. Действительно, это необыкновенная солнечная активность, которая накладывается вместе с этим возбуждением от средств информации, в том числе и ваша радиостанция, так сказать, в этом играет, так сказать, определенную роль. И мне кажется, что все это играет очень, как бы, негативную роль в состоянии какого-то, так сказать, социума, общества, и некоторые его члены, которые вообще нестабильно существуют в этой ситуации, они, безусловно, становятся жертвами. Вот, да, безусловно, они жертвы. Но...
1: То есть у них получается процесс туда-сюда, такой, как лодка, колебания, постоянные колебания.
3: Я бы сказал, они, как лодка, уже дали течь и уже активно идут ко дну. И мы в состоянии их еще поддержать, по крайней мере, произвести какие-то такие специальные меры, чтобы они, в общем, собой никого не утащили.
1: Хотя бы, если даже не поддержать, то хотя бы залатать, чтобы не было дальнейшего погружения.
0: Вообще мир животных показывает, что течь-то дают совсем другие, а они только неадекватно реагируют. Я извиняюсь, я прошу прощения.
1: Да, вы Юрий так все-таки не представили еще нашей газете, хотя вот Киру Оттовну уже...
0: Сейчас вы слушали завораживающий голос сексолога по призванию, а не по профессии, а на самом деле ведущего специалиста закрытой кафедры Института социологии и патологии межличностных отношений Мариуса Сёкла.
3: Ну, у меня действительно очень трудная фамилия. Я думаю, что не надо так часто ее употреблять. Просто
1: мистер Мариус вполне.
3: Ну, можно господин, это все равно. Теперь вот несколько, собственно, рекомендаций, для которых мы, собственно, сюда вот и пришли в этот поздний час. Есть определенные тенденции, за которыми мы давно наблюдаем, и в связи с обострившейся обстановкой на улицах, мне кажется необходимым сообщить их всем слушателям. Вот Кира Оттовна, она у нас занимается специальной проблемой, она, в общем, как бы находится на острие, я бы сказал, потому что она сама выходит на улицы и вот проводит свои эксперименты.
1: Это практически как вот существовавшая до недавнего времени служба внедрения.
3: Я бы не сказал, что мы дублируем эту службу. У нас немножко свои функции. Мы, скорее, более аналитическая, как бы, такая организация.
1: Ну, но... то есть, да, они-то делали с целью подрыва вот, той среды, в которую внедрялись. Конечно, у Киры вот у нас совсем другая задача, понятно.
3: Ну, конечно, молодая, красивая женщина. Естественно, ее научные и, я думаю, что личные интересы, они находятся немножко в стороне вот от тех проблем, о которых вы говорили.
2: От столбовой дороги этих.
3: Да, ну вот давайте как бы вернемся немножко к сути нашего заявления. В общем, что бы очень хотелось сказать. Дело в том, что специфика вот, сказать, солнечной активности такова, что она очень активно воздействует на участки нашей кожи. Но надо сказать, просто напомнить слушателям, что вообще поверхность кожи человека составляет 18 тысяч квадратных сантиметров. Да-да, взрослый человек, независимо от того, мужчина или женщина. У некоторых мужчин больше. Вот у вас, Юрий, я думаю, наверняка больше.
1: Да. И, кстати, весит очень серьезно.
0: А вот скажите, если человек наклоняется, вот площадь кожи увеличивается за счет натяжения определенных участков? Или вы знаете, она как-то перераспределяется?
3: Вы знаете, нет. Я думаю, что площадь кожи, она существует достаточно стабильно, но вот количество рецепторов, которые способны очень чутко реагировать на изменения среды, вот они постоянно меняются. Вот об этом я хочу сейчас сказать подробно. Дело в том, что...
2: Прошу прощения, просто работают разные группы рецепторов. да, разных позах.
3: Вот сейчас мы об этом мы поговорим подробно.
0: Это как практик, да, уже? Вот,
2: это я говорю как человек, который занимается академической наукой.
1: А потом, кстати, извините, уважаемые гости, нужно будет еще как бы учитывать возрастной коэффициент в данном случае.
3: Да, это очень важно.

0: да, очень важно. Да,
1: это в зависимости от того, в какой среде человек живет. Если во влажной, то там происходит один процесс. Если в более сухой среде, то там...
0: Процесс активизируется. Да, это так, действительно. И сейчас, когда в Москве вот сейчас повышается, безусловно, сказать, температура воздуха, вот все эти общественные процессы тоже подогревают ее, и значит, становится опасно выходить на улицу для некоторых групп женщин. Вот мы не говорим о всех группах. В данном случае один срез представляет Кира Оттовна. Она об этом скажет подробнее. Пожалуйста.
2: Вы знаете, я занимаюсь категорией блондинок. Это такая группа, которая находится на переднем краю. И, как правило, главный удар берет на себя. Более того, я даже сужу тему. Я занимаюсь группой блондинок, которые появляются на улице вечером.
0: Это почти группа риска. Я серьезно говорю. Это действительно очень опасно.
1: Здесь это, кстати, вызвано, вы знаете, господин Мариус, я вот тут хочу сказать, что, в принципе, большую роль в данном случае играет, так сказать, фактор визуального восприятия цвета волос данного субъекта в данное время суток и в данное время года. То есть, скажем, вот по вашему, как бы, убеждению, Кира Оттовна, вы... сейчас летом, конечно, берете на себя серьезную нагрузку, но тогда вы целиком оттягиваетесь зимой. А вот брюнетки, они, получается, зимой... Но, конечно, им все-таки немножко проще, потому что нет вот этого пекла, нет вот этого чеса, как я его называю, чес.
0: Здесь вступает несколько факторов, извините, что я вас перебил, по поводу именно сезонного, как бы, перераспределения вот этих отношений. Дело в том, что в силу, сказать, легкой, сказать, теплой погоды, часть агрессоров, то есть так мы именуем, сказать, мужскую часть населения, они как бы снимают вот те маскировочные, как бы, одежды, которые их скрывают зимой, и их очень трудно классифицировать, распознать вот на улице. Теперь мы должны предупредить, что наиболее агрессивно в этом смысле это мужская часть населения, лишенная волосяного покрова на голове. Да. Причем очень важно понять, какие волосы носил человек, пока он их не сбрил и не лишился.
2: Не заносил.
0: Да, это блондин или брюнет. Вот блондин в этом смысле, они совершенно, так сказать, стоят особняком, да, так, кажется, говорят, особняком, и просто являются потенциально опасными, и очень важно их распознать. Вот когда вы видите, я обращаюсь, безусловно, к блондинкам, когда вы видите идущего навстречу лысого человека, попытайтесь сразу понять.
1: Хотя бы по цвету пушка там что-то осталось.
0: Да, что...
1: А, господин Мариус, извините, что вот... я вас перебиваю, ага. Просто это очень, вот именно, мне кажется, своевременно. Вы как считаете, вот... цвет, так сказать, волосяного покрова на руках или других частях тела как-то может помочь вот в определении цвета отсутствующей растительности?
0: Я хочу дать слово вот своей коллеге Кире Оттовне. Она, в общем, специализируется в этом вопросе. Я думаю, даст вам более исчерпывающую рекомендацию.
2: Вы знаете, изучаемая группа с головой выдает себя ногами. Как правило, мужчины, о которых мы говорим, имеют размер обуви больше 46-го и предпочитают открытые сандалеты. Угу. Поэтому вот это первая моя практическая рекомендация вот женщинам группы риска. Милые блондинки, смотрите на ноги. Если вы увидели ногу больше 46-го размера, прыскайте в сторону.
1: Если вот еще торчат пальцы, вот эти ужасные, то...
2: Шевелящиеся открытые пальцы в открытых сандалетах, это ведь, Кира, просто это... красный сигнал опасности.
1: Ведь, как говорится, нет правила без исключения. Вот,
3: например... Я могу вам из западной печати очень легко определить. Именно открытый сандалет позволяет обратить внимание на способ подстрижки ногти на большом пальце. Если он пострижен строго перпендикулярно прямой линии такой, ортодоксально, то есть схватили кусачками явно и отстригли, то это сексуальный агрессор. Если там какие-либо педикюр, то это абсолютно безобидный или эксгибиционист, или представитель прочих сексуальных нарушений.
1: А и если можете... вот обгрызано, то это философ, видимо, потому что некоторые, я
3: у меня,
1: знаю...
3: У меня вопрос к Кириотовне. Вот она, являясь природной блондинкой и научным работником, и следующие беды этой категории женщин, пришла на эфир в резиновой шапочке. Это техника безопасности появления на улице, или это какой-то личный поступок? Это...
2: А вот вы и попались, вы видели меня до эфира. На самом деле я коротко стриженная брюнетка.
3: Чудеса технологии изготовления...
1: А можно я задам вопрос вот нашим гостям? Вопрос действительно реальный и очень серьезный. Многие ученые считают и публикуют в своих многочисленных статьях, вот, например, Генриетта Варфоломеевна Шерсть, известная, кстати, очень женщина-профессор, она пишет о том, что идеальные люди, то есть люди будущего, это люди, лишенные вообще волосяного покрова. То есть, ну, поскольку волосяной покров – это есть, в принципе, рудимент. Ну, поймите сами, то есть естественный рост волос, он как бы является своего рода иммунитетом против жестких погодных условий. Тут люди придумали шапку одежду, значит, этот иммунитет глушится. Летом вообще только жарко от них. И по идее, вот... постепенно человек лысеет. Это так. Ведь раньше он был гораздо более оволошен. Вот. Так, может быть, наоборот, вот это стремление как бы постричься там на лысо или короче, оно как бы является подспудным таким на уровне интуиции, желанием быть ближе к суперлюдям. Ну, не в смысле какого-то вот, фашистского термина, а в смысле к человеку будущего.
0: Я могу по этому поводу сделать несколько заявлений. Да, действительно, это очень известная точка зрения, и я, например, не принадлежу к числу ее сторонников. Дело в том, что не будь у нас таких проблем, как, например, озоновая дыра, мы могли бы говорить об этом достаточно спокойно. Но дело в том, что солнечная энергия беспрепятственно попадающая, да, вот, на поверхность Земли и, прежде всего, на поверхность черепа, она, конечно, делает свое черное дело, и здесь мы не можем от этого просто так отмахнуться. Почему мы заговорили о блондинах? Дело в том, что это, как правило, типичная такая волосяная поверхность людей скандинавского как бы типа, да, и, естественно, вот эта вот территория, на которой мы сейчас с вами, так сказать, сидим и разговариваем так мило, так поздно, она, в общем, конечно, не является их родиной, и, безусловно, это тоже сказывается как стресс, безусловно, глубокий на их психологию, и в том числе, значит, солнечные лучи, которые, естественно, подогревают все это. А надо сказать, что чувствительность кожи вот в районе открытого черепа, лишенная роговых чешуек и жира, она совсем просто открыта и беззащитна. И, безусловно, близость вот тех нервных окончаний, она, конечно, играет свою черную роль. Здесь, конечно, они тоже не виноваты, они тоже жертвы, но очень важно, чтобы, я еще раз повторяю, все женщины, выходящие в позднее время суток на улице Москвы, понимали, с какой опасностью они могут встретиться, увидев вот такого человека прямо перед собой.
1: А, господин Мариус, но ведь, в принципе, известно, что вот это же мы же проводили, вот всей нашей программы на Маранте, мы проводили совершенно недавно эксперимент такой в Антарктике. Мы вылили около 20 тонн черной краски на снега, которые растаяли в течение, вот там образовалась земля. И там, кстати, мы нашли вот этого замечательного мамонта, о котором писали все газеты. Произошла полная оттайка, поскольку черный свет не отражает солнечных лучей. Так вот, по идее, это получается, что брюнеты, они более подвержены вот этому облучению, поскольку все-таки белый цвет волос имеет свойство отражать и хотя бы как-то смягчать, рассеивать это.
0: Понимаете?
1: Может быть, извините, может быть, этим и вызван. Тоже сейчас модельеры высокой моды, они вот не только шьют там вот лифчики горам, считая, что это как бы грудь Земли, поскольку Земля живое существо, но и производят пошив зеркальных кепочек, прям вот сделанных из зеркал. Может быть, как-то они подспудно, не зная вот всей подоплеки, прочувствовали это?
0: Вот, Кира Ватановна, что вы можете сказать по этому поводу? Я вижу, вам не терпится
2: Я
0: ответить.
2: Думаю, что самое время дать рекомендации изучаемой группе блондинок. той группе, как я говорила, которая находится на переднем крае, которая сдерживает сексуальную агрессию ночную. Милые блондинки, для того, чтобы всегда быть во всеоружии, я вам рекомендую в своей сумочке иметь три вещи, которые вас всегда защитят от предполагаемого насилия. Это три главных убора, которые с 80-85% вероятностью уберегут вас от несчастья. Я перечисляю эти предметы.
1: Кстати, нужно сказать, чтобы наши радиослушательницы взяли ручки и бумажки, потому что в ходе нашего сегодняшнего разговора будет масса перечисленных адресов, телефонов, которые вам могут понадобиться, и также просто вот каких-то предметов, на которые стоит обратить внимание.
2: В зависимости от этнических симпатий, политических пристрастий, это могут быть уже упомянутая Юрой резиновая шапочка, которая сейчас находится у меня на голове, буденовка или темно-вишневая шаль.
1: Угу. Ну, я думаю, что из всех этих средств вообще резиновая шапочка наименее, может быть, все-таки эффективна. Я вот считаю, что все-таки кирот...
2: Нет, вот как раз те самые 85% дает именно она.
1: Да? Ну, вообще, это, на самом деле, самое дешевое.
3: Вот, презерватив, являясь прямым аналогом резиновой шапочки, дает 98%.
1: Нет, но это только для детей.
2: В случае ответной агрессии.
1: Юрий, это только для детей, поскольку размер не совсем может... Вот я просто видел, дети, что очень часто малышей мама выводит на прогулку, именно нет, вот одевая.
3: Дело в том, что дети, балуясь, раскатывают его до шеи и задыхаются. Это очень опасно. Это только в экстремальных случаях прогулок по темным аллеям с ребенком можно позволить такое. Потому что, в принципе, если он не перфорирован, а проверен электроникой, то это очень опасное средство.
1: А многие, кстати, сейчас вот в деревнях, сейчас же идет дачный сезон, активная посадка, там, то есть яровые там мычат, им нужно кормить постоянно. У них происходит свой такой чёс, и чтобы предохраняться, шапочек там у них, конечно, нет, шали тоже круто для них. Они просто натягивают резиновые перчатки, вот такие у них пальцы.
2: Ну, резиновых шапочек невозможно найти,
1: да,
2: в Москве.
1: Да, вообще невозможно, просто невозможно.
3: А вот это как какая-то карма блондинок. То есть, если блондинка просто перекрасится, выщипит свои волосы, вот сделает эпиляцию на голове, она перестанет быть блондинкой или она останется ей вот до конца своих дней?
2: Ну, блондинка — это все-таки из области самоощущения.
1: То есть это как бы блондинка, это даже типа как национальность.
2: Это форма, которая, да, переходит в суть, и, как правило, в какой цвет женщина не перекрашивается, вот этих вот опасных качеств она уже не утрачивает никогда.
1: А скажите, Кира, вот, ну, а как объяснить, вот вы как великий специалист с именем, я, кстати, читал вашу книгу «Я и блондинки», она называется, замечательная книга с замечательными иллюстрациями. Как вы объясняете все-таки тягу людей к противоположным цветам? Ну, то есть, вот, что, например, женщины-блондинки имеют подружек или друзей, как правило, брюнетов. Вот цепляет их именно это. Чем это вызвано? Какой-то интерес? Или, может быть, как бы и так люди, которые являются вот блондинами или блондинками, и так друг о друге все знают. То есть они даже говорят словами друг друга. Но тот подумал, а этот уже сказал.
2: Вы знаете, это тема, над которой человечество бьется уже не одну сотню лет. И пока результаты исследований у нас закрыты.
1: Понятно, то есть я как
2: Но,
1: бы...
2: тем не менее, могу сказать как бы вот о своем личном отношении к предмету. Я, видя блондина или блондинку на улице, вне зависимости от пола, возраста, социального статуса...
0: И цвета автомобиля, в которой она сидит...
2: Даже если это ребенок или старик, я испытываю чувство удушающего счастья.
1: А скажите, Кира, вот есть такой парадокс. Одно время, когда мы занимались изучением состояний вот, в роддомах и вообще вот этим вопросом, то есть непосредственно даже сейчас при нашей программе организованы курсы сцеживания, курсы молодых матерей, и волей-поневоле нам пришлось по профессиональной, так сказать, специфике столкнуться с этой областью. Уже не секрет, что ребенок, например, может родиться с беленькими волосиками и где-то там после какого-то возраста неожиданно начать чернеть и вообще стать черным. Вот такое даже было. А и наоборот, то есть бывает родится ребенок темненький, потом начинает белеть. То есть скажите, вот не приходилось ли вам, так сказать, изучить такую статистику? Может быть, именно в этих людях серьезная опасность, людях, которые вот родившись, вдруг переменили свой цвет, потому что у них произошел излом еще на том возрастном периоде, который мы, ученые, называем кыш. Ну, то есть вот он родился, ему все говорят кыш, и тут к этому кышу еще перемены естества, то есть он сперва белый, вдруг раз, не стал черный, там он еще белый, тут он черный, еще кыш вокруг. Естественно, у него происходит внутреннее отторжение окружающего мира, отсюда извращенцы, отсюда да вообще черти что, и война поэтому.
2: Я вас успокою. Дело в том, что по нашим данным, все эти метаморфозы должны настораживать после 7-летнего возраста, когда ребенок уже как бы с какой-то точки отсчета, с первого класса, начинает какую-то совершенно самостоятельную жизнь. До 7 лет все вот эти внезапные изменения цвета волос, цвета глаз стоит, наверное, искать в личной жизни мамы. Дело в том, что ребенок все-таки несет на себе отпечаток материнской кармы. И если в пропорции на период, который предшествовал его зачатию, наложить какие-то личные, чувственные, политические симпатии, какие-то ориентиры в искусстве, какие-то невольные, может быть, задавленные подсознанием какие-то эпизоды. Вот именно они-то и дадут отгадку.
1: А скажите, Кира, вот, так сказать, в мировой политике со всю ее историю, просто мы подробно изучали этот вопрос, у нас даже тут есть вот в конце коридора музей политики, где собраны личные вещи у многих известных политиков, не только отечественных, но и зарубежных, и мы обратили так внимание на такую странную особенность, что практически все действительно великие люди в политике не были блондинами. Там нет ни одного блондина. Либо это брюнеты, либо это, ну, в крайнем случае, шатены или такие люди рыжеватые. Вот, ну, как вот я беру в данный момент, намекаю на Сталина, да? Вот он же рыженький был, все остальные, там, Гитлерок, Наполеон, вот все они были брюнеты. Почему? Чем это объясняется? Может быть, как-то белый цвет, он такой нейтральный, и вот тут как раз мы приходим к тому, что на все нейтральное залипает что-то активное. Вот, возвращаясь к сейчас, к тяжелой такой судьбе вот блондинок, которые вот в это время сейчас тут, вот даже можно в окно их видеть.
2: Вообще, должна заметить, что блондины и блондинки — это наиболее активная, что ли, группа граждан во всех областях жизни. И особенно это касается области вот тех самых вот межличностных отношений, которые мы изучаем. И в силу вот этой повышенной чувственности, вот этой нацеленности, что ли, вовне, мужчины-блондины, как правило, редко сублимируются на каких-то областях, которые лежат вне вот этой сферы межличностных отношений. Именно поэтому они особенно опасны на вечерних и ночных улицах наших городов.
1: А скажите, Кира, вот все-таки, как я уже говорил в начале, не бывает правил без исключения. Предположим, что все-таки вот данный конкретный блондин, который подошел к данной конкретной блондинке, ну, не есть такое уж зло. Вот, может быть, он среди блондинов урод. Вот как ему, ну, как это называется, подъехать, подкатить лучше так, чтобы ему сразу не сказали, дескать, иди, брат.
0: Нужно, да, я, кажется...
1: Как-то, ну, под какой-то подход, ведь не могли бы вы сказать подход для нормальных людей, потому что если человек ненормальный, он все равно им грамотно не воспользуется. Мы можем, наверное, открыть этот секрет.
0: Да, есть и для этого случая есть свои рекомендации, конечно. Дело в том, что опять надо доверять своему организму, то есть той самой коже, которая является самым чутким и правильным как бы экраном и, так сказать, чувственным ощущателем, так по-русски, да, вот всего, что приходит к нам из мира, из той враждебной среды, в которой, собственно, живет как бы человек с рождения.
2: Каждый блондин.
0: А блондин тем более ощущает это особенно остро. Вот. Надо сказать, что в этот момент наступает как бы вот тот самый магнетизм. Тот самый магнетизм, который присущ каждому человеку, а блондину в особенности. И как только при ближайшем приближении, вот, например, вот как мы сейчас
2: с Юрой... Я бы назвала это включить свой компас.
0: Находимся где-то на расстоянии как вот 1-2 метра, и я уже чувствую. Я чувствую, вот, что рядом со мной человек, заряженный определенным полем.
1: Я тоже, кстати, к нему стараюсь ближе, вот, чем на метр подходить в определенный момент.
0: И, в общем, это правильно, потому что каждому человеку надо иметь какой-то способ подхода через дистанцию. Понимаете? Нет?
1: Ну, это такие интерфейс.
0: Может быть, мы договоримся о терминах. Я немножко в других привык так...
1: Да нет, это просто, знаете, господин Мариус, тут кто-то гвоздем выцарпал это. Я подумал, что, может быть, если я его скажу, она придется кстати.
0: Да нет, нет, ничего. Просто вы меня сбили с мысли, а все остальное
1: простите.
0: Нормально. Так вот, чувствительность наших кожных рецепторов, она помогает нам получить нужную информацию и не ошибиться в том случае, когда к нам подошел тот самый человек, который, в общем, совсем нам и не опасен. И поэтому надо доверять себя, потому что на самом деле наша рука является очень таким мощным инструментом. Даже такой известный человек Кант однажды сказал, что рука является вышедшим наружу головным мозгом. Да, он так говорил и писал, в общем. И на этом мы как бы и строим, в общем, концепцию, в общем, изучения этой проблемы. И стоит нам довериться вот этим чутким окончаниям наших пальцев, чтобы сразу понять, как бы, насколько, с каким ощущением, отношением к нам подходит незнакомый человек. Надо просто протянуть вперед руку, и если он не остановится сам, то вот эта наша энергия, она его остановит. Поэтому...
1: А в крайнем случае можно просто бечь.
0: Да, есть несколько, в общем, для...
2: Поглубже этих... надену в будёновку.
1: Да, да, чтобы она не упала, а то...
0: Ну да.
2: Потеря будёновки на ночной улице грозит...
1: Просто можно не пройти буквально.
2: Невозможными последствиями.
0: Да, зависит от того, на какой ступеньке вы находитесь. И если вы находитесь выше этого человека, то, конечно, бежать надо вверх. Вот. Ну, это, пожалуй, все. Да, вы нам делаете какие-то знаки, что это означает?
1: Да, просто мне там пришла машина, я должен сходить разгрузить, а пока мы послушаем музыку, разгрузка займет не больше 5-6 минут.

0: И я напоминаю, что у нас в студии ведущий специалист Института социологии и патологии межличностных отношений Мариус Сёкла и старший лаборант этого института Кира Отовна Гурман.
1: Я хотел затронуть...
0: Нет, очень... это я хотел. Я хотел сказать, что этот институт занимается еще одним серьезнейшим направлением. Это просто момент первого знакомства, первичного знакомства нормального среднестатистического молодого человека к нормальной девушке. Сейчас ни для кого не секрет, что грядет сезон отпусков. Многие уже выехали, многие собираются купить деньги. И можно легко представить такую ситуацию, что кто-то поехал в отпуск без жены. Кто-то не обзавелся ей, кто-то сумел поехать один. И тоже легко представить ситуацию, что, потратив все деньги на путевку или на билет, у человека не остается средств, чтобы купить любовь у жриц любви. Ему придется выходить на свободную охоту, то есть искать такую бесплатную, как раньше говорили, честную девушку. И подойдя без некоторых наработок или без некоторых способностей к этому делу, а не каждый из нас может похвалиться соответствующим опытом или данными, он может получить отлуп или потерпеть фиаско, как сказали
1: бы литераторы. Тут нужно еще, Юрий, тут нужно еще сказать, что у него нет денег даже на то, чтобы угостить ее там шашлычком и венцом. Нет. То есть вообще на халявку он хочет.
0: Ну, единственное, что я могу от себя прогнать, когда говорит, мужчина, одолжите сигарету. Сигарету за ухо можно носить на этот случай, да. Но вот шоколад...
1: У кого-нибудь стрельнуть?
0: На жарком пляже шоколадка в кармане превратится просто в кляклое месиво. Пачка зеленых долларов в потных джинсах превратится тоже в зеленую массу, такую желеобразную. То есть необходимы какие-то, может быть, вербальные, может быть, психологические шаги, инструментарий. Я думаю, что господин Мариус, он обязательно сумеет нам, если захочет, рассказать, как должен вести себя человек.
2: Я думаю, что каждый нормальный мужчина, который однажды, вот как вы сказали правильно, попадает в такие счастливые обстоятельства, когда он находится один где-то далеко, и у него при этом совершенно как бы не оказывается нужной суммы для того, чтобы удовлетворить все свои растущие потребности. Я думаю, есть один очень простой и эффективный способ для поддержания гормонального баланса. Это нудистские пляжи. Да, это я сейчас скажу для непосвященных. Это такие специальные участки суши, отведенные для, значит, таких вот совсем раздетых людей, где они, собственно, и проводят свое время. Это изобретение, в общем, не наше, не отечественное, но, тем не менее, оно, так сказать, активно вот сейчас приживается.
0: Вы про ваше отечество или про наше отечество?
2: Да. Знаете, я, в общем, как это говорили древние, где хорошо, там, в общем, и живешь, да? Вот поэтому я считаю, что здесь как бы у меня нет вопросов. Я поэтому всегда говорю о том месте, откуда, в общем, и говорю с вами. И, значит, когда человек оказывается в таких вот ситуациях, значит, сразу решается много вопросов. Вот, как вы сказали, зеленая масса долларов, да, она совершенно не страдает, тем более, что ее нет. А потом, значит, вот вид, постоянный вид вот этой, так сказать, массы человеческой определенным образом влияет на, значит, подсознание, и человек вообще перестает чего-либо хотеть, что в его ситуации является лучшим выходом из ситуации.
0: Аналогично можно использовать удар кованым ботинком в определенной точке организма. То есть это же намного менее сложно. Или это неадекватно?
1: Нет, ну это как хирургическая операция, Юрий. Я знаю о вашем, так сказать, бурном медицинском прошлом, но в данном случае мы говорим о нехирургических путях, так сказать, восстановления гормонального баланса. Вот этот путь, так сказать,
3: консервативных, так сказать, а не радикальных.
1: Да, визуального перенасыщения голыми тушками. Вот, он очень хорош, действенен, потому что действительно замечали, что после приезда с юга, да, где масса там тушек валяется, там и сям на камнях, восприятие другого пола, оно как-то притуплено.
0: Обычно это исключительно из-за благоприобретенных венерических заболеваний. Процесс лечения, он отшибает либидо, и вы причину путаете со следствием. Александр, стыдно.
1: Ну, вам виднее, Юрий.
2: Здесь действительно у каждого есть свой опыт, и трудно давать советы. Мне кажется, что у Киры Оттовны, в общем, накопился определенный в этом смысле материал, потому что некоторое время она тоже занималась этой проблемой. И вот с точки зрения объекта, так сказать, находящегося внутри этих условий, да, внутри вот этой группы социальной, так сказать, которая живет вот без одежды в таких вот непростых, кажется, условиях, существуют какие-то, очевидно, определенные правила поведения, да? Вот каким образом там взаимодействуют особи, так сказать, разных полов при встрече, и как вообще у них развиваются отношения? Вот, если можно.
3: Вы знаете, я скорее могу судить, я как проблемой занималась скорее группой одетых граждан.
2: Ну, то есть, я понимаю, да, сначала они были одеты, а потом...
3: Это немного не моя тема. Нет, я занималась группой курортников, минимально одетых. Нет, всех возрастов.
1: А скажите, ну вы же должны, как ученый, как исследователь, хотя бы как бы на уровне гипотезы что-то нам сказать.
3: Да, вот. Конечно, я даже, да, практически, как у нас повелось, ну, как, с вами,
0: вот, взгляд,
3: рекомендация.
0: Взгляд изнутри дайте. Вот.
3: Если позволите, я поговорю на эту тему всерьез. Это слишком...
0: Мы все предельно серьезны, мы даже обижаемся несколько, что...
3: Мне хотелось бы... как бы вот сейчас привлечь внимание всех радиослушателей, которые отвлеклись на какие-то свои бытовые занятия.
1: Как правило, вот в это время без 10:02 это происходит переворачивание курицы в духовке. Просто наши радиослушатели, у нас конкурс объявлен на то, кто более хорошо приготовленную курицу пришлет к нам сюда в эфир, вот, тот получит приз. Поэтому сейчас они
3: лучше вы останетесь без приза, чем вы пропустите то, что я хочу вам сказать, дорогие слушатели. Хочу заметить, что самое интересное, как между курортником и курортницей, так между горожанином и горожанкой, также между пейзанином и пейзанкой, начинается именно тогда, когда возникает доверие друг к другу. У полуодетых или частично, или совсем раздетых людей настороженность друг к другу настолько велика, что этому доверию возникнуть невероятно трудно. В курортных местах это почти невозможно. Для этого нужно приложить огромные усилия, особенно если претендент, назовем его так, не чувствует себя уверенно, потому что у него нет вот этой самой слипшейся зеленой массы.
1: Нет, ну а
0: то
1: почему же тогда...
0: То есть вы предлагаете выходить на пляж в шубе, чтобы облепили тебя девушки? Ну, что,
3: вовсе
0: или
3: нет,
0: в телогрейке?
1: А почему же...
0: Кирза, телогрейка.
1: Юрий, ваша фантазия зашла слишком далеко, простите. А почему же тогда, когда, например, мужчина вот такой, которого описал Юрий, подходит просто голый совсем...
3: Человек в трусах менее уверен в себе.
1: Да, ну вот, а если он подходит вообще без трусов, она орать начинает, сразу милиция приезжает. Где же логика?
3: А вот я сейчас дам свои рекомендации. Это как бы продукт нашей лаборатории. Здесь есть, на наш взгляд, ну, практически единственный выход. Для того, чтобы не спровоцировать какой-то всплеск агрессии, не получить сразу пощечину, не быть отброшенным группой блондинок, потому что они в таких случаях, как правило, собираются мгновенно, вы даже не успеете заметить, как они собираются, несколько человек, и дают дружный отпор. Вот для того, чтобы этого не произошло, у вас есть буквально несколько секунд. И все, что вы можете здесь предпринять, это резко сменить как бы имидж, поломать стереотип восприятия.
1: То есть что-то сделать нестандартное.
3: Да, совершенно верно.
1: Ну, например.
0: То есть выучить умное выражение лица. Раз так сразу и умный такой стоишь, да?
3: Вы не успеете мимикрировать такой.
0: Слишком дураком идешь такой. Потом раз так умный стоит. Ой, не тот уже.
1: Нет, ну, может быть, стоит, например, начать плясать чечетку.
3: Нет.
1: Тоже неплохо.
3: Кстати, интересно, вот что вы предложили бы сейчас, как бы секрет, но никуда не денется, я обязательно о нем скажу.
1: Может быть, попробовать в голос заплакать и громко стать звать маму.
0: Все подумают, что это просто я не здешний.
1: А если просто-то начать орать самому первому «Милиция!» Прям выпустить, вот надуть тут веревки наши и бельма выпустить. Прям так «Милиция!»
0: Но милиция точно не приедет, это мы знаем.
1: Тогда можно заорать просто, это же на море, можно просто заорать куда-нибудь, глядя за самую главную блондинку. «А ну ты отойди от моей машины!»
0: Или человек утонул.
1: Тоже хорошая мысль.
0: А на самом деле...
3: Фактически никто из вас не угадал.
0: Как оно на самом деле?
3: Единственный способ, которым можно, конечно, попытаться вызвать к себе жалость, можно ошеломить ее каким-то неожиданным поступком, но, как правило, это ведет только к усилению агрессии. И единственный ход, который поможет вам расположить блондинку к себе... Да, собственно, это и не блондинок касается тоже. Это как бы всей вот женской группы вот этого возраста, которая обычно в состоянии добраться до юга и там отдыхает, вот этой активной передовой части женского отряда. А я сейчас раскрою секрет. Он касается прикосновений. Но касаться блондинку...
0: Хватит ее за лодыжку тут же и дернуть на себя резко.
3: Ни в коем случае.
0: Она
3: ни
0: затылком бац об асфальт и не грубит больше, да?
3: Но в этом случае как бы перспектива ваших отношений, она, думаю, вас не устроит.
1: Подождите, Юрий, мне очень интересно.
0: Я заинтригован очень.
3: Я сейчас объясню. Есть две зоны, которые... прикосновение к которым вызывает у женщины благорасположение к прикасающемуся. Это зона запястья и тыльная часть шеи, которая, ну, в просторечии можно назвать холкой.
0: А подзатыльник, то есть это ласковый такой элемент, да? Подходишь и раз так, ну что, милая?
3: Ну, здесь как бы буквально в атмосферах мы как бы изучали силу, с которой нужно воздействовать, чтобы добиться определенного результата.
0: А начистить холку это вот...
3: Как известно, как бы все яд и все лекарство – дело в дозе, правильно? Поэтому вот мои рекомендации таковы. Если вы подходите к женщине и берете ее за запястье, практически 95 из 100 женщин, принимавших участие в эксперименте, на такое прикосновение реагируют как на отцовское. Чем как бы совершенно блокируют...
2: Я только маленькую справку. Перед тем, как подойти и вот совершить это действие, надо разогреть ладони. Это очень важно.
1: Можно потереть себя по бокам.
2: Да,
3: или... нет, можно потереть вот... кого-нибудь по бокам.
1: Или
3: если,
1: ладонь об ладонь.
2: Да. Минут 5 надо разогреть ладони.
3: Да. При этом совершенно нельзя быть в сандалетах или в шлепанцах. Нужно непременно разуться.
1: Вообще целиком.
0: Я вот не понимаю, вот только лапу-то протянешь, так толпа этих блондинок и набежит.
1: Нужно
0: тоже
1: успеть это сделать быстро, очень быстро.
3: Надо,
1: вот.
3: Нужно точно выбрать свою
0: как
3: блондинку.
0: Как гадюку вот надо взять под ее шлем вот этот, да? Так и женщину за запястье.
3: А холку сейчас я объясню. Значит, с запястьем все понятно.
1: Ну, за холку и не каждый пока... даст себя взять.
0: Можно проверить сейчас, выйти вот на улицу. Давайте статистику соберем, потом обратимся к слушателям.
3: Хотим? Я думаю, что мы сейчас... Я готова?
1: Да, этим мы займемся во время музыкальной паузы, конечно. Да, а скажите, Кира, вот у нас...
3: Сейчас, секундочку, я хотела Александр, еще прояснить, пояснить про холку. Дело в том, что это именно то место, за которое... как мы наблюдаем в природе, в живой, мать переносит своих детенышей. Эта зона как бы находится вне эротизма.
0: У меня, когда кот овладевает принесенной мной очередной кошкой, первое, что он делает, мой любимый Тимочка, Тимочка, привет тебе, он хватает, очень обожает, красивейший кот, обожаю. Я мечтаю привести его на эфир, он отказывается ехать в машине. Он первое, что делает, он хватает очередную кошку, если она ему понравилась, за холку и вцепляется в нее зубами.
3: Юра, с той же самой целью. Это... блокировать ее агрессию.
0: Вы говорите, это никакого эротизма. В этом столько скрытого эротизма, столько грации, сексуальной агрессии. Я сразу...
1: чувствую... А как птица птицу? Простите,
0: птицу
1: долбит
0: клювом в холку.
1: Вы знаете, я все-таки хочу сейчас попросить у вас разрешения отвлечься на музыку, потому что буквально через 2 минуты новости, а после новостей мы подумаем, у нас будет возможность похватать там за холку, потому что я вот уже приметил пару персонажей. Музыка. Пошли, пошли.

0: Ну, вот этот милиционер, он отреагировал очень все-таки неадекватно. Я Юрий говорил, в общем-то, тебе, что не стоит, в общем-то, заниматься этим именно с ним.
1: Я был за чистоту эксперимента. Милиционер был блондин. Поэтому все, исходные данные были объективно.
0: Да, ну, как, видимо, вот все-таки милиция – это отдельная разновидность. Милиция – это должность. Там, наверное, не бывает блондинов или брюнетов.
1: Ну, пускай.
0: Ну, к тому же, еще учитывая, что он старенький милиционер.
1: Ну, в темноте нам было сложно сразу оценить весь комплекс этих факторов.
0: Ну, вот фуражку тебе все-таки придется завтра занести вот в это отделение на Арбате, потому что он же орал тогда, вот когда убегал, что типа он там и сейчас.
1: В таком состоянии, думаю, фуражка уже абсолютно не представляет никакого интереса, а интересно нам мнение Киры Отовны о холке как о самом асексуальном месте на теле блондинки.
0: И у насчет других животных. Ну, в смысле, вот.
1: И других мест.
2: А, да, я продолжу нашу дискуссию. А, и, кстати, хотела бы поговорить о еще одной сфере применения электрошока. А, дело в том, что наша наука не стоит на месте. Лабораторию, которую я представляю, занимается не только чистой наукой, не только академическими исследованиями.
1: Но и грязной наукой. Это потому она закрытая, да? Вот.
2: А, я продолжу. А, не только как бы академическими исследованиями, но и разрабатывает практические рекомендации и принимает участие в создании неких приборов, которые могут быть использованы в быту. И к ним в первую очередь относятся ошейники.
3: Я, кстати, сейчас мы захватили их с собой. Сейчас, Юрий, мы попробуем, вот если вы будете согласны, как бы на вас продемонстрировать их действия.
1: Пожалуйста, если они не искорежат мою дикцию до недопустимого предела. А я хотел спросить, мысль объединить электрошок с вибратором, это ваша лаборатория пришла или это какая-то западная разработка?
3: Дело в том, что он разъединяется. Я сейчас покажу это, в общем-то, такая гибкая модель. Вы можете использовать
1: женщины...
0: и так, и это. Вот упаковку туда можно в ведерко.
2: Он действительно,
0: вид у него, кстати, достаточно.
2: Вот, это модель как бы дуальная такая. Она как бы основана на и механическом принципе, и может работать от сети. Вот. Также предусмотрено автономное питание.
0: Да-да-да. Вот,
2: ну,
0: вот
2: видите,
0: здесь как у детской вот этой шарбанки.
2: Нет, вот
0: сейчас,
2: вот вы сейчас увидите и...
0: О, заработал. А что-то у Юрия с лицом.
2: Вот вы видите, здесь есть такой шпунтик.
0: Смотрите, снимите, пожалуйста, пока на секунду. Юрий, вы нормально?
2: Нет, мы просто не отрегулировали размер, извините.
0: Ну, я думаю, отойдет.
2: Вот видите, справа...
1: Я сразу вспоминаю...
2: На нашем приборе?
1: Я сразу вспоминаю анекдот про то, что Миша, то, что мы принимали 20 лет за оргазм, это астма. Вот это был тоже ни капельки не оргазм. Ваша лаборатория потерпела еще одно фиаско.
0: Как-то вот между вами, учеными, всегда какие-то споры и неприязнь почему-то.
2: Секундочку, я все-таки хотела бы закончить свою реплику, да. И рассказать об этой разработке, потому что инструкция у нас, к сожалению, только на эстонском языке. Вот здесь справа имеется такой винтик, который многие из нас помнят по детству. Наши отцы и деды брились бритвами. Такие дорожные бритвы, помните, были? Они заводились.
0: Да,
2: вот
0: да, да, были.
2: Наш ошейник-массажер имеет, как я говорила, уже три, собственно, принципа, которые приводят его в рабочее состояние. Во-первых, это вот винт 18. Вращательных движений нужно
0: сделать.
2: Путевой
0: вариант, чтобы в пути можно было.
2: Да-да-да, в поезде,
0: там,
2: в самолете.
0: Где-то, да.
2: Да-да. Или если вы, скажем, совсем
0: в поле.
2: Отдыхаете дикарем, да, в полевых условиях, совершенно верно, для геологов, для
0: солдат.
2: Космонавтов.
1: Ну, да. Кстати, любой, кто моряков. Пользовался будильником механическим или вот этой бритвой, помнит, что бывает, когда перекрутишь эту пружину и сорвешь ее. Механизм разворачивается обратно с безумной скоростью, с характерным словом «вжик».
0: Кстати, очень много пострадало и, охотников.
1: И вот. Рыболовов, да, от этого.
0: Именно потому что на Чукотку
1: ушла большая
0: порция.
1: Конечно, потому что щетина наматывается тут же на рабочий орган вместе с кожным покровом.
0: С губами
1: и
0: там.
1: И я не советовал бы одевать на шею механизм, который содержит такую коварную пружину.
0: А скажите, может быть...
2: Очень легко этого избежать. Существуют батарейки Карунт отечественного производства. Которые легко вот для людей с вашим с диаметром вашей шеи вполне как бы могут без всякого вреда для своего здоровья, без всякого риска
0: воспользоваться. Скажите, Кир, вот, может быть, все-таки лучше сперва на собаках?
1: Я не знаю, льстит ли она батарейке Корунд или диаметру нашей шеи, но, по-моему, батарейка Корунд с нашей шеей не сможет сделать ничего.
0: Ну, это все, Юрий, зависит в основном от, так сказать, мышечной массы. И, конечно, может быть, кстати, сделать немножко вот эту поверхность, вот эту немножко более шипованную для людей с такой...
1: А этот ошейник без батарейки, это совершенно очевидно, просто строгий ошейник и все.
0: То есть, кстати, ну, немножко похож на садомазохистский.
1: Конечно,
0: поэтому...
1: если еще фуражку с кокардой, с черной, с тульей...
0: Ну, вот милицейскую вот эту, кстати, можно...
1: Повалять немножко, да, то получится обычный гомосексуалист.
3: Я понимаю реакцию Юрия. Дело в том, что
1: вы сами поносите минутку, я посмотрю на вашу реакцию.
3: Мы еще не затянули на той чувствительной точке. Вот у китайцев она называется сюибай. Это значит.
0: А, кстати, вот вы хорошо напомнили, ведь вот люди почему носят иногда, сейчас часто появляются в Москве люди, они носят просто обезьянок на плечах, а она там что-то у них ковыряет. Все-таки естественный массажер, он гораздо...
2: Не
0: может...
2: просто валерьянка натирает.
1: Очень опасно, место, что да, эти да. Обезьянки, они надрессированы на китайскую шею, и когда она видит необъятную шею нашего соотечественника,
0: пивную такую.
1: Лихорадочно начинают...
2: Особенно лишенного волосяного покрова.
1: Лишенную да, складочку. Да. Они начинают эти складочки перебирать, нервно на шее, тугие вот эти...
0: Сами теряются.
1: Тугие, да. И могут забрести лапками куда угодно, в рот, в нос. То есть надо очень осторожно применять этих. А у меня вопрос к господину Мариусу. Вот мы совершенно напрасно ушли от такого интересного людского племени в нашем разговоре, как нудисты.
2: Я прошу прощения. Я все-таки хотела бы договорить о третьем приводе электрическом, который, собственно, и как бы представляет собой вот этот самый электрошок.
3: То есть, если мы его включим, да. Может быть, у вас и вопрос, в общем, как бы отпадет.
0: Ну, можно попробовать, собственно. Юрий, вы как?
1: Я могу так помолчать? Что вы сразу? Зачем? Угу. Не надо.
0: А подождите. Я хотел еще узнать о такой категории людей. То есть, как бы вот мы сейчас заговорили о нудистах. Это столь же загадочная, в принципе, прослойка общества, сколь загадочная и другая прослойка. Это альбиносы. Мне кажется, люди-альбиносы гораздо более сплоченные.
1: И альбилобы, альбигубы. Это очень много вот подвидов совершенно... своеобразных, да, как у них с сексом, вот.
0: И как у них со взаимоотношениями с другими, вот, с блондинами, с брюнетами. И к кому бы, кстати, их вот вы отнесли? А вот, ну, поскольку известно, что любая палка, она, понимаете, о двух концах. Ну, так принято уже, так никуда не деться. И они как-то оказались между. К какому они краю ближе? Поскольку черное и белое, это же одно и то же. Это уже давно уже доказали ученые. Просто все зависит от того, как это назвать. На самом деле это одинаковый совершенно спектр.
3: Да, я понимаю, конечно, что количество меланина, в общем, который влияет на пигментацию кожи.
1: А зачем вы вот сейчас массировали сексуальные рецепторы у себя на голове так тщательно? Вот скажите.
3: Дело в том, что у нас, у специалистов, рецепторы они немножко в иных местах. Мы их можем перемещать вот как бы
2: вследствие... Как блуждающий нерв.
3: Да, как бы таких специальных упражнений. Но это как бы такая еще не до конца разработанная методика. В общем, в данном случае я вызывал у себя ощущение, так сказать, расслабления, потому что, глядя на ваши страдания, как бы это вообще свойство человеческой психики, это как бы реакция на...
1: Вы так своеобразно ерзаете, неужели это и есть то самое расслабление? Я не верю.
3: Если бы я не использовал вот эти свои специальные упражнения, я бы не просто ерзал.
2: Если позволите, я переведу ваш спор в академическое русло.
0: Я хотела про альбиносов.
2: Раскрою, да, одну из... Ну, все, конечно, до конца рассказывать не буду, но приоткрою как бы завес над сенсацией, которую мы сейчас
1: типа,
2: как раз
1: типа
2: готовим к опубликованию.
1: Что вы хотели знать о тампаксах, но
2: дело в том, что люди... Альбинос, Юра, ваши шутки просто становятся несносными.
0: Нет, я могу вам объяснить. Вы позвольте мне заступиться за Юрия. Просто буквально сегодня он вернулся с армейских сборов. А это всегда как бы действует на людей немножко вот... Он даже в пряжке еще, ведь сейчас ремня не выдают, только пряжку, а ремень надо свой. Вот, поэтому как бы давайте поймем, что оказался волею судеб человек в таких сложных условиях. У него даже на сапогах еще глинка.
3: А ну тогда я могу, кажется, понять его реакцию на вот наше изобретение, потому что, очевидно, вот... Воротничок гимнастерки, он напоминает ему, очевидно, вот этот вот наш прибор. Да.
0: А, поскольку...
2: Юра, кстати, вы расстегнитесь.
0: Поскольку еще Юрий, он же как бы очень не любит заниматься стиркой, он подшивал воротничок целлофаном. А это всегда вызывает неприятные совершенно.
1: Эти крючочки, это целлофан, этот кембрик в целлофане. Я могу рассказать тем, кому предстоит служить в армии, чтобы...
2: Это хуже, чем корсет.
1: Чтобы ни разу не носил, по моей фигуре можно догадаться, что корсет на меня не шьют.
0: Кстати, есть у меня знакомая, она делает, только нужно бабки вперед, как с бабки в руки будут звуки.
1: Она бабка, и что ей надо, что ей надо вперед?
0: Ну, потом об этом. Так, Кировна, о чем вы хотели сказать, и мы как-то отправились все-таки насчет альбиносов, я все хочу узнать.
1: Чтобы подворотничок так стоял вот, хорошо, надо кембрик ставить по периметру.
0: Что делать стоял?
1: Подворотничок, вот подшивочка, чтобы вот, будущим солдатам сейчас призов идет. Очень могу. Стою на плацу, как я.
2: Юр, вам нужно как-то все-таки отходить от этой темы. Вы уже с нами. Вас здесь никто не тронет.
0: И к тому же завтра у вас балетный кружок. Вы забыли совершенно свою гражданскую жизнь. И легкая атлетика.
1: У нас...
2: Вы уже в миру. Отходите. А я тем временем хотела бы все-таки вернуться к нашей сенсации, которую мы сейчас готовим для вас. Это будет вторая часть моей книги. И вкратце могу сообщить вам следующее. Дело в том, что по нашим последним исследованиям люди-альбиносы – это скорее растения, чем люди. Дело в том, что по последним данным клеточного анализа клетки поверхностного эпителия кожного этих людей, они практически буквально повторяют структуру и строение клетки растительной.
0: Я слышал такую теорию.
2: Скорее к ним нужно относиться как к продуктам фотосинтеза.
0: Угу. Ну, я вот и заметил, видимо, поэтому у них такое сплочение, поскольку, видимо, это такой, скорее, не дерево все-таки, а кустарник. Вот они так сбиваются в какие-то кучки, но я думаю, все-таки за
2: да,
0: ними...
2: Более того, я бы сказала, что, и, во-первых, уход, полив, и, в-третьих, дело в том, что...
0: Культивировать вообще нужно.
2: Как бы у них совершенно, как выяснилось, по-другому проистекают процессы.

0: до чего только не доходят, в общем-то, реставраторы старых записей в своем мастерстве. Только вы что слышали голос, реставрированный голос юного совершенно Адольфа Гитлера. У нас в гостях Сергей Борисович Сид и, конечно же, сиамский близнец Энджелс и Торшин. Сегодня разговор у нас пойдет о знаниях на рубеже 2000-го десятилетия. И, в общем-то, мы постараемся опять же обратиться к вечному такому вопросу, касающемуся апокалипсиса или, попросту говоря, конца света. И, в общем-то, первый, видимо... для начала мы должны, видимо, сказать друг другу здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Борисович.
1: Здравствуйте,
0: вы, уважаемый Энджелс и Торшин. И первый вопрос, если позволите, Сергей Борисович, я все-таки задам Энджелу и Торшину. Дело в том, что он длительное время отсутствовал в нашей программе. Это было вызвано его попыткой пройти курс обучения в Государственном Московском университете имени изобретателя таблицы Менделеева господина Ломоносова. И, в общем-то, судя по вашему бледному виду, как-то у вас это немножко получилось плачевно. Мне бы хотелось знать, чем, во-первых, был вызван такой вот рефлекс в плане каких-то получения новых знаний и такая тяга к новым знаниям. К тому же я знаю, что вы сразу пошли не на первый куда-то курс, даже не на подготовительное отделение, а сразу в аспирантуру при Государственном университете. И все это дело продлилось 3 дня. Вот каковы выводы? Как сейчас обстоит ситуация со знанием вообще и силой? Да.
2: Дело в том, что как бы моя бесформенная тушка все время приводит ужас и недоумение у сограждан. И чтобы развеять это все, я должен их чем-то удивить. Но так как я не могу делать физические упражнения, не могу жонглировать, то мне остается только одно – блистать своим умом. Вот. Ну и пришлось как бы в довершение тех знаний, которые я получал в разных частях мира, пришлось еще окончить 3-дневный курс курса МГУ.
0: Вот. Ну что же, действительно, это хорошо. Ну, я предлагаю уже перейти к непосредственной теме нашей беседы. Тема нашей сегодняшней беседы – знания. И вот, Сергей Борисович, теперь вопрос, видимо, уже к вам. Во-первых, нужно немножко, прежде чем начать этот разговор, определиться вообще с терминами, да, что такое есть знание. И о каком именно знании мы будем говорить. Дело в том, что перед вами сейчас сидит, это я имею в виду себя, в общем-то, призер конкурса «Лыжня-98». Вот,
2: это вот по Дмитровскому шоссе бежали, да?
0: Да, перекрыли. Вот я бежал самый первый, это в Склянках противоснежных и в Петушке. Ну, ты видел,
2: да? Да. Вот. Сейчас гирьками. На лыжах у тебя гирьки.
0: Ну, это не гирьки, это были завязочки от шарфика, которые соскочили, но не в этом смысле.
2: Гирьки 100-граммовые.
1: Вы коснулись этих как раз параметров тех, которые необходимы для вас. Ведь да, не было бы знаний, вы бы не стали призером.
0: Безусловно. Я, например, знал очень хорошо, чем мне нужно смазать лыжи, какие выбрать палки, как правильно встать на лыжню, каким образом кого-то толкнуть, чтобы он упал, что выпить перед этим и так далее. Скажем, знания североамериканских индейцев, касающихся борьбы с кобрами, разведения, в общем-то, костра и зажаривания пальцев слона, вот, это тоже своего рода знания, которые, например, совершенно, ну, чужды знаниям, скажем, языков программирования и так далее, да? Вот. Знания космонавта, технические знания космонавта вряд ли пригодятся, например, водолазу. А знания водолаза вряд ли пригодятся начинающей, извините, менструировать 19-летней девушке. Поэтому мы должны каким-то образом определиться, о каких именно знаниях пойдет сегодня у нас речь, или же мы будем обсуждать это глобально, понимаете, вот так глобально.
1: Вы правы. Вы знаете, вы затронули ту тему, которую необходимо более ее акцентировать. Ведь человек – это есть духовная сущность. Духовная сущность, вмещающая в себя все знания. Раскрыть себя человек должен – это одно. Ведь он внутри себя творец.

0: И от понятия «внутри себя» переход от внутреннего к внешнему миру как раз идет доступ тех знаний, которые он должен выхлестнуть снутри себя. Но, естественно, если смотреть на жизнь реальными глазами сегодняшнего дня и сегодняшнего вечера, то вы посмотрите, что творится на планетарном уровне. Что же изливается снутри? Какие знания несет человек? Добро ли это идет или зло?
1: Скажите,
0: положительные, скажите, да. Я извиняюсь, ничего, конечно,
1: это я извиняюсь,
0: положительный идет выброс энергии, либо отрицательный выброс энергии. Поэтому я хотел бы начать, вы затронули такую тему, которую я хотел бы начать словами небольшого стиха, посвященного не только моей любимой супруге, детям, но и всему человечеству. Стих называется «Пробуждение». Вы знаете все, что на рубеже сейчас конца нашего века, свидетелями которого мы стоим, идет увязка энергетических структур как столетий, десятилетий, так и двух тысячелетий. А ведь трактат «Энергия равна материи, равна энергии» цивилизации должен быть расшифрован. И человечество должно обратить на себя внимание. Если ныне живущее поколение, которое жило в 60-х годах, обратило внимание на сегодняшнее время, то действительно время убыстряет. Тогда нужно понять внутри, что же такое время. Поэтому я и хочу стихом немножко привести сознание в тот ритм человека, который необходим ему, чтобы у нас с вами построилась тема разговора от открытия того сознания, которое должен пробудить человек, до приема знаний, которые действительно на рубеже передаются человечеству. Стихотворение так и называется «Пробуждение». «К земным понятиям вехи оставляя, явление века убыстряет бег и открывает глубину сознания, чтобы преобразовался человек, чтобы воспрянул духом и творением, раскрыв себя, вступил в неравный бой, как истинный спаситель на планете, зло победил, восстановив добро, чтобы планета, матушка-Земля, окрепла силой набирая, энергию свою распространяя, день ото дня творила чудеса, чтобы сады цвели, и песнь лилась, и грусть тоска исчезла на века. Везде, где был бы человек добра, любовь лилась, и милосердие лились звуки, чтобы желание человека и творение соединились с замыслом Творца». Вы понимаете, если рассматривать более глубоко, тогда нужно вернуться к тем словам «знание». Что же такое знание?
1: Ну вот здесь я, так сказать, прослушав это замечательное стихотворение, понял, что на вас, достаточно серьезно повлияло вот это время, которое в истории называется инквизицией, где, в общем-то, все знания человечества были направлены как раз с точки зрения современного человека на антигуманные какие-то, значит, действия, да? Вот, с точки зрения тамошних вот инквизиторов, опять же, они занимались тем, что боролись с дьяволом и с прочими делами, то есть эти пыточные их камеры, то есть предшественники СС и гестапо, с их точки зрения олицетворяло, скажем так, светлые силы. И вполне возможно, что, например, если мы возьмем, к примеру, Швейцарию 47-го года как скульптурку светлого времени, то вот инквизиция — это такая скульптурка темного времени. Вот получится такой чертик и божок. Один на одной полочке, другой на другой. То есть на всех же на нас отложил свое, отложился, да. Во-первых, инквизиция, во-вторых, монголо-татарской иго, когда они стрелами стреляли в девков в кокошниках. Девки, значит, водят хоровод вокруг костра, а тут выбегают, в общем-то, татарские эти жуткие люди и стреляют по девкам из луков совершенно галимо. То есть, естественно, тоже варварство. Но каждый был уверен в том, что его знание, как стрелять из лука, сложит на пользу его народу, его стране, значит, и всему человечеству.
0: Вот вы понимаете, вы затрагиваете те темы, которые сведено на употребление при внесении в мир ныне существующий и ранее существующий, хотя он и существует вместе с нами. Прошлое, настоящее и будущее, оно существует вместе с нами. Но вы почему-то все время отождествляете с борьбой, стрельбой. Понимаете? А понятия те, которые вы затронули, знания, ведь вы, употребив те понятия, вы раскрываете знания, значит, вы окунулись в историю. А историю того государства, в котором живете, в российском государстве. Но если более глобальнее нам с вами рассматривать, понимаете, мы можем друг друга не понять. Ведь ныне существующее то, что есть, это де юре является Россия, историческая Россия. Вы можете со мной спорить, понимаете? Вы можете со мной спорить, но я говорю вам, что де юре это историческая Россия, но не де факто.
1: Ну, я, пожалуй, соглашусь. То есть тогда мы должны с вами условиться, что, обсуждая, скажем так, временной континуум, мы не будем брать такое время, как, скажем, вчера, там, сегодня, завтра. Возьмем время всегда.
0: А время всегда, всегда, значит, оно должно перейти на понятие, что же такое время.
1: Вот, да.
0: Человек должен понять, из чего состоит время, что такое пространство. И чтобы понять, он должен внутри раскрыть себя. Ведь очень много в конце нынешнего десятилетия, и я благодарен тем людям, кто вникает вовнутрь себя, будет свое сознание, и передавая частички данного сознания, данные своих знаний, теребит другой человека сознания, пробуждая тем самым разум тот, который заложен от единого творения Творца.
1: А коррекция со стороны, скажем так, каких-то наружных, агрессивных вот явлений, ну, опять же, к примеру, вот влияние со стороны соседа, со стороны дамы с собачкой тургеневской, да, или,
0: очень,
1: например...
0: Да. Вы правы. Коррекция та, которая вносится отрицательным деянием, она очень существенна в нынешнее время. Вы затрагиваете тот параметр, что же мы несем своими деяниями.
1: Нет, мы это можем нести, в общем-то, самые, скажем так, светлые и добрые, но в таком случае, вот как только мы начинаем вот это выносить, назовем это корзинкой, да, корзинка с деянием. Вот мы начинаем осуществлять вынос. В таком случае мы должны в любом случае содержимое этой корзинки тоже, в свою очередь, корректировать, учитывая внешние факторы, дабы все это не перевернулось, например, там не оказался желток снаружи скорлупы, а не наоборот. То есть мы-то с лучшими намерениями, дескать, а они, вот соседка, там, это Муму, там, они все пришли, там, Хрюша с Фили, там, какие-нибудь, все это перевернули, и получилось просто корзинка с агрессией. То есть люди накушались агрессией, и мы получилось в их глазах уже враги.
0: Ну, безусловно, нужно соотнестись. Чего мы хотели, что мы несли. Вы можете считать внутри себя несущего добро, но со стороны партнера вашего вы несете зло. Вы привносите ему зло. Как найти тот критерий, который непосредственно определит, где же добро, а где зло? Понимаете? И что такое добро, и что такое зло? Как определить этот временной фактор? что такое добро?
1: А давайте, давайте спросим, извините, что я вас перебил, вот зададим этот вопрос сиамскому близнецу Энджелсу Иторшину, как сегодняшнему нашему эксперту. Дело в том, что он тоже участвовал в этом, вот, в лыжне 98, но прикатился последним, поскольку он на санях вез, так сказать, свою супругу новую. Вот, сзади себя это всех прослезило, все умилились, и сразу вот сосульки у них выросли, потом мы этих сосульчатых уже свезли, и сейчас уже оттаиваем. Но, тем не менее, скажите, пожалуйста, вот что с вашей точки зрения добро, а что зло? Вот именно с вашей, как сиамского близнеца. Только, пожалуйста, не теребите Торшина, потому что вот давайте только в этот раз без Торшина.
2: Ну, конечно, вопрос очень сложный. Это затрагивается, наверное, какие-нибудь вселенские энергетические тельца. Вот. Ну, я считаю, вот как, вот как человек, да, не как какой-нибудь ученый там, и так далее. Добро – это когда ребенок, младенец с голубыми глазами смотрит в лицо своей мамы.
0: Ну, вы совершенно правы.
1: Да.
0: Ребенок, да, в детском возрасте. Но тогда нужно понять, понимаете, ведь почему-то называем ребенок и старика, имеющий детский возраст.
2: Ну, нет, старик-то он просто впадает в детство.
0: Почему он впадает в детство? Почему ребенок осуществляет данные деяния, которые несут добро? Если рассматривать, где же бессмертие, воплощение души, духовной сущности? Ведь беря своего ребенка, нужно соотнестись, вы затрагиваете ту тему, которая она существенна, нужно соотнестись, что перед вами ваше кровное дитё на физическом плане. Да, вы дали совместно ему жизнь на физическом плане. В то же время кто-то, величайший из величайших, вселил туда душу.
1: Вот,
0: бессмертную,
1: скажите,
0: душу, да, которая реинкарнировала.
1: Вот только эту тему я и хотел затронуть. Не,
0: понимаете,
1: кажется ли вам, Сергей Борисович, что в данном случае, например, когда появляется грудничок, вот, мы обычно доктора называем это пуповина перерезана, вот этот период. То есть мама в первую очередь испытывает жуткий испуг перед грудничком своим. То есть он угадывает все ее желания, и она сразу начинает своей материнской, вот, физиологической агрессией подавлять в нем какие-то древние инстинкты и знания, которые он, в общем-то, не может высказать в силу слабенькой тушки. Но память его, она содержит, в общем-то, глубину мудрости всех предшествующих поколений. Затем так называемая базитическая внешняя среда из грудничка из этого выбивает постепенно эту память, загружает его, скажем, ну, опять же, к примеру, хрюшами, филями, сардельками, НТВ, Филиппом Киркориным, наконец. Вот. И к старости просто вот это резерв, резервуар, который, в общем-то, ну, резервуар, скажем, для внешнего дерьма у человека, значит, в общем-то, заполняется целиком. И чувства все отключаются. То есть срабатывает мощнейший иммунитет, ну, как у ящериц отторжения хвоста. И он опять впадает в старости, в младенчество. То есть исключительно из-за перегруза. Ведь бывают старики, которые до самой смерти, до 100 лет, очень бодрые, мощные. Но, как правило, это бывшие военные.
0: Но вы правы в своих рассуждениях и в построении в общей стратегической линии на земном плане. Но если смотреть вовнутрь, вы посмотрите вовнутрь. Вовнутрь сущности, находящейся в теле. Ведь она раскручивать обязана себя. Вы упоминаете память. Да. А всякий ли обращает внимание на отключение мозга своего, на память ту, которую рождает мысли, идеи. И если мы будем прислушиваться к детям, несущим истину в младенческом возрасте, а это есть задаток рождения мысли и деяний его, это дитё мыслит так, как оно мыслило, как вы говорите, в прошлых жизнях. И оно будет пробуждать себя. Нужно детям чаще давать самоутверждать себя в тех деяниях, которые они стремятся подражать взрослым, и делать то добро несущее, которое видят окружающих их мам, пап, сестер, братьев.
1: Ну, вы знаете, если брать физиологический возраст, опять же, вот в данном случае сейчас наши радиослушатели могут подумать, что мы говорим там о детях, скажем, в физическом плане, да. Я, например, знавал грудничков и 60-летних, и 50, то есть разум которых был очень слабый. Мы их часто видим по телевидению, их тоже показывают, в общем-то, они на улице ходят иногда, вот в спортивных костюмах у вокзалов мы их периодически видим, с перстнями тоже видим, то есть наблюдаем постоянно. А с другой стороны, например, известен факт, что Эйнштейн не умел завязывать все шнурки. Вот, то есть такая необремененность какими-то внешними факторами. Может быть, он не мог там самостоятельно, скажем, производить акт дефекации, но это не мешало ему быть великим ученым. То есть какая-то полная изоляция от внешних так называемых базитических вот лучей, которые напускают социум, да, она и позволяет генерировать вот то, что вы говорите. То есть именно генерирует какие-то мысли, какие-то идеи. Поэтому грудничок — это что же? То есть тут нужно так...
0: Понимаете, я с вами полностью согласен. Понятие грудничка не значит младенческий тот, который 6-7. Грудничок можно по сознанию, по делам его. Да. Ведь как записано, узнаете по делам его, деяниям его, кто это был. Понимаете? А чтобы творить добро, значит, нужно раскрыть себя, познать себя. Познать себя и окружающему миру, который вокруг тебя. А Россия сейчас это находится в самом таком, как вам сказать, критической точке, которой нужна помощь.
1: А вот помощь от кого? Вот скажите, вот в принципе.
0: Я хотел бы так, я извиняюсь, конечно, я хотел бы опять вернуться к стихам небольшим, да, конечно, таким, конечно, которые приходят в то время, когда сознание отдыхает от работы. Но я, как вам сказать, оно работает. В то же время оно отдыхает от тех направлений, которые являются стратегическими направлениями, составляя знания те, которые необходимо принять человечество. Так я хотел бы прочитать четверостишье небольшое. «О человек, живя в разрухе и нищете, должен ты понять, чтоб выйти с хаоса опять, России матери ты должен свое добро духовное отдать. Тогда, мой добрый человек, зло и ложь на своем пути сметая, России добро предоставляя, свободным сам становишься вовек». Я как раз хотел бы подытожить к вашим словам тем, которые вы сказали, что же сделать человеку. Итак, мы с вами округлили то, как бы нам войти своим открытым сознанием в знания. А не находятся ли они у нас внутри? Те знания, которые мы на воплощении прошлых жизней имеем свой плацдарм. Багаж тот, который отдельные лица, духовные сущности, которые воплощаются с миссией определенной на планету Земля в оказании помощи. Если рассматривать более стратегически и по вселенским понятиям, понимаете, то мы бессмертные.
1: Да, это
0: мы
1: целиком
0: бессмертные. Да, и если согласен рассматривать физический план и энергетический план, невидимый план, понимаете, поэтому-то и каждый человек, вы возьмите каждого человека, он несет свою миссию.
1: Извините,
0: он должен выполнить, выполнить свое предназначение, должен наработать свою разумную планку настолько, насколько он ее закончил в прошлой жизни своей воплощение, и должен ее переработать настолько, чтобы привнести больший всплеск положительной энергии, распространяясь тем самым на окружающий мир, то есть во Вселенную. Таким образом, мы с вами как раз и подходим к основам тех знаний, которые на рубеже 2000-летия переданы с приоритетом России как государство, которое по замыслу Творца истинно является народным государством. Я повторяю, народным государством. Вы посмотрите, 1/6 суши объединяет многопевучесть народов. Здесь же не только многопевучесть народов, здесь уклад всех религий. Даоизм, буддизм, католицизм, христианство, мусульманство. Вы понимаете? И все в себе вобрала Россия. Тогда нужно понять, кто же является мать Россия на планетарном уровне. Почему сейчас все мысли устремлены именно на оказание помощи России.
1: А, извините, не кажется ли вам, что вот мама-то, она как раз общая, вот, то есть, ну, нету, скажем, мамы у России там или у Швейцарии, а вот мама, она общая, просто она в зависимости от определенной болезни, определенного грудничка, там, скажем, у России высыпала сыпь, там, да, скажем, у Финляндии корь. Вот она смотрит, корь тяжелее, и, типа, значит, мама должна, значит, как бы накормить и смазать зеленкой, в данном случае, грудничка Финляндию, там, или там, например, не дай бог, какой-нибудь диатез случился там у Америки. Вот, она тогда вот туда идет.
0: Вы понимаете, если просмотреть, вы затрагиваете так из-под воль, подводите меня к обсуждению исторически сложившейся реалии в России. Вы действительно упоминаете, Россия, да, это мать, кормящая мать. Вы употребили Финляндию. А кто обращал внимание на то, что де-юре, законы исторической России никто не отменял. Запад, юристы это прекрасно знают, понимаете? Значит, раз законы исторической России никто не отменял, и они существуют де-юре, но не де-факто, значит, Финляндия, это княжество...
1: Безусловно, это бесспорно.
0: Находящиеся в этом.
1: Просто великий подарок был финскому народу от русского народа, вот так
0: вот
1: как бы независимость.
0: Это, вы да. правы. Вот эти все, если просматривать чисто юридически и приводить к канонам юридическим, мама действительно Россия всех кормила, всех теплом обогревала и вставала на защиту тех народов, которые были в меньшинстве, оказывая свою помощь.
1: Вы знаете, у меня к вам есть целых два вопроса. Значит, первый вопрос, это я себе позволю все-таки даже возражение. Вот несколько выше вы сказали, что мы все бессмертны. С точки зрения, скажем, физиологии, я с вами тут целиком соглашусь, но не с точки зрения вот той же энергетики, которую вы затронули. То есть есть...
0: Я с вами не согласен по поводу энергетики.
1: Но есть факты, которые доказывают резкий спад вот именно энергии из поколения в поколение у определенных индивидуумов. Вот у нас на обследовании много таких пациентов лежат. Пример, кстати, та же Америка, где...
0: Так, минуточку. Вы затрагиваете те вопросы, которые непосредственно касаются, как вам сказать, к лицу знаний.
1: Нет, ни в коем случае. Нет, давайте возьмем просто вот сравним, скажем, энергетику, ну, предположим, Джорджа Вашингтона, да, с энергетикой бабульки, которая вот уже совсем полуслепая, но едет на 600-м Мерседесе, и подмышкой у нее розовая собачка-баллонка. То есть вы не согласны разве со мной, что здесь в данном случае мы видим полную, ну, просто разрушение такое, да, деструкцию вот этой самой энергетики. Хотя есть, извините, мнение такое, что спецслужбы мамы, то есть спецслужбы мамы России заслали в Америку тех самых вот окорочков бройлерных, на которых вся Америка, в общем-то, и гармонизировалась, то есть полностью, скажем, стала попкорновой и этой самой, как это называется, извините, этого к сиамскому близнецу, как специалисту по музыке, девки поют, Spice Girls. Да. Вот, да, Spice Girls, к примеру, да, то есть мама, она как бы чувствует, что, дескать, там уже какие-то агрессии, у них начинается рост волос, обширный ребенок звереет. оба им туда карачков неслось.
0: Вы правильно подвели ход беседы к энергетическим понятиям. А я хотел бы спросить и радиослушателей, и академиков с аббревиатуры, так сказать, академических кавычек. Какова же все-таки энергетическая структура строения человека? Каков баланс энергетики человека? Каков баланс энергетики элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля в частности? Поэтому я, дорогие радиослушатели, как раз и хочу краткий произвести обзор тех знаний, которые на рубеже конца нынешнего века переданы. Данные знания, они составлены на основе основ мироздания Вселенной. Вы можете со мной спорить, вы можете направлять в радиостанцию
1: пушки, снаряды, фугасы,
0: телефонные звонки. Но я хочу...
1: Извините, я, кстати, напомню, да, еще посредством пейджера номер 956-32-32, абонент 109-279. Вы, кстати, можете на пейджер нам скидывать ваши мысли по поводу нашей беседы. А также вот мне интересно все-таки идеи насчет того, что с вашей точки зрения добро, а что с вашей точки зрения зло. Ну, вот мне бы хотелось собрать некоторую статистику все-таки, если
0: позволите. Мы как раз и коснемся того... порядка, что же такое добро, а что же такое зло. Да. Итак, я хотел бы побеседовать с дорогими радиослушателями не только на предмет общения с ними, как с физическими лицами, а на предмет общения с их сознанием. Я все-таки хочу поговорить как единые братья по разуму во Вселенной. С этой точки зрения я и хочу довести до радиослушателей краткий обзор тех направлений и знаний, которые составлены. Они полностью подготовлены, большой пакет документов к регистрации авторского права на открытие, с большим выходом пакетов документов технологической документации, основанной на основе этих знаний. И вкратце я хочу начать то, что же включает пакет данных необходимых знаний.
1: Извините, но прежде я бы хотел опять, не подумайте только, что я придираюсь как-то к вашим словам, но тем не менее, вот вы сказали «братья по разуму», такое достаточно расхожее выражение, но с другой стороны существует такая легенда, что как бы Господь специально людям дал разные языки, чтобы каким-то образом их племя вот разбить на части. Да, дескать, сразу идет фраза «и телега такая» с плакатом «разделяй власть» и так далее. Но есть другая теория, что, например, именно инопланетные цивилизации засылали свою агентуру вот в нашу галактику, и у них были мощные такие противодействия, ну, скажем, как, опять же, там ОСС, ОСД, как там УКГБ, там и там, скажем, какой-то там внешней разведки, да, в свое время. То есть каждый засылал своих агентов. Отсюда появилась негроидная раса с одной стороны, чукчи с другой, скажем, люди с белой кожей, с третьей. Получается, что, в общем-то, эти братья по разуму принадлежат, тем не менее, к разным совершенно ответвлениям, к разным государствам там, посему они вряд ли братья. То есть как же, например, вот брат мне, скажем, МС Хаммер уже мне не брат.
0: Вы знаете, вы все, можно сказать, в одну тарелку сложили. Цвет сложили.
1: Язык в одну сложил, тарелку. Среду обитания.
0: Среду все, обитания. Конечно. Все да. Сложили вовнутрь.
1: А потом раскидал. Понимаете? Ложечками.
0: Сначала нужно, вы сложили, а теперь нужно раскидывать его. Да, да. Поочередно ложечками. Когда вы коснулись вопроса инопланетных цивилизаций, то я могу посвятить небольшой экскурс, сделать радиослушателям. В 1995 году с 21 июня по 24 июня была совершена галактическая экспедиция галактики Млечного Пути. а в нее входят очень много созвездий, в частности, созвездие Голубых Весов с планеты Веста, прилет экспедиции с разрешения Творца под руководством руководителя галактики Млечной Пути. Был прилет совершен в Москву в подтверждении единства разума во Вселенной, для подтверждения журналу «Разум и космос», в том отношении, что мы не одиноки во Вселенной.
1: Но вы помните, какая была после этого акция со стороны вот всяких служб безопасности, средств массовой информации, где все это выдавали за именно за попытку каким-то образом дискредитировать идею существования внепланетных цивилизаций, что, дескать, это все искусственно создано и так далее. Вот
0: это
1: все,
0: вы касаетесь каких вопросов?
1: Ну, касаемо прилетов? Вообще наличия факта вот именно этого прилета вот 21-24 июня. То есть было масса опровержений, причем находились люди, которые потом говорили, что это наш воздушный змей и так далее. Чтобы каким-то образом...
0: А кто видел его?
1: Вот в том дело, что никто не видел, но все как-то слышали. И каждый пытался выдать это за свое, либо, например, говорить, я там был, я видел, как
0: до оттуда... До сегодняшней поры, вы знаете, до сегодняшней поры мало кто видел те фотографии, которые запечатлели именно встречу. Именно встречу, ту, которая необходима, где на снимках видны индивидуальные корабли, инопланетные, те, которые используют для перелета. Встреча с женщиной-космонавткой, которую снимки все сохранились. Сохранились с разрешения Творца, потому что было обращение. Они не смыты. Как ни парадоксально, вы говорите, что спецслужбы работали в этом направлении, но я признателен и преклоняю свою голову перед деятельностью Зигеля, который скончался, очень жаль. Это человек тот, который действительно своим трудом приоткрывал сознание, не только приоткрыл свое сознание, а и старался пробудить сознание окружающего мира. Я имею в виду как человека, так и окружающий мир природы, чтобы люди посмотрели вокруг себя и увидели, что это реальный мир рядом с нами живет, что мы не одиноки во Вселенной. Понимаете? Поэтому, когда... настанет пора то, что сознание человека готово будет к встрече с другой цивилизацией, то прилет будет осуществлен. Какие бы препоны кто-то не строил. Ведь посмотрите, сколько сейчас снято с грифов секретно по инопланетным данным прилетам. Правильно? Я сам неоднократно видел, как очевидец данных аппаратов, понимаете, контакт имел, встречу имел, та, которая мне необходима была в общении. Мне приятно общаться, понимаете, мне приятно и то, что переданы большие пожелания процветания планеты Земля и России в частности. О том, что цивилизация готова к оказанию помощи по всем направлениям науки, биологии, генетики, физики, химии для оздоровления климата на планетарном уровне. Понимаете, вы поднимаете те вопросы, которые касаются глобального пробуждения сознания. И когда человек поймет, что он не одинок во Вселенной, ведь мы должны не только сохранить свою квартиру в чистоте, в порядке, мы должны и улицу сохранить в чистоте, порядке. Мы и планету должны сохранить не только на своей территории, я имею в виду как государство, но и в целом распространить свое добро, несущее от семьи на общем понятии семьи, находящейся на планете Земля. Вот эти задачи, те, которые я подвожу вас к осознанию тому, что же такое добро, что такое зло. И когда с академиками встречаешься и просматриваешь фотографии, которые отражают... Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И когда академику демонстрируешь и написал три всего буквы «Бог», и когда поднесли прибор, то прибор зашкалил от энергии, несущейся от слова. Понимаете смысл,
1: да,
0: в
1: конечно,
0: чем я говорю? И когда просматриваешь фотографии, где мат, несущийся из уст человека, зарегистрирован на фотографии, то это темное облако несущее. А когда слово «добро» идет, несущее в себе милосердие, любовь, доброту, оно светлого облика.
1: Но с другой стороны, слово,
0: энергии.
1: Слово – это, извините, всего лишь слово. В него можно вложить разный смысл, разную энергию. Можно сказать, слово «Бог» очень зло, и будет все темно. А матерным словом можно пробудить в людях добро и помирить их.
0: Я с вами не согласен, но в том положении, что вы затрагиваете, кого вы подразумеваете под словом «Бог»?
1: Вот это я и хотел сказать.
0: Кого?
1: Совершенно, совершенно то есть
0: чисто
1: разные...
0: вы, не касаясь к вам в личность и каждого радиослушателя, кого и как он представляет себя в обличии Бога? Кто для него является наивысшая, величайшая сущность, творец? Кто это? Человек сам разбирается внутри себя, кого он отождествляет с понятием Бога, понимаете? А раз он отождествляет себя, это безличностная, величайшая личность, то тогда и понятия у него совершенно другие. Ведь это все-таки творец творения всего для него, понимаете? А раз он воспринимает так его, значит, он соотносит его с несущим добро, любовь и милосердие. И если бы люди чаще обращали внимание, я еще раз повторяю, на себя и снутри себя, на окружающий мир. Окружающий мир – это и муравьи, это и природа, это и люди, это и здания. Я прекрасно, понимаете, если вы разрешите на следующее собеседование, то, которое придет специалист, тот более, который по энергетике, той расскажет вам по энергетике зданий. Наука та, которая идет. Но я хочу вернуть собеседованием, вернуться, что же за здание? Скомпонованы так простым земным языком сказать в пакете этих знаний.
1: Извините, еще извините, что я вас перебиваю, просто сразу, во-первых, много вопросов приходит на наш пейджер 956-32-32, абонент 109-279. Ну, сейчас я просто еще раз назову ваше имя, если позволите, спрашивают, кто у нас в гостях. У нас в гостях сегодня Сергей Борисович Сит, что означает «идущий впереди». И, собственно, вот беспокойство вызывает у наших радиослушателей ваше такое, ну, как бы утверждение, сказанное тоном успокаивающим, что, дескать, мы не едины во Вселенной. Я помню, ну, все имеют свои маленькие тайны, я думаю, сиамский близнец не обидится, если я в данном случае раскрою его, как он плакал, тут его постигло, в общем, детство. Вот, тогда еще памперсов не было, ох, мы нахлопотались. И он плакал, говорил: «Саша, я боюсь, говорит, не ядерного взрыва, к примеру, а именно того, что мы не одиноки во Вселенной. Я хочу быть во Вселенной одиноким, и чтобы никто не оказывал мне ни помощи, никто мне не мешал». Вот такой, помнишь, у тебя был детский ужас жуткий?
2: Ну, как это не забыть? Тем более синдром боязни космических пришельцев после того, как я просмотрел сотни кинофильмов с фантастикой, типа «Чужие», «Крикуны» там и так далее. И
1: это самое... это вот как его фильм? Ну, этот тоже.
2: Ну, да. Вот по пальцам я понимаю, что за фильм, а сказать не могу.
1: Да я тоже. Действительно, понимаете, то есть человечество, живущее здесь, на Земле, для них вот эта фраза самая «мы не одиноки во Вселенной».
2: Люди, они трусы.
1: Несет благо для одних, для других это несет, типа, знаете, я не один в этом здании, думает он, и быстрее бежит за памперсом. Поэтому, в общем-то, не все, может быть, будет во благо, что, в общем-то, вот вы кажется, знаете, другой половине во благо, опять же.
0: Вы знаете, пусть дорогие радиослушатели не обижаются, мне очень приятно снять информацию было с пейджера, но если у меня такой в тон успокоительный, я хочу и беседовать с вами, дорогие радиослушатели, и с тем человеком, который дал информацию на пейджер, что у меня спокойный тон и ритм. Я и хочу видеть, я же и сказал, я беседую с вами не только как представляю рядом сидящего, но я и беседую с вашим сознанием. Сознанием тем, что вы равны вместе со мной. Я хочу поделиться тем, чем я знаю. И мне приятно то, что и вы откликнулись, не спите в столь глубокий час и хотите узнать. А если бы вы достали бы книгу, где вы, наверное, помните, в 94-95 годах был Воронежский синдром посещения инопланетных цивилизаций. Да, да, но да. Это факт неоспоримый. И есть книги достоверующие. Когда
1: мало того, я знаю очевидцев, реально. Вот Екатерина Половинкина, в частности, как раз после этого случая она переехала в Москву. Кстати, тоже синдром боязни. У нее на глазах это случилось. Она продала там по дешевке практически квартиру, переместилась. Вся долгое время работала в прачечной здесь, сменив там престижную работу, в общем-то, лаборанта в одном из... Это в Нововоронеже на станции она работала. Вот, поэтому, в общем, тоже, видите, на нее это повлияло не очень хорошо. Но, знаете, еще вопрос следующий тоже, опять же, на пейджер. Не ведет ли единство разума во Вселенной к единству языка, в частности, к единому произношению буквы? Спрашивает нас гражданин Сема.
0: Вы знаете, вы затрагиваете тот вопрос. Ведь язык – это есть посыл энергии. Ведь это отождествление как от передатчика мыслей, той, которая несет. А мысли безязыковые. Это мы установили на планетарном уровне тот язык, который находится сейчас. И в то же время ветви одна языка, она общая. И когда просматривали... соотношение поступивших информации с разных государств от контактов и очевидцев и посещений инопланетных цивилизаций, то преобладание идет старославянского языка во Вселенной. Ибо я вернусь к словам, затрагивающих нашу прекрасную Россию, которая многопевучая. Она сделана по образу Вселенной. Многопевучесть и много текучести религий собрано здесь. И культуры той, и ценности, которые составляют на планетарном уровне величайшую сокровищницу. Понимаете? И когда...
1: Вы знаете, извините, прошу прощения, давайте сейчас на 2 минуты прервемся. Просто меня тут зовут вниз, сейчас мы разгрузим и вернемся.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Борисович Сид, что означает «идущий впереди», и сиамский близнец Энджел Саторшин. Речь идет у нас о знании на рубеже 2000-го десятилетия. И, в общем-то, в дальнейшем мы хотим перейти к заявлению, затронуть даже такую проблему, как-то апокалипсис. Это интересует всех. Я напоминаю вам, что посредством пейджера 956-32-32, абонент 109-279, вы можете информировать нас о ваших каких-то случаях или там, например, жаловаться нам на кого-то, на что-то. Мы обязательно разберемся, задавать вопросы тоже любые нам. А в дальнейшем мы начнем с вами беседу и в прямом эфире по телефону 203-19-22. Ну а сейчас, Сергей Борисович, я думаю, вот наконец пришло время ознакомиться с документацией.
1: Да, я, дорогие радиослушатели, хотел бы вкратце вас ознакомить, почему идет через радиостанцию «Эхо Москвы». Потому что, если рассматривать более стратегически и глобально, знания, находящиеся на территории любого государства, должны являться приоритетом данного государства, какие бы они ни были, на планетарном уровне, фундаментальные знания, те, которые... А вы, дорогие радиослушатели, выводы сделайте, каким богатством знаний на рубеже конца 20-го столетия обладает Россия, и что из себя представляют они. Я начну вкратце. Ввиду несоответствия российского законодательства, данный пакет знаний требует незамедлительного оказания помощи в регистрации авторского права на открытие данных знаний и на патентование технологий всех, которые выходят с пакета данных документов. Поэтому я попрошу вас, дорогие радиослушатели, более внимательнее вникнуть в суть перечня знаний. Итак, составлена таблица «Энергетическое строение элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля, в частности». Таблица включает в себя высокий уровень энергии, где полностью рассчитана энергия протона, его баланс энергии положительный заряд, отрицательный заряд, энергия нейтрона, его баланс энергии положительный заряд, отрицательный заряд, энергия электронного облака, его баланс положительный заряд, отрицательный заряд, баланс энергии ядра и в целом баланс энергии атома. Выведено и составлено истинное строение атома, ядра по балансу энергии. Таблица включает в себя низкий уровень энергии. Это энергия альфа-частиц, его баланс энергии положительный и отрицательный заряд. Почему я так называю баланс? Это общий баланс энергии элемента, где составляющие составляют положительный баланс и отрицательный баланс энергии. Энергия бета-частицы, ее баланс энергии положительный и отрицательный заряд. Энергия гамма-частицы, ее баланс энергии положительный и отрицательный заряд. И так по каждому элементу. Таблица включает в себя энергию чистоты, базирующиеся на 7 уровнях энергии, с балансом энергии положительного и отрицательного заряда, соответственно цветовой гаммы. Я начну так, как она идет, полностью от обратного: фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный, цвета с балансом их энергии положительного и отрицательного заряда. То есть, как видите вы, данная таблица, она, в общем-то, составлена на рубеже 95-96 годов. Открыто в связи с этим 17 новых элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля, которым по согласованию с Абсолютом присвоены наименования на планете Земля: солиум, росиний, романовит, пушкиний, целковит, чайковид, блаванит, сахаровид, королевий, гагаринит, эдхоблавит, московит, армстронгий, ломоносовий, сведенборгий, галоэфамид и сит. Составлена таблица атомарно-молекулярного веса элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля. Она включает в себя атомарно-молекулярный вес протона, нейтрона, ядра, электронного облака, атома по каждому элементу. Это все исходя из основ мироздания Вселенной. Вы, наверное, хотите задать вопрос, откуда они получены и как произведены расчеты и все. Книга жизни, которая находится на планете Земля, Библия, нужно глубже понять ее. Библия – это книга жизни. Там зашифрованы все знания, которые необходимо было человечеству раскрыть их. И только посвященные люди могут пользоваться кодом тем, которым дал основание раскрыть данные знания, подобрать, так сказать, ключик, чтобы вскрыть у себя в сознании те знания, которые заложены в прошлых воплощениях, и те, которые оказано доверие по передаче данных сокровенных знаний.
0: Извините, пожалуйста, Сергей Борисович, насчет Библии существует. Просто я, если позволите, по ходу буду некоторые какие-то моменты, которые вот цепляют, как-то пытаться обсудить. Вот
1: существует... Да мы и должны беседовать, да, да. Прерывисто, перескакивая, но мысль идет в одном и том же направлении.
0: Естественно. Вот что касаемо Библии, бытует мнение такое, что Библия в ее современном виде это, в общем, достаточно мощная интерпретация основного источника и очень сильно цензурированная, постоянно дописанная, вот дописываемая и переписываемая, в общем-то, и так далее. Вот ваше мнение, потому что это совершенно очень...
1: Мое мнение, я, как вам сказать, когда-то со временем радиослушатели и поймут, но некоторые достаточно знают. Самая лучшая сейчас книга жизни, Библия по знаниям, это египетские иероглифы. Те знания, которые находятся в иероглифах и папирусах, в пирамидах. Именно там составлены истинные натуральные знания. Если рассматривать, вы правы, я с вами вполне согласен. Каждая эпоха, каждый человек под свое время вписывал в Библии то, что необходимо, куда повернуть сознание окружающих людей, его. Поэтому интерпретация тех знаний первичных, которые была принята Моисею, а Библию нужно понимать это как знание, как моральный кодекс человека, разумного существа, находящегося на планете Земля, это эталон его поведения. И там были заложены те знания, которые в свою пору жрецы использовали своих интересов, и часть этих тайных книг была похищена, то каждый летописец в свою эпоху старался вспомнить, что ему передавали. И таким образом все сводилось к одному – к храму, к церкви, к понятию, что такое церковь. Вы затрагиваете более глубокий вопрос, поэтому я не хочу, мы давайте в сегодняшнем собеседовании не будем примешивать религию к понятию библейскому. Для меня Библия – это книга жизни, книга знания.
0: Понимаете, это совершенно верно, но здесь-то я как раз пытался затронуть тему не того, что как-то люди постепенно дополняли, скажем, эту Библию, основываясь на своем опыте, а, в общем-то, они, наоборот, ее корректировали, исходя из своих выгод. Скажем, взять Терентия Риаса, вот всего синей Библии, так
1: называемой. Вы знаете,
0: я
1: с вами вполне согласен, я... Наступит тот момент, а он уже наступил, когда Россия поднимется ото сна, понимаете? Когда знания те, которые были первоисточником знаний, они будут по праву принадлежать России. Именно как центру православия, того, которое объединяет все религии на своей территории. Понимаете? И те знания первичные, которые вы затронули, они появятся в России. И, дорогие радиослушатели, слушая меня, они, конечно, зададут вопрос, откуда такая уверенность в том, что... Да суть-то дело в том, что эта уверенность – это дорога жизни. Та, которая, наверное, оставлена в прошлой жизни там, где находились данные знания и были приостановлены. Значит, будут воплощены те, кто привнесет эти знания, и они воплощены. И они кропотливым своим трудом трудятся на благо России. И ведут, и наступит тот момент, так сказать, пиковой точки, когда данные знания должны всколыхнуть и войти в общее возрождение, ритм возрождения России на ее пьедестал почета, с находящимся полностью независимости, гордости за свою, за свое государство Россия, за восстановление справедливости. Понимаете, я тоже считаю себя в душе не только патриотом, я считаю себя и правопреемником исторической России, корней тех исторических, которые составили ценность. И считаю себя наследником в душе, понимаете? Мне не чужды то, что творилось в 1980 году,

0: рассматриваем слово «справедливость», как, то есть за ним кроются совершенно разные для нас вещи. Поэтому здесь...
1: Хорошо, вы затрагиваете вопрос тот, который касается объединения под понятием «справедливость».
0: Да, да, да, вот это важно.
1: То есть, но я же специально назвал, чтобы вы затронули данный вопрос. Гордость, независимость и справедливость. Понимаете? Тогда я хочу спросить не только вас, а радиослушателей, почему же Россия до сей поры ходит в нищете и в разрухе?
0: А я
1: Можно я продолжу мысли?
0: Это вы вроде бы спросили, я сразу хотел по привычке как-то ответить.
1: Да. Я извиняюсь, конечно.
0: Ничего.
1: По существу-то, понимаете, богатейшая страна с богатейшим культурным историческим наследием. И в то же время вы затрагиваете вопрос справедливости. Да, я за справедливость. Справедливость восстановления, вернуть ей богатство, принадлежащее исторической России, ее ценности, ее культурное наследие. Это и объединение народов внутри России, без распри, понимаете? Это объединение народов вокруг России, я имею в виду внешних потенциальных партнеров, тех, которые справедливо относятся к восстановлению государственного строя, российского строя, так, чтобы Россия стала оплотом мира и как бы цементирующей силой противостояния злу. Я имел в виду это, справедливость, понимаете?
0: Понятно, понятно. Итак, смотрите, здесь мы сейчас, извините, приходим опять же к двум, скажем так, вещам. То есть движемся в двух направлениях от вот нашей основной точки, да, опоры. Значит, первое, если мы возьмем сейчас все население России и переселим его в квартиру, например, благополучных шведов, что мы получим? Будет ли там порядок в этой самой Швеции спустя 10 лет? Или же, например, тоже будут ходить, значит, женщины пожилые, и стучать ложками по кастрюлям, и в Швеции не останется ни древесины, ни угля.
1: Как вы думаете? Мое мнение, я думаю, и радиослушатели со мной будут согласны. Ведь богатства те, которые принадлежат России, огромны. Я имею в виду полосу, вывезенную до 17-го года, так называемые авуары России, размещенные в западных банках, в банках Франции, Японии, Англии, Германии, понимаете? Я имею в виду территориальные целостности. Я-то и хочу побеседовать с простым сознанием простого народа, ведь мы богаты. Ведь мы богаты, но мы не де юре, не де факто, не правопреемники и не наследники исторических корней России, законы которой не отменены.
0: А может быть, это происходит потому, что любое изобилие превращает, в общем-то, любую нацию в тех же шведов или вот в каких-то, опять же, там швейцарцев, которые вот ходят, и они даже, ну, не то, что они забыли, что такое ключ. Их прогресс уже не двигается. Автомобили у них, в общем-то, ездят хорошо, масло хорошее, и, в общем-то, ну, некуда больше двигаться. А тут постоянно, как чукчи, на стреме находятся, каким-то там холод, борьба с обстоятельствами, со стихиями, в конце концов, там, за целостность России или там за ее разделение, то есть мозг, интеллект в движении в каком-то. Иногда он, конечно, приходит в хаос.
1: Вы затрагиваете те параметры и даже употребляете и хаос. А в хаосе рождается как раз новое. Понимаете?
0: Да, конечно,
1: и Россия,
0: конечно,
1: пройдя период сейчас хаоса, как раз и возрождается. Постепенно она возрождается. Но я выражаю не только свою точку зрения. Понимаете? Мы не чувствуем изобилия. Российский народ...
0: Так, а это хорошо или сейчас, плохо, вот на ваш взгляд?
1: Сейчас,
0: вот, что мы не чувствуем изобилия?
1: Ведь нам не дано почувствовать сейчас изобилие того, о котором вы говорите. Интеллект, он собран в России. Высокий потенциальный научный интеллект, он собран в России. Понимаете? Богатства те, которые по праву принадлежат народу, они ему не принадлежат на данную пору. Но наступит тот момент, когда народ осознает, что нужно подтвердить правопреемственность

0: и наследие историческим корням России, чтобы стать де юре и де факто именно своим ценностям владельцами. Понимаете, нас ничто не остановит. Находясь на территории российского государства, я, вы видите, в собеседовании определяю свою точку зрения, ту, которую работают законы. Законы то, что Российская Федерация не есть Россия, понимаете? В то же время Россия, она де юре существует. Ее никто, законы исторической России, не отменил. Поэтому если сопоставлять все ветви, так сказать, энергетические явления, то все совместимо. Народ сам осознает, в каком государстве ему лучше жить, на каких законах конституционных ему строить свое будущее. Понимаете? Поэтому я хотел бы с дорогими радиослушателями продолжить экскурс в знания, но сразу же скажу, что наряду с данными знаниями написана огромная работа, программа возрождения России. Не та, что афишировалась. Должно работать сознание. Сознание каждого человека, и именно программа с каждым человеком возрождения России, это объединение народов внутри России. Вы посмотрите, сознание сейчас настолько пробужено, что люди после хаоса ищут, как организовать союз. Да не нужно организовывать союз. Есть Россия, единая, неделимая, со всеми образованиями, государственными устройствами, которые ранее существовали в территориальной целостности исторической России, которые ныне сформировались. И именно предусматривая эти все параметры устройства нового формации государства «Россия», предусмотрено с разделением законодательной и исполнительной ветви власти, исполнительной ветви власти, устройство государства, именно возродившегося государства с возвратом богатства и ценностей, с объединением всех народов в единую дружную семью. Не та, которая существовала в понятии бумажном эквиваленте, потому что сознание каждого после пройдя тяжких лишений, оно отождествлено сейчас самоосознанием своей деятельности, с изучением более на глубоком уровне внутреннего познания себя в данную трудную минуту. Понимаете? И вот эта программа, она вся расписана от и до и освящена Творцом. Поэтому-то я хочу, дорогие радиослушатели, продолжить экскурс. Все эти открытия были произведены в период 95-96 годов, о чем я ранее проинформировал вас по таблицам. Это дало основу для составления и вычисления таблицы волн и частот элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля. Расчеты таблицы волн и частот сред воздушно-атмосферной, водной, вакуумной. Данная таблица включает в себя 9 параметров. Сила заряда при импульсе, сила заряда в период 1 секунды, путь, пройденный частицей, выведена скорость света и частота света, длина волны, частота колебаний, путь, пройденный частицей при энергии со скоростью света, разница длина волны и разница частоты. Эта работа была закончена 5 марта 1997 года. Выведена в связи с этим константа времени и пространства, понятие основ мироздания Вселенной, где энергия есть основа всему проявленному и непроявленному. Исходя из основ мироздания, подготовлены расчеты и технологии по уничтожению радиоактивных отходов, распада урана, плутония и других сверхрадиоактивных элементов и их использование без излучения в промышленности и транспорте. Технологии предусмотрено Отвод отрицательной энергии от элемента с превращением этой части энергии в другой вид элемента, который необходим нам. Использование урана без излучения, то есть отрицательной энергии, дает возможность старым ныне существующим атомным станциям по производству энергии работать в безопасном режиме, экологически чистыми на использование тепла и положительного заряда. Написанные расчеты и технологии превращения сверхрадиоактивных отходов в другой вид элемента, составляющий золотой запас любого государства. Написанные расчеты и технологии производства нового типа двигателей с использованием урана в транспорте, городском, воздушном, где он представляет деревяшку, безопасен другой химсостав. Новый тип двигателей с использованием энергии света, использование урана как вида отопления. Произведены расчеты и технологии уничтожения химико-бактериологического оружия с превращением их в другой элемент, какой нам необходим. Составлена таблица энергии и звука элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля. Произведены расчеты сред энергии звука в воздушной, вакуумной, водной среды. Данная работа была закончена 27 июля 1997 года. Все это дало человечеству холодный синтез трансмутации элементов, где я имею право констатировать, дорогие радиослушатели, вам, он открыт. Нет тупика, есть прямая дорога к свету, к сотрудничеству. Все это дает новое направление в научном и технологическом процессе эволюции человечества, его сознания и разума. Выведен баланс энергии света, производных солнц. Это дало повод для расчетов и производства энергостанции нового поколения и типа с использованием энергии света с колоссальной мощностью плазмы в миллиарды, сотни миллиардов киловатт-часов. Снять энергетический кризис, убрать и уничтожить радиоактивное и химико-бактериологическое оружие – главная задача нас, землян. Написаны расчеты и технологии уничтожения Чернобыльского котла – локализация излучения, создание энергетического мешка с выбросом излучения на 0,1 степени в космос по согласованию с Абсолютом. Я имею в виду не тот энергетический мешок, который ученые Соединенных Штатов Америки бьются и делают расчеты захоронения. Нет. Здесь локализация его в особый энергетический мешок с выбросом в космос разрешения Абсолюта. Вскрытие саркофага предусмотрено, уничтожение топлива с превращением его в другой элемент. Я обращаю, дорогие радиослушатели, ваше внимание на серьезность подходов в предоставлении знаний, которые окажут нам, землянам, существенную помощь в решении наболевших проблем. Огромные направления в области медицины и здравоохранения по изготовлению нового типа аппаратов с использованием энергомагнитодвижущей силы, препаратов, написанные расчеты и технология производства эликсира жизнедеятельности человека, что позволит человечеству омолодить организм и продлить жизненный уровень до 230 лет, избавиться от болезней, восполнить недостающий положительный баланс энергии. Произведены расчеты и технологии изготовления нового типа летательных аппаратов по принципу появления и исчезновения НЛО – объектов неземного происхождения. Технология предусмотрена использование этого типа аппаратов в индивидуальном общественном транспорте, а также создание межпланетных станций с использованием энергии света, галактических кораблей, позволяющих землянам осуществлять галактические экспедиции. Произведены расчеты системы построения миров и нашей Солнечной планетарной системы, где по каждой планете произведены расчеты по 32 параметрам, выведено вращение орбит внешних и внутренних, вращение нашего Солнца. Все расчеты произведены, исходя из основ мироздания с учетом баланса энергии. Это знание, мироздание Вселенной. Составлены расчеты строения магнитной сетки планеты Земля, Вселенной, по всем параметрам, исходя из видимого и непроявленного мира. Закончена работа таблицы «Энергетическое и графическое строение дезоксирибонуклеиновой кислоты, так называемой ДНК на земном языке, нуклеотиды и их связь с полимеразом, то есть расшифрован генетический код царства минералов, что дало повод для дальнейшего составления таблиц по расшифровке генетического кода мира растительного, мира животного, мира человека. Я специально вам говорю это в том отношении генетического кода. Таблица на сегодняшний день по растительным структурам завершена, энергетическое строение мира деревьев. Затем растительный мир включает в себя мир покрова, травы, кустарники, лишайно-чешуйчатый мир растительных структур и растительные структуры невидимого мира горных пород. Таково энергетическое строение растительного мира. Мы не имеем права, дорогие радиослушатели, как и все земляне, кто слышит меня, использовать данные знания и открытия, предоставляемые цивилизацией, в интересах гонки вооружения, в интересах диктата, в интересах дестабилизации жизненного уровня на планете. Обращаюсь к вам, дорогие радиослушатели, как к истинным сторонникам сил света, как к прогрессивным жителям планеты Земля, кому дорог престиж России, эволюция разума во Вселенной, об оказании мне поддержки и помощи в регистрации авторских прав на открытие и приоритета данных знаний за Россией, так как в пакете знаний написано более 18 Нобелевских премий. Тогда я хочу, дорогие радиослушатели, чтобы сократить время на излишние звонки, если меня и слушают экстрасенсы, прошу не оперировать меня, 02-05-1946. Вы можете запросить информацию, а имя, отчество вы мое знаете. И тогда мы поговорим более открыто, кто с вами беседует.
1: Скажите, сейчас вот я думаю, пришло время так немножечко по пунктам, вот ваш пакет, ну, пункты, которые меня каким-то образом насторожили и зацепили. Ну, что касаемо деревьев, да, вот, в общем-то, по мнению многих ученых, в общем-то, деревья — это просто-напросто тоже травяной покров, то есть они все-таки относятся к траве просто великорослые. Имеются карликовые деревья, соответственно, то есть, ну, так, это уже все зависит.
0: Я вас понял, что вы хотите поговорить об этом. Ведь, понимая энергетическое структурное строение растительных структур, нужно понять, каков же баланс от изначального микро-микро до видимого.
1: То есть вы имеете в виду стадию семени и стадию дальше уже?
0: Я не беру семя. Я вам специально сказал, от невидимого мира горных пород, первоосновы растительной жизни на планетах и во Вселенной, понимаете, до видимого, то, что мы видим. Ведь существует еще мир зонных растений, понимаете, где вы правильно употребили, почему карлики растут, каков баланс энергии его, почему в южных областях одни идет растение, в северных другое, восток содержит одно, запад другое, понимаете, важно в знаниях будут обозначена энергетика та, которая существует во Вселенной 122 элемента, понимаете. И 123-й элемент, он повторяется, это жидкий марганец. Жидкий марганец, который находится на планете Земля. В таком соотношении таблица-то и включает энергетическое строение. Для меня не существует понятия. Есть нумерация, та, которая идет в строгой последовательности основ мироздания. строгом математическом расчете энергетики.
1: Понятно, понятно.
0: Общего, ну, общем, баланса.
1: Бог с ними, да, с деревьями. Ладно,
0: нет,
1: я приблизительно понял.
0: Почему это... вы затронули тот вопрос, вы же говорите...
1: Нет, ну, касаемо распределения энергии, в общем-то, это,
0: ну,
1: в общем,
0: распределение.
1: Так и так, да.
0: Вы,
1: да, да,
0: затронули растительный мир, а внутри думаете, вот бы нам женьшень возродить бы.
1: Нет,
0: каков
1: ни в коем
0: потенциал
1: случае.
0: Энергетический,
1: нет,
0: его?
1: Нет, нет, совершенно нет. Я просто...
0: А я хочу одно, чтобы ботаники и генетики использовали данные, предоставленные знания, на восполнение недостающей флоры и фауны, понимаете, как животного, так и растительного мира, тот, который необходим в воссоздании нового вида.
1: То есть попросту клонирование.
0: Вы касаетесь вопроса того, который обсуждается сейчас и довольно широко муссируется. Тогда я хотел бы тех специалистов, которые стремятся пробудить сознание в понятии клонирования, я хотел бы простым языком с ними, как партнер с партнерами и как коллега с коллегами, а я себя имею право считать, я хотел бы им подсказать, чтобы они обратили внимание, тот, кто клонирует, а правильно ли они поняли ДНК? Это раз.
1: Да, это меня тоже всегда
0: Второе.
1: Волновало.
0: Каков же баланс энергии той клетки, которую они берут? Каков баланс энергии? На каком балансе они энергии его содержат? В какой среде он содержится, энергетической? Клетка, тот же разум, что и мы. Дорогие ученые, вы должны понять, металл, атом един в строении, в основах мироздания. Мы, как биологические существа, вмещаем в себя мир минералов, растительный мир, мир животный. И это все находится в нас по балансу энергетики. И не ваша заслуга в том, что атом, как разум сам, находит те цепочки и, беря баланс недостающей энергетики в той среде, в которой он находится, и выращивается то, что необходимо.
1: Понятно. Следующий момент, то есть о деревьях мы так закончили. Следующий момент, касаемый другого элемента. Вы сказали, что...
0: Вы знаете, шуткой, да, можно, вы сказали о деревьях, мы закончили.
1: Не, ну мы их с
0: так и напрашивается
1: начали.
0: Вопрос, дабы не мы.
1: Да, вот что касается, значит, другого элемента, который какой-то элемент перерабатывается в другой элемент, там составляющий основу золотого запаса других стран. К примеру, вот жидкий марганец, ну, попросту там марганцовку переработали, ну, так примитивно говоря, в золотишко.
0: Но,
1: а
0: знаете,
1: там-то у них тоже происходит такая же разработка, а другая страна для них мы. Вот мы будем этими элементами в пинг-понг играть.
0: Нет, я с вами не согласен. Сознание ученых на планетарном уровне боролось и сейчас борется понять, и оно пробуждено, сознание, что да, действительно, мир волн и частот существует. Так это теория или это основы мироздания Вселенной? Таково понятие ученых, которые говорят, да, волновая теория есть. Да я хочу и обратиться к дорогим радиослушателям, кто слушает столь поздний час. Еще раз заостряю внимание, что таблица волн и частот, она написана с разбивкой по 9 параметрам. Она предоставлена в тяжелом труду, где тело было разложено энергетически, в связи с тем, что была разная употреблена частота колебаний и длина волны. исходя от общего баланса высокой энергии до низкого уровня той энергии, которая называемая так энергия чистоты, красного цвета. И у каждого несовместимость была частоты.
1: Вот нам на пейджер пришло сообщение, достаточно интересное, от человека по фамилии Александр Буйнов. Вот он интересуется, я так передам, в общем-то, своими словами, это длинное сообщение. Вот эта теория вот волны частот, не будет ли она являться вообще в реальной ситуации с волнами и частотами таким первым паровозом в области автомобилестроения? Может быть, такая уверенность в том, что эта теория, в общем-то, не является просто основой, от которой нужно отталкиваться, чтобы в дальнейшем двигаться этим путем. Естественно, там, с вашей точки зрения, как вот разработчика, это...
0: Если, дорогой радиослушатель, очень приятно, что вы внимательно слушаете, я признателен вам и преклоняюсь перед вами, перед вашим сознанием о том, что вы не спите в столь глубокую ночь и внимательно слушаете и будете свое сознание. Это я еще раз прошу, я не назвал и прошу не называть волновой теорией. Написана таблица, исходя из основ мироздания, таблица волн и частот по каждому элементу и по средам. Это дало повод вам, вашим партнерам, вашим товарищам. Это фундаментальные знания, которые дают первооснову, и я в душе доволен о том, что вы на правильном пути поняли, что да, данная таблица – это холодный синтез трансмутации элементов, это новые автомобили. Это написано, я не употребляю, но скажу вам, что написано фотонное топливо для космических кораблей, для автомобиля. Написаны двигатели, я вам перечислял. Да, это двигатели, которые позволят автомобилю, обыкновенному в индивидуальном транспорте, подняться в воздух. Потому что понятие сил притяжения на планетарном уровне и понятие сил гравитации, они ясны, они выведены. Балансы энергии света, он выведен. Я благодарен высшему разуму. Я извиняюсь. Я благодарен и преклоняюсь перед высшим разумом, перед Творцом и Створцом за то, что он предоставил данные знания. Понимаете?
1: А скажите, пожалуйста, Сергей Борисович, вот что касается высшего разума, то есть я, например, сильно сомневаюсь, что вот окружающие нас средства коммуникации, передвижения, это, в общем-то, каким-то образом нравится высшему разуму. Не проще ли, наоборот, не продвигаться в качестве создания новых элементов, автомобилей, летающих и так далее, а вернуться к коняшкам? Там,
0: нет,
1: когда...
0: Я с вами в корне не согласен. Вы посмотрите... Каждый прилет будет сознание не только окружающих людей, которые вошли в контакт. Как же он передвигается? Жак Валле, я преклоняюсь перед его познаниями, те, которые он стремится в каждой точке, это французский ученый, который занимается уфологией. Но я хотел бы ему подсказать... что то, что видели в Воронежском, Воронежской эпопее, я хотел бы подсказать, на бортах инопланетных кораблей стояла старославянская модификация буквы «Ж». Понимаете? Но, дорогой господин Жак Валле, вы опровергаете наличие данного буквы на кораблях, а я вам, как рядовой житель планеты Земля, подсказываю, что это знак наличия типа двигателя на летательном аппарате. В таком соотношении я имею возможность вам передать, что это тип двигателя. А обращаясь к радиослушателю Александру Буйнову, я еще раз говорю, что двигатели написаны с колоссальной мощностью.
1: Маркировка модификации.
0: Да, чтобы в космосе видели, что идет безъядерный тип двигателя.
1: Ну или, к примеру, тот, как проблесковый маячок, дескать, из этой серии, если сравнить.
0: Виден полностью.
1: А скажите, а вот приблизительно средняя стоимость вот такого устройства, если переводить его на, скажем, наши деньги. Ну, к примеру, приедет такой парень там с гимнастом на проблесковом маячке с охранниками, достанет кучу денег или материальных ценностей, каких-то лесной ресурсов, да, там лесные ресурсы женщин, там красивых супер-женщин, и предложит обладателям данного механизма их, то вот приблизительно за какую сумму этот механизм может перейти в его пользование? Ну, даже, скажем, без права перемещения, а он туда там будет, например, водить супер-девок, показывать им внутренности, вот, к примеру.
0: Вы хотите задать вопрос, какова же себестоимость?
1: Да, да, да, да. Именно так.
0: А я хочу вас спросить, знания, они стоят средств?
1: Безусловно.
0: Стоят средств?
1: Да, конечно.
0: А для меня данные знания бесценные, понимаете? И куда они будут направлены? Ведь я какой год бьюсь, пробивая бюрократический механизм России. Те чиновники госаппаратов, которые сидели в тот период партийного руководства, они и сейчас находятся в демократическом руководстве, понимаете? И бюрократический механизм патентования находится в их руках. И специально была проведена акция отождествления авторского права на открытие как таковых в области науки. Их якобы не существует. И убрана данная статья с Конституции во вред престижа приоритета России. И я уже который год бьюсь, чтобы зарегистрировать приоритетное право России, понимаете, писал письмо в 96-м году в Совет Безопасности на имя Лебедя, где изложил краткий экскурс знаний. Написал письмо президенту Российской Федерации.
1: Лебедь, насколько я помню, обещал всеми этими вопросами заняться. Тогда еще он говорил, что мы будем разбираться, мы будем, и в результате такого потом и сняли.
0: Вы понимаете, отправлены письма были на имя президента Российской Федерации Ельцина.
1: Это бесполезно. Мы тоже посылали массу, и ни на одно не было ответа. Мы, в общем-то, по-моему, просто они до него даже не доходят. Я лично писал, и тоже никак.
0: Они не доходят. Поэтому я благодарен вам, что вы предоставили эфир прямого общения с радиослушателями. Я признателен еще, я преклоняюсь перед Александром Буйновым о том, что он правильно понимает своим сознанием стратегические пути осуществления данных знаний.
1: Нет, он, может быть, даже не совсем понимает, но находится интуитивно на правильном пути, потому что...
0: Да, я тогда должен поправить вас.
1: Да.
0: В том отношении вы употребили слово «интуитивно», а это высшее качество ныне живущих людей, шестое чувство, которое не пробуждено во многих людей.
1: В таком случае вы сейчас льстите сторонницам эмансипации, то есть, поскольку считают, что у женщин самая мощная, в общем-то, интуиция.
0: Исключено. Если вы смотрите на женщину как на биологический вид,
1: исключительно так,
0: то внутри вы должны понять, каково же сознание и какова духовная сущность находится в данном облике. Поэтому мой совет лучше будет, когда вы одновременно, видя и представляя биологическое, беседуете напрямую с сознанием.
1: Конечно, конечно.
0: Отбрасывая биологическое, мы едины. То, что знаю я должен донести партнерам, чтобы партнеры знали и владели и распространили те знания, которые необходимы. А я, в свою очередь, подчеркнуть крупицу, хотя бы одно зернышко того, чего я не знаю. И я, пользуясь случаем, я преклоняюсь перед племенем Дагонов, которое находится в изоляции. в жесткой изоляции на планетарном уровне, но обладает теми знаниями и основ мироздания, которые они владеют и привнесены им свыше, высшим разумом. Они из уст в уста передают и частично, не частично, понятие энергетического строения Вселенной они полностью владеют. Понимаете?
1: Ну да,
0: я преклоняюсь перед ними. И когда французские журналисты посещали данное племя, и ко мне попала выдержка после окончания статьи, после окончания работы в газете «Выдержка», то я признателен данному племени, что оно на планете сохраняет данные знания и старается распространить их своим языком.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим наш разговор с Сергеем Борисовичем Ситовым.

0: нас в гостях сегодня Сергей Борисович Сит. Речь у нас идет о знании. Кстати, мы с вами еще не затронули тему все-таки апокалипсиса и вообще, скажем так, конца света, с какой стороны, в общем-то, ее ждать, вот этого самого конца. Вот, я, кстати, хочу еще сказать, что по телефону 203-19-22 вы сможете в ближайшее время задавать нашему гостю интересующие вас вопросы. Также можете присылать ваши вопросы на пейджер номер 956-32-32, абонент 109-279. Ну, так вот, прежде чем мы начнем прием телефонных звонков, все-таки обещанная тематика конца света. Хорошо ли это, во-первых, нужно разобраться? Может быть, это во благо будет?
1: Хорошо, но мне вопрос ясен. А я хотел бы начать с таких слов небольшого четверостишья, которое в минуты составление знаний приходит просто, вы знаете, как бы как отдушина отдыха мысли. Поэтому я хотел бы к дорогим радиослушателям обратиться с таким четверостишьем, чтобы продолжить тему, которую поднял с вопроса апокалипсиса. «О человек конца 20-го столетия, когда же вспомнишь ты Творца, великодушного Создателя Вселенной, иначе не избежать тебе бездарного конца, и ощутишь ты тяжкий грех падения». Чтобы не было этого, дорогие радиослушатели, вопрос-то мне очень приятен в том отношении, что это переплетается с тематикой обсуждения нашей с вами темы энергетического строения. Ведь я упомянул вам, если вы, насколько помните, что написана работа «Система построения миров и нашей солнечной планетарной системы». Тогда я хотел бы вопрос на вопросом ответить. А правильно ли земная наука трактует нам вращение планеты вокруг Солнца? Это раз. Второе. Правильно ли мы воспринимаем свое место во Вселенной? Третье. Что же мы несем, живя на планете Земля? Какова же баланс энергии планеты Земля? И что она из себя представляет? Весь спектр данных вопросов я хотел бы постепенно с вами обсудить и направить ваше сознание в то понятие, которое действительно составляет крупицу знаний.
0: Давайте вот немножечко остановимся вот на последней, на затронутой вами теме. Это баланс энергии на планете Земля, да? Вот, да. Например, бытует такое мнение, опять же, в ученых слоях, в широких слоях населения, что в последнее время вот этот баланс каким-то образом стабилизируется и держится в каком-то более-менее таком, ну, в нормальном состоянии, благодаря в основном животным, потому что вот как бы уже люди, они, в общем-то, все заражены, скажем так, энергией, которую им просто дают средства массовой информации, да, скажем, какие-то там жажда сардели, к примеру, создание искусственных животных, как-то левретки, там, баллонки.
1: Я вас понял, вопрос я ваш понял прекрасно, я постараюсь сжато, где более обширно, если не наскучит радиослушателям прослушать данный экскурс. Во-первых, нужно разобраться, что же из себя представляет человеческий организм. Я говорил, говорю и буду говорить, что человек – это энергия, это генератор, преобразователь энергии. Исходя из основ мироздания во Вселенной, обязанности человека восполнить недостающий баланс энергии положительный. Значит, исходя из основ мироздания Вселенной, нашу Солнечную систему приняло построение 8 Солнц.
0: Да,
1: если принимать, не если, я убираю, я извиняюсь, глубоко, дорогой Творец, приняв построение нашей Солнечной системы, где мы проживаем 8 Солнц, они привнесли те основы мироздания, которые составляют единство во Вселенной. Наше Солнце составляет преобладание положительного заряда. Две трети части положительной энергии, одна треть отрицательной. В таком соотношении я вам раскрываю открытие знаний, которые лежат в данном для широкого вещания, что не существует в мире однополярности плюс и минус, а существует единство магнитодвижущей силы, две трети части плюса, одна третья часть минуса. И две трети части минуса, одна третья часть плюса. В таком соотношении две полусферы составляют единство магнитодвижущей части. И исходя из основ мироздания, наше Солнце, наш Бог Солнца, в иерархии, понимаете? Он содержит две части положительного, одну треть отрицательной энергии. И мы все, наши планеты, как живые организмы, и мы, как существа духовные, находящиеся в данной Солнечной системе, мы восполняем баланс тот, который мы должны переработать. Отрицательную энергию в положительную. Значит, наше строение и планетарного уровня, и человеческого организма составляет минус две трети части отрицательной и плюс одну третью часть положительного баланса энергии. В целом это и составляет баланс ядра, который да, по переработке. И когда вы задаете мне вопрос, а что же делает человек, и выброс энергии идет от животных, либо от человека.
0: Нет, так, от тех идет, естественно.
1: Совершенно так, верно. И минералы, и растительные, и животные, и человек. Но коль мы говорим о разумном существе человека, то коснемся человека. И когда просматривая, что он употребляет, и просматривая энергетику воды, а она высчитана полностью вся и приведена технологией, я вам объяснял, эликсир жизнедеятельности человека. Исходя из энергетики воды, то, что мы употребляем, ведь наши... биологический скафандр, он составляет около 97,6-98,2% воды исключительно. Но вода – это отрицательный баланс энергии. Мы его должны, принимая вовнутрь, мы его перерабатываем. И исходя из школьных, из школьных знаний, снутри материи, внутри остается отрицательный, а наружу выталкиваем через поры положительный заряд энергии.
0: Да,
1: и так и работает и планета, и все находящиеся существа от творения Творца, которые он сотворил, все работают в данном режиме на восполнение положительного баланса энергии недостающего. Этим самым завязана единая энергомагнитодвижущая сила. И исходя из этого, тогда возникает вопрос, и я чувствую, Александр Буйнов слушает, как раз и это дает основу, чтобы земная наука наконец-то поняла, что силы протяжения, формулы, которые пользуются ученые, которые нас учили в институтах, в школах, она не соответствует истине.
0: Ни в коем
1: случае, может она в данном соотношении равняться силы притяжения М равно значит, М на R квадрате. Так выражают они. P равно силы притяжения равны произведению массы на радиус квадрате. Нет такой формы.
0: Нет.
1: Пусть разберутся в форме той, почему тело, имеющее определенный радиус, вдруг имеет радиус квадрата. За счет какого баланса энергии? Значит, нужно вернуться к тем основам мироздания, которые я употребил. Составленный атомарно-молекулярный вес каждого элемента в соотносимости трактата «Энергия равна материи равна энергии». И, исходя только из основ мироздания, человечество поймет ценность данных знаний. Да, фундаментальность их основана. Как бы сейчас, как вам сказать, не бушевали те академики, которые носили академические звания, но наука-то в тупике.
0: В тупике. А, и кстати, знаете, она же, извините, что вас перебивает, тупик-то в основном из-за проблем, как ни странно, утилизации.
1: Знаний тех, да, куда девать, понимаете?
0: Вот в том-то дело, куда девать, логично. Вот куда девать, это вопрос номер два.
1: И когда беседуешь с докторами, президентами и всевозможными, и прочее, прочее, прочее, прочее, и когда раскрываешь глаза, то мне в душе приятно через неделю, через две... Человек начинает понимать, это же все новое. Да, я же не отбрасываю старое. Я не употребляю вам, не теребя сознание в том, что приведена в соответствии таблица структуры строения элементов. Периодическая таблица структуры строения элементов, которая приведена в соответствии с основами мироздания. Ведь земная наука, до сей поры вы посмотрите, почему мы не сможем обезопасить атомные энергостанции наши. Да потому что земная наука не может понять, что отождествляя уран к 92-му по счету элементу, в нем находится 91 элемент на энергетическом балансе энергии. Я предостерегаю ученых и прошу, слушая данную передачу, обратить внимание на ценность данных знаний. Я готов к сотрудничеству. Готов к сотрудничеству. Готов раскрыть технологии, которые помогут использовать данные атомные энергостанции в нужном направлении, безопасном на планетарном уровне. Я готов включиться к выполнению программы, которой я признателен Юрию Михайловичу Лужкову, который среди своих загруженных дел нашел время поездки в Мурманский регион, где сконцентрирован большой запас отходов радиоактивных, где я готов принять участие по утилизации атомных реакторов с превращением их в котельные и энергостанции нужного направления, безопасного, исходя из новой технологии.
0: Ну, что касается, да, да.
1: Спектр этих знаний, понимаете, так трудно пробить через брешь бюрократического механизма. Вы посмотрите, что делает Запад. Не успели в Цюрихе какой-то получить на центрофуге...
0: Физический коктейль, мы его называем.
1: Да. Я вообще, когда прошла сенсационное это, типа, открытие антиматерии. Дорогие ученые, не существует антиматерии. Есть свойства энергетические, как протона, нейтрона, электронного облака, принимать в основах мироздания энергомагнитодвижущей силы как положительный баланс энергии преобладающий, так и отрицательный баланс энергии. И когда ученые, воссоздавая вихревой поток, силы сцепления возрастают,
0: да, да, да, да.
1: Они не могут распад произвести. О каком получении антиматерии, когда силы сцепления
0: дестабилизируют сам процесс,
1: сжаты вовнутрь, да, да, центра данной частички.
0: Вы понимаете, мне дает пафос не дает как-то, в общем-то, признаться вот в том, что вот и заведомо, вот, они же понимают где-то на 1/3 уже опыта, что он провалится, поскольку это очевидно, но они же не могут вернуть назад ни деньги, взятые на...
1: Но оправдание открытиями, нужно затраты превознести. Конечно, дескать, конечно. И дайте мы еще добьемся. Вот. Чего я хотел бы сказать? Поэтому Россия готова к сотрудничеству вместе с вами, дорогой центр Цюриха, ЦЕРНа. Мы готовы с вами к сотрудничеству по передаче знаний. Я готов к сотрудничеству к Нобелевским комитетам, предоставить знания на изучение, потому что это глобальные планетарные знания, которые должны быть предоставлены народам.
0: И но должны первые... быть, в общем-то, общественным достоянием своего рода.
1: Безусловно.
0: А скажите, Сергей Борисович, вот на пейджер нам пришло сообщение, касающееся, в общем-то, биологического скафандра. В последнее время в моде, скажем так, глумление над нашими биоскафандрами, их не берегут. Там на них наносят татуировки, прокалывают, в общем-то, разные части скафандра, да, делают какие-то неимоверные стрижки, наносят скафандру ушибы и повреждения. Вот на ваш взгляд, состояние скафандра, как оно, в общем-то, влияет на состояние начинки, то есть этого скафандра?
1: Я хотел бы обратить внимание с точки зрения энергетики. Вы затронули интересный вопрос, я никогда не обращал внимания. В то же время, какой иглой и каким пучком, если это лазерное идет нанесение, каким балансом энергии делается воздействие?
0: Вот это очень
1: на раскрытие
0: важно, да.
1: Пор. На раскрытие пор.
0: Значит, все-таки дает выход внесении... положительной энергии.
1: С одной стороны, да.
0: А с другой стороны, уборка происходит.
1: С другой стороны,
0: а?
1: Нанесение вреда, нарушение нейрососудов кровеносных, которые полностью производят лимфатические узлы. Тогда я ваше сознание обращаю в ракурс тот, который... Почему же земная наука не в одних своих трактатов, я сколько прочитал, не обратит внимания на то, что где же находится душа? Где же находится баланс энергии человека? Почему у мертвеца после кончины на третий день, когда по естественным канонам, которые по информации, по случаям, когда отходит душа выхода астрального тела энергетического из капсулы биологической, обесцвечивается кровь. Кто-нибудь обращал, что она из ярко-красной превращается в бледно-бледно-розовую бесцветную жидкость. Почему?
0: Я в свое время в работе, когда работал в медицинских учреждениях, обратил внимание на это. Кстати, тут еще, понимаете, сильно вредит вот в области этих исследований людям тяга к взвешиванию. То есть вот мы тут пытались взвешивать там до и после, до, как вы говорите, кончины и после, чтобы определить, как бы, дескать, физический вес души. Вы знаете эти,
1: я, да, подскажу, да. Я подскажу другой. Если бы земная наука до сей поры, до получения знаний, знала бы основы те, которые энергетики, каков же баланс энергетики человека и сколько атомов находится в линейном миллиметре, какое же количество, каково же истинный диаметр частички?
0: При этом, кстати, мы уже, нам не нужно, в общем-то, исследовать массу человека, мы ее просто не берем как единицу.
1: Поэтому
0: избавляемся
1: в ответ,
0: наверное,
1: на Александра Буйнова, который задает вопрос, это же, в принципе, все фундаментально меняет.
0: Конечно.
1: Да,
0: конечно.
1: Это, дорогой Александр, если вы нас слышите, это в корне все принципиально. Вы будете свидетелем, что наука примет данные знания, что они будут зарегистрированы, что учебники будут поменены. Все, это веление времени, то, которое нельзя отклонить, а их необходимо наряду со старым плацдармом. Мы же не отклоняем старое. наоборот, смесь старых знаний с новым направлением.
0: Ну, даже не смесь, создаст, а учет какой-то, ну, да, в общем, пропорциональный коктейль, да, я бы сказал.
1: Создаст те направления, которые более безопасны, более выгодны и приемлемы, и первостепенны в данном направлении по осуществлению знаний.
0: Давайте, Сергей Борисович, перейдем к прослушиванию телефонных звонков.
1: Пожалуйста.
0: Уважаемые, 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас Сергей Борисович Сит. Вы можете задавать ему ваши вопросы. И мы начинаем прием ваших телефонных звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста. Да-да-да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Говорите только погромче, иначе придется вас выключить.
2: Да. Как его зовут?
0: В смысле, кого?
2: Ну вот, коллегу.
0: Нашего гостя, да?
2: А.
0: Сергей Борисович.
2: А, Сергей. Вот, а вы Библию читали, да?
1: Алло. Да, безусловно. С кем я беседую?
2: А, Савелий меня зовут.
1: Саид?
2: А вот как вы поняли, когда ученики у него спросили у Христа, значит, ну, покажи, говорит, нам своего отца, и нам довольно будет. Ну, потому что он говорил, что скоро я к отцу иду, там, туда-сюда, потом вернусь, там, как-то, вот. А он говорит, ну, как же так, вот, столько времени я нахожусь с вами, и вы говорите, что вы не видели моего отца.
0: Спасибо, так. Спасибо.
1: Я вопрос ваш понял, поэтому я и Саид, да?
0: Да.
1: Поэтому я и... Мне приятно с вами беседовать. Вы загляните вовнутрь себя. Вы вспомните свои лучшие времена, свои лучшие времена на чувственном уровне. И вы поймете тогда, где же ваша частичка будоражения вашего сознания была приятной радости и отождествления, как вам сказать, с райским понятием радости. То, которое это, среди горестных ваших побуждений, которые вы прошли своей дорогой, минуты радости у вас были те, которые вы сами внутри себя поймете.
0: Эйфория, так называемая, собственно.
1: И ведь вы правильный вопрос задали, тот, который, где же отец и кто создал. Тогда я вам скажу, да, я читал, не только читал, но и читаю. Читаю, внутрь смотрю смысла в каждом слове, ибо слово несущее – это энергия. И какое слово отождествляет, либо направленное на слово милосердие, любовь и несущее людям добро, либо слово, несущее на употребление зла. Понимаете, для меня, как живущего на территории России, для меня все равны. Понимаете, я и понимаю в своем понятии, глубоко в иерархии понятия и сына Магомета, Аллаха, понимаете, Амира Амана из Весмира. Для меня все равны. Это высокие духовные сущности, несущие знания на тот период, которые они проживали в физическом теле и которые воссоздали эталон жизни для будущих поколений. Я с вами признателен в том отношении, что вы спросили вопрос, когда он задал Иисус Христос, как же так, вы не поняли, спрашиваете отца, беседовали. Да он в каждом из нас. А я в ответ хочу на то, что вы задали мне, прочитать небольшое, не касающееся к вас. Я вижу, вы внутри духовно сопереживаемый человек.
0: Да, я тоже просто заметил, что Саид так трепетный.
1: Я просто хочу, чтобы другие радиослушатели внимательно послушали, когда почувствуешь ты боли, когда коснется тебе горе, то обращайся ты к воле и вспоминаешь Бога, чтоб помощь была мгновенной от Создателя Вселенной. А верен ли ты ему? Что доброго ты сделал, что обращаешься к нему? И вспоминаешь его лишь тогда, когда у тебя болит голова. О, лицемер, лицемер, скинь с лица маску и загляни вовнутрь, и ты почувствуешь Господню ласку, ведь

0: Телефон. Сергей Борисович, согласно теории расширяющейся вселенной, в определенное время была вся вселенная была сжата в точку. Скажите, пожалуйста, что было вокруг в это время? Подпись Матвей Синякин.
1: Вы знаете, вы затронули, дорогой Матвей, вы затронули ту тему, которая приостановлена мной в связи с нагрузкой. Я писал работу с разрешения Творца «Тайну черного цвета. Основа основы», и она наполовине работа приостановлена специально, потому что я коснулся генетической расшифровки кода. Но вы затронули то, что расширение Вселенной. Тогда я хочу вернуть вашего сознание в основы представления о познании Вселенной. Что же вначале было? Что же вначале было? Пустота? Вакуум? Относительный холод?
0: Пустота, я думаю.
1: Черный цвет? Такого темно-фиолетового оттенка преобладания черного цвета.
0: Вряд ли, потому что цвет сам по себе это тоже уже, в общем-то, явление, которое сформировалось так, в человеческом мозгу. Так
1: минуточку,
0: что это неправильно.
1: Вы не правы.
0: Извините.
1: Вы не правы. Вы слушаете то, что необходимо. Вы вправе высказать свое понятие. Но я выскажу то, что необходимо, чтобы понял
0: извините.
1: Матвей. Да. Что черный цвет, я и хотел бы, пусть в довершение моей работы... кто-то позвонит и скажет составные части черного цвета. Каков же спектр составных частей цветовой гаммы черного цвета? Что в нем содержится?
0: Да все подряд. Вот, кстати, на пейджер пришло сообщение сразу молниеносно. Да все подряд, без подписи.
1: Что имеется все подряд?
0: А все спектры, вот сразу еще одно сообщение. Синий, желтый, красный, белый. То есть черный цвет – это смешение со стопроцентным, в общем-то, со стопроцентной концентрацией всех цветов. Вот если мы все цвета смешаем, то получится черный, пишут здесь. Молниеносно работает наш аппаратик.
1: Значит, дорогие радиослушатели, тот, который говорит молниеносно, я специально обернул сознание назад. Что было в начале?
0: Угу.
1: Где же та точка, сжимающаяся и которая расширила? Что же в начале пошло? Какой цвет появился в начале? Одинокий цвет, который породил второй цвет, который породил третий цвет. Откуда появился божественный треугольник? Из каких цветов он состоит? Какой же четвертый цвет, который составляет квадрат? Почему появилась ячейка? Так называемый шестигранник.
0: Угу, угу.
1: Откуда знаете, же появилось золотое сечение? Вы затрагиваете тот вопрос, да, это все, смешали и все. Угу. Нет такого, дорогой, кто посылал сообщение
0: вот, да, тут нету,
1: на пейджер.
0: Вот
1: вы почему. Глубоко заблуждаетесь. Чтобы получить белый цвет, белый свет, несущий свет энергии, которым пользуется производный солнце, вы должны знать энергетическое строение, на основании каких балансов цветов получается белый цвет. А то, что вы на физическом плане мешаете все и черный, вы отделите, ничего нет, ни одного цвета. Вы возьмите черный цвет и преобразуйте в тот сгусток энергии цветовой гаммы, который вы употребляете. Сделайте, пожалуйста.
0: Лучше,
1: обоснование
0: того,
1: которое необходимо.
0: Пусть лучше они этим не занимаются, потому что черт из этого может
1: работа,
0: выйти.
1: Работа, она будет закончена после составления генетических кодов расшифровки мира растительного, животного и мира человека, будет продолжена и закончена тайна черного цвета, основа основ мироздания Вселенной.
0: Вы знаете, Сергей Борисович, вот еще одно сообщение пришло, то есть, кстати, тоже без подписи, а пока, сейчас прошу прощения, да, апокалипсис невозможен без Ивана Богослова.
1: Я не знаю. Мы же поднимали с вами данную тему, и мы должны понять, в работе система построения миров и нашей солнечной планеты.

0: Планетарной системы, мы должны знать твердо, что выведены параметры внешней орбиты и внутренней орбиты планеты Земля по каждой планете. И существует омовение, очищение живого организма, как в целом планеты. Так вот, данное омовение, очищение на планетарном уровне нашей планеты как раз происходит раз в миллиард лет. И данный период как раз на энергетическом плане совмещение орбиты внешней с раскрытым входящим раструбом как раз становится напротив силы притяжения. Против сил притяжения, если прямую плоскость вывести, а мы вращаемся в плоскости, вблизи Солнца, это по основам мироздания, это в работе полностью написано, вокруг Солнца мы вращаемся, но не вокруг самого Солнца, а в плоскости, в своих орбитах, внешних орбитах, которые энергетически содержат уровни. А наша планета Земля, дорогие радиослушатели, и дорогой радиослушатель Матвей, который присылал сообщение, наша планета уникальна тем, что она внутри внешней орбиты содержит колоссальную энергомагнитную сетку, которая улавливает все несущиеся части микроэлементов во Вселенной, где дробятся и небольшие метеоры, кометы. Она улавливает данную сетку и перерабатывает. Поэтому на энергетическом плане, в связи с тем, что Вселенная едина в основах мироздания, и планета Земля, наша дорогая планета, является живым энергетическим организмом, то внутри магнитной сетки создаются континенты, будущие континенты для планеты Земля. И вот как раз, что касается апокалипсиса, да, будет катастрофа. Катастрофа на энергетическом уровне, но она ощутима будет мгновенно, потому что на эфирном плане воздействие сил притяжения восьми солнц, а наше солнце девятое, которое должно... И наша планета Земля найдется, у меня точно определен день, я не буду называть вам в графике построения, и орбита раскрытым раструбом будет направлена по отношению Солнца, то силы притяжения и отражения не будут равны, и поэтому энергетический наплыв... Энергетический напор будет очень большой. На эфирном плане чрева Земли раскроется планеты Земля.
1: А извините, является ли вот как раз вот эта озоновая дыра беззонья
0: начало? Нет, сейчас. Нет, мы к озоновой дыре подойдем, особая тема. А раструбом раскрытым, оно как раз в чрево Земли на эфирном плане энергетическом примет все те континенты, которые войдут в чрево Земли. Но там, где будет продавливание на планетарном уровне, получится
1: на другой стороне, в общем-то,
0: опускание континентов. С другой стороны, появление континентов точь-точь по энергетической береговому шельфу. И человечество скажет: ну ты смотри, Земля продолжилась полностью вся. Поэтому были случаи, действительно, земли, которые так называемая земля Санникова, они существовали, они опустились при катаклизмах, они появятся вновь. И точки соприкосновения, те, которые называются мертвой зоной, точки соприкосновения на планете Земля, они как раз и будут восприимчивы к балансу на эфирном плане приема энергетических. И выброса континентальной уже части на поверхность, так называемая. Поэтому день... когда и год, когда он полностью весь расписан. Когда именно движение внешней орбиты, а она тоже по своей, вокруг своей оси движется, наше обращение полтора, то есть миллиард лет. Вы обратите внимание, и ученых я прошу обратить внимание, на движение орбиты, то есть планеты Венера.
1: Да,
0: оно движется поперек, потому что орбита Венеры как раз находится поперек движения Солнца, если смотреть плоскостную проекцию. Поэтому можно многое говорить. Я вам открою небольшой экскурс в том, что в основах астроинженерии, в связи с тем, что планета Марс набрала ускорение, то, которое необходимо ей к выходу на более высокий уровень развития на энергетическом плане, и цивилизации, живущей на планете Марса, она уйдет с нашей орбиты, как и уйдет Плутон. А в нашу Солнечную систему идет доставка трех планет, где место посадки полностью в работе отражено. И появится сейчас пробуждение, ведется трех новых солнц.
1: Извините, мне... извините, а такие вот перестановки, скажем так, ну вот в планетарной, скажем так, политике, ведь каким-то образом должны целиком изменить взгляды людей на гороскопы, все с этим связано. То есть, ну представьте себе, что исчезнет Юпитер, как вот его агрессивное, все, что он несет практически.
0: Вы
1: то есть,
0: знаете...
1: давайте лучше как-то Юпитеру подальше.
0: Вы знаете...
1: А Венеру пусть будет, скажем, она же все-таки
0: я...
1: такая, да.
0: Я вас понял. А кто сказал, что Юпитер несет зло? Юпитер как живой организм.
1: Что вы говорите?
2: А Марс несет.
1: Ну, это кому как.
0: Вы совершенно правы. Кому как, кто как признает. Ведь планета, планета, это живой организм. Мы, по существу, мы тоже планеты. Понимаете? Мы внутри по балансу энергетическому, заряженному. Вы вспомните слова прекрасные, и вы солнце тоже.
1: Да, да, да.
0: Потому
1: да, да.
0: что, почему так сказаны слова? Потому что энергетический заряд ядра человека, он создан в основах мироздания по балансу энергетическому и основах мироздания создания ядра, как солнце. Ныне живущие... несущие нам энергию производной солнца.
1: Другими словами, РУ. А вот, вы знаете, пришло следующее сообщение на пейджер от дамы. Я все-таки думаю, что мы его зачтем, да? Уважаемый Сергей Борисович, объясните, пожалуйста, что вы подразумеваете под значением раструб? Спасибо, девушка Мила.
0: Вы знаете, если вы представите проекцию булавки... Раскройте булавку.
1: А, понятно, я понял, да.
0: Булавку большую. Угу. В общем,
1: Angels,
0: девушка Мила. Да?
1: Да, Мила, да.
0: Радиослушатель
1: Мила,
0: Мила, да?
1: Да.
0: Уважаемая Мила, вы знаете, лучше представить орбиту в форме шпильки. Но конец раскрытой раструба шпильки немножко подогните. Так, чтобы... на миллиметра два он не сходился у вас. Чисто подогните. И вот орбита как раз и представляет такой вид.
1: Да, я...
0: А внутри прогните для посадки небесного тела живого организма планеты Земля по экватор вовнутрь.
1: Ну, не сильно
0: вот
1: это нужно, чтобы не себе, геометрическую форму не изменить.
0: И представьте
1: чтобы...
0: себе, что строение орбит на планетарном уровне и в основах мироздания так и представляют они себе внешние орбиты, вращаясь в плоскостях тех, которые необходимы. И в работе тех, которые сделаны в системе построения миров, мы как раз и восполняем каждая планета, если расчленить вытянутую линию, то мы как раз до Солнца а мы находимся на расстоянии 150 с небольшим миллионов, я сейчас по памяти вам говорю, то наша орбита, она составляет, длина орбиты 157 миллионов 680 тысяч километров. Но не так, как трактует нам земная наука, 960.
1: Ну, это, вы знаете, это все сделалось с гуманной целью, чтобы не запугать людей масштабами. Это тоже нужно понять.
0: Поэтому, дорогая
1: Мила... Ученые же, они как бы действовали, извините,
0: Я имел в виду то, что возьмите пальчиком и двигайте данную орбиту и поставьте напротив небольшого шарика данную орбитку, и вы посмотрите, проведите проекцию центра, поставьте шарик и проведите внутри еще между сегментом проекцию и поставьте данную орбитку. Ну, в принципе, и вы еще... посмотрите, что силы притяжения 8 Солнц и 9 Солнца будут настолько мощны, что весь баланс энергии, который в магнитной сетке Земли был скомпонован через раскрытый вот этот раструб, а по этому раструбу мы сбрасываем каждый год наработанный баланс энергии, и насколько мы наработали его, наконец, появление в этом раструбе, либо положительный баланс энергии, либо отрицательный, здесь как раз вы коснулись таинств, причинно-следственного закона кармы, который как раз и раскрывает. Мы приехали с багажом с вами, а в зимний период мы ближе к Солнцу. Я опровергаю земную науку, которая нас в школе, и меня в том числе, учила, что мы в летний период находимся ближе к Солнцу, поэтому прогреваемся. Солнце – это холодная плазма, понимаете? Мы поглощаем производную энергию Солнца, всего лишь баланс энергии света, который идет в вакууме, состояние водорода, оно холодно-белого матового цвета. Поэтому не удивляйтесь, еще раз говорил и буду говорить, Солнце – это холодная плазма, несущая энергомагнитодвижущую силу, те заряды, которые высчитаны и приведены в работах. Да, поэтому, просматривая все планеты, как раз на восполнение баланса энергии мы и работаем вместе с живым организмом планеты. Почему и высший разум, и я вас прошу, и себя внутри призываю, и детей своих призывал. Мы едины вместе с планетой, едины в единстве разума. И она нас слышит, и воспринимает. И вы вспомните... почему в старые времена люди старались ходить босыми ногами по геосфере Земли, по Земле? Потому что перенасыщенность отрицательного баланса энергии планеты Земля и в организме, оно выбивало, отталкивало одноименным зарядом отрицательное от отрицательного, и люди дольше жили и здоровыми ходили. А наш человеческий организм, принимая отрицательный баланс энергии воды, не успевая переработать в связи с техногенной нагрузкой организма, накапливает остаток энергии отрицательной, превращаясь в мертвые зоны. Те зоны, которые определены в организме человека. И аппарат написан «Оздоровить организм». Да. И эликсир жизнедеятельности человека, исходя из баланса энергии, написан. И мне приятно Александру Буйнову, радиослушателю, сказать, что да, здесь немалую роль и сыграла в написании таблица волн и частот, дающая понять основу мироздания и получение того настоящего баланса энергии, где ясна частота колебаний, длина волны, с какой употребить насыщение баланса энергии.
1: Еще хотелось вот Миле посоветовать, в принципе, для тоже такого визуального представления о всех этих процессах. Вы можете склеить вот реверсивную бумажную ленточку такую, получится замкнутая петелька, изогнутая такой восьмерочкой, тоже хорошая модель. А что касается вот с утилизации какой-то энергии, полученной, вот дурной энергии, да, полученной, скажем, через воду и так далее, посредством, в общем-то, пяточных лопастей, то, опять же, этому препятствует и обувь, и асфальтизация, и, в общем-то, урбанизация, естественно.
0: Совершенно правы, да. Я и не касался этого, мы же работаем.
1: Вот. Ну что же, сейчас мы, опять же, ненадолго прервемся, затем продолжим наш разговор с Сергеем Борисовичем Сидзе. Мы, видимо, вот оставшую часть нашей беседы мы уже посвятим непосредственно приему ваших телефонных звонков 203-19-22 и пейджер 956-32-32, абонент 109-279.

0: напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Борисович Сид и сиамский близнец Angels и Торшин. И мы вот последнюю часть нашей беседы с Сергеем Борисовичем посвятим приему ваших телефонных звонков. Ну и, конечно, ответу на вопросы, которые вы будете присылать нам посредством пейджера 956-32-32, абонент 109-279. Телефон студии наш прямой, это 203-19-22. И я, если позволите, поднимаю телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Я поняла, что у вас в студии гость по имени Сергей Борисович.
0: Совершенно да? Правильно.
1: Уважаемый ведущий, извините, а как ваше имя, отчество или просто имя?
0: Ну, в общем-то, зовите меня сегодня просто Александром.
1: Просто Александром?
0: Да, я сегодня. Вот. Потому что вчера я выступал в роли льва.
1: Льва?
0: Да.
1: Приятно. Так вот, Александр,
0: да.
1: Дело в том, что когда я подключилась к вашей передаче, то подумала, что уже наступило 1 апреля.
0: Угу.
1: Объяснить почему?
0: Да, хотелось бы.
1: Голос Михаила Сергеевича Рыбачева. Его же речевые обороты. Ну, и же с этим следует. Mm-hmm. Все остальное. И вдруг мысль о Вселенной.
0: Вы думаете, как бы, что Михаил Сергеевич Горбачев...
1: Я вообще приняла все это за розыгрыш.
0: Ну вот, нет, на самом деле, действительно, если когда-нибудь тут и будет вот реально сидеть Михаил Сергеевич Горбачев, то значит, что он будет тут сидеть реально. У нас никогда не бывает розыгрыша, все, что мы делаем, весьма серьезно. Кстати, сиамский близнец тут тоже реально существует. Вот сейчас мы ему предоставим голос, он хочет вам что-то сказать. Да, говори, пожалуйста.
2: Дело в том, что вам придется верить нам, иначе, если вот большое количество звонков поступит на передачу, директор сейчас сидит и слушает ее. Если большое количество звонков будет подобное вам, что 1 апреля, соответственно, сейчас все слушают радио и будут думать, что действительно 1 апреля произойдет очень сильный природный катаклизм. Потому что природа-то знает, что сегодня-то 15 февраля.
1: Да. Что вы, неужели так прямо?
2: Да, все очень серьезно.
1: Я думаю, что нет.
2: Нет, потом, если бы это был Михаил Сергеевич Горбачев, то мы бы слышали посапывание Раисы
0: Максимовны.
2: Максимовны, да, вот,
1: знаете,
2: кстати.
1: Вы меня извините, у великий и могучий русский язык.
2: А его, кстати, нет сегодня.
0: Да, так что...
1: Я так понимаю, что сегодня там у вас в качестве его гостя, конечно, нет.
2: Нет, могучего языка здесь нет.
1: Да, да. Я поняла, потому что изложение, конечно, мыслей весьма оригинальное.
0: Спасибо, спасибо.
1: И баланс энергии. Но дело в том, что я немного знакома с эзотерикой. Читала Данила Андреева, «Роза мира», «Лаваской труды».
2: Так это же утописты все.
1: Кастанеды. И, знаете, вообще, конечно, все это... Поэтому я все восприняла на уровне шутки. Так что-то... Где-то мы скачем, все это вот схватили.
0: Да вы не нервничайте, пожалуйста. Вы так как-то нервничаете, вы успокойтесь.
1: Нет, я не нервничаю. Мне
2: нам
1: просто,
2: выговор опять за вас делают.
1: Мне долго сидели.
3: Ну тогда успокойтесь, разрешите мне.
1: Пожалуйста.
3: А то вы действительно перескакиваете и употребляете все остальное. Я обращаюсь к вам с уважением и с преклонением, что вы в столь поздний час не спите и слушаете данную передачу.
0: Передача,
3: вы упомянули тех людей на физическом плане, которые привнесли на планету Земля будоражение сознаний. Вы упомянули Блаватскую. Понимаете?
0: Еще не доставало, чтобы вы, например, упомянули Терентия Риасу, к примеру, который тоже писал.
3: Нет, все правильно.
0: Нет, Терентия Риаса тоже писал.
3: Радиослушатели правильно.
0: Безусловно.
3: Как имя, отчество ваше?
1: Ну, просто Ольга.
3: Ольга, да?
2: Какая фамильярность.
3: Оля, вы знаете... Вы упомянули человека, Блаватскую Елену,
1: ну,
3: которая очень... Нет, минуточку. Вы не просто... Вы правильно упомянули. Блаватская и работала в расшифровке знаний, тех знаний, станций египетских, которые были скрыты, понимаете, скрыты, и она на свой период время нахождения на планете Земля, она выполнила свое предназначение.
1: Ой, извините, то, которое... я не вопрос хотел задать, извините, я просто упомянула ее имя просто.
3: Но она...
1: А конкретный вопрос у меня такой. А знакомы вообще с представлениями о Вселенной такой древней цивилизации, как майя? И что вы об этом знаете?
0: Спасибо. Конкретно. Спасибо вам, Ольга. Я просто как бы сейчас уже вот вынужден вас вывести из эфира, поскольку у нас стоит счетчик, уже мы уже это платим, уже мы платим. Да, да,
4: это международные переговоры оплачиваем.
0: Да, так что вот это самое. Иногда платим натуральными продуктами,
3: я
0: молоком.
3: Вкратце...
0: Спасибо за звонок. Да, продолжайте.
3: Да, это я вкратце просто отвечу. Да, вы употребляете тех людей, которые я не занимаюсь эзотерикой, но я пытаюсь свое сознание направить в те направления цивилизаций, где были привнесены знания новые. И если вы походите по Москве, и найдете книги те, которые тайны 20 века, диалоги в 20 веке, понимаете, то вы поймете ценность цивилизации, живущей в народности майя. До сей поры не можем расшифровать египетские папирусы, привнесенные знания.
0: Там уже половина из них поддельные уже.
3: Ну, за между прочим, я с вами не согласен в том отношении, что будучи по приглашению в сопредельном государстве в Иордании, мне посчастливилось среди кипы папирусов выбрать 4 папируса, где отражены основы мироздания Вселенной.
0: А там уже
3: которые
0: не
3: мне... Да, они свободно продаются по $2 за папирус, поэтому...
4: А у меня, кстати, вот такая мысль. Вот папиросы, от папируса произошли или...
0: Вполне вероятно, что они обогревались этим.
3: Безусловно, вы правы.
4: Да, то есть папирус заворачивали траву и...
3: Да,
4: и курили,
3: гильз не было, поэтому употребляли папирус везде, как строительный материал,
0: утепляющий,
3: так и везде.
0: Да.
3: Но я хотел бы коснуться тех параметров, которые радиослушатели Оля затронула. Ведь на папирусах отражены основы мироздания. Нам предстоит расшифровывать их и будущему поколению, чтобы мы дали небольшой маленький трамплинчик. Нам придется расшифровывать с опубликованием цивилизации майя тех параметров и тех знаний, которые они отражены в рисунках, дошедших до нас, понимаете? И если они будут даны широкому кругу, если они совпадают в основах мироздания, я употреблял и племя Дагонов, живущие на планете Земля и владеющие основами мироздания Вселенной, единственные сейчас на планете, которые точно такими же знаниями из уст в уста передавали энергетическое строение. Они знают силу протона, того, который необходимы. Они знают, как воссоздавалась Вселенная, из чего пошла она. Понимаете? И эти знания, вы говорите, 1 апреля. Ну, пусть для вашего сознания 1 апреля. Эти знания все равно будут опубликованы.
0: 1 апреля – это капели. Тогда, в общем-то, весна не так и плохо.
3: Поэтому мне приятно и без обиды прошу вас. Я просто преклоняюсь, что вы столь поздний час. Для вас это бред какой-то 1 апреля, для остального человечества это знание.
0: Это откровение.
3: Понимаете? А что
0: вы... Знаете, Сергей Борисович, вы так вот тоже не принимаете вот близко к сердцу то, что там 1 апреля. На самом деле ведь большинство...
4: 15-й уже.
0: Во-первых, да. Во-вторых, это и не удивительно, потому что, например, когда вот человек болен чем-то, к примеру, и подходит к нему медсестра со шприцом, там, сделать укол, укол. Он тоже там по своей, может быть, какой-то, ну, не то, что неграмотность. Он пытается избежать укола, хотя это во благо. Поэтому здесь, в общем-то...
3: Нет, вы знаете, я вполне нормально воспринимаю это, потому что у меня были случаи, когда я собеседовал визуально, и когда интересовались, кто же я был, я говорю, да, пожалуйста, подключайте экстрасенсные каналы в Кишиневе, прекрасный канал информационной космической связи в Алма-Ате. И когда оттуда данные пришли, и мне со мной встретились, то ясно было, то, что каково же мое было физическое воплощение на планете Земля, и когда я воплощался. А свою космическую биографию и себя я прекрасно знаю, и свои задачи, стоящие передо мной. Поэтому нужно смотреть открыто и открытыми глазами на данные вещи.
0: Да. Давайте послушаем следующий телефонный звонок. 203-19-22. И ваши вопросы Сергею Борисовичу Ситу, ну, естественно, сиамскому близнецу тоже можете адресовать ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: У меня вот такой вопрос. Я, значит, вот думаю. Вот вы говорите тут, значит, про потребление человеком там пищи, тут, в частности, информации, там воды также вот. Вот. Но ведь нельзя забывать и про комплементарный по отношению к этому процесс, то есть процесс, значит, вот освобождение человека от ненужных остатков переваренной пищи, то есть непереваренной пищи. Вот или как это вот в бытологии называется
0: канат.
5: Сметание каната.
0: Да, да.
5: Вот. Не могли бы вы сказать вот
6: или перетягивание
5: энергетического баланса, то есть того энергетического баланса, которому, значит, этот процесс подвержен? Значит, у меня еще вопрос. Вы говорите про прошлое воплощение, там прошлое воплощение, но ведь не секрет, что, значит, вот сейчас с усилением духовного фактора в жизни современной, ну, сказать, там возрождается там вот захоронение там императорской семьи и так далее, ну, понимаете, да? Вот, значит, все больше значение приобретает, значит, вот фактор прошлых воплощений. То есть, значит, вот скоро вместо трудовой книжки будут при приеме на работе спрашивать, значит, вот кем человек был в прошлой жизни. Ну, а сами понимаете, если в прошлой жизни там вор, позапрошлый мошенник, его на работу не возьмут. Вот не обращались ли к вам люди с просьбой, значит, писать поддельные, значит, документы о прошлых воплощениях?
0: Ну, спасибо, действительно, тема интересная.
3: Ну,
0: спасибо.
3: Хорошо, давайте я...
0: Может быть, со второй части, потому что она более, так сказать, приемлема к нашим условиям подделки, фальсификации, в общем-то, тарифов и таможенных правил.
3: Ну, вы знаете, я вкратце, вы совершенно сознанием на правильном пути. С приемом я употреблял, значит, эликсир жизнедеятельности человека, он написан и готов к производству, технология производства его. В связи с этим, принимая нужный баланс положительной энергии, тот, который нам необходим, естественно, получится в процессе приема сжигания той пищи, которую мы до того употребляли. Тогда для вашего сознания, ведь эликсир жизнедеятельности человека обеспечивает баланс недостающей энергетики человеку, тот, который необходим при приеме пищи. То есть отказ от пищи непосредственно, что и предусмотрено, с отмиранием некоторых и оставлением органов, нефункционирование их, вы правильно употребили термин, некоторые органы, они отомрут, они не нужны для человека будущего, потому что чистый прием и переработка энергии, та, которая осуществляется, а я чувствую, вы врач, коли затронули данное направление, она вся рассмотрена на энергетическом плане. Что вы перешли вскользь вопрос по перевоплощениям, и муссируется вопрос царской семьи, перезахоронение, там ажиотаж ведется и все возможные дела. Но я хочу ваше сознание поставить не в точку будораживания своего, а вы должны обратиться к истинной истории. В том, что в архивах НКВД, ОГПУ и КГБ находятся документы те, подтверждающие, что цесаревич Алексей остался жив. И Сталин это знал. И Андропов, придя к власти, возобновил поиски истинного престола наследника.
0: Для будущего, какой целью он это делал? Вот это они умалчивают.
3: Потому что де-юри, на юридическом языке международных правил, законы исторические России никто не отменял, они действуют. Западные политики это прекрасно знают. Но российский народ не имеет сейчас, на данную пору, доступа к своим авуарам, доступа к своим богатствам, к территориальным целостностям, вернуть правопреемственность, я повторяюсь, и наследие. Поэтому Андропов и просматривал стратегическую роль восстановить место блюстителя престола наследника, того, чтобы вернуть богатство, тем самым обеспечить российский народ казной той, которая должна быть в нормальном, справедливом государстве. На что в данную пору у нас с вами нет.
0: Нет
3: казначейства, да, того, которого работало бы в нужном направлении. Нет российского резервного фонда. Мы не будем говорить по принципу там шведскому, как вы употребляли, ФРС, Федеральной резервной системы, да, США. У нас должна быть своя стратегия, своя политика и программа возрождения России. Это предусмотрено.
0: Извините, Сергей Борисович, как вы вот относитесь к такому мнению, которое бытует все чаще вот среди нашего населения, что, скажем, пиратская продукция, там вот аудиопродукция, да, компьютерные программы, которые столь вот сейчас получили широкую распространение в нашей стране, это является своего рода платой западных государств российскому государству за, в общем-то, вот эти кордоны, которые Россия ставила на пути, в общем-то, черных сил своим телом, значит, за фашизм, то есть за, в общем-то, за так далее и тому подобное, за жвачку. Вот,
3: нет,
0: как вы считаете?
3: Я с вами, я считаю, это мое мнение.
0: Да,
3: может быть, радиослушатели и согласятся с моим мнением. Ведется целенаправленно работа, целенаправленная работа по промыванию сознания народов, живущих на территории России, по привнесению отрицательного баланса энергии в организм народов, живущих на территории России. Ибо музыка и то, что смотрит человек, это есть баланс энергии. А вы посмотрите, вся Россия заполнена ужасом, бойнями.
0: Марины
3: куда
0: Черниковой,
3: ни возьмите,
0: опять же, да.
3: Фильмы идут, дети, сверхужасы. Но у себя Соединенные Штаты Америки запретили показ этих всех фильмов. Я не касаюсь порнофильмов, всевозможных этих. Вся грязь, она стеклась в Россию. И насаждается. И когда вы затрагиваете вопрос по защите авторских прав, аудио и там от воздействия пиратства, всевозможное, да я за защиту авторов. Но вы посмотрите, сколько препонов стоит нашим уважаемым авторам российским, народом живущим, кто живет на территории России, сколько ему нужно пробить коридоров, чтобы защитить свои авторские права от пиратства, копий, в культурных ценностях, в направлении науки, понимаете, в литературе. Ведь несовершенство российских законов, то, которое бы оградило авторские права от посягновения пиратства, тем самым стимулировало бы, как вам сказать, приток положительной энергии на территорию России.
0: Вы знаете, вот на пейджер нам тоже присылают сообщения, мы будем их зачитывать. Значит, уважаемый Сергей Борисович, я потрясен вашим уровнем сознания, так же, как и вы, располагая рядом фундаментальных знаний. Надеюсь, на встречу с вами весь день буду дома. И далее дан телефон Дмитрия. Я после окончания эфира вам передам телефон.
3: Спасибо,
0: Дмитрию.
3: Дмитрий.
0: Далее, Сергей Борисович, я сын инопланетянина, помогите мне вернуться на мою планету.
3: вы знаете...
0: Ничего смешного я здесь не вижу. Человек, понимаешь, это там осиротел, можно сказать, и остался бескрылым, понимаешь,
4: вы знаете,
0: какая, да.
4: Я знаю, где находится планета.
0: Вы жестокий.
3: Дорогой радиослушатели, я тот, который присылал на пейджер сообщение. Я хотел бы вам одно. Вы вовнутрь себя посмотрите. Я просто прочту прозу, которая пришла. Я в основном работаю... не только днем, но и в вечернее время, когда мозг находится в тишине. Я благодарен семье за уют, который создают они мне в ночное время и в дневное, когда я кропотливо работаю над составлением и вычислением знаний, те, которые должны быть. Так вот, я хотел бы вам прочитать прозу. «О, человек конца 20-го столетия, ты жаждешь славы, ласки и уважения, забыв при этом, что рядом мир с тобой, растительный, животный и мир кристаллов. А ты до сей поры не ведаешь, что он громаден и большой. Так пробудись же, наконец, и возбуди свое сознание, и милосердие свое ты прояви к нему. Ведь он, как ты, дитя природы». Закон любви к нему употреби. О, человек, человек, пора тебе узнать об этом. Есть мера любви, добра, есть концентрация ума, сознания, есть сгустки всех энергий, откуда жизнь произошла. Когда ж земные существа внимание обратят на это? Что есть молекула, она, друзья, есть составная часть ядра, и жизнь первоначальная вся произошла от этого. Есть мир молекул, стройный мир, где первый атом, чистый атом водорода, стоит проекцией своей во вновь созданной Вселенной. Есть альфа, абсолют, есть время и пространство, есть тот, кто волей и ума жизнь создал во Вселенной. И мы, земные существа, дело рук ума Творца Вселенной. Где атом водорода, есть прародитель человеческого рода, где микромолекула нашего Творца бессмертна на века. Услышав это все, что скажешь мне, о человек конца 20-го столетия, где правит миром зло, там, где должно торжествовать добро, любви и милосердия, лица, звуки? Поэтому вы сами поразмышляйте над этим, да, и найдите пути своей предназначенной миссии и осуществите свое предназначение.
0: А мы обратимся снова к вашим телефонным звонкам 203-19-22 и ваши вопросы Сергею Борисовичу Ситу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите,
6: ой,
0: пожалуйста.
6: Да. Сергей Борисович, я так рад, что сумел дозвониться. Добрый день. Я из Донецка вам, так сказать, звоню. И вот, понимаете, тут как-то раз была такая ситуация. Мы тут... Ну, с нашими работягами после смены идем, и вдруг раз, и контакт. Ну и тут, я ж даже не знаю, понимаете, вот годами коплю в себе эту информацию. Мне передали ноты и стихи, сказали, что это очень секретная, так сказать, информация. Вот, ну, не с кем было поделиться, я был один, а друзья, так сказать, не понимают. И я понимаю, что вы единственный человек, который может разгадать эту секретную информацию. И я вот сейчас вот, если не возражаете, вы, дорогой ведущий, я вам ее зачитаю.
0: Безусловно, это очень интересно.
3: Мне очень приятно, что вы оттуда, с Донецка, дозвонились.
0: Да, ну, сейчас давайте послушаем, Сергей Борисович, а то там, знаете, у человека деньги капают в Донецке,
6: да,
0: небольшая зарплата. Не волнуйтесь,
6: поэтому, Слух у меня нету, но вот, так сказать... Ты чула, ты не чула, ты чула, ты хорошая погода и с пивом пироги. Вы знаете, я просто не знаю, я могу вам и по факсу выслать, тут и нотная грамота есть, и...
0: Значит, по факту было бы интересно, потому что, в общем-то, нота без нот мы никак. Мы
6: у меня тут у палате и факс стоит, и все есть, так сказать, поэтому вы телефончик мне просто скиньте по... И я вам...
0: 202-91-02.
6: О, ну, замечательно.
0: Спасибо вам. Привет, кстати, донецким всем. Это донецкие, это наши все, в общем-то. Я вот предлагаю дальше отслушивать звонки, потому что сейчас по факту придет, мы все отметим, секретарям печатями завизируем, отошлем, в общем-то, в двух экземплярах. Вот один туда, другой оставим себе, как положено, и договор заключим, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: У меня два вопроса. Да. Если жить на Марсе, первый вопрос.
0: А скажите, вот этот вопрос вам что навеяло? Мы сегодня как-то эту планету...
4: И что он вам даст вообще? Если там есть жизнь на Марсе, вы хотите туда съехать, получить вид на жительство или что?
0: Ну, вот просто мне интересно.
7: Просто интересно, и хочется услышать его точку зрения.
0: Угу,
7: а второй вопрос. Почему в последнее время, вот я заметил, инопланетные цивилизации утратили к землянам интерес? Вот после Воронежа не слышно о них ничего.
0: Спасибо. Вот второй вопрос интереснее, а первый как цитату, я думаю, не стоит вообще ни в коем случае даже обсуждать.
8: Вы...
0: Вы имеете в виду?
8: Радиослушатели задал интересные вопросы. Они касаются истины и реального времени. Да, жизнь на Марсе есть. Но в другом форме жизни, понимаете, и технологиями как раз и предусмотрено создание аппаратов тех, которые зарегистрируют параллельные миры. То есть мы с разрешения Творца переданы знания те, которые произведут регистрацию остаточного явления энергетического параллельного мира, находящегося рядом. Я почему так констатирую? Потому что я говорил, что в 95-м году я встречался с созвездием Голубых Весов, с планетой Вестой. Прилет экспедиции был. И когда я по истечении 2 месяцев пошел на то место и ради эксперимента заснял аппаратом, и потом мы на особой чувствительной пленке после снимков, снятых полароидом, пересняли, то я зарегистрировал остаточные явления те, которые жизнь энергии жива. И я получил дополнительные снимки к данному своей экспедиции, к посещению. А вы затронули вопрос тот, который... Да, жизнь на Марсе есть. Живет в энергетическом плане, на своем измерении. Я понимаю измерение, и чтобы вы поняли измерение. Это уровни баланса энергии. И когда будет расшифровано энергетическое строение структуры строения человека по балансу энергии, а мы самая совершенная биологическая форма, и когда просмотрены будут уровни все, а вы знаете из книги «Жизни Библии» 50 дверей, но это 50 уровней, понимаете? И сознание находится на том уровне, на каком оно предопределено твоим и моим, и каждого человека духовным развитием. Я думаю, что вас такой вопрос, то есть ответ
0: да,
8: немного удовлетворил.
0: Удовлетворил, да. Следующий телефонный звонок.
4: Я еще пояснил некоторые моменты. Там был вопрос, что почему стали инопланетяне меньше уделять внимания.
8: Вы совершенно правы. Я бы не сказал бы, почему меньше. Наоборот, посещение планетарных точек как идет, там, где геопатогенные точки работают, они там появляются. Я, в общем-то, намерен после... сегодняшнего собеседования, дорогие радиослушатели, я открыт человек. Я могу предложить кинорежиссерам заснять изумительный, уникальный фильм по прилету цивилизации, инопланетной цивилизации на планету Земля, заснять их корабли, так как точка ясна, где находятся они, понимаете? Другое дело, как зарегистрировать данные посещения.
0: И согласятся ли они, потому что я знаю, они очень капризные. Знаете, вот, например, мне не дали просто.
8: Встречался со многими академиками, которые заснимали летательные объекты, но эмульсия сползала на пленке при печатывании. Энергетическое воздействие шло. Поэтому, когда испрошено разрешение у Творца непосредственно по определенному коду обращения, то будет все сохранено.
0: Понятно. Да, что вы хотите?
4: А у меня вот вопрос к радиослушателям. Если кто-то сейчас находится дома, а не на улице, около колокольчиков, из которых идет вещание нашей передачи, посмотрите на свои термометры и скажите, пожалуйста, какая температура на улице, потому что нам сейчас скоро уже
0: прогревать
4: выходить.
0: Нужно трактор наш, это уборку делать всегда.
4: Вот, и скиньте, пожалуйста, эту информацию на пейджер,
0: чтобы мы сколько сейчас градусов за бортом? Кстати, хорошая у тебя идея, спасибо за нее. А мы слушаем следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Алло, доброй ночи.
0: Говорите, пожалуйста, громче, у вас очень плохо слышно.
4: Можете даже немного кричать.
9: Хорошо.
0: И голос повыше сделайте, так, а то разборчивость плохая.
9: А как получится?
4: И пойте.
0: Ну, вы не отвлекайтесь, вы говорите.
9: Я хотел бы
4: начать. А лучше стихами.
9: Демографической справки.
0: А можете нам спеть эту справку вот оперным голосом?
9: Хорошо.
0: Давайте.
9: В 1930 году население земного шара составляло 2 миллиарда человек. А уже в 1984 году 5 миллиардов. А в следующее тысячелетие планируется войти дружной семьей 7 миллиардов человек. Вот у меня вопрос по поводу, вот вы говорите, баланс. Ну, материально понятно, там закон сохранения вещества, что вот те ресурсы, которые мы исчерпаем с Земли, но они как бы идут на наши нужды и на то, что там производить технику, произрастать какие-то фрукты, овощи, ну, питать себя.
0: Вы не волнуйтесь, вы не волнуйтесь.
9: А вот в плане вот, ну, баланс, то есть сохранять.
0: Понятно. Вопрос понятен, спасибо.
9: В плане разума. Вот.
8: Я вас прекрасно понял. Ведь нужно отделить баланс тот, который мы вырабатываем, энергетики, и план разума. Идет ли эволюция разума? Творим ли мы добро или творим зло? Как раз вот здесь вот идет переплетение. И я благодарен вам, что вы провели некоторый экскурс на народы, населяющие, количество народов, населяющие на планете Земля. И когда просматривали то, что причинно-следственный закон кармы, то прошлое, настоящее, будущее, оно присутствует с нами на энергетическом плане. И вы касаетесь как раз взаимосвязи той по балансу энергетики. Принимая баланс энергии тот, который составлял в ту пору живущую средневековье, по балансу энергетическому на планетарном уровне и населяющие все, как раз можно проявиться на энергетическом плане в прошлом. Вы поняли, о чем я говорю? Также и в будущем, которое живет же здесь с нами, рядом, но мы его не видим, нам не дано. Они видят нас в тонком энергетическом плане, видят наши сущности на энергетическом плане. Либо мы несем добро, наша аура, та, которая необходима, более окружена ореолом нежно-голубовато-белого цвета, сиянием, Если это высокие духовные сущности, выполняющие свои определенные миссии, то у них аура выброшена светом, который, ну, смотреть нельзя, в зависимости от духовного развития. Понимаете? И как раз вот эта вся взаимосвязь, она и идет несущая, почему и высший разум как раз и настоятельно просит нас обратить внимание и учит, наставляет, что мы с планетой Земля единое целое. Понимаете? Единое целое живого организма.
0: Это пупырышки тела Земли. Скажите, пожалуйста, Сергей Борисович, вот вы в вашем пакете знаний упомянули такой пункт, да, как продление жизни до 200 и более лет. Там, по-моему, это фигурировало. Да? А скажите, пожалуйста, тут встают некоторые опасения, значит, поскольку этот человек будет так жить, значит, здоровье его будет очень мощным, значит, он будет мощно плодиться. Как же быть с проблемой перенаселения? То есть, ну, представьте себе, что люди будут как тараканы кишеть или как китайцы на рисовых полях, они же затоптали воробьев. Это говорят, что они типа их били. На самом деле просто они топтали, их у них было очень много, их всех пучило, они бегали. То есть, по идее, что же получится, что мама Земля превратится, в общем-то, в большой Китай. Представьте, до 200 лет они будут жить, плодиться. Жить, плодиться. Это вот нас, знаете, да, нас бы сейчас не 5 тут сидело, а вот уже человек 15.
8: Да. Ведь мы касались с вами вопроса апокалипсиса.
0: Все, тогда вопрос нет.
8: Мы касались с вами того вопроса, который повлечет за собой человеческие жертвы при омовении и очищении планеты Земля. Чисто землетрясения, катаклизмы те, которые будут, опускание континентов, подъем континентов. Поэтому смена эта вся и перемещение как с физического плана, но в плане энергетическом, я должен сказать, что наша планета точная копия прообраза Солнца, точная копия прообраза Солнца того, которое находится нашим Богом Солнца. Я почему говорю так? Потому что у нас Луна, мы как видим, небесное тело находится на отставании по движению орбиты, а впереди планета Земля по внешней орбите движется планета Сава. Сава-Оф по египетским обращениям, то, которое было. Параметры данной энергетической планеты, они вычислены полностью все, что составляет единую энергомагнитодвижущую силу на восполнение баланса энергии, того, о котором мы с вами и говорили. Но вы затронули тот интересный вопрос, что я хочу, дорогие радиослушатели, вас проинформировать, что сбрасывая положительный баланс энергии в точке раскрытого раструба внешней орбиты, мы как раз и исполняем свое предназначение. Либо мы прибыли с перенасыщенным балансом положительной энергии, тогда ввиду наличия 2/3 части положительного баланса энергии нас, как живой организм, на виток на 5,5 градуса в общей системе спирали нас поднимут вверх. И таких циклов гармонии космоса на планетарном уровне для цивилизации осталось в общем объеме 214 лет. А каждый цикл кармический длится 36 лет. Вот почему мы сейчас поглощаем с вами плоды работы 61-го года с переходом на 62-й году, год. Вот почему у нас с вами произошла деноминация. Я подсказываю просто политикам и геополитикам, и так называемым астрологам, которые строят свои. Я хотел бы с вами одним языком поговорить, тем, из чего вы исходите. Затмевая построение гороскопов всевозможных на тротуарах, бульварах. Кто дал вам право вторгаться в жизни без разрешения живого существа? Мы живем единым целым во Вселенной. И моральный кодекс Вселенной, если нет разрешения на вторжение к твоему партнеру, за любой информацией, за посылом энергетики, которую вы стараетесь взять, то это дела наказуемые. Вы, дорогие астрологи, прекрасно знаете. Поэтому будьте более аккуратны, более благоразумней в подходе и в передаче тех своих знаний, которые вы стараетесь оказать добро, а в то же время наносите психический удар по существу, которое стоит перед вами

0: в образе Гитлера. Но он-то умница, настолько таков, что сжег за собой все концы. То есть он сжег Монаду, в очищение бросил себя, сжигая мосты положительного и отрицательного все, что накопилось в нем. И данная сущность, она чиста, находящаяся,
1: получается,
0: чисто
1: да.
0: прошла через огонь. Не скажешь про другие воплощения, те, которые история знает.
1: А мумифицирование мы не считаем, скажем, кремация в данном случае тоже является своего рода...
0: Вы знаете, всякое тело должно быть предано там, где оно вышло, с тех элементов, от кого вышло. Ведь все равно как бы поддерживали мумифицированное тело, либо нет, понимаете, оно подлежит распаду, энергетическому распаду, тому, который уходит энергетика, по разложению на составные части.
1: Да, Сергей Борисович, я сейчас на секунду попрошу от вас прерваться буквально. Тут показывают телевизионщики, что нужно нам сменить кассетку, им вернее. И вот буквально это займет секунд 2-3. Ну вот видите, какие талантливые ребята у нас новенькие, что прям молниеносно справились с этой, в общем-то, кассета неподъемная, это новый тип кассеты, очень неподъемный, но зато массу информации вся впитывает. Давайте вернемся к прослушиванию телефонных звонков 203-19-22, о чем хотят нас спросить в столь поздний час наши уважаемые. Здравствуйте, наше внимание к вам, как всегда, поэтому говорите тоже, не стесняйтесь.
2: Алло.
1: Здравствуйте.
2: А вот не секрет, что современное развитие такой науки, как базитология, находится на таком этапе, что эта наука, в общем-то, переоткрыла уже заново все, что было известно в различных религиях. И теперь современное состояние базитологии таково, что, значит, все, что известно в различных религиях, значит, вот в базитологии тоже известно. Поэтому среди некоторых базитологов ходит мнение о том, что, значит, следует преобразовать базитологию в религию и создать, значит, церковь базитологии и, значит, вот соответствующей особой религиозной базитологической этикой, которая бы включала в себя заповеди всех религий вместе взятые. Вот как вы относитесь к такому, в общем-то, проекту?
1: Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Да, пожалуйста, Сергей Борисович.
0: Вы повторите, пожалуйста, базитология?
1: Базитология. Это
0: базитология.
1: Да, базитология. Это от имени ученого Базета, который обнаружил, в общем-то, людей с нарушенными функциями щитовидок в предгорьях Алтая. Эти люди были похожи друг на друга, как две капли воды, выпученностью глаз, но и такие крупские ходили. Вот. И чтобы как-то друг друга определять, у них таблички висели, там, Гена, там, Саша, там, и так далее. Но они так по табличкам, потому что одинаковые все.
0: Вы предлагаете просмотреть однотипность всех и односхожесть религий.
1: Да.
0: И ввести базитологию как основу религии. Тогда необходимо понять, а что вы собираетесь проповедовать? Что вы собираетесь наряду с ныне существующими, имеющие историческую свою ценность от появления на планете Земля разумного человека со своим понятием соотносимости религии внутренним храмом его? А что данная наука хочет привнести, если она хочет привнести, обосновать знания, которые ранее находились на планете Земля, владеющие цивилизацией, и скомпоновать новые направления будущего развития науки, цивилизации? Это одно направление. Если она хочет приобщиться многопевучести и многотекучести религии, тогда каков моральный смысл и кодекс данной

0: религии, базитологии, кого она будет в свои ряды и на каком сознании привлекать. Я затрудняюсь даже представить себе, а нужно ли это направление, выставлять данное направление, которое то ли вы в шутку, то ли вы так называете базитологией, как вид религии. Вы что хотите практически представлять в данном отношении? Но есть мусульман, есть Магомед, есть Аллах, понимаете, которые привнесли молодое развитие религии, которое, но все един.
1: Понятно, Бог просто един. Дело в том, что наш радиослушатель, как бы он немножко неправильно трактует само понятие базитизма и базитологии. Вообще сам по себе акт создания какой-то общественной религии, там, будь то там церковь, там любая, да, там, или там и идолопоклонничество, это уже своего рода базитическое явление, сродни, в общем-то, пошива костюма для собачки искусственной, типа баллонки. Поэтому, в общем-то, само понятие базитологии исключает возможность создания какой-то общественной религии или какого-то общественного течения, движения, как-то демонстрации там и, скажем, сексуальных трений внутри демонстрационных масс. Поэтому тут сам вопрос был немножко изначально задан не совсем верно. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
1: Да-да-да. Вы не волнуйтесь. Доброе так. Утро. Не волнуйтесь. Все хорошо. Говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро.
1: Да не волнуйтесь, пожалуйста. Все нормально. Говорите.
2: Сергей Борисович, вопрос.
1: Да.
2: Вот он часто оперирует, ну, то есть называет Бог, Творец и так далее. Высший разум в том числе. Это что имеется в виду, что он поднимает под этими словами?
1: Спасибо. Вопрос.
0: Вы знаете, мне приятно, и я преклоняюсь перед вами, о том, что вы в поздний час до конца слушаете передачу. Что я понимаю в данном положении? Я понимаю и стараюсь, чтобы вы поняли, что есть мир реальный и есть и реальный в том, в котором мы находимся на физическом плане, что рядом с нами находятся параллельные миры на энергетическом плане, что существует иерархия в космосе по разумной планке той, которая существует от деяний разумного человека, от деяний разума. Поэтому построение, если смотреть иерархическое, как вы затронули вопрос, то над каждой планетой есть руководитель, Бог планеты, Всевышний планеты Земля, есть Бог Солнца. Каждая планета имеет своего владыку, так называемого, понимаете? Они все составляют совет иерархический. Есть Бог галактики, есть галактический совет, куда все входят, понимаете? Есть Творец Творцов, иерархия, понимаете? Есть сыны, есть дочери Божьи по своей разумной планке, которые превзошли свое сознание в эволюционном развитии, которым мы посвящены во многие таинства знания, несущие и воплощавшиеся на любых планетах в любом облике для эволюции разума во Вселенной. И чем выше духовность, тем выше иерархическая лестница. Поэтому мне приятно с вами беседовать. И я называл, пожалуйста, если слушают экстрасенсы, чтобы не показалось блефом каким-то, понимаете. Я прекрасно осознаю, когда мне экстрасенсы хотели войти в контакт, и они вошли, я попросил запросить информационные каналы и дал разрешение. Они запросили, разрешение получили. И получили мое воплощение на физическом плане в образе первосвященника Ездры. Я все осознаю, понимаете, свои задачи, которые стоят передо мной. Я и сейчас готов встретиться с экстрасенсами в закрытых так каналах. я и встречаюсь с ними, понимаете, и они прекрасно осознают, что такое реинкарнация, что такое иерархия, что такое миссия несущих людей. Я многое хотел бы сказать, но не имею права на это в эфире говорить. При визуальной встрече, да, пожалуйста. Но я доволен, что в столь поздний час мы в собеседовании подняли столь насущные проблемы, те, которые нужно сохранить приоритетность России как государства за этими знаниями, чтобы данные знания и служили приоритетом России, чтобы истинно восстановить работу Международной славянской исторической академии, которая была испокон веков Международной греко-славянской академии, продолжить шаги работы данной академии с предоставлением данных знаний, чтобы открыть в Москве Международный институт времени и пространства с привлечением одаренных детей в данный институт, как и в Академию славянскую, не только народов славянской ветви, но и всех народов и одаренных детей. И чтобы данные знания служили основой, плацдармом для эволюции разума на планете Земля. Вот эти мои стремления, понимаете? И то, что вы задаете, я прекрасно осознаю иерархию. Вы возьмите Сен-Жермена, почитайте книги. Там раскрыта иерархия космоса, понимаете? И когда смотришь мир зеркальный, мир реальный, по балансу энергии, а знания все написаны, исходя из мира реального основы построения Вселенной, то и начинаешь понимать всю ту насущность проблемы, что же необходимо делать, чтобы восстановить торжество добра.
1: И у нас остается совсем немного времени до окончания нашей беседы с Сергеем Борисовичем Ситом. Я предлагаю послушать, наверное, уже на сегодня последний телефонный звонок, 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Я к ведущему хотела задать вопрос.
1: Да, пожалуйста.
3: Будьте любезны, скажите, пожалуйста, кто по специальности ваш гость, где он работает и как, кто поддерживает его теории.
1: Спасибо за вопрос. Но дело в том, что как бы на самом деле у нас в студии сегодня реально гостей-то и нету. То есть, в принципе, я могу даже сказать прямо, что это я беседовал сам с собой.
0: Вы знаете, вы задали те вопросы. Те вопросы задали, которые широко не афишируются. Поэтому я, смотря на ведущего, и попросил его так эту фразу сказать вам. Если вам... Я не называю это теорией, понимаете? Потому что глубокий труд написан. Написан, основы все. Для вас это теория, так как вы прослушали. Для меня кропотливый труд, понимаете, так как я понимаю, что за каждым числом, написанным в строгой математической последовательности, исходя из построения Вселенной, каждое число несет энергию. Поэтому я крайне и в высказываниях крайне осторожен, понимаете. И работая над составлением данных знаний и расшифровки, от чисел идет энергия. Поэтому для вас теория, для меня работа, которые будут опубликованы. Вы говорите, кто поддерживает меня. Но я встречался со многими академиками. Моя задача – пробудить сознание, не только ваше сознание, о том, что знания и богатства, которые должны по праву принадлежать России – они должны принадлежать России. Не те типографские слова, направленные сенсации, открытия. Пожалуйста, вы можете звонить в радиостанцию и сказать, вот действительно, давайте опубликуем данные знания. Я дам, но я прошу вас, окажите помощь, содействие. Уберите бюрократический аппарат, тот, который мешает и стоит препоной. А я прошу специального постановления, закрепления за государством России данных знаний, авторского права на открытие, так как изобретение и технологии не зарегистрировало авторские права за приоритетом России, нельзя опубликовывать, исходя. Это холодный синтез трансмутации элементов, это фотонные двигатели, фотонное топливо, это перемещение в галактике, это растворение в среде, самое натуральное, понимаете? Это пополнение золотого запаса государства, уничтожение радиоактивных запасов отходов, это оздоровление климата планеты Земля. Последствия Чернобыльской аварии, это генетика, биология, увеличение урожая, все рассмотрено технологиями. Так кому оно должно принадлежать? Нам, поздним слушателям, те, которые говорят теории. Я не говорю теории, я говорю берите. Берите. Все равно учебники будут фундаментально все на основании данных, предоставленных фундаментальных знаний, переделаны полностью. Я не могу к Сергею Петровичу Капицы дозвониться, потому что не знаю телефонов. Звоню на работу, а мне хотелось бы с ним встретиться, понимаете? Я со многими академиками хотел бы встретиться. С теми, которыми звоню и в Академию наук, но там девчушки находятся, те, которые говорят, вы знаете, в балансе астрономии нам это не считается. И это говорят люди, находящиеся в центре Академии наук. О чем можно говорить, понимаете?
1: Ну, Капец, он тоже профессор странный, но, тем не менее, вы знаете, у нас уже...
0: Да, время, но когда Сергей Петрович говорит направление развития российской науки 21 века, то я добиваюсь, и через передачу «Человек в маске» Познера, понимаете, отправил эти все. Я прошусь в передачу. Я прошу не только поддержки, я прошу продвижения в защите авторских прав. Я давно бы выехал за границу. Вы меня понимаете?
1: Конечно, еще как.
0: Но у меня-то задача стоит приоритет возрождения России с основой на фундаментальных знаниях. Не только знания.
1: Вы знаете, Сергей Иванович, я могу со своей стороны заверить, что вот в отличие от, в общем-то, Капец и прочих, у нас вот только одна девушка в коридоре, это Прохор, и никаких препонов нет, поэтому я всегда буду рад видеть вас здесь, вот в этой студии. Вот. Но сейчас действительно время нашей программы уже подошло к концу. Я очень признателен вам за то, что вы нашли время и пришли к нам. Надеюсь и уверен, что встреча не последняя. Вот. И, в общем-то,
0: вам спасибо большое.
1: И осямского близнеца я потреплю сейчас за его пухлую щечку. Ну, до встречи.
0: До встречи, дорогие радиослушатели.

на волнах радиостанции Ивых самых. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Ивых самых. Монморанси. Монморанси. Монморанси. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Ивых самых.

0: И вот с данной такой минорной ноты струнной группы симфонического оркестра универсального, исполняющего что ни попадя, главное, чтобы это было классической музыкой, мы начинаем нашу беседу с группой «Запрещенные барабанщики». Я приветствую вас в этой студии и предлагаю вот с чего начать представиться вам самим. Я только, если вы позволите, представлю даму нашу очаровательную. Это Ирина Шафир. Она художница.
1: И художник.
0: Извините, Ирина, конечно же, да, художник. И я благодарю вам, вас за этот замечательный подарок, за эту картину, которую подарили нашей радиостанции. Обязательно на 1 мая мы раскатаем ее вдоль стены, и все желающие смогут увидеть ее снова у Арбата. Спасибо. Сейчас пока, если вы не против, она постоит в рулоне. Я гарантирую сохранность. Вот. Ну что же, представляйтесь, пожалуйста.
2: Добрый вечер. Меня зовут Зелимхан Яндарбиев. Я лидер чеченских сепаратистов.
3: В таком случае я Виктор Пифтер и Павло. Настоящий лидер чеченских сепаратистов.
4: Я Вячеслав Иванович Онищенко. Вообще не лидер и не сепаратистов.
5: Никаких сепаратистов в природе не существует. Я Дмитрий Клешьян, и вовсе не запрещенный барабанщик, а, скорее всего, разрешенный гитарист.
6: Я марсианин.
0: Ну и, как я уже обещал нашим уважаемым радиослушателям, сегодня, во-первых, будет, конечно, и в прямом эфире исполняться музыка. Это такой акустический концерт. Но собрались мы здесь вовсе не для того, чтобы даже слушать музыку и говорить о музыке, потому что все присутствующие здесь своими руками, вот этими самыми руками, создают искусство. И наш художник Ира создает искусство, и музыканты создают искусство. Поэтому нам, как профессионалам, нет смысла говорить об искусстве. Мы его создаем. Мы будем говорить сегодня о жизни, о реальных историях, которые происходили с нами, с нашими друзьями, с друзьями друзей, со знакомыми, просто с соседями и с их животными, также и семьями. И если вы позволите, может быть, тогда я начну все-таки.
2: Давай, конечно.
0: Вот очень много наших радиослушателей интересуется, куда я уезжаю в полном снаряжении порой на так называемый уикенд и куда пропадаю. А я им говорю, да, я еду в Петербург. Я еду в Петербург, в Финский залив. Дело в том, что 3 года назад в Финском заливе случилось несчастье с моим очень хорошим другом, нашим командиром нашей водолазной бригады Ефимом Шмелем. При подъеме наверх дебаркадера, затонувшего, на котором везли станки для одного из станкоинструментальных заводов Санкт-Петербурга. В общем-то, его там завалило на дне. И никакой практически возможности откопать Ефима Шмеля до сих пор не представляется возможным. Но самое парадоксальное, что Ефим остался жив. Все коммуникации водолазные работают. Мы протянули шланги, мы постоянно поставляем питание. 3 года Ефим живет под водой, уже привык и пишет книгу, которая так и называется «Легенда о затонувшем водолазе». Я поддерживаю морально, и главы этой книги скоро будут опубликованы, я надеюсь. И если, кстати, вы, уважаемые, что-то хотите передать для вот моего друга
3: Ефима,
0: да. Ну, не вы, а наши радиослушатели, вы можете присылать на адрес главного редактора «Эхо Москвы» подарки и бандероли.
2: Да, такая вот печальная история. Тогда мой черед рассказать следующую историю. Однажды я чуть не пал жертвой пожарища, устроенного обычной среднеазиатской черепашкой. Самое интересное, что в том, что я сейчас скажу, нет ни слова злого умысла. Однажды мы с моей супругой завели черепашку, у которой, естественно, не было никакого имени, потому что она глуха от рождения и ни на какие имена не откликается. И вот эта самая черепашка однажды залезла под обогреватель, который стоял и обогревал матрас, на котором мы с супругой спали тихими зимними ночами в городе Ростов-на-Дону. И вот эта черепашка залезла, чтобы погреться. И на самом деле случилось так, что она обломала ножку от этого обогревателя и сама стала вместо живой ножки. Ей стало припекать сквозь панцирь. И она решила выползти, и выползти не смогла. И она протащила на себе 1.5 метра этот обогреватель. пока не уперлась носом в матрас, который загорелся от этого. И если бы не будильник, который зазвонил вовремя, мы бы с супругой погибли. Так вот такое маленькое, безобидное, хтоническое существо может стать причиной гибели самой настоящей.
4: Самое интересное, Иван, что эта история, молодая, здоровая семья, эта история обошла многие страны мира, потому что как-то в свое время, ты рассказал мне, я включил диктофон, и в то время, когда я работал на BBC, BBC World Service, эту историю из Russian Service взяла с большим удовольствием. Они растерживали на различные языки мира. Кстати говоря, об этом тебе не рассказывал. Ее слушали многие-многие люди и очень удивлялись, потом присылали письма, а черепашки, это не опасно ли вообще для жизни, может быть, в других контекстах?
2: Ну, клоп-черепашка еще опаснее, чем черепашка. Клоп-черепашка — это очень страшный вредитель садов и огородов. Но, да, клоп-черепашка — есть такое животное. Мы, кстати, тоже очень страшный персонаж.
0: Вот я извиняюсь, что перебиваю. Действительно, я целиком согласен с тобой. Мы даже как-то делали эксперимент такой, ну, в пору, когда я имел мощное влияние на все телевизионные каналы, и как раз вот был в разгаре мода на клопа-черепашку, алчно жрущего все, что не попали.
2: Да, было такое.
0: Мы увеличили методом компьютерной, так скажем, графики рыльца клопа-черепашки и транслировали его как фоновую заставку для одной известной программы, где ведет мужик в очках. Программа называется «Найя». Он аналитик на заднем плане. И обнаружили, что в течение, вот пока шла вот эта заставка, в течение месяца количество сумасшедших увеличилось где-то раза в 3 в среднем. То есть к нам обращались, и даже люди, в общем, приходили уже и не беременные, но говорили, что мы беременные. Некоторые приходили беременные, говорили, что мы не беременные. То есть они просто путались. Действительно, это клоп-черепашка.
2: Это психотрон, психотронные дела, конечно. С этим лучше не связываться. Давайте лучше сменим тему, а поговорим о чем-нибудь более жизнерадостном. Ну, вот, хотелось бы на ночь глядя вообще.
0: Да, вот о животных. Действительно, многие ведь недооценивают. Я извиняюсь, что опять я так все рассказываю. Просто у меня еще всплыла одна в голову история с таким человеком — Кирилл Стопочка. Это чех, который приехал в Россию, был студентом. И вы знаете, они решили экономить на электроэнергии у себя в общежитии. Вот. Отключали ее на ночь и ставили вот такую байду, которая масляный радиатор для обогрева помещения, да, вот, чтобы как-то не платить за отопление, за все это. Практически жили изолированно от какого-то там генератора. И, ну, как вся техника, подвел их этот масляный радиатор. В одну прекрасную ночь он попросту сдох. Соответственно, эти-то, ну, чехи, они же привычные к морозам, они вроде как спали, и вот этот мороз не дошел, они в спальных матрасах, а у них жил хомячок, Ромка его звали. Вот. А Кирилл, вот Стопочка, он, ну, мощный мужик был. То есть Кнедликов, бывало, нажрется до пупка, лежит, кадык выпучит, рот открыт, храпит, слюни летят. И вот этот хомячок от мороза попросту, ему некуда было деться. Он внедрился в гортань Кирилла. Вот, и тот почил, в общем-то, в бозе. Это я к тому, что домашнее животное, даже пушистое, миролюбивое, не обязательно с панцирем, может быть причиной большой опасности.
2: Ну, такая история о муравьях, которые перемыкают просто электропроводку, когда заползают в выключатель, в ключ электрический, и потом весь город остается без света. Это покруче, чем, я не знаю, Тимоти Лири там и все прочее. Это, да, вообще нет, уже страх.
4: А муравьи-термиты, идущие просто-напросто лавиной на город, сжирающие не то что не замыкающие какие-то коммуникации, а просто сжирающие.
2: Все на своем пути.
7: Здесь по-другому. Они выстраиваются в определенную цепочку, понимаешь, вот, и каждый в своем месте замыкает эту цепь, и весь город остается без электроэнергии.
2: Причем совершенно сознательно.
7: Да.
0: А вот помните туннель вот этот?
4: Страна лишается, да.
0: В туннеле как-то однажды вот какой-то паровоз сгорел, ну, в туннеле там, который под озером, ну, там, у буржуев, вот. Мало ведь кто знает, что реальная причина тоже специальная порода, в общем-то, муравьев, которую вывели для борьбы с другими домашними насекомыми, как-то, в общем, тараканы и более большие муравьи.
4: Да-да-да. Ну,
0: вот. То есть люди, я к людям говорю, люди, когда вы что-то изобретаете, думаете о побочных явлениях, вот, которые может вызвать ваше изобретение, об утилизации его. Вот изобрели вы этих муравьев, но они вышли из-под контроля, они расплодились, жрут что ни попади, попросту. Даже у нас, у монтажников, вот, она воду откачивает постоянно снизу, да, вы сожрали все подошвы. А тот, знаешь, с бодуна оделся, вышел, по лужам прошел, вроде бы немножко оттаял, а с утра снова мороз. А он закурил, ну, пьяный с бодунища, и так примерз. Понимаешь, стоит и не может глазам своим поверить, что ноги не может оторвать. Ко всем там, дескать, мужик, а те думают, пьяный, что-то так простоял человек до вечера, пока жена не вышла, куда делся, к соседке смотрит, да, он ее стоит. Отодрали его, в общем-то, кое-как. Отломали даже, я бы сказал, не отодрали, а отломали. И вот вместе с этим озером около его ног принесли домой, поставили в тазик. Оттаял, ожил вроде.
2: Вот про генерала Карбышева и все такое прочее тоже есть одна интересная история. Я сам лично наблюдал ее в сериале 9.1.1. Вот это ужас. Просто один американский мальчик решил попробовать... Я случайно видел, да, вот каюсь, но видел. Один мальчик решил лизнуть морозилку от холодильника. Попробовал. Вот чем же пахнет снежок-то. Это где-то на юге Соединенных Штатах было, где снега в глаза не видели. И он прилип языком. И все, что он смог придумать, он дотянулся рукой до электрического чайника, нажал кнопочку на нем, скипятил его и решил кипяточком себе язык, значит, отогреть. В результате ошпарил себе все лицо, с него вот шкура прям с языка слазит лохмотьями.
0: Что со змея?
2: Нет, он просто ошпарился, откричал. Нет, он нажал 911 на телефоне, поднял себе трубочку, у него уже к тому моменту примерзли губы, и он промычал. И специальные вот криминалисты, которые занимаются расшифровкой телефонных разговоров, вычислили, где он находится.
0: И что это
2: и приехали,
0: кричал,
2: и спасли.
0: Help me.
2: Он кричал
0: help me, что означает панки.
2: Да, его спасли.
4: Нет, есть история более в рамках светлого гуманизма, на самом-то деле. Это случилось с другом писателя Макса Белозора. Вернее, не с ним, а с, не с другом, я имею в виду, а с папой этого друга. Папа долго не приходил домой, зная его любовь, ну или страсть к выпивке. Значит, мама все время озирала окрестности возле подъезда. Вдруг смотрит, папа лежит. Она приходит домой, значит, поднимается наверх, говорит, сыну, надо помочь папу, значит, затащить опять домой. Значит, они хватают папу, они его тащат по ступенькам, они его укладывают, потом, значит, в конце концов, они видят, что это какой-то другой мужчина. Говорит, это, по-моему, не папа. Ну, а вот, естественно, вопрос, спустить ли его вниз, вот, дилемма, да, спустить его вниз или оставить здесь, ну, естественно, светлый гуманизм побеждает, хэппи-энд, они оставляют его, дальнейшее, псевдо-папа неизвестно.
2: А папа и не нужен больше. Хватает,
1: а вот моя история такая. Я просто вспомнила, как я работала 8 лет назад в городе Новосибирске в больнице, в хирургическом отделении, медицинской сестрой. И ночью к нам привозят мужика, у которого чугунок на голове. Вот, вразумительно ответить, для чего у него чугунок, он не смог. То есть он что-то мычал, пытался объяснить, но не мог. Он был трезв. Вот, привезла его жена. То есть никак он не мог этот чугунок снять с головы. Вот, ну, естественно, перед тем, как делать какие-то процедуры, нужно было внести специальный документ медицинский, диагноз. Вот, сбежалась по больнице. Все, естественно, ну, ночь была, не так уж много народу, но практически все валялись в истерике. Вот, ну и написали ему диагноз: голова в инородном теле. Вот такая история.
0: А я вот могу еще рассказать. Витя, а у тебя-то какие-нибудь есть истории? Как-то все уже вроде рассказали уже.
3: Да, ну, есть, конечно, история. Поскольку я сделал сейчас глоток легкого спиртного напитка, я расскажу историю, где в Горбачевские времена приехал в город Ярославль, там с оркестром играли мы. Вот. И тогда были большие проблемы. И вот с этим делом большие проблемы. И мы, естественно, тут же только сошли с паровоза, тут же бросились искать что-нибудь выпить, поддержать, так сказать, силы. Вот. Обыскали весь город, ничего нет вообще, нет ничего. Ну, естественно, находим характерных людей, вот, и задаем им соответствующие вопросы. Как отыскать что-нибудь выпить? Я говорю, какие проблемы, вам что нужно? Я говорю, нам винца бы там какого-нибудь сухого для начала. Я говорю, а что это такое, сухое, в таблетках, что ли? Вот.
7: И все, собственно, вся история.
2: А что это такое?
0: Да, вино.
4: Способ, конечно.
2: Вино.
0: А я вот могу рассказать историю про свою одноклассницу Регину Конягину. Это было как раз, когда грянули, в общем-то, выпускные экзамены, вот уже самые из школы. И Регина, она вообще такая из Сибири девка была, такая пацанка, вся с сиськами такими. Ну, в общем, уже в то время девочка развивалась не по годам. Хотя я училась в 10 классе, естественно, уже. Вот. И она решила попросту влезть в учительскую и выкрасть вот экзаменационные билеты, чтобы каким-то образом, в общем-то, подготовиться к экзаменам правильно. И уже, в общем-то, похитила их, запихнула вот за лифон, стала вылезать из окна учительской. Учительская была на 3-м этаже. Тут, в общем-то, она то ли поскользнулась, в общем, не рассчитала. И упала, значит, с этой высоты, но зацепилась за шнур телевизионный, который был вывесен. Ну, наружу он висел, болтался.
7: Юбкой?
0: Ногой. Да, щиколоткой, да. И висит, короче, на уровне где-то, ну, полутора этажа. Вот так, то есть вот полтора этажа вниз еще. Вот, а орать не может. Почему? Если она начнет орать, милиция!
7: Засекут,
0: потому что кража, понимаешь? Вот, лезла она туда где-то часов в 11 вечера. Провисела до 7 утра. Пока одна девочка, в общем-то, дошкольница практически не вышла там гулять с какой-то собачкой, или там из 3-го класса. Она звонит, значит, нам. Говорит, ваша там одноклассница, в общем-то, болтается. И вот мы ее коллективно срезали. Значит, двое ловили, двое, значит, залезали туда и срезали. Но самое интересное, что сейчас Регина, в общем-то, заболела странной болезнью. Это нога. Один день длиннее становится, другой день короче. То есть какая-то произошла странная мутация. И ступня тоже меняется очень сильно. То есть из-за этого у нее, например, она зацепилась левой ногой. То есть правая обувь у нее вся нормальная и статичная. А для левой, например, ну, стоит вот пара туфель, да?
7: А она зацепилась за обыкновенный провод или
0: вот
7: какой-нибудь...
0: Телевизионный, вот обычный.
4: Интересно, телевизор это нормально показывали в это время? Значит, соусом прям... Тайм, как бы, да?
0: А это знаешь, как было? Дело в том, что у нас учителя очень боялись пожаров. И на ночь вынимали антенки из телевизоров и прятали их от удара молнии в кирзовые сапоги или в резиновые, ну, специально, да, в общем-то, купленные.
4: Диэлектрик.
0: Да-да-да. Она запуталась, упала. Ну вот, вот стоит, значит, один ботинок правый, нормально, туфелька. А левая, например, туфелька разных совершенно размеров, одного цвета, разной формы. То есть иногда она приходила в норму. Где-то раз там в неделю нормально, совершенно ступня, нормальная нога. Вот такая вот загадочная. И даже про нее написано несколько диссертаций уже.
7: А учителя узнали об этом факте?
0: Нет, конечно.
2: Слава богу.
4: А вот удивительная история, которая произошла в Ростове, ну, в парке имени Максима Горького. Есть такой аттракцион, есть такой аттракцион, который называется «Ветерок». Раньше он, во всяком случае, назывался «Ветерок». Это такие сиденья на цепях, которые вертятся в разные стороны. Когда он раскручивается, то по центробежной силе все начинают крутиться практически, ну, параллельно земле. Вот. Для того, чтобы включить этот ветерок, необходимо включить рубильник с такой специальной будочки, которая покрашена в зеленый цвет, и на ней написано «Ветерок» через трафарет. И вот подвыпившие мужики, компания из человек 5-6-7, ночью пришла в этот парк Горького, взломала, значит, висячий замок на этой будочке, включили рубильник, и сначала начинает двигаться очень медленно этот ветерок. Они все успели сесть, и этот ветерок стал раскручиваться, но они не подумали о том, что вырубить-то, собственно говоря, рубильника некому. Они крутились до самого утра, пока в 10 утра, а уже к тому времени, когда пришел вахтер или вахтерша, чтобы выключить, там уже собралась громадная толпа, там уже толпа часа два стояла и смотрела, наблюдала, как они вертятся там в полубессознательном состоянии.
0: Они орали что-нибудь или молча?
4: Нет, я подозреваю так, что под утро они уже не имели такой возможности, понимаешь, сдавать звуки.
8: Я думаю, что они орали еще очень и очень так сильно.
0: А ты, кстати, хотел кому-то передать.
9: Да, я хотел передать привет своему дяде Александру Петровичу Чемину. Он сегодня как бы является гостем нашей как бы столицы, нашей родины. Пожелать ему всего самого-самого наилучшего, самого доброго. И, может быть, даже для дяди Саши Чемина и его сына Сан Саныча Чемина передать музыкальный привет. Привет. То есть это как бы, ну, хотя время позднее, будет, может быть, выглядеть как колыбельная.
2: То есть... На барабанах.
9: Естественно.
7: На табло.
9: Естественно. Дядя Саша, вы знаете, что я как бы барабанщик немножечко. Немножечко поэт. Вот. Позвольте вам сыграть «На ночь глядя». Да, кстати, для вас, как бы, для моей любимой тети Клавдии Петровны, естественно, тоже колыбельная, как бы, песенка такая. Или, или как бы, ну да, мелодия.
7: Табло, табло.

0: вот такая как бы вечерняя или как бы ночная мелодия. Специально для вас от запрещенных барабанщиков.
1: Ну и у нас остается тут еще немножечко времени до того, как придет дяденька, и я должен пойти ему помочь разогреть автомобиль. Кстати, я вот могу посоветовать многим автомобилистам, сейчас зима, и как они спрашивают у меня: Саня, как ты умудряешься, вот так что твой, в общем-то, старый, собственно, «Жигуленок» заводится с полтыка. Я объясняю, и многие воспринимают как шутку. Это на самом деле так. У меня есть 4 так называемые гаражные кошки. На момент, когда я ставлю свой, собственно, автомобиль в гараж, я обливаю всю, так сказать, силовую его часть валерьянкой. Эти, в общем, 4 дуры всю ночь его, в общем-то, мощно лижут, обогревая. Тем самым, когда я выхожу с утра, автомобиль целиком согрет и готов. В общем-то, и животным хорошо, согласитесь, автомобиль.
2: И чист еще к тому же.
1: А, двигатель. Да, да. Но я предлагаю сейчас послушать, может быть, какую-то историю от наших уважаемых радиослушателей. Если у вас есть какая-то история, произошедшая с вами или с вашими, в общем-то, близкими, вы имеете уникальную возможность рассказать ее для всех москвичей. И не только, потому что нас слушают еще... Тут где-то список висел. Вообще, все давно хочу себе татуировку сделать со списком городов, где, в общем-то, слушают данную радиостанцию. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание просто беспредельно.
3: Алло, добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый. Представьтесь и давайте уже.
3: Ну, если у вас в эфире находятся лидеры чеченских сепаратистов, то тогда я буду генерал ФСБ или федеральных сил, скажем так. А если у вас еще марсиане находятся, тогда я землянин, скажем так.
1: Ну и ваша история.
3: Вот. А в принципе, перед историей привет Вите, привет Ване, я так понял, Антону. Из-за Вити я сегодня не сплю целую ночь. Он мне сказал, что он будет в прямом эфире сегодня.
1: Ире тоже привет.
3: Ире тоже, да. Я просто не знаком сразу.
1: Ну, это художник, да. Известный художник Ира Шафир. Что?
2: Ну и вам привет, таинственный незнакомец.
1: Она же именно писала картину «Ленин и конь 7x7 маслом». Ну что, вы не знаете?
3: Ну, для Вани я никак не таинственный незнакомец. Мы с ним расстались буквально 2 дня назад или 3, я уже не помню.
2: Навсегда? Навсегда?
3: Ну, Ваня, это решать скорее тебе. Вот. Меня зовут Дубровин Алексей.
2: А, здорово, Леш.
3: Вот. Слушаю ваш бред полнейший.
2: Давай историю, да. Тебе прочитается.
0: Смотри, Леша,
3: история... Дубровин, а вы страшную хотите? Ага.
2: Любую. Можешь про этого какого, Михаил Порфирич или как?
0: Или про индейца что-нибудь.
3: Нет, про Михаил Порфирич не буду. Расскажу историю, что когда в детстве мне было лет 10, я шел домой к себе, вставил ключ в замочную скважину и вдруг услышал снизу такой шепот: «Мальчик». Я обернулся, смотрю, стоит симпатичный молодой человек, так лет 25.
2: Уже страшно.
3: И он мне говорит: «Ты хочешь заниматься спортом?» Я говорю: «Конечно, хочу». Он говорит: «А каким?» Я говорю: «Футболом или хоккеем». Он говорит: «Отлично. Я, говорит, тренер одной команды». Ты даже не тренер, он сказал, я как бы помощник тренера. «Ты нам подходишь, я сразу вижу, что это так. Ну, мог бы ты пойти со мной на лестничную площадку наверх?» Я говорю: «Конечно, могу». Мы туда пошли. Он меня благополучно начал раздевать. Он сказал, что он должен меня прослушать. В общем, человек очень сильно рисковал, я думаю.
0: Ну-ну-ну-ну-ну.
3: Вот. Была зима, он холодными пальцами прикоснулся, значит, ко мне. Помню такое ровное такое дыхание, которое становится все медленнее и медленнее. Он меня послушал, сказал: «Спасибо, завтра я приду в твою школу», записал номер школы и ушел.
4: Потом, а вам понравилось?
3: Вы знаете, мне не понравилось. Вот тут я почувствовал, что тут было не то. Вот. А потом оказалось, что в нашем районе разыскивают маньяка, хотя в те времена такое слово, честно говоря, было непопулярно в Петербурге, во всяком случае.
1: Вот беда какая. А почему же он пощадил вас, вот интересно?
3: Это неизвестно. Дело в том, что я рассказал только своему брату старшему эту историю. Мне было как-то неприятно, что меня кинули, не пришел никакой тренер в школу. Вот. И в итоге мой брат, естественно, рассказал маме. Он был постарше, был все-таки не такой дурак, как я. Вот. И нас вызвали в милицию, где я писал, ну, как сказать, мне нужно было дать какие-то показания. Давала показания моя мама, она давала показания как с моих слов, и давал показания я. И мне показывали фотографию, и я опознал там этого человека. Вот, я до сих пор думаю, что же, как, грубо говоря, меня спасло, потому что на самом деле...
4: Вы могли бы ничего не говорить, он же вас не трогал. Ну что там, пощупал холодными пальцами, а вы ему всю жизнь испортили.
3: Знаете, его не поймали, так что я ему никак жизнь не испортил. Мне показали фотографии из российских людей. Да, обошлось.
1: Ужасная история.
3: Да, история совершенно жуткая. Я недавно ее вспомнил и пришел вообще в ужас. Подумал, надо же, я в детстве мог бы быть подвержен какому-либо...
1: Насилию попросту. Спасибо вам за этот рассказ. Кстати, по поводу вот вообще таких вещей, вы, наверное... Ну, москвичи все, и вы тоже помните дело, так называемое, дело Галины Бобрушевской и дело Валентина Зыбухи, которые в парке культуры и отдыха имени Сокольников, в общем-то, изнасиловали моряка до смерти попросту. Этого моряка нашли потом. То есть только по бескозырке. Самого его как такового уже не было. Настолько он был иссушен. Вот. Две совершенно нормальные женщины, бухгалтерши в буклях и, в общем-то, ярко накрашенные, полные. Вот. Так что берегитесь, пожалуйста, уважаемые тренеров и двух женщин, которые гуляют парами. Ну, сейчас мы прервемся, да, ненадолго.
5: Да.
1: А затем продолжим нашу беседу с запрещенными барабанщиками и, конечно же, художницей Ириной Шафир. И мы продолжаем нашу беседу с группой «Запрещенные барабанщики». Напоминаю вам, что сегодняшний вечер – такой вечер, знаете ли, воспоминаний таких предрождественских и рождественских даже историй майских, летних. Мы рассказываем все, что происходило с нами, с нашими знакомыми, с нашими друзьями. Вы тоже можете присоединиться к нам и тоже рассказать какую-нибудь историю из вашей жизни. Кстати, вот Ирина, тут пришло сообщение, Лидия Сергеевна говорит, что знает тебя очень хорошо, и говорит, что знает историю, просит перезвонить ей, но Лидия Сергеевна, к сожалению, мы не в силах. Дело в том, что телефоны в студии устроены таким образом, что с них звонить нельзя, можно звонить только на них.
6: Вы попытайтесь, Лидия Сергеевна, пожалуйста, да. В общем-то, у вас очень хорошая история. Я думаю, что вы замечательную украинскую историю расскажете.
1: Ну, я предлагаю, прямо-таки, не теряя времени даром, может быть, сейчас поднять, опять же, телефонную трубку и послушать, может быть, какую-то очередную историю наших радиослушателей. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
7: Хочу поприветствовать запрещенных барабанщиков.
5: Спасибо вам того же.
7: Да, и сообщить вам, вы в курсе, что ваша песня «Убили негра» стала своего рода гимном скинхедов?
1: Это ваша история?
7: Но... Нет, я вообще просто говорю и способствовала воскрешению судов Линча в России. Вы знаете об этом?
0: Это страшная история, на самом деле.
1: Страшная.
7: Это факт, это правда. И даже я знаю, что ряд предприятий и учебных заведений воскресили введение телесных наказаний, ввели снова, как до революции, понимаете?
1: Но вы все-таки, может быть, ближе к истории,
7: но
1: потому что, по-моему, вы слишком злоупотребляете применением внутрь вашего головного мозга средств массовой информации, причем не самых лучших средств.
7: Ну, вот. Это факт. То, что вы, это факт, понимаете.
1: Но вы давайте все-таки
7: культуры воскресила
1: историю,
7: телесное,
1: да,
7: наказание.
5: Телесное наказание. Воскресила и...
1: Не, я так понял, про историю тут не получится. А-а-а. Тут просто констатация фактов.
5: Да.
1: Это из данного позвонившего получится хороший обозреватель прессы в дальнейшем.
5: Да,
1: здравствуйте,
5: да.
1: Вы в прямом эфире. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Алло?
1: Да.
8: Доброй ночи. Хозяин эфира Саша Лаевский.
1: Здравствуйте.
8: Доброй ночи, ребята. Гости.
1: Вот я думаю...
8: Запрещенный барабанщик, да?
1: Да. От вас, я думаю, услышим очень интересный раз.
8: Конечно. Могу представиться.
1: Да.
8: Геннадий Кузьмич.
1: Здравствуйте.
8: Поклонник «Эхо Москвы».
1: Рассказывайте, сейчас, Геннадий Кузьмич, пушки. Рассказывайте.
8: Да. Ребят, на мной истории нет, конечно, но анекдот не желаете? Он без мата, но с изюминкой.
1: Ну, давайте попробуем. Хотя не хотелось бы переводить нашу умную, интеллигентную беседу на рассказ вульгарные анекдоты.
8: Нет,
1: анекдоты могут быть хорошие, но они же сочинены не нами и происходили не с нами, как правило.
8: Ну, народный юмор.
1: Ну, давайте для вас мы сделаем, поскольку вот раз у Кузьмич, мы для вас сделаем исключение.
8: Да.
1: Давайте.
8: Спасибо огромное.
1: Да забыл. Будь.
8: Значит, представь себе автобан. Идет мэрс по трассе. Его обгоняет по лимету запорожец. Он обалдел. Нифига себе, какой-то запор мне обгоняет. Думаю, раз, 70, 90, 100, 110. Поравнялся с ним. Опускает ветровое стекло. А там дедок за рулем. Он тоже опускает. Смотрит на него. Кладет руку на коробку передач. Смотрит на него и говорит: а теперь вторая.
1: Ага. Это такой автомобильный анекдот.
8: Да-да-да.
1: Спасибо. Спасибо, Геннадий Кузьмич.
8: Счастья и удачи, ребят.
1: Удачи.
2: Спасибо.
1: Ну, может быть, тогда, если вы не против, я расскажу трагическую историю семьи Птаха. Мало кто, наверное, помнит об этом, но это было реально в 50-х годах, аккурат после смерти вождя всех народов. Жила в Москве обычная скромная семья по фамилии Птах. Их там много было. И было у них три сына. Значит, три сына: Геннадий Птах, Егор Птах и Сергей Птах. Вот. По иронии судьбы, Геннадий Птах стал курьером работать, ездил на мотоцикле по Москве, развозил пакеты. Соответственно, Егор Птах увлекался очень сильно рыбалкой. Вот. А Сергей Птах подался работать в органы внутренних дел, стал работать обычным инспектором автодорожным, ну, автомобильным инспектором. Да, да. Ну, тогда это было ГАИ, или как-то даже по-другому называлось, видимо, ГАИ-ДД. Департамент дорожной полиции, может быть, не исключаю. И вот какая трагическая история произошла, по иронии судьбы, со всеми тремя братьями. Мотоциклист Геннадий Птах во время одной зверской зимы 56-го года, будучи едучи, значит, по Садовому кольцу, замерз насмерть на своем мотоцикле. Три дня ездил по этому кольцу, пока у него не кончился бензин. Ну, машин в то время было мало, представляете? Где-то, значит, остальные братья не знали, что он там, что с ним это произошло. Типа, человек где-то там разъезжает и так далее. Соответственно, рыбак Егор Птаха уехал на эти же три дня на рыбалку. Где, сидя у лунки, тоже замерз насмерть. Ну, вот, и остальные... Просидел неделю. Остальные рыбаки, значит, думали, что он там реально сидит. Думают, вот какой устойчивый мужик, меняли друг друга. А он уже топориком стукнешь, рассыпется, что твой лед для коктейлей. Вот. Но самая трагическая история произошла с милиционером Сергеем Птахой. Тот замерз на своем посту в одном из московских переулков с поднятой палочкой. И автолюбители, проезжая, вроде бы останавливались на это требование, но увидев, что милиционер очень странный, не реагирует, спокойно, мирно проезжали дальше. Он простоял две недели, тем самым побив рекорд братьев Птахов. Вот такая трагическая кончина и в то же время необычная произошла у детей семьи Птаха.
0: Саш, самая удивительная история, которую я когда-либо слышал, причем она довольно-таки реальная. Может быть, она, конечно, обросла некоторыми мифами, но вот тоже про замерзание. Был такой Порфирий Иванов, удивительный человек, который: «Детка, не плюйся», да? Наверняка многие из вас слышали. Я слышал удивительный факт об этом человеке. Так как он с детства закалялся, когда фашисты вошли в Ростовскую область, они посадили этого человека. И такой, значит, второй вариант генерала Карбышева решили сделать, испытать его на прочность. Ах, ты закаляешься, ты бегаешь по утрам в трусах. Они его обливали холодной водой, возили в люльки этого мотоцикла по станице.
9: На голым.
0: Да,
9: в
0: трусах.
2: В одних трусах, да.
0: Да. Значит, а ему как бы было только хорошо. И в конце концов даже эти изверги вдруг поняли, что, ну, надо, значит, он улыбался, он обтирался этой ледяной водой, этот кусочки льда замерзающий на нем растирал по своему телу. Они его в конце концов отпустили, и он, ну, прожил достаточно долго, он умер в 93-м, по-моему, да, или в 94-м.
2: Нет. Ну, не так
0: это
2: давно,
0: было не да. так давно, да, это было, ну, вот, величайший, абсолютно величайший человек. Меня просто потрясла эта история про замерзание. Вот, второго генерала Карбышева здесь не получилось.
1: Да. А вы знаете, вот этим летом мы со всеми сотрудниками нашей радиостанции делали культурную поездку за город, собственно, где, в общем-то, ходили за грибами коллективно. Затем эти грибы сушили. Ой, вы знаете, у нас тут повсюду висели гирлянды сушеных грибов. Мы их раздавали кому ни попадя. Потом на улицам, поклонникам радиостанции. Ну, суть не в этом. Идем. значит, по лесу, и уже вечереем. Вдруг видим на нас прям из кустов, вот, а нас много, вся радиостанция, вот, с женами, с детьми, с животными домашними, выбегает, в общем-то, нечто. Внешне как человек, только раза в два больше. И орет так, но орет вот как-то не очень, как больно ему, а даже как будто бы, дескать, у него кайф какой-то. Да?
9: Радостно так.
1: Да, такой весь черный и какой-то одновременно блестит. Вот, а прям.
9: Мохнатый или...
1: Знаешь, такой мохнато-гладкий, то есть явно какой-то...
9: Гладкошерстный, то бишь.
1: Да, гладкошерстный и даже немножко лоснящийся. Вот как. Мы, значит, типа думаем, что такое, расступились, а женщина наша, вот, они же, ну как все женщины, с веточками, давай, значит, по нему лупить, уйди, окаянные детей, испугаешь. Тут что мы видим? Все вот это черное, значит, с него снимается. Оказалось, что это обычные комары. То есть человек был в комарах весь. Мы, значит, думаем, спасли парня, он весь сплошной, ну, кровоподтек, весь в дырках. Даже, я бы сказал, одна сплошная дырка от него осталась. А он на нас с наездом. Что вы, говорит, специально всю ночь оказался садомазохист. Вернее, мазохист. Испытывал половое удовлетворение от укусов комаров. Дни и ночи проводил в лесах, натираясь специально бастурмой.
10: Что он еще делал при этом?
1: Ну, когда он выбежал на нас, у него уже, видимо, был отходняк от оргазма даже.
9: А, ну, он был мазохистом. Если бы он был садомазохистом, он бы сам хватал этих комаров, кусал бы.
1: Да, и радовался.
9: Было бы тоже очень больно. Они бы в одну сплошную дыру превратились бы, скорее всего.
10: А может, человек просто лечился, он кровопусканием занимался?
1: Нет, нет. Он потом признался нам, когда уже в милицию его отвели и так далее. Уже признался.
10: Слушай, Саш, да. А что там за музыка звучит? Я вот слушаю, классная музыка. Вот ты говоришь.
1: Сейчас я тебе скажу.
10: А что это?
1: Это Альберт Шуберт.
10: Какой?
1: Альберт Шуберт. Симфония номер 5 and номер 8. Ну, я прочитал, что, ну, Альберт, я от себя выдумал. Ну, Шуберт, композитор Шуберт. А ты имеешь в виду музыкантов, что в коридоре играют?
10: Не-не, вот эту музыку.
1: Ну, вот они играют.
10: Может, послушаем немножко?
1: Музыку? Давай.
9: Отличное предложение.
10: Только не говорите ничего.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы готовы выслушать вашу историю.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Это Димон из Марина.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Я хотел историю такую рассказать. Я не знаю, как она закончилась. Вообще концовка получилась более-менее нормальной, но я сначала расскажу. Я вот общаюсь с такой девушкой с одной, довольно симпатичной. Но у нее мама, кстати, тоже такая же, как и девушка, очень симпатичная. Но мама очень была против меня. И вот как-то мы с друзьями у нее на площадке, кстати, мы как раз перед этим с ней разругались, с мамой ее, имеется в виду, стояли на площадке, что-то спокойно разговаривали, пили, по-моему, кока-колу, мы спиртное решили не пить в тот день. И один друг, он, наверное, слышал, он к вам сейчас звонит, ежик из Марина, ну, нечаянно пукнул. Вы знаете, ну, казалось, ну, какая разница, ну, чуть пухнул. Вдруг резко открывается дверь, выходит мама, говорит, кто звонил? Да, вот так вот. Но увидев меня, она сильно разозлилась, взяла какую-то швабру и давай за мной бегать. Ну, к счастью, я убежал. Но, допустим, последние дни, конечно, я с ней все-таки помирился, теперь все нормально. Но факт, что мы теперь ежик, я ему даже запрещаю вообще пукать, потому что, что я говорю, сейчас кто-нибудь выйдет, скажет, кто звонил.
1: Вот. Спасибо, спасибо, Димон. Это очень трагичная история. Кстати, аналогичная произошла у меня в свое время в юности, когда я еще жил с родителями, была такая группа «Оттавана», и выходило две версии записи. Одна нормальная, а другая какие-то демоны поставляли звуки, там, перелезаемые гортани, какие-то мяуканье кошек.
3: Это называлось «Синдикат смерти», я помню.
1: Да.
3: Это называлось...
1: Да, да.

0: А, вернее, это был элемент моей песни.
1: Да, но это реальная история из жизни.
2: Я хотел бы рассказать такую историю, то есть, может быть, продолжить, может быть, закончить тему замерзания. Давным-давно в советские, то есть, времена была такая передача «Вокруг смеха». Сан Саныч Иванов, по-моему, ее вел. Вот. И там, значит, традиционно, ну, там всякие выступали люди, очень известные. Вот. И вывешивали такую большую-большую картину на весь зал. То есть, что бы это значило? Ну, там записки зала, естественно. И вот в эту передачу была, то есть, повешена такая картина, значит, прорубь. Из него торчит, так сказать, мужской, как бы, половой член. Вот. И, значит, что бы это значило? Ну, записки зала присылаются, то есть там версии различные. Самое, что интересно, что первое место заняла записка, то есть такова, было такое содержание ее. Нырнул и хрен вынырнул. Вот такая история. То есть первое место Сан Саныч отдал.
1: Какая грустная история. Но я предлагаю сейчас совершенно ненадолго прерваться, мне просто очень нужно.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Инмаранси» группа «Запрещенные барабанщики» и известный очень художник, как я сказал, Ирина Шафир. Мы рассказываем всяческие истории, которые происходили с нами, с вами. Ну, об этом я, в общем-то, уже говорил. И вот очередную историю мы сейчас выслушаем.
1: Но пока мы сидели, мы долго припирались, кто первый из нас расскажет историю. Ира или я? На самом деле, как мы сейчас решим, Ир?
2: Ну, выиграл ты.
3: Ну, я просто сейчас параллельно всему я рисую.
0: Пишешь?
3: Да, даже, да, пишу. Ну, то есть, ну, нет, не пишу, пишут картины. Я сейчас делаю комиксы. Вот, о том, как барабанщики пришли на эхо Москвы. То есть то, что было до этого, и то, что будет еще после этого, я еще нарисую. Вот. И так как я занимаюсь, вырисую левого уха Виктора, Виктора Павлова.
4: Наушника, что ли?
3: Нет, ухо. Ухо. Оно из-под наушника выглядывало. Вот, не мешайте мне работать, вот рассказывайте свою историю.
1: Короче, ладно, а к ушам эта история не имеет никакого отношения, она, скорее всего, имеет отношение к кирпичам. Был у меня такой знакомый, звали его Рафик, вот примерно как автомобиль. Вот, Рафаэль, это было его настоящее имя. Приехал он в «Гузели». Наверняка сейчас Славка Немиров слушает
0: «Газели».
1: Эхо Москвы, да. Но «Газель» не имеет никакого отношения к «Гузели», потому что жена Славика Немирова. И на самом деле к ней приехал ее брат как-то. И я наблюдал, как он разъезжает со своим громадным чемоданом по всевозможным подмосковным кирпичным заводам, где собирает образцы кирпичей. Для чего они ему нужны были? Для того, чтобы открыть у себя в Краснодарском крае, где он жил, маленький кирпичный заводик, для того, чтобы обеспечить хорошими, крепкими и теплоемкими кирпичными домами все население. Набрав полный чемодан образцов, как-то раз он приехал на площадь трех вокзалов, на Казанский вокзал, по-моему. Девочка, идущая впереди него. Дядя, помогите мне, пожалуйста, достать шарик. Он у него улетел, действительно, шарик взлетает. Он ставит чемодан, хватает шарик, подпрыгивает. Он оказывается, конечно, героем. Вот, поворачивается, классика, чемодана нет. Абсолютно хрестоматийный случай. Интересно, вот что воры сделали с этим добром, которым они поживились. Как думаешь, Саш?
4: Ну, построили будку для собаки, например. Хватило бы кирпичей в чемодане?
0: А, может быть, продали юным каратеистам для того, чтобы тебе кололи рукой их.
1: Отличная версия, Эван, твоя.
5: Я думаю, что они открыли производство хиповых джинсов. Их модно было натирать кирпичами все время.
1: Кирпичи ломать нужно для этого, в крошку превращать.
5: Ну,
1: потому
5: да,
1: что кирпичная,
5: да,
1: крошка это, да, делает обычно, да?
5: Да.
1: Ира, а твоя версия?
3: Ну, я думаю, что отдали детям, у которых ничего нет, чтобы они рисовали на асфальте солнце.
0: Да, вот это мне больше всего нравится. Нет.
1: Мой друг Сева Лисовский абсолютно полярную версию высказал. Он сказал, что, скорее всего, они сбрасывали их
0: на голову.
1: Что ты на голову про

0: Боже, во злости.
1: А вы знаете, к нам тут приезжала однажды, ну как это называется, практикантка, девочка из Болгарии, из болгарской радиостанции. Вот. И, ну, такая она, честно скажу, сейчас уже можно говорить, была противная, вся зазнавшаяся, дескать, я там из Софии, а вы тут такая прям, ну неприятная. Вот. И мы так подумали, ну, все сотрудники собрались в комнате, в курительной, сели, так думаем, как же ее отсюда бы выпроводить. Ну, подставлять как-то совсем грубо нельзя. То есть нужно сделать все интеллигентно. Тогда мы стали разыгрывать такую постановку, что у нее идет дурной запах изо рта. То есть все как-то, когда она начинала говорить, немножечко отстранялись, там, отворачивались, то есть показывали всячески. И это в течение недели. Она начала, значит, почувствовала что-то такое вот непорядок какой-то. Потом один наш посыльный, который тоже был с нами, когда она, как говорится, клиент созрел, он возьми, да и подсунь якобы статью из интернета, которую сами мы туда и ввели, о том, что для того, чтобы устранить запах, нужно, в общем-то, употреблять хвою. Глядим, пропало. Смотрим, она вот здесь на Арбате елки ест. Хавает, что твой пелескан треску. Объела две елки. Приехали муниципалы, забрали ее и выслали в Софию за нарушение общественного порядка. Вот. Такая история.
2: Теперь от Миши история.
3: Жестоков поступили с барышней, да.
2: Любимую. Славик, я Димке передаю слово.
0: Майкл, ты передаешь мне слово?
4: Ой, может быть, там что-нибудь из радиослушателей уже выросло.
0: Давайте. Интересно было просто послушать, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Я вот из Волгограда звоню.
1: Угу, привет.
5: Нас вот с декабря прошлого года подключили к «Эхо Москвы». Очень интересная программа у вас, вот слушаю все время. Да, вот я тоже историю хочу рассказать. Иду я тут как-то, смотрю, ящик синий такой, на нем написано «почта». Ну, я обрадовался, думаю, письмо мне пришло. Вот решил посмотреть. Но ящик какой-то неудобный оказался. То есть там щелка наверху, не знаю уж, как это самое, но вот рука туда что-то не пролезает. Вот, хотел я, значит, снизу эту хрень открыть. А вот те самые стражи порядка подходят, значит, говорят, пройдемте. Ну, я им объясняю, ну, я, если мне, то я посмотрю, а чужое смотреть не буду. Ну, мне чужого не надо. Вот, и представляете, не поверили, вот еле ушел. Ну, куда это годится, что за безобразие? Когда,
1: да, порядки у вас, конечно, в городе жестокие. Это поучительная история, спасибо вам. А я могу рассказать вот историю про квасную бочку.
4: И в которой была женщина мертвая? Эту историю?
1: А, вот расскажи, нет, я
4: понял. Ну, нет, это очень страшная история, криминальная, которая реально была в 70-е годы в одном из городов России, когда несколько тысяч человек летом пили квас, а потом до той поры, пока и волосы некие не стали вот из крана этой бочки, которая стояла на улице, передвижной бочки на колесах, вот женские волосы, значит, посыпались в большом количестве.
0: Женский,
4: а оказалось, да, что там, лежит труп женщины, которую злоумышленники сначала ограбили, а потом туда, значит, спрятали. А потом прошел слух, что этой женщины еще и сифилис был, и просили всех, кто в течение месяца, значит, пил квас в этом самом месте, срочно обратиться в венерологический диспансер. Паника была очень большая, потому что кто только квас не пил.
3: А бочку до дна осушили, да,
4: практически? Бочку, да, фактически полностью выпили.
1: Даже у нас, у продавцов кваса, я помню, после этого появилось такое понятие, как волосы пошли, то есть, значит, пора снова ее наполнять. А у нас была немножко другая ситуация. Мы как-то в юности шли с приятелями как раз по проспекту Вернадского. И вот недалеко от общежития МГУ, которое на проспекте Вернадского находится, слева стояла бочка. То есть, видимо, ну, квасная. Видимо, ее там днем выставляли как-то. Один такой был здоровый у нас, да. Он, в общем, подошел, отогнул вот эту вот саму конструкцию и дорвался до краников. Типа на халяву, значит, стал пить. Ну, мы тоже подошли, пили. Потом у одного соскочили часы туда, ну, с руки расстегнулись, соскочили. И чтобы дотянуться до этих часов, нужно было эту байду либо сильнее отогнуть, либо как-то оставить часы там. Это, значит, здоровый демон решил отогнуть сильнее, отогнул, в результате сорвал эту бочку со стоп-крана, и она, в общем-то, покатилась вниз и врезалась в проезжавший как раз по проспекту Вернадского на большой очень скорости правительственный кортеж. Вот. После этого где-то через неделю официальные сводки заявили, что один из высокопоставленных...
4: Арон Янович Пельшин.
1: Да, в общем...
4: Да, это...
1: Почил в базе. Вот. Ну, мы-то, естественно, скрылись.
4: Да, вам повезло. В те времена за такое по головке бы не
6: погладили. У меня есть еще одна, как бы, история, ну, тоже очень страшная на самом деле. Я проработал спасателем санатория Южное Взморье. Это было давно-давно, где-то примерно полтора года назад. Вот. Это история такова, то есть работа заключалась в том, чтобы сидеть весь день на пляже и смотреть и наблюдать на различный народ, который жарил свое тело в лучах яркого адлерского или сочинского, как бы, солнца. А историю мне поведал один спасатель. Вот. Получилось так, что как бы был шторм, вот, и человек один исчез. Просто исчез, там отдыхающий, и все на самом деле пропал. Куда пошел, видели его пьяным, видели там где-то видели. На самом деле исчез человек. Вот. Через три дня после того, как шторм закончился, то есть этот человек, у него есть имя, я не буду его говорить, вот, отправился на рыбалку, он взял подводное ружье, ласты, все это самое, и, значит, поплыл, значит, стрелять там карасей, там всяких, то есть там...
4: Ивасей.
6: Да. На уху. Вот, подплывая к буйку, он видит, лежит человек прямо на дне. Мужчина оказался так, в возрасте лет 60. Все.
2: Он был жив еще?
6: Нет, через три дня под водой, я думаю, еще нет. Вот. И, значит, ну, он обвязал ноги, то есть вытащил тело. Все, значит, бежали, все опознали, что это действительно отдыхающий, да. Вот. Самое, что интересное в этой истории, то, что человек был без зубов. Вообще. Вообще без зубов.
4: А то до есть, этого был с зубами.
6: Ну, естественно, понимаешь. Ну как, Иван, ну вот. И то есть выдвигались различные версии. Различные версии. Одна из них. То есть человек, плавая около буйков, в принципе, это запрещено. Не подплывать буйкам, вообще пересекать буйки запрещено. Это 50 метров все-таки, не шутка. Вот. Он, ныряя за рапаном, там, не знаю, за рыбками какими-то, что ли. Он просто потерял свою челюсть. А там метров 7-8. И доставая ее, ему стало плохо. То есть, не схватило сердце, человек в возрасте. То есть, и вот такая вот гибель. Вот такая версия.
4: Как-то у нас все такое страшноватое получается.
1: Нет, почему? Можно... Здесь на самом деле очень самоотверженный поступок. То есть, как бы оставить свои зубы дорогие, может, ему вставляла их теща там или кто-то. Это же, ну, представь себе, он вернется назад без зубов.
6: Нет, правильно поступив, нужно было, то есть, сообщить спасателям об этом. То есть, и как бы ребята.
3: Нет, может, там брюлик был на каком-нибудь переднем,
6: да,
3: зубе.
6: Вот, да, это тоже как бы версия. Да.
7: Но у Сергея Довлатова была подобная история, только она завершилась сначала хэппи-эндом, а потом анти-хэппи-эндом. Но все помнят, естественно, предсказывать ее не стоит. А, вот. А история другая абсолютно, которая не касается зубов. Майкл, тебе наушники дать?
2: Да.
7: Вот, эта история, почему она мне вдруг вспомнилась, я перебирал в голове все истории, их гигантское количество, их тысячи и сотни. Когда вот у Ивана Трофимова, сидящего, значит, передо мной, случилось знаменательное событие в его жизни, родилась Мария Ивановна, его дочка. Мы все решили собраться, Иван нас пригласил, естественно, в тот день. Вот, Танюша была в роддоме, а мы собрались там. Иван где-то жил, значит, на Лосином острове, на улице Байрона.
4: Обороны.
7: На улице Барона.
3: На улице обороны. На улице обороны.
7: Вот она. Вот она завязка. И к нам приехал один человек из Бразилии, вот, который знал только адрес, рассказанный Иваном по телефону. Естественно, что лексически Иван был, конечно, не силен в тот день, когда у него родилась дочка Мария Ивановна. Вот, и он как-то, невнятно произносил это название. А может быть и внятно.
3: Он очень внятно произнес название «Улица обороны». Он абсолютно точно произнес и четко.
7: Да, человек, он как бы не совсем знаком с русским языком. Естественно, он нанял таксиста, который должен был отвезти на улицу Барона. Вот таксист его колесил по всей Москве, абсолютно по всем
3: заколкам и
7: уголкам, да. В конце концов, значит, таксист его высадил и уехал, плюнув.
2: У него было много денег, наверное.
7: Нет, у бразильца было денег немного, но, по-моему, все деньги, которые у него были, он оставил на этого таксиста. Вот. Это был весь его лимит поездки. В конце концов, он обнаружил, что улица Барона такой вообще не существует, но каким-то образом чудесным он добрался. Иван, если ты помнишь продолжение этой истории, и расскажешь сейчас, и я буду сам удивлен.
4: Да, собственно говоря, человек этот, это вообще уникальная бразильская личность. Это единственный в Бразилии человек, который прочитал книжку Артемия Кевича Троицкого «Назад в СССР» и заболел русским роком. Вот. Он фанат группы кино Виктора Цоя, собрал все пластинки Виктора Цоя. Он ненавидит румбу, самбу и все.
7: И футбол.
3: Футбол.
7: И бразилец,
3: футбол,
7: который ненавидит
4: карнавалы,
7: футбол.
4: Карнавалы. Не пьет, не курит. Занимается маунтбайком и слушает группу кино. И знает, для того, чтобы понять, о чем пил Виктор Цой, он решил выучить русский язык. Для того, чтобы выучить русский язык, он решил приехать к нам в страну. Так мы, собственно говоря, и познакомились. Это гениальнейшее совершенно произведение. Вот,
1: природы.
7: Бразильской природы.
4: Да, ну тут у Игры есть какая-то история интересная.
8: Да, я просто хочу сказать, что мне нужно вырисовать музыкальный момент. Может быть, ребята сделают движение руками.
1: То есть сейчас я попрошу оркестра помолчать.
3: Да.
1: А гитару нужно вот поближе как-то все-таки. А давайте вот этот микрофон прямо в гитарке, потому что это панорамно схватит.
3: Давай.
1: Сейчас вот.
2: А что играть?
1: Песню.
3: Коровушку, давай коровушку сыграем.
2: Я лучше плен, ты мой опавший.
3: Давай.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: И мы слушаем вашу историю, уважаемые. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. О, история будет, я чувствую, интересная, да?
2: Да. У меня тут маленькая зарисовка на тему негров и замерзания. Вот, ну, скорее не замерзания. Потому что мы тут как-то... Ну, и несколько лет назад случилось проживать недалеко от общак Лумумбы. Вот. И я обратила внимание на такую картину, что вот зимой нашей московской, когда-то градусов 20, вот, то эти негры там ходят все вообще, курочка нараспашку, в кроссовочках, без шапочек так. Вот. И мы все думали, что ж такое, что же их мороз наш не берет. Вот. А потом казалось, что они изнутри греются и бутылочкой рюкзаками сдают.
1: Какая замечательная познавательная история. Знаете, спасибо, спасибо вам. А, кстати, действительно, многих москвичей удивляло это. Как же так? Они вроде должны были быть все укутаны в китайских этих пуховиках. Нет, действительно ходят в одних куртках. Выносливые, потому что выносливые. Ну, сейчас
3: у нас есть знакомый один, извини, перебью. У нас есть знакомый один африканец. Он сам из Нигерии. Вот его зовут Мана. Я, к сожалению, не знаю, что с ним стало теперь. А еще 2 года назад он был единственным членом войска Донского казачьего. Официально признанным казаком. У него была форма, шашка и все такое прочее. Он крестился. Он настолько круто поехал вот, по казачьей тематике, что просил называть его казаком, называться русским именем Василий. Вот. А на самом деле он выполнял тайное задание каких-то там центров, кланов вот этих африканских. Он писал книгу об алкоголиках в Советском Союзе. Вот, о том, что все в Советском Союзе.
4: И сам эмпирическим путем как бы это все.
3: Да, и сам как бы на себе все это дело вот пробовал, допробовался до того, что просто потерялся. То есть сначала потерял паспорт, потом стал бомжом таким африканским. Вот. То есть книгу он так и не дописал. Вот. И что-то с ним стало. Последний раз его увидели с белой женщиной лет на 25-30 старше его. Вот он дарил ей розы.
4: И у него шашка висела.
3: Нет, шашки тогда уже не висело, когда его уже, по-моему, казаки перестали
4: принимать
3: за своего. И вот он очень изучал феню южную, да, и хотел, чтобы его считали блатным, и говорил так: я блокнот.
1: А вот, кстати, рассказ насчет сабли, да, вот он очень интересный, ведь это же тоже легенда такая о том, что гусары все ходили с саблями, так же, как, например, вот в кино про Чапаева показывают, они едут саблями, там, машут над головой, никогда такого не было, сабли настоящий дико тяжелый предмет, и они как вот ехали в атаку, а то рука у них просто висела свободно внизу вдоль тела с сабелькой вот этой остряком вперед, и они на скаку людишек так рубали, то есть никогда не было вот этих вот вещей там с замахом. Это первое. А второе, вот все эти мушкетера и прочие вот гусары, которые в то время были, они же жили там максимум до 27 лет. Людишки были все низкорослые, маленькие, слабенькие. И вот то, что показывают сабли, ничего подобного у них не было. У них были некие подобия таких шашечек, но размером с зубочистку, которые висели на поясе. Никаких дуэлей на шашках не было, потому что после 2 практически выпадов они просто умерли. Дело заканчивалось тупым киданием друг в друга носовыми изгаженными соплями на этими с этими, ну, в которые их...
3: Хлоточки.
1: Да, точно. О, да.
5: Саш, а я слышал иную версию, на самом деле. Дело в том, что ученые, историки-физиологи говорят о другом факте. Вот у них как раз таки были именно не зубочистки, а шашки. И вот это верчение над головой шашками, оно вовсе не агрессивный характер носило, это кручение и верчение, а это был некий вентилятор. Даже не было электрических вентиляторов, которые сейчас включаются и остужают тебя.
1: Это такой мужской вариант веера.
5: Да, абсолютно верно. А южные казаки, они крутили шашки над головой для того, чтобы создавать для себя и, самое главное, для своего коня, для железного автомобиля существует, видите, охлаждение двигателя.
1: Да.
4: Да, вот. Причем
1: кулер.
5: Они крутили над головой себя и над головой своего коня вот этой вот шашкой.
3: А в дождь
5: дождь они разгоняли капли.
1: Как снег, дети в аэропорту.
5: Снежинки.
4: Нет, на самом деле все верно, Дим, но не для того, чтобы ветер гонять над собой, да, и над лошадью. Для того, чтобы...
5: Быстрее двигаться.
4: Конечно.
5: Это такая версия.
4: Лошадь меньше раньше уставала, она легче становится, это она быстрее.
5: Как вертолет. Здесь дело в том, что переборщить нельзя, оказывается. Для того, чтобы очень быстро крутить шашкой, то ты можешь замерзнуть.
4: Нет, понятно, это свое искусство.
1: А сколько было случаев, когда шашка вот на лету, в общем-то, вылетала просто из руки и ранила кого-нибудь из товарищей? Ну, это считалось производственной травмой.
5: Нет, отсекали верхушки куполов церквей, да, и все такое. Что еще страшнее было на самом деле, да.
1: Не, ну обычно таких уже, в общем-то, они принимали так. Вот, кстати, хотел рассказать так вкратце у нас немножко об аэропортовских детях. Дело в том, что в жару мы специально, чтобы экономить электричество, запускаем детей, в общем, в аэропорт, и они, гоняясь, играют друг с другом в салочки, таким образом создают вихревые потоки, освежающие пассажиров. Поэтому, пассажиры, не раздражайтесь, пожалуйста. Вот на наших чартерных и бартерных рейсах когда бегают дети. Это для вашего же блага. Вот, а если за билеты, в общем-то, вы хотите вдвое платить, то мы подключим кондиционеры.
3: А когда дети копеечки просят, вот ходят по самолетам?
1: А, вот, смешная история.
5: А копеечки уже не найдешь, там только по рублю там.
1: Я, короче, купил бутылку пива. Ну, на Арбате.
3: Зачем? Зачем?
1: Выпить ее. Взял, иду с ней такой. Подходит ко мне такой мальчик или девочка, ну, такой, ну, маленький такой, с печальными глазками такой, и протягивает ладошку. Это было искренне. Я вот, ну, вот совершенно вот не вру. Так оно и было. Протягивает ладошку такую. А у него в ладошке, значит, лежит какая-то монетка и сливка. Ну, маленькая. Он так, типа, дяденька, да, я потом уже понял, что он, типа, просит у меня. А я ему на полном серьезе говорю: мальчик, спасибо, деньги у меня есть, а сливками я пиво не закусываю. Это, чтобы понял, правда была вот такая. Я не один был, люди, кто с вами был, просто... А, ну ладно, сейчас уже к нам пришли. Мы ненадолго прервемся, вот. Я пока пойду постреляю из оптической винтовки по антеннам на крышах модных автомобилей иностранных. О! И мы продолжаем нашу беседу с группой «Запрещенные барабанщики». Ну, соответственно, вот сейчас стоит два предложения. А, пока что нет у нас гитариста в студии. Я тогда предлагаю... Да.
4: Саш, можно я... Конечно. Ты закончил... Перед новостями закончил историю, как девочка просила у тебя там чего-то.
1: Да,
4: как...
1: денег.
4: Вот. История о Самуиле Яковлевиче Маршаке, который очень любил детей. И вот однажды таким же зимним вечером он прогуливался по Арбату и увидел маленького мальчика плачущего с протянутой рукой. Он, естественно, подошел к этому мальчику и спросил: а чего ж ты так рыдаешь, плачешь? Он говорит: я копеечку потерял. Вот у меня была одна копеечка, я ее потерял. Самуил Яковлевич Маршак очень любил детей. Он залез в карман, достал копеечку. И этому мальчику, то естественно, дал. Говорит: ну, а мальчик, не плачь. А мальчик еще пуще прежнего рыдает, разрывается просто. Говорит: чего ты плачешь? Говорит: у меня вот была копеечка, я ее потерял. Сейчас вот вы мне дали копеечку, так бы у меня было две копеечки. Вот, а всего одна. И разрывается дальше, орет. Самуил Яковлевич Маршак возненавидел детей всех на свете. Отобрал у мальчика эту копеечку, а также шапку, варежки.
1: И все деньги карманные.
4: Вообще все, что на нем было.
1: А вот, а ты помнишь, вот Корней Чуковский еще такой был, вот, да. Маршак, а второй был... Вот кто-то из них написал такую книжку, я не помню, как она называлась, про Бибигона, такого персонажа.
3: Чуковский, да.
0: Вот, я ненавидела эту сказку, особенно этих девочек, которые мерзкого Бибигона мучили, а потом его любили.
1: Слушайте,
0: вот
1: другой...
0: Бибигоша,
5: а потом Вадик Степанцов сделал Бибигуль из мальчика девочку.
1: Я как-то стою, останавливаю машину, ну, типа, в годы своей работы вот в ГИБДД стою, значит, один едет, типа, останавливаю, ну, типа, не могли бы выйти из машины, ваши права, то все, документы смотрю, а у него в этих написано: Бибигон Георгиевич Уточка. Я так говорю: еще издевательство? Говорит: нет, говорит, правда, вот родители назвали, говорит, в честь этого персонажа. Я его отпустил и дал десятку. Хотел палку подарить, ну, в смысле, палку, нож милицейскую, не подумайте, что плохого. Вот, представляете, Бибигон Геннадьевич Уточка человека зовут.
0: Продавец полосатых палочек.
1: Да.
0: Саша, скажи, вот внизу тут переход подземный, там дитя цыганская песня поет. Это ты научил, что ли?
1: Цыганские песни где поют?
0: Цыганские песни, дитя. Нет, цыганское дитя песни поет. А русские.
1: Это... Русские. А это чья-то, видать, через моих, так сказать, подчиненных. Дело в том, что я зарабатываю совершенно разными способами. Например, все свободные помещения...
0: Оно повторяет твои интонации.
1: Возможно, возможно. Все свободные помещения вот здесь, на этаже, тайком от руководства, я сдаю приезжим, которых ищу на вокзале на эту ночь. Там, ну, все-таки по 20 рублей, но все прибыль. Вот сейчас, например, сколько тут ночует, вы видели их, да? Там около 30 человек.
3: Мне особенно вот старичок этот понравился, вот с подозрительным рюкзачком, который вот прямо на лестнице.
1: А, вот на лестнице? Да, места не хватило. Он,
3: слушай, он какой-то, он как бы не из Памира откуда-то, да, там вот из этих...
1: Ну, вот
3: горных,
1: борода, вот это алтайская.
3: Там все нормально.
1: Но
3: вообще сейчас приезжими поосторожнее нужно. Ты же слышал, что творится в Москве?
1: А что, не мое помещение, мне-то что?
3: Ну, понятно. Надо регистрацию проверять вообще у людей.
1: Да что ж, я мент, что ли?
3: Ну, а как же? А ГИБДД вот эти все твои...
1: А, извини, забыл-то.
3: Как будто. А на самом деле вот тема с этими вот печальными детьми, которые поют там с инвалидами в метро, это очень страшная тема. Дело в том, что нам пришлось во время записи нашего первого альбома заключить контракт с одним очень мутным продюсером. Мы отмывали его деньги. Вот об этом сейчас уже можно говорить, потому что с этим продюсером нас больше ничего не связывает. Он покойный ныне. Вот, он занимался тем, что у него была самая большая, вернее, вторая по величине в Москве фирма по прокату вот молдаванкам приезжим инвалидов, псевдо-чеченцев. То есть он сажал их, он покупал им вот эти инвалидные коляски, сажал их на эти колясочки, и они были вынуждены целыми днями вкалывать по метро, вот зарабатывать свои эти нетрудовые копеечки. А потом эти деньги, значит, попадали к нам, и мы на студии, на которой записывались, расплачивались этими мелкими монетами. Было очень стыдно, очень неудобно. И вот очень долго все это продолжалось. И поэтому давайте на эту тему больше не будем говорить.
1: Да, я вот тоже хотел сейчас рассказать, то есть об этом тоже можно говорить. Одно время мы отмывали деньги нашего спонсора Рафика Пантелеймоновича Вдул. То есть чем занимался ныне, кстати, непокойный, а
4: Вдул или Вуду?
1: Вдул.
4: Вдул.
1: Да, но это без всяких каких-то, не думаю, что то есть у него, ну, фамилию человека Вдул.
4: Ну да, всякие фамилии.
1: Ну он такой, он благородный, с сотовой соплей там весь, в общем, очень респектабельный себя. Он занимался чем? Закупал в Китае крупную партию автоматов Калашникова тамошнего производства, который, как известно, на два рожка. Слил два рожка и все. Потом ничего уже нельзя. Значит, в специальном цеху эти автоматы все перебивались, номера, то есть создавалась иллюзия, что это автоматы отечественного производства. И шла, соответственно, их перепродажа уже по реальным деньгам.
3: В горячей точке.
1: В горячей точке, в Египет в тот же. В общем, кому не попади. Вот он наживал на этом неплохие деньги. Правда, сейчас находится в розысках вот спецслужбами тех стран, куда уходили эти партии вот так называемых истинных калашников. А мы тоже эти деньги отмывали. Вот практически все мои выставки, мои скульптуры, вот все это, в общем-то, проводилось на эти деньги. Ну что, может быть, послушаем историю какую-нибудь?
3: Послушаем, наверное, радиослушателя.
1: Да, может быть, у кого-то есть какая-то история. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте,
6: уважаемый.
1: Здравствуйте.
6: Вот у меня такая история. Вот жил один человек. Он очень часто потел. Совершенно невозможно. В общем, он один раз пошел в баню. Шел он очень долго. В конце концов, он встретил на своем пути автомобиль. Он подошел к этому автомобилю и увидел там труп. Ну, одним движением он выкинул труп из машины. Ну, как вы знаете, машина – это дорогое удовольствие. Он сел в эту машину и поехал далее в баню. Когда он доехал до бани, он внезапно умер. Ну, после него должны были умереть все. Ну, какая-то запинка произошла, вот все, как вы видите, живые.
1: Замечательная
3: не
1: история.
3: Не факт, что живые, кстати, все.
1: А, кстати, я могу рассказать, знаете, какую историю, чем еще приходилось мне промышлять, ну, как бы подниматься по деньгам. Сейчас вот гляну в окно. Нет, никто не подсматривает. Нет, ну не думайте, что я буду оголяться и показывать свою мускулистую тушку. Вот, конечно же, я занимался мужским стриптизом. Вот, да, ну ладно, речь не об этом. Мы поставляли так называемых людей, в зажиточные семьи людей, которые служили для того, чтобы отпугивать комаров. Каким образом? Мы брали, как правило, это были все-таки люди из Китая, ну вот из Азии. Дико насыщали их бастурмой и заставляли до изнеможения заниматься спортом, чтобы они хорошо пропотевали. Зачем этот человек ставился где-нибудь в углу под торшер в спальне богатой семьи? Естественно, все алчные насекомые вампиры слетались на него, на его запах, оставляя хозяев в покое. Он был вынужден терпеть, конечно, ну что там, 3-4 комарика укуса, но, по крайней мере, это действовало лучше всего.
3: Слушай, вот ты про вампиров, а меня однажды укусила летучая мышь. У меня за большой палец моей левой руки очень больно укусила летучая мышь под названием «Малая рыжая вечерница». Это произошло в городе Новочеркасске в 1990 году во время рок-фестиваля под названием «Погружение», когда со всего юга России все безумцы собрались в одном месте, в одном пансионате, вернее, интернате для детей, у которых нет родителей, для детей-сирот, их свезли на дачу, а в интернат, значит, заселили экстрасенсов, каких-то модельеров авангардных, каких-то писателей, художников, поэтов. И вот в первый же день, как только мы туда приехали, я услышал какие-то страшные девичьи крики и вижу полуголые манекенщицы выбегают из одной из комнаток с криками: «Там летучая мышь! Там летучая мышь!» А у меня уже был опыт обращения с летучими мышами. Как-то так получилось, что неоднократно ко мне домой залетали они и прятались под занавесочки и спали днем. И вот я как бы умел их брать в руки. А эта мышь была гораздо меньше размером, чем те, к которым я привык, и как-то я с ней не сильно совладал. То есть, несмотря на свою некую тучность, а тогда я был очень тучным ребенком, лет 19-18.
5: Катханов тебя до сих пор толстяком называет.
3: Да, так вот, я поймал эту мышь достаточно быстро, но она изловчилась и грызанула меня за палец, и стала пищать, верещать. У меня потекла кровь, она язычком так ее слизывает, и висит у меня на пальчике. А дело в том, что у них очень слабая шейка, они могут висеть только вниз головой, она висит на зубах, и я не могу ее никак с пальца своего снять. Я выношу ее на свет, а у нее истерика от того, что ей в глаза попадает яркое солнце. Она еще плотнее сжимает зубки. Я ее сигаретой в нос прижимаю, чтобы она зубки от боли-то распустила. У нее, наоборот, мертвая хватка. В конце концов, пришлось ее стряхнуть с кусочками своей кожи и мяса, вот прям с пальца, и боюсь, что она умерла, потому что наверняка у нее случилось растяжение какое-нибудь там. У нее Вот так вот я стал губителем летучей мыши. Столбняком не заболел, кстати.
1: Ты знаешь, такая же история у меня была только с воробьем в детстве. То есть мне было лет 13, там шли мы, в общем-то, из экскурсии, там, из какого-то музея со всей школы. И в кустах осень такая была, смотрим, что-то суетится. Глядит, воробей такой здоровый, жирный, да, бегает, ну, не летает. Ну, мы давай его ловим, поймали, естественно, я взял его домой. Во-первых, пока нес, обосрал ниже пояса, вот как его в руках нес, там, ну, вообще все руки, то есть немеренное количество из него всего лезло. Вот принесли, у меня еще тогда попугай жил здоровый, разделили эту клетку пополам картонкой, в одну, значит, сторону эту придурка посадили, а в другой попугай живет. Вот, и тут уже вроде как-то стал такой дня через два наглеть, поправляться, я думаю, пора выпускать. Взял его в руку, вот, и он вот точно-точно, как ситуация, как ты описал, вцепился, обычно же вроде клюются, он вцепился мертвой хваткой, клювом мне в палец, вот в этот вот в указательный на правой руке. Оторвать его тоже. Боль дикая вообще. У него какой-то заостренный еще клюв для воробьев необычно.
3: Это клёст был. Они часто нападают на людей с голодухи летом. Зимой они едят шишки, а летом они вот как раз-таки нападают на людей, потому что у них не хватает некоторых гормонов в крови.
1: В общем, я
3: ты
1: его
3: что,
1: взял,
3: не знал, что ли?
1: Клёста.
4: Он на воробья? Не, он,
3: да,
4: он,
3: только клёст, у него клёв. У него, воробья, у него да. клюв такой, только да. вот такой формы клещей.
1: И понимаешь? Он здоровее, да, действительно. Да, я взял его за окно, эту руку вместе с ним. Вот как, знаешь, рабочие мужчины мужественные в кепках стряхивают соплю. Вот так же его, то есть, туда стряхнул, и он, в общем-то, камнем полетел вниз, и что с ним дальше было, я не знаю. Какие-то мутанты животные попросту.
3: Да, ужас, вот ужас.
1: Ужас. А еще про животных могу рассказать историю реально, свидетелем которой я был. Мне довелось одно время работать на московском заводе шлифовальных станков, который находится в районе метро Савеловской, чтобы кто не подумал, что я вру. И там здоровый был цех такой, мощный, очень модный, наверное, один из лучших цехов в то время заводских вообще в России, такой весь на компьютерах. И рабочие, там их было не так много, тусовались. Вот один у нас, не помню, как его звали, Леша, по-моему, его звали, работал с нами, говорит, давайте, говорит, поспорим, да, вот на нас, потому что я вот съем, в общем-то, живую мышь. Ну, все так, типа, ну, ладно, там, вот, конец вроде рабочего дня. Стали эту мышь ловить, весь цех это не работал. Поймали маленькую мышку такую. Спор был на две бутылки водки. Одну только перед спором. Я сам видел это, взял, налился стакашку, треснул ее, и, начиная с головы, прям вот живую мышь, прям откусил голову.
7: Как в облу.
1: Да, представляешь? Это было прям вот реально при мне, я наблюдал это.
0: А ты, вот Саша, что ли, написал стихи Геннадию Киркорину, песню про мышь?
1: Нет.
0: Не ты разве после этой истории? Ну, вот знаменитый певец Геннадий Киркорин поет про мышь.
4: А песню, я не помню песню.
1: Я тоже, спой.
0: У меня голоса нет.
5: Нет, это все
7: знаками
5: с негативным оттенком истории. История про животных с позитивным смыслом.
1: А вот,
5: я,
1: кстати,
5: учился в 49-й школе на улице Горького, и там был такой пивной киоск, куда приходили с утра поправлять свое здоровье многие граждане Советского Союза.
8: Это Ростовская область.
5: Значит, это было на углу Ворошиловского и улицы Максима Горького в городе Ростове-на-Дону.
8: Поясни, наверное, для людей. Ростов-на-Дону.
5: А, наверное, Майкл. И там бегала такая собака с банкой на шее. У нее было такое специальное крепление на ошейнике. Значит, оказывается, эта собака, в конце концов, выяснилась, была поводырем. Овчарка-поводырь. Которая была прикреплена обществом, всесоюзным обществом слепых, для одного слепого заслуженного ветерана, который с утра посылал свою собаку вот на эту пивную точку, для того, чтобы она принесла ему пивка. В трехлитровую банку на дно кидались деньги, там, естественно, все эти пивные сотрудники знали, что, как и чего. Они вытаскивали из банки деньги, они вытряхивали, ну, наливали пиво. И собака, не торопясь, что-то так, значит, трусила.
7: Дула пиво через соломинку.
5: К своему хозяину, значит, она бежала.
1: Они грабили ее там, алчущую, в общем-то?
5: Вот, но она же быстро, она собака, у нее зубы есть.
1: Она может, то есть, в общем-то, да. Может постоять за себя.
5: Постоять за себя и за своего хозяина.
8: За пиво, да.
5: Ну, за все на свете может постоять.
7: А вот еще хорошая есть история.
1: Сейчас, извини, я просто хочу, ты говорил о фестивале, вот каком-то, да, вот, да, который был. Да, вот тут просто Таня прислала сообщение такое: ребята, среди нас есть и девчата. Да. В журнале ФУЗ, не знаю, что за журнал, я, говорит, прочитала, что 6 ноября проходил фестиваль «Прощай оружие», в котором вы участвовали. Там кто-то должен был быть выступать в качестве сюрприза. Кто это был?
8: Сюрприз.
7: Сюрприз был в том, что группа «Запрещенные барабанщики» купила билеты, а на фестиваль не поехала. Поэтому вот это вот и был самый главный сюрприз.
1: Понятно. А что ты хотел рассказать?
7: Я хотел, вот чтобы как-то действительно поменьше негатива было в нашей жизни, побольше позитива, припомнить историю о двух собачках. Один мой приятель шел по Ростову с фотоаппаратом и увидел, как две собачки занимаются любовью. Прямо на улице, как у них это заведено.
5: Это вот. Был Геннадий
7: Бежанов? Да, ему так понравилась эта сцена, что он зафиксировал ее.
5: На фотоаппарат?
7: На фотоаппарат. Минут через 15-20 он возвращался обратно из Бул и увидел, что эти собачки поменялись ролями. Вот. Он понял, что это два песика, что это два кобелька, и это вот так взбудоражило, что он тут же сфотографировал их еще раз. Эти гениальные кадры вошли просто в анналы зоологической науки.
4: Так нет, я... потом собачка с кошечкой была.
1: Вот это я сам видел.
5: Он проявил, он написал фотографию, сказал, что там были не две собаки, а собака.
1: Правда, сам видел вот эту картинку. У собственного подъезда наблюдал. Подъехали мы, то есть, ну, как всегда, там охрана, ждем, знаешь, когда выйдет. Скамейка, да? Сидит такой песик, такой бобик беспризорный. И кот. И вот этот песик внедряется, знаешь, на кота, и начинается это. Вот у меня есть свидетель. Вот мне никто не верит, но это реально, я тоже видел.
7: А одной из моих бабушек был маленький-маленький песик по имени Тарзан. Буквально, ну, сантиметров 15 в высоту и сантиметров 20 в длину. Рыжий такой, мохнатый, толстенький, неуклюжий, добрый-добрый. И он сидел на цепи, на очень длинной цепи, на будке. У него был очень хриплый такой зычный голос. Привет, совершенно плюгавый, непрезентабельный видок. И к нему повадилась ходить собачка одна бездомная. И вот она подходила к забору, а будочка была далеко. Так он подвигал будочку своим телом к забору, взбирался на эту будочку. Эта собака становилась, значит, задом к забору, к дырочке, и они делали свое богоугодное дело.
1: Какие смышленые собаки.
7: Это просто супер.
1: Ну, сейчас ненадолго буквально прервемся, послушаем пьесу, а затем продолжим уже нашу беседу. И после прослушивания ряда композиций, мы сейчас послушаем еще и композицию, сыгранную прямо-таки в студии, вживую.

Провожу тебя я на крыльцо, как у нас с тобою повелось, она возьми нас за свое кольцо, а мое ходя по заборам обрось. Так что ж ты брось, брось жалеть

0: равно ко мне придешь.
1: Опаньки.
2: Ну и продолжаем выслушивать, может быть, ваши какие-то истории из жизни, происходящей с вами, с вашими друзьями, с подругами, с домашними животными.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, Александр, запрещенные барабанщики, многоуважаемая художница.
2: Художник, да.
4: Да, художник. У меня такая история, как бы даже хотел попросить у вас совет.
2: Мы попробуем.
4: Как-то мы с другом отправились на рынок, ну, чтобы отведать их так называемой шаурмы. И нарвались на индуса, продавающего ковры. Ну, он уговорил нас купить ковер, и мы просто, не устоявши, взяли у него просто этот ковер. Притащив его домой, мы просто развернули его и видели, что внутри завернуто бездыханное тело.
2: Да-да, говорите, говорите. Погромче немножко, а то как-то вы пропадаете порой, да.
4: Угу. Бездыханное тело пожилой женщины. И вот теперь оно лежит здесь и уже начинает пованивать немножко. Так что прошу вашего совета, что сделать.
5: Ни в коем случае не выкидывай. Не выкидывай, мы знаем.
1: Перечитайте, пожалуйста, повесть Данила Хармса, которая называется «Старуха». Вот. Это некая инструкция к вашим действиям, которые вы должны совершить.
5: Только сосиски варить.
6: Да нет, ничего читать не нужно. Это была шаурма, где она пропала. Все, нужно ее выбросить, все. Иначе можно отравиться.
7: Шаурму насаживают в форме женщины.
2: Есть такая мода у особых эстетов, да.
5: Да, чтобы... конечно, вот песня про это: здоров, шаурма, здоровенько, что делаете? Вот, ну.
2: Ну, а в принципе, конечно, я, ну, если от меня советовать, то лучше просто подарите кому-нибудь эту всю конструкцию в сборе.
1: Ну, а ковер, скажите, у вас не испортился?
2: А уже все, я уже вывел, да.
1: Следующий ковер.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте, Александр, здравствуйте. Это опять Димон из Марина.
2: Да, у тебя еще какая-то история?
8: Да, еще одна история.
2: Ну, давай.
8: У меня в свое время папа очень много пил, сейчас хоть работать перестал. И у него на фоне пьянства тут были такие заскоки. Вот как-то, понимаете, вот пьяный человек спит, да, спокойно все, да. Вдруг резко скакивает, прям в трусах выбегает на площадку еще с криком: «А, сука, убежала там, да». А потом приходит ко мне, подходит от меня, обнимает: «Слушай, сын, скажи, куда она своих любовников прячет?» Ну, сейчас такого нет, конечно. Ну, это ведь называется белая горячка, если вы знаете.
2: Да, страшно.
8: Ну, вот видите, ну, слава богу, все закончилось хорошо. Сейчас он устроился на работу и больше не пьет.
2: Очень страшная история. Ну, вот могу я сейчас рассказать реальную историю, которая у нас произошла вот в 11-й родбольнице, где мне тоже довелось работать. В принципе, в научных фолиантах данная история прошла как история Каролины Побелкиной, роженицы. Дело в том, что Каролина Побелкина в силу каких-то непонятных мутаций родила родинку. Ну вот вы можете себе представить, нормальный плод, живой, но он родинка. С одним единственным жестким волосом, торчащим, в общем-то, из нее.
1: Антенна.
2: Вот. Да, практически это как вот так. Да, очень похоже. Значит, мы положили ее, там, воспитывали, подключали, поняли, что это, в общем-то, мыслящее достаточно существо. Ну, как достаточно развивался, как нормальный ребенок. Назвали его Федот, Федот Побелкин. До сих пор он тоже, в общем-то, жив и является такой достопримечательностью, очень образованный юноша. Но вы можете себе представить, практически только где-то года два назад, когда уже Федоту исполнилось вот 17 лет, призывной, в общем-то, возраст, вот-вот в армию, обнаружили, что вот этот самый торчащий из него волос тоже живой. Самостоятельно мыслящий, живой. То есть братик его.
1: То есть, по сути дела, это некие сиамские бизнесы.
2: Да, представляешь? Пришлось оформлять снова новый паспорт. И вот, ну, поскольку Каролина, она уже женщина в возрасте, она просто назвала, так сказать, недолго думая, вот его брата Усом Побелкиным. То есть Ус Побелкин и Федот Побелкин. Да, кстати, это спасло, значит, нашего Федота от призыва в армию.
1: А ну вот эти все новомодные операции по разделению.
2: Вот не хотят. Вот мы спрашивали, Ус не хочет. Федот-то он вроде и не против. А Ус говорит, нет, как же, говорит, я буду без...
1: Они же как бы близнецы, которые, ну, собственно, и вовсе не близнецы.
2: Вот в том-то дело. Вот такой секрет.
5: Понимаешь? То есть они даже не разнояйцевые, они безяйцевые.
2: Они... Да, да.
5: Беспонтовые, безмозовые.
2: Ну, хорошие. А, наш добрый, добрый.
5: Вы извините, Федот, если вы нас слышите, я в слово беспонтовые, безмозовые ничего не вкладывал, никаких плохих мыслей. Я, кстати, Федот, привет тебе, мы ж, ну, сам же знаешь, да?
2: Ну, да, да. То есть я понимаю, что ничего плохого это не...
5: Просто он теперь работает в администрации президента одного, вот, одного фонда культурного.
1: Одного президента.
2: Ну, да, юноша талантливый, я же сказал. Да, да, в этом. Ну, вот и Ирина, вот какую-то, я вижу...
7: Я хотела историю про любовь рассказать. Это очень была трогательная история. Несколько лет назад произошла с одним мужчиной, который подвинулся на желание быть молодым всегда. И он использовал в целях омоложения продукты человеческой жизнедеятельности. То есть его так и прозвали масочник, так как он накладывал утром и вечером маски, значит, из одного продукта, вечером из другого продукта. Ну, сами понимаете, каких. В один прекрасный момент он так увлекся этой идеей омоложения, что совсем забыл свою подружку, которая его очень-очень любила и никак не могла привыкнуть к его причудам. Она убегала, она не могла с ним рядом спать, потому что от него как бы попахивало. Спала в кухне. И вот как-то он слишком толстую маску наложил и задохнулся. Но она поплакала, поплакала немного. Ну, естественно, и как женщине похоронила она его. То есть тяжело было. И стала она гулящая. Вот. Ну, с ней произошла очень дурацкая история. То есть у нее начали выпадать волосы, и она стала такая, то есть, лысинка. И вот в один прекрасный момент ее очередной партнер начинает замечать, смотря на нее сверху. Вот, то есть он видит ее только темечко. Она какие-то телодвижения делает, возбуждается. И тут у нее аккуратно темечке заря. Розовое пятно. И так всегда, когда она ходила к мужчинам, делала свои дела, все привыкли уже и звали ее, когда темное вообще небо по утрам, Москва ведь у нас уже хмурый город, люди отвыкают от солнца. И вот вспоминают они про зарю и зовут ее, чтобы вспомнить рассвет.
1: Зорька Зареница, да?
7: Да.
2: Замечательная какая история.
5: Супер. А про лысеньких, кстати, да, есть такие истории. Я однажды лёживал в одном дурдоме, очень, очень приятно, в городе Ростове-на-Дону. И был там один персонаж. Надеюсь, что все у него теперь нормально. Надеюсь, что он уже не там. 10 лет назад дело было. Вот. Так этот персонаж был совершенно лыс. Он просто был без волос. У него не было никакого покрова ни на бровях, ни на ресницах, ни на голове, нигде бы то ни было еще. И когда местная братва, значит, к нему с этим вопросиком подкатила, типа, что ж с тобой, ну, Володя, что ж такое-то творится? Он показал свою фотографию буквально годовалой давности, где у него огромная шапка волос такая в духе прически афро, в духе молодого Макаревича.
1: Анжела Дэвис.
5: Леонтьева, там Анжелы Дэвис. Вот, огромные брови, как у Брежнева, там, и ресницы, как у коровы. То есть все нормально. И рассказал он такую совершенно дикую историю. Однажды на Пасху он пьяный пошел в церковь и не снял шапки. И какая-то бабушка, которая там стояла, она говорит: «Сыночек, сними шапку, пожалуйста». А он ее послал по матушке, там, туда-то и туда-то. Она говорит: «Чтобы у тебя, гада, повылазило». И вот в течение буквально месяца у него вылезли все волосы. Он просто по ночам просыпался от того, что у него полная подушка была волос. Вот. И в течение вот месяца-полутора он потом пытался лечиться от этого. Ни один косметолог, никто ему не помог. И в конце концов у него поехала крыша на этой почве.
2: Ужасная история. Я, кстати, тоже...
5: Не надо ходить в церковь.
2: Могу рассказать историю, касаемую вот запахов тоже. Вот, как Ирина рассказывала, в свое время один мой приятель, как и все, в общем-то, дети, был отправлен в пионерский лагерь. Вот. И там у них в пионерском лагере, несмотря на то, что они дети, был один, значит, демон, который дико совершенно храпел. Вот. Ну, неимоверно, мальчик, а храпит. Они шутили над ним всячески, обычные детские шалости, выставляли там его кровать там, в сад там, или там, в коридор, или в сортир всячески, будили, ничего не помогает. Тогда однажды они взяли и положили обычный грязный чей-то носок, сырник, так называемый, дико, в общем-то, вонючий, и этому, значит, персонажу на лицо. Ну, тот так... И засопел ровно, без всякого храпа. Проспал всю ночь. А на утро пожелтел и был помещен в больницу с диагнозом острый гепатит.
5: Вау, мама дорогая.
2: Ну, еще Ира.
7: А мне мама прислала варенье из калины. Варенье. Я принесу как-нибудь. Надо подкладывать его под стол, потому что оно пахнет носками.
2: Сырничками.
7: Человек начинает мучиться и не понимать, откуда этот запах происходит, и начинает бегать. Вот я сидела тут как-то такая замечательная, чистенькая, в шарфе болела.
1: Это вот та самая калинка моя, да?
7: Да, да. И вот он как начал метаться туда-сюда, туда-сюда. Говорит: «Нет, я убегаю». И вот до меня-то дошло, что ему так воняло, что он не понимал, представляете, пришел к девушке, а там так воняет.
5: Ну, зато полезная калина. Очень она и от давления, и для давления, там, и отовсюду, от простуды, да, очень хорошая. Я вот что-то про барабанщика, про одного вспомнил историю. Про совершенно реального персонажа, который играл на большом барабане в так называемом жмуровом оркестре «Земля и глина», да, «Земля и люди». Да, то есть это вот те, кто хоронят, похоронные команды. Вот в моем родном маленьком городишке, недалеко от Ростова, был такой персонаж. Условно назовем его Жора. И вот этот Жора однажды так напился, а хоронить надо было в каком-то колхозе, и дорога резко сворачивала в полях. Вот, представьте себе, такая картина феллиниевская. Вот солнцем залитые поля золотой такой пшеницы. Идет похоронная процессия. Человек так 400 хоронит какого-то видного колхозника, и кладбище... Вот надо свернуть. Кладбище где-то там недалеко, за оврагом. А этот пьяный барабанщик отстает, отстает, отстает и пошел мимо. Он заснул на ходу, он играл.

0: людей, которые заказали его услуги для себя.
1: Причем барабан уцелел, а он сам пробился.
0: А он сам, да, он сам пробился. Я хотел,
2: барабану хорошо, капитану плохо.
3: Я хотел вам продолжить тему, то есть про барабанщиков, да. Будучи студентом Краснодарского музыкального училища, я как бы ходил на халтуры. Значит, известно, что при каждом себя уважающем заводе состоял такой маленький духовой оркестр. Естественно, состоял он только на бумаге. На самом деле, то есть был руководитель, получал деньги за это все дело, а оркестра не было. То есть, и, значит, нужно было, то есть, дать концертный, как бы, отчет. Вот праздник, отчетный, значит, концерт. Отчетный концерт, точнее, да. 7 ноября, 9 мая, там, все это, все 1 мая, все эти известные нам, старым уже людям, праздники.
0: 22 апреля.
3: Вот. Ну, значит, прибегал такой человек в музыкальное училище, говорит, ребята, по 10-15 рублей, то есть надо там-то, там-то пройти колонны от тех, от сих до сих пор, то есть по пятнашке, по 20 рублей, то есть все, да, студенту, зарплата, стипендия была 30 рублей, то есть как раз малина такая, сбора денег. Вот участвуя в таком, как бы, параде, не помню от какого завода, клянусь, не помню, у нас там в Краснодаре много заводов, там Сельмаш какой-то там, тоже там, ну, как да. И в Ростове, в принципе. Вот. И в городе перекрывалась улица Красная. И ставили, значит, Красная — это центральная улица города Краснодара. И перекрывалась параллельно улицы, которые пересекали ее. Ну, ставили такие маленькие знаки с кирпичом. Вот. Но они на таких стоечках были, железных. Вот идет колонна оркестра, все, играем. Я иду с большим барабаном. Все, отбивая четкий ритм какого-то марша, не помню. Но самое, что интересно, когда барабан висит большой, не видно буквально, то есть, метр два от себя, ты не видишь ничего. То есть, ну, упреждение делаешь, да.
2: Мертвая
3: то есть,
2: зона.
3: Да, да, мертвая зона, как у, да, я не знаю, у водителя там большого-большого автобуса. То есть, дальше видит, а близко нет. Вот, идя, то есть, отбиваю чутки так марша. Я чувствую, что я уперся куда-то, в какой-то предмет. И начинаю, то есть это когда секундно это все происходит, и я лежу, то есть идет оркестр с флажками, все это красотища там, все, я лежу, то есть по мне, а сзади же идут знамена, то есть они не останавливаются, и кто увидел, тот остановился, а транспарант с растяжки, то есть один остановился, а третий меня обошел этим транспарантом, обернул, а я лежу на земле, то есть с грохотом упал, а еще ж барабан большой был с тарелками. На него крепятся тарелки такие. Ну, жмуровой вариант. Вот. Но на самом деле был 1 мая, да. Я упал с таким грохотом. Это был всеобщий хохот. Мне было страшно, стыдно. Вот такая была история.
0: Ну, деньги заплатили?
3: И, да, 15 рублей я.
0: Ну, значит, не зря срубил. Упал, видишь.
3: А я... Было очень
2: больно. Виталик рассказывал какую потрясающую историю. Здесь, кстати, нет Виталика, одного из самых главных барабанщиков группы «Запрещенные барабанщики». Он с детства был очень изобретательным мальчиком. Он рассказывал истории про свои изобретения. Однажды он изобрел водные лыжи.
0: Вернее, нет, он не изобрел. Он, собственно говоря, они уже были изобретены.
2: Они уже были изобретены, он решил повторить это изобретение, воплотить в свою жизнь, реализовать.
0: Стать первым в набережных челнах воднолыжником.
2: В набережных челнах, да. И, значит, был катер, самое что интересное. И у него были лыжи. Но это были лыжи не водные. Он решил приспособить обычные лыжи к водным. А как их приспособить? То есть нужно жесткое крепление. Для что нужно сделать, для того, чтобы было жесткое крепление? Нужны валенки.
0: Он прибил валенки к лыжам.
2: Вот. Он прикрепил к валенкам, приклеил эбоксидной смолой эти лыжи, значит, болтами нам как-то прикрутил.
4: На шурупах.
2: Трогай. Этот катер поехал вперед, а он поехал не по воде, а по дну. Он ехал долго по дну. Ехал по дну. В общем, пока у него не кончился кислород в организме.
0: Вот, это уже вторая попытка была. Первая попытка, он не закрепился в лыжах, и катер потянул его за собой, лыжи остались на берегу.
2: Валенки с лыжами остались на берегу.
0: Потом он еще пытался сотворить дельтаплан.
2: Дельтаплан — это была потрясающая попытка. И спрыгнуть со второго этажа.
0: Из металлических труб и речек. Он смастерил дома дельтаплан.
2: И бумаги, которая была перепонками между этими речками. Да. Его, собственно говоря, или выручило, или наоборот, ему, значит, не подфартило. Здесь то, что папа вошел в комнату и увидел, что сын уже стоит соседа конструкции на своих плечах и собирается прыгнуть в окно. И баба его хватит, а ну куда?
0: Это мистификация, это мистификация. На самом деле он просто не смог вытащить. Размах крыльев был такой большой, что он просто не смог выйти на балкон, и ему пришлось его разобрать. И когда он разобрал, он понял, что зря он это все сделал.
2: А мне другую версию. Видишь, какие версии распространяют, невероятно.

0: возрастных.
1: Вот я могу рассказать про Виталия тоже историю. Ну, просто имя такое знакомое. Вы знаете, наверняка такой клуб в Москве есть, Табула Раса.
2: Да, конечно.
1: Ну, вот. И люди, которые открывали этот клуб в свое время, они мне рассказали эту историю. Открылся клуб. Естественно, ну, традиция такая была. Клуб нужно было осветить. То есть вызвали священника. Его зовут отец Виталий. И сказали, ты, говорит, подходи в клуб часам к трем, уже народ немножечко разойдется, вот, и когда последний клиент уйдешь, ты осветишь, и мы тебя домой отвезем, чтобы ты уже как-то там все не волновался. Он говорит, хорошо, значит, пришел, народ гуляет, он одну хлопнул, другую, и, в общем, это реальная, кстати, история, дико угорел. И уснул на кухне за гримеркой, там, где у них все это сзади. Проснулся на следующий день только, очнулся от этого всего дела где-то часов в 11 вечера. Ему вставило, что уже, соответственно, все это закончилось мероприятие. Он во всей своей этой одежде, с этой вот конструкцией, называемой кадила, выпалил в зал и начал там махать, где уже было полно, в общем, народу. Клуб был битком просто набит. Он сам был дико напуган и дико напугал всех посетителей. Но это была реальная история, по крайней мере, мне ее это рассказывали.
2: Ну вот на открытии одного русско-японского магазина по торговле аудио-видео принадлежностями была тоже очень смешная история, связанная вот со священниками и освещением магазина. Один священник так сильно макнул свое, вот это, как оно называется, паникадило там, или что это у него. Вот. И так сильно брызнул, что переклинило одну очень дорогую видеокамеру, которая в этот момент работала. То есть он просто ее замочил и принес вот ущерб реальный этому магазину. И японцы не могли понять, они после этого запретили как бы освещать все магазины, вот, которые будут открываться на территории Советского Союза бывшего. То есть просто-просто существует запрет. Как бы это не связано там с их антиправославной какой-то позицией. Это просто вот элементарная техника безопасности.
1: В свое время в МГУ, по-моему, на физфаке был очень талантливый паренек. То есть он самый первый установил спутниковую антенну самодельную, сделанную из какой-то байды, на которой дети катаются. И за деньги показывал, в общем-то, вот, без перевода то, что ловил со спутника с какого-то. Вот, но посадили его не за это, хотя за это тоже были напряги, но угрюмое было время советское. Он изобрел первый антирадар практически автомобильный, тогда еще их не было, но мало того, эта конструкция не просто ловила вот этот сигнал от милицейского радара, но каким-то образом внутри себя она имела усилитель, и она посылала ответ гораздо мощнее, который выбивала попросту всю вот эту электронную начинку милицейских этих радаров.
3: Отражатель.
1: Да, попросту, да. То есть такая ответка шла. Вот пожгли очень много, я помню, этой конструкции. И вот на этом он попался, и была у него, в общем-то, серьезная проблема. Ну, может быть, как-то вот у нас есть там время, может, что-то вы вживую или вы пока не готовы. А то давно не звучала музыка.
3: А где наш главный Михаил Шумаков?
1: Марсианин. А если нету, давайте-то послушаем, может быть, что нам рассказать еще. А, Ир.
4: А я хотела объявление сделать. Мы ищем меценатов для выпуска альбома комиксов, где главными героями проходят запрещенные барабанщики. Так вот, если кто хочет внести свой вклад в издание этого альбома, то можете присылать Саше предложение.
3: Сообщение.
4: Да, предложение.
1: И деньги.
4: Ну, деньги тем более, Саша, ты получишь свой процент.
3: По факсу.
4: Да, ну, договоримся. Делайте свои ставки.
1: Я всегда плачу 15%.
4: Ну что, заплатим 32%.
1: Послушаем историю какую-нибудь, да? Здравствуйте.
5: Вы в прямом... Здравствуйте, доброй ночи.
1: С вас история, видимо. А как-то вот история... вы нервничаете очень. Может быть, вы попозже позвоните, а то что-то случится, может, с вами, а потом иск будет или...
5: Да нет, что уже случилось, то случилось, поэтому и стараюсь поскорее поведать это, дабы избавиться от мучительной боли.
1: Ну, давайте.
5: Значит, произошло это еще в июле. Я провожал младшего брата своей подружки к его тете. И вот мы идем, это в районе улицы Сергия Радонежского, дом 2, уже переходить вот в последний Малый Андроневский переулок. И вдруг такой раздается резкий хлопок, и как бы все звуки исчезают. И вот мы стоим и начинаем наблюдать следующую картину. звуки исчезли, потом стали как бы уменьшаться в размерах вертикальных и пропадать люди. Потом то же самое с машинами. Затем стали вот так уменьшаться в размере дома. Мы стоим так, обалдев, ветер как будто бы нас хлещет, куда-то несет. Смотрим по сторонам и видим уже вдали, там просматриваются какие-то районы, я не знаю, Высина, Крылатская, в общем-то, самые дальние районы. И мы как бы внизу чаши находимся. Вот чем ближе дома, вот совсем перед нами, до размера ступенек уменьшились. А чем дома дальше, вот какой-нибудь там Крылатская, виднелись как громадины. Или там гостиница «Украина», например, казалась огромной. А находящийся куда ближе храм Христа Спасителя казался каким-то сарайчиком. Вот, и мы так не слегка остолбенели, стояли, не могли с места тронуться. Ну и когда все-таки наконец, поняв, что это никакая не галлюцинация, решили все-таки проделать эксперимент, сделать шаг вперед, сделали этот шаг вперед, как выяснилось, ну, это, на ступеньку какую-то там, которая рядом стояла. И тут же потоком ветра нас как бы понесло вверх, вверх, вверх, и мы так остолбенели, не знаю, минута это прошла или чуть больше, чуть меньше, трудно было сказать, потому что понятно, в таком состоянии, как фиксировать время. Вот, и через некоторое время, значит, нас как бы ветром поднесло, раздался опять такой же хлопок, и мы выясняем, что мы, в общем-то, ногой наступили на крышу этого самого 12-этажного дома, в который шли, и оказались именно на этой крыше. Вот, потом все-таки тети пришли, интересно было нам, мы смотрели так с этой крыши вначале по сторонам, на улице, на прохожих, думаю, ну, такое диво, если все видели, как с их стороны наблюдалось то, что с нами происходило.
4: А вкусные были у тети плюшки-то потом? Чай, наверное, сладкий, конфетки.
5: У тети-то...
4: Накормили. А ветер-то вам подносил-то, в общем-то, дымы?
5: Нет, ну мы, как сказать, мы все-таки пока с крыши вылезали, там мне все-таки немножко подостыло, потому что рассчитывала на что-то, придем через часик, а получилось часа через три.
1: Но... Знаете, спасибо, у вас замечательная история.
5: Ну, комментарии и... мне вот нужны, до сих пор мучаюсь, вспоминаю с ужасом.
1: Спасибо, спасибо, но мы не вправе комментировать это ваши такие ощущения, которые вы и так красочно описали, что мы просто не будем их портить комментарием, мы сейчас просто
4: это
1: лучше...
4: Это бирюлевские трубы постараемся. Yeah.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Запрещенные барабанщики». И, соответственно, мы слушаем в прямом эфире композиции, исполняемые прямо-таки здесь, в данном помещении, и всяческие истории, которые рассказываете нам вы, да и мы тут тоже от вас не отстаем. И, соответственно, пришло время выслушать очередную, видимо, вашу историю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Доброе утро, ребята. Вы знаете, меня что прикалывает? Это Кузьмич беспокоит вас опять.
0: Да.
1: Я почему не сплю, потому что у меня прикол... Вот не прикол, а я ему неправильно сказал, я извиняюсь. Сама передача, Александр, ваша, она сильно меня подпитывает. То есть я, в общем-то, после нее, ну, чисто... Ну, как молодой лось, скажем так. Чисто круто. А вот можно привет передать моим коллегам по работе?
0: Ну, вообще-то это считается базитической выходкой, но если вы хотите,
1: ну,
0: уж передать.
1: От всей души просто я скажу одно слово. Привет моей уважаемой фирме «Сабвей». Всем ее коллегам и братанам, и друганам, и коллегам по работе. Ребят, а вам желаю от всей души, чтобы вы тут не спали, кофейку заварите, чайку накатите, и чтобы было все типа ништяк.
0: Спасибо.
1: Базару нет.
0: Ну, а теперь история, я надеюсь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Гортанью, как человек булькает, давайте пока не будем, а то может перенапрячься и что-нибудь случится, а потом опять же на мыск. Лучше еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Иван. Понимаете, какая история со мной приключилась?
0: Пока нет.
2: По идее, я в Москве не живу, я тут только проживаю. Вот. А прописан я в ближайшем Подмосковье. У нас там комната в коммуналке. Ну, мы решили ее проверить, поехали туда. Вот. Посмотрели, ну, вроде там все в порядке, пошли обратно. Вот. Захотелось что-нибудь перекусить. И видим такое громадное здание, но оно какое, то ли школа, то ли нет. Ну, здания света нет вообще. И внизу то какой-то магазин продукты маленький, вот там светится окошечко. Ну, заходим туда, там поговорили с продавцами, спросили, где тут можно перекусить. Вот, ну, нам, говорит, вот поднимитесь, говорит, на второй этаж, там есть пельменная. Ну, время, говорит, 7 часов, уже темнеет, поднимаемся наверх. Там где-то помещение, 4 спортзала, ну, может, я утрирую немного, такое огромное, где-то в углу следы костра, там выбиты окна. Просто помещение явно нежилое, там что-то на стенах надписи везде. Вот поворачиваемся направо, там дверь, ну, обита каким-то кожезаменителем или кожей, даже не знаю. А над ней вывеска, вот, кафе «Светлана». Вот, ну, мы как-то вот что-то тормознули немного, потом постояли, ну, зашли туда. Заходим, а впереди где-то коридор метров 5 идет, абсолютно белый, и в конце него вот решетка. И тишина полнейшая, света тоже нигде нету практически. Вот, вот просто темнота, полнее, не темнота, видно плохо. Ну, заходим туда, там вот дверь, в этой решетке мы ее открываем, а там какой-то ресторан. Там, ну, там тоже пусто, за столиками-то никого нету, за стойкой тоже никого нет. И опять нигде нет света просто. Мы уже собираемся уходить, в это время где-то в коридоре там вдалеке включается свет, и выходит женщина, вот лет 40, в бегудях, в халате. И в шлепанцах на босу ногу так смотрит на нас и говорит, шницель, суп с лапшой, говорит, котлеты, вы, говорит, что-нибудь будете? Вот, в принципе, мы так опешили, просто истерика была у всех. Такая вот история.
0: Это очень страшная история, очень страшная. Спасибо. Я, кстати, по поводу еды, если позволите, может быть, расскажу такую историю. Вы, может быть, вы же вращаетесь в светских кругах, вообще в кругах, да, и наверняка слышали про майю майонезную.
3: Да, конечно, конечно.
0: Вот, ну, то я для наших радиослушателей расскажу. Майя майонезная — это известная, очень дорогая московская проститутка, в общем-то, которую люди приглашают в ресторан, то есть она просто так, ну, может, конечно, пойти, но очень задорого. То есть, как правило, она любит сперва такой светский вечер, романтический, все такое. Приглашают ее в ресторан и подают на стол что-либо связанное с майонезом. Майонезный соус или достаточно увидеть надпись «майонез». Как у нее закатываются глаза, и она просто падает, дико ударяясь всем туловищем, а пол в обморок. Ну, мало кто знает, вот, в чем причина этого. А я могу сказать, дело в том, что в юности Майя жила в рабочем квартале. Тогда ее звали не Майонезная, а звали Островитянская. У нее была фамилия Майя Островитянская. И идя однажды вот у себя во дворе, возвращаясь из школы весело, ничего не подозревая, она получила просто сверху, ну, какой-то хулиган кинул банку с майонезом. Вот ей попало, значит, по темени эта банка, майонез весь расплескался, казалось бы, другой человек потерял бы сознание, да. Нет, с Майей этого не случилось, она начала бешено носиться по всему этому микрорайону, значит, утирая этот майонез, облизывая его с рук. То есть у девочки был попросту стресс, ее поймали, в общем-то, связали, где-то вылечили, вот. И где-то уже вот после 22 лет у нее стала проявляться эта патология, такая странная ассоциация физиологическая со словом майонез. Поэтому просто, господа гусары, в общем-то, ночные, не угощайте ваших дам там майонезом и прочими подливами, потому что мало ли что.
4: Здесь может быть очень такое невероятное, на первый взгляд, объяснение, но тем не менее, в майонез, в состав майонеза, в его ингредиенты, одним из основных ингредиентов будет уксус, уксусная кислота.
0: Да!
4: Дело в том, что любая из кислот, которая попадает в организм человека, она вызывает какие-то необратимые процессы, они кажутся обратимыми на первый взгляд, а потом они оказываются все-таки необратимыми.
5: Ну, конечно, женская месть, самая страшная, кислотой в лицо плеснуть.
4: Да, дело в том, что после употребления кислоты любым человеком, то есть насильно или то есть по собственному желанию, происходит интоксикация организма и появляется во многих случаях рецидив. То есть желание употреблять это еще. Вот в случае с Майей майонезной, это как раз-таки тот самый классический академический случай, когда вот появился тот самый рецидив. Пожалуйста, не употребляйте майонезом, да. Такого состава существует кислота, и любыми другими кислотосодержащими, да, продуктами.
5: Скушал на ночь майонез, будет ночью НРС, как говорят в народе.
0: Ну вот сейчас есть, так сказать, два у нас варианта. Первый вариант – это выслушать какую-нибудь историю кого-нибудь из вас. Второй вариант – это историю радиослушателя. А третий вариант – может быть, что-то вы сыграете.
6: Давай бери гитару, что-нибудь сыграем.
0: Тогда сейчас я музыкантам скажу. Ребят, тише. Все, да что дисциплинированно?
4: Верочка, дай, пожалуйста, гитарку.
5: Особенно дедушка тот дисциплинированный, который сверху и
0: помирал. А он заметил, как только говоришь на повышенных тонах, что они там даже можно позвать, и там «Миш», например, крикнуть, он присаживается на корточки и хватает себя за голову.
5: Да, он хороший, не выгоняй его.
0: Нет.
6: Темная ночь, что ли?
4: Ну, Витёчек, может быть, мы сыграем тогда такую песню, тоже, который исполнял величайший и загадочный Аркадий Дмитриевич Звездин, который все знают как Аркадий Северный.
7: Как-то по проспекту с Манькой я гулял, фонарик

0: иду. Ну и вот на Новом Арбате я дурочку, наверное, найду.
1: Найди, Димка, найди.
2: А вот тут просят, хотя, конечно, заявки выполняет бозитизм, но тем не менее, вот просят исполнить песню «Гоп со смыком» или «Пиковую даму».
3: Ну, нет, это мы
0: делаем. «Гоп со смыком» это буду не я. Граждане, не слушайте меня.
2: Ира, есть ли у вас какая-нибудь история интересная ночная?
4: Про лампочку, тоже медицинская история. К нам, опять же, в хирургическое отделение привезли мужика. У него была во рту лампочка. Оказалось, что он поспорил со своими вечерними гостями, что он засунет в рот лампочку и вытащит ее оттуда. Не вытащил. Посадили его в такси, довезли до больницы. Вот. Лампочку благополучно извлекли из его рта. Через полчаса привозят еще одного человека с лампочкой. Оказалось, это таксист, который вез этого мужика. Он тоже решил попробовать. Вот такая вот история.
0: А это интересно, что все такие истории, они носят тоже такой многолетней давности характер. Их гигантское количество, как красная рука, черная метка, синяя пианино и так далее. Вот про лампочку, да, одна из тех же историй. Она случается со всеми знакомыми, всех знакомых знакомых. Еще есть такая одна история про троллейбус и про троллейбусные вожжи. Вы, наверное, все знаете, да? Это не та вожжа, которая под хвост попала. Вот так, у троллейбуса есть на рогах такие вожжи.
2: Да.
0: Их можно сдернуть с электрических проводов. И можно поставить, будучи умеющим человеком, да? Вот. Один человек сдернул эти вожжи с троллейбуса. И все думали, что он водитель. Он на самом деле просто-напросто оказался прохожим, который захотел так пошутить. Водитель выбежал, и начался спор. Кто здесь водитель этого троллейбуса? Кто сдернул вожжи? Там собралась грибная толпа. Но все знают на эту историю. Это точно такая же хрестоматийная. Но вот что касается всех этих историй, они все скомпилированы в отличную книжку. Эту книжку сейчас меня просит читать моя дочка. Там убивают бабушек, дедушек, которые залезают в красный рояль. Всех, оказывается, какие-то люди собрали в одну большую, страшную черную сказку.
5: Ну да, это один очень известный персонаж эту книжку написал, очень известный детский писатель, но по сценарию которого мы выросли, вот такими вот дебилами, сидим здесь и плетем, пересказываем эти истории. А что касается, кстати, «Красных рук», одна совершенно чудовищная история произошла в городе Белая Калитва, откуда я родом, в средней школе номер 3, когда я учился в шестом классе. Дело в том, что ребята нашли на городской свалке, ребята были на 2 года старше меня, учились в классе в 8-м, нашли на городской свалке отрезанную человеческую руку из больницы. Рука была гангренозная, была перемотана гниющими бинтами, полежала так уже недельку после того, как ее ампутировали. Естественно, притащили ее в школу, и как раз была линейка, посвященная очередной годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина, 22 апреля. И один из этих товарищей положил, значит, эту руку на плечо впереди стоящей пионерки и таким загробным голосом сказал: «Должок!» После чего эта девушка упала и дернул за сухожилие, и рука ее, естественно, схватила. Вот эта гниющая такая рука там со шметками мяса. Вот девушка упала в обморок, и потом она недели две в школе не появлялась. И когда появилась, она уже была немножко такой, ну, приблажной, потому что такую психотравму, конечно, пережить — это очень страшно.
2: Да, это очень-очень страшная история. Я, кстати, вспомнил одну эту историю, мне рассказал мой товарищ, но я реально видел человека, с которым эта история произошла. Живет он в поселке Архип Осиповка, этот человек, который находится, в общем-то, ну, на побережье. Да. Вот. Может быть, кстати, да, между Джубгой и Геленджиком, по-моему, как-то вот там он базируется. Но я с трудом разбираюсь в географии, но суть не в этом. Начнем с того, что еще в раннем детстве он, ну, как все дети, играл с гранатой с какой-то там, и граната взорвалась. И он лишился пальцев на одной руке и глаза. То есть глаз у него стеклянный, пальцев нету. То есть уже само по себе неприятность. А уже в зрелом возрасте он стал работать тоже спасателем, ну, как и ты на этой станции. И однажды, когда ему все что-то очень надоело, он взял катамаран, поскольку они были в его, в общем-то, пользовании, сел и, в общем, выехал в море. Вот море было неспокойное, и там погода очень часто меняется на побережье, собственно. В какие-то там считанные 10 минут доплыть он, естественно, до берега не успевал. Налетела какая-то вьюга там морская, и его унесло в открытое море попросту, вот на этом самом катамаране, где он проплавал 2 недели. Вот без еды вообще и без питья. То есть пил он, конденсат слизывал с катамарана, который образовывался утром. Вот от изнуряющих, ну, хоть местный, привычный, от изнуряющих солнечных лучей прятался в воде под этим катамараном. Вот, и его спасло, в общем-то, какое-то турецкое или какое-то там торговое судно. Сейчас он до сих пор работает вот там спасателем на этом самом пляже, и я вот лично увидел, наблюдал. Это реальная история.
0: А вот, Саш, то, что касается стеклянного глаза, здесь... По соседству с вашей студией и с редакцией «Эхо Москвы» на старом, правда, Арбате жил такой замечательный художник, которого все назвали Кембридж. Как его настоящее имя не знал, наверное, никто. Все мы его знали под именем Кембридж. Он рисовал натюрморты и продавал свои картины там, где сейчас на керамических плитках разрисованы всякие оптимистические картиночки.
2: Груднички, да. Пишут картинки, да.
0: Да. Вот. Там Кембридж продавал свои неважные натюрморты. Но, как мне казалось, сейчас я чуть изменил свое мнение насчет этого. Хотя тоже неизвестно, изменились мои вкусы или нет. Но дело не в этом. Кембридж известен чем? Он нарисовал этикетку для всеми известной и любимой водки пшеничная. Там, где поле, там, где среди колосьев ржи, там каким-то домиком деревенским уходит петляя дорога такая. Вот Кембридж был автором этой этикетки, и потом его судьба бросала из стороны в сторону. Он работал грузчиком и работал, значит, в винном магазине, и работал реквизитором на Мосфильме. Вот. И еще много всевозможных у него работ было и точек преткновения в его жизни, но он куда-то невероятно исчез. У него был стеклянный глаз. Этот глаз он забывал мыть, потому что он был всегда пьян, и он его иногда кидал в стакан с водкой для того, чтобы он там не дезинфицировался, а на отворотах его клешенных джинсов масляной краской, так как он был художник, у него всегда под рукой, были нарисованы такие американские флаги. Тогда это считалось еще, ну, так, очень жестокой и небезопасной альтернативой вот этому всему советскому строю. Где сейчас Кембридж? Я не знаю, слышишь ли ты нас или нет.
3: Но нужно сказать, что ему всегда без очереди давали. В те времена, когда узнавали, что это Кембридж, вот, в дикой очереди всегда его пускали вперед, и ни один из мужиков не возмущался, говорит, это Кембридж пошел, это он нарисовал эту замечательную этикетку, и всегда его без очереди пускали и давали ему... там 2 бутылки в руки или сколько так тогда?
0: Да, в те времена, когда с 2 часов начинали продавать. И самое, что обидно, недавно мы вот с Витей рассматривали этикетку вот этой же пшеничной водки, той новомодной, которая сейчас существует. Она совсем другая. Она по мотивам сделана той же кембриджской этикетки в овале. Та же самая другая, но она другая, она переписана, перерисована. Если тот художник, который...
2: Называется репродукция какая-то.
0: Это не репродукция и не копия, это именно по мотивам.
3: Это подделка.
0: По мотивам примерно сделан так, даже не соблюдая в точности. То есть это как? Это ваш Тулуз-Лотрек или Тулуз-Лотрека в замечательном фильме «Как украсть миллион»? Вот. Нет, конечно. Там, это не абсолютнейшая копия, и отличить можно, то есть, на раз. А это неважная картинка. И как-то очень странно. Та картинка имела какой-то уют.
3: Ну да.
0: Какие-то уютные тона, пластику, вот все остальное. Вот какие странную ностальгию.
2: Да, теперь уже этого нет. Да.
4: Саша, вот на память возьми вот групповой портрет.
2: Вот, спасибо.
4: Нарисовал, узнаешь?
2: Да, смотри-ка, это вот вид из нашего окна даже, да. У тебя передан. Мельчайших подробностей.
4: Я бесплатно тебе дарю. Потом можешь через несколько лет выручить деньги.
2: Спасибо.
5: А это кто? Это кто?
2: Вот этот?
5: Да. Желтый.
2: Ну, это на балконе кто-то стоит.
5: Это кто?
2: Дома, я не знаю, может, кто наблюдает, кто.
4: Да, это знакомый один там.
2: А, ты спросил, ну, тоже, приносит, типа, подрисовать. Да. Да. А, есть такая фишка у художников, типа, ты подрисуй меня, там, например, натюрморт, а меня маленького на столе, или хоть имя мою кого-то ножиком выцарапали на столе, да, вот нарисую, так, ну, я знаю таких людей.
0: Ну, а с другой стороны, на вопрос, кто обычно отвечает, конечно, запросто, конь в пальто, но кто же сейчас здесь может быть.
2: Ну, может быть, послушаем какую-нибудь историю от наших уважаемых радиослушателей. Да. Мы хотим услышать ваши истории, дорогие, да.
6: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, да.
7: Саша.
2: Да.
7: Привет.
2: И вам также.
7: Это Вадим, художник, также говорит с вами.
2: Ага, здравствуй, Вадим. Да.
7: Мне вот что интересно. Петр Журавлев, он все слушает, все эти правдивые истории с вами.
2: Ну, он находится за стеклом, сейчас в люльке, и, то есть репетирует. Я не знаю, слышно ли ему сквозь окно, просто холодно. Но, по крайней мере, под нашим жестом он догадывается, видимо, о чем речь идет.
7: Ага.
2: Вот.
7: Это интересно. А, дело в том, что вот я тоже художник, и Кира вот рассказывал историю про некие лампочки, которые глотали. Ну,
4: Не глотали.
7: А?
4: Не глотали, просто засовывали в рот.
7: А, вот, потому что лампочки бывают разного размера. Они бывают шаровые лампы, вот, например, у меня на кухне висит.
2: А бывают дневного света, вот лампа еще, я знаю, такая.
7: Ну, да, кстати говоря.
2: Да.
7: Ну, у меня вот такая история есть. Дело в том, что как-то я проживал у приятеля в Сергиевом Посаде. У него была такая вот огромная странная собака. Ее звали Дора, но это был кобель. Вот, как потом выяснилось. И он панически боялся высоты. Вот. И однажды мы наблюдали такую сцену, когда он совокуплялся с соседской собакой на крыше. Причем нашу собаку, Дору, мы не могли затянуть даже на ступени нашего крыльца, потому что никакими способами. Ему предлагали там, я не знаю, что-то, блинчики с кальмарами, там, я не знаю, акульи, плавнички, но ничего его не могло заставить зайти выше земли. И тут странная сцена, когда на крыше совокупляется Дора, кстати говоря, с собакой, которую звали каким-то мужским именем, я не помню, потому что соседи определили, что она, оказывается, была... Оказывается, это оказалась женщина. Сначала его звали мужчина. Но это не самое главное. Самое главное, что так вот эта Дора, она охраняла участок наш. И после этого, поскольку вы сами знаете, что проблема в любом городе, у людей с туалетами, вот, и чтобы человеку дефлоцироваться, это целая история. Так вот, к нам заходили иногда на участок некие люди, чтобы справить нужду, и в один прекрасный момент как бы мы слушали музыку очень долго, и вот увлеклись Шакхаузеном, и поутру обнаружили застывшее тело, такую тушку человека застывшими, с такими полуспущенными штанами, потому что, видимо, человек хотел дислоцироваться, но дело в том, что Дора, она очень внимательно следила за входящими и выходящими, и вот именно этого человека она как бы очень долго держала около забора. И если бы... А дело в том, что утром нам так получилось, что утром нам кому-то из нас захотелось тоже выйти по этому же поводу, и мы увидели этого застывшего, то есть это фактически какая-то некая мумия, там такая, превратившаяся в какой-то столб такой хрустальный, вот, дефлоцирующийся хрустальный столб. Вот. И это было очень страшное зрелище.
2: Мы вас понимаем. Спасибо. Это очень страшная история. Спасибо.
7: Пожалуйста.
2: Кстати, вот могу тоже рассказать историю, произошедшую с мамой одной моей знакомой. То есть мама этой знакомой, она очень такая респектабельная, почтенная женщина. Очень, прям женщина, где, в общем-то, все буквы большие в этом слове. Вот, и шла тоже она летом из театра, из какого-то буквально. Ну, извините за такое слово, понос пробил. Ну, никуда не деться, ну, у всех бывает. Она перескакивает через такой маленький зеленый заборчик. Ну, переходит через какие-то кусты быстро уже. Ну, не в моготу, ну, приперлый. Ну, тетка взрослая, там уже за 50 лет ей вся. Ставит, значит, сумочку и начинает делать свое дело. Слышит какое-то, понимаешь, происходит бурчание. Какое-то бурчание, недовольная возня. Она смотрит вниз, а там лежит мужик, половину пьяный. Она все это сделала ему на лицо. Она, значит, хватает сумку через эти кусты, сгорая от стыда, значит, бежит, а тот на карачках ползет, знаешь, в другую сторону и трясет вот этим жутким лицом с вами. Это тоже реальная история.
8: А вот еще одна реальная история, которую мне поведал один человек, тоже реальный. Это таксист города Москвы, по национальности, по-моему, армянин. Как-то мы ехали на репетицию, то есть он такой очень эмоциональный человек, восточный. Он рассказал такую историю, что один его друг, вот, у него случился приступ аппендицита, тоже армянин, да, друг у него армянин, значит, его положили в больницу. В больницу и все, то есть обследование, анализ крови взяли, тут же быстренько все. Приходит молоденькая медсестра, дает ему бритву и говорит: пожалуйста, вы сейчас, та самая, поберитесь, пожалуйста. Вот, ну и вышла. Заходит через некоторое время, то есть, ну, через 15, заходит, и, то есть, она недоумевает. Человек побрил свое лицо. Вот, побрил свое лицо, она говорит: что же вы заделали? Он говорит: ты сказала мне, слушай, я побрился, да, все красиво. Он говорит: извините, не там вы побрились. То есть, у вас сейчас операция, предстоит аппендицит. Вот, ну, он побрился там, где нужно, в общем. Суть не в том, суть в том, что, как бы... На следующий день после операции пришла его жена, вот, по как обычаям, это даже сказать, не обычаям, традициям восточных народов, то есть если муж разводится или собрался там разойтись с женой, то есть он бреет свое лицо, вот, и она ему устроила страшный скандал: ты мне, говорит, здесь изменяешь с медсестрами, ты побрил свое лицо, то есть ты здесь по девкам, мол, ты какой там, говорит, аппендицит. Он на силу, то есть он как-то выкрутился с этой... такой довольно щепетильной ситуации.
5: Да, или ноги унес. Бывает.
2: Ну что, может быть, да, вот на этой истории мы и поставим крест в нашей беседе. Ну, такой маленький крестик. Я просто хочу сказать, что надеюсь, что это не последняя наша встреча. Историй-то еще очень много, и музыки.
5: Да, мы еще тему футбола не затронули, а также тему регби и всего прочего. Там
2: вообще тему с большого спорта.
5: Большого.
2: Также кручение обруча.
5: Кручение обруча. Вот.
0: Прыжков в ширину.
2: Да.
8: Бег со штангой по воде.
2: Я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить мою уютную квартирку, где я играю, в общем-то, в студию, как я всем говорю.
5: И в нарды неплохо, кстати, у меня уже денег не осталось.
2: Вот так я стараюсь. И выражаю, в общем, как обычно, всякие надежды и так далее, и тому подобное. Успехов вам. Ирочка, спасибо вам за прекрасные ваши работы. Творите
4: дальше. Ну, я надеюсь, вы повесите над своей кроватью и будете любоваться каждое утро.
2: У меня такой спальни-то никогда не будет, чтобы это развесить. Тем не менее, спасибо вам.
3: Я здесь в студии над кроватью.
2: На той раскладушечке.
5: А тебе спасибо. Спасибо, что ты есть.
8: Спасибо огромное, Саша.
2: Да забудь.
5: Да ладно.
9: Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем. Вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот, на выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается, и оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.

0: И поскольку эти волшебные праздники все-таки еще не закончились, не хотелось бы, так сказать, возвращаться в будни, в серые будни, похожие на крылья осенних воробьев, мы попросили, опять же, наших замечательных двух дев, Маху Якудзу, Умтанну Копчик, поиграть на заднем плане и тем самым, так сказать, снабдить нашу беседу соответствующим музыкальным фоном. Я хочу представить вам Игоря Юркевича, писателя. Сегодня он гость нашей программы. Наверняка многие из вас читали его произведения. Вот одна из книжек у меня в руках. Это трилогия. Роман-трилогия из трех частей. Я бы так сказал, триптих даже. Да. Первая часть называется «Как я обосрался». Вторая часть называется «Как меня не изнасиловали». И третья часть трилогии носит название «Как я занимался онанизмом». Помимо этого, Игорь Юркевич известен своим сотрудничеством с газетой «Еще». Также он является автором закадрового текста фильма Виталия Манского, который называется «Монолог. Частные хроники».
1: Монолог.
0: Да. Соответственно, я знаю, что по телеканалу «Культура» сейчас проходит нечто подобное, то есть просто идет чья-то черно-белая семейная хроника, на ее фоне просто прокручивают какую-то неплохую песню. Хорошая очень фишка, и действительно такая живая история, да? Вот. Но здравствуйте, Игорь.
1: Здравствуйте.
0: Рад вас.
1: С Новым годом, со старым Новым годом, дорогие радиослушатели, дорогие радиослушательницы.
0: И вы знаете, за то время, пока страна праздновала без меня, потому что я праздновал в другом месте. Огромное количество скопилось у людей вопросов, каких-то нерешенных уже проблем вот на этом рубеже, я бы сказал, в преддверии, так сказать, перехода к... Да, огромное количество, да.
1: Саша, только я сразу поправлю вас, чтобы не было никакой путаницы. Я не автор я автор сценария фильма «Частные хроники. Монолог». Это уникальный фильм. Это первый в мире художественный фильм, сделанный на основе частных хроник кинолюбителей. И там и так достаточно много путаницы, поэтому там нет закадрового текста, там есть сценарий. Нормальный кондовый сценарий.
0: Я просто прошу прощения, я целиком, конечно, не информирован, но вы прям поправляете меня, если я как-то говорю что-то не то, касающееся именно вот вашей деятельности, угу. Потому что...
1: Угу. Насчет газеты «Еще». Дело в том, что с газетой «Еще», пардон, конечно, никак я не сотрудничаю, я с ней имел какие-то отношения лет, наверное, 8 назад, когда я спасал своего друга Зуфара Гареева из тюрьмы. То есть в тот день, когда его посадили в тюрьму, я сразу дал интервью всем возможным радиостанциям, и, в общем, он вышел из тюрьмы, что я считаю своей большой заслугой. Также я помогал выйти из тюрьмы Алёше Костину. Но ни о каком сотрудничестве, конечно, речи, в общем-то, нет.
0: Понятно. Значит, мои информаторы будут уволены. Да.
1: Вот увольнять никого тоже. Ну пусть.
0: Нет, имеет смысл, Игорь, имеет смысл. Я поясню, почему. Потому что жалость в профессиональной сфере, на мой взгляд, является преступным явлением. Именно из-за того, что когда-то кого-то не уволили, да, мы терпим какие-то поражения. То есть тонут подводные лодки, гибнут люди. Только по той причине, что кого-то когда-то пожалели и не уволили. Поэтому все информаторы будут уволены, и лишены куска хлеба, и тот прайс, который я им должен, я им не отдам. Просто зажму и пропью в ресторанах.
1: Ну, вы знаете, раз мы с вами перешли на такой сразу глобальный уровень, мне кажется, что тонут подводные лодки не потому, что кто-то не был уволен, а, к сожалению, потому что народу это пока нравится. Вот когда ему, наверное, перестанет это нравиться, тогда... тогда они перестанут тонуть.
0: Согласен, согласен. Праздник общей беды, как пел классик. Так вот, как я уже говорил, за время вот этого преодоления перекрестка, рубежа, преддверия, да, огромное количество вопросов и тем начало волновать наших радиослушателей. И вы знаете, как ни странно, радиослушательница тоже. Одна из тем сквозит красной нитью. Вы знаете, люди прямо не говорят об этом. Они все время ходят вокруг да около. Но, тем не менее, мы тут сели, все редакции, вся радиостанция собралась. Буквально вот собрание было вчера. Почитали эти письма, проанализировали. И мне была выдана, так скажем, резолюция, что во всех этих письмах речь идет в той или иной степени скрытости, тем не менее, о таком явлении, как фетишизм. Готовы ли вы беседовать об этом и каким-то образом разрешить проблемы людей в этой области? Вот.
1: Да. Вы знаете, да. Как писатель, который поставил под сомнение вообще любую возможность ответа на любой вопрос, я боюсь, что я буду плохим пророком, но я первый готов признать, что я плохой пророк. Поэтому готов.
0: Вот тогда давайте немножечко... так скажем, посмотрим на... Ну, проблему это не будем называть. Посмотрим на эту вещь со стороны. Люди, они ведь очень странные. К примеру, они любят иногда отождествлять себя с представителями живой природы, с птицами, там, с животными. Ну, как это происходит? К примеру, у него острый глаз, как у орла. Или он слышит, как кошка, да? Или, например, она ласковая, как котенок. То есть берут от животных какие-то, скажем так, характеристики, примеряют их на людей. Людей, и, например, он свиреп, как тигр в бою, в общем-то, с какими-то врагами в кабаке, как с пьяну дерется, тоже похвально, да. При этом, как ни парадоксально, люди всегда пытаются доказать, что они люди, и ничего общего с животным миром у них нет. То есть, дескать, мы разумны, или там он груб, как животное, да, то есть парадоксальные вещи. И, вы знаете, как ни странно, существуют реальные, так сказать, вещи, которые отличают человека от животного, но при этом они считаются, ну, да, назовем это так, пороком. И вот именно одной из отличительных черт человека от животного является фетишизм. Согласитесь, что у животных фетишизма в той форме, в которой он есть у людей, нет, да, попросту говоря.
1: Не знаю. Вы знаете, мне кажется, что у животных тоже есть свой фетишизм. Другое дело, что просто вот мы сейчас все немножко в ужасе, особенно в России,
0: да.
1: От этой даты, третьего тысячелетия, потому что ничего не изменилось. И это катастрофа. И готовы мы себя сравнивать с животными, с вещами, с музыкой, там, не знаю, с кем угодно. И это нас все равно не спасает. Конечно, то, что вы говорите, все совершенно замечательно. Конечно, что-то отделяет от животных, особенно сейчас, да, вот когда казалось, что наука вот на рубеже третьего тысячелетия нам ответит на все вопросы. Вот они еще расщепят немножко атом ученый, и все. И вот мы уже вроде как бы сказать, окажемся, ну, не в коммунизме, но где-то рядом. Выясняется, что нет. Выясняется, что наше сравнение с животными не в том, что у животных нет фетишизма. Как раз я бы немножко поспорил, но, конечно, для собаки хозяин это фетиш.
0: Ну, естественно. Ну, тут несколько другое. Это тогда мы можем, например, так же сказать. Я вот совершенно уверен, что, например, для симфонического оркестра дирижер это тоже фетиш своего рода. Потому что у них же происходят такие, например, общения между собой, что вот тот-то режиссер, он очень хорошо машет. То есть он энергетичен. То есть это тоже фетиш, правильно? Но я все-таки говорю о фетиш, связанным с сексуальными, скажем так, переживаниями. Вот этого у животных в том виде, в каком у людей нету все-таки. Конечно, там, завидев там перо любимой своей там самочки, какой-нибудь птицы, он, естественно, полетит и нахлобучит. Но это нечто другое. Вот специально, видите ли, я сегодня принес и развесил здесь на стенде огромное количество вещей, так сказать, из одного секс-шопа, которые, в общем-то, как раз и являются предметом фетиша. Вон, скажем, этот трусики юной наездницы, о сырнике главного редактора одной из радиостанций. Это как раз принадлежит к редкой форме, это женский фетиш. Ну, еще тут вещи я уже не буду перечислять, мы с вами их видим и можем, конечно же, обсудить несколько позже, но тем не менее. В чем же парадокс? Почему, в широких слоях общества, именующих себя культурными слоями, фетишизм считается таким неким постыдным явлением?
1: Фетишизм считается постыдным явлением, потому что об этом очень хорошо сказал Пушкин. Потому что русский язык устроен так, что в нем сложно обыкновенные вещи называть своими словами. В частности, до сих пор все литературные критики краснеют, когда упоминают, как я обосрался. Притом об этой вещи уже написаны сотни диссертаций. Даже, там, не знаю, не десятки, а именно сотни. И с моей точки зрения, это невинная вещь. И вот почему это происходит. Потому что мы не соотносим себя с сексом. Чтобы можно, как бы мы ни высоко ценили русское слово, русскую ментальность, но, к сожалению, ее соотношение с сексом абсолютно нулевое. У нас нет личного начала в сексе. И поэтому другое дело, понимаете, мы еще сейчас попадаем в одну западню, что на рубеже тысячелетия меняется понятие секса вообще целиком и полностью. То есть меня уже не возбуждают трусики юной наездницы.
0: Ну, я именно поэтому перенес их сюда, зная, что ни в коем случае.
1: Я для меня это только слово. Хорошее, плохое, неважно. Острота, удачное, неудачное. И то есть мы попадаем в очередную, как вы знаете, с долгами. То есть выясняется, что мы эти не заплатили, а надо платить еще следующие долги. То есть здесь, с одной стороны, мы себя никак не соотнеслись с сексом в 20 веке, уже наступает секс 21 века.
0: Совершенно другое. Происходит даже не то, что запоздание, а какое-то раздробленное восприятие вот этого явления, так как-то секс, собственно, раздробленное. Но все-таки есть же определенные круги, пусть их, так сказать, мало, для которых секс – это культ, в принципе, в нашей стране.
1: Вы знаете, секс должен быть культом для любого человека, потому что секс – это подсознание. Как нам объяснил Фрейд, Юнг, Толстой, Достоевский, я, наверное, в какой-то степени. Я уж не знаю, это хорошо или плохо, но секс – это... То есть мы еще не прошли тот этап, когда секс – подсознание, но он уже и сознание тоже.
0: А вот вы правильно, в общем-то, сказали о некой неспособности воспринять какие-то, скажем так, предметы фетиша вот широкими слоями населения. Может быть, это связано, скажем так, с исторической, с историей развития одежды на Руси. Вот, ну, давайте вспомним, к примеру, как одевались, к примеру, австралийские аборигены. На них не было ничего. Они видели всю жизнь свои голые тела. Да? У нас вот у женщин были кокошники, сарафаны. Да, были роскошные косы, но не мог же кокошник служить предметом фетиша. Да? Добрый молодцы с кушаками. Вот, или, например, Илья Муромец, богатырь Петерня. А вот в этих кольчугах они были воинами. Да? Но согласитесь, что эротики в их костюмах военных было значительно меньше, нежели, скажем, в тех же костюмах войск СС, как ни парадоксально. Это
1: чего? Войск СС?
0: Да, у войск СС были весьма эротические все-таки, весьма эротическое обмундирование, согласитесь с этим.
1: Саш, я, наверное, вас сейчас сразу обломлю, и наших, мне кажется, мы не имеем никакого представления о русской одежде. Это все голый миф. Да, никто вот... на Руси не одевался ни в какой кокошник, ни в какую кольчугу. Мне кажется, они носили простую, удобную, легкую одежду.
0: Холщовую.
1: Не знаю, может быть, хлопковую, может быть, холщовую.
0: Не, ну, кокошник все-таки кажется, был. Вы знаете,
1: все эти кольчуги и кокошники – это роскошь недобросовестных историков, художников. Все было... Наверное, они в кольчуге воевать невозможно.
0: Невозможно.
1: Абсолютно.
0: Но это, скорее всего, было из разряда аксельбанда, парадного мундира. То есть, вот, типа, его сажали на коня, чтобы увидели враги с холма.
1: Опять же, поскольку русские люди воевали и воевали хорошо, поскольку они рожали детей и трахались, как бы сказать, и занимались сексом, у него, значит, они занимались этим без кольчуги.
0: Безусловно. Хотя, вы знаете, я вам доложу, что я недавно тут посетил со спецкомандировка, спецпоездка в Париж, надо было кое-что там разрушить. Вот. И по пути, естественно, была культурная программа. Я зашел в один из музеев, где были там рыцари все эти. И у них действительно, вот скажем так, на том самом месте был, ну, скажем так, лючок, соответствующая, скажем так, емкость, лючок, который открывался, и вот все эти рассказы о том, что рыцари, псы-рыцари и прочие напрыгивали на порабощенных девок, прям-таки давили их насмерть своими тяжелыми доспехами и садомировали их, насиловали. В принципе, знаете, имеют основу под собой.
1: Саш, такой, опять да. же, я бы не хотел, чтобы наша беседа принимала исторический характер. Как вы понимаете рыцари? Какая это для вас эпоха?
0: Ну, это, скажем так, 16 век.
1: Я вас уверяю, что в 16 веке никаких рыцарей, рыцарей уже не было в 12 веке. К сожалению, у нас огромная путаница. Мы путаем возрождение и готику. Это абсолютно разные вещи. То есть возрождение – это тогда уже, когда не было вообще не то, что рыцари, а представление о рыцарях.
0: Вы имеете в виду, скажем так, сейчас в данный момент характеристику моральную или именно
1: любую,
0: внешнюю?
1: Внешнюю, физиологическую, сексуальную.
0: А как же выглядели воины 16 века?
1: Вот воины 16 века выглядели, я боюсь, вполне как почти мы, только ну, с некоторыми поправками. Понятно. Дело в том, что 16 век – это... это не возрождение. Понимаете, мы путаем здесь, потому что в России не прошла этот этап. Это достаточно болезненный момент, о котором не хочется говорить легко, потому что нам приходится сквозь это проходить. Вот сейчас действительно тот момент, когда нам все приходится вспоминать. А кто мы? Вот, а было у нас возрождение? Как у нас выглядела готика?
0: Но тут даже согласитесь, Игорь, что какой-то элемент фантазии, попытки, может быть, вообразить себе несуществующее, это ведь тоже не так уж плохо, потому что гораздо лучше давать людям, ну, вот честно скажу, я сам ненавижу смотреть исторические фильмы, мне кажется, что там настоящие мушкетеры, там, короля Людовика просто описались бы со смеху, увидят, в какие костюмы наряжают их прообраз на экране. Откуда мы можем знать, как выглядели эти люди, как они жили? Полный абсурд, полный бред, но такие фантазии должны быть. Хотя бы для того, чтобы в какой-то момент сыграл тот единственный небольшой ген, находящийся, кстати, в очень немногих людях, который содержит эту правдивую информацию о внешнем виде наших далеких предков.

0: Искусство – это очень жесткое преломление человеческой деятельности. Любая фантазия хороша там, где она основывается на реальности. Вот мы заговорили о фильме, понимаете? Я когда вот делал этот фильм, то есть там была мощная история. Это собиралось несколько лет. «Частные хроники кинолюбителей». Я когда его посмотрел, я вообще не плачу. Я достаточно жесткий, сильный мужчина, много чего повидавший, много чего посмотревший. Но тут я заплакал, почти заплакал, потому что я сразу вспомнил слова Шаламова. Вот его, у него была встреча с Пастернаком, и мы уходим в сторону от животных, или наоборот, мы к ним приближаемся?
1: Мы можем, так скажем, блуждания наши, они вообще не ограничены.
0: Ну, это, наверное, тоже. Кстати, вот к животным мы сейчас придем.
1: Да.
0: Так вот, Пастернак говорит, я не могу смотреть кино, потому что как только я вижу крупный план коня, я плачу. Ну, понятно, да? Угу. Энергетика живой жизни, ничем не прикрытая. Сразу же дает себе знать. И... Вот это я увидел в частных хрониках, которые сделали эти замечательные люди, которые не умели врать. Имя им народ, наверное, вот наш несчастный такой, в то же время замечательный народ. Опять же, почему нас сейчас тянет животным? Почему? Потому что животное не умеет врать. Именно поэтому нас к нему начинает тянуть.
1: Ну, извините, тут я сразу все-таки немножечко хотел подкорректировать то животное, которое не имело длительного опыта общения с человеком.
0: Никакое.
1: Что... Нет, Игорь, к примеру, кошки, которые очень долго живут у своих хозяев, очень хорошо и конкретно могут разводить своих хозяев. И причем делать это весьма открыто, нагло и кощунственно. То есть тем кошкам, которые жили очень давно еще не прирученными, и в голову бы не пришло вести себя так, как ведут некоторые современные кошки, практически заставляя человека работать на себя. Вы знаете, на животных, которые живут рядом с человеком, очень отражаются вот эти отрицательные черты, присущие только человеку. Недаром говорят, что животные многие похожи на своих хозяев. Вот есть такая...
0: Вы знаете, я боюсь, что это опять же тот замечательный миф, с которым не надо расставаться. Пусть конечно, они будут похожи на своих хозяев, там, не знаю, пусть хозяева будут похожи на своих животных. В итоге мы просто отдаем еще одну хвалу гуманизму. То есть гуманизм настолько тяжелое испытание для русской культуры, что у нас уже и животные люди. Вы знаете, у меня было такое эссе о собаках русской прозы.
1: О собаках?
0: Да. Угу. О животных русской прозы, там, в общем, собаки. Так я вот попытался посмотреть на животных, кем бы они стали сегодня. То есть каштанка там у меня сегодня перевозит оружие из Афганистана в Чечню. Там, предположим, белый бим занимается проституцией на Новом Арбате.
1: А почему, извините, все-таки это так, немножечко негативно. Вот я понимаю, что в духе времени, может быть, белый бим, он мог бы не заниматься проституцией, а хотя бы заниматься там торговлей. Ну ладно, хотя бы быть сутенером, это одно и то же. Ну почему же все так вот угрюмо?
0: Я его доведу до сутенера, я его сделаю сутенером. Нет, у меня сутенер слон, который был вот у Куприна, который пришел к девочке. Вот который больной девочке пришел, вот у меня сутенер. Там, нет, просто понимаете, мы животных всегда делали людьми. Вот в чем проблема
1: русской очеловечивали.
0: Да, конечно, они же не животные. Каштанка, она же никакая не собака. Это нормальный, жизнерадостный, здоровый мужик. Так же, как белый бим, это тоже никакая не собака. Это такая полнокровная, здоровая крестьянская баба. И, вот тот слон, который у Куприна, это тоже, в общем, такой вот обыватель, мещанин, радующийся нормальным мещанским обывательским прелестям. Мы сейчас немножко все жертвы вот этого гуманизма русской культуры. Мы все пытаемся из него выйти и правильно делаем, что пытаемся. Надо из него выходить.
1: Ну, кстати, извините, тут я тоже немножечко перебью вас. Не только вот этот гуманизм присущ русской культуре. Дело в том, что, к примеру, левретки, вот вам хорошо известные собачки, для которых выращивали специальных маленьких зайцев, да, они были очеловечены во Франции сперва, то есть Россия не знала этого, но Руси, наоборот, и просто вот случай из жизни, да, кот, домашний кот, которого вывозят на дачу, повредил лапу. Соответственно, хозяйка бегает, говорит, ой, там кот повредил лапу. На вопрос местного сельского жителя, что случилось, почему вы так бегаете? Он говорит, о, Господи, да возьмите у меня

0: любого из моих котов. То есть я их топлю десятками. То есть речи о очеловечивании животных там и не происходит. Все-таки очеловечивают животных, как правило, люди интеллигентные, которые хотели бы видеть в своем, так сказать, мохнатом, четырехногом, там, двухкрылом друге, да, именно друга, собеседника. Простым людям это и в голову не приходит, как ни парадоксально.
1: Вы знаете, я думаю, что человек очеловечивает вообще все. Он это не ограничивается...
0: Даже автомобили.
1: Абсолютно.
0: Да-да-да.
1: Знаете, я тут был свидетелем совершенно замечательной сцены, как новый русский покупал картошку. Mm-hmm. То есть это было в деревне, где был в гостях у моего друга. И, значит, там вот кто-то что-то... Ну, какие-то местные жители продавали картошку. И вот, значит, остановился новый русский на своем Мерседесе. Вот он вышел, таким хозяйским голосом говорит: а картошка не червивая?
0: Ну, это, может быть, он стебался так?
1: Нет, понимаете, я тоже так. И вдруг я понимаю, что он не понимает, что картошка не может быть червивой. В картошке нет червей.
0: Безусловно. А, да, да.
1: И так вот он таким, знаете, хозяину говорят: да, картошка не червивая, там. И вот они так, она точно не червивая? Нет, она действительно не червивая. Вот она, и они так, вот, то есть он спрашивает таким хозяйским голосом, хозяин картошки вот таким же хозяйским голосом отвечает так уверенно, что я тебе продаю хороший товар, какие тут...
0: Нет, ну, это значит, это, талантливый, знаете, продавец. Но...
1: Знаете, это больше страшно, чем смешно, на самом деле.
0: Вообще страшно. Да, страшно, потому что демонизм. Страшно. Демонизм. То есть человек с трудом себе представляет вообще, какую культуру он покупает. Ну, я имею в виду вот эту овощную культуру.
1: Нет, немножко другое. Что человек, достигший, судя по всему, неплохих результатов в этой жизни, имеет самые смутные представления об этой жизни.
0: Ну, а с другой стороны, Игорь, вот вы знаете, к примеру, люди, которые проходят подготовку к полетам в космос, вот, в звездном городке, их, например, не выпускают на улицу, ну, очень редко. Они видят даже свои семьи, они живут совершенно другой жизнью. Я не знаю, разрешают ли им слушать, например, радиостанции, смотреть какие-то вот телепрограммы, каким образом формируется их сознание, но я уверен, что это специальная какая-то, опять же, подготовка. И, может быть, вы знаете, может быть, это и правильно, что вот это разделение труда и разделение усилий дошло до такого уже размера, что человек этот, он не знает, может ли быть картошка червивой. Зато он, может быть, досконально знает, как отмыть деньги. Ну, вы понимаете, и знает только это.
1: То есть я в этом не уверен. Вы знаете, ну, я как
0: предположение. Я, конечно, тоже не утверждаю, что это так.
1: Я абсолютно, понимаете, человек, у которого самый... Это наша русская трагедия, что, к сожалению, вот уже на рубеже третьего тысячелетия мы действительно имеем самые смутные представления о нашей культуре, о нашей реальности, о ее крестьянских корнях, городских корнях, не знаю, о ее ментальности. И это сказывается на каждом шагу, на самом деле.
0: Ну, в общем, да, сложно с этим не согласиться. Вы знаете, я предлагаю не откладывать, так сказать, в долгий ящик, а прямо сейчас начать общение с нашими радиослушателями. Я сейчас напомню телефонный номер. Если у вас, уважаемые, возникнут по ходу нашей с Игорем Ергеевичем беседы какие-то соображения, вопросы, пожалуйста, звоните, мы с радостью вас выслушаем.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Огромное спасибо, что вот удалось дозвониться. Сашенька,
0: да.
3: Дорогой. Борис Борисов, мы с тобой года 3 назад разговаривали.
0: Угу.
3: Вот, и сейчас я знаю, что хочу.
0: Да-да.
3: Где эта программа твоя все-таки, Монмаранси, сокращенно ПМ? Ну, вот, приглашаешь ты гостей там достойных, хороших, приятных, их слышать хорошо, там все. Ну, особенно в прошлый раз вообще двух слов связать не могли, никто там, троих ты там пригласил.
0: Да, да.
3: Вот, если бы ты хотя... Вспомни хотя бы такие моменты, как Прохора.
0: Угу.
3: Два слова о нем скажи. О ней скажи.
0: Да, вот.
3: вспомни, как лошади ноздрями раков ловили.
0: Я вспомнил.
3: Где Монмаранси?
0: Я вас понял.
3: Где сложнейший момент абсурда?
0: Я вас понимаю, но дело в том, хочу вам объяснить, да, немножечко,
3: да.
0: Что любая тема, да, которую мы здесь затрагиваем, она сама по себе абсурдна. И, конечно же, говорить о лошадях, которые ловят там ноздрями раков, это злободневно, это реальная вещь, да. Но мы эту тему исчерпали, понимаете? Мир стал, к сожалению, мир вокруг нас стал настолько уже банальным и настолько не выдает ничего новенького, что очень сложно найти, как вот
3: Саша,
0: вы говорите...
3: Саша, да, на этот мир?
0: Нельзя, потому что этот колодец, с которого...
1: У нас нет другого мира, мы не можем на него наплевать.
0: Спасибо.
3: Нельзя, нужно.
0: Спасибо вам за звонок. Нет, я вот не согласен, к сожалению, Игорь, ну согласитесь, нельзя плевать туда, где
1: знаете,
0: ты живешь.
1: Я просто сейчас представил лошадь, которая ловит ноздрями рака.
0: Но это у нас была целая программа специфическая. Это так же, как, в общем-то, баба Волосян, которая ловит рыбу на волосы на своих ногах. Это древняя такая, древняя удмуртская традиция. То есть ее, в общем-то, ставили оволошенную, смазывая специальным салом вот эти ноги, и ставили на ночь, в общем-то, в пруд в какой-нибудь или там в речку, и с утра вынимали обвешанную рыбу и плотвой. Вот, все село удмуртское сразу же наедалось. Это, кстати, мне немножечко, вот опять же, видите ли, Игорь, тут непонятно. Вот позвонивший сейчас человек, он почему-то считает, что это абсурд. На самом деле, это реальные факты, господа. Это реальная история жизни реальных людей. Почему она воспринимается как абсурд, мне непонятно, да? Я, например, вот абсурд, к примеру, ящера поющего. Вот это абсурд. То есть, когда выходит, значит, этот Киркоров и поет, это абсурд. Но это факты. И, например, расскажи о том, что выходит вот такое и поет. Расскажи об этом через 20 лет. Это вот будет восприниматься так же, как вот лошадь, которая ловит этих самых, да, раков ноздрями. Хотя это явление одного порядка и имеют место быть.
1: Ну, вы понимаете, на самом деле, опять же, мы сейчас затрагиваем ту границу между сознанием и подсознанием, которая, к сожалению, благодаря слабости наших историков, философов, никогда не прослеживалась.
0: Даже, извините, может быть, не слабости, а предвзятости.
1: Вот у мы заговорили об удмуртах.
0: Да.
1: Я просто сейчас вспомнил одну вещь. Вы знаете, кто первый в России съел ребенка? Удмурты. Удмурты, то есть дело Белеса, прокручивали сначала на удмуртах. То есть якобы они съели христианского какого-то младенца. Кстати, защищал их писатель Короленко. Потом это, в общем, отдали евреям, что они якобы кого-то съели. На самом деле это тоже была такая замечательная история абсурда, вот, которая почти хорошо кончилась, поскольку в итоге никого не посадили.
0: Может быть, попробуем еще все-таки один телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Алло. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи.
1: Такой жизнерадостный смех.
0: Да.
4: Алло.
0: Да-да-да, рассказывай.
4: Это вы меня слушаете?
0: Да, безусловно.
4: Меня зовут Евгений Иванович.
0: Здравствуйте.
4: Я хочу сказать несколько слов в защиту того бизнесмена, который приехал в деревню покупать нечервивую картошку.
0: Угу.
4: К сожалению, картошка бывает червивой. И червяк этот называется проволочник.
0: Угу.
4: Вот так.
1: Ну все, ну конец. Понятно. Картошки, теперь ее весь ест червяк-проволочник.
0: Нет, ну это, видимо, имеется в виду, знаете, как, то есть такая, ну, нечистая картошка. Кстати, ведь были же, знаете, какие даже советы, помнится, один человек посоветовал другому, говорит, чтобы у тебя за зиму в картофеле не завелись черви, ты, говорит, возьми и в погреб залей на зиму водой ее. тогда не будет у тебя...
1: Вы знаете, я просто думаю, что нам сейчас нужен для всех новых русских ввести тест на новую на картошку и на червя. Вот кто ответит, тот настоящий новый русский. Кто не ответит, значит, он не новый русский.
0: Ну, а сейчас я предлагаю, Игорь, немножко отвлечься, послушать все-таки композиции. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» писатель Игорь Яркевич. Мы с вами встретимся через некоторое время и продолжим нашу беседу о фетишизме. И мы продолжаем нашу беседу с Игорем Яркевичем, писателем. Игорь, мы как-то вот все-таки отошли немножко в сторону от такого явления, как фетишизм. Люди вот звонят и просят как-то вернуться все-таки к этой теме. Вот на ваш взгляд, развитие данного явления с точки зрения, скажем так, материальных предметов, куда пойдет? То есть я уже неоднократно, вот мы рассказывали случай, когда человек был, ну это, конечно, вряд ли фетишизм, это была скорее большая любовь, он был влюблен в свой автомобиль и даже, извиняюсь, сожительствовал с ним буквально в гараже, за этим делом был пойман, используя для этого, на сами понимаете, выхлопную трубу, то есть было признано психическое расстройство, это было душераздирающе.
1: Кто выхлопную трубу?
0: Ну вот, он так любил свой автомобиль, что сожительствовал с ним выхлопную трубу. В гараже был
1: пойман. Это же неудобно.
0: Ну вот он его как-то, видимо, хитро поддомкрачивал или что-то там такое целовал. То есть вы правильно сказали, что вот происходит очеловечивание не только животных, но и неодушевленных предметов. Это как раз вот тот случай. Я также помню женщину, которая целиком, так сказать, очеловечила свой собственный унитаз. Это действительно так. Она покупала ему золотые украшения, цепи, одевала вокруг его ноги, называла не иначе, как мой Женя. Вот. И мы, конечно, можем со стороны сказать, что это психическое расстройство, но откуда мы можем знать стопроцентно, что творилось в душе у этой женщины? Может быть, действительно, ведь вот тот гипс или из чего там делают горшки, я уж не знаю, добывается в разных местах, места эти разные по энергетике, может, это из какой-нибудь там святой горы, и, может быть, действительно он что-то ей шептал, о чем слышала только она, где грань между разумным и ненормальным, кто об этом может судить, совершенно непонятно. Но единственное, что мы можем сделать, это никого не осуждая, попробовать спрогнозировать развитие вот этого явления, именуемого фетишизм, в ближайшие годы. Какие новые предметы фетиши могут появиться, так скажем, на прилавках секс-шопов и будоражить сексуальное воображение фетишистов, фетишисток, на ваш взгляд?
1: Вы знаете, Саша, мне кажется, у нас с вами очень хорошо распределились роли. Вы такой романтик, который вот куда-то уходит. Я такой жесткий прагматик, который все возвращает. Я вижу, возвращает на свои места. Я, к сожалению, вижу куда более жалкие примеры фетишизма. Вся история с новым гимном, ну, конечно же, это абсолютный фетишизм, ну, полный фетишизм, когда вот русское советское слово в таком диком понимании вдруг возвелось в фетишизм, когда вот, понимаете, я смотрел...
0: Сейчас, извините, немножко ближе к микрофону, это, пожалуйста.
1: Извините.
0: Да, ничего.
1: Когда я смотрел, как они поют вот это, ведь даже дело не в том, что это невозможно слушать, это невозможно исполнять. То есть там поют какие-то молодые ребята, которые не очень понимают, что такое слово «Русь». То есть ведь Русь — это же не то, что архаизм, а архаичный архаизм. Если можно такое автологию, это же что-то типа чуть, да, вот откуда-то оттуда вот к нам пришло из удмуртских болот, которые мы воспринимали. Вот он, жуткий, кошмарный фетишизм. Вы знаете, я просто убежден, что в ближайшее время на предметы на прилавке секс-шопов выйдут какие-то предметы, связанные с музыкой нового гимна. Я не знаю,
0: то как есть, это...
1: Да. Я вот сразу беру самое плохое, я, к сожалению, думаю, что самое плохое мы увидим. То есть там удобней. там вот, понимаете, вот наше такое удобное языковое кресло, какая-то чудовищная музыка, при том, что к Александрову я отношусь очень хорошо, мне кажется, он очень сильный мелодист, чего стоит одна «Вставай, страна огромная», да?
0: Безусловно, да.
1: Но это же, ну, совсем плохая мелодия, и я думаю, что какое-то количество русских мужчин получит вот такой фалоимитатор, который будет вот заводиться на музыку нового гимна и этим же кончаться. Вот чего нас ждет.
0: Ну, а в принципе, то есть из всего вот вами вышесказанного, я так, как и многие, кстати, наши радиослушатели, не могу, например, понять все-таки вашего отношения к самому явлению фетишизма. Как вы считаете, это все-таки плохо или хорошо? Вот ваше мнение. Или это личное дело каждого? То есть нужно ли опасаться людей, которые, вот, скажем, ну, вы видели, вот сюда к нам вот сейчас заходили некоторые, да, вот люди, как они смотрели на трусики юной наездницы, да, являются ли, на ваш взгляд, эти люди опасными для общества или нет? Потому что, в принципе, если фетишизм будет проявляться, ну, какие-то, ну, на музыкальные вещи, может быть, это гораздо лучше, нежели на, скажем, что-то связанное непосредственно там с частью одежды или тела другого человека. Хотя я могу ошибаться, конечно.
1: Вы знаете, я просто думаю, что, опять же, поскольку на дворе и за окном третье тысячелетие, все очень изменилось. Изменилось само понятие фетишизма. Оно уже не выглядит так, как оно выглядело при Фрейде, при Брежневе, при, не знаю, Галиче, Высоцком, каком угодно. Оно сейчас совершенно другое. Вот то, что, понимаете, музыка, ну, конечно, музыка больше воздействует на мозги, чем любые трусики любой юной, не юной наездницы. Это страшнее, потому что, вот, понимаете, вдруг мы вернулись туда, откуда пришли, с каким трудом мы ушли оттуда, откуда пришли. Вот мы сейчас вернулись в Михалковское, какое-то там непонятное фетишистское сознание. И это страшнее. Конечно, это все страшно. То есть, конечно, фетишисты опасны для общества в тот момент, когда их ценности становятся общими ценностями.
0: Ну, а вот, извините, тогда здесь сразу встает такой вопрос. К примеру, все-таки гимн является, ну, своего рода такой национальной гордостью, какой-то святыней. То есть, именно как, ну, правильно, да, это своего рода фетиш для многих людей. Фетиш был социальный, фетиш политический, да. Вот, но в таком случае происходит ведь вечная борьба вот этих предметов фетиша. Там, пожалуйста, Андреевский флаг и советский флаг, да? Там, грубо говоря, американский флаг и английский флаг. То есть практически вот эти политические предметы политического, да, и социального фетиша, они отличаются от предметов сексуального фетиша тем, что не оставляют у людей равнодушными. Ах, вы там подняли Андреевский флаг, а я вот хочу советский. На, сразу тебе в репу. Тогда как другой там, ну, пройдет мимо трусиков юной наездницы.
1: Южной наездницы.
0: Да, к трусикам юной наездницы. То есть, в принципе, предметы сексуального фетиша здесь, как мы видим, наименее безопасны, нежели предметы социального фетиша. А социальный фетиш, кстати, вы совершенно правы. Это может быть и какой-то исполнитель, там, к примеру, группа «Безделки», вот конкретный предмет фетиша культурологического. Это очень опасно.
1: Если говорить серьезно сейчас, я бы хотел вернуть всех к себе, к своей фамилии. Дело в том, что фетиш должен быть вне сексуален. Мы с вами не случайно начали с животных. У меня же польско-белорусская фамилия, славянская. Ярко – это неотеленная овца. Тысячи критиков выводили мою фамилию от слова «яркость». Спасибо им большое. Замечательно, потому что действительно, ну, что есть, то есть. Но у меня же ярко – это неотеленная овца. То есть не овца, молоденькая овечка, не вступавшая в половые контакты. Фетиш должен быть, мне кажется, таким же. Он должен быть внесексуальным. Тогда это будет хороший, умный, сильный фетиш, которому хочется подражать. Все, что я вижу, вот сегодняшний фетиш, мне его жалко. Гимн, не гимн. То есть я сразу понимаю, откуда там чего растет. Ну, мне его как бы жалко, мне хочется его пожалеть, но, понимаете, я же тоже мужчина, и вы, наверное, мужчина, ну, по крайней мере, так хочется верить.
0: Да, я вот замечал за собой. Да.
1: Ну, тем более, раз уж вы за собой замечали, я за собой замечал. Понимаете, ну, мы же не чужды всего мужского, да, нам хочется подражать сильным, и, то есть подражать сильным, хорошим мужским примерам и самим отталкиваться от сильных, хороших мужских фетишей. Вот мне их не хватает. Вот все, что я вижу, это очень слабенькие фетиши, которые разваливаются, стоит им только прикоснуться, не то что плечом, а мизинцем.
0: Ну, в таком случае есть ведь, например, какая-то возможность наверняка создать свой собственный фетиш. То есть...
1: Их до хрена.
0: Вот, а не было ли у вас, скажем, желания поделиться с нашими уважаемыми, ну, то есть как-то дать им совет, что делать? Ведь, по идее, это неотъемлемая часть жизни, вот фетиш, вот, действительно, кому-то.
1: Не быть его рабом.
0: Не быть рабом вот, да, своего фетиша, да?
1: Да, да.
0: А как
1: не,
0: часто...
1: не ты для фетиша, а фетиш для тебя. Да. Вот.
0: Как, на ваш взгляд, часто, ну, может быть, зависит от там, возраста, да, следует менять свои пристрастия в плане фетиша? Вот, ведь, ну, да, вы понимаете, что я хочу.
1: Вы знаете, наверное, опять же, я сейчас буду говорить о наших писательских проблемах, это хорошо. Хорошо, потому что там тоже полно фетишей, их много. Ну, например, понимаете, это меняется само по себе. Mm-hmm. То есть важно это все немножко контролировать и рефлексировать на эту тему. Например, ну, не знаю, Пушкин, да? Ну, это же фетиш для всего русского сознания. Вот сейчас мое отношение к Пушкину, скажем, очень изменилось. Сейчас я отношусь к нему с уважением, потому что вот я понимаю, что никто в России не проделал такой мощной гуманитарной работы, как проделал ее Пушкин. То есть человек, который смог описать. Мне плевать, какой он прозаик, мне плевать, какой он поэт. Но он смог описать весь известный ему мир культуры и соотнести его с современным русским сознанием. От драмы до эпиграммы, до прозы, там не знаю до чего. Вот тоже это все как-то меняется. Но, опять же, не я для Пушкина, а Пушкин для меня. От этого выиграю я и Пушкин.
0: Я предлагаю снова обратиться к звонкам наших глубоко уважаемых. Если у вас по ходу нашей беседы с Игорем Яркевичем возникают какие-то вопросы, соображения, мы с радостью вас послушаем.
2: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше желание вас выслушать, попросту говоря, да, беспредельно. Алло, алло.
5: Сашенька.
0: Говорите, пожалуйста, погромче. Вас не очень хорошо слышно.
5: Да, Сашенька.
0: Да, вот сейчас хорошо.
5: Дорогой, да. Скажи, пожалуйста, ты не планируешь в ближайшее время или там, в какие-то отдаленные времена встречу с сиамским близнецом?
0: Вопрос понятен.
1: Я уже здесь, я уже в студии.
0: Вопрос понятен, спасибо большое. Дело в том, что вообще в наше время заниматься планированием чего бы то ни было очень сложно, тем более встреча с сиамским близнецом Энджелсом Унторшином. Поскольку человек сейчас целиком занят научной работой, в Москве его практически не бывает, и, конечно же, если он объявится, я с радостью приму его тут в свои объятия. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам очень беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло, алло. Вас очень плохо слышно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите. Здравствуйте.
6: Да. Один случай фетишизма,
0: да.
6: Моего соседа поймала группа жильцов, когда он сожительствовал с пылесосом. Фетишист пылесосов.
1: Она пылесос поймала или соседа?
6: Группа соседей поймала его.
1: Пылесос.
6: Фетишиста, когда он сожительствовал с этим пылесосом. Иномарс, иностранной фирмы. И второй случай по поводу ловли лошадьми водоплавающих. Это я видел, как жеребец яйцами глушил рыбу.
0: Ну,
6: но
0: это
6: ему
0: известно.
6: Пришлось это прекратить, его поймала рыбоохрана.
0: Да, понятно, спасибо. Спасибо. И снова беседуем с Игорем Юркевичем. Игорь, а вот литература, да, то есть вот современная литература, на ваш взгляд, может ли какой-нибудь ее представитель стать, так сказать, вот на эту полочку литературного фетиша? То есть так, чтобы человек, значит, только при одном взгляде на книгу этого автора уже чувствовал, ну пусть не сексуальное, но какое-то все равно аномальное возбуждение. Если есть такие люди, к примеру, то кто это?
1: Ну, вы знаете, поскольку у меня находят много сумасшедших, которые, в общем, правдами-неправдами узнают мой домашний адрес, мой телефон и так далее, и так далее, я очень неловко чувствую себя в роли фетиша, не потому что мне неловко, а просто потому что мне скучно. То есть я могу им дать больше, чем как фетиш. Хотя я могу ошибаться. Кто из современных авторов? Ой, мне кажется, лучший автор – это «Русская жизнь».
0: Ну,
1: самый лучший, самый фетишистский. А мы ей как-то помогаем. Я ей как-то помогаю или, наоборот, мешаю.
0: А с другой стороны, вот, например, люди, которые покидают родные пенаты, да, на какое-то время, вот, может быть, как раз вот то, что они называют словом ностальгия, на самом деле реально есть следствие лишения, так сказать, национального фетиша, как вы думаете? Может такое быть? То есть, может быть, это все-таки случай, ну, как это ни странно, медицинский, потому что, например, реально существуют люди, для которых предметом фетиша является, скажем, березка или снег. Вот реально так.
1: Ну, это немножко из разных сексуальных областей, березка и снег.
0: Безусловно, ну да, да, конечно. Но тем не менее, теперь, если такого человека переселить куда-то, где не бывает снега и березок, он не понимает, что с ним происходит. Это, попросту говоря, как, вот, например, лишить человека трусиков юной наездницы. То есть он будет чувствовать себя неуютно. Он никому не сможет реально признаться, что это происходит, потому что у меня украли трусики юной наездницы, понимаете ли, да?
1: Ну, по поводу ностальгии, вы знаете, у меня тут достаточно жесткие представления. Если помните, у замечательного или не очень, или совсем не замечательного писателя Чехова, которого я лично очень не люблю и совсем не люблю.
0: Чехова, да?
1: Да. Вот у него есть, что надо из себя по капле выдавливать раба. Он ошибся. Себя надо по капле выдавливать ностальгию. Ностальгию просто надо себе глушить, как рыбу, вот этот самый жеребец с яйцами.
0: Вот,
1: да, да.
0: То есть
1: да.
0: Побеждать вот да, это, то есть да, чувство, не поддаваться, да, скажем так, абсолютно, пораженческим, скажем так, настроениям тоже, да, видимо?
1: Нет, ну просто это все, понимаете, это все безнадежно, скучно. Снег, ну, наверное, можно увидеть сегодня на экране монитора. Угу. И уже все, и удовлетворить ностальгию.
0: Ну, понятно, хотя многим, конечно же, нужно пошупать.
1: С другой стороны, понимаете, когда я шел к вам, вот я прошел по Арбату, очень красиво. Очень красиво, действительно, но это не имеет никакого отношения к ностальгии. Не знаю, к чему это.
0: Я вас понимаю.
1: Ну, снег действительно, вот он только что выпал, и тепло, и хорошо, но к ностальгии это... А ностальгию надо, вот как говорил Чехов, надо из себя выдавливать как раба, и в итоге выдавить.
0: Но тем не менее, я вот...
1: Есть куда более интересные примеры и более глубокие примеры фетишизма. Ну, например, я вам сейчас скажу. Южная ночь. Раз уж юная наездница, то пусть будет южная ночь.
0: Да, да.
1: Ну, куда, ну, южная ночь, ну, лучше.
0: Лучший фетиш.
1: Конечно, да. Конечно. Лучше снега, лучше.
0: А вот, вы знаете, так, если уже говорить немножко о Чехове, то есть я очень, ну, люблю его.
1: Так.
0: То есть, на мой взгляд, это такой очень... Ну, хороший очень писатель. Я не буду такими терминами оперировать, как там великий и так далее. То есть у меня даже по-другому. Вот по писателю у меня другие тут градации. К примеру, мне интересно читать. И все. Мне безразлично, что говорят о том или ином писателе. Например, многие там ругают вот этот Пелевина, да. Mm-hmm. А я вот с интересом его читал. Mm-hmm. Мне безразлично мнение тех, кто его ругает, потому что мне было...
1: Только вы знаете, давайте собутыльников мы не обсуждаем.
0: Нет,
1: моих.
0: Это я просто как... Да. Вот.
1: То есть я не могу говорить о них плохо.
0: Я понимаю, да. А что касается вот Чехова, я вот был большой перерыв между вот прочтением его у меня где-то, ну, может быть, года два. И тут решил по новой перечитать и нашел вот все то, что раньше меня даже у раннего Чехова очень резвило и казалось смешным. Вы знаете, очень грустно.
1: Почему?
0: Практически. Вот сложно понять, то ли это какие-то изменения в моей психике произошли необратимые, но те рассказы, которые меня веселили, а сейчас вызывают какие-то очень горькие чувства. Ну, там тот же, например, рассказ «Сценка», вот, где человек вот застрелился неловко. Раньше я как-то так думаю, ну да, вот да, масса вещей, которые казались легкими, на самом деле являются жестким Грузиловым вот сейчас. Может быть, я так воспринимаю неправильно. Вот как вы считаете?
1: Вы знаете, я, наверное, сейчас буду вас опять же ломать.
0: Давайте.
1: Как мне очень нравится Чехов до вот ранней. То, что называется, мне кажется, это все сильно, ловко, мощно, сочно написано. Там действительно описаны очень хорошо все языковые догмы, языковые схемы, штампы. Чехов, «Трех сестер», «Вишневого зада». Это мне все очень не нравится. Мне кажется, это чудовищно скучной литературой. А Чехов, вот «Хамелеона», то, что вы назвали.
0: Да, да, да.
1: Это все очень... И очень жалко, что он пошел не в ту сторону. Что он вот перестал быть им и стал Чеховым «Вишневого сада». Это очень все скверно.
0: Ну, вы знаете, опять же, если брать условия жизни в то время... Ну, то есть, как тогда жили люди? Вот,
1: как тогда жили?
0: Мы же не представляем себе этого. Ну, например, Чехов очень точно передавал, даже, ну, не побоюсь этого слова, передавал запахи, которые в то время веяли в городе, да? То есть, когда, например,
1: какой-то... Запахи?
0: Просто запахи. Вот я, например, их ощущаю, когда перечитываю Чехова, я ощущаю, как пахнет в прихожей у того или иного персонажа, когда туда заходит там главный герой, да, вот, к примеру, там получить деньги там за невесту 400 рублей, от которых он сперва отнекился. Он приходит к доктору, там будет его с утра этого доктора, я ощущаю вот ощущаю эту атмосферу, да, вот, и, вы знаете, я бы не сказал, что мне, например, эта атмосфера нравилась, то есть там было, ну, в общем-то, жить-то в то время было печально, Игорь, ну, согласитесь, мы бы с вами вряд ли там в то время выжили, ну, неизвестно, не, как не, бы не, нас не, ломало. Вот,
1: ну, и значит, не надо там было жить.
0: Не надо.
1: Саша, я опять вас начинаю ломать.
0: Конечно, уже, конечно.
1: Понимаете, писатель передает только одно, как пахнет слово, он передает один-единственный запах. Возьмите любого среднего беллетриста Чехова эпохи. Он так вам все передаст. И запахи прихожей, и столовой, и, не знаю, мансарды, и кого угодно. Только вам что делать с этими запахами. Чехов, конечно, передает только свой собственный запах, и он в этом прав. Так же, как, наверное...
0: Естественно, он как он его ощущает.
1: Вы знаете, я сегодня прочитал себе в учебнике литературы.
0: Угу.
1: Мне стало очень грустно.
0: То есть вот когда читаешь о себе.
1: Да, да.
0: Ну, в принципе, я могу сказать следующее, что вообще грустно быть, скажем так, живым классиком. Если уже о вас пишут в учебнике литературы, то это говорит только о том, что... ну, что... Что от вас, вероятно, не ждут чего-то более нового.
1: Вы знаете, сейчас все очень сложно. Дело в том, что могут просто не знать. Скажем, они пишут о романе «Как я и как меня», но они не знают секс-литературу, потому что наши издатели до сих пор боятся его печатать, несмотря ни на какого живого классика.
0: Ну,
1: и в этом они правы. На самом деле. Потому что я чувствовал себя очень неуютно, если вдруг вот стали, знаете, принимать на ура. Ну, вот, то есть мне нравится вот такая полузапрещенная слава. Вроде как бы я с ней ужился, она со мной ужилась.
0: Это не то, что полузапрещенная слава, я бы назвал такой немножко, она такой ограниченной, то есть славой, то есть именно вот не беспредельной. Ведь есть беспредельная слава, которой, кстати, многие стремятся, это ошибочное устремление.
1: Они просто не знают, вы знаете, поскольку меня, как бы сказать, в какой-то момент вдруг стали узнавать в метро, я чувствовал себя очень неловко.
0: Это очень неловко.
1: У меня, может быть, не очень хорошая форма в этот момент, понимаете? Вот в чем дело. То есть, опять же, знаете, как я хочу, может быть, в момент, как вот этот жеребец глушить яйцами рыбу, а вдруг вот подходит человек и говорит, вот вы, вот Игорь Яркевич, говорит, да, и не дает глушить яйцами рыбу.
0: То есть, ну, я вас очень хорошо понимаю, хотя, вы знаете, тут немножко странно мне то, что как раз большое количество ваших коллег, да, я, кстати, прямо скажу, это не комплимент. Я, например, считаю, что создание вот прозы, да, это, ну, максимально серьезное, что может быть в искусстве. Потому что, конечно, художник, понятно, он творит, но он может, скажем так, какой-нибудь одной палитре придать картине полновесное очарование, да. А музыка, даже в сочетании с хорошим текстом, это всего лишь 30% полноценной прозы, которая должна передавать все. Она должна быть ритмичной, она должна быть, скажем так, очень информационной и, как я сказал, прежде всего, интересной. Вот. И поскольку действительно хороших писателей крайне мало, то вот у вашего брата есть такая слабость. Это, так сказать, они любят, чтобы их любили. Вот вы как первый человек из этой области, из писательской, который чувствует себя неуютно, когда его узнают. Остальные, как правило, говорят, а меня вот сегодня в метро узнали, у меня взяли автограф. Вот. И меня это, кстати, не настораживает. Я считаю, что писателю это простительно. Любовь к себе.
1: Саша, знаете, опять же, я буду сейчас ломать вас, вот как мне уже... Да. Я вообще удивляюсь, что вы еще до сих пор сидите и приятно себя чувствуете.
0: Да нет, Игорь, я затем тут и нахожусь, да. Чтобы... Да,
1: понимаете, я вышел в нелитературное время. Ну что делать? Надо называть вещи своими именами. Это было действительно... То есть, вот вы знаете, это был 92-й год, когда я вышел. Вот вдруг вот я стал много печататься там и так далее, книги стали выходить, и ничего. И вот было достаточно неуютно в этот момент.
0: Неуютно?
1: Не очень. Ну, нет. Ну, потому что я-то работаю. Я вкладываю огромное количество энергетики в то, что я делаю. Естественно, я хочу получать не прежде всего какое-то количество ответной энергетики. Плевать на метро, на узнавание. Ну, естественно, прежде всего нужна ответная энергетика. И она вот... А потом вдруг она пришла. И все как-то вот... Так мелко, очень мало, но пришла.
0: Ну, это, в принципе, можно, как бы, видимо, сравнить с концертной деятельностью. Когда,
1: конечно.
0: Но, с другой стороны, опять же, ведь если вас что-то толкает на написание какого-либо произведения, это говорит о, ну, согласитесь, о значительно большем количестве внутри вас энергии, нежели у человека, которого не толкает. А Бог тебе, в общем-то, велел делиться, Игорь. Поэтому тут, как бы, роптать на то, что вот кто-то вот там... происходит у вас, ну, откачивание энергии, помимо вашей воли, это, может быть, не совсем правильно.
1: Вы знаете, не зря среди моих читателей, в общем, много музыкантов, и со многими я, кстати, дружу. И, судя по всему, презентация той книги, которая выйдет в Агриусе в феврале под названием «Свечи духа и свечи тела. Рассказы о смене тысячелетий», она пройдет именно в музыкальном клубе. Кстати, я вас приглашаю туда с удовольствием.
0: Спасибо.
1: Читателей не могу пригласить, клуб будет закрытый.
0: Да, это правильно, это очень правильно.
1: Ну, они увидят книгу, им этого хватит. Нет, естественно, понимаете, вы очень правильно сказали. Работая за компьютером, я, наверное, испытываю многие...
0: А вы, извините, вы за компьютером
1: пишете? Да, компьютер для меня удобно пишет, чем машина.
0: Я целиком согласен, но...
1: Я за ним совсем недавно, и это не принципиально.
0: А мне кажется, принципиально, потому что я, в принципе, ну, тоже так иногда балую. Но я все больше стишками, да. Я вот не могу сочинять на компьютере.
1: У меня очень просто. Все равно я пишу от руки.
0: Вот та же самая.
1: У меня очень простенький компьютер, все очень просто.
0: Ну, ноутбук вот этот, я знаю. Вот
1: нет, это. Не ноутбук, у меня нормально, как у вас стоит. Но, да. В общем, он очень прост. Компьютер, я умею на нем только набирать, ничего не больше делать, только набирать тексты. Нет, просто я, вот мы заговорили о музыке, работая за компьютером, я испытываю многие ощущения, которые испытывает музыкант на сцене.
0: Я вас понимаю. А вот тут бы хотелось все-таки мне так, ну, немножечко, если вы позволите, вернуться вот к методу написания, да, вот представьте себе, ведь Чехов, к примеру, да, он писал пером, ну, так, утрированно.
1: Вообще я тоже пишу пером. Вот, не знаю, хорошо это или плохо.
0: Нет, это же отлично.
1: Ну, ручка, есть, я не знаю, как это называется.
0: Но у них же совсем было по-другому, то есть это целое, представьте себе, целый культ. То есть чернильница, перо, вот это ощущение, скажем так, пера в руки, энергетика птицы, которая все летала, все видела.
1: Которые выдергивали перья, чтобы...
0: Да. Но тем не менее, я, например, считаю, что это каким-то образом корректировало вот написанное.
1: Вы знаете, если говорить серьезно, мне кажется, это совершенно несущественные моменты.
0: Существенные, Игорь, для меня, существенные. Я сейчас буду с вами биться. Дело в том, что...
1: Нет, я вам сейчас скажу о существенном.
0: А вы питаетесь энергетикой Билла Гейтса, между прочим, когда вот на компьютере. Да.
1: Я вам сейчас скажу, какой момент был существенный. Меня за компьютер пересаживал полк.
0: Почему? Полк — это что?
1: Полк, ну, несколько людей держали за руки и за ноги. Потому что другое ощущение. На машинке текст выглядит горизонтально, на компьютере он вертикально. Это как для космонавта. Угу. Ну, я все-таки был за машинкой почти там сколько? Лет 12. У меня с ней сложились глубокие интимные отношения. И вдруг вот...
0: Знаете, машинка — это писательский фетиш. Ну все.
1: Эки вы.
0: Да.
1: Эки вы игривый. Однако.
0: Нет, ну...
1: Нет, я машинку не трахал, и не было у нас с ней никакого сексуального контакта. Мои бы девушки меня не простили, честное слово. И они бы мне это не дали. И правы, что не дали. Но все-таки девушка лучше машинки, согласитесь.
0: Безусловно, живая женщина.
1: Вот. Рядом с русской женщиной красивой не лежала ни одна пишущая машинка.
0: Целиком с вами. Ну, потому что не обязательно с русской, вот, например, да, недавно мне попалось.
1: С любой.
0: Да, ну, собственно, извините, я так смущаюсь. Ну, давайте послушаем, может быть, телефонный звонок, если вы, опять же, не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
7: Добрый вечер.
0: И вам аналогично.
7: Вам не кажется, господа, что, может быть, лучший способ борьбы с фетишизмом – это просто его популяризировать? Надо показывать и объяснять людям.
1: А мы этим и занимаемся в данный момент.
7: Какой кайф можно ловить от разных предметов.
0: А простите, вот, а простите. Вот, а почему именно борьба с фетишизмом? Вот мне интересно ваше мнение. Вот давайте честно, вот вы инкогнито, да? Вот мы, например, даже сейчас отключили определители, не видим, где вы живете, не видим вашего лица и все такое, понятно, да? Вот. Вот скажите, вот лично вы, да, вот как мужчина, да, что является для вас фетишем? Или так скажем...
1: Или даже фетишом.
0: Фетишом, да. Что вас больше всего возбуждает, скажем, в женщине или в мужчине? Ну, неважно, имеется в виду сексуальное возбуждение.
7: Очень много.
0: Нет, я как пример приведу. Вот у меня был корешок, которого дико возбуждали беременные женщины в белых штанах. Вот. Что тревожит вашу душу, скажите, вот?
7: Красивое тело.
1: А что значит красивое тело?
7: Красивое белье.
1: А что значит красивое тело?
0: А, вот, вы сказали белье. Он сказал белье, Игорь.
7: Красивая обстановка, музыка сексуальная.
0: Так.
7: Очень много вещей. Мне просто кажется, что у каждого наберется не меньше, чем там сотня.
0: Согласен. Но тут есть другое, понимаете? Вот, например, вы идете по улице или пришли в кабак, сидите с друзьями, бухаете. Тут входит она, да?
7: Да.
0: Давайте уберем вот это, что целиком ее образ вас сразу возбудил.
7: Да, просто на ней красивая шелковая блузка там.
0: Вот уже, вот вы сказали, шелковая блузка. Видите, то есть, значит, вы, когда говорите бороться с фетишизмом, вы предлагаете бороться с шелковыми блузками, другими словами.
7: Нет, наоборот.
0: Да.
7: Я предлагаю всем объяснять, что, ребята, смотрите, даже шелковая блузка может просто вот сводить с ума. А вы говорите, а вот есть беременная женщина в белых штанах, тоже кайф. Я посмотрю теперь на беременную женщину в белых штанах, может, меня тоже зависит.
0: Обратите внимание, ну, это действительно, у меня был товарищ, вот Миша звали, он просто, как видел беременную женщину в белых штанах, его перло со страшной силы. Действительно.
7: Вы представляете, когда народ пообменяется всеми кайфами и всеми своими фетишами, может быть, как бы всем станет ясно, что этот изм совершенно не такой уж и опасный и страшный.
0: И что он у всех общий.
7: Будет восприниматься нормально рядом с беременной женщиной.
1: Саша, вашего корешка звали Михаил Лермонтов, да?
0: Нет, попроще. Спасибо за звонок вам. Игорь, ну тут нужно вот мне это сходить там вниз, проверить, разгрузить. Давайте снова ненадолго прервем нашу беседу, если вы не против, и продолжим ее через некоторое время.

0: И для тех, кто только что подключился к нашей программе, напоминаю вам, что в гостях в программе «Мамаранси» сегодня писатель Игорь Яркевич. Игорь, а вот как вы считаете, такая форма, скажем, писательская, как то, ну, просто конспектирование чужих рассказов, подслушанных в ресторации, в кабаке, в такси, является ли честной формой?
1: Конечно. То есть, ну... Если делается талантливо, то да. Все, что делается талантливо, все является писательством. Я, в общем, честно говоря, конечно, я это использую.
0: То есть описание, вот, скажем, эпизодов, рассказанных кем-то из...
1: Конечно, безусловно. Другое дело, как я это делаю, понимаете? То есть, естественно, я это делаю, то есть это все проходит очень жесткую обработку.
0: А вот, например, насколько я знаю, хотя сейчас это тоже все реже происходит, если журналист берет какое-то у тебя интервью, там, да, то честный журналист потом в черновом виде тебе его показывает и говорит, если что-то так не так...
1: Нет, вот, этого ни разу не было.
0: А у меня случалось, и как-то я так... Правда, вот, как я уже сказал, в последнее время все реже и реже. Если, например, какой-то вот вам ваш хороший знакомый рассказывает историю из вашей жизни, вы ее описываете.
1: Ну, прям практически... Мой знакомый историю из моей жизни рассказывает?
0: Нет, из его, извините. Да, извините, из его, да, конечно же. А вы, например, ее описываете практически достоверно, не искажая там никаких фактов. А вы потом даете ему почитать? Ну, ведь человек может, узнав себя и свою жизнь в вашей книге, как-то немножко напрячься.
1: Да, может, ничего страшного, пусть напрягается.
0: Пусть напрягается, да. Но понятно.
1: Нет, правильно. У меня было это, когда я редко описываю, но несколько раз я описывал действительно конкретных людей, которые себя узнавали. Они не были мне благодарны.
0: Не были?
1: Не были. Ничего страшного.
0: А то есть, вот я так понял, что все-таки описание их, оно было, скажем так, с большей долей негатива. Ну, к примеру, вот...
1: Мне можно, поскольку я себя описываю с такой долей негатива, что мне это можно делать.
0: Нет, ну, вообще писатель без какой-то самой иронии, без умения смеяться над собой, это уже...
1: Ой,
0: печальное
1: их...
0: зрелище.
1: Ой,
0: мы не будем называть имена, но...
1: Сколько их писателей без самой иронии. Вы знаете, не хочется об этом говорить, но да. Вот каждый раз, когда я захожу в книжный магазин, это бывает нечасто, но это бывает... мне становится так стыдно за мою профессию. Очень стыдно. Совсем стыдно.
0: А я вот уже, честно скажу, очень давно не заходил в книжный магазин.
1: Ну и правильно.
0: А, кстати, вы знаете, что появляется же ведь сейчас совершенно отдельное, скажем так, ответвление, вот, контактов между читателем и писателем. Это вот интернет. Вот независимое, скажем так, независимое средство распространения информации. Вот если какую-то из ваших книг вдруг кто-то не печатает, вы можете смело опубликовать ее на сайте.
1: У меня есть сайт.
0: Вот, и люди могут же туда заходить.
1: Нет, у меня есть сайт в интернете. Вы знаете, дело вот в чем. Я пока вижу в интернете только слабости.
0: Ну, я признаюсь тоже. К примеру, я захожу, я вот расскажу историю, которая со мной была.
1: Мне я сейчас просто закончу.
0: Да, мне извините, кажется... пожалуйста.
1: Нет, и вы
0: я
1: меня...
0: так волнуюсь.
1: Вы извините, я сам волнуюсь. Нет, дело просто, интернет, мне кажется, просто пределом экзистенциального одиночества человека. Я не знаю, это мое ощущение, не мое, но там такие... Нет, понимаете, дело в том, что какие-то мои вещи начали ходить по интернету вообще без всякого моего на то согласия, несогласия. То есть пока мне кажется, что интернет – это стимуляция графоманов. То есть я хотел бы, как вы понимаете, первое ошибись, сказать, да, интернет – это стимуляция писателей, там, артистов, художников, политиков. Мне кажется, такая стимуляция графоманов. Вот им там уютнее. Им там уютнее, чем кому бы то ни было.
0: Именно потому, что не приходится преодолевать сложности всех вот этих переговоров с издателями, которые, кстати, являются неотъемлемым атрибутом жизни писателя. А я вот в этом уверен. Я, например, считаю, что...
1: Саша, понимаете, издатели, к сожалению, такие же точно графоманы, как зачастую и кто угодно.
0: Да.
1: Нет, там другое. Там есть действительно вот этот экзистенциальный момент выхода. Понимаете, вот выход из этого одиночества, которое только это одиночество и усиливает. на самом деле.
0: Да, да, я, наверное, с вами соглашусь.
1: Вот там, это дело независимо от издателей, не издателей, никого.
0: Нет, ну давайте вот давайте вернемся туда, вот на улице, скажем так, Санкт-Петербурга, там 1850 год, к примеру.
1: Григорьев?
0: Да. Туда, да, вот туда вернемся. Вот представляете, он написал там, например, роскошный роман, да, и он его в рукописном виде, он его несет издателю. Нет, он садится в карету, не в карету, а на этого, на извозчик, он едет к издателю, да. Вот само это действие, выход из дома, опять же, запах улицы, сам этот путь к издателю, навозные лепешки лошади, дамы, понимаете, там с зонтами, да. Все это и составляло ту ауру писательскую, и даже те сложности. Издатель ему говорит: вы знаете, мы не готовы там в журнале «Нива» там опубликовать. Ну, я образно говоря, какая разница.
1: Отечественные записки.
0: Отечественные записки. Не будем мы пока опубликовать. Он дико обламывается, начинает пить в трактире горькую с извозчиками. Все это есть.
1: И пишет прекрасные вещи.
0: Пишет прекрасные. А сейчас этого, ну, вот какие сейчас стимуляторы? Вот, давайте,
1: Саша,
0: скажите,
1: опять
0: какие.
1: Я, да. Опять я сейчас, да, начинаю вас обламывать. Вы знаете, мне просто не очень, не то, что неинтересно, поскольку для меня контакты с издателями — это очень будничная вещь. Мне кажется, тогда это тоже происходило так же буднично. Но всегда вдруг что-то появлялось неожиданное. Вот опять же, Аполлон Григорьев, который написал самое классное русское стихотворение 19 века. Мне кажется, вы даже догадываетесь, какое. «Поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная». Это рок. Ну, полный рок.
0: Рок, да,
1: это
0: рок.
1: Потом это написано. Там же было... там... давайте не будем обременять нашего замечательного радиослушателя и слушательницу всякими литературными
0: изысками. Еще третьего тоже, потому что, да, настрой сейчас слушает.
1: Да. И, но это написано уникальным для русской литературы размером, с ударением на четвертом слоге. Так не писали до Григорьева, так практически не писали после Григорьева. И, безусловно, это рок, потому что, ну, какое... Как, вот это, гитару можно услышать практически каждый день, да? Где-нибудь, как-нибудь. Потому что Григорьев не написал ничего, он ничего больше не написал, в принципе. Он классный критик. Кстати, он лучший русский критик, но в поэзии он больше ничего не сделал, близко не приблизился.
0: Ну, а достаточно уже.
1: Достаточно. Вот, да, опять же, который пил, очень крепко пил. Кстати, все русские типажи Достоевского списаны с Григорьева, с которым они очень дружили. Григорьев во многом помог Достоевскому. То есть он был его практически крестным отцом. Кстати, фразу «Пушкин – это наше все» – это сказал Григорьев. Это не Достоевский. Это, первое – это сказал Григорьев. Пушкин – это вот действительно наше все. И вот он, вот, понимаете, вот он где-то в русском сознании, где-то на отшибе. До сих пор такая маргинальная фигура, которая, в общем, где-то там на задворках Гоголя, Пушкина. Мало кто его знает. Хотя гитару знают все, ни одно стихотворение так не знают, как знают гитару. Понимаете, ну, я абсолютно равнодушен к поэзии, но, наверное, я сейчас вспомню, ну, строк 20-30 этой самой гитары семиструнной. Поэтому вот пил горе... Понимаете? Ну, грубо говоря, у талантливого человека все получается. Талантливый пить горькую, и не горькую, и сладкую... Но нельзя делать талантливого человека фетишом. Ни одного, ни Пушкина, ни Григорьева, ни меня, никого там, не знаю. Не надо этого делать, потому что это приведет к катастрофе, к чему нас во многом и пришло, если вернуться к фетишам.
0: Да, сложно с этим не согласиться.
1: Пусть он будет, чем он будет меньше фетишом, тем нам будет с ним удобнее, потому что мы будем его понимать все новые смыслы, да, в нем и в Пушкине, не в Пушкине, в ком угодно.
0: И ему, кстати, будет легче.
1: Ему будет, конечно, конечно, потому что, ну, сколько они все, наверное, переворачиваются в гробу. Помните, да, это замечательное 200-летие Пушкина среди шумного бала случайно. Когда там, то есть я вздрогнул, когда вот идешь по Москве и видишь среди шумного бала случайно. Пушкин, который был написан лет через 20 после того, как... То есть, действительно, кто виноват? Пушкин. Ну, и вот, опять же, пример фетиша.
0: Очередной. Да, да, какие-то вот такие дебильные вот эти.
1: Да, да.
0: Кто там? Пушкин.
1: Да. А кто лампочку будет вставлять в подъезд?
0: Пушкин.
1: А кто будет отвечать на звонки радиослушателей? Пушкин.
0: Послушаем, кстати, эти звонки. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут тоже Саша.
0: Очень приятно.
2: Вы знаете, Александр, вы забыли сказать гостю, почему не звонят женщины, потому что они занимаются переворачиванием куриных окорочков.
0: Ну да, да.
1: В 2 часа ночи?
2: Да, конечно. Да, вы знаете, просто они готовят еду к утренней смене, поэтому это не удивительно.
1: А что вы называете куриными окорочками?
2: Ну это вот, да, ну ладно. Да. Ну, это союз-контракт, который, да.
1: Понятно.
0: Да. Так что у вас, Александр, вот, за мысль или
2: у
0: вопрос?
2: У меня вопрос конкретный. Скажите, пожалуйста, вот очень часто люди любого возраста, женщина, мужчина, неважно какого пола, разговаривают с цветами, с растениями. Вот, и причем, что странно, что цветы отдают какую-то энергию человеку, когда у него возникают какие-то проблемы. Вот у меня вопрос. Может ли явиться этот фактор каким-то элементом фетишизма?
1: Конечно, может. Спасибо. И должен.

0: в общем-то, берет негативное от там монитора, да, к примеру.
1: Некий кактус, это почти как у Райтина, некая капа.
0: Да, да, вот. Но реально это не есть, то есть тут не само растение предмет фетишизма, а, скажем так, как ни странно, общественное мнение на этот счет.
1: Нет, но если говорить о примере фетишизма, ну уж для России это просто вот водка.
0: Да.
1: Вот и все, понимаете.
0: Водка вами... и тетка. Помните, замечательный классик сказал: водки съем бутылочку, взгромоздюсь на милочку, а потом в парилочку.
1: То есть, если мы с вами сейчас начнем говорить о водке, просто надо отменять все программы «Эхо Москвы», чтобы мы с вами кончили, ну, хотя бы, я не знаю, к марту говорить о водке.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Как и примере фетишизма.
0: Да, действительно так и есть. Это и валюта, и фетишизм, и... Кстати, вы знаете, вот родственные финны, они тоже ведь, скажем так, только для них это несколько такой дефицитный вид фетиша. Вот. Но на самом деле, когда они приезжали там через Финский залив в Санкт-Петербург, тут они дико возбуждались именно на этот фетиш. Как ни странно, северная народность.
1: Это... Нет, мне кажется, они просто нормальные такие кондовые жлобы. Вот можно было нажраться, чего у них в Финляндии, и не понял бы никто. А тут вот ты нажрался, как свинья, и вроде все в порядке. Вот утром... Это нет, ну, это, понимаете, как бы сказать, финны не показатель, они слишком провинциальны, о них сложно говорить. То есть там вот ничего из них не вышить, кроме их провинциальности. Ну вот нажрался, как свинья, тебе все сошло с рук.
0: Безусловно.
1: Да, вот, ну, упал...
0: посреди Питера.
1: Да, посреди Питера, а тебя еще и подняли, и на тебя еще смотрят, как на героя.
0: Да.
1: Ну и дальше что? И что там? Ну, а русский человек, это, понимаете, делает каждый день, и все нормально, и хорошо.
0: Безусловно. Но тогда к этой же области можно отнести, то есть, ну, как к фетишу, да, отнести и соленый огурчик, и квашеную капусту. В принципе, то есть все
1: грибочек.
0: То... Грибочек. То есть опеночек хрустящий, клюква. То есть...
1: Абсолютно. Абсолютно. То, что называется правильно. Вы знаете, тут... Это все действительно очень интересно, но ведь солений нет нигде в мире, кроме
0: нигде,
1: нас.
0: Нигде, совершенно. Вот, а мало кто об этом знает. Вот вы сейчас сказали, я боялся это сказать, потому что думаю, сейчас скажу, а мне, типа, начнут говорить, что я обманываю. А вот теперь я вот, когда мы вдвоем, я утверждаю, это солений, это только русское.
1: Притом, вы знаете, это все очень глубоко. Я думаю, что там есть какая-то мистика, которую мы сами уже не очень понимаем, потому что это, конечно, язычество. Это стопроцентное язычество.
0: Конечно, да.
1: Как это все начиналось, поди сейчас пойми. Но вообще грибов-то, кроме России, практически же никто не ест.
0: Никто боятся. Ну, только какие-то синтетические, типа шампиньонов там. Но и то это стали позже. У нас их...
1: Вы ели эти шампиньоны? Же есть невозможно.
0: Невозможно. Я целиком с вами согласен. Да, целиком согласен. То есть, в принципе, как... Да, это есть какое-то, может быть, идолопоклонничество.
1: Что такое вываренное, вымоченное... Да. То есть, ну, по-моему, перчатку съесть приятнее, чем этот самый шампиньон.
0: Вот женскую, кстати. А вот, знаете, вот, например, ведь раньше-то как люди ходили за грибами, они не просто вот шли, как сейчас, молча, да еще некоторые свое ружье берут, чтобы отбиваться от конкурирующих грибных организаций. Вот. А раньше они ходили с песнями или там читали заговоры, типа, например, «Гриб мой, гриб, приди ко мне».
1: Земля, ну это, естественно, что-то автохтонное, там, вот, язык, да. Ну, тут даже не надо. Другое дело, что мы это потеряли, понимаете?
0: Да целиком утеряно.
1: Никакой кастанеды тут рядом не лежал.
0: Это все у него это настолько, да, он просто начитался где-то, может быть, там достоял.
1: Он не достоял, он начитался русского автора, которого кроме него никто не знал.
0: Да, кстати. Да,
1: которого он убил и съел, как рыба.
0: Да. Ну, послушаем еще телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло.
2: Игорь Ванаем, здравствуйте, это Харрис говорит.
0: Доброй ночи.
2: Харрис.
0: Да, здравствуйте, Харрис. Рассказывайте.
2: Я вот немножко то ли забегая, то ли наоборот притормаживая беседу, хочу вот обратиться к замечательному, вот, к замечательной второй книге из трилогии Игоря, которая называется, если не ошибаюсь, «Как меня не изнасиловали».
1: Это не вторая книга, это вторая часть романа.
0: Криптиха, назовем это так.
1: Я бы не смог написать книгу целиком, извините, я бы не смог бы написать такую книгу, «Как меня не изнасиловали».
2: А по-моему, как раз вот можно написать именно большую книгу о том, как не изнасиловали.
1: Вы знаете, найдите мне хоть одного писателя в мире, который бы написал такую книгу.
2: Вы знаете, мне кажется, вот я вот почему к ней обратился, к этой вот части.

0: части, потому что мне вот очень понравилось название, потому что о том, как изнасиловали, можно написать просто маленькую брошюрку, она всегда, они все будут одинаковые.
1: А вы ее читали?
0: Написала, всегда будет одинаковые.
1: Вы ее читали?
0: А?
1: Вы ее читали?
0: Конечно, читал.
1: А, ну понятно.
0: Вот. А вот, поскольку речь идет об этой книге, об этой части, вот о том, как не изнасиловали, вот мне кажется, очень вот, как сказать, очень много можно об этом написать. То есть очень много способов не изнасиловать.
1: Вот я написал.
0: Вот. Потому что можно, например, не изнасиловать, так сказать, из-за того, что какие-то внешние факторы, там, мимо кто-нибудь прошел, там,
1: вы знаете,
0: а можно. А?
1: Вы знаете, это я не знаю, в качестве шутки, я однажды говорил, ну, есть у меня и там читатели, с одним ментом, который работает в спецотделе. Вот он предлагал сделать эту книжку настольной брошюрой для борьбы с сексуальными маньяками у них в отделе.
0: Да нет, ну я просто имел в виду, что написать-то можно это о разном вот способе. Ага. Можно просто, например, не пойти насиловать. Это тоже способ не изнасиловать, правильно?
1: Да.
0: Да.
1: Да, да.
0: Ну,
1: нет,
0: спасибо.
1: Нет, ну тогда это будет как я не изнасиловал, да?
0: Да, кстати, вот тоже.
1: Ну, вы знаете, книга-то как раз об этом.
0: Ну, она, понимаю, наверное, конечно, больше о том, она, как... Она не об этом, она называлась иначе.
1: Да.
0: Например, как разводить, не знаю...
1: Кошек,
0: да,
1: к примеру, кошек.
0: Навозник, да.
1: Кошек.
0: Кошек можно, да, как кормить, как причесывать.
2: Или, например, «Здравствуй, утка» называлась бы книга.
0: Ну, это были бы стихи детские, я думаю.
2: Нет, почему?
0: Ну, или, например, наоборот, роман.
1: Нет, вы знаете, дело в том, что вы все правильно говорите. Естественно,
0: конечно,
1: второй правильный... Нет, ну, действительно, это книга о том, как выдавить из себя насилие, прежде всего. И вся трилогия об этом.
0: А,
1: как,
0: ну, конечно, конечно.
1: То есть, как в себе-то...
2: Хотя,
1: сам...
2: извините, что я перебиваю.
0: Да,
2: вот, да, на самом деле, ведь во многих, скажем так, ну, во многих культах и во многих, ну, скажем так, взаимоотношениях с другим полом, да, элементы насилия являются обязательными для, скажем так, придания особого сладострастия связи. Я не беру в виду там садомазохизм, там, да, но тем не менее, в любом случае, когда мужчина, так сказать, телесный болван мужчина взгромождается на телесный болван женщины, как бы то ни было, это уже насилие, понимаете? Насилие телесного болвана над телесным болваном.
0: Может, и телесный баланс женщины
2: вгомордаться,
0: надо сказать.
2: Да, конечно, да, да, да.
1: Понимаете,
2: да,
1: в качестве шутки там я вывел такой предмет, который помогает в борьбе с маньяками сексуальными. Наджопник называется, который, да, вот спасает. Так мне несколько раз предлагали его на полном серьезе запатентовать.
0: Ну, это интересно, конечно, да.
2: Да. Ну, спасибо вам, Харрис, за ваш звонок. Нет, все-таки вот целиком как-то вот говорить, что насилие – это такое слово, которое, ну, оно чересчур негативно, да, оно чересчур несет себе негативный заряд. Это сразу воспринимается, типа, совершили насилие, то есть там насильно упрятали в кутузку, отсюда же. Вот, к примеру, с точки зрения сексуальных игр насилие может быть и не так плохо. Вот, к примеру, мы проверяли вот здесь, и часть женщин была очень довольна как раз именно поиграть в эту игру, вот, которая называется изнасиловать. Да, поймать и изнасиловать. Я даже больше скажу, эта игра называется брянщина. То есть несколько молодых людей встают на балконе второго этажа, а снизу бегает один из их товарищей, у него завязаны глаза и несколько обнаженных женщин. Вот. Друзья сверху указывают ему правее, левее. Каждая женщина намазана еще разным пахучим составом. Ту, которую он поймает, то тут же на месте вступает с ней в связь. Это называется брянщина. Конечно, элемент насилования есть, но все довольны, все смеются.
1: Я вам сейчас расскажу. Да. Это более худших вариантах насилования. Нас в России, к сожалению, очень много насиловали словом.
2: Да.
1: Нас так насиловали Пушкиным, Достоевским.
2: Да это еще...
1: Да,
2: это хорошо,
1: красотой, которая кого-то там спасет. Нет, ну мы же... Спасибо. Мы потеряли наш козырь. Мы потеряли понимание мира через слово. С чем, к сожалению, вот все это изнасилование, что русское сознание потеряло свой, может быть, главный козырь. Понимание мира через слово. Мы не можем понимать мир через образ, да? Мы не можем понимать его через музыку. Через слово у нас это здорово. Там есть ирония, самоирония, энергетика. Вот мы сейчас это разучились делать.
2: Согласен, согласен. Ну, давайте сейчас снова прервемся ненадолго, а затем...
1: На маленькое изнасилование.
2: Да, тут я привел пару персонажей. И все-таки вот, возвращаясь к теме фетишизма, да, Ведь много о чем мы сегодня говорили, но можно все это, все вещи, которые мы обсуждали, как-то поделить на два основных направления. Первое — это смоделированный, то есть фетишизм, предметы фетишизма, смоделированные искусственно с целью манипулировать людьми. И, скажем так, предметы фетишизма природные, ну, то есть которые были созданы самой природой. Ну, прежде всего, это, конечно, сама женщина, в общем-то, вот, рыба, ну, которая плавает в реках, в общем-то, извините, я болею. Сама
1: рыба или женщина?
2: Сама сенокос. Вот это почему я не случайно сказал сама сенокос, потому что сенокос — это, в принципе, женского пола, всем известный. То есть она сенокос, всегда говорили, мы сейчас пойдем, в общем-то, на сенокос, потому что она уже, в общем-то, вот тут страда, дескать, да. Вот. И, например, многие наши радиослушатели, особенно радиослушательницы, они остерегаются и опасаются того, что появится, опять же, какая-то новая форма. Вы о ней, в принципе, говорили, но не очень уверенно и конкретно. А появится новая, специально синтезированная форма фетишизма. Вот он будет проявляться в различных, скажем так, предметах, предметах обихода. И цель создания этих предметов, попросту говоря, производство самых жутких манипуляций над фетишируемыми мемами. Да, вот. Что это может быть, непонятно. Ну, кстати, вот очень интернет понятно. Нами уже обсуждаем, очень уже понятно. Стал этим, согласитесь,
1: нет,
2: да?
1: Нет, очень понятно. Конечно, мы с вами говорим, знаете, как такие хорошие мужские, как бы сказать, шовинисты. Вот пример фетишизма же. Мужчина, конечно, фалос.
2: Да, фаллический символ.
1: Мы живем в постсексуальную эпоху. Чем дальше, тем больше фалос будет, конечно, предметом фетишизма. Поскольку в постсексуальную эпоху чудовищно не хватает секса.
2: Ну, вообще, вот мы проводили исследования многочисленные. Все-таки действительно доказано, что женщины подвержены вот именно этому явлению, то есть фетишизму, в значительно меньшей степени, нежели мужчин. Вот вы бы могли это объяснить?
1: Вы знаете, мне кажется, это просто плохо проводили исследования.
2: Нет, этого нет. Нет, были выделены большие средства. Нет, конечно, часть из них мне удалось отмыть и похитить. И,
1: естественно. Саша, ну а феминизм нам куда девать?
2: А феминизм, это вы считаете, есть форма проявления фетишизма?
1: Естественно. Ну, естественно.
2: Вот это интересный такой, в общем, действительно подход.
1: Но куда нам девать феминизм? Ну...
2: Но, с другой стороны, все-таки феминизм, он свойственен, скажем так, рациональному западному восприятию мира. В России как-то, мне кажется, это не особо. Что ж, русские женщины, русские тетки опять остались без...
1: Почему мы так, почему мы так не любим русскую женщину?
2: Нет, я наоборот люблю. Фалос, что ли? Я наоборот люблю это русских, это женщин.
1: Ей нужен фалос. Ну куда она без него денется?
2: Никуда.
1: Ну в том-то и дело. Другое дело, что мы, понимаете, мы никак не можем найти слов для того, чтобы об этом сказать. И она не может найти слов. Время от времени она говорит, что вот в России нет секса.
2: Вот они говорят об этом. То есть пытаясь как-то заострить на этой проблеме внимание.
1: Скрыть свою тоску по фалосу.
2: Нет, я тут с вами, конечно же, соглашусь целиком и полностью. Вместо того, чтобы искренне и прямо сказать, что, дескать, давайте уже начнем.
1: Помните замечательный анекдот про огурцы?
2: С трудом. Наверняка, конечно.
1: Очень смешно. Значит, покупает женщина огурцы на базаре, говорит, мне поменьше и побольше. Мне поменьше, но потолще. А другой говорит, а мне подлиннее, но поуже. А третий говорит, а мне все равно, мне для салата.
2: Мне для салата, да. Ну что, я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам, если вы не будете против. Сейчас я...
1: Звонки были бы не против.
2: Звонки тоже, чтобы не были против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: А вы прям как в Госдуме.
2: Да. А у вас есть ли какой-нибудь вопрос, уважаемый? Да, судя по всему, нет. Просто была такая реплика.
1: Человек дозвонился и упал.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Игорь.
1: Здравствуйте.
4: Это Это вас Карина беспокоит.
2: Здравствуйте, Карина.
1: Здравствуйте, Карина. Доброй ночи.
4: Да, вот у меня вот несколько сразу вопросов возникло.
2: Угу.
4: Вообще очень интересно вас слушать.
1: Спасибо.
4: И у вас, как бы вот, вот Александр Игорь, у вас происходит такая дуэль, ну такая, знаете, добродушная.
1: Все бы дуэли были такие.
2: Да, тут Карина еще сразу, я опять же честно признаюсь, что сценарий этой программы был нами с Игорем написан неделю назад при участии Рафика Пантелеймоновича в Дуэли. То есть талантливейший сценарист. Если вы думаете, что все, что происходит, это как вживую. Вы,
1: когда
2: конечно,
1: он был нами написан?
2: Неделю назад.
1: А, да, конечно.
2: Да.
1: Извините. Писать скайпами, знаете, как девичьи.
2: Да. Говорите, да.
4: Александр, вот мне кажется, сейчас вы немножко лукавите, потому что вот я помню, вот так получилось, что послушала вас в сотрудниках, и вы там вроде говорили, что у вас беседы происходят спонтанно.
2: Ну, дело в том, что с моим собеседником в программе «Сотрудники» был один из руководителей станции.
4: Угу.
2: Вот, а здесь ценятся именно, так скажем, вот, ну, вольные интерпретации, которые рождаются, грубо говоря, прямо-таки вот по ходу программы. И я не мог признаться ему, что я настолько слаб мозгом und фантазией, что готовлю все свои эфиры заранее. Я продумываю до тонкостей за неделю, то есть я вот сейчас вернусь с эфира и начну продумывать следующее. Какую музыку ставить, какую фразу сказать. Карина, это правда.
1: А какие у вас вопросы, Карина?
2: Да.
4: Да. Вот, Александр, вот...
2: Ловко, как вы тут перевели, прям...
4: А?
2: Да. Нет, это написано в сценарии тут. Да. Какие у вас вопросы, Карина, написано в сценарии? Да, говорите.
4: Ну, вот я еще хотела спросить. Во-первых, хотела поблагодарить за музыку. Очень интересная музыка. Песенки такие симпатичные.
1: Спасибо.
2: Мы, да, очень старались, вот. Конечно.
1: Особенно это ко мне за музыку.
2: Да.
4: Да нет. Ну и к вам тоже вы все-таки как-то...
1: Да, между прочим.
2: Да, по крайней мере, не кричит. Выключай эту гадость, как делают другие гости.
1: Не ставь русский рок.
2: Да, не ставь русский рок. Да.
4: Угу. Вот, Алина, а вот теперь к Игорю я хочу спросить кое-что. Игорь, вот вы говорили о профессии женщины.
1: Так.
4: А вот именно она должна какой профессией заниматься? Ну, вы же, извините, я так не грубо, а просто... Ну, так,
1: это вопрос... зависит от женщины, наверное.
4: Ну, вот вы говорите...
1: Да какой угодно.
4: Ну,
2: простите, Карин, вы имеете в виду как бы одну какую-то профессию, что ли, или список, ну, рекомендуемых, или просто область, в которой женщина должна быть, на взгляд Игоря, занята? Вот.
4: Ну, вот дело в том, что вообще-то мы живем в Европе, я тоже европейская женщина,
1: угу.
4: Но мне как-то довелось быть на юге нашей страны. И там,
2: то есть, конечно... в России?
4: А, нет, не России.
2: А, извините.
4: Вот, ну, бывший СССР. И там женщины, они, конечно, в общем-то, ну, как-то более такие домашние были. И у них, конечно, они мужчину именно вот возводили в идеал, чего, в общем, здесь как-то нет. И вот немножко, Игорь, вот вы как-то чуть-чуть такой с иронией сказали, может быть, даже с обидой, насчет женщины-врача. Но дело в том, что я не врач, я вообще по специальности музыкант.
1: Так.
4: Вот. А как вы относитесь к женщине-музыканту? Ну, я так не хочу восхваляться, но не к певице, а вот просто...
2: Ну, а в частности, вот давайте вот разберемся. Вот, например, вы, Карина, на чем исполняете, да?
4: Что?
2: Вот вы, Карина, на чем исполняете?
4: Ой, вы знаете, дело в том, что у меня вообще такая специальность, мне ее, мне как бы родители туда засунули.
2: Так, так.
4: Вот.
1: Вы пианистка, да?
4: Да нет.
2: Неужто баян?
4: А?
2: Неужто баян?
4: Да нет.
2: Губная гармошка, Игорь, я понял.
4: Нет.
2: Флейта.
4: Виолончелистка.
1: А, игра на нервах.
2: Угу.
4: Вот. И представляете, вот я сколько проучилась, так. И потом я все-таки поняла, что виолончель не женский инструмент.
1: Абсолютно, я абсолютно с вами согласен.
2: Я тоже.
4: Вот
2: альт женский.
4: А?
2: Альт женский. По утверждению Башмета, вот он говорит, альт женский инструмент.
1: Я знаю.
2: Поэтому
1: один
2: он
1: инструмент,
2: любит женщин. Да.
1: Я знаю, я знаю такой замечательный инструмент, на который женщине играть не переиграть. Это только ее инструмент.
2: Термин вокс.
1: Фалос.
4: Это какой?
1: А? Фалос.
4: Да ну вы все шутите.
1: Вот знаете, там так можно играть, и только женщине.
4: Нет, Нет, вы понимаете, Игорь, дело в том, что вы немножечко сейчас вот острите так, и немножечко так, ну уж извините, так с сарказмом и с какой-то обидой. Ну а вот все-таки вот для души ведь нужно же что-то. И поэтому я сейчас, в общем-то, на фортепиано играю, немножко другим занялась. Вот. А вот именно вот женщине, вот, ну как вот себя
1: выразить? Серьезно? Вы знаете, я
2: спасибо,
1: знаю...
2: Спасибо, спасибо за звонок.
1: Спасибо, я знаю несколько. То есть я их просто лично знаю, очень талантливых женщин. Музыкантш.
2: Вот которые на заднем плане у нас играют. Да? Секунду, Игорь. Да. Вот послушайте. Вот это поет вот рыженька, вот это ее зовут Анька Копчик. Как вот она вам? Давай, Аня, давай. А вот на этой байде вот играет с много струн. Машка Якудза. А третий я ничего не знаю.
1: Кажется, для меня начинается новая жизнь, если прослушаю.
2: Вот-вот-вот, да. Ну, теперь потише, девочки, да. Прошу прощения, потому что...
1: Нет, на самом деле, мне кажется, что в музыке это все хорошо. Количество талантливых мужчин и женщин и бездарных там примерно одинаково.
2: Да.
1: Там-то все в порядке.
2: Да.
1: Вот там вот... То есть на каждого Филиппа Киркорова есть своя Алена, если это же доводить до конца.
2: Ну, условно, на каждого Брайана Ферри есть своя Шаде.
1: Да.
2: Ну, сейчас снова буквально ненадолго прервемся, затем продолжим беседу.

0: И мы продолжаем нашу беседу с писателем Игорем Юркевичем. А вот взаимоотношения. Я знаю, что, например, вот ученые друг друга очень не любят. Мы, вот музыканты, к примеру, помогаем друг другу постоянно, принимаем участие в записях друг друга и так далее. Ученые же, братья, друг друга ненавидят, воруют друг у друга опыт, эксперименты, в общем-то, лапают лаборанток с соседних лабораторий. И, ну и вообще всячески происходит такое. Вот что касается писательского мира, каковы там отношения? Может ли, например, быть такое, что вот вы попали в затруднительное положение? Вот вы...
1: Невозможно. Абсолютно. Дело в чем, писатели потеряли язык общения друг с другом. Мы просто вот не общаемся друг с другом. То есть, ну, естественно, мы все знакомы, и, наверное, я знаю всех, и о ком бы мы сейчас не заговорили, но просто нет смысла общаться друг с другом. Вот это конечно, трагедия.
0: На самом деле. С писательницами?
1: То же самое. Этот писатель – это вне половое существо. Писатель.
0: Вот, кстати, тут мы подошли к одной теме. Я постоянно этот вопрос задаю всем, потому что мало кто на него может ответить. Вот, смотрите, женщина – врач, женщина – инженер, женщина – журналист, женщина – писатель, женщина – певица. Почему только эта область певческая имеет, скажем так, какой-то половой признак применительно к женщине? Вы не анализировали ситуацию филологическую столь печально?
1: Знаете, Ахматова очень хорошо говорила о том, что женщина-писатель – это типа собачий математик.
0: Да, да, да, да.
1: Нет, на самом деле, женщины-журналисты, самые мои неудачные интервью – это с женщинами-журналистками. Мне несколько раз делали операции. Я занимался спортом, у меня были всякие травмы. Это у меня глаза интеллигентные, просто на самом-то деле все не так красиво. Мне делали несколько раз операции женщины-врачи, это было ужасно.
0: Вот
1: это... Я сейчас объясню, почему.
0: Да, да, да.
1: Потому что женщина в подсознании просто убеждена, что боль может испытывать только женщина в один момент, когда она рожает. Да, она абсолютно не верит. То есть у меня была просто операция, когда меня не взял наркоз. Я орал как...
0: Или его своровали.
1: Нет, его не своровали, он не взял. Это был такой местный наркоз. Я орал как 10 Зои Космодемьянских.
0: Я понимаю вас.
1: Она мне не поверила. И потом, в общем, когда я объяснил, почему я орал на следующий день, она сказала: ой-ой-ой-ой. Хотя, в общем, это подсудное дело, по-моему. Ну, просто подсудное. Ну, хорошо, что я вот это смог выдержать, а если бы не смог, ну как?
0: Да, могло бы сердце не выдержать, боли и попросту.
1: Дело не в этом. Ну, сердце, там, не знаю, не сердце.
0: Ну, психика могла тоже.
1: Психика, да. Конечно, это все ужасно больно.
0: Я понимаю.
1: С другой, вы знаете, это мне так помогло, как писателю. Вот я сейчас вспоминаю, я даже где-то написал, что светлая ему память, Святослав Федоров, это было в Федорово в институте.
0: Клиника Федорова.
1: Да, клиника Федорова. Вот это мне очень помогло. То есть это мне помогло по-новому оценить и себя, и вокруг меня окружающий мир. Так что еще неизвестно, кто прав, а кто виноват. Ну, как всегда.
0: Понятно. Ну, в принципе, я тут тоже вашей точки зрения придерживаюсь целиком. Женщина, она может быть, скажем так, сестрой милосердия, там, подать воды, в крайнем случае сменить повязку, но никак не быть, скажем так, хирургом.
1: Абсолютно.
0: Целиком с вами согласен. И предлагаю, опять же, обратиться к телефонным звонкам, если вы не против, чтобы
1: сейчас
0: не забывать.
1: Сейчас позвонит женщина-врач, которая будет обижаться.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло.
0: Да.
2: Доброй ночи.
0: Вам аналогично.
2: Александр.
0: Да.
2: Вы знаете, я вот подумал тут и понял, почему вот женщина-врач, там, да, вот женщина-архитектор и вот женщина-певица.
0: Да, интересно.
2: Дело в том, что мне, как мне кажется, вот смотрите, вот певица, например, да, вот сразу видно в том, что она делает. вот эти вот половые ее признаки. То есть она там поет вот так высоким голосом там, да?
0: Ну почему есть, например, певицы, к примеру, вот это...
2: Но это нехорошая певица, Александр.
0: Согласен, простите.
1: О ком мы говорили, о какой певице?
0: Ну, мы не будем называть ее. Ну,
2: зачем имена?
0: Да, зачем? Ну, он нехороший.
1: Филипп Киркоров?
0: Нехорошая певица.
2: Ну, да, вот, конечно. Ну, да. Все-таки прозвучало это имя.
0: Угу, да.
2: Не хотелось бы о нем говорить.
1: Но это же
2: вот.
1: А
2: женщина-архитектор, вот смотрите, например, да. Или женщина-врач. Угу. Она вот, врач я имею в виду, она вот раз кого-нибудь там на операции зарезала.
0: Так.
2: Ну и вот никаких половых признаков-то не осталось на действии.
1: Если зарежет, то не останется никаких половых признаков.
0: Как не осталось никаких?
2: Ну как это? Ну в действии ее половых признаков же не замечено, правильно?
0: Ну, то есть не понял я, извините.
2: Ну вот смотрите.
0: Простите,
2: вот,
0: за тугодумие, но
2: я... Представьте себя, что вы вот женщина-певица, да?
0: Так.
2: Вот, и вы поете с таким вот женским голосочком.
0: Принимается.
2: И вот все вот так вот слушают и думают, ну какая тёлка, а?
0: Да.
2: Вот, и вот как раз вот этот вот фетишизм дальше идет, вот этот, который обсуждался.
0: Да.
2: А вот, например, если вы женщина-архитектор, вы дом построили, вот, а на нем доску повесили, вот этот дом был построен там Клавой такой-то, да?
0: Да.
2: И вот люди, проходящие мимо, они как бы не обращают внимания, у дома-то половых признаков нет.
0: А, вот вы о чем.
2: Да,
0: понял.
2: Поэтому, конечно.
0: Так же, как нету половых признаков у операции, пусть успешно проведенной или неуспешно. Ну, вы знаете, я целиком, наверное, с вами здесь соглашусь, хотя бывали случаи, когда, например, мы находили на домах с проектированными женщинами-архитекторами там и сям маленькие грудки, вот, которые, в общем-то, тайком они сами прилепляли, видимо, ночами.
1: Просто... Да, чтобы Саша, как-то... у меня к вам вопрос.
2: Не хочется, наверное, быть вот женщиной-архитектором.
1: Саша, а есть такое понятие?
2: Архитекторшей быть. Вот мне кажется, поэтому маленькие грудки, они вот и лепят.
0: Лепят повсюду, да.
2: В результате хирургических операций они тоже, вот знаете, бывали такие случаи, что вот они как бы начисто убирали половые признаки, вот, и чтобы в этом чувствовалась рука женщины. Ну, вот женщина такой, знаете, одинокая, которая как бы там... испытывает недостаток в мужском обществе.
0: Понятно.
2: Вот, такие дела. Но это так вот соображение.
0: Ясно. Спасибо вам. Спасибо.
1: У меня к вам вопрос. А есть такое понятие женщины-радиослушатели? А то почему-то звонят одни мужчины.
0: Ну, вы знаете, Игорь, дело в том, что, во-первых, мы не можем 100% по голосам как-то идентифицировать звонящего, во-первых.
1: Все правильно.
0: Вот. А во-вторых, я считаю так, что поскольку беседа у нас чрезвычайно серьезная, беседа очень умная, то...
1: То женщинам скучно, да?
0: Нет, просто они...
1: Они не решаются.
0: Это раз. И два, они, как бы это сказать, будучи женщинами тактичными, а нашу программу слушают только тактичные женщины, они просто не вмешиваются в серьезный мужской разговор. Хотя...
1: Ну пусть мешаются.
0: Я пока не разрешаю.
1: А, ну понятно.
0: Да,
1: то есть они просто боятся помешать двум взрослым серьезным мужчинам.
0: Двум взрослым серьезным дядькам помешать, да, внедриться и как бы...
1: Говорить о них.
0: Хотя я заверяю вас, что они, конечно же, слушают и имеют свое мнение. И наверняка мы сегодня ночью это мнение, оно будет озвучено кем-нибудь из представительниц прекрасного пола. Это я...
1: То есть просто очень хочется услышать женщину-радиослушателя.
0: А радиослушательницу или радиослушателя?
1: Ну, кстати? Как типа собаки математика.
0: Понятно. Ну вот, теперь хотелось бы поговорить еще о такой вещи, как иллюстрациях книжки. К примеру, я считаю, что ее быть не должно. Мое такое вот.
1: Правильно.
0: Может быть, я ошибаюсь.
1: Правильно.
0: Да, как вы на это смотрите?
1: Вы знаете, у меня всегда вокруг этого скандалы, поскольку у меня все настолько уходит в слово, что дать мне визуальное изображение очень-очень сложно. То есть, вы видите, вот даже одна книжка, там она вообще без... То есть, даже там на обложке нет иллюстрации.
0: Да, вот я вижу. Суд, секс,
1: литература. Да, кстати, на второй тоже нет. То есть...
0: Но вот на женских...
1: И не женских есть.
0: Нарисована баба с крылами.
1: Это немножко отсылает, я вам сейчас скажу, к Эрнсту. Не к Косте Эрнсту, а к такому Максу Эрнсту.
0: Понятно. Ну, в принципе, здесь, вот, как я для себя это понимаю, то есть есть иллюстрации, на самом деле, любая иллюстрация, к чему бы то ни было, кстати, как и экранизация, по какому...
1: Это убийство, да?
0: Вот, совершенно верно, убийство воображения. Абсолютно. То есть, хорошо, что вот в этом, хоть в чем-то, видите, мы с вами согласны, хотя мы согласны во многом, но я акцентирую именно вот то, что...
1: Это абсолютное убийство. Нет, ну просто иллюстрация — это было достижение советской власти типа балета.
0: Извините, я нервничаю.
1: Я сам нервничаю. Нет, это действительно было такое вот типа парткома, месткома. Нет, в книгах не должно быть иллюстрации. Абсолютно.
0: Ну, в серьезных книгах.
1: Согласен. В любых серьезных,
0: ну, в детских. В детских, может быть. Например, маленькая ворона снесла яйцо. И вот показано, как она прет
1: яйцо. Представляете ворону, сносящую яйцо?
0: С трудом.
1: Вот и я тоже. А дети? А детей-то жалко. Детей, вот и мы видите эту ворону, сносящую яйцо. Нет. Над детьми, кстати, над детьми вот было принято почему-то при советской власти издеваться по полной программе. Кстати, сейчас эта традиция продолжается.
0: Есть такое.
1: Кстати, если мы заговорили о писателях, вы знаете, я их вижу, наверное, как и вы, только я, у меня нет ни друзей, ни сам я... То есть я написал книжку, вот, то есть первая часть романа «Как я и как меня», «Как я обосрался», вот это там о детстве, такое русское детство, и светлое, и тяжелое, и не знаю, какое угодно. Но, как мне кажется, самые закомплексованные люди в мире — это детские писатели.
0: Вы знаете, я более того скажу, что один из них, вы его очень хорошо наверняка знаете, и он все
1: вы сейчас меня знают. Назовете.
0: Нет, нет, я его называть не буду просто. Вот, он, например, годами пишет одну детскую книжку, о чем честно и признался. По его, скажем, заявлению, он годами пишет одну детскую книжку, а, скажем, вот наш с вами диалог буквально в течение часа губит в ребенке все то светлое и доброе, что вот он создает годами. Это действительно реально.
1: Да, пусть губит, ничего.
0: Пусть губит, конечно. Ой, значит, конечно. Слабо создает, Игорь, слабо создает.
1: Ну, пусть ребенок будет крепким. Ну, что ж мы так детей-то не любим? Ну, пусть
0: не
1: они
0: то,
1: будут
0: что не
1: сильными.
0: Любим, не уважаем.
1: Нет, мы-то с вами, кажется, уважаем.
0: Нет, они.
1: Нет,
0: да,
1: вы
0: да.
1: знаете, я вообще, вот, знаете, я, честно говоря, раз мы заговорили о фетишах, то есть мы говорим с вами, я с интересом думаю, вот как может женщина трахаться с детским писателем?
0: Я вообще не понимаю, как вообще женщина может или с человеком...
1: Нет, как с писателем может, я знаю даже как.
0: А вот да, а как с детским
1: писателем, это, конечно...
0: А вы знаете, есть еще одна категория людей, тележурналисты, создающие подростковые программы. Им самим уже может и по 40 быть лет, но все равно у них остаются вот эти элементы тинейджерства, то есть какое-то искусственное омоложение. То есть человек может быть молодым духом, может быть оставаться в душе, несмотря на уже взрослый организм, ребенком. Это естественно и хорошо, но когда...
1: Это катастрофа. Я вас сейчас...
0: Нет, это то, что вот сейчас я сказал, это не катастрофа, у них катастрофа.
1: У них катастрофа. Первый и последний раз отказался участвовать в диалоге с журналистом, когда вот какой-то, как вы сказали, журналист мне предложил что-то сказать, выступить в программе о наркотиках.
0: Программа о наркотиках, это модная тема.
1: Подростковая. Да. Я ему говорю, вы понимаете, что на дворе третий виток наркотической революции. Он посмотрел на меня, вы знаете, как на Ньютона, который вот что-то открыл, там, не знаю, на Эйнштейна. То есть он не очень понял, о чем идет речь. Он просто хотел, чтобы я вот сказал, что наркотики употреблять плохо. Это, конечно, плохо, но это надо говорить другими словами на третьем-то витке наркотической революции.
0: Совершенно с вами согласен. Более того, все эти антинаркотические программы телевизионные на самом деле реально только помогают дилерам осуществлять их торговлю и повышают аппетит этих же самых наркоманов. То есть служат, так сказать... совершенно не тому, чему хотелось бы, чтобы они служили. И как это люди не понимают, это загадка.
1: Вы знаете, мне кажется, здесь вот этот фетиш, о чем мы с вами... Вот он фетиш, кстати. О том, что достаточно сказать, что это плохо, и все сразу поймут, что это плохо, и так делать не будут. Вот, слово самый главный фетиш. Главнее любых трусов наездницы, главнее любых, не знаю, наркотиков, тем более, что в России, к сожалению, мы же воспитали этот миф, взрастили его, взлелеяли, вхолили, выхухали.
0: Выхухали и вхолили. Да, в принципе, со словом нужно обращаться очень осторожно. Особенно это касается, кстати, информационных ведущих, телеведущих.
1: Это просто катастрофа.
0: Да, то, что там происходит, садомия и угар, и полное неконтролирование своих языков, то есть когда там посредственный мозг, он, попросту говоря, всего лишь диктор, а высказывает свое мнение, считая его почему-то компетентным. Это, ну, преступление. То есть слово выпущено, как это, есть же хорошая пословица, да, слово не воробей, терпыр, там назад, чего-то его никуда не сунешь. Вот, пожалуйста, нельзя забывать об этом.
1: Знаете, все очень смешно. Я тут просто недавно мы ехали с моим приятелем в машине, у него работало радио, и там, значит, диктор говорил о спорте, о баскетболе. И вот он, значит, говорил о том, как какие-то баскетболисты где-то хорошо попадают. Он сказал роскошную фразу, оговорившись: «Уровень попадалища».
0: Уровень попада. Хорошо, что не попадалово. Вот. Ну что же, Игорь, буквально у нас остается тут вот минутка до того, как придут люди. Вот видите, они уже пришли и мы хотят отобрать у меня прайс, собственно, опять. Давайте снова прервемся, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем беседу с писателем Игорем Юркевичем. Соответственно, как вот вы считаете, стремление к писательской деятельности, да, это все-таки генетически или связано с впечатлениями, которые накапливает тушка человека, вот общаясь, так сказать, с себе подобными в ходе жизни? Ну-ка, вот давайте вот на примере Пушкина. Почему Александр Сергеевич начал писать, а не лепить, например, или рисовать? Почему? Всегда задавал я себе этот вопрос вместе вот с Машкой Якудзе.
1: Знаете, я вот что могу тут сказать. Дело в том, что мне, как представляется, это все очень близко к оргазму. Но тайна оргазма – это последняя тайна 21-го и, может быть, даже будет 22-го уже века. Никто нас не приблизил к тайне оргазма.
0: То есть вы имеете в виду к технологии, как это происходит?
1: Ко всему. Как это, от чего это происходит, как это происходит, чем это заканчивается.
0: И чем это чревато?
1: Чем это чревато, чем это не чревато. Вот когда ученые нам расскажут о тайне оргазма, жизнь потеряет всякий смысл, поскольку ее можно будет моделировать.
0: Согласен, но тут есть, извините, что я так перебиваю, есть один такой момент, что мне кажется, что оргазм относится как раз скорее к области головного мозга, нежели к области вашей тушки самой телесного болвана, да? А головной мозг сам себя постичь не сможет, и это же понятно, то есть как можно изучить самое себе, поэтому тайна оргазма, она так и останется на века неразгаданной. Ее невозможно будет разгадать.
1: Я, по крайней мере, не хотел бы жить во времени, когда эту тайну разгадают. И к телу, и к головному мозгу, и, не знаю, ко всему она относится. Вот писательское вдохновение, оно оттуда. Я, честно говоря, про себя не могу сказать, вот почему я сделал так, а не сделал иначе. И, естественно, про Пушкина я тоже не могу это сказать, потому что там вроде все понятно, и в то же время ничего не понятно. Абсолютно ничего не понятно. Достаточно слабый, кстати, человек.
0: Ну, я бы так не сказал.
1: Вы мне поверьте.
0: Если верить историческим...
1: Вы мне поверьте. Абсолютно среднестатистический член эпохи. Ничего больше там нету. И в то же время вот он сделал столько, сколько до него не делал никто, и после него тоже никто не делал.
0: Не знаю, по-моему, он был очень, так скажем, беспредельно честен. И,
1: сколько там таких честных в этой эпохе. Все они честные, один честнее другого.
0: Однако за женщинку вступился, из-за чего и погиб.
1: Все они вступали за женщин, все. Да. Там не было того, кто не вступался за женщин.
0: Нет, но однако, если сравнить, то есть, вот, на мой взгляд, как раз среднестатистический обитатель той эпохи, это как раз тот вот перец, который застрелил Пушкина. То есть мне почему-то кажется, что вот в то время такого всеобщего все-таки всеобщего немытья, они же никто не мылся и были, в общем, достаточно грязны физиологически, Пушкин был уникален, но, по крайней мере, даже всем своим внешним видом это...
1: Уникален был Гоголь. Пушкин не был уникален, поверьте. Именно поэтому он сделал больше всех. Потому что, вы знаете, вот сделать больше всех может только не уникальный человек.
0: Ну, Гоголь совсем другой, если верить легенде о том, что когда выкопали его гроб, да, для эксгумации или что-то такое, он лежал там лицом вниз.
1: Это все фигня. Дело
0: я не буду спорить.
1: Я говорю только о прозе. Что да. Гоголь, ну, конечно, это роскошная проза. Это единственный человек в России, который смог написать пьесу на уровне прозы. Но не было после «Ревизора» не было ни одной пьесы в России, написанной на уровне прозы, о которой мы не говорим. Да, это вот, понимаете, это драматургия. Ну да, это все слабо, но это драматургия. Вот так там надо. Нет, уникален, я не знаю, Чаадаев, уникален Лермонтов, уникален Аполлон Григорьев. Но это немножко попозже.
0: Это попозже несколько, да.
1: Это уже такой следующий сын эпохи. Но Пушкин, вы знаете, в Пушкине я не вижу никакой уникальности, если честно. Абсолютно никакой. Нет, и именно в этом его сила.
0: Ну вот все-таки я тут с вами не согласен. Ну представьте себе, то время, да, Россия такая, достаточно суровые времена, и вдруг вот появляется такой... Ну то есть у меня почему-то какие-то ассоциации вот с Пушкиным, да, как приблизительно... Как приблизительно вот с Паганини. То есть, ну, сложно, конечно, так вот словами это объяснить, Паганини. Но я чувствую, что Пушкин для своего времени был дико неординарным все-таки.
1: Знаете, он неординарен для следующего времени, своей гармоничностью. Вот в чем его загадка. Потому что не было в истории русской литературы более гармоничного человека, который был бы и авангарден, и не авангарден, и прозаичен, и поэтичен, и умен, и глуп, вот так же, как одновременно умел это делать Пушкин. Понимаете, у Пушкина есть колоссальные провалы. Мы немножко отходим от фетишей, но поверьте, они есть. И это, кстати, печально, потому что Пушкину подражали не только в его силе, но и в его слабости. Что очень тяжело сказалось для дальнейшего пути русской литературы. Скажем, Пушкин вообще не знал философии. Никак ее не знал. Ну, просто не знал.
0: Игорь, тут есть такой момент. Вот, к примеру, я знаю очень много людей, которые знают философию, но я, например, с ними не хотел бы отмечать Новый год, потому что, несмотря на глубокие познания, вот, скажем так, философии, а также просто они начитанные, они от этого не перестали быть дебилами, попросту говоря. Действительно так. То есть, может быть, это и хорошо, что Пушкин не знал философии. Не обязательно знать, главное чувствовать. Он мог чувствовать то, что другие были вынуждены студировать годами.
1: Но просто не надо было Пушкину подражать в его незнании и философии. Вот в чем все дело.
0: Ну, это уже, извините, слабоумное общество. То есть берет, скажем так, за предмет обожания вот целиком со всеми недостатками. Это неправильно, конечно.
1: Понимаете, например, да. Мы не можем выделить Пушкина, никакого русского писателя, да хоть, я не знаю, там, кого угодно. Обо мне мы сейчас будем говорить, мы все равно будем говорить о моем мифе. Вот в этом, опять же, наша трагедия. Вот фетишизм.
0: Согласен. По идее, вот как, например, если какие-то наши молодые люди пытаются, я так немножко в другую резкую область, как, ну да, подражать западным рэперам, неграм, попросту говоря, да, они же не идут на пластическую операцию, чтобы сделать себе черный цвет кожи. Хотя, если уж ты подражаешь, так сказать, своему фетишу, то уж подражать целиком. Не просто штанишки и крики «Хей-хей» там или «Хай-хай», или как они там делают, «Камон и Варибана». Пожалуйста, кожу себе пересади черную, создай там, Однако они этого не делают.
1: Вот, понимаете, вот опять же вы со мной соглашаетесь. Даже сами этого не понимают.
0: Нет, согласен.
1: Потому что музыка здесь никак не сойдется с философией. Поэтому вот они берут поверхностный уровень и идут дальше. На каком-то... То есть последний негр, выясняется, больше понимает философию, от этого он делает ту музыку, которая, в общем, является искренней, свободной, и которой можно подражать уже в России. У нас никак не происходит, понимаете?
0: Соглашусь с вами. Давайте послушаем мнение наших глубоко уважаемых из Москвы. Одевайте наушники, сейчас я напомню... Номер телефона еще раз.
3: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорит.
4: Здравствуйте. Это звонит припозднившийся радиослушатель.
0: Да, ну, сокращенно ПЗ.
1: Мужчина-радиослушатель.
4: Да, припозднившийся мужчина-радиослушатель.
0: Сокращенно ПМЗ. Да. ПМР, извините. Да.
4: Хотел бы сказать, вот опровергнуть ваше изречение про оргазм.
0: Да. да, это было бы интересно.
4: Ну, как считается, что одной системы невозможно, ну, познать больше или равную этой системе систем. А в данном случае оргазм является как бы частью системы под названием головной мозг. Угу. Поэтому познать можно его все-таки.
1: Вы познали?
4: Нет. И еще...
1: Ну так, а что же вы нас обманываете? Говорите, да, что можно.
0: Да, да.
4: Ну, и еще вот... Нас сказали, что к этому мы до сих пор не приблизились. Я хочу сказать, что все-таки вот тантрический секс как бы приближается к этому.
1: Ну, только как бы, к сожалению.
4: Да. Угу. И еще вот про фетиши хотел бы.
0: Давайте, давайте, говорите.
4: Ну, человек вынужден иметь фетиши, так как является рабом вещей. Нельзя просто сказать, что человек владеет вещью. Это, прежде всего, вещь владеет им.
0: А извините, тут такой еще момент. Вы знаете, что, например, не обязательно, вот, так сказать, фетиш должен быть как-то визуализирован в вещь. Это может быть запах, к примеру.
4: Да.
0: Ну, вот, не обязательно предмет.
1: Слово.
0: Слово,
4: мысль.
0: Да.
4: Мысль, да.
0: Мысль. Или, например, знаете, гримаса. Вот, например, так сказать, брезгливое выражение красивых губ красивой женщины. Многих как-то дико возбуждает. Вот, это тоже никак не обращает. Ни слова, это не предмет. Согласны?
4: Да, да, безусловно.
0: Вот, и в связи с этим, видите, опять же, мы... так сказать, сталкиваемся с неким тупиком, потому что мы даже не можем сейчас определиться вообще, что же есть на самом деле такое фетишизм. Вот, то есть, ну, и понятно уже сейчас, на сегодня, понятно, что принесенные вот в студию трусики юной наездницы, сокращенно тюн, в общем-то, является самым примитивным
1: и самым невинным
0: при этом средством фетиша. Вы согласны с этим?
4: Да. А, кстати, не могли бы вы уподобиться модным диджеям и разыграть эти трусики?
0: Вы знаете, к сожалению, они принадлежат не нам, юная наездница, в общем-то, она появится, с утра придет за ними, и я хочу сказать, что она, кажется, юная, но очень большая и дико свирепая. Если не найдет своего трусника, то поотрывает нам с Игорем все, что торчит. Да, да, так что спасибо.
1: Вы нас пожалеете и не рады.
0: Ну, еще, видимо, телефонный звонок сразу. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло, алло. Алло.
5: Я слышал, что у вас недавно был юбилей.
0: Вас очень плохо слышно, не могли бы вы погромче.
5: 10 лет было у вас там.
0: Было там у нас, да, десяточка была, да. Вы совершенно...
5: Да, и я хотел бы вам присвоить такое свое имя.
0: Ну, давайте, попробуйте.
5: Не то, что эхо Москвы, а эхо Моськи. Помните, такая собачка была?
0: Да, конечно.
5: Крылова.
0: Да, да, да. Спасибо, это...
5: Ну, вот я вам присваиваю это такое звание. И я думаю, что оно установится так. И народ подумает и присвоит так. И будет такое всегда.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Это, видимо, автор каких-то фельетонов раньше человек.
1: Это писал. Крылов звонит.
0: Да, да, да. Это очень смешная шутка у него была. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Алло.
1: Да. Эхо Москвы. Ух, ну наконец-то.
0: Здравствуйте, да, да.
6: Эхо Москвы, да. Безусловно. Вот вы сдали слушать. Да, вы сдали слушать. Вот я прошу прощения, просто вам дозвониться невозможно.
0: Ну, понятно.
6: Я бы хотела вам задать такой вопрос. Какое место занимает религия в системе фетишизма?
0: Религия.
6: И молитвы, и все прочее. И как вы к этому относитесь?
1: Понятно, знаете, спасибо. Плохо. Очень плохо. То есть мне, как, наверное, крещеному, у одного замечательного, знаменитого нашего священника, грех об этом говорить, но я ничего не могу поделать. Ну, плохо. Мне кажется, православие стало откровенной религией бюрократов.
0: Я вот со своей стороны хочу сказать, обратите внимание, кто сейчас больше всего, вернее, кого чаще всего можно встретить в церкви. Это либо совсем нищие люди, то есть бедные и убогие, да, либо люди на дорогих иномарках с телохранителями, унтмодными девками с сиськами. как-то средний класс представлен в меньшинстве. Это говорит о чем? Это говорит именно о том, о чем сейчас сказал Игорь, собственно говоря. Вот. А если брать вообще как предмет фетиша, то, ну, безусловно, мы помним случаи, и даже поговорка отсюда пошла: «Заставь дуру Бога молиться, она лоб расшибет». То есть, в принципе, когда люди начинали биться в подучий, вот впадать в какую-то религиозную истерику, практически это тоже истерика своего рода, ведь оргазм, Игорь, согласитесь, да?
1: Знаете, тут вот какая штука. Об этом надо говорить немножко осторожнее. Не потому, что тут есть чего бояться, а просто потому, что на дворе третье тысячелетие, и все другое. Все невозможно вкладывать в религию тот смысл, который в нее вкладывали, ну, хотя бы даже...
0: До революции.
1: Естественно.
0: Я
1: целиком согласен.
0: Естественно.
1: При том, что, понимаете, даже примеры сильных людей мы все равно не понимаем. Мы не очень понимаем, кто такой Серафим Саровский.
0: Конечно.
1: Кстати, мы не понимаем, кто такой Иоанн Кронштадт. Их можно назвать, там, не знаю, Брянчанинов. Я к этому отношусь, ну, мягко говоря, равнодушно. Но это не означает, что к этому, что это не надо переосмысливать.
0: Мало того, я хочу сказать, что вот меня, например, настораживает очень сильно это то, что не появляются новые святые. Простите, может быть, за такую вот...
1: Почему вот они взяли, сделали святым Николая II, очень слабенького царя?
0: Ну как, ну это же было сделано практически на официальном уровне каком-то, да? То есть раньше такого не было. Раньше там народная молва разносила.
1: Саш,
0: а сейчас ничего
1: царь
0: не разносит.
1: Ну, слабый царь, ну что?
0: Ну, он добрый был, Игорь.
1: Ну, мало, ну, это, мало этого,
0: а
1: мало.
0: А почему? Ну нет, ну вообще добрых людей вообще
1: потому
0: мало.
1: Потому что глупостей он много наделал.
0: Для человека
1: его уровня недопустимо.
0: Но вот эти глупости
1: почему
0: пошли ему во вред, прежде всего.
1: Пардон, а народ почему должен страдать?
0: Ну, да, вообще, конечно, надо было бы вот спросить у народа, который жил под этим царем, хотя хочет ли народ видеть его святым. Да, да, пожалуй, вы тут, да, уступлю я вам тут эту пальму первенства. Какое модное слово, пальма первенства, сокращенно ПП в дальнейшем.
1: Кокос первенства.
0: Кокос первенства. Ну, давайте сейчас снова ненадолго буквально прервемся, послушаем пьесу, а затем продолжим наше общение.

0: Ну вот, кстати, возвращаясь вообще к женщине, ведь многие женщины пытаются действительно каким-то образом проявить себя в мужских профессиях, то есть стать вот наездницей юной. Ей, например, все равно, что затем все-таки вот ее, так сказать, бельишко является предметом фетиша для некоторых. Многие идут в пожарную охрану, в какие-то воинствующие организации. Конечно, все это делается для того, чтобы доказать миру и окружающим, что, дескать, вот мы можем, но при этом, заметьте, Игорь, но никогда, то есть нельзя верить в женскую солидарность. То есть не бывает, например, понятия... В мужскую можно, конечно.
1: Но только если в нашу с вами.
0: Нет, реально, когда, например, мне знакомые женщины говорят, вот у меня есть подруга лучше, да ты что, это моя лучшая подруга, я в это не верю. У них дружбы не бывает.
1: Нет, вы знаете, я думаю, что там просто все... Опять же, мы, мужчины, к сожалению, да, формируем женский мир по нашему подобию. И это наша дикая ошибка. Вы знаете, вы очень хорошо сказали. Вот многие женщины хотят вернуться в женские профессии. Например, наездница, которая изначально женская профессия. Потому что, ну, амазонки, ну куда нам без них? Нет, мы, опять же, мужчины до того запутали женщин, и они благодаря нам уже сами себя запутали, что многие профессии, они, мне кажется, вообще изначально женские. Женщинам там уютнее. Я не знаю, может быть, пожарная охрана – это тоже изначально женская профессия. Вот литература – это не женская профессия.
0: Ну, вот вот этом... Откуда, например, вот это взялось? Коня на скаку остановит, дескать, в горячую избу войдет, а? Это же не просто.
1: От глупости. Вот это я могу сказать. Там больше ничего нет, кроме просто пошлости и глупости.
0: Но, тем не менее, это же наблюдение со стороны.
1: Вы видели хоть одну женщину, которая останавливает на скаку коня?
0: Видел вот на Арбате недавно.
1: Нет, я тоже видел.
0: Какой-то здоровенный новый русский дебил взгромоздился на коня, конь понес, так вот она остановила. И
1: нет, я тоже видел, я даже знаю этого коня, это был я. Но это был единственный случай.
0: Вот, но тем не менее, а в горящую избу тоже...
1: Горящая, нет, я тоже знаю. Одна женщина вошла в горящую избу моей души.
0: Вот, вот опять... кстати, да, вполне возможно, что это аллегория всего лишь. Конечно, коня на скаку остановит, это имеется в виду...
1: Это, мне кажется, это такая же четырехстопная глупость,
0: ямба.
1: Да, ямбовая, хорейная глупость, как умом Россию не понять. Вы знаете, один мой персонаж, вот он так долго говорит, вот хорошо, умом Россию не понять, а чем же тогда понять-то ее? Вот где-то нужна сноска, комментарий. А чем тогда? Вот, ну, не фалосом же, правда? Хотя можно и фалосом, наверное.
0: Не, ну, он, наверное, имел в виду душу, там, душой, там, понятие, опять же, вот, к примеру, почему вот так тоскливо поет пастух на Брянщине? Вот кто мне ответит? Вот, кстати, скажите, да, почему?
1: Кстати, вот, опять же, роскошный фетиш, вот эти строчки, которые мы с вами цитируем, да, о фетишах?
0: Да. Да.
1: Ну, просто роскошный фетиш. То есть любой фалос дохнет перед избой горящей, конем, который кто-то там на скаку, умом России. Любой фетиш тут просто от зависти задохнется 10 раз.
0: Конечно, а люди, которые создавали эти строки...
1: Это были, понимаете, это были не лучшие их строки.
0: Не лучшие.
1: Абсолютно.
0: Но, знаете, и не худшие.
1: Ну и не лучшие.
0: Ну и не худшие. То есть, скажем так, если усреднить это, то мне так кажется, что это были, ну, хорошие строки.
1: То есть поэзия все-таки должна быть графоманией, да?
0: Ну, в какой-то степени, да. А вы заметили, что вот, к примеру, ну, такие строки, как там это самое, там, из речки вылезла Наташка, морская, в общем-то, черепашка. Они народу значительно ближе, чем восьмистопный ямб какой-то. Вот, и естественно, то есть это своего рода, ну, такой лубок, лубочное искусство всегда, так сказать, притягивало людей. Оно было примитивным достаточно, где-то граничивало с китчем, да, причем с таким, с не очень хорошим его проявлением. Но, тем не менее, почему-то народ это любит. И, к примеру, ну, понятно, что там Ромео и Джульетта в переводе Пастернака. Вот я очень смеялся, когда читал, невзирая на все мое уважение и к тому, в общем-то, и к другому, и к двум этим. Вот, но,
1: Пастернак.
0: Да, но, тем не менее, к примеру, я отдаю себе отчет, что, скажем, вот Наташка-черепашка гораздо ближе к сердцу среднестатистического гражданина, нежели, в общем-то, Ромео и Джульетта и вся вот компания в переводе Пастернака, как не парадоксально?
1: Вы знаете, это безусловно так, но ведь это же трагедия этого гражданина.
0: Да, я с вами целиком согласен.
1: Ну, да, так, ну и жалко, ну жалко человека, вот он так вот живет и родился мудаком, и умрет мудаком. Ну так жалко же его.
0: Так, а с другой стороны, вот давайте теперь посмотрим об этом. Да, вот если бы он не был мудаком, то кто бы тогда для нас с вами растил бы ту самую нечервивую картошку? Вот представьте себе такую, такую ситуацию. Мы это обсуждали тут совершенно недавно в программе. Был Александр Гелич Дугин. И он
1: ох
0: сказал...
1: Ты,
0: он...
1: Этот меня так полил в газете «Завтра».
0: Вот, может быть, задело. Но смысл в том, что он сказал грамотную вещь, что в давние времена у любого ремесленнического клана, да, будь то сапожник, там, люди, которые занимаются выпечкой, там, булочник, да, была своя культура. Она могла быть там смешной, да, для каких-то людей, выходцев из аристократических семей.
1: Для оружейников она была смешной.
0: Да? О, да, но тем не менее это было. Сейчас практически мало того, что полностью отсутствует вот эта вот профессиональная клановость, да, к примеру. То есть какую музыку слушают таксисты? Да ту же самую, которую там, в общем-то, моряки дальнего плавания. То есть практически нету вот этого. Это единственная, кстати, вот вещь, которую надо дробить. То есть

0: этого явления, скажем, таксистов, да, о корыстном подходе. То есть для того, чтобы таксисты были вежливы и лучше ездили, не хамили, да, не курили в своем салоне, им нужно создать культурную, скажем так, подушку. Вот и все. То есть, ну, к примеру, это то, чем занимается вот Барри Алибасов. То есть группа «Нана» — это реальная культура для людей, которые выполняют те функции, которые, вот, к примеру, вот Игорь Юркевич никогда не будет выполнять. То есть вот они картошку растят и так далее. Это то есть... необходимо. Ну как? То есть, ну вот именно так и есть.
1: А какую картошку растит Барри Алибасов?
0: Он не растит картошку. Он создает культуру для людей, растящих картошку.
1: Он делает это бездарно. Вот чем себя
0: он проблема. Делает это феноменально талантливо. Он делает.
1: А вообще-то да, конечно.
0: Вот,
1: вот.
0: Да.
1: Растит не червивую картошку.
0: В том-то все и дело. В том-то... Это надо понять. Надо понять всю прелесть Филиппа Киркорова, всю прелесть группы «Сделки». Вот, даже
1: ну, хорошо, ну мы поняли, дальше что делать? Мы поняли всю эту прелесть.
0: Что делать? Нам-то это вообще не нужно.
1: Так, ну мы поняли.
0: Неинтересно.
1: И что теперь?
0: Ну что, хотя бы не ругать.
1: А никто их не ругает.
0: Ругаете вы.
1: А, да.
0: Да.
1: Пардон. Вот, я больше не буду.
0: Давайте послушаем телефонный звонок.
1: Давайте.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Не дозвонился?
0: Да. Безусловно.
2: Я с вопросами о раздражении относительно Пушкина.
0: Говорите, вы, пожалуйста, знаете, погромче, вас очень плохо слышно, уважаемый.
2: Я с возражениями о фетише Пушкина.
1: Так.
2: Но это не значит, что я недоброжелательно отношусь.
1: К Пушкину?
2: Нет, к вам.
1: А.
2: Значит, вы уверены, что он все-таки слабый человек?
1: Да.
2: Я с вопросами возражаю.
1: Да, уверен.
2: А вот, по-моему, слабый, несомненно, Тургенев.
0: Ну, компенсировавший, да ладно.
2: Компенсировавший это умом своим.
0: Простите, вот я тут вас перебью немножко. Вы знаете, что Тургенев, он был не слабый, он был очень добрым человеком. То есть,
1: ну, не слабее Пушкина, по крайней мере.
2: Я так долго дозванивался.
0: Да, да, извините. Нет, просто я как-то дико обижен за Тургенева.
2: Ну, на мой взгляд, слабым человеком был Тургенев, но компенсировавшим это своим умом. А вот достаточно прочесть рассказ «Казнь Тропмана». А
1: чего?
2: «Казнь Тропмана».
1: А, да, да, да.
2: А
1: да.
2: Вот у Пушкина как раз наоборот, его описание в «Путешествии в Эрзрум» смерти Грибоедова.
1: Угу.
2: Это он как Гомер буквально просто ставит перед читателем, но жути никакой он не напускает. И у Пушкина очень много таких случаев. То есть я даже у него готов был как-то учиться воспринимать жизнь вот мужественно. Я считаю Пушкина очень мужественным человеком.
0: Я, кстати,
2: и у него было вот это его предков, да, генералов, и отличное вешать там артиллерийский огонь во время важнейшего морского сражения. В нем было буквально генеральское, военное, в нем это было.
0: Я, например, с вами целиком согласен насчет Пушкина.
1: Нет, я слабость Пушкина никому не отдам.
2: Он а бился... в чем она выражается?
1: Она выражается, вы знаете, в этом-то его, в этом и загадка Пушкина. О чем, кстати, я говорил, что гений должен быть очень среднестатистическим человеком. И не скрывать этого. Пушкин о себе говорил совсем не так. Он очень уничижительно о себе говорил, что он обыкновенный обыватель, слабый, ранимый. И, в общем-то, собственно говоря, так оно и было. Но это, не от, это никак не отменяет его загадки, его гармонии. Потому что у него, ему действительно удалось сделать эту гармонию силы и слабости. Как никому в русской литературе, как никому в русской культуре.
0: В принципе, Игорь, надо иметь уже определенное мужество, чтобы сказать про себя самого, что, дескать, ты слаб. Вот.
1: Ой, сколько людей так про себя говорят.
0: Так они говорят фальшиво, они чтобы для понтов ради.
2: Я согласен, вот, что он менее философичен, чем Лермонтов, например, но что он совсем не знал философии.
1: Вы знаете, если вы хотите защищать Пушкина от меня, это не надо. Я очень его люблю.
2: И относительно гимна, я хотел вам напомнить его слова. Не изменяя течение дел, привычка душа держав.
1: Чего? Кто кого держал?
2: Привычка душа держав.
1: А.
0: Понятно.
1: Ясно.
2: А как вот относительно этого, если снова вернуться к вопросу о гимне?
1: Ну, плохо.
2: Ну, привычка, душа держав.
1: Ну, привычка не... должна быть ясной, понимаете? Она должна, как бы сказать, быть...
2: Ну, тот предыдущий гимн, мы бы с ним пришли вообще, наверное, к пораженчеству традиционного.

0: В отличие от этого, да, с которым мы приходим к такой победе, крутой.
1: Да, но предыдущий гимн, вы помните, что с ним происходило?
0: А что с ним происходило?
1: Что со страной происходило? Он был совсем недавно, в конце 19-го, что ли, века введен, и буквально пораженчество. Оно стало традиционным, и могла быть другая.
0: А какое было пораженчество? Кому мы там проиграли в 19 веке?
1: В начале 20-го сразу же несколько поражений.
0: Да, но это поражение при этом обеспечили такой мощный подъем России, какого не было после этого никогда.
1: Ну, во всяком случае, деникинцы поднимали тост именно за реванши.
0: Ну, может, они ошибались.
1: За реванши 45-го года, как они воспринимали именно реванши.
0: Ну, может, они ошибались немножко.
2: Да.
1: Сами даже те, кто исполнял этот гимн, признали, что это именно реванш, а тогда были поражения.
0: Вы
1: кто
0: знаете, это? То, что мы с вами в 3:30 ночи говорим о Деникине, я думаю, что это как раз обеспечивает России светлое будущее уже сразу, априори. Это, да. Это очень вдохновляет.
2: Вдохновляет.
0: Вдохновляет, вдохновляет. Да.
2: А, спасибо. Спасибо вам за звонок. Но я вот все-таки за Тургенева хотел бы замолвить пару слов. То есть это не был слабый человек, это был дико добрый человек, который раздарил всяким
0: идиотам
2: все свои земли, и в конце концов даже единственную тропинку к роднику, которую он просил, чтобы она не закрывала, это бабища, скотина и сволочь, к его любимому роднику, она перекрыла, то есть, хотя это была его бывшая земля. То есть он был дико нематериалистичен, может быть, в какой-то степени даже не устроен, но это не говорит о том, что он был слаб. Он был настолько силен, что любил людей просто больше самого себя.
0: Знаете, вот опять же, да. Смотрите, какой фетиш мы с вами
2: развели.
0: Абсолютно. Тургенев у нас, Сильвестр Сталлоне, Пушкин, Рэмбо. Ну, уже вот дальше осталось только, не знаю, Толстого сделать Василием Алексеевым. И все будет хорошо.
2: Нет, ну я, тем не менее, все-таки вот считаю, что нельзя говорить о Тургеневе, что он, так сказать, слаб.
0: Нельзя, значит, не будем.
2: Значит, не будем. Так, сейчас мы посмотрим, что тут такое у нас по пейджеру для всех. Непонятно. Душой России не понять. В раздумьях нынче не один я. Из-за принципа опрять не написал. В общем, понятно, бредит. Почему все женщины, звезды шоу-бизнеса делают все силиконовые протезы? Имеется в виду, в общем-то, сысок. Практически...
0: И Киркоров же не делает, правда?
2: Не делает. Несправедливо, что это себе не делают мужчины тех же профессий. Я считаю, ну, понятно. Александр, вы проигнорировали мое сообщение, ведь я могу изготовить для вас сценический костюм в виде штанишек с муляжом и стряпиться в нужном месте, пишет Лен. Лен, я был бы очень признателен, то есть даже можно вообще и без муляжа в этом месте, вообще все, что на халяву, то я люблю. То есть, к тому же, я хочу сказать, то, что не потеряно, то уже заработано. Правильно, Игорь?
0: Ну, халява, это ну, вот это фетиш. Ой,
2: вот это вот фетиш.
0: Слушай, даже странно, как мы вообще забыли про халяву.
2: Упустили такую тему, да, упустили такую тему. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам просто беспредельно говорить.
3: Господа, Александр, это вот опять я, Карина. Вы
0: да. Карина, здравствуйте.
2: Привет.
0: Доброй ночи.
3: Вот просто беседа у вас сегодня очаровательная. Александр, вот у вас хотел спросить, а возможно вот послушать вот, в ближайшее время или, может быть, на концерте хотелось бы очень? Вот.
2: Вы знаете, был концерт в клубе «Бункер», но вот не далее, как в пятницу. Вот. А в ближайшее время непонятно, когда будет. И как-то, не знаю, если будет какой-то стоящий концерт, поверьте, я сообщу. А так вы много не потеряли.
0: Карина, а что ж вы меня ни о чем не спрашиваете? А?
2: Да, вот.
3: Игорь, ну вы знаете, дело в том, что вот вы довольно такой, ну как сказать, в общем-то, я так поняла, что вы можете ответить на любой вопрос.
0: Ну это вы так считаете.
3: И потом вот своим рассказом вы, в общем-то, как бы уже даже отвечаете на мои некоторые вот вопросы. Вот я вас слушаю, у меня возникает вопрос. И раз, вдруг вы ответили.
0: А вдруг я еще на что-то не ответил? Ну, спросите. А то я начинаю ревновать к Александру.
3: Да? Ну, что у вас спросить? Не знаю, мне кажется, вы очень, очень симпатичный человек.
0: Спасибо. Спасибо. Вы знаете, все бы так считали, мне бы было значительно легче жить на этом свете.
3: Честное слово. Вот, Александр, извините, пожалуйста, да. А как вот можно узнать вот о том? Просто, действительно, мне вот как музыкант просто хотелось бы вас послушать очень.
2: Ну, давайте вот сейчас прервемся, я вам поставлю песню, хорошо?
3: Нет. нет, мою а свою, песню. Да?
2: Да.
3: Угу. А на концерте?
2: А на концерте вот сообщим. Когда будет, я прям объявлю, хотя я не люблю этого.
3: Да?
2: Или на сайте, вот можете на сайте смотреть.
3: А какой у вас сайт номер?
2: www.laertsky.com.
3: Laertsky.com, да?
2: Да, на конце Laertsky Y. Извините за саморекламу.
3: Как?
2: Это я за саморекламу извинился.
3: Да ничего страшного. www.laertsky.com и все?
2: Да, и все.
3: Угу.
2: Спасибо, Карина.
3: Все, спасибо.
0: Вам спасибо.
3: Спасибо.
0: Ну, все-таки спросите.
2: А уже все, я все, это взяла.
0: Ничего.
2: Ну что, я предлагаю сейчас послушать-то себя. Продолжаем беседу с Игорем Яркевичем. А вот, вы знаете, как я уже говорил выше, в самом начале нашей беседы.
0: Ниже.
2: Ниже, да. Да и выше я говорил, и ниже. Я, кстати, даже и сбоку, помнится, как-то говорил. Вот меняется, скажем так, восприятие того же Чехова лично моим телесным болваном, да? И вот как вы считаете, к примеру, вот мы сейчас сидим, разговариваем, да? Будем ли мы согласны, а все же записывается, вы знаете, да? Что все записывается. Будем ли мы согласны с тем, что мы говорим сегодня, скажем, через 10 лет? То есть насколько на ваш, скажем так, вот писательский, мудрый действительно взгляд стремительно будет динамика изменения мировосприятия. Вот, ну, давайте вот вашего. Вдруг вы через 5 лет уже будете думать, да господи, да что я там говорил? Да как же я мог вообще такое говорить? Вот.
0: Если серьезно, я, наверное, уже к утру буду думать. Утром я же буду, ну что? Нет, это хорошо, что меняется. Другое дело, понимаете, я не хочу быть оптимистом. Я не уверен, что эти изменения будут качественные. Конечно, все будет меняться, но пока...
2: А почему качественные? То есть, может быть, наоборот, то есть мы же не автомобиль BMW 518 87 года, который меняется всегда в худшую сторону. Вот. Человеку присуща мудрость. То есть процесс старения, особенно для мужчины, это прежде всего, я считаю, накопление какой-то мудрости, жизненных впечатлений.
0: Неизвестно.
2: Ну, я неизвестно. Согласен, но хотелось бы как-то все-таки верить в... Да, вот
0: верить неизвестно. В... Я, понимаете, в русском мире, к сожалению, пока очень мало качественных изменений. И в женском русском мире, и в мужском русском мире. Это все-таки два разных мира, да?
2: Согласен.
0: И в детском русском мире, я не знаю.
2: Да.
0: И в животном русском мире.
2: В животном русском мире,
0: очень
2: да,
0: вот... мало качественных изменений. Поэтому, ну вот, да, хочется сказать, да, через 10 лет мы станем все такие мудрые, что Германия нам простит все долги, а Мадонна переедет жить в Россию.
2: Вот. И вы... Кстати, здесь я вот, извините, видите, как я взволновался. Я дико вообще возмущен. Что это вообще такое? Я вот не понимаю. Вообще этих понятий, Германия нам простит, мы там заплатим, не заплатим. Я считаю, что просто конкретно каждый немецкий гражданин, так же, как и американский гражданин, должен каждому российскому гражданину дикий прайс. Просто дикий прайс за все то, что Россия пережила, то, что мы им по сапатке не настучали. Это действительно так. И когда ведутся разговоры о каких-то долгах, это все, я считаю, высоко непатриотично. Я считаю, это пораженческая политика. И давно нужно было встать и заявить, какие бабки? Бабки только с вас. Причем мы готовы брать даже бабки золотыми перстнями и зубами с убиенных немецких граждан.
0: Знаете, это все правильно.
2: Да.
0: Просто мы настолько все умные и радикальные, что мир пока еще к этому не готов.
2: Совершенно верно. И, кстати, есть, ну, это хорошо, что он не готов.
0: Да,
2: потому что
0: да,
2: должно быть
0: да.
2: все внезапно, внезапно.
0: Да, да, да. Мы должны им еще так немножко объяснить, в общем, чуть-чуть. Ну, что мы и делаем, собственно говоря.
2: Да, целиком.
0: Так что все в этом плане нормально. Другое дело, что мир тупой вокруг. Ну, плохо он все это понимает. И чего-то от России еще требует. Вместо того, чтобы просто отдавать.
2: Чтобы просто отдавать. Вот, да, чтобы просто отдавать.
0: Вообще, вы знаете, если говорить серьезно, ведь русский мужчина, он очень классный.
2: Да,
0: только
2: вообще,
0: пьет много и курит, а так ничего.
2: Вообще все, что связано с Россией, это классно. Я считаю, что Даже самое негативное русское должно пользоваться беспрекословным авторитетом везде.
0: Например, русский фетиш.
2: Русский фетиш, да. Просто дело в том, что это уникальная страна. Я уверен, что исчезнет сейчас Россия со всеми ее там недостатками и со всеми ее прелестями. От этого слаще не будет никому. То есть, да, там проиграна это мерзкая, скажем, холодная война. Проиграна, может быть, культура...
0: Почему проиграна?
2: Ну, мне так что для красоты слова. У меня написано в конспекте, Игорь. У меня в конспекте написана программа, что надо так сказать. Я так и говорю. Нельзя это своего лечить, да. Вот. Проиграна культурологическая война. Повсюду Бон Джови, он там ТВ, собственно, да. Вот те люди, которые, так сказать, считают себя победителями в этой войне, на самом деле дико ошибаются.
0: Проиграна сексуальная война.
2: Сексуальная вообще... Да,
0: презервативы появились.
2: И иностранные, опять же, презервативы. Да. То есть, по сути, по своей, я хочу сказать, что тот человек, который сейчас дико радуется тому, что он выиграл эту войну у России, на самом деле... на самом деле лишен очень многих радостей, потому что пройдет немного времени, он почувствует себя опустошенным, лишенным, скажем так, вот этого вечного противовеса, с которым был вынужден сожительствовать, да, сожительствовать.
0: А если он не почувствует, ему презерватив на лоб натянет?
2: Да мы ему просто по сапатке, да, просто по сапатке. Ну что, следующий звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Мы полны к вам внимания.
4: Самое доброе утро.
0: Да. Ну, почти доброе, почти утро.
2: Да,
0: ну,
2: рассказывайте.
4: Ну, во-первых, доброе.
2: Безусловно.
4: Да. А насчет почти, черт его знает, может, почти утро.
2: Угу.
4: Ну, во-первых, я вас нещадно люблю. Огромное спасибо, то, что вы есть. Если вы позволите...
2: Позволим.
4: Три коротких четверостишия, посвященные радиостанции «Эхо Москвы».
2: Ну, попробуйте. Хотя, честно говоря, сразу хочу вас предупредить, что я, например, небольшой любитель вот такого рода...
0: Коротких четверостишей.
2: Да, все это какой-то филитонизм и напоминает, знаете, как напишу стихотворение, поздравление с днем рождения.
0: Поздравляю журнал «Крокодил».
4: Да, ну, вот меня Геннадий Львович, фамилия моя Чурилин.
2: Да, очень приятно. Да.
4: Мое воинское звание генерал-полковник, я очень военный человек.
2: Простите, пожалуйста, товарищ генерал, читайте.
0: Генерал-полковник.
4: Генерал-полковник, я герой Советского Союза.
2: Тогда мы слушаем.
4: Теперь, если можно.
2: Да.
4: Умом Россию не понять, в раздумье нынче не один. Я из-за принципа опять не написал российский гимн.
0: Гениально.
2: Да, ну вот вот.
0: Ну просто гениально. Хотя Россию умом не понять, кто-то об этом уже писал.
4: Ну, это цитата.
2: Вы знаете, спасибо.
0: Спасибо.
2: Спасибо вам за стихотворение.
4: Теперь второе.
2: Да.
4: В Думе думают о меркантиле, а в правительстве взятки берут. Лишь у нас есть Шандыбин Василий. Где же в мире такого найдут?
2: Ну, не знаю. А мне вот по кайфу Шандыбин, он смешной. Я, кстати, хочу вам сказать, что вот несмотря на все такое...
4: Я тоже от него кайф ловлю.
2: Вы знаете, у него очень умные глаза, на самом деле. Вот...
0: Вы оба фетишисты какие-то,
2: нет,
0: Саша.
2: Нет, просто...
0: И вы генерал-полковник, ну что ж вы...
2: Я...
0: У вас, оказывается, есть фетиш Шандыбин. Вот вы и раскрылись.
2: Нет, нет. Игорь, тут дело в том, что в последнее время,
4: Игорь,
2: да, на политической...
4: не ревнуйте.
2: Да, да, не ревнуйте.
0: Такого не заревнуешь.
4: Не ревнуйте.
2: На политической арене появляется огромное количество, так сказать...
4: А теперь как вам следующее?
2: Да.
4: Может, совести праздник настанет, а в Кремле чудом в разум войдут. От Гусинского просто отстанут, у Устинова все отберут.
0: Вы знаете, вот спасибо вам. Мы забыли самый главный русский фетиш – совесть.
2: Да, совесть. Не, даже не так, Игорь, не так. Срамотень.
0: Срамотень, да.
2: Срамотень, это срамотень. То есть, да.
0: То есть водка и совесть. Вот, наверное, как-то они часто так взаимозаменяются, да?
2: Да, да, да, да. Срамотень, то есть великорусская срамотень. То есть настоящий русский человек после дичайшего бухалого и угара испытывает...
0: Попадали
2: испытывает попадалище и срамотень. То есть он чувствует какое-то беспокойство. Причем, как правило, это беспокойство, ну, природу его можно объяснить тем, что вот то время, которое он мог бы потратить на, ну, на посевную, он, в общем, да, бегал за бутылкой. То есть понапрасно потраченное время. Он чувствует себя облапошным. В то время, пока, как говорится, немцы требовали долги, он пил, к примеру, вот, вместо того, чтобы надрать им задницу.
5: Саша, другое дело. Я чувствую, как хорошо ко мне начинает относиться радиослушатель. Карина меня назвала симпатичным человеком. Генерал-полковник пожалел.
2: Целый генерал-полковник.
5: То есть это почти, в общем, уже любовь писателя и народа. Ну, еще немножко, и будет взаимный оргазм так.
2: Ну, я предлагаю снова сейчас буквально... А вообще нет, зачем? У нас еще есть время, достаточно даже много. А следующий телефонный звонок, да? А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло, вас очень плохо слышно. Доброй ночи, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
6: Алло.
2: Алло, алло. Поговорите чуть громче, как-то печально. Алло. Да-да-да, вот теперь нормально.
6: Это опять ты позднившийся радиослушатель.
2: Сокращенно ПР, да.
6: Да.
2: Говорите.
6: Вот вы там хороший туз сказали про Россию.
2: Так.
6: Давайте за это и будем.
5: Чего?
2: Чего?
6: Ну, давайте именно за это сейчас.
5: Ну, это вы-то выпейте, мы-то, понимаете, не
2: пьем. Работе, мы на работе, да. Но, тем не менее, спасибо, спасибо. Надеюсь, что с вами сейчас там масса народу конкретно накатит. Спасибо.
5: Ну, одному пить не надо, это вредно.
2: Хотя, с другой стороны, проводились эксперименты, вот знаете, Игорь, то есть, опять же, мы проводили эксперименты вот с целью изучить природу срамоты вот этой, да, постбадунистической срамоты. Так.
5: Почему? Постгуманистической,
2: да? Постбадунистической.
5: А, слушайте, хорошо я оговорился, еще один великий русский фетиш — гуманизм.
2: Гуманизм.
5: Гуманизм.
2: Да, да, да.
5: Из которой тоже надо вышибать, да, из человека как...
2: Ну, просто... в принципе, существует такая теория. Мы как-то пытались ее внедрить. Это вот самое «будь жестоким, предавай и обманывай». То есть, как говорится, выбить клин клином. Потому что сейчас настолько искажены понятия о гуманизме, о добре, о зле, что нужно ввести в культ, например, злобу, недоверие, обман, то есть обсчет.
5: Это все тоже гуманизм получается, понимаете? Только...
2: Гуманизм?
5: Конечно, конечно. Вы говорите человеческими категориями. Что такое злоба?
2: А как-то нам быть? Как нам быть?
5: Быть, ну, вы знаете, просто гуманизм — это вообще колоссальное заблуждение человечества.
2: Безусловно.
5: То есть это не только русский фетиш, это вот... ну, то есть нам он просто очень тяжело достался, да, потому что, ну, ни в одной стране так не унижался человек, а в то же время так не выдвигался гуманизм на вот какую-то там... на какое-то главное место. То есть смотрите, совесть, гуманизм, водка, фалос... Саш, мы уже с вами просто, я не знаю, словарь русских фетишей.
2: Еще знаете, что меценатство.
5: Ну, это тоже гуманизм, кстати. Человеколюбие.
2: Ну, не совсем, потому что гуманизм...
5: Знаете, замечательный ответ Фолкнера? Фолкнера спросили, является ли он антисемитом. Он сказал, да, я вообще людей недолюбливаю.
2: Нет, вот представьте, с чем отличается меценатство от спонсорства, да? То есть спонсорство — это уже, в общем-то, есть тут такой рационализм, совершенно ничем не прикрытый. То есть я бы хотел, чтобы меня заметили. Я сотворю добро, но я хочу, чтобы мое имя, оно вот было. Вот. А меценатство отличается от гуманизма тем, что, в принципе, это желание проявляется. Там великий меценат Савва Морозов, к примеру. Но тем не менее...
5: Я так вам завидую. Мне, к сожалению, не пришлось столкнуться ни с меценатством, ни со спонсорством. Ну, в общем, вроде пока все получается.
2: Без них.
5: Да.
2: Ну, теперь давайте прервемся на музыку. Сейчас девчонки придут и, в общем-то, станцуют.

0: все-таки, что бы ни говорили, но женщина значительно выносливее мужчин. Вот уже практически мы с вами беседуем больше 4 часов, да, а якудза и копчик продолжают столь же качественно выполнять свои функции, создавая нам этот прекрасный мелодический фон. Кстати, сегодня они создают его в последний раз, потому что она, начиная со следующих программ, снова будет небольшой симфонический оркестр играть произведение моего любимого Густава Малера, да. Я напоминаю вам, что в программе «Монморанси» сегодня гостит Игорь Яркевич. Кстати, потихонечку мы подходим уже к концу нашей
1: беседы. Ну, еще неизвестно.
0: Да, да. Но, тем не менее, вы можете задавать ваши вопросы нашему гостю, набрав номер телефона. Сейчас, девочки, тише.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да-да. Да.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Александр?
0: Да, безусловно.
3: Доброй ночи.
0: И вам также.
3: Я тут немножко хотел, Евгений говорит, хотел немножко добавить характеристики Тургенева.
0: Да.
3: Да, дело в том, что он долгие годы был резидент русской, это, российской разведки.
1: Советской разведки.
3: Так что далеко это не все знают. Угу. И поэтому расценивать не совсем правильно его. А вот эта Виардо, это крыша, как теперь говорят.
0: Понятно.
1: Ну, симпатичная такая крыша, да?
0: Но согласитесь, что человек, который был резидентом разведки, уже, так сказать, не может быть слабым, да?
3: Ни в коем случае, конечно.
0: Вот.
3: Долгие годы. Он был, как теперь бы сказали, ваше превосходительство был.
0: Вот так.
1: Да. Вы знаете, я всегда думал, что Муму это какой-то зашифрованный... Да, это какое-то зашифрованное послание от Юстаса к центру или наоборот.
0: Спасибо за звонок. Ну, действительно, человек, ну, мной очень уважаемый, я очень люблю Тургенева.
1: Какой же русский не любит Тургенева?
0: Да, ну, не обязательно читать, а просто как персонаж.
1: Вот еще один фетиш Тургенев, да?
0: Тургенев, нет, вообще, на самом деле, тут... русский фетиш образца 70-х, это вот как раз Галич. Согласитесь.
1: Ну да, в общем. Да, конечно. И очень слабенький фетиш, кстати.
0: Ну, в общем, да. И к тому же, как это не прискорбно, это фетиш для все-таки избранных.
1: И не прискорбно для избранных, что они взяли себе такой фетиш.
0: Вот целиком согласен с вами. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло.
4: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи, это Володя.
0: Здравствуйте,
4: Володя. Вы знаете, я, наверное, не по теме вам звоню, но...
0: Говорите, пожалуйста, чуть-чуть громче, Володя.
4: Просто очень-очень-очень плохие сведения.
0: Погромче. Алло, Володя. Да, Володя, вы меня слышите?
4: Да.
0: Говорите, пожалуйста, немножечко громче. Вас.
4: Вот так.
0: Вот отлично, да, как говорится, трубку ближе к орденам.
4: Да-да.
0: Да.
4: Но только не к орденам.
0: К кадыку.
4: Дело в том, что я живу в районе ТЭЦ-21.
0: Угу.
4: И у нас здесь огромнейший пожар какой-то.
0: Вот сейчас?
4: Да. Он уже, ну, наверное, 2 часа где-нибудь идет.
0: Угу.
4: Это для ваших информационных ребят. Ребят, разберитесь, что, кто.
0: Поджог.
4: Нет, что вообще происходит? Что горит.
0: Понятно, хорошо, я передам. Где вы, говорите, живете?
4: Это в районе, это Бескудниково.
0: Бескудниково, черт, мы сегодня туда едем.
1: Да мы сейчас просто туда поедем, я думаю.
0: Съездим, да, и посмотрим.
4: Да, это, вы понимаете, ну, километра на два шел черный дым.
0: Ну, вы знаете, как вас, Володя зовут, да?
4: Да.
0: Володь, ну, у страха глаза велики. Во-первых, ночь...
4: Поверьте мне, что я могу определить.
0: Нет, ну, я ни в коей мере не, так сказать...
1: Может быть, это горит память о Тургеневе?
4: Да нет, нет, ребят, нет.
0: Ну,
4: нет.
0: Понятно, понятно. Вопрос, да. Спасибо. Спасибо, Володь. Обязательно мы передадим информационному ведущему вот вашу, так сказать, вашу информацию.
1: Это Тургенев обидел за то, что мы назвали его слабым и пошел черным дымом.
0: Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Да. Кто ж там смеется все время?
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Да, говорите.
5: Очень приятно.
6: Да, нам не менее приятно.
5: Я дозвонилась.
6: Да.
5: Замечательная у вас передача.
6: Программа. Программа только. Давайте
5: программа
6: сразу.
5: Замечательная передача. Да. Это очень легковесное слово.
1: Да, не то слово.
0: Это типа в тюрьме.
5: Не то слово.
6: Да, да.
5: Ну, я хочу спросить Сашу.
6: Так.
5: А, вот вы согласны с тем, что доброта, доброта предполагает умеренность какую-то?
6: И что, что предполагает?
5: Я сейчас выключу приемник, потому что я вас не слышу.
6: Да, уже сделайте это.
5: Доброта, доброта предполагает чувство меры.
6: Безусловно.
1: А чувство меры предполагает доброту.
5: Ну, одно
6: слово. Да, я с вами целиком.
5: Другое предполагает другое.
6: Целиком
5: вот сам. Ваша передача замечательная. С одной стороны.
6: Так.
5: С другой стороны, она добрая должна быть.
6: Угу.
5: И вот Саша Лаевский, ну, совершенно гениальный человек, потому что он в состоянии вести такую сложную передачу, такую сложную полемику. И, в общем-то, одновременно быть добрым человеком при всем, при том, что он говорит. Алло.
6: Да, я понимаю, но мне просто несколько, так сказать, неудобно, что вы меня так хвалите.
1: Он краснеет, смущается.
5: Да, да. Нет, вы не смущаетесь, потому что вы совершенно гениальный человек, удивительно добрый человек. И, ну, в общем, я не знаю другой такой передачи, которая бы давала вот столько положительных эмоций людям.
6: Вы знаете, ну, спасибо.
5: Внимание, к вам в основном звонят тоже добрые люди.
6: Безусловно, безусловно.
5: Вот Карина.
6: За 9 лет существования программы нам, конечно, диким трудом удалось каким-то образом вот всех демонов немножечко спровадить. Вот.
5: Да, вы их как бы отпугнули.
6: Да,
5: очень
6: да.
5: Очень здорово.
6: Спасибо, спасибо вам,
5: ну,
6: за звонок.
5: Я хочу еще сказать, что...
6: Да, конечно.
5: Ну, вот у меня небольшая претензия, маленькую претензию можно будет?
6: Да,
5: выставить?
6: Конечно, можно. Хоть и большую можно, чего же мы готовы.
5: Ну, я что хочу сказать. Дело в том, что, ну, некоторая упертость и принципиальность, это же тоже фетишизм.
6: Упертость и принципиальность, что это, извините?
1: Фетишизм.
5: Некоторые проявления фетишизма.
6: Ну, безусловно, безусловно. Причем, если эти черты, скажем так, не природные, да, вот, а как бы навеянные, ну, скажем так, работой, то есть, ну, необходимость устроить,
5: да,
6: именно таким образом взаимоотношения с коллегами по работе. Вот я буду строгим и принципиальным в своем департаменте.
5: Да,
6: скажем...
5: ужасно строгим и принципиальным.
6: Да, да, да, совершенно.
5: Например, пытаться, предположим, все подвести под одну теорию. Это тоже некий фетишизм.
6: Угу.
5: Ну и, предположим, настаивать на определенных фетишах. Это тоже некий фетишизм.
6: Совершенно.
5: Вот, мне кажется, ваш гость несколько упорно говорит, предположим, много про фалос.
6: Угу.
5: Я против фалоса ничего не имею. Прекрасный фетиш. Но, тем не менее, некий фетишизм в этом тоже присутствует. Мне кажется, что вашему гостю свойственен этот фетиш.
1: Кто свойственен, извините?
5: Вот несколько фетиширует он фалос.
6: Да, понятно.
5: Он постоянно о нем говорит. Вот несколько зациклен он на фалосе. Как вы считаете, Саша?
6: Спасибо. Ну, я, понимаете, я так считаю, что Игорь Яркевич упоминал, конечно, его частенько, вот этот данный предмет. Но мне кажется, что как-то он, ну, может быть, пару раз только переборщил, так сказать, не к месту.
1: А так борщил, как надо.
6: А так борщил, в общем-то, нормально.
5: Ну, на самом деле, нормально. И он тоже добрый человек.
1: Спасибо, спасибо.
5: В критическом отношении к Пушкину и Тургеневу.
6: Понятно.
5: Побольше таких гостей.
6: Спасибо, спасибо вам. Удачи с прошедшим, там, с наступающим также. Ну, Игорь, я думаю, что вот оставшееся время мы все-таки с вами потратим на прием телефонных звонков. Я еще раз напоминаю.
1: При таких радиослушательницах, ну...
6: Иначе и быть не должно.
1: Иначе и быть не должно.
2: Телефон прямого эфира. 8 200 3 19 22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
7: Доброй ночи.
0: Да, рассказывайте.
7: Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Я просто...
0: Здравствуйте, Виктор.
7: В компьютере, да, как вы угадали, я в компьютере слушал по MP3 ваших очень много песен. Да. И там была Алла Эрцки. Я, как бы, ну, Алексей, естественно, там было 203 песни.
0: Да.
7: Про муравья больше с него понравилось.
0: Ну, я очень старался, да, чтобы...
7: Следующий вопрос у меня к вам.
0: Да, говорите, пожалуйста.
7: Вот мы все тут фетишисты собрались в количестве 13 человек.
0: Так.
1: А кто главный фетишист?
7: Главный фетишист Валера.
0: Понятно.
1: Валера, привет.
7: Валера, вам привет.
0: Да.
7: И тут у нас висит плакат в виде ковра. Там узбек в кепке.
0: Угу.
7: Он смотрит на всех. Мне кажется, что это фетиш.
1: И занимается фетишизмом.
0: А тут, понимаете, если это плакат с печатной продукцией, да, то, ну, не несет в себе это такой вот нагрузки, как, скажем, если бы это был ковер ручной работы.
7: Это ковер ручной работы, причем из Персии. Из Персии прошлого века.
0: Тогда
7: это...
0: там конкретно опасно.
1: А почему там узбек, если он из Персии?
0: Да это не важно, Игорь. Главное, что, ну, просто человек с определенным складом скул и глаз.
1: А это узбек, которого сослали в Персию, да, за какие-то его узбекские фетишизмы.
0: А что вас так вот беспокоит, собственно? Ну вот, в конце концов, вы можете попробовать это перевесить его лицом к стене. То есть...
7: Нет,
0: или попросту засалить его дико.
7: Ковер прибит гвоздями к стене.
0: Да, я понимаю.
7: Причем в центре головы узбека, там, где находится его нос небольшой,
0: так.
7: Там главный гвоздь с такой вот железной наклепкой, чтобы не оторвать просто.
0: Ага, то есть хозяйка, в общем-то, данного ковра, так сказать, думает о будущем, он фундаментально строит дом. Вы знаете, в таком случае здесь...
7: Ну да, естественно, квартира съемная, но она задумывается просто о том, чтобы все было в порядке.
0: Ну, я вот все-таки на вашем месте бы пошарил бы под этим ковром, может, оттуда вывалится какая-нибудь нычка или что-нибудь, что вам пригодится, потому что вот не просто так столь фундаментальная вещь достается людям, снимающим квартиру.
7: Ну, мы шарили, марихуаны там больше не осталось.
0: Не осталось. Вот видите, но я был прав, все-таки, в общем-то, она была. Вы знаете, спасибо большое вам за этот звонок. Сейчас мы попросим Игоря прокомментировать это.
7: Пусть он почитает про гимн, ну, как бы вот...
1: Про что он почитает?
7: Гимн. Пусть он свою версию гимна. Вот как бы о подонку Степанцова 100 рублей.
0: Понятно. Ну вот давайте все-таки про гимн не будем,
1: знаете,
0: больше.
1: Я в очередной раз понял, какие скучные люди наркоманы. Какие у них неинтересные глюки. Абсолютно. И тем более они все путают. Узбеков с персами, марихуану с ковром.
0: Гвозди,
1: да. Молодые люди, не принимайте наркотики, потому что будете такими же скучными, вот как этот молодой человек, который все перепутал и не в состоянии всего лишь 4 часа утра связать пару слов связано. Ну, слушай, я не знаю, там ухаживайте за девушками.
0: Или за кошками.
1: Да, собственно. Да.
0: Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Знаете, волей судеб я не могу вытянуть.
0: Понятно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
8: Как бы да.
0: Угу.
1: Что ж вы такой грустный?
0: Не хочет
1: не так
0: говорить. Ладно, Игорь, прервемся буквально на секунду на композицию. Ну и вот потихоньку подходит к окончанию наша беседа с писателем Игорем Яркевичем. У вас еще есть возможность задать ему вопросы. Практически красной нитью сегодня через нашу беседу проходила тема фетишизма. Вот. Мы, на мой взгляд, рассмотрели ее со всех сторон. Нашли массу положительных и массу не очень положительных сторон. Кстати, отрицательных, Игорь, согласитесь, почти мы не обнаружили, как это ни парадоксально.
1: Нет, дело проблема в том, что просто действительно все фетишизм. И мы не можем уже вот это вот не принять. То есть наверняка, помимо колоссальных неудобств, которые он приносит, есть и действительно у него очень большие достижения. Ну, опять же, если вернуться к нашему с вами любимому фаллосу, то чем это плохо? Это же замечательно, культ фаллоса.
6: Ну...
1: Особенно для женщин.
6: Тут плохо или хорошо, даже об этом нечего судить, потому что если бы было плохо, то его бы просто не было, поскольку огромное количество, скажем так, зданий до сих пор строится вот неосознанно, скажем так, принимая данные формы, то мы как бы и
1: то есть,
6: проверено временем, как говорится.
1: То есть с нашими фетишами не надо бороться, от них просто надо отстраняться и с ними играть.
6: Или создавать какие-то новые формы. Но вы знаете, что меня беспокоит? Что в последнее время люди, занимающиеся синтезированием и производством предметов фетишизма, все-таки, так скажем, создают какие-то ремиксы на уже имеющиеся вот предметы, да? А ничего своего реально существенно нового никто не производит. Вот это меня искренне огорчает. Не потому, что я хотел бы, чтобы было больше предметов фетишизма, а я бы просто хотел, чтобы как-то гибкость человеческого мозга проявляла себя полноценно во всех областях, в том числе и в этой. Чтобы люди могли генерировать идею, не только ее генерировать, а, так сказать, доводить ее до логического завершения, воплощать. Вот. И мне кажется, что вот именно вот эта область создания фетишизма и вот
1: фетиша,
6: да, это как раз то, где, с чего, по крайней мере, можно начать. Сперва вы создадите какой-то новый образ фетиша, затем вы создадите, к примеру, автомобиль, который легко утилизируется и так далее. Вот о чем речь, почему мы затронули эту тему. И не потому Игорь упоминал так часто вот этот вот фаллос, что, дескать, там он для нее является предметом фетиша.
1: Это производящая сила.
6: Абсолютно.
1: Куда от этого уйти?
6: Никуда вообще не уйти от этого, да. И я все-таки как-то так втайне надеюсь, что многие задумаются об этом и скажут себе, зачем я в тот момент остановился. То есть почему? У меня же была хорошая мысль, хорошая идея. Зачем же я продал квартиру, а деньги пропил, вместо того, чтобы вложить их, так сказать, в реализацию производства своего изобретения, к примеру. И это уже будет, так сказать, первый шаг в правильном направлении, да?
1: Саш, ну давайте опять же, мы так перенасыщены оптимизмом, который нас никуда не привел в итоге. В любом случае, надо, конечно, шевелить мозгами, надо шевелить фаллосом и сочетать шевеление мозгов с шевелением фаллоса. Вот это, по-моему, какая-то оптимальная все-таки форма существования.
6: Я с вами абсолютно и полностью согласен. И предлагаю опять же все-таки попробовать послушать телефонные звонки. Может быть, наконец, демоны утихомирились. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
9: Доброй ночи.
1: И здравствуйте. Вам также.
9: Меня зовут Надежда.
6: Здравствуйте, Надя.
9: У меня вопрос к Игорю. Вот как вам кажется, вообще вот ведь человек устроен гармонично. И вот то, что вы сейчас сказали о шевелении мозгов и шевелении фаллоса, ведь это вот, наверное, все и взаимосвязано.
1: Конечно.
9: У тех людей, у кого это все гармонично, у тех и они воспроизводят что-то, ну, ценное для общества, для людей.
6: Ну,
9: остальные – это общая масса такого быдла.
6: Что... Нет, ну зачем? То есть, ну, что же? Так нельзя тоже говорить, ну, понимаете?
1: Но они же в этом не виноваты.
6: Они не виноваты. Во-первых, как мы уже правильно сказали, то есть человек, который создает собственный фетиш, он не берет в своей жизни как маячок какой-то чужой общественный фетиш. Это, кстати, дико мешает. Знаете, старые герои мешают. Игорь, мешают старые герои.
9: Еще у меня такой вопрос.
6: Да,
9: а вот почему у нас так плохо как бы развиваются деловые качества? Это тоже фетиш или отсутствие фетиша?
1: Вы знаете, кстати, вот мы, это очень правильный вопрос. Мы забыли вместе с водкой и гуманизмом еще один великий русский фетиш – лень.
9: Да, потому что да, вот я да, хотела да, бы, да, вот, да. Коль вы люди искусства, ну хотя бы вот на примере западного искусства, ну скажем, вот авангарда.
1: Да, да.
9: Ну вот посмотрите, даже наш Шагал, Малевич, Кандинский, ну достаточно такие фигуры известные в авангарде, но они не стали такими великими, все-таки мы...
1: Они не стали великими?
9: Нет, они великие, но не до такой степени, как бы раскрученные. То есть мы не умеем никого выводить вот на такой уровень, как западные люди.
1: Ну, понимаете, это действительно наша трагедия. Хотя представить 20 век без Малевича, нет, без «Черного квадрата»...
9: Это я согласна.
1: Это лучше... Это просто невозможно.
9: Нет, это
1: с ними все в порядке. И с Малевичем, и с Кандинским, и с нашим.
9: Хорошо, а берем аукционы. И какие цены на наших, и какие цены на их?
6: Ну, это, знаете, это связано прежде всего с тем, что когда наши везут туда эти произведения искусства, да, они как бы нуждаются в прайсе значительно больше, чем их. То есть это опять же происходит вот, скорее всего, из-за того, что мы там якобы должны Германии. Вот, например, человек, который везет что-то на аукцион наше, да, он должен ставить вопрос так, что все должны мне, а не я должен. И, исходя из этого, задирать дико цены. Вы знаете, купят, да.
9: У нас какой-то фетиш ложный скромный.
6: Вот правильно. Вот видите, вы совершенно правильно сейчас.
1: И ложной скромности, и скромной лжи.
9: Да.
6: Да. А еще, кстати, мы тут забыли еще об одной форме фетишизма. Это смекалка. Истинно народная
9: смекалка. Истина у нас всегда была.
6: Ну,
9: развита.
6: Да, да. Но смекалка, знаете, что это?
9: Но смекалка, она на более низком уровне, мне кажется.
6: Ну, безусловно, что...
1: А для вас это трагедия?
9: Нет, нет, конечно. Чем больше это будет в людях, это хорошо.
1: Ну вот видите, вот мы с вами в итоге и пришли к тому, что все, конечно же, надо шевелить и мозгами и фалосом.
9: И не забывать про... Я согласна с вами.
1: Да, да.
9: Спасибо вам большое за передачу.
6: Спасибо, до свидания. И все еще есть у вас, уважаемое, время позвонить и задать вопросы нашему сегодняшнему гостю Игорю Яркевичу. Соответственно, номер телефона вы, я думаю, помните. Я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире и все такое прочее. Говорите, пожалуйста. Алло.
10: Алло.
6: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
6: Да.
10: А вы психологи, да?
1: Да. Психологи с большой дороги.
10: О, здорово, да, то я проснулась.
1: Понятно. С добрым утром.
10: Ага, с добрым утром.
6: Чем мы могли бы вам помочь?
10: Да вот я встала, посмотрела, все вещи на месте.
1: Так, ничего не украли, да?
10: Ага.
1: А должны были украсть.
10: Так здорово.
6: Вы знаете, кстати, да, это совершенно правильно. Вот как вас зовут?
10: Маша.
6: Маша, спасибо за звонок. Игорь, вы вообще понимаете, вот насколько Маша, насколько она крута?
1: Не то, то слово.
6: Она вот этим самым, то есть, вселяет в себя оптимизм. То есть она просыпаясь, это же все равно, что, то есть, китайская гимнастика.
1: Ну, по-моему, просто Жанна д'Арк наших дней.
6: Да, я, честно говоря, в восторге от такого подхода к, вот, к ситуации. Проснуться утром, найти радость в том, что у тебя ничего не пропало, это истинно разумный подход, особенно в наше время.
1: Наркоманский голос. Что-то там есть наркоманский.
6: Человек спал просто, Игорь. Ну почему вы так плохо думаете о людях, вот о Маше в частности?
1: Нет, я не хорошо думаю.
6: Плохо.
1: Наверное, я все-таки ошибся.
6: Плохо думаете, наркоманский голос. Не, настоящие наркоманские голоса в это время дико бодры.
1: Ага.
6: Я смею вас уверить.
1: Маша, извините.
6: Да, вот так. А вот, следующий телефонный звонок нам. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
11: Добрый вечерок.
6: Здравствуйте, уважаемый.
11: Или это доброе утро, да. Не знаю.
6: Рассказывайте.
11: Скажите, вот такой фетиш, как я слышу, что в регги-музыке как бы присутствует такой культ, как потребление зеленой травы. Это что, это фетиш или что? Вот как вы относитесь к этому? Можно такой вопрос? Если, конечно, можно, это наше...
1: Вы знаете, вот и что касается регги-музыки, то хорошо, но только в регги-музыке.
0: Вообще, то есть тут нужно говорить о другом, что регги-музыка сама по себе для многих уже фетиш, и действительно она несет очень такие добрые...
1: Вообще это не музыка, это философия.
0: Да. И это массаж, великий массаж, расслабляющий, вибрации, которые исходят от этой музыки, они действительно целебны. Вот. А все остальное, то есть, как ни странно, это является сопутствующим, Саша, а не наоборот, Игорь, не
1: Саша,
0: наоборот.
1: Как вы относитесь к такому великому регги-музыканту, как Филипп Киркоров?
0: Я тут
1: поражен. Видел на экране телевизора с дредами, если я правильно говорю.
0: Я был поражен такому перевоплощению. Наконец-то человек стал на правильный путь. И я думаю, что скоро мы увидим его на фестивале Ямайка, выступающем вместе с Альфа Блонди. Он затмит, конечно же, всех, потому что он играет и делает настоящие регги.
1: Я думаю, раз мы заговорили о Галиче, то, наверное, еще был один регги-музыкант. Вот Галич.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
12: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
12: С вами говорит Валера. Я хотел бы у вас узнать, как, например, значит, вот я много раз слышал, что, например, наркоманы, вот, они очень относятся к фетишу, вот, и я хотел бы...
1: К какому фетишу они относятся?
12: Ну, вот, к общему. Вот, я хотел бы задать вопрос, как это соотносится. То есть,
1: наркоман и фетиш?